0: кричал: «Смотри, смотри, причал!» Около причала стояла большая подводная лодка. Но Валя опять закричал: «Новый стратег!» А потом мы остановились перед воротами. К нам подошел офицер. «Куда направляетесь?» – строго спросил он. «В отпуск!» – крикнула я.
1: «В отпуск – это хорошо!» – сказал офицер. «Ваши документы!»
0: «Будто своих не знаете!» – обиженно сказал Валя и протянул ему карточку.
1: «Здесь чужие не ходят!»
0: «Знаем, товарищ директор САО, но так полагается при спецрежиме».
2: «А что такое спецрежим?» – спросила я.
0: А мама меня ущипнула.
1: «Это когда у нас стратегический ракетоносец швартуется», – сказал Валя.
0: «Так, товарищ офицер?»
1: «Проезжайте», – сказал офицер.
0: И ничего не ответил Вале. «Потому что военная тайна», – так мне Федя объяснил. А потом мы выехали на ровное поле, и мама сказала: «Вот и аэродром».
1: Валя сказал: «Вот ваш дирижабль».
2: «Где? Где?» – закричала я,
0: а потом увидела. Он похож на огромное белое облако. Внизу у облака кабина.
1: «Новая серия», – сказал Валя. «Полетите с комфортом». «На самолете быстрее», – сказала мама.
0: «Зато весь Севморпуть как на ладони», – сказал Валя. «Софье понравится». «Так, Софья?»
2: «Так»,
0: – сказала я. «Мне уже нравилось». И не терпелось забраться в кабину дирижабля. Валя помог вытащить наши вещи. Мы встали в очередь. Мама спросила: «Вы крайний?» Солдат в форме ответил: «Да».
2: «Тогда мы за вами будем», – сказала мама.
0: Но солдат сказал: «Проходите вперед, товарищи, мы вас пропустим». Мама не соглашалась, но остальные солдаты стали наперебой уговаривать пройти и сесть в дирижабль без очереди. Потому что мама с ребенком, то есть со мной, а еще с Федей. Когда маму уговорили, мы подошли к лесенке. Там стояла строгая тетя в синей форме, бортпроводник. Она проверяет билеты. «Хотя если у тебя билета нет, ты бы в очередь не встал. Разве не так?»
2: «Ваш билет, пожалуйста», — сказала она.
0: «Корзина, картина, картонка и маленькая собачонка», — сказал Валя.
1: «Собака привита?» — спросила бортпроводник.
2: «А что такое привита?» — спросила я Федю.
1: «У вас девочка с собакой разговаривает», — сказала бортпроводник.
0: «Это не собака», — засмеялась мама.
1: «Добро пожаловать на борт», — строго сказала бортпроводник.
0: И мы поднялись по лесенке. Внутри нас встретил тоже бортпроводник и проводил к нашим местам. Кресла оказались большими, я залезла с ногами. «Если девочка захочет спать, то можно разложить в кровать», — сказал бортпроводник. «Одеяло и подушку я вам принесу».
2: «Не захочу спать», — сказала я. «Еще чего, я буду смотреть в окно».
0: «Устроились?» — сказал Валя.
1: «Ну, тогда я пошел.
0: Счастливого полета». Он помахал нам рукой и уехал. Скоро мы полетели. Как мы летели на дирижабле. Я смотрела в окно. Наш остров стал крошечным, а потом исчез. Осталось только море. Мне поскучнело, я пошла гулять.
1: «Ты куда?» – спросила мама.
0: «Гулять», – сказала я. «Можно?»
1: «Только осторожно», – сказала мама.
0: И я пошла. Много мест свободных, садись где хочешь. В других сидели солдаты, демобилизованные.
1: «Куда вы летите?» – спросила я.
0: «Служба закончилась», – сказал солдат. «Теперь все летим домой».
2: «А где ваш дом?» – спросила я.
0: «У меня в Черновцах», – сказал солдат. «Я поступлю в университет и буду учителем математики».
1: «А у меня в Алма-Ате», – сказал другой солдат. «Я тоже поступлю в университет и буду агрономом. У нас знаешь, какая целина?»
0: «Не знаю», – сказала я.
2: «Приезжай, увидишь», – сказал солдат из Алма-Аты.
0: Третий солдат ткнул пальцем в окно. «Смотрите, грузовой тримаран!» И все стали смотреть. И меня опустили посмотреть на крошечный кораблик, похожий на букву «Ж». «Я на таком хочу плавать», – сказал солдат. «Буду поступать в Мурманское судоходное училище. Знаешь, какая у него скорость?»
2: «Не знаю», – сказала я.
0: А Феди рядом не было, поэтому спросить я не могла.
1: «Большая», – солдат головой покрутил. «Хорошая сегодня».

В окно не смотрели, они смотрели в зеркальце и красились. Мама никогда не красилась, а девушки красились, и мне было интересно на них смотреть. «Как же я соскучилась по макияжу», — сказала девушка, которая привела меня. «2 года без помады». Другая засмеялась. «Ты сама нам запрещала краситься, товарищ старший сержант». «По уставу не положено», — сказала старший сержант. «Вот ты, девочка, красишься?» «Нет», — сказала я. «Мама говорит, я и так красивая». И девушки засмеялись. Как я вступила в общество чистых тарелок. Я смотрела, как девушки красились, а потом меня позвала мама. Меня ждал стюард в белой форме. Перед ним стоял ящик на колесиках. «Что будете кушать?» — спросил стюард. «Мороженое», — сказала я. «Куриный суп и макароны с котлетой», — сказала мама. «Мороженое дают только тем, кто все съест. Правильно, товарищ стюард?» Стюард сказал: «Точно так, уважаемые пассажиры. По строжайшему распоряжению капитана нашего судна десерт полагается только членам общества чистых тарелок». «А что это за общество такое?» — спросила я. «Как?» — всплеснул руками стюард. «Вы даже не слышали о таком обществе? Его основал Владимир Ильич Ленин специально для детей Советского Союза. Только тот, кто все съедает со своих тарелок, имеет право вступить в общество чистых тарелок». «Мама, и ты была членом этого общества?» — спросила я. «Я и сейчас в нем состою», — сказала мама. «Давай, ешь». «Спасибо вам, товарищ стюард». «Когда все съешь, я приду и проверю, а потом напишешь заявление на вступление в общество». Стюард подмигнул. Вообще-то я суп не люблю. Поэтому я даже на тарелку не смотрела. Смотрела в окно, на воду, чтобы не видеть, как много еще супа осталось. А потом я увидела остров. «Мама, мы прилетели?» — спросила я. «Нет, но уже недолго», — сказала мама. «Это платформа буровая, искусственный остров. Здесь бурят дно океана и добывают нефть. Видишь, сколько вышек торчит? И корабли». Я ела суп, потом макароны с котлетой и разговаривала, и разглядывала буровую. Вокруг нее столпились корабли. Федя сказал, что они называются сверхтанкерами. Это огромные корабли, которые развозят нефть по всему миру. Я стала считать, но сбилась. Слишком много сверхтанкеров. И они не стояли на месте, а двигались. А потом стюард принес мороженое и листок бумаги, чтобы я написала заявление о вступлении в общество чистых тарелок. Я написала. «Надо же!» — стюард покачал головой. «Ни одной ошибки, товарищ Софья. Кто тебя научил так красиво писать? Мама, наверное». «Я сама научилась», — сказала я. «Мне мама книжку по чистописанию дала, я и научилась». «Неужели?» — стюард посмотрел на маму. «Сама научилась», — сказала мама. «Тогда с еще большим удовольствием принимаю вас в наши ряды». И написал что-то на бумаге. Я прочитала. «Надо принять». Как мы прилетели в Арктанию. Я заснула. А проснулась от того, что мама меня будила. «Просыпайся, Засоня, подлетаем». Я стала смотреть в окно. Океана не видно. Видна земля и город. Точно такой, как по стереовизору показывают. И на картинках. И не такой, как наш поселок. Купола в городе больше, чем у нас. И они не круглые, гладкие, а будто из кусочков составлены. Федя сказал, так специально сделано. Для крепости. Мне сначала показалось, что они зеленые. Ну, то есть стекло куполов. А они оказались прозрачными. Вся зелень внутри. Много зелени, целый лес. И трава. И еще дороги. По ним люди ходят, машины ездят. Не такие, как у нас, а на колесах. «Это Арктания», — сказала мама. «Столица Арктики. Здесь зоопарк есть». «Хочу в зоопарк», — сказала я. Но мама сказала: «Обязательно сходим. Поселимся в гостинице и пойдем. А потом поедем дальше». «На дирижабле?» — спросила я. «Нет, на поезде». «Видишь?» — показала мама. Сначала я не поняла, куда она показывает, а потом увидела от города
фраз

разные стороны тонкие нитки, будто кто-то их привязал и натянул. А по ниткам длинные гусеницы ползут. Ну, то есть не живые, конечно, а металлические. «Вот на таком и поедем», — сказала мама. «Вмиг домчимся». На аэродроме много дирижаблей разного размера. Наш самый маленький, а мне казался огромным. Федя сказал, это потому, что наш дирижабль обслуживает местные линии, а есть такие, которые летают в другие страны и грузы перевозят. Из дирижабля выходить не надо. Садишься в лифт и спускаешься, а там аэропорт и люди. Я столько сразу не видела, поэтому одной рукой за маму схватилась, а другой за Федю, чтобы не потеряться. Людей очень много, они сидели в креслах и на полу. Многие играли на гитарах и пели. Я остановилась послушать. Пели про яростный стройотряд, но не успела дослушать до конца и понять, почему стройотряд такой яростный. Мама потянула дальше. Она сказала, это комсомольский призыв. То есть те, кто специально приехал осваивать Арктику. Когда она была в их возрасте, они ездили на целину и строительство каналов по переброске сибирских рек в южные пустыни. А теперь все на север едут. Как мы ехали в зоопарк. «Добро пожаловать», — сказала нам девушка в гостинице. «По любому вопросу обращайтесь ко мне». «Спасибо», — сказала мама. Но ничего не спросила. А у меня целая куча вопросов. И я спросила, где зоопарк? «Здесь близко», — сказала девушка. «На первом маршруте монорельса до конечной станции. Купол 6Б. И оденьтесь потеплее, пожалуйста. Зоопарк находится на открытом воздухе». «А почему на открытом воздухе?» — спросила я. «Чтобы животным просторно было», — сказала девушка. «А какие там животные?» — спросила я. «Сама увидишь». Мама взяла меня за руку, и мы пошли в нашу квартиру, которая называлась номером. Наверное, из-за номера на двери. 139. Там оказалась ванная. Такая большая, что в ней можно плавать. Я попробовала, но только воду разлила. Плавать я пока не умею. Федя сказал, этому легко научиться. Я обязательно научусь. Я хотела помыть и Федю, но мама сказала, не надо, он и так чистый. А вода может его повредить. Потом мы пошли в зоопарк. Монорельс – это проволока, протянутая по всему городу. И по ней бегают вагончики. Проволока высоко над землей, над деревьями, и никому не мешает. Поэтому люди ходят по земле пешком. А если нужно далеко или быстро, то садятся на монорельс. Так мама объяснила. Федя сказал, вагон скользит не по самой проволоке, а над ней. За счет высокотемпературной сверхпроходимости. Но мне не все понятно. Такие проводники делают из керамики. Она хрупкая. Как ее натягивают? И как она выдерживает вес вагонов? Интересная задачка получалась. Я смотрела на город. Так много людей, еще больше, чем в аэропорту. Я всем махала рукой, а потом вагончик остановился. «Конечная станция – зоопарк», – сказал водитель вагончика. «Спасибо, что воспользовались услугами нашего монорельса». «Спасибо!» – крикнула я, а мама сказала, «кричать не надо, потому что водитель – робот, а не человек». А я сказала, «Спасибо надо говорить всем, даже роботам». И вообще, роботам надо вставлять эмоциональный блок, тогда они станут как люди. Будут рады, когда им говорят спасибо, и огорчатся, если ничего не говорят. А мама сказала, «Такой блок еще изобрести надо». И я ответила, «Когда стану совсем большой, обязательно». Изобрету. Как я смотрела мамонтов. На входе продавали билеты. Мама купила билет себе. «И мне билет!» – закричала я. «Для маленьких вход бесплатный», – сказала билетерша. «Я не маленькая», – сказала я. Но мама взяла меня за руку, и мы пошли туда, где всем давали теплые куртки. Куртки специальные. Когда нужно, они издают неслышный сигнал, чтобы животные близко не подходили. «Где мамонты?» – спрашивала мама у всех. «Но мне интересно и на других животных посмотреть, которых я живыми еще не видела».
только по стерео. Там были козы, были коровы, лошади и олени. Их можно покормить. Рядом с ними мало людей. Наверное, все хотели смотреть мамонтов. А мне и здесь интересно. «Можешь сесть на него», — сказал человек, который кормил оленей. «Что вы говорите, товарищ?» — крикнула мама. «Разве так можно?» «Можно», — сказал человек, подхватил меня и посадил на оленя. Олень повернул голову и посмотрел на меня. «Издалека приехали», — сказал человек. «Земля Санникова», — сказала мама. «Понятно», — сказал человек. «Ребенок домашних животных не видел». Он взял меня за руку и провел по всем домашним животным. Даже птиц показал, которые по загончику ходили и клевали. А потом мы пошли к мамонтам. Для этого пришлось выйти из купола. Дверей не было, только сильный горячий воздух из отверстий дул. По большому полю, покрытому густой травой почти в мой рост, ходили мамонты и носороги. И все покрыты длинной шерстью, они оказались вблизи такими огромными, что я прижалась покрепче к маме. «Не бойся, милая», — мама засмеялась, — «они нас не тронут». А я и не боялась, что тронут. А вот наступить могут. Вон они какие огромные. Рядом с ними даже мама выглядит крошечной. К нам подошел экскурсовод и стал рассказывать, что мамонты и носороги давным-давно вымерли, но ученые нашли их живые клетки и вырастили заново, и пустили здесь пастись. А раньше здесь только олени паслись. Я спросила, а можно также восстановить динозавров и неандертальцев? Но экскурсовод сказал, что ни динозавров, ни неандертальцев восстановить нельзя. Надо в этом хорошенько разобраться, решила я. Как мы сели на поезд. Я очень хотела спать, но мама сказала: «У нас поезд, вставай за Соня». Пришлось вставать. За окном темно, даже рукотворное солнце еще не зажгли. Федя говорил, давным-давно никаких таких солнц не было, потому что люди не умели управлять термоядерной энергией. И в этих местах была полярная ночь и полярный день, как сейчас. И если бы купол по ночам не делали темным, было бы светло, как у нас на острове. «Счастливого пути», — сказала девушка, которой мама отдала ключ от номера. «Приезжайте еще». «Приедем», — сказала мама. И опять мы поехали на монорельсовой дороге. Туда, куда прилетели на дирижабле. Потому что это транспортный узел. Не такой, который на веревке завязывают, а такой, откуда расходится много дорог. Когда мы туда приехали, уже совсем не хотелось спать. Но люди, которые там были, спали. Кто-то в креслах, кто-то на полу. Между ними ходили роботы-уборщики. Роботы похожи на цыплят, каких я видела в зоопарке, только больших и железных. Они на длинных ногах переступали через спящих и собирали мусор. Мы пошли на поезд. Федя сказал, раньше поезда ездили по земле, где укладывали специальные железные полосы. Они так и назывались – железная дорога. Их и сейчас используют, но мы по ней не поедем, то есть по железной дороге. Мы поедем по струнной дороге. Поезд по ней мчится гораздо быстрее, потому что едет на магнитной подушке, и трение ему не мешает. Дорога оказалась похожей на струны на гитаре, только струн больше, и они толще. На каждой струне по поезду много-много вагонов. Мы подошли к нашему вагону. Там стояла бортпроводница и проверяла билеты. А рядом с ней стоял солдат и держал на поводке собаку. И еще автомат у него был. «До Новосибирска?» – спросила бортпроводница, проверяя билеты. «Почему до Новосибирска?» – удивилась мама. «У вас в билетах указано». Мама взяла билеты и проверила. «Странно, это ошибка. Я брала до Красноярска. Какой-то сбой при заказе. Сейчас бегаю, поменяю». «Вы не успеете», — покачала головой бортпроводница. «Но билет можно переоформить в дороге. Я попрошу начальника поезда к вам подойти». «Не надо беспокоиться», — сказала мама. «Новосибирск? Так Новосибирск. Нам и Новосибирск подойдет. Да, Почемучкина?» «С собакой в купе нельзя», — сказала бортпроводник. «Вам нужно разместить ее в специальном отделении». «Это
«Не собака», — сказала мама. «Посмотрите, на нее даже овчарка не реагирует». «Овчарка дрессированная», — сказала бортпроводник. «Она на опасные вещи реагирует. А ваша собака не опасна, но ей все равно в купе нельзя». «Это не собака», — объяснила я. «Это Федя. Он всегда со мной». А потом мама объяснила. И нас впустили всех вместе.

0: Михаил Савельичев. «Под счастливой звездой». Окончание.
1: Как мы ехали в поезде. Я думала внутри поезда, как в дирижабле. Но там все по-другому. Был коридор и двери. Двери раздвигались, и за ними комнаты с кроватями. Одна над другой. А еще комната с умывальником и маленький столик. На столике чайник и разноцветные коробки. «Вот и наше купе», — сказала мама. «Спать будешь внизу, чтобы не упасть». «Хочу спать наверху», — сказала я. «Оттуда лучше видно». Мама засмеялась. «Когда спишь, в окно не смотришь. А днем можешь там сидеть, только осторожнее». Пока я думала, как залезть наверх, мама откинула небольшую лесенку. «Забирайся, а я вещи разложу». «А что мы будем кушать?» «Чай можно попить», — мама показала на коробке. «А потом что-нибудь придумаем. В ресторан сходим». «Ресторан? В ресторане я никогда не была». «Да, красиво оденемся и пойдем. Только сейчас рано туда идти». Мама стала раскладывать вещи, а я глядела в окно. Потом мама села напротив меня и стала задумчиво на меня смотреть. Будто спросить хотела, но не спрашивала, только смотрела. А я смотрела в окно. Потом она сказала: «Странно все это, странно. Почему именно Новосибирск?» Но тут в дверь постучали. Мама открыла, и человек в форме сказал: «Я ваш бортпроводник. Сейчас отправляемся. Если в купе есть провожающие, то им пора выходить». «У нас только отъезжающие», — сказала мама. «Провожать нас некому». «Сожалею», — сказал бортпроводник. «Это очень грустно, когда некому провожать. Но по любым вопросам обращайтесь ко мне». Он отдал честь. Поезд поехал. Я даже не сразу поняла, что это мы поехали. Мне показалось, что поехал соседний поезд. И только когда внизу замелькали дома, я закричала: «Ура! Поехали!» Мама сказала: «Когда я была маленькой, то ездила по старым железным дорогам и всегда любила слушать стук колес. А тут никаких звуков. И скорость, как у самолета». Поезд выехал из-под купола, и смотреть стало не на что. Все коричневое и зеленоватое, и плоское. Как мы пошли в вагон-ресторан. «Пойдем в ресторан», — сказала мама. «Надо покушать горячего». Федю оставили в купе и пошли. Люди стояли у окон и смотрели. Я тоже заглянула и увидела еще город. Много куполов. Из них торчали длинные трубы. Такие длинные, что уходили в небо. «Горный комбинат», — сказал мне дядя. «Видишь трубы, какие высокие? Чтобы не загрязнять воздух, их вывели высоко-высоко». Я хотела расспросить про комбинат, но мама ушла вперед. И я побежала за ней, не хотела заблудиться. «Но где здесь заблудиться? Один коридор, даже незаметно, как из вагона в другой переходишь. Только цвет меняется. Наверное, чтобы все знали, в каком вагоне едут». В ресторане все столики были заняты. Но нам замахали: «Идите ко мне, здесь есть места». Махал дядя в разноцветной рубашке. Столик, за которым он сидел, стоял у самого окна. Окна здесь не как в купе. От потолка до пола. Поэтому казалось, будто мы по воздуху едем, без всякого поезда. «Здорово, да?» – подмигнул дядя. «Меня зовут Михай, я гость. И не просто гость, а гость с юга. А вас как звать величать?» Мама сказала, и мы пожали друг другу руки. Я тоже пожала, ведь я почти взрослая. Мама нажала кнопки заказа. В центре стола открылось отверстие. Мама поставила передо мной суп, самый нелюбимый, куриный. «Чем занимаетесь?» – спросил Михай маму. Мама рассказала, чем она на острове занимается. Я неохотно ела суп и смотрела в окно. Но тут Михай хлопнул в ладоши. «Да что вы говорите? Такой специалист, как вы, мне позарез нужен. Представляете, у нас на юге целый завод, а рабочих рук не хватает. То есть все автоматизировано, роботизировано, как положено. Но с управленческими кадрами беда». Мама сказала: «Пригласите молодых специалистов. Их в Арктании целый вокзал сидит. Ждут лимиты на стройки». «А зачем, по-вашему, я сюда приезжал?» – сказал Михай. Именно для этого ходил, уговаривал ехать к нам. У нас тепло, фрукты круглый год. Нет, не хотят. Представляете, Арктику им подавай. Трескучий мороз и мороженую оленину. Романтика, я не спорю. А у нас что? Пошив рубашек, костюмов и прочий текстиль. Но ведь в Арктике без рубашки холодно.
2: Не хочу больше супа, сказала я.
1: Значит, к нам на юг? Обрадовался Михай. Софья, хочешь есть виноград?
2: Хочу,
1: сказала я. Ну нет, мама засмеялась. Как-нибудь в другой раз. Тут у Михая зазвонило, и он достал из кармана телефон. Такой огромный, что голограмму даже нам хорошо видно было. Товарищ волонтир, это вы оставляли лимит на добровольцев у нас в базе? Я оставлял, сказал Михай. Только что же вы статус лимита не проверяете, товарищ волонтир? Тут к вам целая бригада собралась ехать. Бригада? Вы ничего не путаете? Ни гроша? Да вдруг Алтын? В общем, свяжитесь с бригадиром. Мама дернула меня за рукав. Пойдем, не будем мешать. Я помахала гостю с юга, но он не заметил. Как я увидела железную руку. После обеда мама сказала: «Я буду спать, а ты забирайся на верхнюю полку и смотри в окно». Я лежала и смотрела, но ничего интересного не увидела. Иногда проезжал встречный поезд, но так быстро не разглядишь. Федя сказал: «Тундра скоро кончится, и будет тайга». Мне надоело лежать и смотреть. Я слезла по лесенке и вышла из купе. У окна стоял дядя и смотрел. Ему, наверное, было интересно.
2: «Здравствуйте», — сказала я, и рядом встала.
1: «Здравствуйте», — сказал дядя и помахал мне рукой, будто мы не рядом стояли. Рука у него оказалась железной. «Вы робот?» — спросила я. «Нет», — сказал дядя, — «я человек». «У вас рука железная», — сказала я. «Можно потрогать?» «Сколько угодно», — дядя улыбнулся. «Это кибернетический протез. Вообще-то мне советовали носить перчатку, чтобы не пугать маленьких детей, но я забыл ее надеть». Железная рука оказалась теплой. «Здорово», — сказала я. «А зачем вы руку поменяли на железную?»
2: «Пришлось», — он вздохнул.
1: «Аварийная ситуация. В скафандр попал микрометеорит. Такой крошечный камешек. А может, и не камешек, а обломок старого спутника. Их много на орбите вращается. Он пробил руку. Система аварийной герметизации меня спасла, а руку нет. И со второй тоже непорядок», — он показал. «Ну и правда выглядела не очень. Висела на перевязи без движения. Но я не захотел ее ампу менять. Надеюсь, она все же задвигается».
2: «Вы космонавт!» — крикнула я. «Вот здорово! Я тоже хочу быть космонавтом!»
1: «Ну, в космос я теперь не летаю», — сказал космонавт. «С такими руками в космос не берут. И даже на космодроме не поработаешь. Вот и катаюсь по всей нашей стране. Ищу дело по душе. А чтобы стать космонавтом, надо хорошо учиться. Сейчас все мечтают полететь в космос».
2: «А на Луне вы были?» — спросила я.
1: «На Луне был», — сказал космонавт. «И даже к Марсу летал».
2: «Ух ты! И как на Марсе?»
1: «Мы там не высаживались», — сказал космонавт. «Жалко, конечно, но программой полета посадка не предусматривалась. Сейчас готовится экспедиция, которая сядет на его поверхность».
2: «Я хотела рассказать, что у нас есть дома ракета, в которой живут крошечные космонавтики, но не стала. Подумаешь.
1: А дело вы себе нашли? Ну, по душе». Космонавт грустно покачал головой. «Вот если бы со второй рукой наладилось». Я потрогала и вторую его руку. Странно, хотя она и настоящая, но холодная, как лед.
2: «Все будет хорошо», — утешила я его и крепко сжала холодную ладонь. Как я потерялась.
1: «Сейчас будет Новосибирск. Это большой город», — сказала мама.
2: «Такой же, как Арктания?» — спросила я.
1: «Гораздо больше», — засмеялась мама. «Я там училась. Очень большой город. Столица Сибири». И я стала смотреть в окно.
2: мы пересекли широкую реку, Обь называется. Куполов здесь не было. Были дома. Большие и очень большие. И дороги многоэтажные. Одна из дорог поднялась так высоко, что сравнялась с поездом. По ней ехал красный автобус. В нем сидели люди и махали нам. Я тоже помахала. Потом поезд поехал так медленно, что машины нас обгоняли. Когда мы выходили, бортпроводник сказал: «У нас чудо произошло в поезде, представляете?» «Не представляю», — сказала мама. «Чудес не бывает. Всему есть научное объяснение». «Да, конечно, но тут такое дело. С нами Володин ехал. Помните аварию на лунной базе? Он тогда товарищей спас, а сам пострадал. Руки отказали. То есть одну руку ему кибернетическую сделали, а вторая осталась парализованной. Так вот, задвигалась, представляете?» «Что задвигалась?» – не поняла мама. «Рука у Володина. Я так рад, так рад. Он мой герой с детства. У меня и портрет его висел». «И я рада», — сказала мама. «И я», — сказала я. «Только не потеряйся», — сказала мне мама. «Хорошо?» «Хорошо», — сказала я и тут же потерялась. Потому что я никогда не видела столько людей. Даже в Арктании. Оказывается, там было очень мало людей. А здесь их столько, что надо постоянно уворачиваться. На нас ехал человек на тележке, которая висела в воздухе, и он управлял ею рычажками. Я засмотрелась, человек мне подмигнул. И в этот момент я и потерялась. Отпустила мамину руку и осталась одна. Но не испугалась. Чего здесь пугаться? «Девочка, ты не потерялась?» — стали меня наперебой спрашивать. «Может, тебе помочь?» «Нет, не потерялась», — сказала я. «Мне надо вон туда». Я решила на лифте подняться на самый верх, откуда и вокзал видно, и город. Там люди гуляют и смотрят. В общем, я нисколечко не испугалась. Сверху все видно. В одну сторону посмотришь — Новосибирск, в другую сторону посмотришь — вокзал. И купола в городе все-таки были, только не для жилья. В них деревья росли. Федя сказал, это специальные круглогодичные парки. Там всегда тепло, даже когда на улице холодно. Поэтому и деревья тоже специальные, всегда зеленые, тропические. Вот бы на остров такой парк. А потом ко мне подошел человек в форме и приложил руку к фуражке и сказал: «Вас зовут Софья?» «Софья», — сказала я. «Сержант милиции Степан Заботин», — сказал он. «Товарищ Софья, вы знаете, что вас ищет мама? Разрешите вас проводить к ней?» Дядя Степа взял меня за руку и повел вниз. Мама увидела меня и закричала: «Вот ты где! Ты куда пропала?» «Я не пропала», — сказала я. «Я город смотрела». «Первый раз в Новосибирске?» — спросил дядя Степа. «Дочка в первый», — сказала мама. «Раз уж здесь оказались, то надо показать Почемучкиной академгородок». «Обязательно покажите», — сказал дядя Степа. Потом мы отдыхали в комнате матери и ребенка. Я рисовала, а мама сидела в кресле и разговаривала с другими тетями. Там было много детей. А потом пришла воспитательница и стала с нами играть. А потом мама позвала меня, и мы пошли в гостиницу. «Тебе понравилось играть?» – спросила мама. Я сказала, что понравилось. «Надо было тебя в детский сад отдавать», – сказала мама. «Одичала ты у меня на острове». «Я в университет хочу», – сказала я. «А что такое одичала?» Но мама ничего не ответила. А Федя объяснил потом, что это означает. Только я не поняла, почему мама так сказала. Как мы приехали в академгородок. Утром в дверь постучали. Мама умывалась и ничего не слышала. Я открыла дверь, на пороге стоял человек и улыбался. Он спросил, кто заказывал такси на Дубровку. «Мы в академгородок заказывали», — сказала я и хотела закрыть дверь. Но гость вошел. В руках он держал цветы. «Тебя зовут Софья?» – спросил он. Тут вышла мама, взвизгнула и подскочила к гостю. Гость подхватил маму и закружил. Мы с Федей переглянулись. Федя мотнул хвостом. Мы с ним ничего не понимали. «Твоя?» – кивнул дядя на меня. «Чья же еще?» – сказала мама. «Софья Почемучкина». «А почему вы обнимались?» – спросила я. «Потому что мы однокашники», – сказал дядя. «Меня зовут Петр».
1: Петр Первый», — сказала мама. «Петр Первый был царем и давно умер», — сказала я. «Типун тебе на язык, Софья Почемучкина», — сказал Петр. «Я не царь, я физик. Первый — это мое прозвище».
2: «Потому что ты всегда был первым», — сказала мама.
1: «Красивые цветы».
2: «Постой, какими судьбами здесь?»
1: «Товарищи симпозиума провожал и случайно увидел вас в списке проживающих. И не стыдно тебе?»
2: «Почему не позвонила? Петр бы встретил, Петр бы вам все показал.
1: Ну да ладно, собирайтесь, одевайтесь».
2: У Петра был автомобиль. Он стоял рядом с гостиницей и заряжался. То есть из него торчал шнур, и он был подключен к розетке. Как чайник.
1: «Разрядился», — сказал Петр. «Древняя конструкция, конечно, раритет. Сейчас все с индукторами, но ничего, поедем. Я вам академгородок покажу».
2: Мы сели в машину и поехали.
1: Я думала, академгородок — это где живут одни академики. Важные такие, ученые.
2: А там полным-полно молодых людей и ни одного академика.
1: «А где академики?» – спросила я.
2: «Я академик», – сказал Петр.
1: Академгородок весь в лесу. По нему ездить нельзя, только ходить по тропинкам.
2: «Экология», – сказал Петр. «Сколько ты здесь не была?»
1: «После университета ни разу», – сказала мама. «Ничего не узнаю».
2: «А еще тут полным-полно роботов.
1: Больших, очень больших и маленьких. Маленькие убирали улицы, а большие и очень большие строили дома и просто по тропинкам ходили».
2: «Институт роботехники забавляется», — сказал Петр. «Проверяет на нас, как человек приспособится к высокороботизированной среде».
1: Один из роботов стоял и продавал мороженое. В груди у него дверца. Опускаешь монетку в прорезь, он открывает дверцу и достает эскимо или стаканчик. Денег у меня не оказалось, поэтому робот дал мороженое просто так.
2: «Попрошайка», — вздохнула мама.
1: «А я и не просила. Я просто перед ним стояла и смотрела. Честно, честно».
2: Как мы запускали солнце.
1: «Я вам такое покажу», — сказал Петр. И палец к губам приложил. «Только пока никому не рассказывайте. Это чудо, что вы сегодня здесь». Мы сидели в столовой и кушали. Столовая называлась «Под интегралом». Я головой вертела, но интеграла так и не увидела. Сначала мы взяли подносы и встали в очередь. Потом брали тарелки. Я хотела взять сладкие ватрушки, но мама поставила мне суп и кашу. Но я все равно взяла ватрушки. А когда мы подошли к кассе, которая тоже оказалась роботом, то робот сказал: «За девочку платить не надо. Дети до 16 лет к кормлению допускаются бесплатно».
2: «А можно я еще ватрушку возьму?» – спросила я. И взяла.
1: «Попрошайкина», – сказала мама. «Что же ты нам покажешь, Петр? Токамак или глобус?»
2: «Прошедшая эпоха, каменный век», – сказал Петр. «Сколько мы с этими токамаками возились, помнишь? В общем, кушайте и поедем. Такое пропустить нельзя».
1: Суп я не доела. Зато ватрушки все скушала. Мы сели в электромобиль и поехали. Дорога поднималась вверх и вела над лесом. Внизу ходили по тропинкам люди, а мы ехали к высокому зданию. То есть я подумала, что это здание. Но до него мы не доехали. Остановились на площадке, там было много людей, машин и роботов. И все смотрели вверх.
2: «Как дела?» – спросил Петр.
3: «Все идет в штатном режиме, Петр Семенович», – сказали хором люди в белых комбинезонах. На груди у них были солнышки с улыбками.
2: «У нас есть спецодежда для научных сотрудников младшего возраста?» – спросил Петр. «Принесите, пожалуйста».
1: Я думала, что принесут комбинезон только маме, но и мне такой дали. И еще темные очки.
2: А мама забеспокоилась. «Феде не повредит?»
3: «Магнитный импульс экранируется», — сказал Петр. «У нас здесь много аппаратуры. Ничего с ним не случится».
1: Тут все зашумели. И стало так светло. Даже в очках хотелось зажмуриться. Но я не зажмурилась. Я смотрела. И увидела высоко над острым шпилем здания еще одно солнце.
2: яркая и теплая.
3: И все стали хлопать в ладоши и толкать друг друга в плечи и говорить: «Вот мы и зажгли наше солнышко!» Меня взяли под мышки и подбросили, я не испугалась. Новое солнышко светило в лицо, было очень тепло.
2: Потом много всего случилось. Так много, что вечером я уснула на руках у Петра. А проснулась в кровати. То есть не проснулась, потому что глаза открываться все равно не хотели. Но я все слышала, как Петр говорит маме: «Не выдумывай, самый обычный ребенок. У моего сотрудника свой вундеркинд есть. Так тот в 10 лет интегралы как орешки щелкает». «То интегралы, — говорит мама, — здесь другое. Прямое воздействие на вероятность событий. Про погодную аномалию на земле Санникова слыхал?» «Только не говори, что это тоже она», — Петр засмеялся. «У тебя какие-то суеверия пошли. Скажи еще, она наложением рук лечит. И то, что опыт наш удался, тоже она. И то, что я вас встретил». «Постой, а не из-за этого вы с Юрой врозь живете?»
4: «Не из-за этого. Просто надо выбирать, быть хорошей женой космонавта и плохим ученым или наоборот».
3: «Ты выбрала наоборот», — сказал Петр. «Но насчет Софьи не переживай. Все эти теории об особом влиянии дальних космических перелетов на наследственность ничем не подтверждены. Дети есть дети. В космосе они родились или на Земле. Софья первая, конечно, но со временем таких все равно станет больше. Люди будут жить и на Луне, и на Марсе, и на астероидах. Да и вообще, есть более рациональное объяснение. В прошлом говорили про физическую акселерацию. Сейчас на смену физической пришла интеллектуальная акселерация. Наши дети обгоняют нас в умственном развитии. Вот и все».
2: Как мы сели на корабль. Я рассматривала корабль. На нем мы поплывем. Петр привез меня и маму на причал. Это не море, это река. Обь. Широкая, но другой берег виден. И волны не такие, как в море. И вода не холодная. Корабль дал гудок. «Нам пора», — сказала мама и взяла меня за руку. «Спасибо, Петр». «Смотри в оба, Почемучкина», — сказал Петр. «Вы еще такое увидите». Потом он долго нам махал, а корабль плыл по реке. А река становилась все шире и шире. «Это море?» – спросила я.
3: «Ювенальное море», – сказала мама. «Искусственное море, сделанное специально для гидроэлектростанций».
2: «Здесь все искусственное», – засмеялась я. «Солнце, море, роботы».
3: «Зато люди самые настоящие», – сказал моряк, который проходил мимо нас. «Настоящие ученые, настоящие труженики. Вырастешь, тоже постарайся быть такой».
2: «А вы кто?» – спросила я, а мама дернула меня за руку.
3: Моряк приложил ладонь к фуражке и ответил: «Я капитан этого славного судна. Федос Петрович Бывалый. Бывалый – это фамилия такая».
2: Я засмеялась. «Разве такие фамилии бывают?» Но Федос Петрович не обиделся, а пригласил на мостик. Я не могла понять, где мостик. Оказалось, так называется место, откуда управляют кораблем.
3: «Корабль небольшой, но быстрый», — сказал капитан. «Как только выйдем на фарватер, то сразу взлетим».
2: «Разве корабли летают?» — удивилась я. Но Федос Петрович рассказал, что это особый корабль. Он может плавать, может летать, только невысоко, над водой. Зато очень быстро. Глазом моргнуть не успеем, окажемся в другом месте. Я моргнула, но вокруг все еще море.
3: Наверное, мы пока не вышли на этот самый фарватер.
2: Как мы плыли по каналу. Корабль летел. Из корпуса выдвинулись крылья. «Как бы тебя ни продуло», — сказала мама. «Не продует», — сказала я. «Место, где гуляли пассажиры, называется палубой. Мы там сидели и смотрели. С боков корабля поднялись прозрачные стекла, поэтому ветра не было, а берег несся быстро». Федя сказал: «Корабль, а точнее экраноплан,
3: набрал крейсерскую скорость. Мимо нас не только берег проскакивал и стоящие на берегу города, проскакивали другие корабли. Много кораблей, все грузовые, но были и такие, как наш. Первый раз я испугалась, что мы столкнемся с другим экранопланом. Он несся нам навстречу и ревел, но Федос Петрович объяснил, что столкновений быть не может. Кораблями управляет вычислительная машина. Она следит, чтобы никто не столкнулся. «Мы скоро войдем в канал», — сказала мама. Она следила по экрану за нашим кораблем. «Видишь, тут начинается система каналов, по которым вода сибирских рек течет в пустыне и степи. Раньше там не было воды, все казалось мертвым. Даже море высохло. Но теперь по-другому».
4: «А разве море может высохнуть?» — спросила я.
3: «Может», — сказала мама. «А вот и канал. Канал имени Ленина».
4: Я ничего не заметила. Такая же река, как и раньше. А потом берега стали сближаться, а наш корабль замедлил полет. А затем сел на воду и крылья убрал, и прозрачные стекла. Мы стали обычным кораблем.
2: Как мы были на базаре.
3: «Это базар», — сказала мама. «Здесь продают фрукты, овощи. Повсюду полосатые разноцветные палатки. В палатках стояли столы. На столах лежали фрукты, орехи и овощи. Сейчас что-нибудь купим в дорогу», — сказала мама. «Стоянка 2 часа, время у нас есть». И мы пошли мимо столов. За ними стояли люди. «Подходи, пробуй, кушай, покупай!» — кричали они. Пахло очень вкусно. У меня слюнки потекли. «Что ты хочешь?» – спросила мама. «Все!» – сказала я. У меня глаза разбегались. «Какая хорошая девочка!» – закричал один продавец. «Иди сюда, девочка, иди!» Я подошла, и он дал мне большое красное яблоко. Мама протянула ему карточку. «Зачем деньги?» – удивился продавец. «Так кушайте!» Мама тоже получила от него яблоко. И мы пошли дальше. И разглядывали дыни, арбузы, грецкие орехи, яблоки, груши, финики, ананасы, персики. И нам все давали попробовать. И денег не брали, только руками махали. Одна женщина со множеством косичек сказала: «Мамаша, почему у вас ребенок такой бледненький? Совсем фруктами не кормите?» «Мы на севере живем», сказала мама. «Ах!» – сказала женщина. «Зачем на севере? Приезжайте к нам жить! У нас тепло, у нас витамины, в нашем колхозе всем работа найдется!» «Спасибо!» – сказала мама. «Только жарко у вас, и дождей не бывает!» «Да, дождей у нас нет!» – сказала женщина. «И суховеи порой налетают, но ничего! Когда я была такой маленькой, тут вообще ничего не росло! Одни солончаки! Сейчас посмотрите!» «Мы приедем!» – сказала я. Очень мне понравились ее косички. Женщина дала маме дыню. Хотела дать еще арбуз, яблок, орехов, но нам и класть было некуда. Мама опять попыталась заплатить, но женщина замахала руками. А потом налетел ветер, небо потемнело и хлынул дождь. Мы с мамой спрятались под навесом и смотрели. Я в первый раз дождь по-настоящему видела. Какой-то мальчик выскочил наружу и стал по лужам прыгать. Я тоже захотела, но мама крепко держала меня за руку. Она ничего не говорила, только так ладонь мне сжимала, что больно стало. Как мы ехали на Байконур. Корабль поплыл дальше, а мы остались. Вокруг была степь и очень жарко. Мама надела мне на голову панаму. Федя поводил боками, охлаждался. «Смотри!» – вдруг крикнула мама и показала вдаль. Там вспыхнул яркий огонек, а в небо поднялся столб дыма. «Ракета взлетает!» – сказала мама. «Здесь космодром, Байконур!» «Мы полетим в космос!» – я от радости захлопала в ладоши. «Мы полетим в космос!» Но мама сказала: «Никуда мы не полетим. Чтобы лететь в космос, нужно очень долго готовиться и много знать, и много уметь, и всегда чистить по утрам зубы и умываться,
2: и съедать всю кашу. «Я все это буду делать», — пообещала я, «честно-честно». А потом подъехала большая машина, такая белая, что больно глазам смотреть. Из нее выскочил человек и закричал: «Кто тут Ковалевский?» «Тут мы!» — закричала я в ответ. «Садитесь в машину, меня Федя зовут», — сказал Федя. «Его тоже Федя зовут», — сказала я и показала на Федю. «Только я не собака», — сказал Федя. «Вы откуда узнали, когда нас встречать? Я ведь не сообщала», — удивилась мама. «Феде сказали, Федя сделал», — пожал плечами Федя. «Юра попросил вас встретить, сказал во сколько и где. Вот я здесь». «Странно. Неужели Петр постарался?» «А где Юра?» — спросила мама. «Не смог», — сказал Федя. «Предстартовая готовность. Садитесь, я вас мигом домчу. А ты, тезка, запрыгивай». И мы поехали. Федя сидел за рулем, мама сидела рядом с ним, а мы с моим Федей сзади. «Там в холодильнике мороженое и лимонад», — сказал Федя. «Бери, что хочешь». Я открыла дверцу, глаза разбегались, так много мороженого и лимонада, а еще конфет. «Это все мне?» — спросила я. «Объешься», — сказала мама. «И вообще, у тебя горло. Холодное в жару есть опасно, можно простудиться». «Это Юра постарался», — Федя засмеялся. «Пусть кушает. Да и не такая у нас и жара. Про ливень слыхали? Чудно, конечно». «Мы под него попали», — похвасталась я и поделилась со всеми. Маме дала фруктовое мороженое, Федя взял эскимо, а сама взяла шоколадное. Оно в самом большом стаканчике было. «Когда старт?» — спросила мама. «Сегодня заседание государственной комиссии», — сказал Федя. «Но вы успеете». Мама вздохнула. Как я увидела космонавтов? Ракету я узнала. Она точно такая же, как у нас дома. Только настоящая, а не игрушечная. И еще ее окружали решетки, а внизу много машин. Мама надвинула мне на лоб кепку, которую дал Федя вместо панамы. На ней надпись «Байконур». А еще он дал значок, на котором нарисована ракета. «Нравится?» – спросил Федя. «Ближе нельзя подходить, стартовая зона. Но отсюда тоже хорошо видно». Я привстала на цыпочки, чтобы рассмотреть лучше. Федя засмеялся и посадил меня на шею. «Командир завидовать будет», — сказал он маме. «Он все мечтает дочку на шее покатать. Его тоже в детстве так катали». «Пусть завидует», — сказала мама. На ней черные очки. Кепку она не стала надевать, которую Федя дал. Повязала косынку. «А что там делают машины?» — спросила я. «Идет заправка», — сказал Федя. «Скоро старт. Видишь, какая ракета огромная? Ей надо много топлива, чтобы взлететь. Очень много топлива». «А, по-моему, она очень маленькая», — сказала я, — «как у нас дома». Конечно, я так не думала. Я всего лишь хотела пошутить. И Федя опять рассмеялся. Про таких мама говорит, у них смешок во рту застрял. «Вы так не переживайте», — сказал Федя маме. «Все будет хорошо». «Я хотела успеть до начала процедур», — сказала мама. «То есть я думала, что успею. Но потом...» — мама замолчала, а я ничего не поняла. Она стала почему-то очень грустная, хотя старалась не показывать этого. «Но я же вижу, ей грустно». Федя опустил меня на землю. «Теперь поедем, я вас покормлю, а там и время подойдет, сможете увидеться». Там было много зданий, они казались плоскими. Мы зашли в одно, и там не было жары, было прохладно. Федя повел нас в столовую, а потом отвел в комнату, где стояли диван и кресло, и еще большой стереовизор. Во всю стену. Стереовизор работал, но звука не было. Он показывал космонавтов. Точно таких, как я ловила, когда думала, что они живут в нашей ракете. «А что будем делать?» — спросила я у мамы. «Будем ждать», — сказала мама и зачем-то меня обняла. Будто я хныкала или капризничала. А я ничего не делала, честно-честно. Как я поймала космонавтика. А потом я заснула. И спала долго-долго, и проснулась от стука в дверь. Мама все сидела и смотрела, только стереовизор не работал. Она держала платок
4: Я подумала, что она простудилась, но она прикладывала его к глазам. Я поняла, что она плакала. Мне стало ее жалко-жалко. Я сама всхлипнула. «Ты чего, Почемучкина?» Мама услышала, как я плачу. «Подожди, не реви, я дверь открою». Она открыла дверь, и в комнату шагнул космонавт. Я сразу поняла, что это космонавт. Он был в белом скафандре, а на голове у него был шлем. Весь прозрачный, не такой, как в кино показывают. «Здравствуй», — сказал космонавт и протянул руки. Но мама стояла и не двигалась. Я подумала, что она испугалась, хотя чего бояться? А Федя хвостом замотал. «Здравствуй», — сказала мама. Космонавт шагнул и посмотрел на меня. Я встала и не знала, что делать. Лицо у него очень доброе. Поэтому я нисколечко не испугалась, когда он подхватил меня и подкинул к самому потолку. Только чуть-чуть испугалась, что ударюсь. Подбросил он меня высоко, а потом еще раз. «Софья! Софья!» — кричал он и подбрасывал. «Как я по тебе соскучился!» «Я не Софья!» — сказала я. «Я Почемучкина! Меня так мама зовет!» «И Федька с вами!» — сказал космонавт. «Еще функционируешь, старый кибер?» Федя вился около ног космонавта. Я никогда его таким не видела. «Тебе разрешили прийти?» — спросила мама. Она так и стояла у открытой двери. «Как видишь», — сказал космонавт. «Только скафандр пришлось надеть для герметизации. Я сейчас стерилен, аки младенец». И космонавт подмигнул мне. Поставил меня на пол. «Жаль, конечно, хотел бы вас расцеловать. У тебя было много времени», — сказала мама. И я поняла, что она сердится. Не сильно, но сердится. «Мог бы вырваться к нам». Космонавт присел передо мной на корточки и сказал серьезно-серьезно. «Я был очень занят. Простите меня за это. А завтра я опять улетаю. Вторая пилотируемая экспедиция с посадкой на Марсе, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула я. «Но когда вернусь, мы больше никогда не будем разлучаться. Я вам обещаю. Хорошо?»
2: «Хорошо», — сказала я и обняла папу. Все-таки я поймала космонавтика.
4: Земля Санникова, Байконур, 2061 год.

0: И тут я включаю свой аппарат. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы. Рэй Брэдбери.
1: «Вот такая ты падла!» – ворчливо упрекнул заказчика старый колдун Ефрем Нехорошев, выслушав до конца его горестную историю. «Не любишь, значит, когда народ душой отдыхает?»
0: Выходя из запоя, он всегда бывал грубоват в общении, но хамил настолько добродушно, что на него почти не обижались.
1: А тут попался такой клиент, спичку не поднеси, дерганный, руки бессмысленно перепархивают с места на место, острый кадык выставлен жертвенный и вызывающий, как у гугенота в канун Варфоломеевской ночи. Нате, режьте! Я, между прочим, тоже народ, завелся он с полоборота. Еще неизвестно, кого больше, таких, как я или...
0: Чародей взгоготнул.
1: Больше, меньше, лениво молвил он. Кто громче, тот и народ, понял?
0: Гость стиснул зубы. Скулы и впалые бледные щеки его пошли пятнами. На мгновение показалось даже, что встанет сейчас и хлопнет дверью. Не встал. Сдержался.
1: «Ладно», — бросил он. «Будь по-вашему, такая я падла. Но, в принципе-то, их заткнуть можно вообще?»
0: «Да можно», — хмуро отозвался колдун, чувствуя, что не отвяжется клиент. «Ох, не отвяжется! А бить кудес из похмелья Нехорошев страсть как не любил. Все можно, почему же нельзя? Наложу на тебя заклятие».
1: «На меня?»
0: «Ну не на себя же, чик-пок и все дела, и не будешь ты их больше слышать». Пару секунд посетитель пребывал в оцепенении.
1: «Ну нет», — сказал он наконец. «А зачем я дачу покупал? Чтобы в мертвой тишине сидеть? А скворцы? А лягушки? Опять же, здороваться надо, если сосед окликнет».
0: «Так я ж тебя не совсем оглушу», — поморщившись, успокоил кудесник. «Лягушек будешь слышать, скворцов, соседей, если поздороваться».
1: Заказчик метнул быстрый недоверчивый взгляд на колдуна и погрузился в тревожное раздумье. «Я-то думал, вы на других заклятия наложите», — с сомнением пробормотал он. «Или уж сразу на всю территорию».
0: «На территорию дорогонько станет», — заметил старый чудодей.
1: Помолчали, соображая. На мониторе, свесив сонную морду на пыльный, слепой, чуть ли не паутинный, подернутый экран, распростерся лохматый котяра.
0: «Одного не понимаю», — пожаловался клиент. «Зачем они с собой динамики на природу тащат? Неужели в городе не наслушались? С соседями тоже повезло. Справа Дмитро Карабастов, слева Валерка Прокопьев». Хозяин комнатенки делал вид, что слушает, даже временами кивал с сочувствием. Сам же прикидывал, как бы это ему схитрить и обойтись каким-нибудь колдовством подешевле да попроще, чтобы особо мозги не напрягать. Муторно было Ефрему, маятно.
1: А на порог заказчику тоже не укажешь, примет плохая.
0: «Ну хорошо, не можешь ты без грохота в ушах!» — с надрывом продолжал гость. «Ну и купи себе дебильник с наушниками! Ну зачем же всю округу-то глушить?» При слове «глушить» старый чудодей встрепенулся, мутные глазенки вспыхнули, стало быть, осенило. «Во!» — вскричал он. «Точно! Поди купи дебильник, простенький, без наворотов!»
1: «Вы же издеваетесь, клиент все-таки вскочил!»
0: «Ты знай, слушай! Луна сейчас в первой четверти, так...» «Выйдешь сегодня из дома ровно в полночь, дебильник держи за пазухой. И следи, чтобы месяц все время был за левым плечом. Потом поплюй на четыре стороны и проводки с наушничками, слышь, поборви. Прям под корешок, не стесняясь, только смотри, не вздумай выбросить. Я из них потом на дебильнике наузы навяжу, понял?» «Вы что-что навяжете?» «Наузы, узлы такие с наговором. И начнет он у тебя работать, как глушилка. Дешево и сердито. Гектар покроет запросто, а тебе ведь больше и не надо, верно? Сколько у тебя там участок? Соток шесть?»
1: Высадившись из дребезжащего раздолбанного автобусика на конечной остановке, Егор Наточий обогнул селение и двинулся Дубравой в направлении дачного поселка. Кончался апрель. С корявых веток в изобилии свисали светло-зеленые червячки на взблескивающих, исчезающих тонких шелковинках, и Егору то и дело приходилось между ними лавировать. Он шел, не пряча язвительной улыбки, и время от времени оглаживал глубокий карман шортов, где таился зачарованный дебильник с наузами из проводков. Проще говоря, глушилка. Поставщик помех. Нужды в нем пока не было. Ни приемника окрест, ни телевизора. Обирая сухие веточки, сердито потявкивал невидимый дятел. Надо полагать, не та личинка пошла. Справа в промежутках между стволами пошевеливала серым расплавом листвы осиновая роща. Слева синело небо, докучилось плотное белокочанное облако. «Ох, попрыгайте вы у меня, господа!» — предвкушал Егор, проныривая под очередным светло-зеленым червячком. «Ох, и попрыгайте!» Прямо по курсу воссияли заливные луга. И тут же, отразившись от водной глади, ясный женский голос из отдаленного динамика ликующе объявил: «А теперь в исполнении казачьего хора послушайте песню на слова поэта Гийома Аполлинера «Под мостом Мирабо тихо сено текет». Впереди заголосили, задишканили с гиканьем, топотом и присвистом. Егор содрогнулся. Вскоре показались первые дачи. Аудиодуэль Карабастова и Прокопьева была слышна издали. От взрывов тяжелого рока вдребезги разлетался среброголосый хор мальчиков из неблагополучных семей, а на противоположном конце поселка кто-то оглушительно пел на взрыв «Очи черные», причем врал, как даже цыган не соврет, продавая лошадь. «Пожалуй, пора». Егор достал дебильник и развернул бумажку, на которой вдохновенно всклокоченным почерком старого чародея Ефрема Нехорошего начертан был текст пускового заговора. Старательно произнес все до последнего словечка и с выражением крайнего злорадства на остром, как штевень, лице утопил помеченную магическим крестиком кнопку. «Не подведи, колдун, сделай милость!» И колдун не подвел. Уже в следующий миг все динамики в округе разразились по волшебству мерзким прерывистым воем. Будь Егор на точии постарше лет, так на 50, он бы, конечно, узнал это беспощадное тупое взрёбывание, сквозь которое с переменным успехом пытались когда-то пробиться «Голос Америки», «Свобода» и прочие вражьи радиостанции, призванные сеять сомнения в честных и простых сердцах советских граждан. «Ну, посмотрим, посмотрим, надолго ли вас хватит», — глумливо молвил Егор, отправляя глушилку в карман шортов. Насмерть перепуганные жуткими звуками, от которых, казалось, вибрировал уже весь поселок, метнулась с истошным карканьем встрепанная ворона, но дачники, народ упрямый, все никак не могли поверить, что это всерьез и надолго. «Ничего, ничего». Еще минут 5-10 и кинутся они, родимые, в город, чинить аппаратуру. А в городе им скажут, в чем проблема-то. «Все исправно, все работает». За штакетником, опершись натруженными руками на бульбу штыковой лопаты, высился Дмитро Карабастов и с тяжким недоумением слушал завывание, рвущееся из недр стоящего перед ним на туалетке радиоприемника. «Здорово, сосед!» – осторожно откликнул Егор. Дмитро покосился на него из-под насупленной брови. «Здорово, здорово!» – мрачно отозвался он, после чего вновь озадаченно уставился на бесноватый приемник. «Что хотят, то творят. Ты такое когда-нибудь слышал?» Думая лишь о том, как бы нечаянно себя не выдать, Егор наточи приподнял плечи и испуганно затряс головой. «Нет, не понимаю я современной музыки», — удрученно признался Дмитро. «Раньше какие песни были? Раздольные, задушевные. А это что такое? Ни слов, ни мелодии, рев один!» Покряхтел и, безнадежно махнув рукой, прибавил громкость.

0: Второе путешествие звездной мыши Фредерика Брауна. В темноте внутри стены возникло какое-то движение. Это Митки, снова ставший самой обычной серой мышкой, мчался к дыре в плинтусе. Он ужасно проголодался, а сразу за дырой находился профессорский холодильник. А под холодильником сыр. Маленький мышонок был почти таким же толстым, как Минни, которая благодаря щедрости профессора навсегда рассталась со своей стройной фигурой. «Мой дом для тебя всегда есть масса сыр, Митки», — сказал профессор. «Под холодильник всегда». И так всегда и было. Причем следует заметить, что сыр был далеко не самый обычный. Рокфор и острый голландский, и камамбер, а порой привезенные прямо из Швейцарии, он выглядел так, словно в нем жила целая мышиная семья и дарил райское наслаждение. Минни ела, и Митки ел. И им страшно повезло, что дырки в стенах и плинтусах были большими, иначе растолстевшие мышки ни за что не пролезли бы в свою норку. Впрочем, происходило и кое-что еще. Если бы профессор об этом знал, он был бы страшно доволен. В крошечном сознании возникло необычное движение, которое не имело ничего общего с привычной жизнью мышей за стеной. В маленькой головке Митки всплывали диковинные воспоминания, слова и их значение, оглушительный шум в черном внутри ракеты, вещи гораздо более важные, чем сыр и Минни, и благословенная темнота. Очень медленно и неотвратимо к Митке возвращалась память и способность мыслить. Он замер в тени холодильника и прислушался. В соседней комнате работал профессор Обербюргер и, как всегда, разговаривал сам с собой.
1: «А теперь мы положить сюда стабилизатор для приземлений. Лучше так, очень лучше, если стабилизатор. Потому что, когда Луна долететь, будет мягкий посадка, если есть воздух».
0: Митки почти понял, что он сказал. Почти. Слова показались ему знакомыми, в голове возникли картины и необычные мысли, и от напряжения у него задрожали усики. Под тяжелыми шагами профессора задрожали половицы, когда он подошел к двери в кухню и остановился, задумчиво глядя на вход в мышиную норку в плинтусе.
1: «Может, я опять поставил мышеловку и...» «Ну нет...» «Нет, Митки, маленький звездный мышь, ты заслужил мир и покой, так? Покой и сыр. Другой ракет на Луна и другой мышь, вот так». «Ракет? Луна?»
0: В голове серого мышонка, прятавшегося возле тарелки с сыром и невидимого в тени, мелькали непонятные образы. Он почти все вспомнил. Шаги профессора удалились, и Митки занялся сыром. Щелчок. Голос профессора назвал номер.
1: «Хардвордский лабораторий? Это профессор Обербюргер. Мне нужен мыши. Нет, подождите, мышь. Один мышь. Как? Да, белый мышь годится. Цвет не важно. Можно даже малиновый. Как? Нет, я знаю, что у вас нет малиновый мышь. Я, как вы говорите, шутил только.

0: Да. Не спешка, неделя, годица, неважно. Просто шлите мыш, когда ви удобно, нет? Щелчок. В мозгу мышонка, сидевшего около холодильника, тоже что-то щелкнуло. Митки перестал грызть сыр и внимательно на него посмотрел. Он вспомнил слово, которое обозначало его любимый деликатес. Сыр.
1: Сыр.
0: Произнес он очень тихо себе под нос. Получилось нечто среднее между писком и настоящим словом, потому что голосовые связки, которыми наделили его прокслиане, как будто заржавели после долгого неупотребления. Но уже во второй раз у него получилось гораздо лучше. «Сир», — повторил Митки. И тут, словно по собственной воле, без всякого участия с его стороны, возникло два других слова. «Это есть сир». Митки немного испугался и потому помчался назад в свою норку и ее успокоительную темноту. Но тут ему стало еще страшнее, потому что он вспомнил слово и для нее. «Дыра в стена!» Она больше не была просто картинкой в его сознании. Он знал слово, которым она называлась. Митки был озадачен, и чем больше он вспоминал, тем сильнее становилось его замешательство. Темнота за стенами дома профессора, темнота в мышиной норке. Однако в комнате профессора ярко горел свет, а в голове Митки, который наблюдал за ним из своего укрытия, тоже начало постепенно проясняться. Тьма отступала. Сверкающий цилиндр на рабочем столе профессора. Митки уже видел такой раньше и знал, как он называется. Ракет. А огромное существо, которое над ним колдовало, беспрестанно разговаривая с самим собой, Митки чуть не крикнул «Профессор!». Но врожденная осторожность заставила его промолчать и слушать. Сияющие ярким светом воспоминания Митки теперь походили на снежный ком. Профессор говорил, а Митки узнавал слова и их значение. В конце концов, куски головоломки встали на свои места, и в сознании мышонка возникла четкая картина.
2: И отделение каюта для мышка. Гидравлический поглотитель еще нужно, чтобы мышь приземлялась мягко. А потом коротковолновый радио, чтобы сказал мне, жив ли он в атмосфере Луна после атмосферы.
0: В голосе профессора прозвучало презрение.
2: Я не слушай болван, который говорит, будто на Луна нет атмосфер. И все потому, что спектроскоп.
0: Однако горечь в словах профессора была ничем по сравнению с горечью, которая накатила на Митки. Потому что Митки снова стал Митки. К нему вернулись все его воспоминания, правда, немного путанные и не слишком четкие. Его мечты о Мышландии и все такое. Он вспомнил, как увидел Минни, когда вернулся, и как ступил на заряженный электричеством кусок фольги, который положил конец его мечтам. Ловушка! Он попался в ловушку. Профессор его обманул. Сознательно подставил под удар электрического тока, чтобы отнять у него сознание. Может быть, даже хотел его убить с целью защитить интересы больших, неуклюжих людей от умных мышей.
2: «Да, профессор повел себя исключительно хитро», — грустно подумал Митки.
0: И он похвалил себя за сообразительность, когда решил промолчать и не крикнул «Профессор», хотя ему очень хотелось. «Профессор — его враг. Он будет работать один, в полной темноте. Сначала, разумеется, Минни. Нужно построить генератор лучей X-19. Прокслиане объяснили ему, как это сделать, и поднять уровень интеллекта Минни. Потом они вдвоем... Построить генератор втайне от профессора, да еще без его помощи, будет трудно, но может быть... Под рабочим столом профессора Митки увидел кусок проволоки. Его маленькие блестящие глазки загорелись от радости, а усики начали подрагивать. Он дождался, когда профессор отвернется, тихонько подбежал к проволоке, схватил ее и умчался в свою норку. Профессор его не видел.
2: «И еще проектор ультраволн!»
0: Митки чувствовал себя в полной безопасности в своей норке со своей добычей. Начало положено. Но ему нужно еще немного проволоки. И конденсатор, у профессора наверняка такой есть, и батарейка для фонарика. Вот с ней придется повозиться. Он будет катить ее перед собой до самой дыры в плинтусе, когда профессор заснет. И много всего другого. Ему потребуется не один день, чтобы справиться с задачей. Но какое это имеет значение? Профессор в тот день засиделся в своем кабинете допоздна, даже слишком. Но в конце концов свет в комнате погас, и маленький мышонок занялся делом.

0: И вот ясное солнечное утро. Звонок в дверь. Посылка для профессора Обербюргера.
1: Что? Что это есть?
0: Понятия не имею. Из Хартфордской лаборатории. Мне сказали, чтобы я соблюдал осторожность.
1: В ящичке дырки. Ах, мышь!
0: Профессор расписался, а затем отнес ящик в свой кабинет и достал деревянную клетку.
1: Ах, белый мышь! Маленький мышь, ты отправишься очень-очень далеко. Ну и как мы будем тебя называть? Блондин, нет? Сыру желаешь, блондин?
0: Блондин очень даже желал сыру. Он оказался ухоженным, резвым мышонком с очень близко посаженными глазками-бусинками и горделивыми усами. И если вы в состоянии представить себе высокомерного мышонка, так вот я вам скажу, блондин был очень высокомерен. Этакий городской щеголь, лабораторная голубая кровь, который в жизни не пробовал сыра. Простой плебейский продукт, разумеется, не мог входить в его рацион, состоящий из разнообразных витаминов. Но он попробовал сыр. А это был камамбер, который вполне подходит и для тех, в чьих жилах течет голубая кровь. Он ел исключительно изящно, демонстрируя прекрасные манеры и отгрызая по крошечному кусочку. Если бы мыши умели улыбаться, он бы улыбнулся. Ведь можно улыбаться и улыбаться без конца и при этом быть мерзавцем и злодеем.
1: Итак, блондин, я тебе показывает. И оставить приемник около твоя клетка? Нужно видеть, может ли он передавать маленькие звуки, когда ты кушает. Вот так. Я поправляет...
0: Из громкоговорителя, установленного на угловом столе, донеслось чудовищное чавканье. В 1000 раз увеличенный звук, который издает мышонок, когда ест сыр.
1: Да, да, получилось. Видишь, блондин, я объясняю. Когда ракетная луна цель, дверь каюта открывайся. Но ты не можешь выходить, пока еще не можешь. Там будет решетка из серого бальца. Ты будешь ее прогрызать, чтобы выходить наружу, обязательно будешь, если щевой, понял?
0: Блондин непременно испугался бы, если бы понял хотя бы словечко из того, что сказал профессор. Но он не понял. Он грыз камамбер и находился в благословенном и горделивом невежестве.
1: И когда я узнавал, прав ли я насчет атмосфер, блондин, когда ракет цели двери каюты открылся, воздух больше нет. Если на Луне нет воздуха, ты проживешь всего 5 минут или даже меньше. Если ты будешь продолжать грызть дерево, значит атмосфера есть на Луне, и все астрономы и спектроскопы ошибаться. Он и есть дурак, что не сумел вычитать рефракционные линии Лейбница из спектра, нет?
0: Громкоговоритель продолжал издавать громкое чавканье. Мышонок с удовольствием поедал сыр. А приемник отлично работал.
1: А теперь будем ставить его в ракет.

0: День, ночь, еще один день и еще ночь. Человек работал над созданием ракеты, а за стенкой в своей норке мышонок еще старательнее трудился над прибором, который был намного меньше и гораздо сложнее. Генератор лучей X-19 предназначался для повышения интеллекта мышей. Сначала Минни. Украденный огрызок карандаша превратился в катушку с графитовой сердцевиной. Затем конденсатор, а от него проволока. Впрочем, даже Митки до конца всего не понимал. В памяти у него имелась картинка того, как следует сделать генератор, но принципы его работы он не знал.
1: «А теперь положил батарейку от фонарика, что украл у...»
0: Да, Митки тоже во время работы постоянно разговаривал сам с собой. Только тихо. Очень тихо, чтобы профессор его не услышал. А из-за стены доносился громкий гортанный голос.
2: «А теперь положить приемник каюта в...»
0: Люди и мыши. Трудно сказать, кто из двоих был больше занят. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Митки закончил первым. Маленький генератор лучей X-19 внешне совсем не радовал глаз. По правде говоря, он очень сильно смахивал на гору мусора, оставленного электриком. И уж, конечно, не имел ничего общего с гладкой, сверкающей ракетой в комнате за стеной. Выглядел он, мягко говоря, не слишком презентабельно. Но зато он будет работать. Митки тщательно выполнил все указания ученых Проксилиан и не упустил ни одной, даже самой крошечной детали. Итак, последний проводок занял свое место.
1: «А теперь звать моя Минни».
0: Минни пряталась в самом дальнем и темном углу дома. Она постаралась оказаться как можно дальше от необычных вибраций, которые творили странные вещи у нее в голове. Когда Митки к ней приблизился, в глазах у нее зажегся страх. Нет, не страх, а самый настоящий ужас.
1: «Моя Минни, ты не должен ничего пугать. Иди близко-близко к генератору. А потом ты будешь умный мышка, моя Минни, и будешь разговаривать на хороший английский, как я».
0: Вот уже несколько дней Минни была напугана, потому что не понимала, что происходит. Необычное поведение ее мужа, диковинные звуки, которые он издавал и которые не имели ничего общего с приличным мышиным писком, приводили ее в отчаяние. А теперь он издавал эти странные звуки, обращаясь к ней.
1: «Моя Минни, все есть хорошо. Близко ты должен подойти к машине, и тогда ты можешь говорить. Почти как я, Минни. Да, Проксилиане изменяют мои голосовые связки, и мой голос стал очень красивый. Но и без них ты будешь...»
0: Митки осторожно подбирался к Минни, стараясь зайти ей за спину, но она вдруг резко развернулась и скрылась в дыре в плинтусе. Затем промчалась через кухню и нырнула в отверстие в кухонной двери. Оказавшись на свободе, Минни спряталась среди высокой некошенной травы в саду.
1: «Минни! Моя Минни, вернись!»
0: И Митки бросился за ней, но опоздал. Ему не удалось найти ее в высокой траве и сорняках. Минни исчезла без следа.
1: «Минни! Минни!»
0: Бедняжка Митки. Если бы он не забыл, что она всего лишь мышка, и позвал ее назад писком, а не словами, она, возможно, и рискнула бы выйти из своего укрытия. Погрустневший Митки вернулся и выключил генератор лучей X-19. Позже, когда она вернется, если она вернется, он что-нибудь придумает. Может быть, ему удастся подтащить к ней генератор, когда она будет спать. А чтобы не вышло никаких неприятностей, он сначала свяжет ей лапки. А то, когда она проснется от мозговых вибраций... Ночь. Минни не вернулась. Митки тяжело вздохнул и решил ждать. За стеной гремел голос профессора.
3: «Ах, даже хлеб кончайся! Никакой еды, я должен ходить в лавку!» Как неприятно, что человек должен кушать, когда он над важным проектом работает. Но, ах, куда девался мой шляп?
0: Дверь открылась и тут же захлопнулась. Митки осторожно подобрался к выходу из своей норки. Наконец-то ему представилась возможность посмотреть, что творится в кабинете профессора, а заодно найти кусочек мягкой веревки, чтобы связать лапки Минни. Да, свет был включен, а профессор ушел. Митки быстро выбежал на середину комнаты и огляделся по сторонам. Он сразу увидел ракету, уже законченную по представлению Митки. Скорее всего, профессор ждал подходящего момента, чтобы ее запустить. У одной из стен примостились радиоприборы, которые будут получать сигналы, когда она сделает посадку. А сама ракета лежала на столе. Красивый сверкающий цилиндр, который, если вычисления профессора верны, станет первым объектом, посланным с Земли на Луну. У Митки перехватило дыхание от ее вида.
4: «Красавица, не так? Нет?»
0: Митки подскочил на целый дюйм. Он услышал вовсе не профессора. Необычно писклявый голос звучал на октаву выше человеческого. Послышался пронзительный смех.
4: «Я тебя пугать?»
0: Митки резко развернулся, и на сей раз ему удалось обнаружить говорившего. Голос доносился из деревянной клетки, стоявшей на столе, а внутри ее было что-то белое. Белая лапка потянулась к щеколде на дверце, приподняла ее, и белый мышонок выбрался наружу. Его похожие на бусинки черные глазки с презрением смотрели сверху вниз на серого мышонка, сидевшего на полу.
4: «Ты есть тот самый Митки, нет, о котором профессор говорил?»
5: «Да»,
0: — удивленно ответил Митки.
5: «А ты?» «Ах, да, я понимаю, что вышло. Генератор X-19. Он бит за стеной, как раз за твоя клетка. И как и я, ты учился говорить от профессора.
0: Как твое имя?»
4: «Профессор звать меня Блондин. Ну и пусть. А что есть генератор X-19, Митки?»
0: Митки рассказал. Проговорил блондин.
4: «Я видеть возможностей много, очень много. Гораздо лучше летания на Луна. А для чего ты намерен генератор применять?»
0: Митки рассказал. Глаза бусинки заблестели и стали совсем маленькими. Но Митки ничего не заметил.
2: «Если ты не летать на Луна, — сказал Митки, — спускайся вниз. Я тебе показать, где можно спрятаться в дырке, в стене».
4: «Еще рано, Митки. Слушай, завтра на рассвете ракет стартовать. Нет спешки. Профессор скоро возвращается. Он тут работать и говорить, я слушать, я буду учиться. А потом он идти спать, и я убежать. Легко».
0: Митки кивнул.
4: «Хорошо придумано. Но профессор нельзя доверяй. Если он узнал, что ты умный теперь, он или убивать тебя, или надежно закрывать, чтобы ты не сбежал. Он испугаться, умный мышь. Ах, шаги! Беги в клетке и будь осторожней!»
0: Митки бросился в свою норку, но вспомнил о куске веревки и вернулся. Кончик его хвоста исчез в норке как раз в тот момент, когда профессор Обербюргер вошел в кабинет.
2: «Сир, блондинчик! Сир, я тебе приносил еще положить в ракет. Нельзя голодный в дорога. Ты ведь хороший маленький мышонок, правда, блондин?»
0: В ответ ему раздался писк. Профессор посмотрел на клетку.
2: «Кажется, ты мне отвечал, блондин? Так, да».
0: Тишина. В деревянной клетке царила тишина. Митки ждал, ждал, ждал. Минни не пришла.
6: «Она прячется в саду»,
0: — стараясь успокоить самого себя, прошептал он.
6: «Она знает, что опасно приходить, когда свет, когда будет темно».
0: Спустилась ночь, но Минни так и не появилась. На улице и в доме было темно. Митки осторожно пробрался к кухонной двери и убедился, что она открыта, а дырка в ней по-прежнему на месте. Он высунул в дырку голову и позвал.
6: «Минни! Моя Минни!»
0: Но тут вспомнил, что Минни не знает английского и обратился к ней на мышином, очень тихо, чтобы его не услышал профессор в соседней комнате. И остался ждать. Он ждал и ждал. Потом у него словно сами собой закрылись глаза, и он крепко уснул. Его разбудило прикосновение, и Митки подпрыгнул от неожиданности. Впрочем, он тут же успокоился, увидев блондина. «Шшш!» — сказал белый мышонок.
1: «Профессор, уснуть! Уже почти рассвет! Его будильник будет звонить через час! И он узнает, что я убежал!
4: Он может попробовать поймать другая мышь!
1: Мы должны быть осторожны и не ходить наружу!»
0: Митки кивнул.
4: «Ты умный, блондин! Но моя Минни,
1: она... Мы не можем ей помогать, Митки! Стой! Сначала покажи мне генератор X-19, а потом будем прятаться! Как он работать?»
4: «Я покажу быстро, а потом я искать Минни, пока профессор спал. Генератор тут!»
0: И Митки ему показал.
1: «А можно уменьшить его мощность, чтобы и другой мышь был не такой умный, как мы, ты и я?»
0: «Вот так», — ответил Митки. «А зачем?» Блондин пожал плечами.
1: «Просто интересно, Митки. Профессор давал мне очень особенный сыр. Новый я приносит тебе кусок. Пробуй. Ешь его, и я помогаю тебе искать Минни.
4: У нас есть еще час».
0: Митки попробовал сыр.
4: «Это не новый. Это лимбургер. Только вкус очень странный, даже для лимбургера».
1: «А тебе нравится?»
4: «Не знаю, блондин. Мне кажется, не нравится».
1: «Это особый вкус, Митки. Чудесный. Ешь все и будешь понимать».
0: И вот ради соблюдения вежливости и чтобы не спорить, Митки доел сыр.
4: «Неплохой совсем», — сказал он. «А теперь будем Минни искать».
0: Но глаза у него закрылись, и он зевнул. Ему удалось добраться лишь до входа в норку.
5: «Блондин, мне нужно немного отдыхать. Буди меня через 5 минут.
0: И он заснул, да так крепко, как никогда до сих пор не спал, даже не успел закончить предложение. Блондин ухмыльнулся и, не теряя времени, занялся делами. Зазвонил будильник. Профессор Обербюргер с трудом открыл глаза, но тут же вспомнил, какой сегодня день, и поспешно выбрался из постели. Через полчаса наступит исторический момент. Он зашел за дом и проверил пусковую установку. Она была в полном порядке, как, впрочем, и сама ракета. Если не считать, конечно, того, что дверца кабины оставалась открытой. Но профессор собирался посадить внутрь мышонка в самый последний момент. Он снова вошел в дом, взял ракету и отнес к установке. Потом тщательно ее закрепил и проверил кнопку старта. Полный порядок. Осталось 10 минут. Пора нести мышонка. Белый мышонок крепко спал в своей деревянной клетке. Профессор Обербюргер осторожно засунул внутрь руку.
4: «Ах, блондин! Пора в дальний-дальний путешествие. Бедный маленький мышь, я буду стараться тебя не разбушать. Лучше ты будешь спать, пока тебя не разбудит старт».
0: Осторожно, очень осторожно он отнес спящего мышонка во двор и положил в ракету. Три двери закрылись. Сначала внутренняя, затем решетка из бальзы и в самую последнюю очередь внешняя. Все, кроме решетки, откроются автоматически, когда ракета приземлится. А радиопередатчик отправит профессору звук, который будет издавать мышонок, грызущий бальзу. Если на Луне есть атмосфера, если мышонок... Не сводя глаз с минутной стрелки, профессор ждал. Затем очередь дошла до секундной стрелки. Пора. Профессор прикоснулся пальцем к идеально настроенной кнопке стартера, который должен был сработать через несколько секунд, и помчался к дому. В том месте, где стояла ракета, небо прочертил огненный след.
4: «Прощай, блондин! Бедный маленький мышь, ты будешь знаменитый! Почти такой же знаменитый, как мой звездный мышонок Митки, если я хватать время и печатать книга!»
0: Пришло время записать в дневник, как прошел старт. Профессор взял ручку и вдруг увидел свою ладонь. Ладонь той руки, в которой он держал мышонка. Она была белой. Он страшно удивился и поднес ее к свету.
4: «Белый краска! И где я мог пачкать себя белый краска? У меня он есть, но я не пользовал. Ничего в ракет, ничего в комнату или в сад. Мышонок?
2: Блондин? Я его держать. Но почему лаборатория прислал мне мышь крашеный белым? Я ведь им говорил, мне не важно, какой цвет.
0: Профессор пожал плечами и отправился мыть руки. Он был очень сильно удивлен, но решил, что не стоит обращать внимание на такие мелочи. Впрочем, почему все-таки лаборатория так сделала? И что же случилось дальше, вы узнаете в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Сегодня мы знакомимся с рассказом «Второе путешествие звездной мыши» Фредерика Брауна.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира продолжение и окончание рассказа Фредерика Брауна «Второе путешествие звездной мыши». Темная каюта с ревом устремившейся ввысь ракеты. Ракеты, которая направлялась на Луну. Лимбургер, напичканный снотворным. Черное предательство. Белая краска. И бедняга Митки. Он летел на Луну, и обратного билета у него не было. Ночью в Хартфорде шел дождь. Профессор не мог проследить за полетом своей ракеты в телескоп. Но она уверенно мчалась к цели. Ему доложил об этом радиопередатчик. Рев двигателей такой оглушительный, что профессор даже не мог определить, жив ли мышонок, который находится внутри. Скорее всего, жив, ведь Митки выжил в своем путешествии на Пырксл. Наконец, профессор выключил свет, чтобы немного подремать в своем кресле. Может быть, когда он проснется, дождь прекратится? Профессор закрыл глаза, и его голова упала на грудь. Через некоторое время ему приснилось, что он их снова открыл. Профессор знал, что спит, из-за того, что он увидел. Четыре маленьких белых пятнышка двигались по полу со стороны двери. Четыре маленьких белых пятнышка были похожи на мышей, но не могли ими быть. Разве что это особые мышки, которые приходят к вам во сне, потому что они шагали четко и уверенно, как солдаты, выстроившись в ровный прямоугольник. Почти как солдат. Потом раздался звук, такой тихий, что профессор его вообще не расслышал, и четыре белых пятнышка мгновенно выстроились в линию и пропали. Один за другим, с одинаковыми интервалами, они исчезали под плинтусом. Профессор проснулся и фыркнул. «Какой я видел сон! Я засыпаю, размышляю о белый мышонок и белой краска на моя рука, и мне снится...» Он потянулся, зевнул и встал. Но маленькое белое пятнышко, что-то белое, снова появилось около плинтуса. К нему присоединилось еще одно. Профессор заморгал и принялся за ними наблюдать. Неужели он спит стоя? Послышался скребущий звук, что-то тащили по полу. Как только два белых пятнышка отодвинулись от стены, тут же появились два новых. И снова в форме прямоугольника зашагали в сторону двери. А скребущий звук повторился. Как будто это четверка, неужели это белые мыши? Что-то тащит по полу, причем двое толкают, а двое тянут. Какая глупость! Профессор потянулся к выключателю и зажег свет, который на мгновение его ослепил.
1: «Прекратить!»
0: Раздался пронзительный, неприятно резкий командный голос. Когда профессор снова смог видеть, он обнаружил, что это действительно белые мыши. Они тащили диковинный маленький предмет, сделанный, как ему показалось, из батарейки от его собственного крошечного фонарика. Теперь его толкали три мышонка, стараясь изо всех сил, а четвертый встал между профессором и странным предметом и наставил на профессора какую-то маленькую трубочку.
1: «Если ты шевелится, я тебя прикончу!»
0: — выкрикнул мышонок с трубочкой. Пожалуй, вовсе не страх перед трубочкой заставил профессора замереть на месте. «Неужели это блондин?» «Очень похож. Впрочем, они все были похожи на блондина, который сейчас летит на Луну».
1: «Но что есть? Кто? Почему?»
0: Три мышонка уже почти скрылись в отверстии кухонной двери. Четвертый пятился за ними. У самого отверстия он остановился и заявил.
1: «Ты болван, профессор! Люди все есть дураки! Мы, мыши, будем о вас заботиться!»
0: Он швырнул трубку и исчез в дыре. Профессор медленно приблизился к оружию, брошенному белой мыши, и поднял его. Это оказалась спичка. Никакое не оружие, а самая обычная обгоревшая спичка.
1: «Но как? Почему?»
0: Профессор уронил спичку, словно она была раскаленной, вынул из кармана платок и вытер лоб.
1: «Но как? И почему?»
0: Он довольно долго стоял, не шевелясь, затем медленно подошел к холодильнику и открыл его. В самом дальнем углу нашлась бутылка. По правде говоря, профессор был трезвенником, но иногда даже трезвеннику требуется выпить. И это был как раз тот случай. Профессор налил себе щедрую порцию. Ночь. В Хартфорде дождь. Старина Майк Клири, сторож Хартфордской лаборатории, тоже решил приложиться к бутылочке. В такую погоду человек, страдающий от ревматизма, нуждается в хорошей порции спиртного, чтобы немного согреть внутренности после обхода территории под проливным дождем.
2: «Отличный денек для уток!» – пробормотал он и захихикал, радуясь собственному остроумию.
0: Стаканчик был уже не первым. Он вошел в здание номер 3, миновал склад химических реактивов, комнату с контрольно-измерительными приборами и транспортный отдел. Фонарь, висевший у него на боку, отбрасывал на стены причудливые тени. Но они не пугали Майка Клири, ведь он провел с ними в этом здании 10 лет. Он открыл дверь в помещение для подопытных животных, потом, не закрывая ее, вошел внутрь.
2: «Ну и дела!»
0: – выдохнул он.
2: «И что тут происходит?»
0: Дверцы двух больших клеток, в которых сидели белые мыши, были широко распахнуты. А 2 часа назад он ясно видел, что они закрыты. Подняв повыше фонарь, Майк Клири заглянул в клетки. Обе были совершенно пусты. Ни одной мыши. Майк Клири вздохнул. Естественно, в случившемся обвинят его. Ну и пусть. Парочка белых мышей стоит недорого, даже если ему придется заплатить за них из своего жалования. Он и заплатит, если начальство посчитает, что это его вина.
2: «Мистер Уильямс», — скажет он боссу, «когда я делал первый обход, двери были закрыты, уж можете не сомневаться, а потом вдруг оказались открытыми. Лично я считаю, что замки никуда не годились. Старые были замки, но если вам так хочется во всем миновать меня, сэр, возьмите и вычтите из моего».
0: Едва различимый звук за спиной заставил его быстро повернуться. В углу сидела белая мышка, или кто-то очень похожий на белую мышь. Только эта мышь почему-то была в брюках и рубашке, и...
2: «Боже праведный!»
0: — почти с благоговением прошептал Майк Клири.
2: «Неужели я добился до белой горячки?»
0: И тут ему в голову пришла новая мысль.
2: «Или, может, вы из маленького народца, сэр? Прошу прощения».
0: Дрожащей рукой он сдернул с головы шапку.
1: «Кретин!»
0: – заявил белый мышонок и тут же исчез. На лбу Майка Клири выступили капельки пота, по спине потекли холодные ручейки, подмышки тоже взмокли.
2: «Точно!» – пробормотал он. «Это белая горячка».
0: И затем поступил совершенно нелогично, вопреки только что сделанному заявлению. Выхватил из кармана бутылку и одним глотком прикончил остатки ее содержимого. Темнота и рев. Митки разбудила неожиданно наступившая тишина. Он проснулся и обнаружил, что находится в кромешной темноте замкнутого пространства. Голова и желудок у него отчаянно болели. И тут он понял, где оказался. В ракете. Двигатели перестали работать, а это означало, что он падает. Падает на поверхность Луны. Но как? Почему? Он вспомнил радиопередатчик, который будет транслировать звуки из ракеты на профессорский коротковолновый приемник, и в отчаянии крикнул.
1: «Профессор! Профессор Обербюргер! Помогите! Это есть!»
0: Но его голос заглушил другой звук. Пронзительный свист, означавший, что ракета мчится сквозь воздух, сквозь атмосферу. Луна? Неужели профессор прав в том, что астрономы ошибаются относительно Луны, или же ракета падает на Землю? Так или иначе, заработали стабилизаторы, и ракета начала замедлять ход, а не ускоряться. Резкий толчок заставил Митки задохнуться. Включились тормозные стабилизаторы. Если они...
2: Бум!
0: И снова в глазах Митки и вокруг него все потемнело. Мрак и обморок, и когда 2 двери открылись, чтобы впустить внутрь свет сквозь решетку из бальзы, Митки этого не видел. Сначала не видел, потом пришел в себя и застонал. Его взгляд сфокусировался на решетке, затем проник сквозь нее.
1: «Луна!» –
0: пробормотал Митки. Через прутья решетки он дотянулся до щеколды и открыл ее. Опасливо высунул крошечный серый носик из двери и огляделся по сторонам. Ничего не произошло. Он убрал голову назад и повернулся к микрофону.
1: «Профессор! Вы меня слышите, профессор? Это есть я, Митки! Ваш блондин нас обманывает!
3: И еще. Он схватит генератор X-19. Я боится, что он задумывал. Какой-то плохой вещь. Или он бы мне сказал, нет?
0: Наступила тишина, и Митки задумался.
1: Профессор, я должен назад возвратись. Не за себя. Нужно остановить блондина. Может, вы мне помогаете? Я умею переделать передатчик в приемник, так я думаю. Это есть легкий дел. Приемники есть простой штука, нет? А вы поскорее делать ультракороткий передатчик, как этот. Да, я начинаю сразу. До свидания, профессор. Я меняю провода.
4: Митки, ты меня слышишь? Митки, слушай внимательно. Я дам инструкции и буду повторять каждые полчаса. Вдруг ты не услышишь с первый раз. Первый. Когда услышает инструкции, выключай приемник, чтобы экономить энергию. Тебе будет нужен батарейка, чтобы снова сделать старт. Больше никаких передач. Не нужно мне отвечать. Расчеты и направления потом. Сначала проверь топливо. Я заправлять больше, чем нужно. Я думаю, его хватит, потому что старт с Луна, где низкие гравитации, требует меньше энергии, чем Земля и...
0: Профессор все повторял и повторял свои инструкции. То и дело возникали проблемы, потому что существовали некоторые вещи, которые он сам мог сделать только на месте, но он верил, что Митки сумеет справиться. Он уточнял детали, снова и снова повторял, каким должно быть направление и как лучше выбрать время. Он много говорил, только не сказал, как Митки сдвинуть ракету с места и развернуть ее в сторону Земли. Но Митки был умным мышонком, и профессор это знал. Возможно, при помощи рычагов управления ему каким-то образом, если он сумеет отыскать рычаги. Профессор все говорил и говорил до самой ночи, и, наконец, голос доброго профессора Обербюргера хрип, он ужасно устал, и вдруг крепко заснул прямо на середине 19-го повторения своих инструкций. Когда он проснулся, ярко светило солнце, а часы на полке били 11. Он встал и с удовольствием потянулся, затем снова сел и наклонился к микрофону.
4: «Митки, ты можешь?»
0: «Нет, все бесполезно. Если Митки не услышал одного из его вчерашних посланий, сейчас уже слишком поздно и сделать ничего нельзя. Батарейки Митки, то есть батарейки ракеты, наверное, сели, если его приемник все еще включен». Профессору ничего не оставалось, как ждать и надеяться. Ждать было тяжело, а надеяться еще труднее. Ночь, день, ночь, и еще ночи и дни. Прошла неделя. Митки так и не прилетел. Снова, как в прошлый раз, профессор поставил мышеловку и поймал Минни. И снова, как в прошлый раз, стал о ней заботиться.
4: «Минни! Минни, может, твой Митки скоро будет у нас? Но, Минни, почему ты не умеешь говорить, как он? Если он строит генератор X-19, почему не учить тебя? Я не понимал. Почему?»
0: Но Минни не сказала ему, почему, поскольку не знала. Маленькая мышка с опаской наблюдала за ним и слушала, но ничего не говорила. Они узнали, почему, только когда Митки вернулся. И еще, что

0: Но он оказался в Пенсильвании, и ему потребовалось 2 дня, чтобы добраться до Хартфорда. Не пешком, разумеется. Он спрятался на заправочной станции, дождался, когда подъехал грузовик с коннектикутскими номерами, и пока тот заправлялся, потихоньку пробрался на него. Последние несколько миль он прошел пешком. И, наконец...
1: «Профессор, это есть я, Митки!»
2: «Митки! Мой Митки! Я уже почти потерял надежду тебя видеть. Скажи, как?»
1: «Позже, профессор. Я все рассказать потом. Сначала, где есть Минни? Она у вас? Она потеряется, когда...»
2: «Минни в клетке. Я о ней заботился для тебя. Теперь я могу ее выпускать, нет?»
0: И он открыл дверь проволочной клетки. Минни осторожно вышла наружу.
3: «Господин»,
0: сказала она и посмотрела на Митки.
3: «Что?» «Господин»,
0: повторила Митки.
3: «Пепелый мышь, и я ваша рабыня».
2: «Что?»
0: Снова повторил Митки и посмотрел на профессора.
2: «Что это есть? Она говорит, но...»
0: Профессор изумленно раскрыл глаза.
2: «Я не знаю, Митки. Со мной она не разговаривает. Я не знаю, она...»
1: «Подожди, она говорила про белый мышь. Может, она...»
2: «Минни», сказал Митки.
1: «Имени я не знать?»
3: «Пепелый мышь, господин. И я говорить с вами. Мы должны говорить только с белым мышь. Вот я и молчат».
2: «Кто? Кто не должен говорить, кроме белый мышь?»
3: «Мы, серый мышь, господин».
0: Митки повернулся к профессору Овербюргеру.
1: «Профессор, мне кажется, я понимать. Это хуже, чем я...»
2: «Минни, что должны делать серые мыши для белой мыши?»
3: «Сэр, господин, мы ваши рабы. Мы должны работать. Мы ваши солдаты. Мы подчиняемся императору и все другой белой мыши. Все серые мыши будут учиться работать и сражаться. А потом...»
1: «Подожди, Минни, я кое-что придумал. Сколько будет 2 и 2?
3: 4, господин».
0: Митки кивнул.
1: «Иди назад в клетку».
0: Он снова повернулся к профессору.
1: «Видите? Он совсем мало повышает ум серой мыши. Его уровень 0.2, он немного умнее другой белой мыши и очень умнее обычной мыши, которой он сделает солдат и раб. Дьявольский мысль, нет?»
2: «Дьявольский, Митки! Я не знал, что мышь может пасть так низко, как некоторый человек, Митки».
1: «Профессор, я стыжусь, что я мышь. Теперь я видеть, что мой мечта о Мишландии и дружбе людей мыши – это мечта. Я ошибся, профессор.
2: Но мы не можем думать о мечтах, надо действовать». «Как, Митки? Мне звонить в полиции и спросить их арестовать?»
1: «Нет, люди не могут их остановить. Мыши умеют прятаться от людей. Они делают так всю жизнь. Миллион полицейских, миллион солдат не смогут поймать блондин первый. Я должен сам».
2: «Ты, Митки? Один?
1: Ради этот я возвращаюсь с Луна, профессор. Я такой же умный, как он. Я один такой мышь».
2: «Но он имеет белый мышь, другие много, которые с ним. У него охрана, наверное. Что ты можешь один?»
1: «Я могу найти машину. Генератор лучей X-19, который повысил их интеллект. Понимаете?»
2: «И что ты будешь делать с машиной, Митки? Он и ведь уже...»
1: «Я могу ее замкнуть, профессор. Перенастроить и замкнуть, и оно отнимает ум в один короткий мгновений. И тогда все искусственно повышенный интеллект будут исчезать в радиусе 1 миль от нее».
2: «Но, Митки, ты тоже будешь там. Твой интеллект тоже будет страдать. Ты это делать?»
1: «Да, я это делать. Ради мира на Земле. Но у меня есть в руках один козы. Может быть, я вернуть свой ум».
2: «Как, Митки?»
0: Маленький седой человечек склонил голову к выкрашенному белой краской серому мышонку, и они принялись обсуждать мужество и героизм, а также судьбу мира. И ни тот, ни другой не видели в происходящем ничего смешного. А было ли это смешно на самом деле?
2: «Как, Митки?»
1: «Сначала будем поправлять белый каска, чтобы я сумеет их обманывать и ходить мимо стража. Я буду внутри или около Хартфордской лаборатории. Блондин прибыл оттуда. Там он находит другой белый мышь, чтобы вместе действовать. Но сначала я построю второй генератор и буду повышать уровень интеллекта Мини домой. А потом научу ее включать генератор».

0: А вы понимаете? Когда я лишусь ум, попортив машину в лаборатории, у меня есть мои инстинкты и мой мышиный интеллект. Думаю, они приведут меня сюда и к моей мини.
1: Профессор кивнул.
0: Великолепно. До лаборатории отсюда 3 миль. Замыкание не повредит мини. И тогда она может восстановить твой интеллект. Да, мне нужна самая лучшая проволока, что у вас есть. И...
1: На сей раз генератор появился на свет очень быстро. У Митки был помощник, причем весьма умелый и знающий, настоящий специалист своего дела. Кроме того, Митке не пришлось таскать необходимые детали под покровом ночи. Профессор обеспечил его всем необходимым. Как-то раз, когда они работали, профессор вдруг кое-что вспомнил.
0: «Митки!»
1: – неожиданно позвал он.
0: «Ты еще побывал на Луне! Я чуть не забываю спросить тебя, как она?» «Профессор, я так хотел быстрее возвращаться назад, что ничего не видел. Я забыл смотреть».
1: И вот последние штрихи, которые по настоянию Митки он сделал сам.
0: «Дело не есть, что я вам не верю, профессор»,
1: — честно объяснил он.
0: «Но я давал слово ученым с Прыксла, который меня учить. Да я и сам не знаю, как он работает, и вы не будете понимать тоже. Это есть выше науки людей и мышей. Но я обещал, поэтому я буду один делать соединение».
2: «Я понимаю, Митки. Это порядок. Но тот, другой генератор, который ты испортишь, вдруг его кто-то найдет и сможет починить».
1: Митки покачал головой.
0: «Ничего не выйдет. Когда он сломанный, никто не будет понимать, как он работал. Даже вы, профессор».
1: Генератор стоял около клетки, в которой снова была закрыта дверь. Там ждала Минни. И постепенно выражение ее глаз начало меняться. Митки быстро заговорил, объясняя ей, что она должна будет сделать. А еще он рассказал ей о том, что произошло и как он намерен поступить.
3: Под полом главного здания Хартфордской лаборатории было темно. Но сквозь щели пробивался свет, которого Митки хватило, чтобы увидеть, что стоявший перед ним белый мышонок держит в лапках короткую дубинку.
4: «Кто есть?»
5: «Я»,
1: — ответил Митки.
5: «Мне удалось бежать из большой клетки наверху».
4: «Хорошо»,
1: — сказал белый мышонок.
4: «Я вести тебя к императору мышей, к нему и к машине, которую он построил. Ты должен верно служить, ибо ему ты обязан своим умом».
3: «А кто он есть?»
1: — самым невинным видом поинтересовался Митки.
4: «Блондин первый, император белых мышей, которые правят всеми остальными мышами, а потом будут править всеми. Но ты и сам все будешь узнавать, когда дашь клятва».
3: «Ты говорил про машину», — сказал Митки. «Это что есть? И где она?»
4: «В нашем штабе, я тебя туда вести! Сюда!»
1: И Митки пошел за белым мышонком. По дороге он спросил:
3: «А сколько есть нас, умных мышей?»
4: «Ты будешь 21-й!»
5: «И все 20 здесь?»
4: «Да! А из чем мы начали дрессировать батальон рабов и серых мышей? Они будут работать и воевать для нас! И уже 100! Бараки, вот где они живут!»
3: «А далеко бараки от штаба?»
4: 10, может 20 ярдов.
3: «Хорошо», — сказал Митки.
1: Они завернули за последний угол, и Митки увидел генератор и блондина. Остальные белые мыши сидели полукругом и слушали.
6: «Следующий шаг будет...»
4: «Что есть, страшник?»
6: «Пополнение, ваше величество! Он только спешал, и он будет к нам присоединяться!»
4: «Хорошо»,
1: — заявил блондин.
4: «Мы обсуждали мировой план, но мы можем прерваться, и ты дашь клятва. Встань около машины и положи одна рука на цилиндр, а другая поднимай ладонью вверх в моя сторона».
6: «Слушаюсь, ваше величество», —
1: сказал Митки и, обойдя полукруг мышей, подошел к машине.
4: «Вот так есть»,
1: — сказал блондин.
6: «Рука выше. Вот так. А теперь повторять. Белый мышь будет править мир. Белый мышь будет править мир. Серый мышь и другие существа, включая людей, будут их рабы. Серый мышь и другие существа, включая людей, будут их рабы. Тот, кто против, будет подвержен пытка и убит. Тот, кто против, будет подвержен пытка и убит. А блондин первый будет править всеми».
3: «Это ты так думаешь», — сказал Митки,
1: потянулся к проводам генератора X-19 и соединил два из них.

0: Профессор и Минни ждали его с нетерпением. Профессор сидел в своем кресле, Минни на столе рядом с новым генератором лучей X-19, который Митки построил перед тем, как их покинуть.
1: 3 часа и 20 минут, сказал профессор. Минни, как ты думаешь, он попал в беду?
2: Я надеюсь, нет, профессор. Профессор, а Миша теперь счастливый, став умный. Разве ты, у кого нет интеллект, несчастливый?
1: Ты несчастлива, моя Минни.
2: И Митки тоже, профессор. Я знаю. Ум — это есть неприятности и проблемы. Когда мы жили со стеной, а вы давайте нам много сыр, нам так хорошо, профессор.
1: Может быть, Минни. Может быть, ум приносит мешатам одни неприятности. Людям тоже, Минни.
2: Но люди, они не бывают другие, профессор. Они такие родятся. Если бы Миш должен быть умный, он бы так родится, разве нет?
0: Профессор вздохнул.
1: Может быть, ты даже более умная мышка, чем Митки. И я ужасно волноваюсь, Минни. О, смотри, вот он!
0: Маленький серый мышонок, с которого слезла почти вся белая краска, осторожно пробирался вдоль стены. И быстро юркнул в мышиную норку в плинтусе.
1: Минни, это есть он! У него получилось! Сейчас я ставлю клетку с приманкой, и мы с тобой сажать его на стол, где машина. Ой, ой, нет, не нужно! Луч достанет Митки за стеной. Давай, Минни, пора включать.
2: Прощайте, профессор.
0: Сказала Минни и потянулась к генератору. Профессор слишком поздно понял, что она собирается сделать.
3: Пип-пип-пип.
0: По столу металась маленькая серая мышка, ища путь к спасению. А посредине стояла сложная машина, которая больше никогда не заработает.
3: Пип-пип-пип.
0: Профессор осторожно взял ее в руки.
1: Минни. Моя Минни. Да, ты совсем правый. Ты и Митки будете так больше счастливы. Но мне жаль, что ты не подождал хотя бы чуть-чуть. Я хотел говорить с ним последний разок, но...
0: Профессор вздохнул и опустил маленькую мышку на пол.
1: Ну, Минни, теперь твой Митки может...
0: Но его инструкции запоздали, и в них больше не было необходимости, даже если бы Минни его поняла. Маленькая серая мышка метнулась к дыре в плинтусе и исчезла. А в следующее мгновение из благословенной темноты профессор услышал радостный писк.

Итак, мы начинаем следующий час. Первый вопрос, который стоит сейчас у нас на пейджере, это вопрос... это сообщение о том, что как девушка обиделась, что нас... Аня, доброй ночи, Аня, спасибо тебе за сообщение. Ничего-ничего, мы знаем, что это не полная чушь, а если чушь, то не совсем полная и не всегда. Гоблин, не обижайся. Не обижайся, но первый рассказ будет про тебя. Или не про тебя, а про твоего собрата, про стеклянного гоблина. Это произойдет уже через пару минут. Слушайте нас на волне станции 106.8 FM.

0: Ну что, полуночники, давайте продолжим. Продолжать будем еще в ближайший час. Разбит, как стеклянный гоблин. Руди нашел ее 8 месяцев спустя в огромном уродливом доме на Вестерн-авеню в Лос-Анджелесе. Она жила со всеми, не только с Джонахом, а именно со всеми. Был ноябрьский вечер, необычайно холодный для этого города, всегда находящегося рядом с солнцем. Руди остановился на тротуаре перед домом. Мрачное готическое сооружение, трава на лужайке подстрижена не везде, среди зарослей застряла заржавевшая косилка. Траву, похоже, пытались стричь для умиротворения возмущенных жильцов двух соседних домов, нависших над приземистым строением. Как, однако, странно. Многоквартирные дома были значительно выше сгорбившегося старинного здания, между тем оно доминировало над всей округой. Окна верхних этажей забиты картоном. Сгущалось дыхание темноты. Руди поправил на плече брезентовый рюкзачок. Дом вселял в него страх. Он задышал учащеннее, и ужас, которому не находилось объяснения, сжал мышцы спины. Руди поднял голову, словно в темнеющем небе был выход, но идти следовало только вперед. Кристина там. Дверь открыла другая девушка и молча уставилась на него из-под грязной копны белокурых волос. После того, как он второй раз повторил имя Крис, она облизнула уголки губ, по щеку ее передернула судорога. Руди скинул на пол брезентовый рюкзак. «Крис, позовите Крис, пожалуйста». Белокурая девушка развернулась и исчезла в глубине старого дома. Руди стоял на пороге, и вдруг, словно блондинка служила барьером, на него как удар обрушился едкий запах. Марихуана. Он рефлективно вдохнул, и голова закружилась. Он отступил назад, куда еще попадали последние лучи заката, однако солнце скрылось, и пришлось сделать шаг вперед. Руди не помнил, закрыл ли он за собой дверь, но когда несколько минут спустя он оглянулся, дверь была закрыта. Крис лежала у темного шкафа рядом с чуланчиком на третьем этаже. Левой рукой она поглаживала блеклого розового кролика из плюша. Правая была у лица, мизинец изогнут в жадном кайфе от последней затяжки. В комнате царило разнообразие запахов. Грязные носки с ароматом застоявшегося рагу, промокшие овечьи полушубки, окаменевшие от грязи метла, и над всем этим запах травы, которой Крис поклонялась уже не первый год. Трава ее не отпускала. Крис. Голова девушки медленно приподнялась, и она его увидела. Спустя некоторое время ее зрение сфокусировалось. Крис расплакалась. «Уходи!» В прозрачной тишине, наполненного шепотом дома, откуда-то сверху донеслось хлопанье кожаных крыльев, потом все затихло. Руди опустился рядом с ней на корточки. Сердце его увеличилось в два раза. Ему отчаянно хотелось до нее докричаться, поговорить с ней. «Крис, пожалуйста!» Она отвернулась и свободной рукой, той, что гладила кролика, попыталась его ударить, но промахнулась. На мгновение Руди показалось, что он слышит звук пересчитываемых золотых монет, доносится оттуда справа, от лестницы на третьем этаже. Но когда он обернулся и замер, прислушиваясь и вглядываясь в темноту, все стихло. Крис заползла поглубже в чуланчик. Она пыталась улыбнуться. Он опустился на колени и втиснулся следом за ней. «Кролик! Смотри, не раздави кролика!» Руди опустил глаза и увидел, что правым коленом упирается в тряпичную голову розового кролика. Он выдернул его из-под ноги и отшвырнул в угол чулана. Она смотрела на него с негодованием. «Ты не изменился, Руди. Уходи!» «С армией покончено, Крис», — мягко сказал Руди. «Меня уволили по состоянию здоровья. Я хочу, чтобы ты вернулась. Пожалуйста, Крис». Она не слушала. Вернувшись, она заползала в чулан еще глубже и глубже. Руди пошевелил губами, словно припоминая только что произнесенные слова, но не издал ни звука и закурил. Он ждал ее уже 8 месяцев с того дня, когда его призвали, а она написала ему письмо. Руди, я буду жить с Джонахом на холме. Со стороны лестничной площадки из непроглядной тьмы раздался тихий шорох, какой мог исходить только от крошечного существа. Потом существо захихикало со стеклянными гармоничными переливами. Руди понимал, что смеются над ним. Крис открыла глаза и с отвращением на него посмотрела.
1: «Зачем ты сюда явился?»
0: «Мы собирались пожениться. Убирайся!»
1: «Я люблю тебя, Крис. Пожалуйста!»
0: Она пнула его. Больно не было, хотя она старалась. Руди медленно выбрался из чулана. Джонах был в гостиной. Блондинка, которая открыла дверь, пыталась стянуть с него штаны. Он монотонно тряс головой и пытался отогнать ее, размахивая слабой кистью. Автоматический проигрыватель крутил сингл Саймона и Гарфанкеля «Большая яркая зеленая машина радости». «Тает», — тихо произнес Джонах, показывая на огромное мутное зеркало над камином. Камин был забит непрогоревшими пакетами из-под молока, обертками для печенья, подпольными газетами и кошачьим дерьмом. Само зеркало было мутное и холодное.
1: «Таю!» –
0: заорал вдруг Джонах, закрыв глаза рукой. «Да чтоб тебя!» – проворчала блондинка и швырнула его на пол, по-видимому, окончательно отчаявшись. «Что с ним?» – спросил Руди. «Опять глюки! Господи, как же его развозят! Что с ним?» Она пожала плечами. «Он видит, как тает его лицо. Во всяком случае, так он говорит. Марихуана?» Блондинка посмотрела на Руди с неожиданной неприязнью. «Мари, а ты кто такой?» «Я друг Крис». Девушка изучала его еще несколько мгновений, потом расслабилась, плечи ее опустились, и она сказала примирительно: «Мало ли кто сюда может зайти, сам понимаешь, бывает и полиция наведывается». За ее спиной на стене висел плакат, изображающий землю. В том месте, где на него падали прямые лучи солнца, краски выгорели. Руди напряженно огляделся, он явно не знал, что делать. «Мы с Крис собирались пожениться», — сказал он. 8 месяцев назад».
1: «Хочешь трахнуться?» — спросила блондинка.
0: «Когда у Джонаха приход, он никакой, а я с утра пью кока-колу и сейчас на взводе». Очередная пластинка упала на диск. Стиви Вандер заиграл на губной гармошке и запел «Я был рожден любить ее». «Мы с Крис были помолвлены», — произнес Руди, чувствуя себя очень несчастным. «Собирались расписаться после того, как я пройду базовую подготовку, но потом она вдруг заявила, что будет жить здесь, с Джонахом. Я не мог настаивать, и вот я ждал 8 месяцев, но теперь с армией покончено».
1: «Так ты хочешь или нет?»
0: «Под столом, на кухне». Она подложила под спину сатиновую подушечку с надписью «Сувенир о Ниагарском водопаде, Нью-Йорк». Когда он вернулся в гостиную, Джонах сидел на диване и читал игру в бисер Германа Гессе. «Джонах!» – позвал Руди. Джонах поднял голову. Прошло некоторое время, прежде чем он его узнал. Когда это произошло, он похлопал по дивану, и Руди присел. «Эй, Руди, где ты был?» «В армии».
2: «Ух ты!»
0: «Да, это ужасно».
2: «Отслужил?»
0: «Я имею в виду совсем?» Руди кивнул. «Да, по здоровью».
2: «Эй, это хорошо».
0: Они еще посидели. Джонах начал кивать головой и под конец пробормотал сам себе:
2: «Ты вовсе не устал».
0: «Послушай, Джонах», — сказал Руди, «что происходит с Крис? Мы же собирались пожениться еще 8 месяцев назад».
2: «Она где-то здесь», — ответил Джонах.
0: Из кухни, где спала под столом белокурая девушка, донеслись странные звуки, словно какой-то зверь рвал зубами мясо. Это продолжалось довольно долго, но Руди смотрел в окно, большое панорамное окно. На тротуаре перед парадным входом мужчина в сером костюме разговаривал с 2 полицейскими. Он показывал на большой старинный дом.
1: «Джонах, можно Крис уйдет?»
2: «Эй, парень, здесь никто ее не держит. Она тащится вместе с нами, ей это нравится. Можешь спросить у нее, а меня не доставай».
0: Джонах разозлился. 2 полицейских подошли к входной двери. Руди встал и пошел открывать. Увидев его форму, полицейские улыбнулись. «Чем я могу вам помочь?» – спросил Руди. «Вы здесь живете?» – поинтересовался первый полицейский. «Да», – ответил Руди. «Меня зовут Рудольф Бекл. Чем могу вам помочь?»
3: «Мы хотели бы войти и поговорить.
0: У вас есть санкция на обыск?»
2: Мы не собираемся ничего искать, мы хотим просто поговорить. Вы служите в армии?
0: Только что уволился. Приехал проведать семью.
2: Мы можем войти?
0: Нет, сэр.
2: Это и есть так называемый холм?
0: Второй полицейский явно нервничал. Кем называемый, поинтересовался Руди.
2: Соседями. Они называют это место холмы. Говорят, что здесь устраивают дикие вечеринки.
0: Вы слышите дикую вечеринку? Полицейские переглянулись. Здесь всегда очень спокойно, добавил Руди. Моя мать умирает от рака желудка.
2: Руди пустили жить, поскольку он умел говорить с людьми, подходившими к двери снаружи. Кроме Руди, который приносил еду и раз в неделю отмечался в очереди по трудоустройству, из холма никто не выходил. Здесь было действительно спокойно. Разве что иногда с лестницы, ведущей в бывшие помещения прислуги, доносилось рычание, а из подвала слышались звуки, как будто чем-то мокрым хлестали по кирпичам. Это была маленькая замкнутая вселенная, ограниченная с севера кислоткой и мескалином, с юга марихуаной и пейотом, с востока ханкой и красными шариками, с запада крэком и амфетамином. На холме проживали 11 человек. И Руди. Бродя по комнатам, он иногда натыкался на Крис, которая отказывалась с ним разговаривать, и лишь один раз поинтересовалась, не перемыкает ли его на что-нибудь, кроме любви. Руди не знал, как ответить, и произнес «пожалуйста». Она обозвала его придурком и ушла на чердак. С чердака иногда наносился писк, будто визжали разрываемые на части мыши. В доме водились коты. Руди не понимал, зачем он здесь. Разве что из желания разобраться, почему она не хочет уходить. Голова его гудела, ему все время казалось, что если он найдет нужные слова и правильно их скажет, Крис согласится. Он начал ненавидеть свет. Резало глаза. Много не говорили, но все старались, чтобы не пропадал кайф. Чтобы все ловили как можно больше кайфа. В этом отношении они заботились друг о друге. А Руди стал единственным связующим звеном с внешним миром. Он написал письма родителям, друзьям, в банк, еще кому-то. И стали приходить деньги. Немного, но достаточно для покупки еды и выплаты ренты. А он только настаивал, чтобы Крис была с ним вежлива. Все жители дома требовали, чтобы Крис была с ним вежливой. Она спала с ним в маленькой комнате на втором этаже, где Руди хранил свои газеты и брезентовый рюкзачок. Там они и валялись целыми днями, если Руди не бегал по делам холма. Он читал маленькие заметки об автомобильных катастрофах или издевательствах в пригородах. Крис приходила к нему, и они вроде как занимались любовью. Однажды ночью она убедила его, что ему стоит попробовать хорошенько протащиться на кислотке. И он проглотил 1500 единиц метедрина в 2 больших капсулах. Она растянулась, как сладкое тесто, на 6 миль, а он был тонкой медной проволокой под напряжением и пронзил ее тело. Она извивалась под его током и стала еще мягче. Он погрузился в эту мягкость и внимательно наблюдал за кругами, расходящимися по воде от ее слез. Он плыл по течению, постепенно разворачиваясь. Вел его голубой шепот, исходящий из собственного тела. Звук ее дыхания во влажной пещере, уходящий вниз и вниз, был звуком самих стен. И когда он прикасался к ним пальцами, она глубоко вздыхала, отчего воздух поднимался вверх, а сам он опускался, плавно вращаясь в покрывале терпкой свободы. Откуда-то снизу шел шум, тонкий писк предмета, который вот-вот разобьется. Нарастающая вибрация пугала. Руди впал в панику. Паника смяла сердце, сдавила горло. Он вцепился в покрывало, оно распалось под его пальцами. Он полетел вниз все быстрее и быстрее, боясь все чего-то большего и большего. Вокруг вспыхивали фиолетовые разрывы. Кто-то громко рычал, преследовал его и пульсировал в горле, как зверь, имя которого никак не разобрать. Он слышал, как оно закричало, задергалось и забилось под ним, пока изнутри не раздался страшный треск. И наступила тишина, длящаяся мгновение. Затем полилась тихая, расслабляющая музыка. Так они и проспали несколько часов, прижавшись друг к другу в жаркой комнате. После этого случая Руди редко выходил из дома при свете. Покупки он совершал ночью, укутавшись в тень, ночами выносил мусор, подметал дорожку и подрезал ножницами траву на лужайке.
0: Шум косилки вызвал бы недовольство жильцов, которые теперь перестали жаловаться на холм. Оттуда не доносилось ни звука. До Руди вдруг дошло, что он давно не видел многих из 11 обитателей холма. Между тем звуки сверху, снизу и вокруг него становились привычным явлением. Одежда висела на Руди, как на вешалке. Он старался ходить в трусах. Кисти, руки, стопы болели. Костяшки на пальцах распухли и все время были пунцовыми. Голова постоянно гудела. Запах марихуаны пропитал деревянные стены и стропила. Уши чесались с внешней стороны, и зуд этот никогда не унимался. Руди регулярно читал газеты. Старые газеты, содержание которых отложилось в его памяти. Порой он вспоминал, как когда-то работал в гараже, но это казалось делом невероятно давним. Когда отключили электричество, Руди только обрадовался, поскольку предпочитал темноту. Но он нужно было рассказать остальным 11 жителям дома. Он не мог их найти. Все пропали. Даже Крис, которая всегда должна быть рядом. Он услышал доносящиеся из подвала мокрые звуки и спустился в шерстистую темноту. Подвал затопило. Один из 11 был там. Его звали Тедди. Он был подвешен к покрытому слизью потолку и тихо пульсировал, излучая слабый фиолетовый свет. Свет боли. Тедди уронил в воду резиновую руку, и она безвольно колыхалась в бестреливной волне. Потом что-то проплыло рядом. Он сделал резкое движение и вытащил из воды извивающееся существо. Поднес к влажному пятну на своем теле, вокруг которого бугрились вены. Раздался леденящий душу звук, чавканье. Что-то проглотили. Руди пошел наверх. На первом этаже он натолкнулся на ту, что раньше была белокурой девушкой по имени Адрианна. Бледная и тонкая, как простыня, она лежала на обеденном столе, а трое других, кого Руди не видел уже давно, вонзили в нее зубы и через длинные полые резцы высасывали желтую жидкость из гнойных мешочков ее груди и ягодиц. Лица их были очень бледны, а глаза напоминали пятна сажи. На втором этаже Руди едва не сбило с ног существо, которое раньше было Виктором. Оно пронеслось мимо, хлопая тяжелыми кожаными крыльями. В зубах существа извивался кот. Наконец Руди увидел того, кто издавал звуки, похожие на пересчет золотых монет. Никаких монет он не пересчитывал. Руди не мог на него смотреть, ему стало дурно. Крис оказалась на чердаке. Забившись в угол, она раздробила череп и высасывала влажный мозг у существа, хихикавшего, как клавесин. «Надо уходить, Крис!» Она протянула руку и дотронулась до него длинными грязными пальцами. Руди зазвенел, как кристалл. Среди стропил чердака водосточной трубой застыл Джонах. Он спал. Между челюстей у него торчало что-то зеленое, а когти запутались в пружинах. «Крис, пожалуйста!» – произнес Руди требовательно. Голова его гудела, уши чесались. Крис дососала последние сладкие крохи из черепа затихшего существа и лениво почесала волосатой рукой мягкое тело. Потом села на корточки и вытянула вверх длинное волосатое рыло. Руди бросился прочь. Он несся со всех ног, падая и разбивая костяшки пальцев о пол чердака. Позади рычала Крис. Он добежал до второго, потом до первого этажа. Там попытался забраться на стул, чтобы в свете луны взглянуть на свое отражение в зеркале. Но свет луны загораживала Наоми, которая сидела на подоконнике и ловила языком мух. Он все-таки полез, отчаянно желая взглянуть на себя. А когда оказался перед зеркалом, увидел, что стал прозрачным, и внутри у него ничего нет. Зато уши выросли, заострились и обросли шерстью. Глаза стали огромными, как у лемура, и отраженные. И свет был неприятен. Затем снизу и сзади донеслось рычание. Маленький стеклянный гоблин обернулся. Оборозень поднялся на задние лапы и прижался к нему, после чего Руди зазвенел, как чистый хрусталь. А оборотень безразлично поинтересовался. «Ты когда-нибудь тащился от чего-нибудь, кроме любви?» «Пожалуйста», — произнес маленький стеклянный гоблин, и в ту же секунду волосатая лапа разнесла его на тысячи сверкающих осколков радуги, разлетевшихся по плотной маленькой вселенной, что называлась холм. Металличный звон прокатился по темноте, которая начала просачиваться наружу сквозь молчаливые деревянные стены.

0: Рассказ Элизабет Мун «Дары». В самый разгар весны, когда повсюду оживают цветы и их запах наполняет дыхание, Дол Дырявые Руки, третий сын Горя Высокого, разругался с отцом и братьями и отправился на поиски приключений. «Ты еще пожалеешь об этом», — предрекал отец. «На брюхе приползешь, когда жрать захочешь», — обещал ему старший брат. «Вот увидишь, никому не нужен растяпа, у которого все из рук валится», — напутствовал средний брат. Младшие братья и две сестры, знай себе, ухмылялись. Только третья сестренка расплакалась и обняла его, уговаривая остаться. Остальные глазели и смеялись, и тогда он отвернулся от них.
1: «Погоди», — сказала сестренка, — «я хочу кое-что дать тебе на прощание».
0: «Если ему что-то и надо дать на прощание», — вмешался отец, — «так это пинка под зад». Но все же он отошел в сторонку, и девочка, подбежав к кровати, вытащила из-под подушки свое сокровище — обструганную деревяшку, напоминающую по виду нож. Она нашла ее в прошлом году, когда собирала орехи, та валялась среди опавших листьев. Девочка подбежала к брату и вложила ее ему в руку.
1: «Возьми», — сказала она, — «вдруг пригодится».
0: Это была всего-навсего деревяшка, к тому же не слишком острая, но за сегодняшний день то были первые ласковые слова, которые он услышал.
1: «Ты правда хочешь его мне отдать, Юлия?» — спросил он. «Правда», — сказала она твердо, прямая, словно сосенка, какими бывают только маленькие дети, обвила его руками и поцеловала.
0: Потом отступила назад, и ему не осталось ничего иного, как уйти. Неуклюжему парнишке, не обладающему неопределенными талантами, не особой красотой, совершенно одному в незнакомый мир, в самое голодное время года, ибо кто же может

0: питаться цветами. Он зашагал по тропинке, которая вела к броду, и остановился на берегу, чтобы напиться стремительной ледяной воды. Он набрал бы ее в бурдюк, но у него не было бурдюка. И все-таки стояла весна, и каждая речушка и ручеек текли быстро и полноводно, и он был уверен, что раздобудет воды, когда понадобится. Вот еда – дело другое. У него не было лука и не было лески, чтобы снарядить селок. Во всем этом буйстве цветов не завязался еще ни один плод, кроме разве что диких слив, да и те пока были незрелыми и твердыми, как речная галька. Его взгляд упал на зеленую поросль, колышущуюся в бурном потоке. Она очень походила на зелень, которую мать выращивала в садике на заднем дворе. Он сорвал лист, попробовал. Так и есть. Именно она. Он набрал пригоршню, засунул листья за пазуху и зашагал прочь от ручья по тропинке, которая едва виднелась в зеленой траве. Так редко по ней ходили. В середине дня он выбрался из леса на открытое место и пошел по полю, заросшему высокой травой и цветами ему по пояс. Тропинку он немедленно потерял, но затем нашел снова, случайно наткнувшись на протоптанную бороздку, и двинулся по ней, на этот раз медленно, чтобы не сбиться, надеясь, что никакая змея не попадется ему под ноги в этом непроглядном сплетении трав. Вдалеке вздымались голубоватые холмы, но он не мог определить, сколько до них пути. Закат застиг его все в тех же лугах, все так же медленно продирающегося сквозь цветы. Он утоптал маленький пятачок, по центру которого пробегала бороздка тропы, и сел на траву. Сзади и спереди тропинка скрывалась в высоких зарослях, образуя чуть заметную брешь. Если бы он был какой-нибудь мелкой зверюшкой, то мог бы путешествовать по ней никем не замеченный. Эта мысль позабавила его. Он задумался, каково это быть таким маленьким, чтобы луг представлялся лесом. Тогда он станет укладываться, можно будет как в норку просунуть в эту брешь ноги. Листья, те, что он нарвал утром, слежались в вялый неаппетитный ком, но он все равно сживал их, стараясь не думать о своей семье, которая сидела сейчас за ужином. Потом улегся на землю, но тут же вскочил. В бок ему уперся сестрин подарок. Он вытащил его и провел пальцем по деревянному лезвию. Света было еще достаточно, чтобы разглядеть, что оно немного поблескивало там, где сестренка натерла его жиром, но уже не хватало, чтобы различить узор, который ощущали пальцы. Какую-то резьбу на поверхности, совсем не глубокую. Он поцеловал деревяшку, мысленно благословил сестренку. Пусть это был бесполезный пустяк, но он был ее сокровищем. И улегся спать с зажатой деревяшкой в руке. Проснулся он в темноте с ощущением беспокойства и сначала не мог сообразить, где находится. Рубаха задралась, и по голой спине гулял холодный весенний ветер. Он одной рукой одернул ее, но сон никак не хотел возвращаться. Повсюду, вокруг него и над ним перешептывались на ветру трава и цветочные стебли. И еще что-то. Он уселся с широко раскрытыми глазами. Что это за непонятные шевеления? Полевая мышь? Крыса? Или горностай? А может, лиса? Смех, зазвеневший вокруг, ошеломил его, как ушат холодной воды. Они были повсюду. Они окружали его, рваные тени в свете далеких звезд, с оружием, которое уже упиралось ему в бока и спину.
1: «Смертный мужчина, ты вторгся в наше владение».
0: Голос был совсем тоненьким, тоньше голоска его младшей сестренки, но удивительно четким.
2: «Я не мужчина», — возразил он.
0: Это прозвучало так нелепо, что у него сорвался голос. Он не раз возражал отцу, что уже мужчина, когда тот слишком часто называл его мальчишкой.
1: «Не мужчина?»
0: – переспросил голос насмешливо. Вокруг снова послышался смех, потом снова все стихло.
1: «А кто же тогда, если не мужчина? Ты слишком высокий для народца скал, слишком некрасивый для эльфов. А раз ты умеешь говорить, то не можешь быть зверем, хотя, конечно, запах!»
0: И опять смех. Он снова обрел дар речи.
2: «Я мальчик?»
0: Старшие обычно бывали более снисходительны к детям, чем к взрослым. Надо попытаться прибегнуть к этой уловке.
1: «А по-моему, нет»,
0: — заявил голос.
1: «По-моему, ты взрослый мужчина, по крайней мере, кое в чем».
0: Голос явно намекал, в чем именно, и его бросило в жар.
1: «А поскольку мы нашли тебя спящим поперек нашего тракта, и ты взрослый мужчина, я повторяю, смертный, ты вторгся в наше владение. А поскольку ты вторгся в наше владение, смертный мужчина, ты будешь наказан».
0: Эта смена тона от обычного к официальному и обратно совершенно смутила его.
2: Он принялся оправдываться, как в детстве.
3: Я не знал.
1: Не знал о чем? Что это наш тракт или что таким, как ты, он заказан?
2: Не то и другое. То есть ни о том, ни о другом. Я просто хотел уйти из дома.
0: Он запинался, как трехногая корова в темноте. И неудивительно, ведь острия все так же больно упирались ему в спину.
1: «Ты начертил круг на нашем тракте», — сказал голос. «Ты начертил круг, а потом улегся поперек чреслами на тракт и ни о чем таком даже не задумался? Ну и олух. Невелика будет потеря».
2: «Но круг свят», — возразил он. «Круг защищает».
0: Со всех сторон послышалось шипение, пронзительное, как царапанье снежной крупы по стерне. В животе у него похолодело.
1: «Линия, пересекающая круг, лишает его защитной силы», — возвестил голос. «А если уж этот круг пересечен нашим трактом? Ты сделал страшную ошибку, смертный мужчина, и тебе не избежать наказания. Так значит, ты хотел уйти из дома? Ты уйдешь». «Еще как уйдешь, и никогда не вернешься назад!»
0: Его кулаки сжались от страха, и края сестренкиного подарка больно впились в кожу. Но что такое маленькая деревянная щепка в сравнении с острым оружием этих существ, которые наверняка прочнее и острее дерева? Он должен попытаться. Он выставил нож вперед, и в свете звезд лезвие полыхнуло серебром.
1: Так ты хочешь драться?
2: Я просто хочу уйти, сказал он.
0: Он почувствовал, как одно острие сквозь рубаху ткнулось в спину и дернулся вперед, чтобы избавиться от боли. Тени впереди отступили, как будто деревянный ножик в его руке был настоящим оружием. Он для пробы помахал им, и они шарахнулись.
1: Ты знаешь, что это такое? Спросил голос.
2: Это нож, ответил он.
1: «Ты глупец, смертный мужчина!» — сказал голос. «Держись подальше от наших путей! Твоя удача может тебе изменить!»
0: Острия у его спины и боков исчезли, и стайка темных теней скрылась в коридоре под травой. Дол поднялся. Сердце у него колотилось как безумное. В поле ничего не было видно, лишь расплывчатая линия отмечала его путь там, где он примял траву и цветы. Но впереди ничего не было. Однако теперь он знал, что эта тропка опасна и вернуться к ней нельзя. Он не знал, что это были за существа. Встречаться с ними снова он не хотел бы ни за что в жизни. Он свернул с тропы и зашагал сквозь высокие по пояс заросли. И как любой, кто хоть раз пытался путешествовать в темноте, обнаружил, что это труднее, чем представляется. Хотя сверху цветочное поле казалось ровным, земля у него под ногами то уходила вниз, то поднималась вверх, и он то спотыкался о какую-нибудь кочку, то скрежетал зубами, в очередной раз угодив в яму. Но он упрямо пробивался вперед, не обращая внимания на производимый им шум и не думая об опасностях, которые мог на себя навлечь. Пробивался, пока ничего не соображающий от усталости, не споткнулся об очередную кочку и не растянулся в траве в полный рост, да так, что искры из глаз посыпались. Прямо там он и заснул, совершенно обессиленный всем произошедшим. И спал, пока не взошло солнце, и мимо него не пролетело с жужжанием какая-то ранняя пчела. В утреннем свете паника прошлой ночи почти отступила. Он поднялся, потянулся и принялся оглядываться вокруг. Позади все было чисто. Лишь велась и петляла, словно оставленный удирающим кроликом след, полоса примятой травы. Он-то думал, что шел прямо, но при свете дня понял. Он ушел от тракта и вполовину не так далеко, как надеялся. При этом в воспоминании он снова взглянул на сестренкин подарок. Самое обычное дерево, выструганное до сходства с ножом и отполированное. В косых лучах, не успевшего еще высоко подняться солнца, он наконец разглядел резной узор, который нащупал вечером. Он провел по нему пальцем, но ничего не произошло. Линии как ничего для него не значили раньше, так ничего не значили и теперь. Что бы это ни было, именно оно отпугнуло от него этих... кем бы они ни были. Он был голоден. Но ему и дома не раз приходилось просыпаться голодным и терпеть голод до тех пор, пока не было покончено с дневными работами. Пить тоже хотелось, но он рассчитывал, что скоро найдет воду. Нужно было лишь продолжить путь. Он оглядел этот бескрайний, зеленый, усеянный цветами мир и не увидел ничего знакомого. Здесь не было ни отца и братьев, которые вечно задирали его, ни сестер, которые только и знали, что браниться и насмехаться. Утро плавно перетекало в день. Голод соперничал с жаждой. Победила жажда. К полудню он уже не мог думать ни о чем, кроме воды. Но воды нигде не было, даже намека на нее. Не ласкающий взор полоски деревьев на берегу ручья или реки, повсюду лишь трава волновалась на ветру. Да все так же вдалеке маячили холмы, плоские и дымчатые на фоне бледного неба. Он все шел и шел, ориентируясь на клонящееся к горизонту солнце и надеясь, что все-таки дойдет до холмов. Уж там-то должны быть деревья, должна быть вода. Вместо этого он наступил на что-то мягкое и податливое, и ногу внезапно пронзила резкая боль. Он ахнул и шарахнулся в сторону от этого мягкого и податливого, и, валясь на бок, заметил мелькнувшее в траве извилистое тело, оплетенное желто-коричневым узором. Он кое-как вскочил на ноги, но обладатель узора не стал преследовать его. Нога горела и дергала, боль вздымалась волнами, вверх-вниз, как кипяток. Он со стоном уселся обратно на землю и закатал штанину. На щиколотке темнели два крохотных пятнышка в ширине пальца друг от друга, а между ними стремительно расплывалась зловещая краснота. Его подташнивало, руки и ноги тряслись. Наверное, это была змея, но дома полевые водяные змеи были поменьше и никогда никого не кусали, хотя, конечно, он еще ни разу на них не наступал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Внезапно его рот наполнился кислой слизью. Он сплюнул и утер слезящиеся глаза. Яд. Змея была ядовитой. Мать его матери перед смертью говорила что-то об укусах ядовитых тварей. Место укуса надо вырезать. Да, так она говорила. Или срезать. Деревянный нож не мог быть достаточно острым и прочным, но ничего другого у него не было. Он прикоснулся острием к следу одного из зубов, но не смог заставить себя воткнуть его в кожу. Боль уже была невыносимой, куда же больше. Из ранки выступила густая желтая жидкость. Побежала по ноге, как мед. Он уставился на нее, поморгал недоуменно и вдруг понял, что чувствует себя лучше. Течь перестала. Он передвинул острие ножа к другой отметине, задержал дыхание, и вновь показалась желтая жидкость, потекшая по ноге. Желудок снова начало сводить от голода, но тошнота прошла. Опять подняла голову жажда. У него на глазах края одного отверстия сомкнулись, оставив сухой бледный шрам. Другое все еще зияло. Он еще раз поднес к нему острие ножа, и оно тоже затянулось. Зашуршала трава. Он подскочил от неожиданности, огляделся. Немигающие глаза смотрели на него с узкой головы на длинном свернувшемся кольцом теле. Еще одна змея, но на этот раз куда более крупная. Мелькнул раздвоенный розовый язык. Он вздрогнул и шарахнулся, выставив нож. Змеиная голова опустилась. Он медленно поднялся на дрожащие ноги. Ему очень хотелось вернуться обратно, но что если там еще одна? Все так же угрожая змее ножом, он отважился бросить быстрый взгляд через плечо. За спиной у него стоял незнакомец, появившийся так неожиданно, что он почти позабыл о змее, но она пошевелилась и привлекла его внимание. Очень медленно. Настолько медленно, что, казалось, она и вовсе не шевелится, змея опустила свои кольца на землю, а затем стремительным неуловимым движением метнулась прочь и исчезла в траве. «Тебе повезло», — заметил незнакомец. Дол потерял дар речи. В замешательстве он покачал головой. Как мог взрослый мужчина, одетый в тонко выделанные кожаные штаны и рубаху с кружевным воротником и обутый в высокие до бедер сапоги, подобраться к нему без единого звука? «Я захватил тебя врасплох», — сказал незнакомец. «Как ты, детеныш змеи?»
4: «Я вас не знаю», — проговорил Дол.
0: Это было единственное, что пришло ему в голову. «И я тебя тоже», — пожал тот плечами. «Но чтобы помочь кому-то, имя знать не обязательно».
4: «Меня зовут Дол», — сказал Дол.
0: Он чуть было не добавил третий сын Гори, но не стал, потому что ушел из дома и больше не имел права претендовать на отцовское имя. «А я Вертон», — представился незнакомец. «Далековато ты забрался от жилья, Дол.
4: Искал отбившуюся от стада овцу?
2: Нет. Я ушел из дома, ответил Дол.
4: Что-то ты путешествуешь совсем налегке, заметил Вертон. Обычно, когда собираются в путь, берут с собой хотя бы бурдюк с водой.
2: У меня не было, пробормотал Дол.
4: Тогда ты наверняка хочешь пить, уверенно заключил Вертон. На, глотни. Он снял с пояса ярко-алый бурдюк в коричневой оплетке.
0: Дол потянулся к нему, внезапно ощутив такую жажду, какой не испытывал еще никогда в жизни. Потом вдруг отдернул руку.
4: Ему было нечем отблагодарить Вертона. Совсем нечем. А если он что-то в жизни усвоил, так это то, что разделившего с тобой еду непременно следует отдарить. Нечем отплатить? Должно быть, ты очень спешил. Вертон покачал головой. Ты пустился в тяжелый путь, сынок. Но без воды далеко не уйдешь. Вода у тебя должна быть всегда.
0: Эти слова показались Долу знойным летним ветром на сенокосе. Во рту было сухо, как в пустыне.
4: Вот что сказал Вертон. Почему бы тебе не отдать мне нож? К вечеру, если ты пойдешь со мной, мы дойдем до места, где ты сможешь набрать ранних плодов, и мы с тобой поменяемся обратно. Ну как?
0: Он снова протянул бурдюк. Дол видел капельки влаги на его запотевших боках, почти чувствовал запах воды, слышал, как она забулькала, когда незнакомец потряс бурдюк.
4: Рука у него дернулась, как будто кто-то схватил ее сзади, и он ощутил острые края ножа, врезающиеся в стиснутые пальцы.
0: Ему вспомнилось, как тек по его ногам змеиный яд, и вместе с ним покидала его дурнота. Перед глазами встало лицо Юлии в тот миг, когда она протянула ему нож.
4: Он покачал головой молча. Во рту у него так пересохло, что говорить он не мог. Лицо Вертона исказило злость. Потом оно снова разгладилось и стало добродушным.
0: «А ты не так глуп, каким кажешься», — сказал он. И как ветер разгоняет столб дыма, его вдруг и след простыл. А там, где он только что стоял, лишь шелестела трава. Ноги у Долла подкосились, и он плюхнулся в траву, несмотря на свой страх перед ней и ее обитателями. Так, съежившись, он просидел очень долго, почти не замечая ни голода, ни жажды, охваченный страхом, от которого кровь стыла в жилах. Некоторое время спустя, когда страх немного притупился, он почувствовал под ладонью что-то влажное. Слишком обессиленный, чтобы отдернуть ее, он просто повернул голову. Деревянный нож, который он сжимал в левой руке, слегка ушел в почву. Во влажную почву, как он заметил только сейчас. В лунках вокруг стеблей травы поблескивала вода. Жажда мгновенно вернулась. Безжалостная, как пламя. И он принялся копать землю ножом. Он видел воду. Он чувствовал ее запах. И когда он вырыл ямку размером со сложенную ковшиком ладонь, то припал к ней и втянул губами набравшуюся в нее воду, в которой плавали сухие травинки и земля. Грязь он выплюнул, а воду, совсем каплю, жадно проглотил. Крошечный колодец вновь наполнился. Он сделал еще один глоток. На этот раз грязи в рот попало меньше. И еще, и еще, и еще! Эти глотки были совсем маленькими, но каждый из них придавал ему силы. Когда он напился так, что больше в него уже не влезало, то сел и снова оглядел сестренкин подарок. В его памяти вновь промелькнули все события, которые произошли с ним с тех пор, как он ушел из дома. Нападение маленького народца, змей, фантом, растаявший в воздухе, его жажда. Каждый раз эта маленькая деревяшка спасала его, но он не понимал, как. С виду что-то подобное на досуге мог выстругать из первой попавшейся под руку щепки любой мальчишка. Из него самого резчик был аховый, но он не раз видел подобные вещицы. Маленьких деревянных зверюшек, людей, мечи. Насколько он знал, а сегодня собственные знания казались ему куда менее обширными, чем еще день назад, ни одна из них не обладала магической силой. Значит, его разум медленно, аккуратно ступил на неведомый ему ранее путь логики. Значит, этот нож не то, чем кажется. Он нечто другое. Но что? Солнце уже садилось за холмы. Он огляделся вокруг. Никуда идти, никак избежать опасностей, которые, как он теперь знал, населяли эти безобидные с виду луга, он не представлял. А если подарок, благодаря которому он до сих пор живой, поможет ему найти дорогу? Он снова склонился к крошечному колодцу, потом поднялся, держа нож по своему обыкновению в левой руке. Как объяснить, что ему нужно?
4: Рука у него внезапно, безо всякого его участия, дернулась.

0: ему не хотелось идти в ту сторону. Ведь теперь с помощью ножа он точно может продолжать путь туда, куда ему хочется, к тем вон холмам. Возможно, там его поджидают новые опасности, но нож защитит его. Может быть, он даже его накормит. Нож у него на ладони внезапно стал таким тяжелым, что Дол выронил его, и тот исчез в высокой траве. Дол вскрикнул. От неожиданности и страха, утратив дар речи, бросился на колени и принялся шарить между упругих стеблей. Все было напрасно. Он попытался взять обратно свои последние мысли. Пообещал ножу всегда и во всем слушаться его указаний, лишь бы он вернулся. Всегда? Вопрос повис в воздухе, беззвучный, но звенящий в ушах у Долла, как удар молота по наковальне.
1: «Я был неправ»,
0: — пробормотал он вслух.
1: «Это Юлия дала мне его, а она любила меня!»
0: Порыв ветра примял траву у него над головой. В глаза полетела пыльца. Он отвернулся в сторону, чтобы проморгаться, и, пожалуйста, обнаружил нож, лежавший на траве, который он примял, сидя на ней. Он осторожно потянулся к нему, неуверенный, позволит ли ему нож прикоснуться к себе, и поднял его. Он был ничуть не тяжелее прежнего. Все из того же обычного дерева. Он неподвижно лежал на ладони, и когда Дол встал, то лицо его было обращено в ту сторону, куда указал нож. «Ну ладно», — сказал он. «Веди». В желудке у него плескалось достаточно воды, дневной зной спал. Солнце светило ему в спину, и он бодро шагал по склону. Теперь его ноги находили хорошую опору, где бы ни ступали, а ветерок, дующий в спину, обивал его прохладой, а не бил в лицо. Когда уже почти смеркалось, он дошел до ручья, окаймленного деревьями. Не этот ли самый ручей он перешел вброд неподалеку от дома? В полумраке утверждать наверняка было сложно. Нож провел его между деревьями и вывел к плоской скале у воды, где он смог снова напиться в волю и нашел точно специально для него приготовленные зеленые листья, которые, как он знал, можно было без опаски употребить в пищу. Он заснул на скале с трех сторон, охраняемой чистой проточной водой, и проснулся перед рассветом, замерзший и одеревенелый, но целый и невредимый, с ножом в руке. Он ожидал, что нож отведет его обратно домой, чтобы вернуться к его сестренке Юлии. Но, к его удивлению, нож повел его вверх по течению ручья и настойчиво требовал, ибо чем дальше, тем более властно он себя вел, чтобы Дол держался в тени деревьев, росших у ручья, и не переходил на другой берег. Деревья заслоняли ему обзор, но потому как ныли у него ноги, он понял, что местность повышается, неуклонно повышается, делаясь все круче и круче, и пение ручейка из мирного журчания превращается в пронзительный частый смех, срывающийся с все более и более высоких скал воды. Неподалеку от ручья он нашел горсть ранних ягод, соблазнительно поблескивавших красными бочками, и съел их, заев зеленью. Он отдирал время от времени встречавшиеся на камнях ракушки и высасывал их нежную мякоть. Ухитрился даже поймать рыбину, когда в полдень нож недвусмысленно дал ему понять, хотя он сам не мог бы сказать, как именно, что пора сделать короткий привал. Теперь он мог пить в волю, когда бы ни захотел, поэтому с наступлением ночи он с удовольствием завалился спать, на этот раз в ложбинке между корнями дуба. Утром следующего дня, все так же двигаясь вдоль русла ручья, он вышел из леса на бескрайнюю равнину, заросшую невысокой травой, из которой здесь и там торчал то пучок камышей, то одинокий корявый куст. Отсюда открывался вид на окрестности, и он увидел заросли деревьев, повторявшие каждый изгиб и поворот ручья, другие ручьи и ручейки, впадавшие в этот. Увидел тонкие струйки дыма вдалеке, поднимавшиеся, должно быть, из дымоходов крестьянских домов. Увидел безбрежное зеленое море травы, лизавшее колени холмов. Выше по склону, где ручей серебристыми струями перескакивал со скалы на скалу, начинались холмы, уходившие, насколько хватало глаз, к бледному горизонту. Справа от него исполинская скалистая стена, окутанная голубоватой дымкой и увенчанная ослепительно-белой шапкой, вдруг выросла словно из ниоткуда, много выше, чем холмы, которые он видел из дома. «Ты же хотел приключений?» И снова в воздухе повис этот безгласный голос, эти неслышные слова. «Ну что, пойдешь за мной? Или отвезти тебя домой?» Вместе с памятью о доме, который теперь, когда он покинул его, казался куда более желанным, пришло воспоминание о его первой ночевке и о том ужасном дне, а следом за ним о куда более приятных, но тем не менее полных трудностей днях пути. Но окончательно побудило его продолжать путешествие воспоминание о Юлии.

Она будет рада, если он вернется домой. Но она одна верила, что он способен что-то совершить, чего-то добиться. Ради нее он пойдет дальше, пока не сможет принести ей что-нибудь такое, что будет достойно ее дара. «Я пойду дальше», — сказал Дол вслух. Молчание. Он почесал ногу пальцами другой ноги, подождал немного. Нож неподвижно лежал у него в руке. «Да не об этом его спрашивали», — понял он вдруг. Вопрос был: пойдешь за мной или домой, а не пойдешь дальше или пойдешь домой. «Я пойду за тобой», — поправился он. Нож заерзал, и Дол двинулся вверх по крутому склону, следуя за ножом и стремительным ледяным потоком.

0: Наконец, едва держась на ногах от усталости, Дол с трудом преодолел еще один склон и обнаружил, что вода хлещет из расселенной в скале рядом с утоптанной тропкой. Над головой у него взмывали в темнеющее небо отвесные скалы, голые и неприступные. Дол оглянулся назад, на уходящий вниз склон, теряющийся в пурпурной мгле, которая скрывала все те места, где он успел побывать. Неужели нож ждет, что он попытается подняться на эти скалы? Дол был уверен, что это ему не под силу. Он оглянулся в поисках места для ночлега и в конце концов втиснулся в щель между двумя массивными валунами, каждый из которых был больше, чем хижина его семьи. Но как только он попытался свернуться калачиком, назойливый ветер пронизывал его до костей, и он никак не мог уснуть. Он так и не уснул, и уже начинал дрожать от холода, когда послышался крик. Он вскочил на ноги и принялся вглядываться в темноту, как вдруг нож у него в руке заерзал. «Темно же», — сказал он, — «я не разберу дороги». Он подумал, что нож засияет и осветит ему путь. Но вместо этого тот начал довольно болезненно щипать ему пальцы. Еще один вскрик, затем хриплый возглас. Дрожа от страха, Дол двинулся на шум, но тут же уткнулся в скалу. Он начал неуклюже карабкаться обратно. Нога соскользнула на каменной осыпи. Он упал и услышал, как с грохотом понеслись вниз камни вокруг него и под ним все громче и громче. Они увлекали его за собой, и Дол принялся цепляться за них в попытке остановиться. Ему удалось заползти на скалистый уступ, и теперь его ноги болтались в холодном воздухе, а он лежал животом на острой зазубренной каменной кромке, отчаянно цепляясь ободранными костлявыми пальцами за край обрыва. Он слегка подтянулся вверх, задыхаясь от страха, и пошарил свободной рукой по сторонам, чтобы найти, за что лучше ухватиться. Потом нога ударилась о скалу, и он вспомнил, где была опора для ноги. Он осторожно сполз чуть назад, в темную пустоту, и с выступа слетел еще один камень, с грохотом отскочил от склона и угодил во что-то, забрянчавшее громче, чем кастрюля его матушки. На этот раз он услышал снизу сердитый голос, хотя слов и не разобрал. Дрожа, он вжался в холодную скалу. Но левую руку уже начинало сводить, и ему пришлось поменять положение. И снова из-под ног у него полетели камни, и он невольно разжал пальцы и растянулся во весь рост, приземлившись на что-то с бранью, вывернувшееся из-под него. На этот раз слова были знакомыми. Железные пальцы клещами сомкнулись на его голые лодыжки, на предплечье. Сердитые голоса грозились содрать с него шкуру, а от их обладателей несло дрянным элем и луком. Его левая рука бездумно выметнулась вперед, и пальцы, стискивавшие его лодыжку, разжались. Еще один взмах, и предплечье тоже больше никто не держал.
1: «Назад!»
0: — выговорил кто-то, тяжело дыша.
1: «Это того не стоит!»
0: Послышались какая-то возня, грохот, лязг и скрежет камня по скале, а затем металла и цоканье копыт и шум упавшего тела, и чья-то ругань. Пожалуй, ругались сразу несколько человек. И все это постепенно отдалилось и затихло. А он все еще вжимался в скалу, сдерживая дыхание и дрожа. Он глубоко вздохнул и протяжно выдохнул. И этот вздох прозвучал как рыдание. На него эхом откликнулся другой вздох. Затем стон. Он замер, вглядываясь в темноту и не в состоянии ничего разглядеть. И уловил чье-то дыхание, сиплое, неровное, с присвистом на каждом выдохе. Чуть левее, там, куда теперь тянул его нож. Он сделал осторожный шаг, левая нога наступила на острый булыжник, еще один быстрый шаг, и его нога опустилась на что-то мягкое, податливое. Вопль, который последовал за этим, заставил его рухнуть на землю, как подкошенного. Так сильно накрыл его страх. Едва он коснулся земли, как тут же провалился в сон, несмотря на свои синяки, царапины и грозившую ему опасность. В первых лучах рассвета лицо мужчины казалось высеченным из того же камня, на котором он лежал. Застывшая маска тревоги и боли. Дол пригляделся. Челюсть у незнакомца была тяжелее, чем у его отца, но вместе с тем в его лице сквозило что-то неуловимо схожее. В глубоких складках у губ, в морщинах, избороздивших лоб. С зарей в мир проникли цвета. Темное пятно, сначала казавшееся почти черным, оказалось кроваво-красным там, где было влажным, и ржаво-коричневым там, где оно уже успело подсохнуть. Рубаха, которая когда-то была белой и отороченной кружевами, теперь насквозь пропиталась кровью и грязью. Таких облегающих штанов, какие были на нем, Дол никогда еще не видал. А на ногах у него были сапоги. Настоящие кожаные сапоги. Они были заляпаны засохшей грязью, заношены в подъеме, каблуки сбоку стоптаны. Болтающиеся концы ремня указывали на то, что с пояса у него что-то срезали. Дол чувствовал запах крови и кислый дух Эля. Мужчина застонал. Дол содрогнулся. Он ничего не смыслил в искусстве врачевания, а этот человек явно умирал. Мертвые, которые погибали не своей смертью и уходили в другой мир без особых слов напутствия, не могли упокоиться. Их разгневанные призраки восставали из тел и подстерегали беспечных путников, чьи души утоляли их голод, а сами путники становились их рабами навеки. Дед Дол рассказывал такие истории зимой перед очагом, и Дол понимал, что ему грозит опасность страшнее, чем смерть, ибо он не знал сокровенных слов, которыми следовало вымостить дорогу умирающему. Он попытался подняться, но слишком одеревенел, чтобы встать на ноги. А лодыжка у него, теперь в неярком утреннем свете он мог отчетливо это разглядеть, опухла так, что стала размером с кочан капусты и наливалась пульсирующей болью. Поэтому не могла выдержать его веса, даже если бы он попытался убежать прочь на четвереньках. Окровавленный мужчина пошевелился, снова простонал и открыл глаза. Дол уставился на него. Налитые кровью зеленые глаза, в свою очередь, уставились на Долла.
1: «Святой Фальк!» — выдохнул мужчина.
0: Голос у него был хриплый, но вполне твердый, ничуть не похожий на голос умирающего. В нем звучало скорее досада, чем что-либо еще. Он оглядел себя и поморщился.
1: «Что случилось, парень?»
0: Долл подавил тошноту, сглотнул и впервые за многие дни заговорил вслух.
2: «Не знаю, господин».
1: «Ох, моя голова!»
0: Мужчина на миг прикрыл глаза, потом снова взглянул на Дола.
1: «Принеси-ка воды, парень, и хлеба!»
0: Более неуместные просьбы и придумать было нельзя, и Дол нервно прыснул. Раненый нахмурился. «Хлеба нет», — объяснил Дол. В животе у него оглушительно заурчал.
2: «И бурдюка для воды у меня тоже нет».
1: «Я что, не в кабаке?»
0: Мужчина с усилием приподнялся на локти, его брови поползли вверх.
1: «Да, похоже, что нет. Что это за место, парень?»
2: «Не знаю, господин».
0: На этот раз слово «господин» удалось ему куда легче.
1: «Так значит, ты тоже заблудился?»
2: «Я... Так значит, вы не умираете?»
0: Мужчина расхохотался, но смех тут же сменился стоном.
1: «Нет, парень. Меня голыми руками не возьмешь. А с чего ты...»
0: Он окинул себя взглядом и пробормотал.
1: «Кровь. Вечно кровь».
0: Потом зажмурился и покачал головой. Когда он открыл глаза в следующий раз, его лицо неуловимо изменилось.
1: «Послушай, парень, судя по шуму, здесь где-то недалеко ручей. Можешь принести оттуда воды? У меня есть бурдюк».
0: Он принялся хлопать себя по бокам, потом покачал головой.
1: «Похоже, больше нет. Должно быть, меня обчистили. Здесь что, были грабители?»
2: «Я их не видел», — сказал Дол.
0: «Не исключено, что этот человек сам был грабителем.
2: Я услышал какие-то крики в темноте. Потом я упал».
0: Теперь глаза раненого взглянули на него так, как будто тот впервые увидел его по-настоящему.
1: «Клянусь богами, ты упал! Вид у тебя немногим лучше, чем мое самочувствие.
0: Ты спас мне жизнь», — сказал мужчина. «Не у каждого хватит смелости в темноте броситься на помощь неизвестно кому и бросить вызов двум вооруженным грабителям. А ты ведь совсем еще мальчишка». Дол почувствовал, что ушам стало жарко.
2: «Я не собирался», — выдавил он.
0: «Не собирался?»
2: «Нет, я упал с обрыва».
1: «Тем не менее, твое падение спасло меня, не сомневаюсь». «Ух!»
0: Еще один стон, и мужчина с трудом уселся на земле и ухватился за голову, как будто боялся, что она может свалиться и куда-нибудь укатиться.
1: «И зачем только я пью эту отраву, которую называют Элем?»
0: «Ради спасительного забвения», — повторил Дол отцовские слова. Ответом ему был хриплый хохот.
1: «Да, это верно, хотя ты еще слишком зелен, чтобы рассуждать о забвении. Ты...»
0: Раненый внезапно умолк и уставился на землю рядом с рукой Дола.
1: «Где ты это взял?» — спросил он.
0: Дол совсем позабыл о ноже, который лежал на земле, поблескивая в первых лучах солнца. Он быстро протянул руку и накрыл его ладонью.
2: «Сестренка дала», — ответил он. «Простая деревяшка».
1: «Я вижу», — сказал мужчина.
0: Он покачал головой и зарычал от боли. Этот звук был знаком Долу. Отец напивался каждые 3 месяца, сколько Дол себя помнит. Незнакомец кое-как встал на четвереньки и пополз к ручейку, где принялся пить и плескаться, а потом поднялся и стащил с себя окровавленную одежду. Уже совсем рассвело, и Дол разглядел синяки и порезы на коже цвета слоновой кости, хотя у него на боках и так уже живого места не было от старых шрамов. Пока мужчина был занят своими делами и не обращал на него внимания, Дол потянулся, морщась от боли, такое впечатление, будто его всю ночь усердно били палкой, и подобрал деревянный нож. Если он смог справиться со змеиным укусом, может, и распухшая лодыжка будет ему под силу. Если уж на то пошло, запекшаяся царапина, которую оставил у него на ноге острый камень. Мужчина обернулся, когда Дол еще прижимал нож к лодыжке. «Что ты делаешь?» — спросил он резко. «Ничего», — ответил Дол и поспешно спрятал руки за спину. «Просто проверяю, не больно ли ее трогать». «Хм». Мужчина вскинул голову. «А знаешь, парень, так, кстати, как тебя зовут?»
2: «Дол дырявый...» «Дол, сын горя», — ответил Дол.
0: «Дол дырявый? Никогда не слышал».
2: «Отец зовет меня дырявые руки», — сказал Дол с поникшей головой.
0: «Тогда уж дырявое тело. Смотри, как ты ободрался», — усмехнулся мужчина. Долла бросила в жар. «Ну-ну, парень, не ершись. Твое падение отпугнуло грабителей. Может, это произошло случайно, но для меня пришлось очень кстати. Давай-ка займемся твоими ранами».
2: «Это не раны», — сказал Дол. «Так, пустяки, просто порезы».
0: «Ну, порезы там или что, а подлечить их не помешает», — ответил незнакомец. Он огляделся по сторонам. «А здесь, как на грех, нет никаких нужных трав. Надо идти в лес, а с такой лодыжкой ты далеко не уйдешь».
2: «Простите», — пробормотал Дол.
0: «Ничего», — отмахнулся мужчина. «Погоди-ка, я только смою кровь».
2: Он понес скомканную рубаху обратно к ручью. Дол ахнул. Он что, собрался осквернить ручей кровью?
0: Но незнакомец уселся на землю, стащил один сапог и зачерпнул им воды, потом запихнул внутрь рубаху и принялся энергично трясти его. Вода, которая выплескивалась оттуда, была розовой. Он плюхнул влажную рубаху на землю, выплеснул окровавленную воду в траву и повторил все снова. Это, конечно, было нехорошо, но он хотя бы не полоскал в воде саму рубаху. После нескольких смен воды он вернулся к Долу с мокрым комом рубахи, выжил ее и склонился над ногой Долла.
1: «Будет больно, парень, зато потом станет легче».
2: Было действительно больно. Каждое движение ноги отзывалось болью, а мокрая рубаха казалась ледяной.
0: Незнакомец обмотал ею лодыжку и натуго затянул ее при помощи рукавов. Дол чувствовал, как пульсирует под тугой повязкой кровь.
1: «А теперь, парень, давай руку».
0: Дол протянул ему руку, не задумываясь. Мужчина ухватился за нее и одним движением сдернул его на ноги.
1: «Тебе придется идти самому, я еще не протрезвел и не возьмусь нести тебя по такой дороге», — сказал мужчина. «Но помочь помогу. Давай я поведу».
0: «Спасибо», — сказал Дол и похромал вперед, опираясь на плечо мужчины. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Нога у него болела меньше, чем он ожидал. Ноющим мышцам от движения тоже полегчало, хотя порезы и царапины немилосердно соднили. Спуск по склону был медленным и мучительным, даже когда они добрели до тропинки, по которой, по словам незнакомца, он шел накануне.
1: «Овцы не люди», — сказал мужчина, когда они добрались до первого резкого понижения дороги.
0: Он сполз вниз первым, Дол следом. Незнакомец подхватил его, не дав поврежденной ноге коснуться земли. Это была практически самая длинная его речь за все время, не считая периодических «здесь поаккуратнее» и «этот камень шатается». Солнце стояло у них над головами, когда дорожка внезапно расширилась и привела их в заросшую травой долину, где сходилось несколько овечьих троп. Впереди над сбившимися в кучку невысокими строениями поднимался дымок. Впервые за многие дни Дол ощутил запах готовящейся еды. В животе у него снова заурчало, ноги внезапно стали ватными. Он мешком повис на плече своего спутника, и тот, пробормотав что-то, обхватил его крепче.
1: «Потерпи еще немного, парень. До сих пор ты отлично держался», — сказал он.
0: Дол прикрыл глаза и сглотнул, но на ногах устоял. Мужчина помог ему дойти по широкой дорожке до поляны, где кто-то вкопал по обеим сторонам от кострища по грубой скамье. У домов никого не было видно, но, судя по запаху, внутри кто-то хлопотал. Мужчина усадил Долу на скамью и наклонился, чтобы размотать лодыжку.
1: «Мне не обойтись без рубахи, парень, иначе никто и слушать меня не захочет. А я собираюсь попытаться добыть нам еды. А там, в долине, должны расти нужные травки для твоих ран».
0: Лодыжка Дола приобрела довольно пугающий зеленовато-лиловый оттенок. Теперь нога у него тоже распухла. Мужчина натянул мокрую грязную рубаху и направился в одну из хижин с такой уверенностью, как будто знал ее обитателей лет 100. Дола гляделся по сторонам и заметил, что из-за угла дома кто-то наблюдает за ним. «Ребенок». Он отвел глаза, потом быстро повернулся обратно. Мальчишка в изодранной рубашке, практически ничем не отличающийся от его собственной, и коротких штанишках. Босиком, как и он сам. Мальчик робко улыбнулся. Дол улыбнулся в ответ. Мальчик подошел ближе. Он годился Долу в младшие братья, если бы они у него были.
2: «Что с тобой случилось?» — спросил мальчик. «Он тебя бил?»
1: «Нет», — ответил Дол. «Я упал со скалы».
2: «Это надо перевязать», —
0: мальчик указал на его лодыжку.
2: «Ты хочешь есть?» «Мне нечем отблагодарить», — сказал Дол. «Ты ранен». «Это милость небесной госпожи», — сказал мальчик. «Разве там, откуда ты пришел, такого нет?» «Есть, я просто...» «Сейчас что-нибудь принесу», — сказал мальчик, и в один миг умчался прочь, юркий, как уклейка.
0: Через минуту он уже возвращался с толстым ломтем хлеба в руке.
2: «Вот путник, да не оставит нас небесная госпожа своей милостью».
1: «Да благословенна будет небесная госпожа».
0: Дол преломил хлеб, отдал один кусок мальчишке и принялся оглядываться в поисках мужчины. Того нигде не было видно. Открытая дверь наводила на мысли, куда он мог подеваться. Дол откусил от своей половины, мальчик последовал его примеру. Никогда в жизни он не ел ничего вкуснее, чем этот хлеб. Он даже забыл о боли в поврежденной ноге и обо всей остальной боли тоже. Он с легкостью мог бы проглотить весь кусок, но честно отложил половину для своего спутника, на тот случай, если ему ничего не дадут. Но тот уже возвращался назад с кувшином и еще одним караваем.
1: «Вижу, ты зря времени не терял», — заметил он.
2: «Я приберег немного для вас», — сказал Дол. «Это милость небесной госпожи».
0: Мужчина приподнял брови.
1: «Полагаю, милость не помешает никому из нас».
0: Он доел кусок, который отложил для него Дол, и разломил принесенный каравай.
1: «Держи. Полагаю, ты не откажешься еще от кусочка. А вот вода».
0: Долу очень хотелось спросить, не оказали ли и ему тоже милость небесной госпожи, но он не стал. Мужчина немного посидел, жуя хлеб и запивая его водой. Потом поднялся.
1: «Пора приниматься за работу», — сказал он. «Надо поправить стену».
0: Он махнул рукой на дальний конец деревни, где в стене овчарни наверху недоставало нескольких камней. Дол оперся руками о скамью, пытаясь подняться, но мужчина покачал головой.
1: «Сиди, парень, ты еще не здоров. Просто отдыхай. Скоро придет одна женщина и займется твоей ногой. Она пока заваривает для тебя чай из костоправа».
0: Ночь Дол провел на соломе с замотанной ветошью лодыжкой. После стольких ночевок под открытым небом ему было

0: по себе под крышей. Он слышал, как дышат остальные обитатели дома, и чуял их запах. Ему хотелось выбраться наружу, на свежий ночной воздух, напоенный ароматами зелени, но это было бы невежливо. Наконец он заснул, а на следующее утро с огромным удовольствием лакомился кашей. Ради горячей еды стоило вытерпеть неудобство ночлега, решил он. Он с его спутником прожили в деревушке 6 пятков дней. Мужчина выполнял любую работу, которую ему поручали, без слова жалобы или недовольства. Когда Дол стал меньше хромать, он тоже не сидел сложа руки. Делать привычную с детства работу, но для чужих людей было необычно. Когда он что-нибудь ронял, а это случалось все реже и реже, то каждый раз ожидал привычных насмешек, но их не было. Даже когда он выпустил из рук кувшин с парным молоком, и кувшин разбился. «Ничего страшного», — сказала женщина, которой он подносил этот кувшин вместе с двумя другими. «Я сама виновата. Нечего было давать тебе больше, чем ты можешь унести. А у этого кувшина и ручка к тому же неудобная. Уж сколько лет с ней мучаюсь». Женщина была черноволосая и веселая, с широкими бедрами и еще более широкой улыбкой. И дети у нее как один удались в нее. А тот мальчишка, что тогда принес ему хлеба, был ее младшеньким. Однажды вечером после ужина у Дола зачесалась спина, и он почесал ее острием своего деревянного ножа. Мужчина посмотрел на него и спросил: «Откуда у тебя этот нож?» «Я ж говорил вам, его мне дала сестренка». Дол вздохнул с облегчением. Острие мгновенно отыскало зудящее место. «А она откуда его взяла?»
1: «Нашла в лесу прошлой осенью. Мы все тогда собирали орехи, а она копалась в листьях. Ну и нашла».
0: «Вот так взяла и нашла?»
1: «Не знаю, я этого не видел. А что?»
0: Мужчина грузно опустился на скамью. «Дол, этот нож я выстругал своими руками. 2 зимы тому назад. Я выкинул свой меч, да, когда-то у меня был меч, и кольчуга, сиявшая, как серебро, и горячий конь. Но кинжал у меня остался. И когда однажды меня замело снегом, самую первую зиму моей свободы, я от нечего делать выстругивал из щепок всякую ерунду. Большую часть я потом сжег, но несколько вещиц оставил, как память о том, что умел мальчишкой. А когда пришла весна и настала пора уходить, я выбросил их в ручей и смотрел, как они плыли».
1: «Значит, это ваш нож?» — спросил Дол.
0: «Я его выбросил», — пожал плечами мужчина. «Как меч. Но в отличие от меча, он вернулся ко мне обратно. В руке, которая больше его ценила». Он прокашлялся.
2: «Просто интересно, другие вещицы тоже кто-нибудь нашел? Там были цветы, в основном розы, и одна приличная лошадка».
1: «Я не знаю», — сказал Дол. «Но если он ваш...» —
0: он протянул нож. Мужчина покачал головой.
2: «Нет, парень, я выкинул его. Теперь он твой».
1: «Но это не обычный нож», — сказал Дол. «Он спас меня». Он принялся торопливо рассказывать, чувствуя, что мужчине не хочется его слушать. О травяном народце, о змеином укусе, о странном существе, которое появилось из ниоткуда и растворилось в воздухе, о воде.
0: Мужчина смотрел на него во все глаза, раскрыв рот.
2: «Этот нож?»
1: «Этот нож», — подтвердил Дол.
0: Он снова протянул его.
1: «Ваш нож. Это вы его сделали? Должно быть, его магия от вас?»
2: «Храни от коварства, от злобы людской, от голода, жажды, напасти любой».
0: Мужчины сорвался голос.
2: «Не может быть».
0: Пальцы его потянулись к ножу, потом он сжал их в кулак.
2: «Не может быть! Я выкинул его! Нельзя вернуть то, что отпустил!»
1: «Это глупо», — сказал Дол.
0: Так же глупо было стоять с ножом в протянутой ладони.
1: «Когда мы выпускаем теленка из загона, мы именно что ловим его и приводим обратно».
2: «Магия не корова, парень».
0: Голос мужчины был хриплый, и Дол еле отважился взглянуть на его лицо, опасаясь обнаружить там гнев, но вместо этого увидел слезы, текущие по складкам у губ.
2: «Я отрекся от него».
0: «Разве ветер не поворачивает? Разве весна не возвращается каждый год?» Мужчина вскинулся. Должно быть, он тоже услышал эти слова. Дол шагнул вперед, положил нож на ладонь мужчины и сжал его пальцы вокруг него.
1: Он отступил назад и увидел мгновенную перемену в его лице, как будто солнце выглянуло из-за туч. Мужчину окутывало золотистое сияние, а грязная рубаха, которая была на нем, показалась Долу нестерпимо белоснежной. Ободранные и стоптанные сапоги вновь стали черными и блестящими, а на заляпанных грязью штанах не осталось ни пятнышка. На усталом, понуром лице забрезжило новое выражение – надежда, любовь и свет. Волосы, казавшиеся безжизненно серыми, вдруг засияли солнечной рыжиной. А нож, простой деревянный нож, начал растягиваться и изменяться прямо на глазах, пока в руках у мужчины не оказался меч из старинных преданий. Дол ни разу в жизни не видел меча, а уж такого великолепного тем более. Клятву нельзя просто так нарушить, а обязанности сложить с себя. Дол понятия не имел, что все это значило. Но мужчина, видимо, понимал. На его лице медленно проступило выражение благоговейной печали. Он упал на колени, крепко держа в руке меч рукояткой кверху. Дол попятился. Сзади в ноги ему ткнулся валун, и он опустился на него. Он смотрел, как губы мужчины беззвучно шевелятся. Затем тот взглянул ему прямо в лицо своими странными зелеными глазами, в которых все еще блестели слезы.
3: «Да, парень, ну и натворил же ты дел».
1: «Я не хотел», — начал оправдываться Дол.
3: «Я рад, что все так вышло», — сказал мужчина.
1: Он поднялся и протянул Долу руку.
3: «Идем. Позволь мне называть тебя другом. Меня зовут Фелис, и когда-то я был паладином Фалька. Похоже, Фальк снова призывает меня к себе, даже после того, как... Даже теперь».
1: Он взглянул на меч, и уголки его губ дернулись кверху. Вряд ли это можно было с полным правом назвать улыбкой.
3: «Думаю, мне стоит взглянуть на этот лес, где твоя сестренка нашла нож, который я вырезал, и проверить, не вынесло ли туда и другие игрушки. Что-то подсказывает мне, что обратный путь к Фальку может оказаться интересным».
1: Дол принял протянутую руку и поднялся.
4: «А я?» — спросил он.
3: «Надеюсь, что ты отправишься со мной», — сказал мужчина. «Ты спас мне жизнь и вернул мне мой нож. Да и мою жизнь тоже. К тому же я уверен, что ты захочешь, чтобы твоя сестренка, которая нашла его, узнала, что он спас тебя».
4: «Вернуться домой?»
1: Голос Дола сорвался на писк. В памяти у него встали отцовские насмешки и побои братьев.
3: «Похоже, мы оба должны вернуться домой», — сказал Фелис. «Мы оба бежали, но нож позвал нас обоих. Но ни ты, ни я не останемся с твоим отцом, это я тебе обещаю. Думаешь, парень, который спас паладина, может навеки остаться дырявыми руками?»

0: Ну а чем же закончится история Долла и Фелиса из рассказа Элизабет Мун «Дары»? Вы узнаете в следующей части модели для сборки на Радио Энергия. Элизабет Мун. Дары. Самый разгар лета, когда деревья недвижные и недреманные, стоя как часовые, стерегут в полуденный час свою сень, а по-весеннему бурные воды утихают, превращаясь в прозрачные пруды и ленивую зыбь, Долл, теперь уже не дырявые руки, вернулся домой по свежескошенному полю вместе с высоким мужчиной, на чьей нелепой одежде даже в такую жару не было пятен пота. Горе узнал Долла в тот же момент, как тот вышел из рощи, но мужчина в безупречной белой рубахе и с мечом был ему незнаком. Братья Долла остолбенели, точно громом пораженные, глядя на приближающегося брата, который двигался с грацией человека, не спотыкающегося даже на самой неровной дороге. Тот вечер, в мягких неспешных сумерках, Фелис рассказал всем об отваге Долла, о магии вырезанного им ножа, о его обетах и о том, что должен вернуться обратно.
1: «Тогда, наверное, это тоже ваше», — сказала младшая девочка Юлия.
0: Она вытащила из-за корсажа небольшой деревянный кружок с вырезанными на нем розовыми лепестками и протянула гусю. Долл различил в ее голосе слезы. Фелис покачал головой. «Нет, малышка. Когда я вырезал цветы, то думал о своих далеких сестрах. Если в нем живет магия, пусть она будет твоей». Он коснулся теплого дерева пальцем. В воздухе мгновенно разлился аромат роз, который долго не хотел рассеиваться. Личико девочки озарила радость. Она еще раз понюхала круг и спрятала его обратно под корсаж.
2: «Он что, и вправду вас спас?» — спросил старший брат Долла.
3: «Я поскользнулся и упал», — сказал Долл.
0: «Самый подходящий момент», — заметил Фелис, и одним мановением руки заглушил поток насмешек, которым было с готовностью разразились братья Долла. «Я надеюсь, что он пойдет со мной, поможет собрать остальные вещицы, которые я должен найти, прежде чем вернуться к службе».
2: «Но...»
0: Горе высокий в полумраке пригляделся к своему сыну и к Фелису.
2: «Если он не тот мальчишка, каким был...»
0: «Значит, ему пора уходить», — сказал Фелис. Он повернулся к Доллу. «Конечно, если ты хочешь». Он был дома. Но ни тумаков, ни насмешек не было. Он вернулся победителем. Если он останется, то всю жизнь будет жить этими воспоминаниями. Рассказывать истории, показывать шрамы. Если уйдет, то на этот раз за такими приключениями, какие бывают только у паладина. Теперь он знал о настоящих приключениях куда больше, чем раньше, и в его душе не осталось горечи и обиды. Все было за то, чтобы он ушел, и ничто его не держало. Вечерний ветер взметнул пыль, разом всколыхнув все знакомые домашние запахи. Юлия подошла к нему сзади совсем близко. Он чувствовал аромат роз от деревянного кружка у нее под корсажем. Но все перекрывал запах ручья, деревьев, неуловимый дух далеких краев, которые он лишь начал для себя открывать. «Я пойду с тобой», — сказал он Фелису, — «как равный равному». А потом, обращаясь к своей семье, добавил: «И в один прекрасный день я снова вернусь домой с подарками для всех вас». Вы слушали рассказ Элизабет Мун «Дары».

0: Механический голос сообщил: «Режим поиска активирован. Выхожу на маршрут».
1: «Что это сейчас было? Кто?»
0: «Не отвлекайся, вперед смотри. Бот сопровождения. С нами летит. Шагай!»
1: «Холодновато. А почему я в обычном комбезе, а вы в скафандре? Разве здесь не опасно без защиты?»
0: «Потому что я контролер, а ты искатель. Искателю не положено. Меньше вопросов, больше работы».
1: «Как я вообще сюда попал? Свалка, а не планета!»
2: «Память отшибла, что ли, Сойер? А как премию за сверхурочные наперед просил тоже?»
1: «Возможно».
0: Сойер поежился. Всплыло смутное, как сквозь мятый пакет, воспоминание. Он хотел подзаработать и однажды наткнулся в сети на вирусную рекламу. Видимо, так его и наняла поисковая компания. Он вспомнил далекую родную планету. Острую привычную нехватку денег. Фавелы в руинах после сильного землетрясения. Сойер споткнулся о ржавую железку и едва не свалился в кислотно-зеленую лужицу. Такие поблескивали среди нагромождений высокотехнологичной рухляди, фрагментов кораблей, остатков всевозможного обмундирования, разорвавшихся снарядов и их начинки, полуислевших скафандров. Сойер явно топтал радиоактивную пыль одной из планет войны. На той войне возродилось из пепла влияние Земли. А до того одна из ее бывших колоний как следует распространяла повсюду свободу и демократию, ну, так как она их представляла. Сойер покачал головой. Планеты войны далеки от прочих обитаемых зон, а значит, сюда он летел в криокапсуле. А какой после крио побочный эффект, правильно? Возможно, кратковременная амнезия. Все логично. Сойер и его контролер взошли по аппареле в большой корабль с искореженными при падении дюзами. Типично марсианский вид. Длинный коридор, две палубы. Они шагали по нижней. Где-то на грани исчезновения из поля зрения маячил бот. Сойер замечал скольжение бликов его осветителя рядом. Он не придавал значения этим помехам. Контролер задавал довольно быстрый темп. Сойер с трудом поспевал. Здесь явно ходили до них. Среди завалов был расчищен путь, а по стенам коридора проведено слабое ненавязчивое освещение. Ближе к выходу потолок раскрывался прямо в небо. Сигарообразный марсианский корабль напоминал дохлого кита посреди свалки. Шпангоуты выгнулись, как взорванная изнутри грудная клетка. Коррозия почти не тронула внутренности. Даже на Марсе космические корабли собирали из наиболее приличных материалов. В бледнеющем небе догорали звезды. Рассвет подкрашивал редкие облака. Китовая марсианская туша служила наиболее удобным выходом из выжженного до стекла пятачка в хаотичной зоне к долине, окруженной цепью гор. В ней тоже покоились корабли и прочие средства передвижения, но на некотором расстоянии друг от друга. Можно было ходить между ними, а не прыгать по крышам.
2: «Мертвая долина!»
0: Контролер хотел в суеверном порыве сплюнуть через плечо, но вовремя сообразил, что на нем шлем.
2: «Чё встал? Ищи давай! Время до заката! Слышь?»
0: Душный воздух был напитан пылью, металлом, ядовитым топливом, подтекавшим в убитую почву, и смесью тревожных ощущений. Контролер взглянул на Сойера, цыкнул и отметил что-то на экране браслета.

0: Ну ты и капуша. Час спустя контролер все же откинул шлем, чтобы уважить суеверие, а заодно покурить.
1: Ничего нет. Откуда вы знаете, что это вещество здесь было? И, кстати, даже если так, у любого состава имеется срок годности. Что если давно пошел распад?
0: Тогда распадешься ты на органы. Контролер сделал большие глаза. Хоть дорожные расходы возместим.
2: Что?
0: Ну, сам посуди, какой из тебя прок? Ноешь да причитаешь вместо работы. С паршивой овцы.
1: Шуточки у вас.
0: Поверь, такими вот темпами будешь работать на компанию до последнего клочка мозгов. Контролер продемонстрировал в издевательской ухмылочке коричневатые зубы с широкой щербиной. Глаза его, напротив, были выцветшими и мертвыми.
3: «Если не сгнили!»
0: Прежде чем продолжить, контролер снова от души харкнул.
3: «До этого мы работали на островах к востоку от континента. А здесь на побережье царили настоящие корпоративные акулы. Если бы засекли нас, шкуру спустили, ежу понятно».

0: кто не рискует, не находит Синтель. Так что мы скинулись и выкупили у одного жадного умника сведения о локации, где еще могут оставаться залежи. И нет, Синтель не имеет срока годности. Зато один грамм стоит как весь истребитель класса Сплинтер, так что... Возможно, это было озарением. А может, помутнением. В сотни шагов Сойер увидел среди бурых развалин светлую фигурку. Длинные волосы, худоба до синевы и тусклые впадины глазниц. Кажется, женщина стояла по щиколотку в луже кислотной жижи у развороченного боевого робота метрах в 100. Она шарила руками по воздуху и принюхивалась. Затем ловко вскочила на врытый в землю у ног робота элерон шаттла. Сойер вздрогнул.
1: «Эй, доходяга!»
0: — прикрикнул контролер и забормотал под нос.
1: «Говорил я, отработанный материал да на новое место тащить! Так разве кто слушает?»
0: Он проследил за взглядом подопечного, но сначала не обнаружил в поле зрения ничего интересного.
1: «Чё тупишь-то?» «Ух, вот же дрянь!»
0: Женщина смотрелась здесь органично. Как и трупы на панели управления. Как низко летящий рой дронов. Как Сойер на ядовитой земле Тихой долины. Его ноги словно врастали в топкую землю, а глаза видели происходящее сквозь очки с ярким фильтром дополненной реальности. Когда он моргнул, наваждение спало. Женщина не казалась привлекательной и знакомой, но Сойер уже шагал к ней. Та спрыгнула за крыло шаттла. Сойер шел, чуть вытянув вперед руку, словно боялся наткнуться на препятствие или обнаружить, что происходящее дурной сон, а сам он все еще лежит в коробке, как один из инструментов компании, что годился лишь для тупых физических работ. Сойер стукнул ногой по мятому сегменту элерона. Как во сне, присел и начал рыть землю. Бот сопровождения, оценив повышенную активность искателя, тут же выпустил членистые лапки и принялся копать рядом. Пальцы наткнулись на теплое вещество. Бериллово-голубое и желеобразное. Оно переливалось в лучах местной желтой звезды, давая прозрачно-зеленый отлив.
2: «Ишь ты!»
0: — пересохшими от волнения губами пробормотал контролер.
2: «Отлично, парень, отлично! Может, сейчас годишься?»
1: «Ладно, добавим тебе чутка тебя!»
0: Он снова отметил что-то в коме. Затем достал из рюкзака контейнер и велел боту распаковать. К ногам Сойера полетели емкости со скошенными горлышками и плотными крышками.
2: «Один из лучших источников энергии, который пока не удается синтезировать в лабораториях. Как жизнь возникает из цепи случайных событий, так возник и Синтель. Поверь уж, чего-чего, о появлении чуда в этих краях точно не ждали»,
0: — на кураже разговорился контролер.
2: «Да никто и не повторит условий создания, хотя чем черт не шутит. Давай, парень, ищи следующее пятно, а я покуда соберу это».
0: Сойер задумчиво смотрел на руки. Синтель переливался на коже. Он был гораздо теплее воздуха. Когда женщина возникла снова, то встала чуть дальше у ржавого танка.
1: «Ее волосы напомнили ему моя», —
0: вдруг сказал Сойер.
2: «Ох, да будь ты неладен», — покачал головой хмурый контролер. «Только ж начали».
0: Но Сойер не успел задать вопрос. Он привалился к холодному металлу израненного крыла и потерял сознание.

0: чувства возвращались. Хорошо или плохо, он бы не ответил наверняка. Со странной тоской смотрел он на далекие вышки генераторов полей. Их обломанные шпили царапали облака. Послышался далекий крик, будто сквозь туман. Кто-то хрипло орал «Ура!» и голосу вторили. Сойер вздрогнул. Вокруг деловито сновал бот, упаковывая синтель в емкости, а их в контейнер. Общество бота тоже казалось привычным, но иначе. Сойер мотнул головой и сел. Рука лежала на рукояти излучателя. Он точно видел такие раньше. Это был двухконтурный Ястреб-5Т с усиленным импульсным зарядом. Сойер вытащил оружие из земли, отряхнул. Рядом валялась перчатка и кусок брони. Сойер поднялся. Птицы вокруг не пели, животных он тоже не заметил. Среди кораблей, заросших странной растительностью, состоящей из чего-то похожего на мхи, лишайники и грибы, в мягкой почве валялись сотни единиц оружия, мелких и крупных обломков металла и пластика, обрывки ткани и даже бумаги. В кривом искалеченном деревце рядом торчал осколок снаряда. Древесина, разрастаясь, наплыла и скрыла его до самого хвостовика.
1: «Эй, ты! Как тебя там?» —
0: позвал Сойер. Контролера нигде не было. Бот завис рядом, готовый отправиться к следующему объекту. Проваливаясь в рыхлых пустотах и утопая во влажном ковре из мха, кислоты и мусора, Сойер зашагал к женщине, что по птичьи сидела на перевернутом вездеходе в тени большого корабля.
1: «Стоять!»
0: — услышал он рядом. Контролер целился в женщину из укрытия. Он прижал пальцем чип в ухе и сказал кому-то еще.
1: «Вижу, тварь, запишите на мой счет!»
0: Сойер едва успел оттолкнуть его пушку. Женщина странно дернула головой. Пустые глазницы испугали. Она заклокотала и спрыгнула, теряясь в развалинах.
1: «Зараза, ты что выкинул, паршивец?»
0: Контролер без перехода огрызнулся и в наушник.
1: «Да не давлю я на него! Немного воли дал! Вижу, что напрасно!»
0: Сойер бежал туда, где исчезла женщина. Чистокол распотрошенной корабельной турели преградил путь. Сойер пошел вдоль, не обращая внимания на угрозы. Турель отломилась от корабля. Она прикрывала открытый шлюз и держала один борт чуть выше другого. Название корабля Сойер знал. Видел в прошлом. Рядом со входом валялись открытые гибернационные капсулы, подписанные именами знакомых ему людей.
1: «Чтоб тебя! Согласился только ради доплаты! Все время с тобой одни проблемы! Стой, твою мать!»
0: Сойер обернулся. Запыхавшийся контролер целился в него. Он задыхался, открыл шлем и вытер лоб тыльной стороной перчатки.
2: «Что ты сказал?»
0: — как во сне спросил Сойер.
1: «Опусти эту штуку на землю!»
0: Оказывается, Сойер все еще сжимал импульсный излучатель.
2: «Да там ведь и заряда не осталось, наверняка».
0: Но в злом взгляде контролера читался страх.
2: «Их заперли здесь»,
0: — сказал Сойер, не выпуская пушку.
2: «Планета была покрыта силовыми полями. С нее никто не мог улететь. Пока бой шел в космосе, армии на поверхности оказались отрезаны от снабжения на месяцы. Случалось всякое дерьмо. Грабежи, каннибализм, отравление местной органикой...» Он запнулся. «Растяжки». Контролер поджал губы. В глазах читалась усталость. Он выразительно посмотрел на блеклую надпись у одного из кораблей. «Осторожно, мины!» Сойер продолжил. «Две армии месяцами расстреливали друг друга, не имея возможности убраться отсюда. Их действия убили и без того непригодную планету и отравили жизнь на ней. Ради всего святого.
1: Нет здесь ничего святого, отрезал сопровождающий. Пушку брось.
2: Сойер колебался. В это время из-за его плеча выглянула безглазая женщина. Контролер отвлекся на нее и немедленно выстрелил. Сойер дернулся и словил пулю по касательной. Не сильно, но зацепило плечо. Сойер уставился на рану и выронил излучатель.
1: «Пошли, хорош на сегодня!»
2: Контролеру было явно не по себе. Он сказал в наушник.
1: «Мы возвращаемся!» «Потому, твою мать! А, типа не в курсе! Так смените меня на кого угодно! Ах, не хотите? А я как, по-вашему, держусь?»
2: «Как вы меня нашли?» — спросил Сойер. «Как я попал к вам?» Контролер помолчал. Махнул рукой, пнул камушек. Собрался с мыслями.
1: «Мозг тебе прочистят все равно. Как нашли?»
2: «Купили на аукционе. Как еще-то?»
1: «Такие, как ты, раритеты. Денег отвалили немало. Мы же не миллиардная корпорация, знаешь ли».
2: Контролер достал сигарету, помял в пальцах.
1: «Сначала стреклятые планеты вывезли наиболее ценные. Потом нашли Синтель, выгребли и его. Но не досуха. Оказалось, что в силу особенностей его происхождения многие залежи неочевидны, а сканеры их не чуют. Нужны специфические искатели с некоторой специфической памятью и опытом. И тогда стали собирать останки таких, как ты. Покупать из-под полы в антикварных лавках и на разных грязных аукционах».
2: «Таких, как я?» Сойер задумчиво смотрел на синтетическую кровь, которая сочилась из раны. Контролер сплюнул, поджег сигарету и затянулся. Привычный запах отбивал здешнюю чужую вонь.
1: «Да я ж не болванку имею в виду!»
2: Он постучал пальцами с зажатой сигаретой по виску.
1: «А вот это!»
2: Сойер отступил на шаг.
1: «И оно самое сейчас там, на нашем корабле. Твоя болванка — просто арендованный рабочий инструмент. А путь на корабль знаем только я да мой бот. Потому что ребята тоже стараются провести время с пользой, смекаешь? Если я время от времени не жму на браслетик этим вот пальцем, пятеро крепких ребят начинают испытывать тревогу и недобро поглядывать на маленький, несправедливо дорогой бокс. Все хотят заработать немножко деньжат, парень. Ведь мы только и можем, что шнырять здесь в пересменке между вахтами крупных корпораций. Мелкие рыбешки должны крутиться резче, чтобы выжить. Так что принимайся за работу. А не то перепродадим то, что от тебя осталось ребятам покруче. И да, твою кукушку я могу поджарить сию минуту. Хочешь ярких ощущений прямо сейчас?»
2: Сойер крепко сжимал кулаки, но с места не двигался.
1: «То-то не быть! Я твой единственный шанс выбраться!»
2: Криво усмехнулся контролер, прежде чем то, что Сойер принимал за женщину, набросилось и откусило ему голову. Существо не было человеком. Оно, как конструктор, пересобиралось в похожие на привычные жертве формы. Болванка Сойера его не заинтересовала, так как не была собрана из органики. Бот манил еще меньше. Существо распалось из гуманоидной формы в нечто напоминавшее длинноволосого паука и поползло в пробоину в борту корабля, волоча останки контролера. Сойер очнулся, подобрал рабочее оружие и выстрелил. Существо заверещало и потащило укороченную добычу резвее. Сойер подобрал руку с браслетом-коммуникатором. Бот послушно сопровождал.

Это было странное чувство — вернуться. По мере движения вглубь корабля накатывали воспоминания. Сойер так долго стоял перед входом в жилой отсек, что завибрировал ком. Сойер приложил контролёров палец к экрану, и ком отстал.

была покрупнее. Эти люди принялись диктовать условия другим мирам. Долгое время афера удавалась с беднейшими, пока недовольные не собрались и не доказали, что уроков с них хватит. Но бойкие ребята привыкли жить на широкую ногу и не желали терять позиции. А поскольку на своей территории воевать не любили, да и не умели, ведь на них прежде не нападали, появились так называемые планеты войны. Когда Сойер в последний раз видел Майю, она бежала в медотсек. Он не хотел туда идти, но ноги сами понесли. Медотсек был разрушен, оборудование и вещи перевернуты. У Майи был здесь особый тайник. Никто о нем не знал, кроме пары доверенных лиц. Сойер вернул стол Майи в нормальное положение, поставил рядом стул и посидел в тишине, задумчиво глядя на лучи местного солнца, пробивающиеся сквозь дыры от снарядов в стенах. Сойер отщелкнул от прикрученной к столу разбитой сенсорной консоли боковую крышку. Внутри, на клочке бумаги, значился код отсека и подпись «Пожалуйста, будь жив, Сойер, М». «М» продолжалась длинной жирной полосой чернил. Бумажку Майя неаккуратно смяла. Она бы так не сделала, будь времени в достатке. Сойер знал, что за место указано в записке. Нижний отсек сброса аварийного шаттла. Корабль стоял на грунте. Они хотели уйти через систему пещер, которую накануне обнаружили Клэр и Олег. Сойер знал, как пройти в тот отсек, даже с учетом того, что многие переборки заблокированы. Пришлось лезть в систему вентиляции. Это не было проблемой с хорошим ночным зрением. Болванка обладала полезными настройками. Как системный инженер, Сойер оценил. Бота он оставил у входа в корабль, но постоянное чужое присутствие вовсе не чудилось. Местные существа тоже сновали по брошенным отсекам. Пожирали склизкие органические наросты на стенах, видимо, в темноте росли наиболее вкусные грибы. Сергеев, биолог, наверняка сказал бы, что в разбитых кораблях за прошедшее время сформировалась уникальная экосистема. Один раз Сойер наткнулся на прилепленный к стене белесый кокон и выводок уродливых паучат. Он подивился тому, что не испытал страха. Видимо, это чувство умерло, как и он когда-то. Сойер вспомнил свой худший день и подрыв на растяжке, и все же сознание живо. Это обнадеживало, пусть надежда и была хрупкой. Он опасался надежды в своем нынешнем положении, особенно владея оторванной рукой куратора. Сюда явно никто не входил. Даже Сойеру пришлось возиться со входом в аварийный отсек. Экипаж сделал все, чтобы оставить пути отхода незаметными, но не для своего. И теперь Сойер понимал, если товарищей загнали в угол, он увидит гору трупов. А если они сбежали? Ничего. Он хотел, чтобы отсек был пуст. Любопытное солнце добралось и сюда. Рыже-красные лучи заката подсвечивали картину так, что сомнений в произошедшем не оставалось. Тот день действительно выдался на редкость дерьмовым. Тяжелый снаряд типа «Энола» ворвался в пристанище его экипажа прямой наводкой и сделал пристанище последним. На стенах буйно цвели мхи и лишайники, переплетались нитями грибной слизи. По бурой картине растительных брызг Сойер мог достаточно хорошо вообразить, что явилось для них привлекательным субстратом. В огромной дыре в полу сияло целое озеро Сентеля. Несметное богатство для охотников за сокровищами, мерзавцев всех мастей. Его экипаж. Сойер покачнулся и еле удержался от падения с края.
Видимо, стресс отразился на показателях активности мозга, потому что палец контролировал.

0: Алёра пригодился раньше обычного. «Никто не повторил бы условий создания Сентеля», — обронил тогда контролер. «Никто в своем уме». Что-то в местной почве мутировало, вступило в реакцию с инопланетными ядами и чужеродной органикой. Сойер осознал, что бродил по этой планете раньше. Найденный в пыльном чулане артефакт. Эхо войны в мертвой тишине. И эта прогулка вовсе не была первой. Но первая завела настолько далеко. Он вспомнил чувство бессилия, отчаяния, злости и страха. Бессилие убивало больше прочих. И как только мозг ворошил прошлое, начинал сдавать от пережитого ужаса и намеревался всерьез спятить, чтобы остановить бесконечную карусель, воспоминания подавляли, болванку перезагружали разок-другой и снова здравствуйте.
1: «Кто вы? Я вас знаю?»
0: «Ну ты и задал нам жару, парень. Кстати, давай знакомиться, я твой контролер». Кажется, по мере новых мучительных пробуждений он наблюдал старение этого человека. Память встраивала один кусочек за другим в разбитую головоломку.
1: «Там погибло много людей».
0: Собственный голос казался чужим.
2: «Где?»
0: — заинтересованный голос контролера.
2: «Спутниковая карта говорит, что там раньше никто не искал».
3: «Была крупная засада».
2: «Уверен?»
3: «Погибли две роты, я слышал переговоры».
2: «Ребята, готовьте контейнеры! Намечается джекпот!»
3: «Я должен найти Майю. Вы поможете?»
2: «Ах, твою мать! Снова завел шарманку!»
1: «Нет, нет, не смейте! Прекратите!»
0: Он заслужил другую вечность. Он хотел быть со своим экипажем. Тишина и темнота. Дурман и ясность. Перезагрузка. Перезагрузка.
2: «Ну что, прекрасный солнечный денек? Пора бы и прогуляться, что скажешь?»
0: Бодрый, скрипучий голос контролера с каждым разом вызывал отторжение. То, как он харкал, то, как расстреливал жалких тощих существ в развалинах. Его приказы не обсуждались. «Вспоминай, ищи Сентель, помалкивай!» «Режим патруля активирован. Выхожу на маршрут». Сойер тяжело шагал из темноты своего корабля к выходу, у которого оставил бота. Он шел по коридорам, не таясь и не озираясь. Несколько голодных, наименее пугливых пауков следовали за ним. И на всякий случай принимали его форму. Ведь он нес кусок вкусного мяса.

0: Солнце катилось к горизонту. Некрупный спутник планеты мелькал в прорехах сизой облачной пелены. В вышине грохотнуло. Разряд молнии пронзил небо. Сойер захотел почувствовать дождь. Тело позволяло ощутить температуру капель, а влажность ему не вредила. Сойер был рад. Он вышел из корабля и некоторое время стоял под проливным дождем. Затем подставил ладони, и ручейки горячего синтеля потекли с них. Он ничего не мог поделать с тем, что испытывал.
1: «Прости», — сказал он. «Прости, Майя».
0: Он обернулся и посмотрел на старый корабль в последний раз. Бот, груженный ценной ношей, оповестил то, что осталось от контролера о входящем звонке. Ком успел перекочевать на руку Сойера. Тот включил громкую связь.
2: «Где потерялся, старый ублюдок? У нас на хвосте корпорация! Да такая, что сожрет вместе с манатками и не подавится! Валить самое время, прием!»
0: «Принял!»
2: «Топай со своей куклой, Каштарет, мы вас подцепим! У нас час, если повезет! Надо валить за границу сектора, не то мигом дело пришьют! Че, до речи потерял? Как понял-то?»
0: «Понял!» Не пытаясь перекричать дождь, подтвердил Сойер. «Буду через 10 минут. Ублюдок!»
2: «Совсем охренел!»
0: — хохотнул Эд. Сойер знал это. Вспомнил, как и остальных обитателей летающего притона контрабандистов.
2: «И не молчи! А то, может, не знали, что и думать!»
0: «Не думай, Эд. Не твое!» Дождь превращал все вокруг в грязь, размывая кислотные лужицы. Вздыбленные стеклянные волны под дюзами крейсера с замшелой готической надписью «Аштарет» создавали маскировку не только подонкам, что ждали Сойера впереди, но и тем, кто следовал за ним, копируя его форму и походку. Перед ними маячил кусок ароматной добычи, а из выпустившей трап светящейся коробки впереди приятные запахи были еще сильнее. Охранная система контрабандистов пребывала в смятении. Из странного призрачного отряда никто не подходил под критерии живых людей, представителей корпорации или коллег по опасному бизнесу. И все же система отправила экипажу запоздалый сигнал. Сойер был готов. Сначала велел боту защищать ценный металлический бокс с его именем на крышке, затем бросил приманку на верхнюю ступень трапа. Первым на нее купился Эд. Вторым — самый крупный паук. Сойер прикинул: часа точно хватит.

0: Натурально такие!»
1: С жаром воскликнул Паша, выставляя вперед свои маленькие костистые кулачки.
0: «Башка, как у теленка, а в самой зверюги...»
1: 100 кило!» — хором добавили мужики. Кто-то разлил по захватанным рюмкам остатки коньяка. Коньяк был свойский. Теща Гриша Малахонина делала. Красила самогон с жженым сахаром. Красили и другие, но Гришкина теща имела секрет. К своему коньяку добавляла шоколаду. И оттого тещенка шла легко, бархатным огнем разливалась в груди. Пашка крякнул. Не то от досады, не то от удовольствия, так славно пошло тещина карамельная, и ухватил узловатыми пальцами из эмалированного блюда голову судака. Костей меньше. Широким ногтем зацепил мясо с рыбьей щеки. Пашка не стал отвечать на подначку. А если я обиделся, то самую малость. Ну, верно врал, как на то рыбак. Правдивому удача леску рвет. А Пашка 100 кило был рыбак знатный. Тем жил, тем промышлял, тем кормился. И потому, как дело свое знал крепко, врал Пашка словно по писаному. Понятно, смеялись мужики. Пашка 100 кило, Пашка 100. Только слушать под свежую уху пьяненького Пашку собирались все. Бабам это развлечение не дозволялось, уж больно солоны были порой Пашкины истории. Зато в прошлом году писатель из города приезжал, записывал, да понял, что ему по Пашкиному не суметь. Простился с поцелуями. Знать, карамельное крепко оказалось на изнеженное городское нутро. И даже, говорят, пропечатал пару Пашкиных историй, что поделикатнее в газете. Но Пашка не загордился. Ежели просил, кто байку, не отказывался. Скажет только: «Давай, братец, наливай 100, чтоб языку байчей ходилось». И врал, и удил, как прежде. Да что скрывать, и браконьерил помаленьку, и 100 ставил, и с пауком на косу ходил. Не было в этом ничего необычного. Кто из мужиков не выглядывал в окошечко с биноклем, когда по озеру катер рыбнадзора пойдет? Чудо было в том, что Пашка 100 кило пустым не возвращался. Казалось, сядет с удочкой 100 на край ближайшей лужи, и то лаврушки или окуньков наловит. Был Пашка невелик ростом, худ и рыж, как сосновая щепка. И в его глазах, некогда голубых, а нынче выцветших на солнце до серебристо-серого, плескалась мальком искорка смеха. Словно бы говоря: «Брешу, как есть брешу! И дурак же ты, батюшка, коль всему веришь!» «Павло!» — протянул просительно Генка, глядя, как 100 кило, насупившись, выбирает кости из полосатой спинки вареного окуня, аккуратно откладывая в сторону красные перышки.
0: «Ну, Павло, расскажи про озерную бабу!»

0: Мужики прыснули, не дожидаясь ответа рассказчика. Пашка поднял голову, медленно обсосал пальцы, выдерживая паузу. Да только ответ уже плясал серебряными искорками в его глазах. «Значит, так», — наконец вымолвил он степенно. «Про озерную бабу хотите?» Мужики согласно загалдели. «Было то в том годе», — медленно, словно припоминая, начал Пашка, хотя каждый из сидящих за столом слыхал эту байку уже раз 100. Или в позатом, помнится, по ранней весне, а может и по поздней осени. Помню, берег по закромке уже литком обметало. И этак иду я по тому литку, хрусь-хрусь, и думаю, отчего это окунь у нас под старой ивой на желтого твистера лучше берет, чем на белого? Или то я летом думал, а тут думаю, что надо бы мотнуться мне в город, прикупить кое-чего. И вдруг слышу, будто хихикает кто, и словно бы рыба большая хвостом по воде плещет. Мужики замерли, не донеся до ртов приготовленные 100 грамм. Озерную бабу всегда слушали так, с налитыми до краев рюмками, готовы в любую минуту отозваться на обыкновенное Пашкино «Ну, братцы, за озерную бабу, чтоб жирней ходила!» дружным выдохом и опрокинуть карамельное в рот. Один Гришка интересничал. Не давал виду, что, как и все, верит в зеленую, озерную девку, рыбацкую удачу. А потому, как заводил Пашка свою шарманку, Гришка так и норовил найти повод, чтобы прервать рассказчика. Вот и теперь, сбродив за перегородку в маленькую Пашкину кухню, Малахонин замер в дверях, выжидая случая. Это давно уж было чем-то вроде игры, и Пашка нарочито медленно и распевно рассказывал свои истории, чтобы дать Гришке шанс оборвать его на самом интересном. В том была соль.
1: «Вот, значит, ныряю я под иву и не рассчитал, цепанул с Настью за ветку и слышу за спиной у меня голос чистоты необычайной. Что, говорит, батюшка, попался? Оборачиваюсь и вижу, как есть она». Баба озерная, глазища зеленые и патлы до самой воды зеленущие, и натуры при ней.
0: Пашка растопырил пальцы, словно стараясь удержать в воздухе две невидимые, но увесистые дыни.
2: 100 кило?
0: Лукаво спросил кто-то. Павел открыл было рот срезать шутника, да не успел.
1: Паш!
0: Ловко вклинился Гришка.
1: Что это у тебя холодильник пустой? Про бабу травишь, а закуски на столе нема.
0: «Обожди, мужики!» — подмигнул Пашка и подпустил в кухню. Это тоже был ритуал, потому как всю историю про зеленую полагалось держать рюмки в лед. А кто на стол опустит, тому в году удачи не будет, проще удочки через колено переломить. Пашка не торопился. Открыл холодильник, подсокал языком.
1: «Это что у тебя за бадья?» — бросил Гришка. «На весь холодильник одна кастрюля и та...»
0: «Подкормка!» — отозвался Пашка.
1: «Не прикормишь, не поймаешь». «Не иначе озерную девку ты на отрубе поймал», —
0: усмехнулся Гришка. За столом кто-то гоготнул.
1: «Девки, Гриша, на отрубя не идут»,
0: — наставительно проговорил Пашка так, чтобы было слышно за перегородкой.
1: «Девки на сено идут. А уж там у кого какая уда».
0: Тут уж за столом загоготали все. Пашка оттеснил посрамленного Гришу от холодильника, выдвинул лоток для овощей, достал черный пакет
3: и едва развязал его, как у всех зашелся дух, а рот наполнился слюной.
1: «А за то, Гриня, что ты такой любознательный, вот тебе закусь!»
0: — ласково утешая противника, проговорил Пашка.
1: «Жалую тебе судака моего личного копчения, чтобы язык проглотить и нового не отращивать!»
0: Судак, здоровенный, больше локтя длиной, бронзовый, осторожно лег на блюдо. И обиженный Гришка принялся ломать его, увязая пальцами в душистом, сочащемся золотым жирком мясе.
1: «А что, мужики?»
0: — проговорил Пашка весело, понимая, что уж теперь не время для сказов. От судачьего духа рюмки так и льнули к губам, но мужики мужественно сглатывали, ждали.
1: «А не выпить ли нам за озерную бабу, чтоб жирней ходила?»
0: Разошлись поздно, но не так, чтобы пьяные. Чуть навеселе. Уговорились в половине пятого у запруды с удочками. Только Пашка был уверен, что Ваську и Мишу маленького можно не ждать. Плох тот рыбак, что меры не знает. Павел сгреб со стола грязную посуду в таз, отнес на кухню за занавеску и только собрался прилечь, как кто-то осторожно постучал в ставень.
2: «Кто?»
0: — спросил хозяин неласково. Мало ли шантропы по ночам в деревне лазает.
2: «Олег!»
0: — отозвались из-за окна.
2: «Олег Воеводин, дядь Паш, помнишь?»
0: «Как не помнить? Городской писатель. Слабенький до тещенки и жадный до баек». Пашка открыл дверь, впуская гостя. Но тот оказался не один. Следом за Олегом в дверь бочком проскользнула девушка. Черненькая и вертлявая. Пашка таких не любил.
4: «Заходите, гости дорогие. Заплутали или по делу?» —
0: сонно проворчал он, гадая, зачем притащил писатель в деревню свою городскую воблу. Уж не ради Пашкиных баек. Потому как девки, особенно этой... Пашка брезгливо отошел, пропуская гостей в прихожую. «Ничего рассказывать не станет».
2: «Да мы с шестичасового автобуса, дядь Паш, пешком вот!» —
0: радостно сообщил Олег, будто надеясь, что хозяин дома тотчас откроет объятия и заключит в них блудного сына.
2: «А это Яна, моя невеста».
0: Писатель замялся, ожидая реакции. «Поздравляю!» — буркнул Пашка, понимая, что теперь от непрошенных гостей ему никак не отделаться. «К Малахониным бы их свести. Наверное, спят все».
5: «Олежек мне столько о вас рассказывал. Какие места тут у вас красивые, какие люди!» —
0: начала черненькая Яна высоким и резким, каким-то птичьим голосом, и Пашка окончательно уверился. «Гадкая девка!» Сердито сопя, постелил гостям в средний, прикрыл дверь, постоял, послушал, как они в полголоса переговариваются, планы строят. А как смолкли, тихо прошел в кухню, взял из холодильника кастрюлю с прикормом и, накинув зеленый брезентовый плащ, нырнул с порога в глухую темноту ночи. Луна выставила из-за плотного сизого облака желтый плавничок, и озеро осветилось волшебным, мертвенно-бледным светом, мысками врезавшимися в истинно черное. Пашка поставил кастрюлю на песок, оглянулся и прислушался. Слушал долго. Не шевелясь, не поворачивая коротко стриженной рыжей головы, над озером было тихо. Где-то далеко плескало по воде позднее весло, но там, за поворотом. И этот далекий плеск далеко катился по зеркальной глади. Урони хоть слово, и оно тотчас разбежится над озером тысячью хрустальных бусин, и хоть одна да ударится о берег у самых ног Пашки. «Хорошо, что третьего дня отвел писателя с его заморышем к Малахониным», — думал Павел. «А то спасу не стало от этой девки. Трещит ты, трещит. Места де красивые, сказочные. Фольклористка, баечница. Фу. Много ли баек соберешь, если рта не закрываешь? Можно бы и поскромнее быть, других послушать. А умеючи слушать, много узнать можно». Пашка слушать умел. Он застыл над озером, ловя неторопливый шепот волн.
6: «Валя!»
0: — наконец позвал он негромко.
6: «Валь, Валь, Валь!»
0: И снова прислушался. Добрых пять минут или около того ничего не менялось. Волны мерно шуршали у ног Пашки, качая длинные ветки ивы, опустившие зеленые, искристые в лунном свете блесны листьев в черную воду. Но вскоре послышался плеск, а следом кто-то зафыркал, словно отплевываясь, и вот из-под листвы вынырнула широкая змеиная голова, большая, не в пример больше Пашкиной. А следом неловко вывалилась на берег на коротких крокодильих ногах длинное чешуйчатое тело.
6: «Валя!»
0: Пашка нагнулся, потрепал чудовище по скользкой голове. Валя прикрыла глаза кожистыми нижними веками, зажмурилась от удовольствия.
6: «А я тебе печеньице принес,
0: заворковал Пашка, доставая из кармана гостинец. Валя принялась извиваться всем длинным телом, ожидая лакомства и от нетерпения пошлепывая по заплеску разлапистым хвостовым плавником. Ловко подхватила печенье на лету, на мгновение обнажив несколько рядов мелких белых зубов. Пашка поставил перед ней кастрюлю, и Валя тотчас сунула в нее голову, захлюпала под кормкой.
7: «Ешь, ешь!»
0: Павел присел на камень, задумчиво глядя на разлитый по воде лунный блеск.
5: «Давеча опять к туристам ходила», —
0: прервал его мысли тихий женский голос. Катя села рядом с ним на песок, укрыв наготу длинными зелеными волосами.
5: «Растет наша Валя, дядь Паш», —
0: сказала она обеспокоенно.
5: «Вон уж в ней
7: 100 кило, невесело пошутил Пашка.
5: «Да какое там?» —
0: отмахнулась Катя, запустила в песок перепончатые пальцы, ища камешек, кинуть в воду, разогнать безмятежных лунных зайчиков.
5: «Вчера под самые палатки залезла. Хлеб у туристов поела на той стороне озера. Не могу я всякий раз морок наводить, как она безобразить примется».
7: «Тяжело тебе, Катя», — сострадательно пробормотал Павел, отвел от лица Кати изумрудные волосы, с жалостью глянул на запавшие щеки и жемчужные тени под большими водянисто-бирюзовыми глазами.
5: «Еще немного потерпи. Под лед уйдете, куда она от тебя денется? Зимовку у ельника готовь. Я присмотрю, чтобы вас не тревожили. А по весне Валя к истокам пойдет, а там вверх по реке вот и передохнешь».
0: Катя обняла руками плечи, так что чешуя на ее локтях и предплечье вспыхнула серебром.
5: «Кабы мне еще русалочку, дядь Паш», —
0: просительно начала Катя.
5: «Я бы ее всему обучила, и не так тоскливо».
7: «И не думай», —
0: Пашка погрозил пальцем. Катя опустила голову, снова завесив лицо волосами. Почувствовав его недовольство, Валя подняла голову из кастрюли, уставилась круглыми желтыми глазищами, и гневная складка между рыжеватых Пашкиных бровей тотчас разгладилась.
7: «Поела?»
0: — спросил Павел ласково. Валя помотала головой, отряхивая остатки от рубей на песок. Сунулась под руку, «почеши», — мол. Пашка рассеянно почесал темную чешую, и Валя тотчас развернулась и с плюхом ушла в воду. А уже через мгновение вынырнула, фыркнув метрах в 15 от берега.
7: «Он как играет», — улыбнулся Пашка.
5: «Угу», —
0: угрюмо отозвалась Катя.
5: «Да плещется. Увидит кто. Опять мне морочить».
0: Пашка приобнял русалку за плечи, прижал к груди, погладил по волосам.
4: «Бедная, бедная моя Катя».
0: Она приникла к нему, всхлипнула, готовясь заплакать.
7: «А топить все равно не дам», — продолжил он строго.
0: И Катя тотчас перестала всхлипывать, обиженно надулась.
7: «Хочешь, в деревню приходи. В колодце посидишь, послушаешь, как бабы будут песни петь».
5: «В прошлый раз ведром по голове ахнули, тоже мне веселье», —
0: отозвалась Катя хмуро.
7: «Да кто в прошлый?» — усмехнулся Паша. «Я вчера сам в колодец мотор спустил. Прогресс. И никаких ведер».
5: «Ведром не тяпнет, так током», —
0: проворчала в полголоса Катя, поднимаясь и медленно заходя в воду.
5: «Всплыву кверху пузом и бегай по всему озеру сам за своей Валей».
0: Словно в ответ на ее слова, далеко, почти на самой середине озера, плеснула Валька, и белый лунный огонь вспыхнул на ее чешуйчатой спине. Катя пожала плечами, мол, попомни мои слова.
7: «И что ты за брюзга?» — отозвался Павел.
5: «А то, может, искупаемся, а, дядь Паш?» —
0: вдруг предложила Катя, плеснула по воде перепончатой рукой.
5: «Уж больно ночь хороша, ласки охота».
0: Она улыбнулась тонкой русалочьей улыбкой, и Павел тотчас почувствовал, как с неудержимой силой потянуло в воду, аж кости заломило.
7: «Поди к туристам, ласкайся!» — грозно ответил он. «Потом поморочишь, и дело с концом!»
5: «Скучный ты, дядь Паш!» — бросила Катя.
0: Зов ослаб, зеркало воды покрылось рябью.
5: «Тоска смертная!»
0: Катя бесшумно побрела по воде,
7: и вдруг взмахнула руками, плеснула и ушла вглубь озерного зеркала. Пашка остался сидеть, думая над ее словами. Ведь и вправду скучно девке. Тонут на озере редко, и не всякий русалычьей жизни захочет. Вот и мается одна, и с Валей ей тяжело. Может, пусть утащит кого. Хоть эту трещалку писателеву ее не жаль, и скучно не будет. С такой не соскучишься. Только потом представилось Пашке, как поселится это писателево трепло в его озере, так плечи сами собой передернулись от отвращения.
8: «А-а-а!»
7: Крик разорвал тишину над озером. Пашка вскочил на ноги, путаясь в полах, сбросил плащ и легко нырнул в воду. До мыса было минут пять. Домчался за полторы, жадно хлопая жабрами. Дыхалки бы точно не хватило. Пока тут кролем-брасом дошлепаешь, можно и не успеть. И какого беса их понесло ночью на середину озера? Павел не любил туристов. Порой просто ненавидел. Столько было хлопот от их племени. Раньше, когда берега озера были пустынные, редкий рыбак забирался так далеко, было проще. Скольких валь выкормил Пашка, и не сочтешь. И ни одна не пропала. Все шли по весне вверх по реке. Соблазнов было меньше. Что, Вальке, объяснишь, что опасно вылизывать консервные банки после туристов? Что если эти увидят, не побегут, скорее жахнут промеж глаз топориком или того гляди из двустволки? Что тогда? Как ей объяснишь, что не только ее убьют, озеро умрет? Станут ездить чудовище искать, лохнесскую Вальку ловить на печеньку. Вот и сейчас знать на печенье позарилась. Обертка по воде плывет. Пашка вынырнул в аккурат около лодки. Та накренилась, вот-вот черпнет. Парень упал на правую уключину, так что голова едва не в воде. Знать без сознания. А девчонка забилась в угол, орет и веслом по Валькиной голове лупит. И девчонка-то писателева Янка, чтоб ее. А Валька, дурная башка, знать, когда за печеньем прыгнула, зацепилась лапой. Тащит, верещит, а освободиться не может.
8: «Стой!»
7: — крикнул Паша, пытаясь ухватиться за бешено извивающуюся Валькину спину. Девушка вновь замахнулась веслом, Валька с усилием дернулась, и лодка, щедро зачерпнув воды, пошла на дно.
8: Всего долю секунды. На одну долю секунды подумалось Павлу, что, может, то и к лучшему. Будет компания Катьки, и тотчас стало стыдно. Не для того он здесь, чтобы позволить беде случиться.
7: Пашка подхватил обморочного писателишку под подбородок. Черненькая девчонка барахталась сама, да только заметно повыбилась из сил, устала. Вот-вот в русалке. Пашка погреб к берегу. Успеть вытащить парня и вернуться за девчонкой. Внизу из глубины бился неслышный крик о помощи. Лодка тащила на дно глупую Вальку. И тут Пашка понял, что не успеет. Не успеет вернуться. Потопнет девка. И Вальке не жить, пока он тут заосводовца.
8: «Знать иначе никак»,
7: — тихо шепнул он. Повыше поднял голову и крикнул, но непривычным, чуть надтреснутым голосом. Раскатил над водным зеркалом глубоким густым басом. Тем, что когда-то собирал русалок со всего озера. Тем, что вызывал в засушливое лето бурю. Тем, что был слышнее самого большого монастырского колокола. И на этот зов тотчас проснулись в деревне, побежали с фонарями на берег, побежали со всей мочи. На такой зов иначе не бегут. Заворчали, закашляли лодочные моторы.
8: «Держись, девка!»
7: — крикнул Павел из последних сил бултыхающейся Янки, а сам, перехватив покрепче писателя, зажал ему пальцами нос и резко пошел на глубину. Полминуты есть, покуда не захлебнется. Оказалось, достаточно одного короткого рывка, чтобы Валька, свободная со следами весла на лбу и повисшей, как плеть, лапой, но все же рванула вверх. За ней поплыл и Пашка. В лицо повеял ночной ветер, и легкие жадно хватанули воздуха. Перед глазами показались бледные ноги городской болтушки. Кто-то из мужиков втаскивал дуру в лодку.
8: «И этого!» —
7: — хрипло крикнул Пашка, надеясь, что у Вальки хватило ума убраться подальше от винтов.
9: «Да близко не подходи! Веслами работай, мать твою!»

0: Спасенных потащили в дом к Малахониным. Хотели прихватить и Пашку, но тот махнул рукой, мол, отдышусь, сам дойду, и тяжело повалился на песок возле ивы. Как только голоса затихли, из-под листвы выглянула Катя.
1: «Как?»
0: — только и выдохнул Павел.
2: «Вальки-то?»
0: — переспросила русалочка, сердито глядя на него.
2: «А что ей сделается? Не охромеет и поумнеет вряд ли».
1: «Сердишься?»
0: — прохрипел Пашка, стараясь подняться с песка.
2: «Много чести».
0: Катя, тихо ругаясь, подставила ему плечо.

0: доме было жарко, и народу набилось столько, что не вздохнуть. Гришка лучился радостью. Ради такого полдеревни собралось к Малахониным, и вторая половина, будь возможность, желала бы оказаться рядом со спасенными. Да дом не резиновый. Мокрый, завернутый в новое байковое одеяло, щедро выделенное из неприкосновенного запаса, писатель клацал зубами, стараясь влить в рот полстакана водки.
1: «Я водку не буду», — слабо запротестовала чернявая Яна.
2: «А я тебе дамского, дамского», — ласково уговаривала хозяйка.
3: Забежала за занавеску, схватила за лавка банку вишневого варенья. Ловко открыла, бухнула пару ложек в банку с самогоном, размешала, налила в стакан.
4: «Дамского, только чтоб согреться», — заворковала она над девчонкой. «Оно легенькое».
3: Янка хлебнула, закашлялась до слез.
1: «Так вот как есть», —
3: продолжал писатель, лязгая зубами и вцепившись белыми пальцами в стакан.
1: «Чудовище громадное, как из воды выпрыгнет. Вроде крокодила, только голова такая тупая, короткая, и глазище, вот!»
3: Олег вытянул перед собой кулаки.
1: «Вот такие! Чистая правда, мужики! Чудовище у вас в озере живет!»
0: «Ты чай, братец, со страху опорошился?» — усмехнулся кто-то.
1: «Какой этот? Едва не помер!»
3: — с обезоруживающей откровенностью признался тот.
1: «Громадина, чуть ли не...
0: 100 кило!»
3: Бросил Паша из дверей. Он не стал ждать, пока стихнет смех. Пошел к себе. Уж больно день выдался суматошный. Выспаться бы надо. А завтра Катьке сказать, чтоб сходила за полночь под окошки к Малахониным. Надо было сразу этих двоих заморочить, да сил не было.
0: «Эй, Павло!»
3: Остановили его на крыльце мужики.
0: «Ты, говорят, писателя с девкой от озерного змея спас. Что, их заправду видел? На крокодила, говорят, похож».
3: «На судака похож», — отозвался Пашка устало. «На большого. Жор пошел. Рыбина, разыгравшись, из воды выпрыгнула. Девка хотела его веслом хлопнуть и своему же хакалю городскому по тыкве и приварила. Да так крепко, что едва дух не вышибло. Он на борт повалился, лодка черпнула. Хорошо я на берег вышел. Прыгнул в лодку, погреб к ним. Только это дурище, как вылезать стало, так навалилось, что и мою лодку утопило. Вот и все чудище. А у страха, мужики, вот такие глаза!» Пашка сжал перед собой два сухих маленьких кулачка. Мужики засмеялись, и страх постепенно начал таять в их глазах.
0: «Дело, — говорил Пашка, — какие чудовища! Сколько лет на озере живем, никаких чудищ отродясь не видывали!» «Павло!»
3: Смеясь, крикнул кто-то вслед.
0: «А велик ли судак-то был?»
3: Пашка усмехнулся, выждал паузу, развел ладони, словно держа в руках здоровенную судачью голову, но не ответил. Медленно побрел домой.

0: Ну, долго мне еще смотреть на вас, как цезарианский корнеплод на десятиногую псевдокаракатицу? Так, все замолчали, сели, включили технику. Что там у нас по плану, господа курсанты? Цезариана. Угу. Оказались мы там с Гробусом, когда шла большая охота на серых корсаров. Перед нашей командой поставили задачу найти одну из их баз, просто найти, ничего больше. Начальство строило какой-то хитрый план использования этой базы. Про сереньких вы уже знаете, проходили в общем курсе военной истории. Поиски базы, которая закопалась в пещерах на глубине километра этак в три, занятие весьма увлекательное. И вот вызывает нас с Гробусом высокое начальство и сообщает: мы должны немедленно стартовать на вторую орбитальную, а там нас ждут инструкции. Хорошо, мы стартовали. Не буду утомлять вас подробностями, ребятишки. Речь шла о доставке на Цезариану большого камнегрыза. Это такая штука размером с двухэтажный дом на семью из 20 человек. Камнегрыза удалось на время выпросить у вулканологов. То есть он проделывает ходы в грунте любой плотности и совершенно не боится адского жара. И он действительно был нужен, чтобы добраться до базы серых корсаров. Проклятая база явно имела несколько выходов на поверхность. Корсары могли затаиться прямо под штабом нашей разведки на пятиметровой глубине и сидеть там до часа икс. Задача перед нами стояла такая: изобразить двух сумасшедших вулканологов с кузы, принять груз, а груз в собранном виде, еще поди найди транспорт для перевозки, доставить на орбиту Цезарианы, а там его уже будет кому встретить. И лезем мы в большой информаторий искать сведения о выдающихся вулканологах. И находим мы там одного действительно потрясающего чудака с вот такущей бородой. Он ее, видите ли, на паре отрастил, бриться не собирается. А самое интересное, этот чудак сильно похож на Гробуса. У вулканолога была грива, не так чтобы львиная, у льва волосня гладкая и тяжелая. Представьте себе кубометр колючего пуха, пронизанного отдельными жесткими спиральками, торчащими во все стороны. Представили? Ну вот что-то такое. «Ты бы мог изобразить этого вулканолога, — говорю я. Но как быть с волоснёй и бородой?» А он тычет пальцем в голокуб. Там другая голова женская, я бы эту женщину не назвал красавицей даже за месячный отпуск на Эвелайне. Однако чем-то мне ее лицо знакомо. Я вглядываюсь и все яснее понимаю, что это моя родная бабушка.
1: С бабушкой такая история вышла. Она, родив и вырастив двух детей, потом понянчившись с тремя внуками, вдруг объявила, что мы ей до смерти надоели, а для полного счастья ей требуется еще одно высшее образование. И улетела. Правда, ко дню рождения каждый потомок получал подарок, но подробности о себе она не сообщала. Мы думали, забралась в какой-то засекреченный институт. А она в вулканологи подалась. Смотрим мы с Гробусом друг на друга, и в его глазах ужас, и в моих глазах ужас. Потому что мы все яснее понимаем, ему придется вживлять искусственные волосы, а мне... Ну, сами понимаете, мне требуется какой-нибудь шиньон, но это не все. Женское обмундирование тоже где-то нужно взять. Причем такое, чтобы возникал этот специфический дамский силуэт со всеми архитектурными деталями. В общем, решили так. Гробусу парик, мне два скафандра тети Мани.
0: Ну, ребятишки, жаль, что вы тетю Маню не видели, много потеряли.
1: Ну что, нашли?
0: Да, это она и есть.
1: Даже если бы для перевозки тети Мани нужно было строить специальный транспорт, он был бы построен. Она была не просто химиком высочайшего класса, не просто технологом пищевой промышленности с 40-летним стажем. У нее еще было чутье. Она понимала, как из цезарианского корнеплода приготовить копченый сыр. Начальники экспедиции бились насмерть за право пригласить тетю Маню. Но я сколько живу на свете, а такого фигуристого химика не встречал. То есть спереди все торчало сантиметров на 25. Я сказал, торчало. Ну и сзади, соответственно. Так что скафандры ей мастерили особенные. Начальство все уладило. Нам для этой экспедиции выдали дубликаты чипов лохматого вулканолога и дорогой бабушки. Нас снабдили всем необходимым и даже кое-чем лишним. В тратах нас не ограничивали, только бы мы поскорее доставили камнегрыз и пустились мы в дорогу. До Кузы мы добрались именно так, как начальство запланировало. И там мы встретили Трофимыча. Трофимыч был 50-летний мужик, да что мужик, мужичище, огромный, красномордый и лысый. Имя у него тоже было, причем тройное. Родриго Буревой Пантелеймон. Он сразу предупредил, чтобы по имени не обращались, и помянул соответствующим словом своего папеньку-славянина, как раз тогда попавшего в секту корнеискателей, и маменьку-испанку, не сумевшую отвадить мужа от глупостей. Трофимыч сопровождал груз. Казалось бы, сдай ты эти 4 контейнера в пункте А, получатель распишется за них в пункте Б. Нет, он вез контейнеры сам. И мы даже заподозрили, что в них сидит что-то живое. Контейнеры имели решетчатые окошки и пуленепробиваемые шторки на них, которые Трофимыч то поднимал, то опускал. Камнегрыз был таким сокровищем, что еще не во всякий грузовой отсек влезет. Начальство конспирации ради от перевозки устранилось совершенно, как хотите, так и кувыркаетесь. Мы с большим трудом приткнули камнегрыз на перевалочную базу и понеслись договариваться с капитанами транспортников. Это нужно было делать лично. Почему? А вы не догадались? Эх, молодежь, молодежь! Мы с Гробусом, пока добирались до Кузы, потихоньку смостачили такое маленькое устройство, из которого, если загрузить подходящим сырьем, вскоре начинала капать мутноватая, но на вкус вполне терпимая жидкость. А фляжечка с мутноватой жидкостью во всех космопортах самая лучшая валюта. Конечно, если нужно уболтать мужчин. Что касается женщин, об этом мы поговорим в другой раз. Так вот, до Цезариана мы добирались, как и следовало ожидать, довольно сложным маршрутом. 8 пересадок — не шутка. Но я хотел рассказать про Трофимыча. Мы уговорили одного деда, пилотировавшего посудину, ровесницу моей дорогой бабушки, взять нас с камнегрызом на борт. Он увидел наш груз и ужаснулся. Но начальство не ограничивало нас в тратах, и дед сдался. Камнегрыз ползает, только очень медленно. Мы 2 часа загоняли его в трюм, причем надломили, а парели должны были заплатить за нее отдельно. Наконец камнегрыз встал, как мы задумали, и осталось только закрыть и задраить ворота. Тут-то мы и услышали истошный вопль.
2: «Ценный груз! Ценный груз!»
1: По аппарели бежал Трофимыч, а за ним 4 робота-погрузчика везли 4 вышеупомянутых контейнера. Он так настойчиво требовал, чтобы ему позволили разместить контейнеры возле камнегрыза, что мы забеспокоились. Если наше начальство приказало нам изображать полоумных вулканологов, отчего бы серым корсарам не приказать своему агенту изобразить крикливого, сварливого и настырного дядьку? Оказалось, что Трофимыч тщательно скрывает содержимое своих контейнеров и даже готов защищать их с оружием в руках. Вот тут мы задумались основательно. «Наши маршруты совпадают», — сказал Гробус. «По крайней мере, пока совпадают. Уж не несет ли его нелегкое на Цезариану?» «Надо связаться с начальством», — ответил я. «Погоди и связываться. Наш инфоблок могут перехватить». Такие штучки серые корсары уже проделывали. А если Трофимыч на них работает, то они следят за старой галошей, взявшей нас на борт, и все... Галоша? Ну, ребятишки, это просто так говорится. Я сам не знаю, что такое галоша. И стали мы за Трофимычем следить. У нас были тракашки. Ну что мне с вами делать?

0: удалось выделить общение Трофимыча с неким существом гуманоидного типа, которое очень беспокоилось о его грузе, а Трофимыч клялся, что груз поступит вовремя, неповрежденный и наилучшего качества. Один его текст нам сильно не понравился.
1: «У них глаза на лоб полезут, и будут они как кисель», — пообещал Трофимыч. «Мамой клянусь! Вы же меня знаете, кто ко мне в лапы попадет!»
0: Утешало только, что он ни словом не обмолвился про камнегрыз.
1: «Так вот, мы столько говорили с Гробусом про серых корсаров, что накликали их на свои дурные головы.
0: Старая галоша получила приказ швартоваться к астероиду. К голому астероиду, то есть там взлетно-посадочные площадки с шахтами нет, а что есть, непонятно. Точнее сказать, там есть серые корсары, на чем они прибыли, неизвестно. Как они там устроились, непонятно. Чего они от нас хотят, мы не сразу сообразили. Дед нас вразумил.
2: «Мой транспортник им нужен», — сказал дед. «Эту посудину знают почти на всех трассах. Решили к кому-то подкрасться, подлые твари».
1: «А что ж будет с нами?» — спросил Гробус.
2: «Меня не тронут. Понимают, что с этой старой рухлядью могу справиться только я. Однажды уже такое было».
1: «И они тебя отпустили?» — удивился я.
2: «Вместе с посудиной. Кто-то ж должен был увезти ее на седьмую трассу и оттянуть на себя погоню».
0: Это была увлекательная история с приключениями, но слушать ее мы не желали. Деду ничто не грозит, а вот нам и нашему грузу грозит. В лучшем случае нас с камнегрызом выбросят на астероид, в худшем — в открытый космос. Это относилось и к Трофимычу с его контейнерами.
2: «Что?»
0: — спросил Трофимыч, осознав проблему. И ругался на 3,5 языках, пока мы с Гробусом придумывали выход из положения.
1: На старой галоши имелся челнок. Мы могли в самом скверном случае уйти на челноке, бросив камнегрыз на произвол судьбы. В таком случае он достался бы сереньким, но ведь мы не дураки, мы бы выдернули из него блоки памяти, управления и координации. Конечно, нас бы за сорванное задание не похвалили, но лучше выговор, чем эпитафия.
0: Челнок, конечно, маломощный, но 3 суток мы бы на нем продержались. А за это время вполне можно подать на всех частотах сигнал бедствия.
1: И мы уже были готовы, связав деда, угонять челнок, но Трофимыч встал на дыбы.
2: «Я свой груз не брошу», — заявил он. «Вы как хотите, а я останусь».
1: «Дурак ты, дяденька», — сказал ему Гробус. «Откуда ты знаешь, кто именно влезет сюда? Думаешь, люди? Это может вообще оказаться какая-нибудь интеллектуальная черепаха с вот такими зубами. Серые корсары вербуют самых неожиданных диких гусей. Даже удивительно, как их абордажные команды еще друг друга не сожрали».
2: «Я груз не брошу», — твердил он. «Сдохну, а не брошу».
0: Нам уже было все равно, что там у него в контейнерах, самого бы Трофимыча спасти.
1: И тут надо объяснить, как мы поставили груз. Первым загнали камнегрыз, а потом Трофимыч приволок и установил свои контейнеры так, что совершенно его загородил.
0: То есть корсары, ворвавшись, уткнутся мордами или что там у них есть, прямо в контейнеры. Ругаемся мы, значит, с Трофимычем и уже собираемся его связать, чтобы затащить челнок. А дед смотрит на эту катавасию и посмеивается.
1: Весело ему, понимаете ли.
0: И тут дедов пульт вдруг начинает работать на прием. Мы слышим писк, вой, видим на мониторах свистопляску.
1: И вдруг... все вырубается к чертовой бабушке. Хуже того, из-за монитора выползает струйка дыма.
2: «Беда!»
1: — говорит дед.
2: «Кто-то еще вмешался. Все мои потроха пошли».
0: Гробус кидается к пульту, тычет в него пальцами так и сяк. Мертвая тишина. А это значит что? Это значит, все заблокировано, и шлюз челнока тоже заблокирован.
2: «Ну, влипли».
1: «А все из-за тебя», — сказал я Трофимычу. «Не кочевряжился бы, давно бы мы сидели в челноке и неслись в сторону маяка».
2: «Я груз не брошу»,
1: — ответил Трофимыч.
0: Дед нехорошо засмеялся.
2: «У меня тут кое-что имеется, но оно с пультом связано. Значит, тоже сдохло. Вот так, зайчики, прилетели мы».

0: отлетались.
1: «Ты что паникуешь?» – удивился Гробус. «Тебя ж не тронут».
0: «Если они потроха пожгли, значит, эта старая рухлядь нужна им не как транспорт, а капитан уже без надобности. Пойду напьюсь».
1: Это было мудрое решение. Но мы с Гробусом не собирались сдаваться без боя. Оружие у нас, конечно, имелось. А что, по-вашему, я прятал в архитектурных излишествах скафандра? «Профессор Веленский, как вам известно, довольно сообразительный дедушка. Кое-кто из вас в этом лично убедился на последней сессии. Он-то и родил гениальную мысль.
0: Что мы с тобой перебираем заряды и блоки питания? У нас же есть камнегрыз!»
1: «Это действительно страшное оружие в умелых руках. Наши руки были неумелые. То есть мы знали многое, но в операторы камнегрыза нас не готовили. И полезли мы в кабину смотреть, что да как. Расчет был простой. Как только серенькие ворвутся в старую галошу, мы врубаем камнегрыз, и он их перемалывает в мелкую труху. Но сперва ему следовало перемолоть контейнеры Трофимыча. Скорость, с которой камнегрыз пробивается сквозь скалу, мы знали — 30 метров в час. Если его челюсти получат пищу помягче, то, пожалуй, все 50 метров. Но он неповоротлив. Значит, нужно его подогнать к самым воротам трюма, да еще разворотить мордой к неприятелю. Как ни крути, а получалось, что контейнеры обречены. Трофимыч заметил, что мы забрались в кабину камнегрыза и что-то слишком долго совещаемся. Мы были в скафандрах, он тоже. И он сообразил, как перехватить наш разговор. И вот, как будто нам было мало серых корсаров и пьяного в хлам деда, лезет к нам Трофимыч с невесть откуда взятым ломиком и грозится раскурочить пульт управления камнегрыза, если мы хотя бы поцарапаем его драгоценные контейнеры.
0: «Угомонись, дяденька», — говорит ему Гробус. «Еще 5 минут, и тебе будет совершенно безразлично, что делается с твоим грузом».
1: «Это в случае, если ты не дашь нам развернуть камнегрыз», — добавляю я. «Выбирай, твоя жизнь или контейнеры».
0: «Через мой труп», —
1: отвечает Трофимыч. «Ну, ты сам выбрал», — заявляет Гробус и выдергивает у Трофимыча ломик. Но Трофимыч снова в него вцепляется, и у нас начинается маленькое и очень опасное сражение. Главное, очень вовремя оно начинается. Потому что к старой галоше уже пришвартовался крейсер «Сереньких», и ворота штурмует абордажная команда. Ворота трюма открывались по сигналу, и им было все равно, изнутри сигнал или снаружи. Подобрать его на самом деле было несложно. И вот мы видим, как они раздвигаются.
0: Ребятишки, это было очень страшно. В щель полезли щупальца. Смотрим мы на эти щупальца, и тут даже до Трофимыча начинает доходить, насколько мы влипли.
1: У абордажной команды была с собой вся нужная техника. И мы из кабины видели, как они сканируют контейнеры. А потом один, не самый крупный, подскочил к крайнему контейнеру и начал выламывать окошко, через которое Трофимыч проветривал свой ценный груз. Трофимыч вылетел из кабины камнегрыза, пробежал по потолку контейнера и спрыгнул вниз прямо перед головоногим.
0: Да как треснет его ломиком!
1: Причем бил он не наотмашь, а острием прицельно в щупальце.
0: Ребятишки, он пробил скафандр неведомо какой степени защиты. То есть удар был сопоставим с поимкой малюсенького метеорита. Мы видели это сверху из кабины и глазам своим не поверили.
1: Головоногие тоже глазам не поверили, а у них глазищи больше моего кулака и понатыканы по периметру башки у кого 8, у кого 9.
0: Они обступили Трофимыча и стали совещаться.
1: Наши транслейторы тогда еще не знали их наречия, и мы поняли, в чем дело, когда они, утащив своего раненого в бот, положили к ногам Трофимыча блестящий шар, похоже, что золотой.
0: «Через мой труп!»
1: — выкрикнул Трофимыч. Мгновенно чуть ли не сотня щупальцев оплела его с головы до ног, одну башку оставили торчать. И пока он выкрикивал проклятие, головоногие принялись вскрывать контейнер. Оказалось, это совсем не сложно.
0: «Выручать дурака надо», — говорит Гробус.
1: «Похоже, Трофимычу настал каюк», — отвечаю я. «И что характерно, сам ведь виноват».
0: «Ну, значит, приступаем?» — спрашивает Гробус.
1: приступаем». И включил он камнегрыз в режиме простого перемещения. Дестрианцы не подозревали, что в кабине кто-то есть, и выметнулись из грузового отсека, утащив с собой Трофимыча.
2: «Мир праху твоему, дяденька», — скорбно произносит Гробус. «Да и нашему, пожалуй, тоже, потому как они скоро опомнятся».
1: Камнегрыз подполз к воротам, и тут оказалось, что тестрианцы очень хорошо к нам пришвартовались. Между воротами и их входным люком было всего лишь 4 метра, а камнегрыз длиной в 20 метров. Мы поверили в свое светлое будущее.
0: «Вперед!» — орет Гробус. «Вперед!» — ору я и врубаю рабочий режим.
1: Челюсти камнегрыза, ребятишки, это сущий кошмар. Там всякие кусательные и дробительные приспособления, и все это вертится по часовой стрелке, а осколки и мелкую пыль он втягивает в себя и выбрасывает сзади. Мы вгрызлись в абордажный крейсер тестрианцев и поползли сквозь него. В окошко кабины мы увидели, что треклятые головоногие собираются метнуть нашего Трофимыча в пасть камнегрызу, и ужаснулись. Это же какая мучительная смерть!
0: А я попытался выключить камнегрыз, но вместо того перевел его в режим «колодец», то есть повернул его мордой вниз.
1: Это оказалось очень кстати. Трофимыч как раз подлетал к грызущему устройству, и Гробус исхитрился затащить его на кожух.
3: «Мой груз!»
1: — тут же заголосил Трофимыч. «Ничего твоему грузу не сделается! Камнегрыз просто раскидал контейнеры», — сказал я. «Они у тебя, оказывается, очень легкие».
0: «Морду ему подымай!» — вдруг приказал Гробус.
1: Как и следовало ожидать, мы прошли сквозь крейсер, и если бы Гробус не оценил ситуацию, могли вывалиться в открытый космос. А так я втянул Гробуса в кабину, он втянул Трофимыча, а пока мы этим занимались, поднятая морда камнегрыза уже высунулась из крейсера и нацелилась прямиком на астероид, за который головоногие парни зацепили свою посудину. Камнегрыз вцепился в астероид всеми своими кусалками и дробилками, мы и квакнуть не успели, как он начал рыть нору.
0: «А вот теперь мне интересно, насколько у нас хватит горючего», — говорит Гробус. «Очень не хочется застрять посреди астероида».
2: «Мне тоже».
3: «Мой груз!»
1: — воскликнул Трофимыч и полез к хвосту камнегрыза, откуда вылетал перемолотый в гравий камень.
0: «Трофимыч, стой!» — приказал я.
1: «Какое там?» Осыпаемый каменной пылью и бомбардируемый осколками, он устремился спасать свой груз. Головоногим было уже не до контейнеров. Мы погубили абордажный крейсер, и они уже ломали свои многоглазые головы, как же теперь отсюда выбираться. Пульт управления галоши они успешно сожгли, и чтобы идти хотя бы в ручном режиме, следовало починить главные узлы и привести в чувство нашего капитана. Как оказалось, Трофимыч чудом сумел перебраться на борт крейсера. Второе чудо, что тестрианцы собрались на палубе, где у них были спасательные челноки, и пытались их активизировать не с пульта управления, связь с которым, спасибо камнегрызу, отсутствовала, а под щупальцевыми средствами. Третье чудо мы оценили уже потом. Трофимыч мало того, что добрался до рубки, так еще и включил ревун. Как, не спрашивайте. А ревун посылает сигнал бедствия во все стороны и очень далеко. На старой галоши его не было, деда подвела самоуверенность. А на крейсере, который серые корсары у кого-то угнали, он был. Камнегрыз неторопливо пробивался сквозь астероид, а мы с Гробусом гадали, каков может быть приблизительный диаметр этой каменюки. Оказалось, диаметров у нее несколько. Это была довольно причудливая каменюка, и нам повезло. Мы вгрызлись в нее с тонкого конца. Через 2,5 часа мы выбрались на поверхность и выключили технику. Как мы, не имея специального снаряжения, путешествовали вокруг астероида, чтобы выйти к раскуроченному крейсеру и к старой галоши, это поэма. Это оратория! И мы еще долго наблюдали за крейсером, пытаясь понять, что там происходит. А происходило вот что. На сигнал ревуна откликнулись все суда в радиусе 0.5 парсека, но Трофимыч не сумел с ними связаться, он не знал, как это делается. И тут я должен сказать доброе слово о нашем начальстве. Оно, естественно, издали следило за нами и знало, что мы погрузили камнегрыз на старую галошу. Когда связь с галошей пропала, нас стали искать и вовремя сообразили, что загадочный сигнал ревуна идет примерно оттуда, где мы исчезли. Но самое интересное случилось на Апсаре. Там Трофимыча ждали с воинскими почестями. Его контейнеры чуть ли не на руках унесли, а он просто светился от счастья. Мы недоумевали, что ж там такое ехало и кто на самом деле наш Трофимыч. В космопорту Апсара у Гробуса служила зазноба, он даже думал на ней жениться, но передумал. К ней мы отправились за информацией.
2: Камнегрыз?
1: Ну, поскольку Ревун устроил грандиозный переполох, камнегрыз оставили в астероиде и вынули его оттуда немного погодя. Вынимали уже не мы. Так вот, Гробусова зазноба очень удивилась нашему вопросу.
4: «Вы что, не знали? Это же уникальный специалист, один на весь космос, его нарочно с самой Земли пригласили. Его сам генерал Курченко пригласил лично для авторского надзора».
1: Генерал тогда славился своими причудами. Одно то, как он возглавил секту корнеискателей, целая увлекательная история. Он тогда и до своих корней докопался, но, думаю, архивные бездельники ему соврали. Проверить, был ли на свете половецкий князь Курча, происходивший загадочным образом от древнеримского полководца Куронниуса, совершенно невозможно. В общем, было нам любопытно, что это за Трофимыч загадочный, но времени разбираться не оставалось. Мы с минуты на минуту ждали сигнала от начальства. Гробусову зазнобу повысили в звании, перевели на другой уровень, и ей стало не до нас. Мы все ждали, пока она позовет, но позвал нас Трофимыч.
2: «Ребят, вы меня спасли! Должен отблагодарить!»
1: «Кто же откажется от благодарности?» Он прислал за нами двухместную вагонетку и инструкцию на экране взять с собой свежее белье.
2: «Не иначе оргию затевает», — говорит Гробус. «С девочками и прочими излишествами».
1: «Во всяком случае, звездная прозрачная там должна быть», — отвечаю я. Сели мы в вагонетку и понеслись по космобазе неведомо куда. И въезжаем мы, ребятишки, в бункер, и вылезаем, и принюхиваемся, и понимаем, тут что-то не так. Запах приятный, совершенно незнакомый, а мы по опыту знаем, так может пахнуть ловушка. И хорошо еще, что мы не подняли тревогу, а нахлобучили штатные респираторы и подождали немного. Выходит к нам Трофимыч, но как выходит? Босиком и в юбке из простыни. «Идем скорее, а то жар выстудите!» — командует Трофимыч. «А знали бы вы, что тут настоящего жара добиться, это нужно быть асом и мастером высшего пилотажа!» Завел он нас в комнатушку, вдоль стен скамейки, вешалки, шкафчики, на столе все, что полагается, и сказал снимать респираторы.
5: «Чем тут у тебя пахнет, Трофимыч?»
1: — проквакал сквозь респиратор Гробус.
2: «Чем-чем? Древесиной!»
1: «Ребятишки, вы не поверите, это была настоящая древесина из настоящих деревьев, и стол, и скамейки, и потолок даже, все деревянное. Ее особым транспортом сюда доставили», — рассказывает Трофимыч. «Она была на земле обработана, по моим чертежам собрана, разобрана, а тут под моим бдительным руководством ее заново собирали, и генерал уже изволил посетить». «Кто она? Кто она?» — заорали мы.
2: «Да баня же! Баня!»
1: Ребятишки, наш Трофимыч оказался банщиком экстра-класса. А вез он генералу Курченко через чуть ли не пол вселенной 4 контейнера банных веников. Прямо с земли, собранных и связанных собственноручно. Ольховых, дубовых, крапивных, но главным образом березовых. Повторяю для тех, кто не понял. На 8 трассах идет настоящая война с серыми корсарами, а Трофимыч везет генералу веники и начхать ему на войну. И что может быть более мирное, чем парилка, где поддают пару не только водой, но и квасом? Для Трофимыча нарочно кухонный агрегат перепрограммировали. Ух, как он нас выпарил! Мы с Гробусом будто заново на свет родились.
0: Ух! И вот стою я перед вами, ребятишки, и понимаю.
1: Не я должен тут торчать, безуспешно пытаясь воспитать из вас лейтенантов косморазведки. Нет! Тут должен стоять Трофимыч с вениками. Он генералу веники обещал, он их привез. Вот у кого вам учиться надо. Он ведь невозможное совершил.
2: Ну да, подвиг, и жаль, что генерал Курченко ему самой завалященькой медали не выписал.
1: Вот для вас, курсант Мганумба, сдать зачет по интерлингве — подвиг. Так ведь Трофимыча в разведку не заманишь. У него есть свое ремесло, которое его вполне устраивает, и плевать он хотел на звезды и планеты. Самые мирные во всей вселенной ремесла, ребятишки.
2: Что? Ткать гобелены в голландской технике 17 века?
1: Да ну вас!
2: В бане вы не были, вот что.
1: Подам ректору докладную. В самом деле, при институте бани нет, непорядок.
2: Профессор Веленский возражать не станет.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: Катя верила, что физрук Артем Михайлович мог написать целую книгу о том, как унизить ученика. Способов у учителя набралось бы больше десятка.
1: «Зотова, тебе в ухо посвистеть!» —
0: обратился он к ней в начале урока. Всего-то задумалась на секунду, зачем позорить перед всеми. И смех одноклассниц, не ободряющий, а коварный и злой, особенно Машин. Наверное, хихикать ее учил сам дьявол. Больше всего Катя хотела распустить волосы и спрятать за ними лицо, чтобы красных щек не было видно, только махать космами на физкультуре запрещалось. А вот теперь, по традиции, за полчаса до звонка начиналась пытка баскетболом. Учитель назначил Машу и Колю капитанами и велел формировать команды из одноклассников. Катя вжала голову в плечи, ощущая горький комок в горле. Ее всегда выбирали последней. Она плохо запоминала свою и чужую команды, слабо разбиралась в правилах и не попадала в кольцо. Переживания рождали рифмы. Ее радость, ее спасение. Пол, кол, стол. Класс, час, пас. Маша вызвала Свету, свою лучшую подругу. Несмотря на то, что играла та из рук вон плохо, ее всегда выбирали одной из первых. Повезло же кому-то дружить с лучшими. От зависти у Кати сжималась челюсть и все больше краснели щеки.
2: И что с ней не так? Ведь что-то же точно не так.
0: Вспомнила, как в пятницу к ней обратилась Надежда Петровна, оторвав от разглядывания снежинок в окне.
2: Катюша, о чем я говорила?
0: И ведь знала же, что подобный вопрос неизбежно вызовет смешки в классе.
2: Так что теперь даже от учительницы по литературе поддержки не ждать?
0: Наконец, когда осталось три человека, Маша задумчиво хмыкнула и крикнула:
1: «Зотова, давай к нам!»
0: Катя округлила глаза. От удивления она впервые не смогла придумать, куда воткнуть рифму. Игра началась живо. Мяч гулко стучал по деревянному полу. Катя старалась поспеть за командой, игнорируя боль в боку от непривычно долгого бега. Только пас все равно не давали. В воздухе витал запах духов и пота. Учитель свистел, комментировал. К Кате прилетел мяч, но от неожиданности и страха она отбросила его в толпу. Маша недовольно цокнула, отчего по телу побежали мурашки. И снова дежавю. На прошлом уроке Кате досталось за то, что она подает мяч соперникам, когда те кричат:
1: «Кидай мне, давай сюда!»
0: Нет, не думать об этом, не вспоминать. Нужно собраться, сосредоточиться, вспомнить, кто в ее команде, кроме злосчастной Машки. Делились бы они по принципу девчонки против мальчишек, было бы проще. Спустя минуту мяч снова метнулся к Кате, и она сразу передала его Машке. Та подскочила к кольцу и сравняла счет. Команда радостно завопила, а Катя улыбнулась. Захлестнуло давно забытое ощущение из детства, с тех самых времен, когда она играла во дворе с другими детьми. Чувство, что она — часть команды, часть единого целого. Мяч снова выплясывал чехарду. Шлеп-шлеп. На мгновение Катя представила, какое уважение получит, если вырвет победу. Мечта казалась настолько явной, что о другом она думать уже не могла, высматривая мячик между ног соперников. И словно по мановению учительской указки, мяч снова оказался у нее в руках.
1: «Давай сюда! Давай мне!»
0: Наверняка никто не ожидал, что она бросится к кольцу. Еще секунда, прыжок, мяч летит и попадает в корзину.
2: Катя сама не поняла, что произошло. Она вырвала победу?
0: Смеясь, запрыгала на месте, но только глаза Маши оставались холодными. Слились воедино звонок и свист, а команда торжествовала. Только то была не ее команда.
1: «Дура тупая, ты куда мяч закинула?»
0: — разъярилась Маша. Сердце упало ниже земли, ниже пола.
1: «Это же наша корзина!»
0: А учитель окончил урок и отправил класс по домам, как ни в чем не бывало. Переодеваясь, Катя то и дело ловила возмущенные взгляды. Свои ее ненавидели, а чужие высмеивали. По щекам бежали слезы. В голове наряду с мыслями «Что я наделала?» крутились новые рифмы. «Слезы, морозы, розы. Думать о розах. Они красивые и колючие, все их любят за это. В ней же одна безвкусная мякоть протухшего фрукта». Катя старалась переодеться скорее, но вещи валились из рук. Хорошо, что урок последний, и можно сбежать домой.
2: А завтра они забудут. Они, конечно, забудут, и сдался ей этот мяч. Мяч, плач, палач.
0: Упаковывая форму в пакет, Маша сыпала проклятиями.
3: Тормоз! Тупая дура косячная! А вы че ржете?
0: Голос девушки дребезжал. Она кинула в бывших соперников кеды один за другим, замахнулась сумкой на Катю, а затем просто велела всем заткнуться. Только остальных ее реакция лишь забавляла. Может, они поспорили на что-то? Может, делали ставки? А Катя все испортила в одну секунду. Она выскользнула в коридор, где нос к носу столкнулась с Димой, и по взгляду поняла, что парень тоже играл на стороне Машки. Катя плелась по коридору, глотая слезы, гонимая ругательствами, словно плетьми. Она не знала всех слов, которые бросал одноклассник, но звучали они очень грубо. Можно было забить голову рифмами, можно было не слушать, но чувство вины решило, что она достойна каждого выражения. А вдруг одноклассники правда поспорили на что-то серьезное? Если бы не глупая невнимательность...
3: «Коза криворукая, чмошница, недоразвитая!» следовали по пятам более-менее знакомые эпитеты.
0: Дима держался поодаль и с точностью снайпера бил в самое сердце.
1: «Эй, это еще что такое?» возмутился взрослый голос.
2: «Неужели учитель?»
0: Дима остановился, а Катя рванула вперед и добежала до спасительного туалета, скрываясь среди голубых стен и неприятных запахов. Впрочем, от нее, по ощущению, воняло куда сильнее. Помоями, протухшей рыбой, криворукостью и неудачами. Холодная вода в кране показалась незаслуженным блаженством.

0: Катя вышла, когда прозвенел звонок. Учителя разбрелись по кабинетам, а ученики по домам и классам. И только почувствовав, как пусто и спокойно вокруг, Катя поняла, какую глупость совершила, решив остаться. В страхе подбежала к окну, чтобы увидеть крыльцо школы. Одноклассники ждали у колонны. Дима нервно курил, Маша жестикулировала, а Света кивала. По щекам Кати снова потекли слезы.
1: «Эта троица что, собирается убить ее за проигрыш?» «Смерть, круговерть!»
0: Не думая ни о чем больше, Катя побрела в библиотеку. «Переждет час или два. Не станут же ее караулить до вечера». К счастью, библиотекарша Мария Васильевна общалась по телефону и не обратила внимания на вид ученицы. Иначе забросала бы вопросами, и Катя зарыдала бы снова, почувствовав себя еще несчастней. Забившись в дальний угол, Катя достала блокнот. Но стихи не шли, и рифмы угасли.
1: Что сделают с ней завтра Машка и остальные? Подождут с лопатой у дома и похоронят во дворе? Или не станут оттягивать и все-таки совершат самосуд сегодня?
0: Катя рисовала бессмысленные закорючки и снежинки, как вдруг ощутила озноб. Мурашки побежали по телу. Захотелось укутаться в плед, а лучше спрятаться куда угодно, хоть в гробницу. Кожей она ощутила взгляд, и эта мысль была еще неожиданней нахлынувшего страха. Катя медленно огляделась. Мария Васильевна ушла в подсобку, а больше в зале никого не было. Тишина. Катя посмотрела вверх, потом вниз, на всякий случай заглянула под стол. Пусто. Сердце словно сжималось под прессом. Она поежилась, а затем дернулась, как от падения во сне, и тут же обернулась. Ощутила, как волосы поднимаются у корней, словно шерсть дикого зверя. На стене отражалась ее тень. И ничего кроме. Катя склонила голову на бок, изобразила на пальцах собаку с открытой пастью. Тень повторила движение.
1: «Пасть, масть, напасть!»
0: Бешеный стук в груди понемногу замедлялся. Тогда Катя выдохнула и пожала плечами, возвращаясь к рисункам.

0: Катенька, мы закрываемся.
1: Жизнерадостный голос привел ее в чувство. Катя с трудом открыла глаза. Ресницы слиплись от слез, а голову словно утрамбовали ватой. Она поднялась, потерла затекшую шею, выглянув в окно, ахнула.
2: Уже так темно.
1: Беспокойная библиотекарша из подсобки твердила о чрезмерной любви ученицы к учебе. Катя не дослушала. Она покинула библиотеку так быстро, словно за ней гнались пчелы. Уроки не сделаны, это плохо. А до дома бежать и бежать. Хорошо, что мать работает допоздна и не узнает, как задержалась дочь. Гардероб уже был закрыт. Недовольная вахтерша отдала куртку, которую оставили работники перед тем, как уйти домой. На пустынной улице горели фонари. Шел снег. Катя брела по аллее, глядя в окна домов. Люди за ними смотрели телевизоры, готовили, ругались. В некоторых еще мерцали гирлянды, неубранные после Нового года. Катя сутулилась, стараясь не думать о завтрашнем дне.
2: Может, прогулять школу? Было бы конец недели, а так...
1: Возможно, невозможно, глупая рифма. Катя скривилась. Неподалеку от нее выругались, отчего горло сжалось спазмом, а тело покрылось холодным потом. Она в панике обернулась и увидела рядом с поникшим деревом молодого мужчину.
2: «Всего-то», —
1: подумала Катя и выдохнула.
2: «Привет».
1: Незнакомец выглядел испуганным, словно его застали врасплох. В руках он держал провода с присосками на концах.
2: «Не поможешь мне?»
1: Катя пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Домой ведь и так опоздала, а доброе дело в карму всегда зачтется». Береза под светом фонарей выглядела жухлой.
2: «Подержи вот здесь!»
1: На вид ему было не больше 30. Он велел прижимать присоски к стволу, а сам распределил по земле оставшиеся.
2: «Вот так, все на месте. Теперь снимем показатели».
1: Подул ветер, и Катя поежилась, поднимая взгляд. Ветки дерева покачивались на фоне черного неба. Незнакомец достал из кармана пульт, защелкал кнопками.
2: «Оно болеет немного», —
1: пояснил, не отрываясь от дисплея.
2: «Будем лечить».
1: Катя с умным видом кивнула. Дерево верно нуждалось в тепле и витаминах, ведь растениям нужны витамины.
2: «Кстати, я Антон»,
1: — он улыбнулся.
2: «Спасибо за помощь».
1: Катя почувствовала румянец на щеках. В голове закрутились рифмы. «Антон, Патефон, Стадион...» Она стыдливо отвела взгляд, словно произнесла это вслух.
2: «Я спрашиваю, как тебя зовут?»
1: произнес Антон, судя по тону, раз в третий.
2: «Катя!»
1: ответила она, гордая своей отзывчивостью.
2: «Значит так, Катя», продолжил он серьезно. «Тебя родители не учили, что к незнакомым мужчинам на темной улице подходить опасно? А вдруг я маньяк и сейчас уведу тебя в подвал?»
1: Он махнул в сторону старого дома, где красовалась запертая дверь. Катя захлопала ресницами. Мужчина смотрел поучительски, по-хозяйски.
2: «Зотова, тебе в ухо посвистеть! Тормоз! Тупая дура!»
1: Катя негромко всхлипнула и зарыдала.
2: «Эй, ты чего?» – испугался Антон.
1: А Катя заныла утробным воем. Сопли текли из носа, смешиваясь со слезами.
2: «Ну и пусть! Пусть лучше уведет в подвал и запрет там! Она не вернется в школу, не войдет в класс, где все ее ненавидят! Пусть хоть 7 шкур с нее спустит!»
1: «Так, слушай, это ненормально», — решил мужчина.
2: «Я отведу тебя домой, только не ори так, а то люди и правда подумают, что я маньяк. А мне с вашим миром вообще связываться неохота».
1: «Каким еще нашим миром?» Но мысль растворилась в снегопаде. Катя кулаками вытерла слезы, позволяя новому потоку течь по проложенной колее. Антон собрал аппаратуру в сумку, закинул на плечо. Катя наблюдала за неловкими движениями и узнавала себя. Как бы ни называлась его работа, он в ней точно недавно. Когда Антон повел ее по улице, придерживая за локоть, она все еще силилась остановить слезы.
2: «Нужно успокоиться», — твердила она. «Если мама спросит, что случилось, я опять дерево. Мне тоже надоело». «А что стряслось-то?»
1: Антон огляделся.
2: И Катя будто взорвалась, выплескивая накопившиеся за школьные годы о насмешках одноклассников, о своей дурацкой памяти, о невнимательности, о физруке, который живет только за тем, чтобы унижать школьников, рассказала и о злосчастном баскетболе.
1: Антон дослушал, не перебивая, а после ответил.
2: «Это интересно. Мне, пожалуй, стоит наведаться в вашу школу», — почесал подбородок. «Знаешь ли, по работе».
0: «А кем вы работаете?»
1: Она напоследок всхлипнула и успокоилась.
2: «А ты никому не расскажешь?»
1: Новый знакомый подмигнул, и Катя пожала плечами. «Да кому ей рассказывать? Машке, что ли?»
2: «Я ловец теней. Ищу в вашем городе зараженные тени. На днях мы получили сигнал, что здесь находится вирус».
0: «Вот вы надо мной смеетесь», — тяжело вздохнула Катя.
2: «Упаси небо!» — воскликнул он. «Если посмотришь на меня внимательно, то заметишь, что своей тени у меня нет».
1: Катя остановилась, глядя с подозрением. Антон демонстративно вышел под ближайший фонарь, и стало ясно, что он говорит правду. Снег вокруг оставался кристально чистым, без намека на тень, словно новый знакомый призрак, словно его здесь нет. Стоило испугаться, но Катя ощутила небывалую легкость. Она потопталась на месте, подошла к Антону, осмотрелась. Ее собственная тень ложилась на снег серым пятном.
0: «Тень, мишень, дребедень». «Это чтобы вас нельзя было заразить?» — догадалась Катя.
2: «Чтобы заразить было тяжелее», — поправил он, загадочно щурясь. «Знаешь ли, никто не защищен от вируса. Даже такие, как мы».
1: Катя задумалась. Антон выглядел обычным среднестатистическим человеком, но если это не так, то кто он? Насекомое? Привидение? Пришелец? Она хотела расспросить о многом, но выдавила лишь:
0: «Значит, тени могут болеть».
2: «Болеть может все», — весело заверил Антон. «Тебе наверняка знакомо чувство необъяснимой ярости, когда хочется все ломать, бросать вещи по комнате, срываться на близких».
0: «Обычно на мне все срываются», — пробормотала Катя.
2: «Тогда ты в курсе. Так вот, многие люди носят за собой заразную тень. Чаще подростки. Перестройка организма и все такое, не буду вдаваться в детали. А некоторые штаммы способны даже поглощать носителей. Да-да, один раз из-за них чуть конец света не наступил.
0: К счастью, сегодня это большая редкость».
1: Он говорил эмоционально, словно ученик, выступающий с докладом по любимой теме. Катя угадала, работал Антон недавно, можно сказать, стажировался. Ему доверили искать зараженные тени и вирусы в этом районе. Большая честь для новичков. Ближе к дому Катя осознала, что поняла и запомнила самую малость. Она горько вздохнула.
0: «Столкнуться с таким чудесным сумасшествием и ничего не запомнить. Сумасшествие, нашествие».
1: Надеясь на новую встречу, она попросила прийти Антона к ней в школу, пообещав показать ему вселенское зло.

0: Ночью Кате приснился кошмар. На потолке висела темная тень и смотрела на нее из угла комнаты. От взгляда сковывала внутренности, сжимала грудь, мешая кричать. И вдруг тень сама завопила так, что заложила уши, а Катя проснулась с колотящимся сердцем в холодном поту. В школу она пошла только ради встречи с Антоном. Хотела рассказать сон, а вдруг и ее тени коснулся вирус. Вот прямо вчера на уроке физкультуры. Ведь Машка была в бешенстве, да и Дима тоже. Кто-то из них наверняка заражен. Катя вошла в класс вместе с учителем. Весь урок ее сверлили глазами, а Маша то и дело посылала записки с угрозами. Спасло то, что месячную норму слез она выплакала накануне, а в сердце, как ни странно, поселилось спокойствие. За 5 минут до перемены Катя попросилась выйти. Она прогулялась до первого этажа, вдыхая запахи книг и строгости. Заглядывала в кабинеты, но так и не встретила вчерашнего незнакомца. В конце второго урока снова отпросилась, но ловец теней словно жил только в ее воображении. За ребрами кольнуло от мысли, а вдруг привиделся? А вдруг она все придумала? Разве бывают в мире такие люди? Но после третьего урока снова отправилась на поиски. Встретив у раздевалки Антона, она едва не вскрикнула, настолько успела увериться в своей ненормальности. Антон выглядел веселым. Поделился, что ему доверили проверить всех работников и учащихся школы.
1: «И меня тоже», — подумала Катя. «А как лечат человеческие тени?»
0: — вспомнила она вчерашний аппарат с проводками и присосками.
1: «Вы ведь не рассказываете каждому о своей работе?»
0: «Верно, не рассказываю», — подтвердил он. «Больные тени я забираю ночью, а к утру возвращаю. Люди даже не помнят, что болели. Точнее, даже не знают. Только просыпаются обновленными, знаешь ли. Ведь с болезнью стираются плохие мысли», — подумал и добавил. «И любые воспоминания о ловце. Нам вовсе не нужны заголовки о паранормальном в газетах». Катя прикусила губу от тоски. Она уже знала, что не сможет поведать про сон.
2: «Сон, клон, поклон».
1: «Но мне вы рассказали», — она спрятала руки за спину. «Почему?»
0: Антон задумался, пропуская пятиклассников к гардеробу.
3: «Не знаю, Катя».
0: Он усмехнулся.
3: «Хотел поднять тебе настроение, подбодрить, наверное».
0: Еще немного помолчал и добавил.
3: «Поделиться хоть с кем-то». «Когда начинаешь работать среди людей, знаешь ли, тяжело без общения, без честности».
0: Она кивнула.
1: «Выходит, вы не человек».
0: Почему-то ей стало его жаль. Она не могла понять причин. «Теперь уже нет», — сказал тихо и серьезно. «Почти нет».
3: Прежде чем Катя успела задать новый вопрос, Антон надел счастливую маску и заявил, что ему пора, нужно проделать большую работу. Затем попрощался и ушел.
0: Просто скрылся в толпе учеников с номерками, как будто исчез.

0: Катя проснулась от нехватки воздуха. Тень сползла по стене, легла на одеяло. Тяжелое, грубое, сильное. Спертое дыхание отозвалось свистом. Катя пыталась закричать, но тень нависла над ней, погружая комнату во мрак. Тень. Она была везде. Вдруг на стене появилось пятно света, напоминающее перевернутую улыбку. И еще одно. И еще. Вот уже 10 ртов распахнулись в разных частях комнаты, и раздался визг. Ее визг. Мама не постучалась проверить, а значит, снова приснилась. Постель намокла от пота, волосы прилипли ко лбу. Катя пыталась отдышаться, словно пробежала марафон. А в ушах стоял нечеловеческий, жалобный крик.
1: Крик, миг, тупик. «Нужно рассказать ему, нужно признаться», — повторяла она, собираясь в школу. «А если тень ее поглотит, что будет тогда?»
0: Попыталась вспомнить, что говорил Антон о подобном явлении, но не смогла. Только предположила, что ничего хорошего ждать от больных теней не стоит. Если тьма сожрет ее, Катя точно окажется в вакууме, без памятства, окутанная страхами и болью, плохими воспоминаниями и жалостью к себе.
1: «Да, иначе и быть не может!»
0: От мыслей начинало тошнить.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: школу она шла, проговаривая признание, но не увидела Антона ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. А когда встретила, то так обрадовалась, что просто не смогла сказать правду. Он ждал ее там же, на первом этаже около раздевалки. Дети кричали, смеялись, обменивались краткими замечаниями. Слов за гулом было не разобрать. Ученики первой смены трясли номерками, забирая пуховики, а те, кому только предстояло грызть гранит науки, выглядели понуро. Уставшим казался и Антон. «Работы много», — ответил он на вопрос о самочувствии и попытался улыбнуться, но получилось натянуто. «Прости, я ненадолго. Мне нужно знать, кого ты подозреваешь».
1: «Подозрение, уравнение, столкновение».
0: Катя рассказала о Маше и Диме, подумав, добавила еще несколько человек из класса и параллели. Антон выслушал, поблагодарил и ретировался, оставив ее в замешательстве. Одноклассники игнорировали ее, словно забыли о промахе.
1: «Одноклассники, соучастники».
0: Катя-то думала, что ловец уже излечил их тени. Впрочем, тогда бы исцелил и ее.
1: Она уже не сомневалась, что болеет, хотя иногда думала, сны могут быть связаны с новыми впечатлениями о ловце теней, такими удивительными и странными. И все-таки почему он так спешил?
0: По дороге домой она мечтательно любовалась небом. В воздухе пахло весной. Снег таял, хлюпала вода под ногами, а Катя перебирала слова «Мир, пир, эфир».
2: «Эй, тормоз!»
0: От знакомого голоса кинуло в жар. Посмотрев вперед, она увидела троих. Желудок скрутило от страха. Насмешливый Димин взгляд безучастный Светин, а у Машки злобный орлиный.
2: «Иди сюда!» — подозвал Дима. «За проступки нужно уметь отвечать!»
0: Во рту пересохло, появился горький привкус. «За какие проступки?»

0: Во дворе не было ни души. Даже окна пустые. Катя в панике завертела головой, и тут ее схватили за воротник, дернули назад. Земля скользнула под ногами, и Катя упала на грязный снег. Пинок в бедро и приглушенная боль. Зима станет ее спасением. Через куртку не так больно, терпимо. Но новая мысль застала врасплох. Прежде ее никогда не били. Могли ужалить грубым словом, насмешкой и пихнуть в бок, но не более того. Она свернулась клубком и натянула капюшон, закрывая лицо и голову. Неужели все дело в болезни? Неужели это она превращает людей в животных? Машка материлась, спиная ее по ногам и спине. Удары от Димы будут сильнее, если он решит присоединиться к подруге. Удар — дар кошмар.
1: «Эй, вы! Чего творите? А ну пошли отсюда!»
0: Удары прекратились. Отдалился стук каблуков. Катя села на снег. Слезы не шли, а так хотелось поплакать, ощутить легкость в груди, а не обиду и боль. «Ты как?» Она подняла глаза и счастливо вздохнула. Антон протягивал руку, глядя обеспокоенно и устало.

0: Кофе казался пресным. Один вид пирожного вызывал тошноту. Все же было приятно, что он привел ее в кафе. Играла спокойная музыка, что-то из классики. Батарея у окна согревала. Антон вслух переживал, что Катю побили слишком сильно. Заверения про куртку, которая смягчила удары, его не успокаивали, да и поясница ныла, вторя его беспокойству. Катя же куда больше волновалась, что не удастся отстирать светлый пуховик, купленный мамой в начале зимы. Ловец теней заверил, что уже проверяет одноклассников. «Сегодня я отправил отчеты комиссии. Мы работаем в поте лица, так что очень скоро все образуется». Он потер глаза. Катя подумала, что Антон уже несколько дней не высыпается.
1: «А что за комиссия?»
0: «Как тебе объяснить?» Он задумался.
2: «Они главные теневеды. Принимают сложные решения. Могут уничтожать вирусы. Я вот, например, не могу».
0: Катя помолчала, размешивая сахар, который только сейчас поняла, забыла добавить. Вздохнула, отодвинула чашку.
1: «Антон, расскажите еще про поглощенных тенью. Что они чувствуют? Где они находятся?»
0: «Что?» Он оторвался от окна, в котором разглядывал тьму. «А это тебе еще зачем?» Катя пожала плечами и смущенно улыбнулась. Она и сама не знала.
1: «Хочу написать книгу об этом», —
0: выдала самое разумное, что пришло в голову.
1: «В стихах. Поэму».
0: «Ну, знаешь», — усмехнулся он. За окном прогуливались люди, вели собак, везли малышей в колясках.
2: «Я могу только предполагать, все-таки я там не был. Наверное, это место напоминает болото, из которого не можешь выбраться.
0: Кругом беззвездная ночь, пустота, а ты в трясине по уши и вот-вот захлебнешься».
1: «Трясина, равнина, пучина. А вокруг самые большие страхи, которые ты когда-либо испытывал или боялся испытать», —
0: прошептала Катя, глядя в кружку.
2: «Возможно», — задумался Антон. «И все же странно, что ты заговорила об этом сейчас».
1: «Почему странно?»
0: Катя почувствовала, что услышанное ей не понравится.
2: «Не думаю, что стоит говорить это, но...»
0: Он отвел взгляд. «Подозрения усилились. Мы выяснили, что в городе орудует тот самый редкий штамм вируса, который может поглощать зараженных». Катю бросило в жар. «Самое время рассказать про сон, но язык словно прирос к небу».
2: «Ну не пугайся», —
0: он ободряюще улыбнулся.
2: «Главное, мы теперь знаем, что искать. За остальным дело не станет. Я вот даже без выходных работаю, чтобы поскорее его найти».
1: «Вы большой молодец», —
0: поддержала Катя. «Иду на повышение», — похвастался он. «Так что не переживай. Уже скоро все станет как прежде».

0: как было прежде? Сколько Катя себя помнила, едкие комментарии ей доставались всегда. Физрук постоянно издевался над школьниками, а Машка над Катей. Впрочем, не только над ней. Слабое, но все-таки утешение. Утешение, забвение, вызволение. «Антон, а я бы смогла...»
1: Она затихла, тяжело вздохнула и подняла взгляд.
0: «Смогла бы тоже стать ловцом теней, как вы?»
1: Он посмотрел оценивающе. Только сейчас Катя заметила, что глаза у него редкого зеленого цвета.
0: «Это очень непростая работа, Катя», — медленно ответил он. «Знаешь ли, очень рискованная.
1: Нужно быть хладнокровным и жестким, а порой и жестоким». Облизнул губы и посмотрел в окно. «А еще она сильно выматывает. Я, например, за полдня собрал сведения про всех учителей и работников вашей школы. Я был уверен, что найду источник заражения среди них, но обнаружил лишь горстку больных теней».
0: «А уставать нельзя, Катя».
1: «Ни в коем случае нельзя давать слабину».
0: «Почему?»
1: спросила она, ощутив, что он ждет от нее вопросов. Пальцы сжимали остывшую кружку.
0: «Потому что, Катя...»
1: Он снова взглянул на нее. «Тогда я не смогу удерживать свою тень на расстоянии там, где я ее скрыл, чтобы уберечь. И она вернется. А это чревато последствиями, понимаешь?»
0: Катя не понимала. Хотя и чувствовала, что поймет позже дома за тетрадкой со стихами, когда снова будет думать, почему не рассказала ему о своем сне.

0: Антон не появлялся уже 2 недели, а тени приходили каждую ночь. Катя просыпалась в поту, а один раз даже мать забежала спросить, все ли в порядке. Беспокойство нарастало. Катя не высыпалась и на уроках зевала. Успеваемость резко снизилась, и даже по литературе один раз поставили 3.
1: «Катюша, что с тобой происходит?»
0: – переживала Надежда Петровна.
1: «У тебя что-то случилось в семье или ты поругалась с подругой?»
0: Была середина апреля. На улице грело солнце и пели птицы. Катя не ответила учителю, глядя в пол. За нее высказалась Машка.
2: «Ой, не ждите, только к вечеру до нее дойдет вопрос, и, может быть, завтра...»
0: Класс рассмеялся, а Катя, к своему удивлению, ничего не почувствовала. Разве что толику раздражение на учителя, который решил осведомиться о проблемах при всех. Она не хотела ни бежать, ни плакать, и это состояние оказалось до жути непривычным. Словно она посмотрела в зеркало и увидела чужое лицо. Куда более пригожее, но все же чужое. Вспомнились слова Антона, и стало ясно, что тень может поглотить ее уже этой ночью, и тогда все происходящее вокруг не будет иметь никакого значения. Катя погрязнет в болоте, утонет во тьме, а Машка останется. Такие всегда остаются.
1: «Знаете, я готовлюсь поступать на филологический», —
0: услышала свой голос сквозь затухающий смех.
1: «А Маша, наверное, в цирк».
0: Впервые в классе наступила такая тишина, что стало слышно, как географ за стеной объясняет 9-му Б новую тему.
2: «Тема, поэма, система».
0: С остальных уроков Катя сбежала, но не из-за страха возмездия, а в надежде найти Антона. Сейчас она хотела только одного. Во что бы то ни стало рассказать о снах, о тенях, о крике.
1: Пусть забудет его, пусть он исчезнет, но зато сама не погибнет во тьме. Ведь именно теперь так сильно хотелось жить, несмотря на ненависть одноклассников и замечания в дневнике. Ничто не вечно. Катя закончит школу, поступит в вуз на филологический и напишет поэму, а может быть даже роман. «Роман, дурман!» — рифмы протестовали.
0: Она бежала по знакомой аллее по лужам. От весеннего солнца слезились глаза. Мимо катили коляски счастливые мамы, шагали домой школьники с рюкзаками. Вдруг дыхание перехватило, и Катя затормозила, словно огнем перегородили дорогу. Увидела березу, которую помогала лечить. Здоровое, почти румяное дерево раскинуло ветви, готовые покрыться почками, а затем и листьями. Новая жизнь. Катя посмотрела на дом, открытый подвал которого манил внутрь. Всплыли в памяти слова Антона: «А если я уведу тебя?»
1: И как она раньше не догадалась.
0: Не думая, спустилась в сырую тьму и побрела по тесному коридору мимо запертых дверей. Запах плесени почему-то успокаивал. Поворот направо, еще один, и она увидела свет из распахнутой двери. Антон сидел за столом в тесной каморке. Сухо поздоровался, и Катя заметила темные круги под глазами. Ловец разбирал документы при тусклом свете.
1: «Ну как? Вы проверили тени?»
0: — спросила она твердо. «Нужно покончить с этим раз и навсегда». Антон молча протянул бумаги. Вид у него был измученный, словно его тоже донимали кошмары.
1: «Выходит, не нашел источник».
0: Катя приняла записи, чувствуя гулкие удары в груди. Она водила глазами по знакомым буквам и цифрам, но ни слова не понимала. Сплошные таблицы, как в методичках по алгебре. От написанного хотелось зевать. Скучная же у него работа, только звучит интересно. И тогда Катя сосредоточилась на поисках знакомого Марии Кулыгина. Как найдет, оставит Антона в покое.
1: Только Маши в списках не оказалось. А вот Светка?
0: Удивилась она шепотом. Пальцы ослабли, и бумажки выпали из рук, разлетевшись по кабинету.
3: «Но как?»
2: «Светка-марионетка».
0: «Не ожидала кого-то увидеть», — усмехнулся Антон, не поднимая глаз. «Положи назад, я сам еще не смотрел. Работы много».
3: «Но Света мне никогда ничего плохого не делала!»
0: Ноги дрожали. Сырость каморки начинала давить. Катя вспомнила отстраненное лицо одноклассницы, как будто самой было не в радость, что творили друзья. «Зараженные не всегда ведут себя как психи», — прокомментировал Антон. «Это состояние души. Твоя Машка могла попасть под влияние подруги». Задумался, прикусив ручку. «А могла не попасть, все же она сильнее. Ты вот знала, что отчим ее избивает?»
3: «О ком это он?»
0: Катя поежилась.
3: «Машку?»
0: – прошептала она. «Да», – кивнул Антон, возвращаясь к документам. Какое-то время он молчал, и только ручка шуршала по бумаге. У Кати пересохло во рту. Она так уверилась, что Машкина тень болеет, что ее вылечит, и тогда нападки прекратятся или хотя бы станут реже.
3: А во что же верить теперь?
0: Антон оторвался от бумаг и протер глаза. «Одного не пойму», — произнес он. «Источник вируса так и не найден.
3: Кто же их заразил?»
0: Катя не слушала. Собирала листы и вспоминала взгляд Светы. Та ведь всегда хвостом велась за Машей, никогда не лезла первая, кто бы мог подумать. Тряхнув головой, пробежалась глазами по строчкам поднятого листка. Еще пара знакомых фамилий.
3: «А где же ее?»
0: Руки задрожали.
3: «Антон, а вы проверяли весь класс? И меня тоже?»
0: Он смотрел, будто сквозь нее. «Конечно. Но тебя там нет, верно?» Катя отрицательно мотнула головой, поднялась и медленно положила бумаги на стол, стараясь не выдать волнения стуком зубов и трясущимися руками. Захотелось убежать. «Если то, что с ней происходит, не болезнь, то что?
3: Сумасшествие?»
0: Она вдруг представила, что Антона нет, что все происходящее вокруг ее выдумки, иллюзия. Она забежала в подвал и разговаривает со стенами. Ударил озноб. Пока Антон изучал документ, Катя тихо покинула каморку. Темнота коридора облачила ее покрывалом. Отовсюду мерещились звуки.
3: Звук, круг, испуг.
0: И это тягучее чувство в груди, словно душа тонет в болоте. Нет, в подвале Катя была не одна. Чернота уже наползала, приближаясь к ней.
3: Мимолетная мысль пришла не вовремя. Комиссия ошиблась, просмотрела, упустила из виду.
0: Катя вскрикнула.
3: «Еще немного и не быть ей человеком. Еще секунды, и она больше никогда не увидит свет. Свет, билет, нет! Нет!»
0: Закричала Катя и упала без чувств.

0: Очнулась на влажном и холодном полу. Голова гудела, а мышцы сводила судорогой. В нос ударил запах сырого бетона. В каморке горели свечи. В тусклом свете она разглядела Антона, который стоял у входа и смотрел на нее. В его глазах читался укор.
1: «Простите!»
0: — всхлипнула Катя.
1: «Как же хорошо, что он оказался рядом и спас, вырвал из лап кровожадной тьмы! Нужно было сразу рассказать. Это тень. Я думала, что она... Но потом вы проверили, меня же там нет. Но почему-то она преследует меня так долго».
0: Он помолчал, не двигаясь с места. Катя поднялась, цепляясь за стену. Пальцы немели от холода. «Все началось в день нашей первой встречи», — подтвердил он. «Я знаю. Теперь я... все понял». Свечи бросали оранжевые блики на его лицо. Холодный и твердый взгляд, как и эти стены. Катя отступила назад.
1: «Что поняли?»
0: Голос дрогнул. Дрогнули и огоньки. Вдали за стенами надвигалось нечто. Опасность. Сердце забилось сильнее. Она огляделась. Единственный выход перегородил ловец. Его взгляд стал печальным, а стук невыносимым.
1: «Что это?»
0: «Я же рассказывал, ты забыла?» — беспокойно заговорил он. «Когда зараженная тень поглощает носителя, он сам становится...»
1: «Но меня не успели!»
0: Страх накатывал тошнотворной волной.
1: «Нет», —
0: вздохнул он. «Тебя не успели. Зато ты... успел многое». Катя смотрела с непониманием, боялась распрямиться, сжимала плечи руками. «Это ты поглотил девочку 2 месяца назад», — продолжал он. «Вобрал в себя ее мысли и чувства. Ну что, так удобнее заражать других?» «Еще раз». «Ну что, так удобнее заражать других? Отвечай мне, вирус!» Катя осмотрелась, но кроме нее в комнате никого не было.
1: Неужели он говорил с ней?
0: «Только ты не ожидал, что человеческое сознание будет сопротивляться», — вздохнул он. «И рваться наружу, цепляясь за жизнь. Скажи, что чувствуешь теперь?»
1: «Я...»
0: Катя снова огляделась. Во рту пересохло.
1: «Я... вирус... вирус, срочно придумать рифму, тогда оно исчезнет».
0: Но рифма уснула, погрузилась во мрак. Катя беззвучно заплакала, ноги подкосились, а стук нарастал.
1: «Невозможно!»
0: — она замотала головой.
1: «Что ты говоришь? Это все бред!»
0: «Мне очень жаль», — продолжал ловец. «Я и сам не знал, пока не увидел отчет. 4-я страница, ты не дочитала, верно?»
1: «Перестань!»
0: Катя заломила руки. Шаги приближались, пророчили смерть. Ведь вирусы уничтожают, верно? Он сам так сказал.
1: «Пожалуйста, прекрати, это ошибка. Простое недоразумение».
0: По щекам бежали слезы. Сердце отбивало дробь.
1: «Вот же она из плоти и крови многое помнит. Фрагменты из жизни, как из фотоальбома. Вот первые шаги по морскому песку. Вот 5-ка по сочинению и опубликованный стих. Ведь не может все это оказаться украденным у обычной школьницы Зотовой Кати».
0: «Ошибки быть не может». Его голос дрогнул.
1: «Что это, сомнение? Они ведь не могут...» «Проверь еще раз!»
0: Она бросилась вперед и схватила его за руку.
1: «Умоляю, проверь, это ошибка! Они убьют человека, не вирус! Они меня убьют!»
0: И он содрогнулся. «О, нас же учили не поддаваться влиянию вирусов! Ну что ты за тварь такая?»
1: «Пожалуйста, спаси меня!»
0: Катя закрыла глаза, примыкая к нему, как к единственному деревцу посреди урагана. Звуки вокруг, словно 1000 барабанов, и слов уже не расслышать. Казалось, изнутри раздирают демоны. Выскакивало сердце, по щекам лились слезы. Она отшатнулась и упала на колени посреди комнаты.
1: «Мне страшно!»
0: Антон сжимал и разжимал кулаки, озираясь.
1: Она видела это сквозь слезы. Вдруг погасли свечи, и всхлипывания обернулись криком. Сердце остановило бой.

Солнце ярко светило. Отбрасывали тени кровати, шкаф, стол и стакан с ручками. Катя проснулась с улыбкой и потянулась. Давно она не ощущала такой дивной, воодушевляющей легкости. Хоть сейчас садись за блокнот и твори. За окном весна, за стеклом жизнь, а первым уроком любимая литература. На выходе из подъезда у стены она увидела молодого мужчину. «Здравствуй, Катя», — улыбнулся он. Катя поздоровалась, хоть и не узнала его. В голове всплыло имя Антон, и щеки покраснели от несуразности мысли. Конечно, она невнимательна от природы, да и памятью не отличается, но среди взрослых мужиков приятелей у нее точно нет. Может, мамин знакомый или сосед? Ну да, где-то она эти зеленые глаза точно видела. А мужчина махнул ей рукой, и темная тень на стене повторила движение. Катя кивнула и побежала в школу.

0: Если сощурить глаза и забыть про скафандр, то можно было вообразить, что Брэм сидит в сугробе где-то в земном Заполярье. Наверху голубое небо, солнце склонилось к горизонту и заливает снег вокруг вечерним оранжево-багряным светом. Недолго, всего полгода, Брэм работал на углеводородной шельфовой добывающей станции «Ямал-12». Арктику напоминало большинство дальних планет и спутников окраины. Здесь все было честно. Холод, снег, лед, пустота. У Брэма зачесался нос. Он машинально поднял руку, но вспомнил про скафандр, тихо чертыхнулся и перестал щуриться. Мгновенно исчезло все, и солнце, и голубое небо, и закат. Снег, правда, никуда не делся, лежал вокруг рыхлыми сугробами. Нормальный такой оранжевый метановый снег. Здесь на Тритоне его хоть завались. На Земле метан — это газ, равно как и азот, и аммиак, и окись углерода. Здесь все эти вещества находятся в твердом состоянии, и если из глубин Тритона вдруг прорывается жидкий азот, он очень быстро превращается в иней и азотный лед странного коричневато-серого цвета. Брэм посмотрел на нарукавный дисплей. Внешний термодатчик скафандра показывал минус 451 градус. По Фаренгейту, разумеется. Брэм быстренько посчитал в уме, получилось минус 268,3 в периоде градусов Цельсия. Когда Нептун отвалит, на первой террасе станет теплее градусов на 30, а если подойдет Протеус, то еще теплее до 210 примерно. Но если соберутся в ряд скиталицы Нереиды и вся спутниковая мелочь, общее приливное воздействие может повысить температуру на поверхности Тритона до 190 градусов. Практически курорт. Брэм усмехнулся. Какой ерундой я занимаюсь. А с другой стороны, что еще делать? Работать работу? Ну так она не волк, в лес, в скалы и льды, так скажем, не убежит. Нет, можно, конечно, подражать, нагнать жутиков, чтобы немного взбодриться, энергопатроны там проверить, запас воды, световые панели. Выход из строя любого элемента системы жизнеобеспечения был гарантированный смертью. Но за несколько лет, проведенных Брэмом на выселках Солнечной системы, он настолько свыкся с мыслью, что ничего страшного с ним случиться не может, что поленился даже думать в этом направлении. Конечно, совсем расслабляться не стоило. Но Брэм еще на базе все проверил за Кларом. И энергопатроны, и гидрокапсулы, и все прочее. Уверенность вселяли коллеги, скраперы, все как один были фаталистами и со смехом объясняли свою жизненную философию короткой фразой. «Леди в разбитом скафандре не обманешь». Истории про леди в разбитом скафандре Брэм слышал множество. В одних она представала неким добрым ангелом космоса, являвшимся из бездны, чтобы спасти отчаявшихся людей на борту какого-нибудь гибнущего транспортника. В других — безжалостным демоном, карающий дланью судьбы, наказывающий без разбора и правых, и виноватых. Белый Эгг, кладовщик и механик группы «Базиля», как-то за шотом зеленый объяснил Брэму, только что нанявшемуся в скраперы.
1: «Ты, ярусник, главное запомни. Будешь много думать о смерти, она быстро явится на запах твоих мыслей. И вообще, много думать вредно. Понял?»
0: Брэм тогда кивнул и залихватски опрокинул в себя стальной цилиндрик, полный первоклассной зеленой хлорелового дистиллята, изготовленного белым эггом.
1: 75 градусов. Тонкое послевкусие сжженого пластика.
0: Брэм перевел взгляд на голубую стену Нептуна, изображавшую земное зимнее небо и занявшую собой все пространство наверху. Подавил острое желание сплюнуть скафандр, мать его. Поднялся и пошел в сторону орбитальной капсулы проверить радиоцентр. Там он в сотый раз удостоверился, что да, глушняк, причем плотный, такой суток на трое, не меньше. А это прежде всего значило, что три ближайших дня Брэм проведет тут, на Тритоне, где-то в западной части первой террасы, неподалеку от местности Дынные Корки. Ему, как новичку, отвели участок для поиска на самом краю выкупленной скраперами зоны, и, естественно, металла тут было кот наплакал. За те полдня, что прошли после высадки, Брэм обнаружил с десяток бериллиевых осколков от рентгеновских бомб-засветок общим весом под 300 грамм, и антенну от КАЭСКИ портативного комплекса слежения, причем антенну старого образца с пластиковыми вставками и, следовательно, легкую. Суммарно все это пока не окупало даже топливо, потраченного на высадку. Брэм надеялся сегодня ближе к концу суток перелететь на центральный участок первой террасы. Там в годы Первой корпоративной войны был ОП, опорный пункт наемников Elementic Industrial, именуемый Чарли 3, многоэтажная крепость, уходящая вниз до скального основания Тритона. Повоевать Чарли 3 не пришлось, и все его радарные станции, комплексы слежения, ракетные установки и протонные пушки напрасно прощупывали окрестности орбиты Тритона. Незадолго до капитуляции Elementic Industrial персонал Чарли эвакуировали, а комплекс зданий взорвали ядерной торпедой. Образовалась гигантская, километра полтора в диаметре воронка, заваленная камнями, глыбами аммиачного льда, искореженным металлом и всякой технологической дрянью. Брэм рассчитывал славно поживиться на руинах Чарли-3, но нежданно-негаданно с небес свалился глушняк, связь отказала, а без связи нет навигации, следовательно, перелет невозможен. Точка. «Падла!» — с чувством сказал Брэм неизвестно кому, глядя в голубую рожу Нептуна. Нужно было работать. Подниматься, двигаться, идти, катить за собой похожую на каркас от огромного аквариума антенну металлодетектора, называемую попросту «рама», пялиться в присобаченный сбоку экран, отслеживая засветку, и при этом еще следить за местностью, поглядывать под ноги, чтобы не провалиться в трещину, и думать о скором обеде. В общем, все как всегда. Рутина. Ну и бонусом к ней сломавшийся климат-контроль скафандра. Теперь, когда Брэм начинал закипать, приходилось останавливаться, доставать из ранца пульт и вручную включать охлаждение. Не то чтобы процедура была долгой или сложной, но... «Ну, не везет», — вслух сказал Брэм. Он вообще любил разговаривать сам с собой. И хотя в группе Базили, да и вообще у всех скраперов во время поиска за любое засорение эфира полагался штраф, сейчас можно было не опасаться. Глушняк надежно забил все частоты белым шумом. «И пошло оно все в задницу», — с чувством произнес Брэм, берясь за скобу рамы. «Поехали, родная, сделаем этот мир чище». Снег заскрипел под колесами рамы и ногами Брэма, словно он шел по попкорну. Близкий горизонт, вогнутый как чаша, закачался перед глазами.
2: «Тысячи шагов и перекур», — пробормотал Брэм. «Идем вон на тот пупырь».
0: Пупырь, а точнее торос, состоящий из азотного льда, косо торчал из сугробов и напоминал указующий перст какого-то гиганта, полностью засыпанного снегом. Брэм вспомнил, что еще в скандинавской мифологии были йотуны, называемые еще инистыми великанами.
2: «И жили они в Нифельхейме, царстве вечных льдов», — напомнил себе Брэм, поглядывая на экран. «И находился тот Нифельхейм к северу от бездны Гиннунгагап и существовал за многие века до сотворения Земли. В середине его есть поток, что зовется Вергельмир, и вытекают из него реки Свёль, Гунтра, Фьорм, Фимбультуль, Слит и Хрит, Сюльк и Ульк, Вит, Лейфт, а река Гьёль течет у самых врат Хит. Великий космос и все демоны Оорта, вот нахрена я это все помню?»
0: Он прошел шагов 15, заметил пару засветок, но даже не стал останавливаться. Судя по тускло-зеленоватой окраске пятен, это были мелкие осколки с ноготь величиной, ушедшие в лед на полуметровую глубину. Выковыривать их оттуда означало тратить время и силы.
2: «Ко всем стелминским мадоннам это дерьмо!» —
0: бормотал Брэм, налегая на скобу рамы.
2: «Мне нужна болванка. Лучше две или три. Хотя три я замудохаюсь тащить. Но это будет плюс 50 пенка. А если болванка с начинкой, то можно взять и плюс 70».
0: Брэм любил считать прибыль. Эти расчеты успокаивали его и грели душу. Если уж ты родился на нижних ярусах города, известного в прошлом как «Большое яблоко», и у тебя не было ни малейшего шанса получить образование, чтобы стать менеджером, инженером или пойти в силовые структуры, учись считать и запоминать. Математика и хорошая память еще никого не подвели. Ни одного человека.
2: И когда твой босс при оценке хабара насчитает тебе к базе 32% пенки, а ты скажешь: «Извините, сэр, но тут произошло недопонимание, моя доля плюс 48, потому что вот-вот и вот», и увидишь, как вытянется и побелеет лицо у этого гладкого ублюдка, тогда ты в полной мере оценишь фразу, сказанную кем-то из древних: «Математика — царица наук». «Или полей», — буркнул Брэм и скривился, как от зубной боли. Скривился, потому что на самом деле его отличная память и умение считать в уме, складывать и умножать четырехзначные числа, вычислять проценты от сложных дробей и прочее не столько помогали, сколько мешали. Брэм уже 3 года работал скрапером, побывал на 2 десятках астероидов и спутников больших парней, но нигде подолгу не задерживался и в итоге оказался у папы Базиля вот тут на Тритоне, на выселках Солсиса. «Все из-за царицы наук». «Просто никто не любит, — сказал Брэм, — когда кто-то умнее тебя. Особенно если этот кто-то — грёбаный ярусник». На экране рамы, закрепленном над скобой, коротко полыхнуло алым. Брэм остановился, внимательно разглядывая разноцветные пятна. Желтая засветка фона, коричневые овалы скальных выходов на глубине — розовая морковка азотного интрузива, видимо, тут прорывался к поверхности кривого уканда, так и не прорвался, навечно застыв в толще метанового льда. И чуть в стороне от морковки, на границе с бордовым массивом замерзшей воды, тихонько пульсировало кроваво-красное пятнышко. До него было буквально 3 десятка шагов в сторону. Брэм посмотрел на голубую стену Нептуна, медленно ползущую над ним, и усмехнулся. «А вот это уже интересно», — сказал он и полез в грузовой отсек рамы за вибробуром.

0: Откалывать плоской насадкой вибробура куски льда – работа легкая. Синеватый титан насадки легко входит в слоистую массу замерзшего метана и дробит его на длинные, похожие на коричневые щепки куски. С азотным льдом мороки несколько больше, он крошится на мелкие кубики, но сложнее всего с углекислотой. Насадка вибробура там легко уходит в ледяной массив, но отколоть ничего не получится. Углекислота не колется, в принципе, ее нужно ковырять банальной лопатой, а в скафандре это делать, мягко говоря, затруднительно. В этот раз Брэму повезло. Под ним был обычный метан, и он ворочил блестящий цилиндр вибробура, откалывая лед кусок за куском. В наушниках, в такт урчанию ротора, звучала свежая песенка Spice Kitten.
1: Ni hao, my bae, ni hao. I say you, my darling, wan yan. Tomorrow I question Chang Hao. In night say my honey, lupinan.
0: Вибробур подал сигнал. Плотность материи под насадкой изменилась. Это означало, что объект оказался гораздо ближе к поверхности, чем рассчитывал Брэм. «Вот и славно», — сказал он, отложил вибробур и, опустившись на колени, принялся выгребать из ямы ледяные осколки и горстями отбрасывать их в сторону. Вычистив яму от кусков льда, Брэм включил налобник и внимательно вгляделся в мерцающую ледяную толщу. Метановый лед даже в очень сильно разреженной атмосфере Тритона начинал интенсивно испаряться, и поэтому его верхний слой был всегда похож на губку, а вот чем глубже, тем прозрачнее и чище он становился. Брэм наклонился совсем низко над ямой, едва не прижавшись визором скафандра ко льду. Он никак не мог понять, что за боеприпас нашел. Атрибутирование находок было важной частью работы скрапера. Далеко не все боевое железо первой корпоративной имело функцию дистанционной деактивации, и частенько приходилось, аккуратно обколов снаряд или бомбу, долго возиться с нею, снимая взрыватель или сажая на ноль встроенную батарею, чтобы разрядить электродетонаторы.
2: «Это ОСК-ка, что ли?»
0: Разглядывая через толщу льда темный продолговатый предмет, бормотал Брэм.
2: «А почему тогда перьев хвостовика не видно? Он что, носом кверху лежит?»
0: «Так не бывает».
2: «Или это Зэшка?»
0: «Тогда почему такая короткая?»
3: ОСКами скраперы называли орбитальные снаряды ОС-2М. Их использовали штурмовики для зачистки поверхности небольших планет, спутников и астероидов. Главной отличительной особенностью ОС-2М было активное оперение — 4 треугольных стабилизатора с миниатюрными реактивными движителями по краям. Они срабатывали после выстрела и закручивали снаряд, удерживая его от уклонения при заходе на цель. Совсем иное дело «Зэшка» — ракета ZCH производства Восточно-Азиатского Союза. Трехметровая труба, начиненная компонентами, образующими после разрушения корпуса боевой части ракеты коллоидную систему вещества, заполняющую в любой среде объем сферы диаметром в 15-17 метров. Находящийся в хвостовой части детонатор подрывал это фиолетово-лиловое облако и следовал взрыв, уничтожавший все живое и разрушающий все неживое. Зэшки обычно использовались против живой силы и техники противника на поверхности планетоидов и выпускались с борта орбитальных платформ так называемыми пакетами, по 13 штук разом накрывая большие площади. И ОСК, и Зэшка были желанной добычей для любого скрапера, стоили они пусть и немного, но были легки в подъеме, разряжении и транспортировке.
2: «Нечего думать, расширяться надо», — сказал Брэм и взялся за отбойник.
3: План его был прост. Не мучиться с атрибуцией, а попросту достать находку. Для этого требовалось увеличить яму, чем он и занялся, включив погромче музыку в наушниках.
0: Следующие полчаса прошли у Брэма под знаком тяжелого физического труда. Он дважды закипал и останавливался, чтобы включить кондиционер. Еще ужасно хотелось пить, но в его скафандре обе трубки питьевой системы были отрезаны и наглухо заварены предыдущим владельцем, неким Торрешем, скрапером от бога, но двинутым на всю голову выходцем из Гран-Рио. Торреш, помимо прочего, считал, что мочепринимающая система и питьевая система скафандра связаны между собой напрямую и обезопасил себя от уринотерапии, как он это называл. Этот тощий цветняк окончательно сошел с ума на третий день после прибытия Брэма на базу группы «Базиля».
3: Он стал видеть стелменов, проходящих сквозь стены, демонов у орта, жрущих камни, и леди в разбитом скафандре, предлагающие ему заняться любовью в шлюзовой камере. По приказу Базиля Торреша вырубили, упаковали в криоконтейнер и отправили с попутным беспилотником на Ганимед в госпиталь Окси-Сити, а его скафандр, не старый еще планетник Квант, достался Брэму.
2: «А ведь пить не придется, пока глушняк не закончится», — сказал Брэм. «Проклятие! Как же я не люблю уколы!»

0: Отколов приличный кусок льда, претендующий на то, чтобы зваться красивым словом «глыба», Брэм отложил вибробор и начал очищать раскоп. Он здорово устал и работал теперь как хумус, не очень быстро, но основательно. Мерные, четкие движения. Нагнулся, взял осколок льда, выкинул из ямы и снова. Нагнулся, взял, выкинул. И опять. И так множество раз. Дыхание постепенно становилось все тяжелее и тяжелее. Сердце гулко застучало в ушах, лоб щипало от пота. Нужно было останавливаться, включать кондиционер, отдыхать. Но яма почти очистилась, и Брэм уже видел серый бок зэшки, просвечивающий через мутноватный лед. Судя по размерам, ничем иным, кроме зэшки, находка Брэма быть не могла. И он не останавливался, продолжая выкидывать лед, и сдерживал довольную улыбку, улыбку победителя, сорвавшего в казино, пусть не самый главный, но джекпот. Музыка в наушниках умолкла. Закончился трек-лист.
1: «Нужно было поставить на реверс», — прохрипел Брэм.
0: Выпрямился и оперся рукой на зазубренный край раскопа. Он углубился в ледяное тело первой ступени почти на 2 метра и скрылся в яме с головой. Пора было начинать скалывать лед вокруг ракеты, освобождая ее из многолетнего плена.
1: 5 минут перекур», — сказал Брэм, сел на дно ямы и включил кондиционер.
0: Тихо зашипели клапаны на плечах, стравливая излишек давления и водяного пара. Над головой Брэма возникло, но тут же рассеялось легкое облачко.
1: «А ведь 3-4 таких зэшки», — пробормотал Брэм,
0: но не стал вслух продолжать мысль, чтобы не спугнуть удачу. Девку, по мнению скраперов, капризную и вздорную, но в то же время щедрую и слабую на все. Как обычно, Брэм рассуждал вслух, разглядывая то темное тело ракеты во льду, то налившийся густой синевой край Нептуна, уползающий за зубчатую стену ледяных утесов.
1: «Первым делом нужно отрубить голову наведения. Хорошо бы, чтобы лючок доступа к потрохам оказался с этой стороны. Работы меньше. Потом снимаем блок самоподрыва. Что там еще? Второй взрыватель. Это если ранняя модель с 6 винтами крепления головки. Ну и все. Можно отвинчивать верхнюю часть и вызывать жука. Хотя глушняк же. Значит, просто ставим маячок и идем дальше».
0: Брэм все же не выдержал, улыбнулся, а потом даже рассмеялся в голос. Он представил, как возвращается на базу, как после душа выходит в общий зал, и как парни начинают шутить, хлопать его по плечам, беззлобно подкалывать, а кое-кто типа Спенсера или того мутного типа из Австралии, Брэм все время забывал его имя, бросит и пару завистливых взглядов. Но ничего, это нормально. Пока ты новичок, на тебя смотрят сверху вниз. Но стоит тебе как-то проявить себя, отметиться удачной находкой или помочь товарищу в трудный момент, и все. Ты уже свой. Ты в стае. И тебе уже кто-то завидует, а завистник, Брэм знал это наверняка, всегда смотрит снизу вверх.
1: «Закончили отдых. Пора заняться делом», — скомандовал Брэм.
0: Легко поднялся, выпрямился, прикинул, откуда лучше начать. По всему выходило, что справа от корпуса ракеты, и взялся за вибробур.
1: «И куплю после вахты в Окси-Сити у мамаши Дженнифер самую красивую шлюху. Ага, не хумаситу, а человеческую. Ту рыжую в кружевном белье», —
0: пробормотал Брэм и вонзил жало вибробура в лед. То ли он не рассчитал угол, то ли так сложилась система трещин, но вместо небольшого куска вся ледяная стена, скрывавшая в своих недрах зэшку, вдруг покрылась сеткой разломов, странно выпятила из себя ледяной живот и вдруг рассыпалась на куски, едва не сбив Брэма с ног и завалив его чуть ли не по пояс.
1: «Мать твою, хренотень, что ты делаешь?» —
0: заорал Брэм неизвестно кому, с трудом сохранив равновесие. Чтобы не упасть, он вынужден был согнуться и уперся левой рукой в лед, продолжая правой сжимать работающий вибробур. Когда Брэм отключил его и выпрямился, он увидел перед собой образовавшуюся в результате обвала в ледяной стене нишу, а в ней матово светящийся серый бок ракеты ZCH с темными углублениями по всему корпусу.
1: «Только вот это была никакая не зэшка! И вообще не ракета!» «Что за нахрен, чувак?» – пробормотал Брэм, высвободил ноги и подошел ближе. «Ты что еще такое?»
0: Он некоторое время, включив налобник, рассматривал странную находку, отметив, что она примерно вдвое толще Зэшки и, судя по всему, настолько же длиннее. Конечно, в первой корпоративной использовалось множество всякого оружия и техники, но то, что нашел Брэм, не походило ни на что из того, о чем он знал.
1: «Вот и подарочек!» «Это не протонная торпеда», — шептал Брэм, изучая поверхность подарочка. «Она черная и толще. Не лепесток, у него грани и гравитационные уши. Не орбитальный снаряд, он меньше. Не Магнус, он красный и тоже не такой толстый. Может, Фенрир?»
0: Ракету класса «Космос-космос» Фенрир с термоядерным зарядом журналисты пафосно именовали «убийцей астероидов», хотя на самом деле ей было не под силу уничтожить даже крупную комету.
1: «Но Фенрир здоровенный»,
0: — Брэм вздохнул. «Он больше этой штуки. И не с таким странным покрытием».
1: «Покрытие. Как будто шкура ганимедского кита».
0: «Ладно, попробуем посмотреть, что у тебя наверху». Он поднял вибробур, примерился, как ему ловчее будет освободить ото льда верхнюю часть этой штуки, как называл теперь про себя Брэм находку. И в тот момент, когда жало вибробура вошло в лед, случилось сразу несколько событий, которые раз и навсегда изменили жизнь парня с нижнего яруса Большого Нью-Йорка Николая Брэмова по кличке Брэм, разделив ее на «до» и «после». Приличный пласт льда, скрывающий верхнюю часть этой штуки, отвалился, со стен ямы посыпались куски льда. Брэм отгреб их ногой и увидел срезанную под конус головную часть находки, украшенную непонятными выступами. Конус расширялся, уходя вниз, и было понятно, что он — лишь самая вершинка чего-то очень большого. Чего-то совсем большого. Даже огромного. Это не походило ни на один известный Брэму боеприпас, но и на космический объект, боевой корабль или гражданское судно не походило тоже. Шершавое серое покрытие, выступы. Брэм присел, вглядываясь в находку. Ему показалось, что между бугорками видны буквы и цифры маркировки. Он нагнулся и начал расчищать ледяное крошево, чтобы прочесть надпись. Внезапно колпачки на выступах с легкими хлопками отлетели в стороны, по глазам Брэма полоснули рубиновые вспышки сканеров, и головной конус этой штуки прямо у него под ногами прорезали вертикальные линии. Еще миг, и треугольные пластины разлетелись в стороны, отбросив Брэма к стенке ямы, а наружу выметнулись, вздымая тучи бордовой снежной пыли, черные гибкие металлические усы. Они словно бы росли из недр этой штуки, как побеги бамбука, растут из земли только не со скоростью 30 сантиметров в сутки, а со скоростью поезда на электромагнитной подушке. Усы мгновенно унеслись вверх, но не остановились на этом, а все росли и росли, чуть поблескивая чешуйчатой поверхностью и уносясь куда-то в зеленоватую мглу. Прошло не меньше минуты, прежде чем рост усов прекратился. Они вдруг замерли, едва заметно вибрируя. И Брэм, лежа в яме у их подножья, наполовину засыпанный снегом и ледяными осколками, узнал, наконец, эту штуку. Дыхание перехватило, сердце дало сбой, а потом забилось мелко и часто. В ногах образовалась противная слабость, руки сделались влажными. Он словно бы вернулся в семилетний возраст, когда компания «Желтого Пита», грозы всех малолеток на их ярусе, подловила его у блока утилизаторов, и сам Пит, высокий парнишка с обезображенным вирусом Нанду лицом, испещренным желтыми пятнами, наклонился над Брэмом и нарочито противно сюсюкая спросил:
2: «Ой, а кто это тут у нас такой пухленький, такой хорошенький, с целыми пальчиками и с розовыми ушками, и с целыми бубенчиками, надо полагать?»
0: У Пита, да и у половины его феллов после прокатившейся 10 лет назад эпидемии вируса Нанду, и с пальцами, и с ушами, и с прочим, все обстояло куда как хуже. У детей болезнь в первую очередь поражала удаленные части тела. Пальцы на руках и на ногах, уши, носы и половые органы покрывались гноящимися зловонными язвами, и чтобы избежать сепсиса, их приходилось ампутировать. Брэм родился уже после того, как эпидемию удалось обуздать, и с детства привык, что ребята на пару-тройку лет старше обглоданы болезнью. Он всегда старался держаться от них подальше. Вирус, помимо прочего, поражал нервную систему, и выжившие на всю жизнь сделались людьми неуравновешенными, вспыльчивыми и злобными. О банде «Желтого Пита» ходили самые жуткие и мерзкие слухи. Якобы они мстили тем, кого не затронула изуродовавшая их болезнь, вылавливая малолеток по одному, и отрезали им пальцы, уши, носы, а то и причиндалы. Ну и отбирали деньги, хорошую одежду, а главное – выковыривали чипы у тех, кому посчастливилось попасть под государственную программу информатизации. Слухи расползались по всему ярусу. И хотя Брэм не знал и не встречал ни одного своего ровесника с отрезанным носом или ухом, он, как и его приятели по детскому блоку, верил в них и заранее страшился встречи с «Желтым Питом». И вот эта встреча произошла. Нет, Брэму ничего не отрезали, слухи оказались просто вбросом, информационной вонью, которую сами же Фелл и Питы распространяли. Но отделали его крепко. Отобрали куртку, отличную мембро-куртку с климатом и чип-системой, полученную от волонтеров гуманитарной службы Тереза Мутер. Ужас, пережитый Брэмом в момент встречи с «Желтым Питом», дикий животный страх, доведший его практически до обморока, он запомнил на всю жизнь на каком-то физиологическом уровне. Ужас поселился в нем где-то глубоко внутри, в памяти или даже еще глубже, в каком-нибудь гипоталамусе, и жил там все эти годы, иногда, вот как сейчас, напоминая о себе. Брэм замер, стараясь не шевелиться. Губы сами собой беззвучно прошептали: «Смерть, Зонд!» Он резко вспотел. Сердце еще громче застучало в ушах, мочеприемник просигнализировал о получении порции мочи. Голова кружилась, перед глазами все плыло. Дрожащими руками Брэм нашарил пульт скафандра и надавил кнопку экстренной медицинской помощи. Встроенный медкомплекс сделал все быстро и четко, вколов порцию транквилизатора. Укола Брэм не почувствовал, просто пульс успокоился почти мгновенно, зрение прояснилось, исчезла дрожь в конечностях и перестала крутить живот. Наверное, Брэм слишком испугался, и медкомплекс ввел ему двойную дозу лекарства против страха. Но вместо ужаса появилось ощущение какой-то вселенской несправедливости и усталость. Погибать в 26 лет на забытой всеми богами первой террасе спутника Нептуна с нелепым именем Тритон было очень обидно. Брэм в этот момент твердо знал: смерть подошла не просто близко. Она стоит у него за плечом и ехидно улыбается безгубым ртом сквозь разбитый визор своего белого скафандра. И отогнать ее уже не получится.

смерть зонды были оружием, запрещенным всеми конвенциями и международными соглашениями. Его антигуманность признали все крупные религиозные конфессии и даже большинство сект. Его осудили все международные общественные организации, и тем не менее, как это всегда и случалось в истории человечества, смерть зонды сыграли в ней свою роковую роль. Такое оружие мог изобрести только чокнутый профессор из старинного комикса, а применить в реальных боевых действиях только дьявол воплоти. Увы, среди 10-миллиардного населения Солнечной системы нашлись и первые, и вторые. Впрочем, справедливости ради, Брэм ни черта не знал про изобретателей смерть зонда. Это была тайна за семью печатями, которую надежно хранили службы безопасности Аэрхолла, военные корпорации, объединившие в 40-е годы практически все крупные транснациональные компании, работавшие на ВПК. И где-то там, в недрах, нашпигованных самым современным оборудованием лабораторий, в тиши кабинетов и релакс-румов, родилась идея объединить морскую мину времен Первой мировой войны, термоядерный заряд эпохи войны холодной, технологии дроп-стелс, пылевые сканеры, электромагнитный кокон, нанотрубки и космос. Так на свет появились смерть-зонды. Тупое и невероятно разрушительное оружие, мощность которого в 15 раз превосходила легендарную «Царь-бомбу», созданную в СССР в 50-е годы 20 века. 8 с лишним сотен мегатонн адского пламени, упакованного в фотоноотражающий цилиндр, не берущийся ни одним видом радаров, сканеров, сонаров и прочих устройств, разработанных человеком. Информация о смерть-зондах просочилась в сеть вскоре после их секретных испытаний в районе Лагранжа-4 орбиты Юпитера, там, где коротают свой век ахейцы Ахиллес, Гектор, Нестор, Агамемнон, Одиссей, Аякс, Диомед, Антилох, Менелай и прочие. Испытания были невероятно успешными. По их итогам астероид-ахеец Диомид едва не раскололся надвое, потеряв четверть своей массы. Пацификанты на всех континентах Old Mommy подняли страшный шум. К ним присоединились экоспейсеры. Не обошлось, как водится, без политиков, феминисток и защитников прав животных. Ассамблея Солнечной системы покряхтела, да и внесла смерть зонды в список оружия, полностью запрещенного к применению, хранению и, конечно же, к производству. Нетрудно догадаться, что автоматизированные фабрики Аэрхолла тут же в обстановке строжайшей секретности начали клепать смерть-зонды в больших количествах. Оружейные короли Old Mommy почуяли запах больших денег, а безносая заточила свою косу в ожидании большой жатвы. Так и вышло. Когда в острой фазе первой корпоративной войны

0: Fermentic Industrial перешел в наступление, громя боевые корабли противоборствующей корпорации Space Pacific Inc., глава Спейсов Томас Март тайно встретился с главным контрабандистом Земли, известным под позывным «Старина Фриц». Обстоятельств сделки не сумели вызнать даже дотошные пранкеры и информшпионы, в старину называвшиеся журналистами, но после войны стало известно, что Март заказал у «Старины Фрица» 3000 смерть-зондов и получил как минимум 2,5. Основные базы Space Pacific Inc. располагались в окрестностях Сатурна, а кольцованная планета и ее многочисленные спутники были вотчиной Марта и фактически его собственностью. Дабы обезопасить себя от атак превосходящих сил флота Elementic Industrial, по приказу Марта дальние орбиты 12 крупнейших спутников были густо засеяны смерть-зондами, естественно, с четкой привязкой каждого аппарата к координатной пространственной сетке. Правда, все это работало до момента боевой активации смерть-зондов, после которой они становились невидимыми не только для врагов, но и для своих. Обнаружить смерть-зонд в пространстве можно было только визуально, на коротком расстоянии, что, учитывая скорости и размеры объекта, могло спасти только те корабли, что находились в состоянии маневрирования. Изготовившийся к атаке на базы Space Pacific Inc. флот Elementic Industrial, благодаря самоотверженным действиям разведки, все же получил уведомление об установке смерть-зондов. По сути, это означало конец войны и, в общем-то, патовую ситуацию. Вся сатурнианская провинция оставалась за Мартом, а значит, со временем Space Pacific Inc. имел возможность восстановить свой потенциал и снова угрожать Elementic Industrial и претендовать на лидерство в Солсисе. Решение об атаке объектов на спутниках Сатурна принял адмирал Чарльз Спенсер Корги, командующий флотом Elementic Industrial на высилках. Сохранилась его короткая речь, сказанная на капитанском мостике флагмана корпоративной эскадры орбитального ракетоносца Midway-2.
1: «Джентльмены, нас хотят одурачить! Они думают, что какие-то усатые кастрюли с термоядом остановят меня в одном шаге от победы! Приказ по флоту! Атака объектов противника согласно предварительному плану! Выполнять!»
0: Эскадры рейдеров, десантных транспортников, ракетоносцев, орбитальных штурмовиков и многочисленные корабли поддержки пришли в движение и устремились к базам Space Pacific Inc. на спутниках Сатурна. Спустя 37 секунд после приказа адмирала Корги, глава спейсов Томас Март лично приказал активировать смерть-зонды. Дальше случилось то, что вошло в историю под названием «Сатурнианская катастрофа». Бортовые компьютеры смерть-зондов, просканировав пространство, обнаружили и разобрали цели. Невидимые цилиндры раскинули во все стороны 15-километровые гибкие усы антенн взрывателей и перекрыли пространство на путях вероятного следования противника. Ждать пришлось недолго. Сатурнианская катастрофа подробно описана и разобрана во множестве источников. Elementic Industrial потерял в ней 3/4 боевого флота, включая все крупные корабли. Где-то на подходе к Титану сгорел в плазме термоядерного взрыва и адмирал Корги вместе со всем экипажем флагманского ракетоносца Midway-2. Взрывы и гравитационные воронки, возникшие в местах срабатывания смерть-зондов, разметали обломки кораблей, уцелевшие единицы флота, трупы и всевозможный космический мусор, некогда бывший самым могучим соединением боевых кораблей в Солсисе, на многие миллионы километров. Среди прочего, там оказались и не сработавшие по каким-то причинам смерть-зонды. Силы притяжения Сатурна, его спутников и других планет растащили все это на огромное расстояние, и даже в поясе Койпера спустя несколько лет то и дело люди сталкивались или с мертвой глыбой орбитального штурмовика, или с крупным обломком искореженного десантного бота, набитого мертвецами в силовой броне, а то и со взведенным смерть-зондом, раскинувшим свои губительные усы. Главное управление безопасности Солсиса ввело строжайший учет всех выявленных смерть-зондов, районы их дрейфа были объявлены запретными зонами, а за каждый вновь обнаруженный объект полагалось вознаграждение. Правда, стоимость смерть-зонда на черном рынке перекрывала эту сумму в сотни, а то и в тысячи раз, так что в первые годы после окончания войны самые отчаянные скраперы целенаправленно охотились за черными одуванчиками, как прозвали смерть-зонды за сходство с этим цветком. Другие прозвища смерть-зондов были куда более зловещими. Снежинки дьявола, колючки смерти, адские ежики и так далее. Брэм посмотрел на гибкие усы, уходящие вверх из ямы и исчезающие в зеленоватых облаках где-то на высоте пары сотен метров, сглотнул, выпрямился и очень осторожно, стараясь не делать резких движений, полез наверх. Транквилизатор действовал, но первая волна эйфории прошла, и теперь Брэм соображал четко, ясно и дышал носом. Он двигался медленно, как зверь-ленивец. Много лет назад Брэм был в зоопарке на Кони-Айленд и видел это странное, нелепое и страшноватое в своей обреченной замедленности существо. Существо, всю свою жизнь притворяющееся умирающим и сделавшее это своей главной защитой. Теперь вот таким же образом защищаться приходилось Брэму. Умирать очень не хотелось. Брэм знал, что смерть-зонд срабатывает, реагируя и на движение, и на прикосновение, и на гравитационное, и на электромагнитное, и на тепловое излучение, а также, конечно же, на радиацию. Весь вопрос в том, насколько тонко откалиброваны настройки взрывателей у конкретно этого смерть-зонда и вообще в каком состоянии находятся его электронные мозги. На Тритон смерть-зонд попал неактивированным, значит, он изначально был бракованным и не откликнулся на команду, пришедшую из штаб-квартиры Space Pacific Inc. полтора десятка лет назад. После сатурнианской катастрофы гравитационные возмущения зашвырнули темно-серый цилиндр смерть-зонда за пределы орбиты Плесуна, как именовали Сатурн-Стелмины, и через какое-то время он оказался в зоне притяжения Тритона, врезался в него и ушел в рыхлый метановый лед, где мог бы упокоиться навеки, если бы несчастливая звезда скрапера по имени Брэм.
2: «Ты же, сволочь, еще и активировался!» —
0: прошептал счастливчик, выбираясь из ямы. Впрочем, с калибровкой все разъяснилось само собой. Иначе сейчас ни Брэма, ни первой террасы не существовало бы в природе. Видимо, этот смерть-зонд был настроен на крупный объект, например, десантный транспортник или орбитальный монитор. На букашку в скафандре он не обратил никакого внимания.
2: «Слава, слава демонам Оорта, будь они трижды прокляты!»
0: Оказавшись наверху, Брэм сел на край рамы. Очень хотелось закурить, несмотря на скафандр и то, что он бросил три года назад. Синяя стена Нептуна очистила половину неба, и там, на глубоком бархатном фоне, словно крохотные бриллианты, льдисто поблескивали звезды. Брэму показалось, что он слышит тихий звон, как будто где-то очень далеко разбилось огромное перекаленное стекло, и его осколки скачут по мраморным ступеням, словно поток воды. Однажды в детстве Брэм видел такое в торговом центре Stockton & Jackson, когда лопнул пятиметровый голографический экран. Это было красиво и очень грустно. Только что на этом экране красивые девушки пели и танцевали, и вдруг все это с печальным звоном посыпалось на ступени. Потом его мысли вернулись к деньгам. Конечно, смерть-зонд даже активированный, а может быть как раз именно что активированный, это не просто большой куш, хапок, джекпот и прочее. Это просто гора денег. Хватит на... Да на все и навсегда хватит. Жить где хочется, пить что хочется, трахать всех, кого хочется, как хочется и сколько хочется раз. Правда, есть три «но». Первое, но очень простое. Для начала нужно выжить. В любой момент, просто вот совсем в любой, в каждую мили, нано, микро и какие они там еще бывают, секунду, смерть-зонд мог взорваться. А это... Да, пожалуй, что одной первой террасой Тритон бы не отделался, а запросто потерял бы свою ледяную шкурку. От Брэма же в случае взрыва не останется даже молекул. Второе, но... Как его, смерть-зонд, то есть продать... Нет, кому это Брэм знал четко. На Ганимеде, в Окси-Сити, в западной сфере, на минус 6-м уровне, есть офис некоего Сванганапураджа. Он сам берет всякую милитаристскую мелочевку, но связан, Брэму об этом рассказывал Дон Мигель, да и другие, с серьезными людьми. Через Сванга вполне можно пристроить смерть-зонд. Ну и третье, но... Что делать с Базилем и его ребятами? Брэм был ярусником и знал. В любом, хоть в каком вопросе нельзя давать заднюю и проявлять слабину. Слабина — это распахнутая дверь. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь, делай, что хочешь. Welcome, brothers, я сдался. И когда Брэм... Нет, не так. Если Брэм доберется до базы и скажет: «Я нашел смерть зонд», то придется делиться. Потому что белый эк сядет рядом, хлопнет по плечу и, нехорошо улыбаясь, заведет длинный разговор со всякими аллегориями и прочими мемами и цитатами про то, что одна мышь готовилась к зиме и нашла грузовик полный зерна, но не смогла сдвинуть его с места, чтобы докатить до норы, да так и замерзла с голода нахрен. А конопатый О'Нил предложит создать закрытое акционерное общество по продаже смерть-зонда и выпустить акции, которые будут распределены между всеми нашими парнями. И начнутся крики, ругани, споры, и даже дойдет до драки. И когда все проорутся, встанет Базиль, усмехнется и не громко, нет, не скажет, а объявит: «Смерть-зонд продаем тому-то и тому-то, там-то и там-то». Он, Базиль, попробует договориться на столько-то миллионов фантиков, хотя и не обещает, и все получат равные доли. А вот этот сукин счастливчик сын Брэм — две доли. Потому что так же справедливо, разве нет? И все опять заорут, на этот раз радостные, начнут тормошить Брэма, и кто-то достанет флягу, а кто-то запустит смок-машину, и по отсеку базы поплывет горьковатый дымок шишиги.
1: «Ни хрена подобного!» — вслух сказал Брэм громко и раздраженно. Он настолько ярко представил, как все будет, что реально психанул и едва не пнул со злости торчащий из ледяного крошева ус смерть зонда. «Две доли! Справедливо! А болт без резьбы не хотите? Да пошли вы!»
0: От обиды Брэм даже забыл, что нужно бояться. Боевые транквилизаторы, входящие в медкомплект скафандра, притупляли естественные чувства страха, но не гасили инстинкт самосохранения. Однако сейчас Брэму было наплевать на все.
1: «Термоядерный взрыв? Да пожалуйста, как визор обсморкать! Только это будет его, брэмовский, личный термоядерный взрыв, его собственные 800 мегатонн. Все 800, а не две доли, по справедливости».
0: Брэм не знал, что такое жадность. На нижних ярусах, где прошло его детство, такое понятие просто отсутствовало. Жадность можно понять и осудить только тогда, когда люди знают, что такое щедрость. А на нижних ярусах о щедрости никогда никто не слыхал. Поэтому любая дележка воспринималась просто как грабеж, а словечко «справедливость» было чем-то вроде ругательства. Когда кого-то хотели надуть, всегда говорили о справедливости.
1: «Я не из таких», — пробормотал Брэм, водя пальцами по мутной ледяной линзе. «Меня вам не провести. Так, нужно успокоиться. Глюкоза, одна инъекция. И питательная смесь. А потом нужно подумать, как спрятать эту штуку. Усы».
0: Брэм в очередной раз посмотрел на уходящие вверх черные стволы усов. Он представил, как эти черные щупальца торчат из сизо-зеленого марева облаков, и их видят с орбиты парни Базиля.
1: «Да ну бред!» — сказал Брэм и обрадовался, что уже может мыслить нормально. «В самом деле, кто разглядит тонкие усы с расстояния в несколько сотен километров?»
0: «Значит, нужно просто уходить». Брэм повернулся к раме.
1: «Медленно и печально, по мусингам, топ-топ, а потом думать. Крепко-крепко думать».
0: И едва только он это сказал, как память услужливо подсунула ему график прохождения их орбитального комплекса, «Арбача», как его называли скраперы, вокруг Тритона. 4-го числа он прошел над Мецарамией, 5-го над полюсом, 6-го над дынной коркой, 7-го над югом Ксанады, 8-го, то есть завтра пересечет Ацтлан, а 9-го будет здесь, над первой террасой. Брэм прикрыл глаза, представив Арбач, их базу и передвижной дом. Красный шар бытового отсека, увешанный ловушками цилиндр реактора, похожий на ромашку причальный модуль, из-за которого Базиль называл орбитальный комплекс «звездорылом». И ползет этот самый звездорыл на 30 километрах, растопырив свои тентакли по орбите, ковыляет себе во мгле и особо ни о чем не беспокоится. А два десятка парней у него на борту тем более. И тут снизу усы. «Здравствуйте, товарищи скраперы! Это мы, смерть зонд! Пожалуйте бриться!» Брэм отжмурил глаза, криво усмехнулся. «Это было уже даже не везение!» «Это судьба, тварь такая! Рок и фатум!» Что делать, он сообразил сразу. Сообразил и даже кивнул, словно это понимание ему только что озвучил некто невидимый и неслышимый. «Ну а чего? 32 энергопатрона, вибробур в режим плазмогенератора. Если на каждый ус уйдет по 3 патрона, у него даже еще останется штук 6, и можно будет скоротать ночку, ни в чем себе не отказывая». «Глушняк, так твою и этак!» — пробормотал Брэм, а руки, словно бы сами собой, уже открывали багажный отсек рамы, и энергопатроны ложились на ледяное крошево. Такие солидные, такие надежные, дающие то, чего так не хватает в здешних ледяных Палестинах — энергию, а значит, жизнь. «Ничего, парень, ничего! Усы откалиброваны на толстяка, они не сработают!» «Это же просто антенны, нанотрубки и всякая графеновая тугоплавкая дрянь!» Краем глаза Брэм заметил какое-то движение у того самого пупыря, до которого так и не дошел. Положив очередной 30-й по счету энергопатрон в общий ряд, он выпрямился. И вот тут ледяная молния страха пронзила его буквально насквозь. Брэм обмер и даже перестал дышать, потому что увидел то, чего никак не могло быть. У оранжевой ледяной стены, опершись плечом, стояла женщина в белоснежном скафандре эпохи 6 экспедиций. То, что это женщина, Брэм понял сразу, по некой изящности и непринужденности позы, которую не мог скрыть даже скафандр. Приглядевшись, Брэм судорожно сглотнул и часто задышал. У скафандра незнакомки был разбит визор, и острые осколки торчали сверху и снизу, словно зубы древнего чудовища.
2: «Уходи!»
0: — тихо сказал Брэм и отвел глаза, стараясь, однако, не упускать леди в разбитом скафандре из виду.
2: «Уходи, тварь! Ну, пожалуйста! Я и так твой! С потрохами! Но парней я тебе не отдам, поняла? Просто подожди!»
0: Неожиданно он, даже не глядя на женщину, увидел ее лицо, словно бы светящееся изнутри, невыносимо прекрасное, в обрамлении черных волос, и даже осколки визора не портили его, а скорее дополняли, обрамляя точно некая рама. Глаза леди в разбитом скафандре были закрыты. И Брэм понял. В тот момент, когда она их откроет, один из усов смерть зонда сработает, и он, Брэм, Николай Брэмов, 28 или 26 полных лет, уроженец 9-го нижнего яруса Большого Нью-Йорка, без образования, опыт работы с крапером такой-то, умрет. Резко отвернувшись от пупыря, Брэм зажмурился и словно ребенок закрылся руками. Он не хотел видеть. Он не хотел умирать. Под ногами зашуршало, заскрипело, куски льда поехали, Брэм потерял равновесие и полетел в раскоп прямо на смертоносные штыри усов. Жить оставалось считанные мгновения, а в спину ему смотрела и беззвучно смеялась леди в разбитом скафандре.
2: «Это все плохой кислород!» —
0: прошептал Брэм сквозь слезы.
2: «Леди в разбитом скафандре, ну ни хрена себе! Привидится же такое! Все, парень, все, успокойся! Надо делать дело, парень, надо делать!»
0: Парнем его называла мисс Онг, необычайно рослая для уроженки Юго-Востока Азии женщина, инспектор службы контроля за цисгендерным населением их яруса. Брэму тогда было опять же лет 7, а может быть еще 6, и его, как и всех детей яруса, проверяли на половую идентичность. Хумас с красивым розовощеким лицом сидел за столом и задавал вопросы. Не нравится ли Брэму девчачья одежда? Не хочет ли он заплетать волосы в косы и украшать их разноцветными резинками и бантами? Какие картинки он выберет из вот этих вот разложенных на столе? Нравится ли ему запах вот этого образца номер один и вот этого номер два и вот этого? Образцы, Брэм хорошо это запомнил, воняли, как старые носки и отхожее место. Платье он не любил, длинные волосы ненавидел, резинки его интересовали исключительно в качестве ингредиента для изготовления рогаток, а картинки с кошечками и собачками он проигнорировал, выбрав только две. На одной человек-фотон защищал фею Зинь от Злоблина, а на другой астронавт в темно-синей униформе космофлота обнимал у люка корабля красивую девушку в короткой юбке. У девушки были выдающиеся формы. Брэм уже тогда знал, что такие нравятся всем взрослым мужчинам цисгендерам, а у астронавта суровое и волевое лицо. В конце беседы Хумас начал выспрашивать у Брэма про семью, про мать, про отца, про братьев и сестер. И вот тут маленький Брэм разозлился, потому что не знал, как и что отвечать. Бабушка никогда не учила его этому. Она вообще особо его ничему не учила, ну, кроме самых простых и важных вещей, а только лежала на диване, смотрела сериалы в объемнике, доживала жизнестатив. И когда Брэм разозлился, он сказал Хумасу, что больше ничего отвечать не будет и вообще хочет уйти. Видимо, сказал Брэм это так и с такой интонацией, что Хумас сразу извинился и умолк, а в зеркальной стене комнаты открылась незаметная дверь, откуда вышла мисс Онг и сказала:
3: «Парень, полегче на поворотах. С тобой все понятно, вали на свой ярус и будь молодцом. Живи дальше, понял?»
0: Брэм, даром что маленький, сразу уловил, что перед ним такая же ярусница, как и он сам, улыбнулся этой узкоглазой дылде с нашивками службы контроля и пошел себе жить дальше. Он не слышал, что мисс Онг сказала за его спиной Хумасу:
4: «А жаль, что чистый цист. Сгниет тут или на выселках. У трансов с таким смазливым личиком выбился бы в люди».
0: Брэм зажег плазменную горелку на конце бура, инстинктивно прищурился, хотя скафандр, конечно же, затонировал визор, вывернул мощность на максимум и поднес сияющее маленькое солнышко к первому усу. Синие крупные искры горохом посыпались под ноги Брэму.
2: «А когда все закончится, у меня будет целая ночь», — сказал он, плавя неподатливую черно-серую чешуйчатую оболочку уса. «6 энергопатронов. Целая ночь, мать вашу. Целая ночь».

0: Звездорыл полз по орбите Тритона, словно вошь по заднице, так это назвал Базиль в минуты плохого расположения духа. Поскольку минуты эти с бригадиром скраперов случались всегда, когда он был трезв, Базиль был широко известен на выселках как автор огромного количества мемов и всяких заковыристых выражений, большей частью, впрочем, ему и не принадлежавших. Поговаривали также, что это Базиль придумал балалайку «Космос будет наш», хотя в системопедии был указан реальный автор этой бессмертной фразы. «Глушняк продержится еще двое суток», — оторвавшись от приборов, сказал Белый Эгг. «Потом побредем собирать урожай».
1: «Где мы сейчас?» — спросил Базиль, глянув в иллюминатор.
2: «На подходе к первой террасе. Тут где-то должен быть Брэм», — Белый Эгг хохотнул. «Место беспонтовое, но вдруг у парня фарт, а?»
1: «Фарт не фарт, а до конца глушняка он продержится», — кивнул Базиль. «У него 32 патрона, с таким запасом он и до конца недели досидит».

0: Брэму некогда было смотреть в зеленоватые небеса Тритона. Усы смерть зонда оказались серьезной проблемой, и срезав третий, Брэм решил, что нужно сделать перерыв. Леди в белом скафандре прогуливалась у него за спиной, и Брэму казалось, что он слышит, как она посмеивается таким берущим мужиков за душу проникновенным смехом, грудным и чуть с хрипотцой. «Ничего», — бормотал Брэм, сдувая капельки пота с кончика носа. «Еще немного и финалочка. Я успею, в гости к Богу не бывает опозданий». Брэм точно знал, что эта строчка из какой-то песни, но у него не было сил вспомнить из какой. Аккуратно вытащив израсходованный энергопатрон, Брэм положил его рядом с остальными, вставил полный и запалил плазмогенератор. Пот стекал по лицу, капая на визор, когда он наклонялся. «Да чтоб тебя!» — беззлобно выругался Брэм, сморгнув, и подступился к четвертому усу.
1: «Время еще есть, леди, и его достаточно».

0: Последний ус он срезал глубоким вечером, переплавив все кабеля и графеновые струны. Нанотрубки, удерживающие невероятно упругую конструкцию, лопнули разом, и 15-километровая плеть ушла в сторону, а Брэм поскорее полез в другую, хрипя и колотясь головой о шлем. Пот заливал глаза, и было совершенно ничего не видно. Выбравшись на край раскопа, Брэм улегся прямо на битый лед и улыбнулся. На востоке взошла над туманным горизонтом и стала медленно приближаться тусклая звездочка. Это шел Арбач. Брэм успел. Леди в белом скафандре подошла и встала рядом.
1: «Пошла ты!»
0: — Брэм засмеялся.
1: «Это моя ночь! Приходи утром!»
0: Орбитальный комплекс медленно полз над головой. Связи не было, плотный глушняк. Брэм откинул голову, прикрыл глаза и вспомнил стишок, нацарапанный на стенке капитанской рубки Арбача. По легенде, его однажды с похмелья придумал Базиль. «Остыл Юпитер, и Венера вся остыла, а чувства, мысли и эмоции тем паче. Нам светят 22 тентакля звездорыла, а вовсе не звезда, тем более удачи».

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка,

невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: 21 строка. Сначала вроде как вопрос, только без вопросительного знака, потом ответ и точка между ними. Вопрос занимает 13 строк, ответ 8. То, что надо. Бабуль, я еще одно нашла. И читаю. Это такое условие. Если найдешь подходящее, прочитай. Читать нужно не так, как я читаю обычно, то есть про себя и очень-очень быстро, а вслух, не торопясь и с правильной интонацией. Интонация — это громкость, темп и еще несколько признаков. Такая словесная музыка, которая записана знаками препинания. Например, к запятой интонация падает, но не так сильно, как к точке. Музыку я люблю. Когда я слышу музыку, особенно классическую, то замираю на месте и почти не дышу, настолько красиво. А с интонацией у меня дела плохи. Я не знаю, для чего она нужна, ведь меня понимают и так, и я говорю, как получается. «У нас очень монотонная речь», — поясняет мама в телефонную трубку, в очередной раз записывая меня на прием к логопеду. «Матильда, ну когда ты уже заговоришь по-человечески, а не как маленький робот?» Папа мимоходом накрывает мою макушку большой ладонью. «Я не отвечаю. Я никогда не отвечаю на те вопросы, на которые не знаю ответа или которые считаю бессмысленными». «Матильда — это не настоящее имя, а прозвище. У меня три прозвища. Папа зовет меня Матильдой, мама — котенком, бабушка — Ломоносовым, а имя у меня самое обыкновенное. Прозвище от папы из-за моей стрижки. Матильда — имя выдуманной девочки с такой же прической, как у меня, героини любимого папиного фильма, который я не видела, потому что он, во-первых, как мне говорят, слишком взрослый, во-вторых, художественный. Художественные фильмы я не смотрю. Они рассказывают о вымышленных событиях, потому очень скучны. Мультфильмы я не смотрю тем более. Там все рябит и мелькает, и происходит слишком быстро, так что у меня начинает кружиться голова и даже может стошнить. Еще предполагается, что я должна смеяться, но я не вижу ничего смешного в том, что животные разговаривают, как люди. Какая глупость! И бьют друг друга по голове разными предметами. Это очень больно, и от такого может быть сотрясение мозга. Смеялась я при просмотре фильма только раз. За всю жизнь, любит добавлять мама. Когда слон окатил фотографа водой из хобота. Это было действительно смешно. Было бы здорово, если бы и меня слон окатил водой, но поблизости слон только в зоопарке, и я там ни разу не была. Не представляю, как мы отреагируем на животных в клетках, делится мама с подругами. Я вообще люблю документальные фильмы про животных, но еще больше люблю про космос, о том, как появилась наша Вселенная, о том, как из межзвездного газа зарождаются звезды, существуют миллиарды лет и превращаются в черные дыры. Невероятно интересно. А еще люблю фильмы, в которых рассказывают про бактерии и вирусы. Или про насекомых. Одна из моих любимых книг — полная энциклопедия насекомых и паукообразных. Она очень тяжелая, поэтому я ее держу всегда на столе, не убираю в шкаф, чтобы было удобно читать каждый день. Я все всегда делаю так, чтобы было удобно. Волосы я обрезала сама, потому что длинные волосы очень неудобно. Мама, когда меня увидела, сначала сделала круглые глаза, а потом отвела в парикмахерскую. «Подстригите нас по-человечески». «Я хочу совсем короткую стрижку, как у мальчика», — сказала я. «Но ты же девочка», — сказала парикмахер. «Я постригу тебя красиво, как девочку». «Почему я девочка?» — спросила я. «Ну, бывают мальчики, а бывают девочки. Я знаю, почему бывают мальчики и девочки», — сказала я. «Потому что в мужских половых клетках бывают X-хромосомы и Y-хромосомы, а в женских половых клетках только X-хромосомы. И когда мужская половая клетка сливается с женской...» Парикмахер в зеркале сделала круглые глаза и выронила ножницы. «Почему так случилось, что у меня две X-хромосомы?» «Не обращайте внимания, мы немного со странностями», — сказала мама. «Сколько тебе лет?» — почему-то шепотом спросила меня парикмахер. 5 лет и 4 месяца. «Она у вас что, вундеркинд? Ребенок Индиго?» — также шепотом спросила парикмахер у мамы, когда мы уже собрались уходить. Мама нахмурилась и пожала плечами. «Я читаю с 2 лет. Я люблю свободные мягкие футболки и штаны, и не люблю платья, потому что неудобно, подол болтается. Я не играю с другими детьми и вообще никогда не играю, потому что это неинтересно и бессмысленно». Последнее маму особенно огорчает. Мама очень любит приглашать к нам домой своих подруг с детьми или бывать у них в гостях. Много-много говорить и смеяться на кухне, и чтобы дети в это время все вместе играли в соседней комнате. Но я ненавижу, когда в моей комнате бывают чужие дети». Они все передвигают со своих мест, ломают и портят. И не люблю ходить в гости, потому что там очень скучно и шумно, а вместо научных фильмов по телевизору запускают сплошные мультики. Со мной маме трудно. Летом, 20 июня, у меня есть свой календарь, чтобы каждый день знать, какое число, мы едем в гости на день рождения маминой подруги. За город. В дом на одну квартиру, который называется «Коттедж». Там много комнат, мало мебели и совсем нет книг. Я хочу пойти в дальние комнаты, чтобы поискать научные книги или хотя бы телевизор, но меня выводят на улицу. Иди побегай с ребятами». На улице скучный постриженный газон, пластмассовая горка, много разбросанных игрушек. Бегают дети. Кто-то хлопает меня по спине и кричит: «Догоняй!» Я отхожу в сторону. Скучно. Скучно. Возле ограды, где трава нормальной длины, я вижу небольшое гнездо рыжих лесных муравьев, род формик и семейство муравьи. Вот это интересно. Я сажусь на корточки и начинаю наблюдать. Вскоре ко мне подходит мальчик старше меня. «Ты чего?» — спрашивает он. «Муравьи», — говорю я. И начинаю рассказывать, как здорово у муравьев все устроено, ведь у них есть разные профессии. Они умеют находить дорогу домой, и свои гнезда они строят так, что те не промокают даже в самый сильный ливень и отапливаются гниением веточек, из которых построены. Поэтому в муравейнике даже зимой тепло. А наука, которая изучает муравьев, называется мирмекология. Мальчик слушает и все больше хмурится. Прямо как мама, когда я начинаю ей рассказывать что-нибудь интересное и научное. Вдруг мальчик вскакивает, начинает расшвыривать муравьиное гнездо ногами и прыгать на нем. Я говорю: «Прекрати!» 4 раза. 3 обычным голосом и 4-й раз очень громко, так как со мной разговаривают, когда я не хочу отрываться от книги. Мальчик только смеется и продолжает. Тогда я беру ракетку для бадминтона, которую мальчик принес с собой, и бью его ребром ракетки по лицу. И снова. Не очень сильно, так чтобы было больно, но не было сотрясения мозга. Дальше становится невыносимо шумно. Мальчик вопит, зажимает нос, и его утаскивают под мышки. Меня тоже уводят, и все страшно громко кричат. В углу гостиной я сажусь на корточки и закрываю уши ладонями, и так сижу, пока мама не увозит меня домой.
1: «Почему ты меня постоянно позоришь? Всякий раз что-нибудь да случается. С тобой невозможно никуда выйти. Зачем ты разбила тому мальчику лицо до крови?»
0: «Затем, чтобы он прекратил разрушать муравейник. Я ему 4 раза сказала «прекрати», но он не понимает слов, потому что он злой и глупый».
1: «Господи, какой-то муравейник!»
0: «Не какой-то. Он убил муравьев и разрушил их дом. Тебе бы не понравилось, если бы наш дом разрушили, а нас убили».
1: «С тобой чокнуться можно. Ну что о тебе подумают?»
0: «Мне не интересно, что обо мне думают другие люди».
1: «Просто чокнуться можно!»
0: Врач называется психоневролог. Психоневрология — это набор наук, которые изучают поведение человека. В кабинете много игрушек, скучно. И компьютер с замечательно большим экраном, интересно. И довольно любопытные схемы и таблицы на стенах про развитие детей — я их рассматриваю, читаю и задаю разные вопросы. С врачом молодой и красивой интересно разговаривать. Она мне рассказывает про нервную систему человека, а я ей про то, чем бабочка-капустница отличается от бабочки-боярышницы и какие бывают виды галактик — спиральные, как наши, эллиптические и неправильные. Врач смотрит мои рисунки в альбоме, который мама принесла с собой, и спрашивает: «Это что?» «Это наша солнечная система. Солнце, Меркурий, Венера, Земля. А это?» «Клетка листа березы под микроскопом. Я ее нарисовала по памяти, поэтому получилось не очень похоже».
1: «Может, вы нам какие-нибудь таблетки выпишите?» — спрашивает мама уже в 3-й раз.
0: «Какие вам таблетки?» — врач смотрит на маму поверх очков. «Ребенок совершенно здоров. Она хорошо идет на контакт, распознает эмоции. У нее очень разносторонние интересы, феноменальный для ее возраста словарный запас, отличная память. Интонацию подкорректируете с логопедом. Вы в детсад, как я понимаю, не ходите?»
1: «Какое там?
0: Вам надо в какую-нибудь группу для одаренных детей, а потом в специальную школу. Там ей будет проще общаться со сверстниками».
1: «Да где же в нашем городе специальная школа?»
0: «Возможно, придется организовать домашнее обучение». Эдак она вообще одичает. С логопедом у меня не складывается. Логопед, крупная женщина с волосами цвета морковного сока, предлагает мне подражать звукам, которые издают разные животные. Корова, кошка, собака, коза. А еще подпевать детским песням, которые она включает на магнитоле. Я объясняю, что при всем желании не смогу правильно изобразить мычание коровы, потому что у меня по-другому устроены гортани, голосовые связки. А вместо детских песен прошу включить «Времена года». «Очень упрямый характер», — говорит логопед маме. «С ней невозможно договориться, все поперек. Вам надо к психологу, а может, и к психоневрологу».
1: «Мы там уже были», — вздыхает мама.
0: С группой для одаренных детей получается как с логопедом. Даже хуже. Поначалу мне нравится то, что там можно играть в шахматы, единственная игра, которая мне интересна, и собирать головоломки, а еще в комнате для занятий много книг. Но все по расписанию, и это ужасно. Когда я хочу играть в шахматы, надо идти гулять, а там ловить мяч и кидать другим детям. Скучно, и я просто отхожу в сторону.
1: Когда я хочу поговорить про деление клетки, все обсуждают какую-то вымышленную историю про стрекозу и муравья, которые разговаривают как люди. Глупость, глупость! Когда все садятся рисовать картинки на тему «Здравствуй, осень», я объясняю, что осень не может здравствовать, потому что это время года, а не человек.
0: Суббота. Занятия закончились. Для меня насовсем. У нее ненормально развитый логический интеллект при полном отсутствии образного мышления и патологическом упрямстве, говорит педагог моей маме с папой, так будто я нахожусь где-то далеко, а не стою рядом. У нас занимаются чувствительные дети, дети с тонкой душевной организацией, а она рассказывает, как коалы кормят детенышей собственными какашками. А что такого, говорю я, это научный факт, и я сказала пометом. Тут папа начинает хохотать на весь коридор. «Надо же было ржать, как конь, недовольно, — говорит мама, когда мы идем по улице. Что о нас подумают?»
1: «Опять ты облажалась, Матильда, — весело говорит папа.
0: Что из тебя вырастет, котенок? — грустно спрашивает мама.
1: «Ученый, — отвечаю я. Только я пока не решила, какой, астроном или вирусолог».
0: «У тебя еще есть время подумать, — говорит папа. Ему почему-то снова смешно, а маме нет».
1: «Я хочу наконец-то снова работать. Нормальные дети ходят в детсад, надо что-то решать».
0: Мама с папой решили, пока для меня не нашлось другой подходящей одаренной группы, я 5 дней в неделю хожу к бабушке.
1: «Едва ее уломал», — сказал папа маме.
0: «Это значит, еле уговорил, переносное значение».
1: «Моя бабушка не такая, как у других детей. Она не часто приходит в гости к нам и совсем редко приглашает в гости к себе. Не печет пирожков, не вяжет шарфов. Сидит не во дворе на скамейке, а дома за компьютером. Папа говорит, что она занимается сайтами по медицине. Моя бабушка раньше была врачом, хирургом, самым настоящим. Резала скальпелем людей, чтобы их вылечить. Такое не каждый может. И разговор у нее очень короткий. «Давай условимся, Ломоносов», — говорит она, наклоняясь ко мне. «Если ты будешь меня слушаться, мы отлично поладим. Ты можешь брать любые книги и смотреть фильмы по DVD сколько душе угодно, но если я сказала «идем обедать», значит, мы идем обедать. И если я сказала «идем гулять», значит, идем гулять. Заупрямишься, у тебя будет 3 дня на исправление, не исправишься, будешь показывать свой характер где-нибудь в другом месте. Хорошо?» Короткие, совсем как у мальчика, волосы, уголь и иней. Твердое прямоугольное лицо. Очки, как и глаза, отсвечивают голубым арктическим льдом. «Нехорошо, — хочется сказать мне, — но я только молча киваю». «Вот и славно, — говорит бабушка. Не славно, — хочу возразить я, — и молчу.
0: Но, кажется, мы и впрямь поладим. Я люблю заниматься своими делами, читать, рисовать в альбоме или смотреть документальные фильмы BBC, и чтобы меня никто не трогал. Бабушка любит то же самое, только вместо рисования у нее сидение за компьютером. Дома у бабушки книг, как звезд на ночном небе. Могучие, будто ракеты-носители, шкафы поднимаются в полумрак высоченных потолков. Это неправда, что у меня нет образного мышления. Я представляю, как книжные шкафы-носители с ревом включают двигатели и выводят большущую бабушкину квартиру на орбиту Земли. Выглядываешь в окно, а там глянцево-голубой в молочной пенке облаков бок нашей планеты. Окна у бабушки сплошь заставлены комнатными растениями. Я тоже хочу, чтобы у меня дома были свои растения, и прошу бабушку подарить мне какое-нибудь. Она спрашивает, а слабо вырастить из черенка? И теперь я каждое утро проверяю, чтобы в стаканах у листа синполии и веточки фикуса Бенджамина было достаточно воды, и жду, когда появятся корни. В шкафах, помимо книг, есть вещи, которые изображают людей, животных и даже машины. Но это не игрушки, а статуэтки. Их нельзя трогать, и потому они интересны. Еще есть пианино, которое бабушка никогда не открывает, а на нем стоят фотографии. Мой папа, больше похожий на мальчика, мой дедушка, которого я никогда не видела, острое тонкое лицо в острой тонкой рамке, очки, солнечные волосы, похожие на моего папу, и большая пушистая кошка на подоконнике. Я спрашиваю бабушку, где эта кошка, и получаю ответ: на том свете. На каком на том? Там же, где твой дед, иди почитай что-нибудь, я работаю. Про дедушку я знаю, что он тоже был хирургом, как бабушка, и что его давно нет. Он слишком много себя отдавал пациентам, чрезмерно много, сказала бабушка как-то раз. Я понимаю, что бабушка сердится на дедушку за то, что тот не с ней, а на том свете. Правда, у дедушки там есть кошка, так что ему не очень скучно. А у бабушки есть я. «С тобой не соскучишься, Ломоносов», — говорит бабушка, когда я на прогулке рассказываю ей о том, что есть бактерии, которые живут в вулканах, правда, подводных, а там ужасно горячо. «Только разговариваешь ты, как платежный терминал, надо что-то с этим делать». Я уже поняла, что если бабушка решает что-то делать, то сопротивляться бесполезно. Когда я не хочу идти обедать, потому что читаю книгу про ископаемых животных, невероятно интересно, бабушка говорит: «Хорошо, сегодня ты не будешь обедать, сиди голодный и помни, у тебя есть 3 дня, чтобы исправиться. Если за это время не надумаешь приходить на обед, когда тебя зовут, будешь отказываться от обеда где-нибудь в другом месте, а не у меня». Через час я прошу есть, но бабушка непреклонна. Голодный мне сидеть не нравится, поэтому я исправляюсь уже на следующий день. С прогулкой точно так же. Когда я отказываюсь идти гулять, бабушка просто уходит одна. Оставляет меня дома и говорит вместо «до свидания»: «Возьми энциклопедию и прочитай, что такое гиподинамия». Я прочитываю и на завтра бегу по лестнице впереди бабушки. В шкафах-ракетоносителях есть книги, наверное, обо всех науках мира. Больше всего книг по медицине. Они очень трудно читаются, эти книги. На 10 слов только одно понятное. После такого чтения кажется, что в голову запихали мокрые и тяжелые махровые полотенца, но я не сдаюсь. Еще там много непонятных и жутких картинок, которые называются, например, так: «Трепанация черепа». Бабушка заглядывает в книгу через мое плечо и говорит: «Знаешь, Ломоносов, по-моему, такое тебе пока не по зубам». Я нехотя соглашаюсь. В голове гудит от загадочных терминов: пункция, абазия, тахикардия пароксизмальная. Я смотрю значение этих слов в энциклопедии, но все равно мало что понимаю, и, окончательно сдавшись, иду смотреть фильм про исследование Плутона. Человеческое тело такое же сложное, как космос, и надо быть очень-очень умным, чтобы знать, где и как его разрезать скальпелем, чтобы вылечить. Еще в шкафах очень много художественных книг. Их я открываю только за тем, чтобы убедиться, что там нет ничего интересного, то есть научного, и больше уже не притрагиваюсь к ним. Даже к книгам с картинками, которые, как говорит бабушка, когда-то были папины. Скучно, скучно. Среди бабушкиных художественных книг есть такая особая разновидность, которая называется «стихи». Это самая бессмысленная вещь на свете, еще более глупая, чем дурацкая история про стрекозу и муравья. Слова составлены в строчке-столбике и все вместе почти ничего не обозначают. «Кружевом камень будь и паутиной стань, небо пустую грудь, тонкой иглою рань». Камень не может стать ни паутиной, ни кружевом, потому что камень — это камень. Он может стать песком, а небо нельзя ранить, потому что там только газ, капли воды и кристаллы льда. Чуть повыше написано: «Я ненавижу свет однообразных звезд». Я захлопываю книгу и читаю имя на обложке: Осип Мандельштам. «Дурак ты, Осип, звезды не однообразные, у них много невероятно интересных разновидностей. Красные гиганты, белые карлики, коричневые карлики, сверхновые, нейтронные звезды. И ненавидеть их очень глупо». Только в одном мы с бабушкой не можем договориться. Она очень любит стихи. Я не понимаю, как человек с такой полезной профессией может любить такую бесполезную ерунду. Бабушка часто включает радио, где стихи читают ужас, вслух, с подвываниями. Это называется читать с выражением. Я тогда беру книгу и ухожу в дальнюю комнату, чтобы не слышать. «Стихи — одна большая глупость», — говорю я за обедом. «Эх, Ломоносов, ты просто еще не доросла до того, чтобы понимать стихи. Хотя какой ты Ломоносов? Он, между прочим, стихи писал». «Что, правда, не верю я? Ученый писал стихи?» «Пойдем, сама убедишься». Бабушка идет к шкафу, достает книгу, показывает: «Михаил Ломоносов. Оды. Стихотворение». Открываю книгу и читаю первое, что попадается на глаза. «Я знак бессмертия себе воздвигнул, превыше пирамиды, крепче меди, что бурный аквилон сотреть не может, ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит великую часть мою, как жизнь скончаю». Это немного понятнее, чем про небо с пустой грудью. Совсем-совсем немного. Вот просто на чуть-чуть. «Что такое аквилон?» — спрашиваю я. Древние римляне так называли сильный северный ветер. А что такое знак бессмертия? Это могут быть самые разные вещи. У Ломоносова его научные открытия, его стихи. Человека давно нет, а книга его стихов есть. Надо всем этим я очень долго думаю. Получается, знаменитый ученый может писать стихи. Самую бесполезную вещь на свете. Как я смогу стать ученым, если не понимаю, для чего нужны стихи? А мой дедушка... Что дедушка? Я молчу. Прошло 2 дня. Мы обедаем. Бабушка не любит, когда я болтаю за едой. Но он ведь тоже скончал жизнь. Он оставил знак бессмертия? Оставил, бабушка вздыхает. Он спас жизнь очень многим людям. У тех людей родились дети, у них свои дети. Это и есть его знак бессмертия. А-а-а! Это все, что я могу сказать. Кажется, в стихах все-таки есть какой-то смысл. Непонятно, еще непонятнее, чем в книгах по медицине, но есть. Проходит осень, наступает зима, потом Новый год, потом мне исполняется 6 лет. На день рождения я прошу маму с папой подарить мне 2 керамических горшка и книгу про Ломоносова. Лист синполи и веточка фикуса Бенджамина давно дали корни и даже новые листья, и теперь растут в земле, в пластиковых банках, и бабушка говорит, что это неправильно. Вместе с горшками папа дарит мне еще одно растение, называется Аглаонема амелия, род Аглаонема, семейство ароидные, происхождение Юго-Восточной Азии. «В твою коллекцию, Матильда», — говорит папа. «Леону бы понравилось», — и громко смеется. Я не знаю никакого Леона и не понимаю папиных шуток, но растение мне очень нравится. У него большие красивые листья с узорами, как на спинке ящерицы. Подходящей группы для одаренных детей для меня так и не нашлось. По идее, ее надо в подготовительную, но ведь котенок любого 5-классника за пояс заткнет. «Не представляю, что делать», — говорит мама по телефону кому-то из своих подруг. Теперь мама лучше относится к моим лекциям, как она называет мои рассказы про всякие научные вещи. Мама считает, что бабушка на меня хорошо влияет.
2: Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Читают по радио. Без забываний, но таким странным темным ледяным голосом, как будто с поверхности Плутона. Будто сидят там на покрытой льдом равнине и смотрят на далекое крошечное солнце, хотя, конечно, это невозможно, потому что на Плутоне дико холодно, -229 градусов по Цельсию, и лететь до Плутона слишком далеко. Мне не нравится это слушать, я беру книгу и ухожу в дальнюю комнату. Почему-то не читается, и я смотрю в окно.

кого-то это очень больно и можно вообще убить. Мне совсем не хочется играть с ними и сейчас. Скучно и бессмысленно. Но я думаю о недавнем открытии ученых. Раньше считалось, что муравьи всегда трудятся как роботы, а оказывается, это не так. Муравьи любят и умеют играть. Катать с места на место маленькие шарики или бороться друг с другом. Даже муравьям нравится играть. А мне нет. Еще я думаю о Плутоне. Ученые до сих пор спорят, что он такое, планета или планетоид. Вот и я. Ни ребенок и ни взрослый. Мама очень беспокоится о том, что у меня будут большие проблемы с социализацией. Это значит, что я не смогу нормально общаться с другими людьми. Но ведь со взрослыми мне интересно, мне просто надо самой вырасти. А если я вырасту более взрослый, чем любой взрослый, что тогда? У меня очень странные чувства, будто я парю в черной пустоте далеко-далеко от Земли, где-то на орбите Плутона, в поясе Койпера, или еще дальше в облаке Оорта, как комета. Хотя такое, разумеется, невозможно, потому что там нет кислорода и чудовищно холодно, минус 270 градусов по Цельсию. У меня в животе становится очень-очень неприятно, будто сейчас стошнит, хотя тошноты нет. Как будто там завелась маленькая черная дыра. Я не понимаю, что со мной, но смутно догадываюсь. Знания вот о таких вещах, для которых нет ни одной науки в мире, скрыты в строчках-столбиках. И иду к бабушке, хотя знаю, что она не любит, когда ее отвлекают от компьютера. «Бабуль, а, бабуль, я что, никогда не смогу общаться с другими людьми?» Бабушка смотрит на меня поверх очков, так как обычно смотрят все врачи. «С чего ты взяла? Со мной ведь ты общаешься. А с незнакомыми людьми? Захочешь — спокойно сможешь общаться». Это вообще одно из любимых бабушкиных выражений. «Захочешь — сможешь». И все. «А если мне со всеми всегда будет ужасно скучно, не отстаю я?» «Ну, Ломоносов, брать не стану. Со многими людьми тебе будет действительно неимоверно скучно. Но далеко не со всеми. На свете достаточно людей, таких же, как ты, с которыми тебе будет очень интересно». «А они где?» «Многие в университетах». Я немного успокаиваюсь. «Я знаю, для того, чтобы стать ученым, надо выучиться в университете. Есть и такие люди, которые не заканчивали университетов, но мудры от природы», — продолжает бабушка. «С такими тебе тоже будет интересно». Из пояса Койпера я возвращаюсь в окрестности Земли. До благополучной посадки еще далеко, но все-таки мне гораздо лучше. «Бабуль, научи меня понимать стихи, прошу я». «Стихи не понимают, а чувствуют», — говорит бабушка. «Тогда научи чувствовать». Бабушка молчит довольно долго. «Ладно, давай так, ты логик. Вот мы и пойдем от логики. Ты ведь знаешь, что такое золотое сечение?» «Конечно, я знаю. Совсем недавно я смотрела большой документальный фильм про золотое сечение в природе и даже рисовала эту штуку в альбоме. Это такой способ поделить прямоугольник на большие и меньшие кусочки, чтобы нарисовать спираль Фибоначчи. По спирали Фибоначчи закручиваются многие галактики во Вселенной, например, наша галактика Млечный Путь. Такая спираль часто бывает в природе у разных растений, раковин, моллюсков и много чего еще. Все это я рассказываю бабушке». «Верно», — говорит она и рисует на листе бумаги линию, которую делит жирными точками на три куска отрезка. «Где тут золотое сечение?» Я указываю на точку между первым и вторым отрезком. Бабушка снова рисует линию и делит ее на пять частей. «А здесь?» Я указываю на точку между второй и третьей частью. «А дальше давай сама». Я вспоминаю фильм и рисую линию, разделенную на 8 частей, потом на 13, на 21 часть поделить без линейки уже очень трудно, а дальше и подавно. «А теперь смотри». Бабушка достает из шкафа книгу. «Много раз мне эта книга попадалась, и никогда я ее не открывала. А.С. Пушкин. Избранные стихотворения. Смотри, сколько тут строк?» Я считаю строчки в стихе. 21. «А где точка, посчитай?» Я снова считаю. 13 строк до точки и 8 после. Золотое сечение, как в спирали Фибоначчи, как в нашей галактике. Он что, специально так сделал? Пушкин? Нет, конечно, чаще всего у него получалось приблизительно. На строку больше или на строку меньше, ну, сама посмотришь. Он и не считал строки, когда писал. Я очень сильно увлечена этим новым знанием.
Оказывается, стихи вырастают по тем же законам, что папоротник, подсолнечник.

циклон или даже огромная галактика. Теперь у меня появилось что-то вроде собственной самостоятельно придуманной игры. Я ищу стихотворение с золотым сечением и показываю бабушке. Бабушка на игру согласна, но с одним условием. Я должна прочитать найденное стихотворение вслух. С выражением. «Это надо завывать, что ли?» – спрашиваю я. «Зачем завывать? Стихи все равно, что музыка. В музыке не обязательно завывать, верно?» «Это да». Я читаю. Вслух. Стараюсь с выражением. Поначалу почти ничего не получается, я слишком привыкла читать книги очень быстро и про себя. «Надо же когда-то учиться нормальной интонации», — замечает на это бабушка, и я стараюсь дальше. Изрядную часть стихотворений я почти не понимаю, хотя находятся и вполне понятные, ясные, как солнечный день, как вода прозрачные, например, про парус или про северную сосну. Эти мне даже нравятся, насколько мне вообще могут понравиться такие вещи. Нет, я не стану любителем поэзии в одночасье и вообще, скорее всего, никогда не стану. Среди стихов много унылого невнятного бормотания и глупо бренчащих словесных стекляшек. Но иногда я смогу различать музыку, хотя бы ее отзвуки. Не искать нарочно прекрасную галактическую спираль, а просто чувствовать, как она тихо звучит сквозь строки, сквозь слова, сквозь образы. Смогу расслышать, на тот случай, если меня снова забросит в поиск Койпера, а такое, похоже, произойдет со мной еще много-много раз. Впервые перед сном я не перечитываю полную энциклопедию насекомых и паукообразных, а встаю на стул и дотягиваюсь до верхней полки, куда мама поставила все те книжки, которые мне дарили дальние родственники, не подозревавшие о том, что я вообще не читаю художественных книг. А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. Эту книгу мне кто-то подарил на прошлый Новый год. Скучные, плоские, яркие картинки и бессмысленный набор слов в столбик. Я тогда ее открыла только раз, чтобы навсегда от себя отодвинуть. Куда ей до фильмов BBC или энциклопедии насекомых? Теперь я открываю эту книгу снова и начинаю читать. Очень медленно. Непривычно медленно. Осторожно. С опаской. А вдруг там все та же глупая бессмыслица? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Я поднимаю глаза от страницы и вижу дуб. Он совсем не как на картинке в книжке или как настоящие дубы, которые я видела в парке. Он такой, каким его могу представить только я. Крона у него ярчайшая, раскидистая, зеленоватая туманность на сотни световых лет, которую я увижу в самый мощный телескоп, когда вырасту и стану ученым-астрономом. Внутри туманности серебряными желудями сияют молодые голубые звезды, а бело-золотистые, вроде нашего Солнца, цепью спускаются вокруг столпа космической пыли. И по этой цепи вальяжно ходит взад-вперед пушистая бабушкина кошка, которая где-то там, далеко-далеко, за всеми бескрайними сверхскоплениями галактик, развлекает нездешними сказками моего дедушку. А я тут слышу лишь эхо. Прямо сейчас. В этих строчках.

0: «Магия буквально, мой юный друг», — сказал Викентий Карпович. «И не нужно прятаться за эти самые образы. Образы вы придумали сравнительно недавно, милостивый государь, и вам кажется, будто сей словесный пассаж имеет исключительно лингвистическое значение». «Языковедческое», — поправил юный друг, которому, впрочем, было уже более 25, и подлил сливок в свой крепкий чай по-английски. Они втроем сидели на веранде, как бишь ее крыльцо, гульбище за плетеным столиком, и наслаждались чаем, домашним печеньем и вареньями 7 сортов в хрустальных вазочках. Летний вечер был тих до полной отрешенности, и даже голоса ребятишек, что-то пытавшихся поделить за сараями, и мычание коров, идущих с выгона, и птичьи вскрики не нарушали безмятежности, оказались необходимой ее составной частью.
1: «Пусть так! Я знаю, вы с Верочкой ходили в деревню записывать бредни старой козлихи. Но все сии причитания и угрозы, над которыми вы проливали слезы умиления, находя в них художественные достоинства, есть на деле грозная и древняя магия. Вы полагаете, что коли обманутая девка шлет черную змею,

0: змею обвиться вокруг сердца своего соблазнителя, то змея и сердце существуют лишь в воображении озлобленной девки? Ничуть. Змея не менее реальна, вещественна. Совсем тихо произнес юный друг, а невеста его, Верочка, кивнула. Они предпочитали обходиться без заимствованных у Запада слов, в простоте своей полностью полагаясь на словарь, составленный господином Далем. А открылось, кстати говоря, что господин Даль в порыве благородного заблуждения немало слов сам на древнерусский манер, то бишь образец, сочинил, и по этому поводу были у него некоторые неприятности. «Сколь вещественно сердце соблазнителя, столь же вещественна и змея, только все сии события происходят как бы на ином плане, в мире, где имеются проекции и девки, и деревенского донжуана, и всего их окружения. А совершившееся в проекции оказывает влияние на действительность». Верочка настороженно взглянула на жениха, слово было незнакомое.
1: «Это из математики»,
0: — шепнул жених.
2: «При чем же тут математика, Коля?»
0: Викентий Карпович усмехнулся. С высоты почтенных лет, а родился он столь удачно, что был благодаря маменькиным связям при дворе крещен самим достопамятным господином Зубовым в 1792 году. Еще он мог и посмеяться над этой чересчур серьезной молодежью, имеющей устремления и идеалы, но пока еще не нажившей своего собственного разума.
2: «Я знаю, каких страстей наговорили вам бабы про старую козлиху. Стоит ей пошептать, побормотать, сдвигая брови, как тут же у соседской коровы молоко пропадет, или на огороде объявится убыток, или... Ну, я уж не знаю, какие там еще за старые дуры числятся грехи. Я сам несколько лет назад из любопытства беседовал с ней, даже кое-что записывал, могу поделиться, коли ту тетрадь Глафира моя не пустила на растопку. Но тут есть одна тонкость».
0: Викентий Карпович поднял палец.
1: «И что же за тонкость, дядя?»
0: спросила Верочка.
2: «Козлиха, как всякая безграмотная баба, в молодости заучила свои заговоры и причеты с голоса. И та бабка, от которой ей сие имущество досталось, тоже с голоса заучила. Возможно, деревенским колдовкам и ворожейкам удалось более или менее точно передать словесную часть своих заклинаний. Но полностью был утрачен музыкальный лад».
0: Юный друг достал хронометр.
3: «Простите, Викентий Карпович, нам с Верочкой еще возвращаться. Мне бы не хотелось идти с ней в темноте через лес. Верочка пугается».
1: «Ах, Коля, когда же я пугалась? Это ты что-то совсем несообразное сказал. И что ты называешь лесом? Борщевскую рощицу? Там только птицы и водятся».
0: Возмутилась Верочка и тоже встала. Дядя залюбовался племянницей. Тоненькой, изящной, как картинка из французского журнала, с высоко поднятыми и пышно уложенными пепельными волосами, с чуть прищуренными глазами. Верочка была близорука, но пенсне полагала принадлежностью зрелой дамы.
2: «А то бы поужинали, и я велел экипаж к крыльцу подать. За 20 минут бы и доехали».
1: «Нет, дядя, мы прогуляемся».
0: Верочка сказала это с угрозой, так что дядя поежился. Он предчувствовал, что жениху Коле солоно придется. Достаточно посмотреть на этот маленький румяный ротик, на плотно сжатые губки, на манеру вздергивать подбородок. Впрочем, он полагал, что ссора будет недолгой. Уж очень жених и невеста друг другу соответствовали, даже имели внешнее сходство. Оба тонкие, с нежно-румяными лицами и почти одинаковым цветом волос, у Коли чуть светлее и даже с одинаковой повадкой. То щурится, то вдруг распахивает до крайнего предела серо-голубые глаза. Викентий Карпович проводил молодую пару до калитки сада. Туда же прибежала Глафира с корзинкой пирогов. Пироги из собственноручно квашеной капусты особенно ей удавались. И их уважала соймановская барыня, матушка Коли, Николая Ильича. И все домогалось подробностей квашения, но Глафира держалась стойко. До Соймановой идти было часа полтора. По летнему времени одно удовольствие. Коля помахивал корзинкой. Верочка собирала цветы и даже пыталась на ходу плести венок.
2: «Это дядюшкин конек. Магическое воздействие голосовых вибраций», — говорил Коля довольно громко. «И тайные происки музыкальных ладов. Помнишь, как он по хрустальному флакону стеклянной палочкой стучал, сильфид приманивал? Его послушать, так все на свете следует не произносить, а петь».
1: «Поют же в храме», — А если не поют, то говорят нараспев, заметила Верочка. И, кстати, как по-русски вибрация?
0: Сотрясение, колебание, дрожание.
1: Голосовое сотрясение? Голосовое дрожание?
3: Верочка рассмеялась.
1: Это что, по-твоему, дрожание?
3: И она запела итальянскую баркаролу, которую разучила недавно для благотворительного концерта. Голос был сильный. Над голосом немало потрудились преподаватели, и старые опытные меломаны считали, что даже в самой Италии немного сыщется подобных голосов, совершенных по тембру и безграничных по диапазону. Допев эту достаточно вычурную вещицу со всеми ее фиоритурами, по-русски се речь «переборы», Верочка подошла к Коле и положила ему руки на плечи.
1: «Ну вот я и набралась смелости. Эти итальянские напевы как-то внушают уверенность. Коля, я возвращаю тебе твое слово».
3: «Ты о чем, Верочка?» Он не понял, точнее, ни одна клеточка в нем не желала понимать смысла ее слов.
1: «А нас с тобой, Коля, ничего не получится. Мы не созданы друг для друга. То есть, ты хочешь сказать, да, Коля, свадьбы не будет. Я так решила».
3: «Почему? Я тебя чем-то обидел? Так прости, я в чем-то был неправ?»
1: «Нет, Коля, ты по-своему прав. И я по-своему права. Только наши дороги разошлись».
3: «И куда же тебя ведет твоя дорога?» Совсем ошалев от внезапной ревности, спросил он, хватая невесту за руку. Верочка с неожиданной силой высвободилась.
1: «На сцену, Коля! На оперную сцену!»
3: «Ты сошла с ума! Но, Верочка, разве замужняя женщина не может быть артисткой?»
1: «Не может, Коля. Я слишком серьезно понимаю и предназначение замужней женщины, и предназначение артистки. Извини».
0: Корзинка с пирогами упала на придорожную траву.

0: Петербургское чиновничество в ту зиму словно помешалось на гитарах и романсах. Молодежь только ими и бредила. Большие и маленькие, дамские, украшенные алыми, бордовыми, пурпурными, огненными бантами, гитары выглядывали изо всех углов, уверенно держали равновесие на подоконниках, нежились в креслах гостиных, красовались единственной роскошью на ободранных стенах дешевых съемных квартир. И когда господа офицеры, кинув клич к цыганам, валились с хохотом в сани, непременно чья-то рука возносила ввысь к царственному ночному небу спасенную от кучи малы гитару, и летели по ветру распустившиеся ленты. Потому и Коля в трудную жизненную минуту сидел на продавленном полосатом диване, взъерошенный и раскристанный, имея перед собой на столе ополовиненный стакан водки, тарелку с колбасой и огурцом, толстую свечу в медном, давно нечищенном подсвечнике, а в руке — старинную гитару. Напротив стоял сослуживец Митя Ведерников, в расстегнутой шинели, припомаженный и даже, кажется, подрумяненный. Он имел вид человека, залетевшего игривым мотыльком на одну краткую минутку, и вечерней своей мотыльковостью явно гордился. Не так уж часто она случалась, а все больше было сидение в присутствии, составление и переписывание хитросплетенных записок, докладов, циркуляров и отношений, иные из которых приходилось для скорости брать на дом. «Пошел бы ты, право, чем так сидеть к Анне Матвеевне!» — говорил не в меру молодцеватый сослуживец. «Она все об тебе интересуется, уж такая настойчивая, право! И пошел бы, и было бы все, как у людей! Буфет там, ростбиф, шампанское, дамы, барышни, кадриль с котельоном! А то еще особо маскарад затевают! Взял на прокат в театре домино с маской, и вот ты уже Мефистофель!» Постаравшись соорудить из скромного своего голоска бас, сослуживец вдруг запел:
1: «На земле весь род людской!»
0: Но запел до того фальшиво, что Коля замахал на него рукой. «Садись, Мефистофель», — сказал. «Я Антипку еще за бутыльментом пошлю. На что тебе, Анна Матвеевна? Белила одни весом в полпуда и кудряки из лавки, пищит, как институтка, а сама только и промышляет насчет женихов. С ее приданым жених нужен», — подумав и сев, вдруг объявил Ведерников. «С бабьим присмотром и самые хорошие имения дохода не даст. Она это очень хорошо понимает. А у нее в Орловской губернии 2000 десятин. Пошел бы, право. Она от твоей гитары тает, ну, как вот эта свечка. Сегодня у нас что?»
2: «Ну ты, брат, добился!» — с восхищением воскликнул сослуживец.
1: «5 января! Вот что! Самые святки!»
2: «Пятое? Афиши где?»
0: И к большому удивлению сослуживца, Коля отставил гитару, пошел копаться в бумажных рулончиках за шкафом и один из них развернул.
2: «Расклейщика покупаю», — объяснил он. «5-е. Вот. Я заранее пометил. Спасибо, врач, что напомнил. Немая испортичи, жизнь за царя так.
1: Во!
2: Маргарита! Сочинение господина Гуно. Сегодня, сейчас.
3: Ну так, может, в театр стопы направим? Успеем ко второму акту».
0: Ведерников, натура добрая и отзывчивая, хотел изъять сослуживца из этой темной комнаты, располагающей исключительно к водке с огурцом, встряхнуть его, развлечь, втравить в мимолетное амурное приключение. Бутыльмент хорош в свою пору, но и без барышень тоже невозможно.
2: «Незачем, Митя. Решительно незачем. Знаешь ли, я и сейчас в театре.
1: Душой, что ли?»
2: «Душой. Я счастлив, что не поступил по-свински, Митя. Я счастлив, что не встал ей поперек пути. Что не восстановил против нее всю родню. Что ее не повели насильно под венец. Да, да, счастлив! И теперь, когда она выходит на сцену, я, Митя, я... Мне даже незачем брать билет, тем более, что с моим жалованием это будет исключительно билет на галерку. Она поет «Маргариту». Я знаю, шаг за шагом и нота за нотой, и все, что происходит на сцене.
3: Я вижу, я слышу, и тут...
4: Коля схватил стакан и решительно допил водку.
3: «Коли не хочешь идти к Анне Матвеевне, так я сам пойду», — сердито сказал Ведерников.
4: Сослуживец опять запил, и кому-то придется выгораживать его перед начальством.
2: «Нет, ты слушай, слушай! Ты мне друг, Митя, только тебе одному и скажу».
3: И тут я замираю. Жизнь во мне прекращается, и только одна мысль существует. «Милая, милая Верочка, моя душа сейчас с тобой, если тебе не хватит силы, вот моя сила. Пусть только твой голос взлетает, а я, если нужно, лягу тебе под ноги». Старик был прав. На ином, на высшем плане имеется проекция, и моя, и Верочкина, и ее голоса, который веществен не менее, чем все остальное. Там я лежу у нее под ногами, и она возвышается над всеми и блистает нестерпимым блеском.
2: «Да ты, брат, поэт!»
4: Ведерников начал отступать к двери.
3: «Она звезда моя! И всю свою жизнь я ей, моей звезде, отдал и отдаю ежедневно, понимаешь, Митя? Старик совсем помешался на ундинах и сильфах. Он мне поклялся, что у него в хрустальном флаконе жила сильфида. Но насчет вибраций он был прав. Я недавно это понял. Вот, слушай. Сейчас у нее трудная сцена. Сперва баллада о Фульском короле, но это несложно. Потом безумный вальс с аллегретто. Помнишь, когда она открывает ларчик с дьявольским жемчугом? Ей сейчас потребуется моя помощь. Ты только молчи и слушай.
2: Ты собрался петь арию Маргариты?
4: Осведомился пораженный пьяной причудой Митя. Но Коля только рукой махнул. Он устроил на коленях гитару, тронул струны с такой нежностью, что его уже заметно опухшее лицо вновь стало тонким и юным. И он запел голосом, которого Митя за ним не знал. Не тем приятным в дамском обществе куцым баритончиком, удобным для исполнения водевильных новинок, а каким-то иным, глубоким и сильным, проникающим в душу, омывающим ее, словно легкое текучее пламя.
5: «Гори, гори, моя звезда», —
4: пропел Коля.
5: «Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будь хоть никогда».
4: Митя прекрасно знал этот романс и сам исполнял его, особенно когда была возможность исполнить с намеком, бросая страстные взоры в нужную сторону. Но так ему никогда в жизни не удавалось. Это был доподлинно голос иного мира.

0: Эти слова Коля пропел дважды. Митя молча покивал. Сейчас произошло нечто, чего объяснить он не мог. Формальных признаков чуда не было, и все же оно свершилось. Коля резко провел пальцами по струнам.
1: Она и не знает, откуда столько блеска в ее колоратурных пассажах. А это все я. Вот почему она звезда. Послушай, на что тебе, Анна Матвеевна? Оставайся, я за бутыльментом пошлю. Право, оставайся.

0: Верочка, голубушка!» —
1: кричала, пробиваясь к ней с шалью, Наташа. Услышав, Верочка подпрыгнула, взмахнув рукой совсем как гимназистка, и поклонники расступились, пропуская сестру.
0: «Накинь, просквозит».
2: «Да что-то не надо».
1: Верочка увернулась от шали.
0: «Мне жарко, а тут ты с этим одеялом». «Сквозняки же!» —
1: чуть не плакала Наташа. Сквозняки за кулисами были настолько привычны, что пропади они вдруг, весь здешний народ, от генерала при звездах, поклонника балетных ножек, до самой разнесчастной фигурантки из Мималса, ощутили бы досадную неловкость.
0: «Господа, господа, не задерживайте ее здесь, ей нельзя!»
1: Наташа приникла к старому знакомцу, тайному советнику Липинскому, который имел на Верочку серьезные виды.
0: «Андрей Евгеньевич, да хоть вы скажите, у нее слабое здоровье, она вся разгоряченная, и этот сквозняк!»
1: Но Верочка не желала покидать мужское общество.
3: «Вы пели бесподобно! Лучшей Маргариты не бывало на этой сцене! Государь-император изволил отметить, сцена с жемчугом!»
0: «Господа, от кого пармские фиалки?»
1: — перебила Верочка.
0: «Мои любимые!»
1: Мимо как раз несли со сцены корзины с цветами. Верочка вырвалась из круга поклонников, подбежала к служителю Степану, выхватила из фиалок карточку.
0: «Так и знала, вы, Касьянов, вы всегда умеете угадать».
3: «Наверху вас ждет еще сюрприз», —
1: сказал, подкручивая ус, жандармский полковник Касьянов. Сюрприз этот был уже всем известен. Портрет Верочки в костюме Маргариты, в этом узком шнурованном корсаже, с рукавчиками-буфом, с обрамляющими лицо кружевами, с большим медальоном на шее, точь-в-точь, как тот, который она сейчас поправила. Только пепельные волосы, что пароли были заплетены в косы, а к последнему действию к сцене в тюрьме распущены, художник изобразил собранными в модную прическу. Разумеется, и сюрприз привел Верочку в восхищение, и вынутые из корзинки с чайными розами продолговатая коробочка, купленные в складчину по подписке обожателями с галерки ожерелье Ривьера. Наконец, они с Наташей временно остались одни. Внизу у служебного входа ждали роскошные, с единственной на весь Петербург полностью из белого медведя, сани Касьянова, получившего на этот вечер право катать и развлекать певицу. А также еще вереница саней, готовых вытянуться в летящую кавалькаду.
0: «Тебе плохо. Сиди, я тебя разую».
1: Наташа волновалась. Ей очень не нравился румянец младшей сестры.
0: «Нет, нет, чуть перестань. Я никогда еще не была так энергична».
1: И Верочка замолчала. Прошли те дни, когда всякому слову искали соответствие в русском языке. Горничная Маша поднесла чулки и туфли.
0: «Погоди, погоди, не надо», —
1: отстранила ее Верочка.
0: «Я вся горю. Опять? Это пройдет».
1: Но не проходило. Наташа, приоткрыв рот, смотрела, как сестра медленно клонится со стула, и вдруг увидела пламя. Легкое розовое пламя гуляло по лицу Верочки, и лицо наливалось блеском, и от него шли лучи.
0: «Господи, да что же это?»
1: Наташа хотела кинуться к сестре, сбить руками язычки ласкового огня, но они сделались длинными, острыми и каждый с ложбинкой, как клинок. Они побелели, смотреть на них стало невыносимо. Горничная же, отшатнувшись, закусила кулачок.
0: «Маша, принеси водички», —
1: расслабленным голосом попросила Верочка.
0: «Что вы так на меня глядите? Маша, платье приготовь. Касьянов обещался свести нас в ресторан, там стол уже накрыт. Наташа, одевайся! И непременно я должна быть в Ривьере и с тем браслетом, что из шкатулки государыни. Это такая честь, Наташенька! А ведь мне еще и 30 лет, а такая честь!»
1: Голос угасал, а сияние становилось все острее. И в тот миг, когда Наташа наконец закричала, хрупкая фигурка сестры совершенно растаяла в бело-огненном пятне. Тут же огонь иссяк, опал, словно у него не стало больше пищи. На стуле осталось серое рубище Маргариты из последнего акта. Поверх лежал сверкающий камнями медальон. Он словно впитал в себя тот огненный ком, в котором пропала Верочка, и светился, как маленькая, непонятно зачем залетевшая в эту комнату из иного мира, звезда.

Центральный штаб сообщества. Капитану крейсера «Рубеж». Срочно, секретно, голубой шифр. Файл распечатки 23А. Получением настоящего приказа немедленно вывести крейсер в 12-й планетарный сектор 8-й галактической зоны. 16 марта 38.09.17 единого времени ожидается прохождение в секторе конвоя латанского десанта. Конвой и охрану уничтожить. Именем Земли. Они разворачивались. В космосе нет веса, но остается масса, и 200 тысяч тонн металла не затормозить мгновенно. Они разворачивались, и пальцы, вдавленные в клавиши форсажа двигателей, уже не могли ничем помочь. Неделю назад на далекой планете Лотан земной агент равнодушно взглянул на маршрутную карту конвоя. 3 дня назад в Центральном штабе защиты Земли антенны грависвязи приняли его короткий доклад. Кто-то из офицеров сверился с компьютером и пожал плечами. На перехват успевал лишь один крейсер — «Рубеж». Возможно, он даже посоветовался с начальником штаба, и тот, с сожалением, вздохнул.

0: но слишком несоизмеримы цены. Крейсер, один из сотен несущих патрульную службу, и набитый десантниками конвой врага. И их бросили в бой. В бой без надежды победить и без надежды выжить. Они разворачивались. Вряд ли хоть половина людей в рубке понимала, что это значит. И уж точно не подозревали о происходящем сотни астронавтов на боевых постах корабля. В наушниках бились, мешая друг другу их крики, просьбы, доклады.
1: «Главный пост, главный! Он уходит из сектора поражения! Подбавьте же...»
2: «Рубка! У нас плывет защита! До 2 рентген в максимуме! Ждем разрешения на эвакуацию!»
1: «Главный пост! Да влепите же ему кто-нибудь, он в мертвой зоне!» «Почему молчит правый сектор?»
3: «Капитан, двигатели на пределе! Можно ли снять форсаж?»
1: «Главный пост! Правый сектор, он же прет на тебя!»
0: Виктор повернулся в кресле. Руки соскользнули, с пульта расслабились впервые после 2-часового бега по клавиатуре. Он посмотрел на первого помощника и поразился его позе. Спокойный, отдыхающий, такой нелепый среди скрючившихся над пультами командиров, и поймал его взгляд. Первый помощник тоже все понимал. Они разворачивались прямо под удар латанского линкора. Разворачивались правым бортом, ослепшим, оглохшим, онемевшим в самом начале боя после сильнейшего радиационного удара. Если там, среди оплавленной брони и застывшей серыми буграми противопожарной пены, остались орудия, ими уже некому было управлять. И ничего не оставалось, кроме как ждать. Ждать те последние секунды, пока враг не выйдет на дистанцию абсолютного поражения, и тот неведомый ему латанский капитан не скажет в микрофон: «Всем бортовым залп!»
2: «Мы же лезем под удар!» —
0: вдруг вскрикнул за спиной кто-то из штурманской группы. И сразу же в наушниках наступила тишина. Неестественная, нереальная. Один за другим люди отрывались от пультов, с пробуждающимся ужасом вглядывались в экраны. Там, среди немигающих застывших звезд, разгоралась ослепительная точка — приближающийся линкор. «Он пройдет мимо нас на расстоянии 5-6 километров и ударит при максимальном сближении. Элементарный прием, я поступил бы так же», — подумал Виктор. Они давно поняли, что наш правый борт небоеспособен, и ждали только удобного момента. На мгновение ему стало жалко. Нет, не себя, и не корабль, и не идущий на смерть экипаж. Ему стало безумно жалко его крошечного шанса на победу, который они едва не использовали. Они почти могли победить! Виктор закрыл глаза и поразился длящейся до сих пор тишине. Ему захотелось, чтобы эта тишина осталась до самого конца. Корабль вздрогнул, и наушники взревели. Виктор дернулся в кресле, стягивая с головы гибкую дугу, наполненную чужими голосами, но так и застыл, глядя на экран, где разваливалась, расползалась багровым шаром черточка вражеского линкора.

0: Он шел по главному коридору, где уже включили гравитацию, и ненужные теперь магнитные ботинки звонко цокали по полу. Навстречу то и дело пробегали люди, неразличимые в жидком свете уцелевших ламп, громоздкие и неуклюжие от боевых скафандров. Несколько раз Виктора толкали, однажды даже сбили с ног, ругнувшись, помогли встать. Сзади беззвучной тенью шел первый помощник. Виктор терпел до тех пор, пока тот не втиснулся вместе с ним в узкую кабинку аварийного лифта. «Карлос, ваше место в рубке».
1: «Как и ваше, капитан».
0: Корианец в первый раз посмел ответить ему так дерзко. Его смуглое лицо с короткой бородкой оставалось, впрочем, почтительным, как и раньше. «Карлос, в отсутствие меня, вашего капитана, вы должны быть в рубке».
1: «В боевой обстановке».
0: «Но бой кончился». «Да, бой кончился. Они победили». Уже не оглядываясь на помощника, Виктор вышел из лифта. Здесь, на распределительной площадке правого сектора, по крайней мере, было светло. Два или три ремонтных робота стояли в углах, задрав в потолок наплечные прожекторы. Потолок еще утром гладкий сделался рифленым, а темные диски плафонов свисали с него на блестящих бронированных кабелях. Возле черных провалов транспортных коридоров медленно ворочались черепахообразные роботы-дезактиваторы. Кто-то из управляющих ими людей повернулся на звук открывающихся дверей и закричал:
2: «Наденьте шлем! Вы что, ошалели? Здесь все светится!»
0: Виктор торопливо защелкнул шлем. Наручный индикатор радиации действительно наливался красным. Подошел к одернувшему его человеку, это был начальник ремонтников Ольсон.
3: «Капитан?»
0: Похоже, Ольсон чуть смутился.
3: «Ремонтная группа крейсера выполняет задание по...»
0: «Погоди! Где остальные? Почему у вас только...» Виктор обвел взглядом помещение. «Трое!»
3: «Остальные у двигателистов. Реакторы едва не пошли в разнос. А здесь нечего ремонтировать, капитан».
0: Виктор посмотрел в дрожащую мглу коридоров поверх выпуклых корпусов роботов. В глубине угадывались неясные отблески. «Оттуда хоть кто-нибудь вышел?»
3: «Нет. Там нет живых, капитан».
0: «Есть». Если Ольсон и хотел возразить, он не успел этого сделать. Ближайший робот вдруг предостерегающе загудел, рванулся в проем коридора. Из его корпуса выдвигались вверх, расходились павлиньим хвостом разноцветные полупрозрачные пластины.
2: «В лифт!»
0: Ольсон толкнул Виктора назад.
2: «Радиационный пик! Видимо, где-то не выдержали переборки!»
0: Еще два робота подъехали к ним, прикрыли радужными защитными экранами. Карлос поежился, ощутимо даже под скафандром, посмотрел на раскрытые двери лифта, но не сделал ни шагу. Виктор коротко бросил ему в рубку и посмотрел на Ольсона.
3: «Вы остаетесь?» «У меня усиленный скафандр».
0: «Ольсон, где-то там, в первом секторе, человек, который спас крейсер. Даже если он уже мертв, его надо найти». Ольсон ответил не сразу. Посмотрел в сторону мертвых коридоров, замотал головой. Потом перевел взгляд на Виктора и смешался.
3: «Ольсон, объясните своим людям, добровольцы должны найтись». «Я пойду сам».
0: Виктор кивнул, словно не ожидал другого ответа. Добавил:
4: «Его надо искать где-то возле главных излучателей правого борта. Только залпом главного калибра можно было разнести линкор».

0: Конвой они настигли после двухчасовой погони. За время короткого боя охраны с крейсером десантные корабли пытались скрыться. Они шли с максимальной скоростью, похожей на стаю жирных, покрытых блестящей чешуей, спешащих на нерест рыб. Каждый из десантных кораблей едва ли не в два раза превосходил по размерам крейсер. Но, несмотря на свои размеры, на набитые танками и вымуштрованными солдатами трюмы, сейчас они были абсолютно беззащитны. Когда Виктор вернулся в рубку, там заканчивали последние расчеты оружейники. Десантные корабли на экранах уже лежали в ажурной сеточке прицелов. Энергетик негромко спорил с оружейниками о мощности, которую он может дать на уничтожение десанта. Все было как-то буднично и деловито, и ничуть не походило на безумную горячку боя, во время которого они уничтожили эсминцы и линкор охраны. Устроившись в своем кресле, Виктор привычно посмотрел в сторону помощника. Карлос явно почувствовал его слабость, его секундное отключение в конце боя, когда Виктор поверил в неизбежность поражения. Он очень хотел занять его место, этот смуглый, подтянутый офицер, которого ждали на Кориане 150 родственников из фамильного клана, пославшие его когда-то с отсталой полудикой планеты в Академию Центрального штаба. На пульте замигал сигнал вызова.
1: «Капитан!»
0: Виктор даже не сразу узнал голос Ольсона.
1: «Мы нашли его!»
2: «Кто?»
1: «Наводчик 3-й батареи Демченко. Он действительно был у главного излучателя».
0: Что-то знакомое послышалось Виктору в этом имени. Он пришел на крейсер недавно и не знал еще всех своих подчиненных, но это имя почему-то не было для него пустым звуком. Демченко. Наводчик.
2: «Землянин?»
1: «Да».
2: «Он жив?»
1: «Да».
0: Что-то похожее на суеверный ужас коснулось Виктора. Уничтожить вражеский корабль, да еще и выжить в радиоактивном хаосе — на такое способен только землянин.
1: «Капитан!»
2: «Я слушаю вас, Ольсон».
1: «Он хочет увидеть вас».
2: «Меня?»
1: «Да, он сейчас в реанимационном боксе номер 3».
2: «Я приду». «А где вы, Ольсон?»
0: Виктору послышался слабый смешок.
1: «В соседнем боксе. Мне удалось протащить с собой фон».
2: «Вы будете представлены к награде».
0: Голос Ольсона посерьезнел. Он четко выговорил:
1: «Во имя Земли».
2: «Именем Земли».
0: Виктор отключил связь. Подумал секунду и набрал на пульте номер первого помощника. Сидящий в 2 метрах от него Карлос дернулся, осознавая оскорбление, но ответил без промедления.
3: «Первому помощнику», — выговаривая каждую букву, произнес Виктор. «Принять командование боем на время моего отсутствия. Перед уничтожением десантных кораблей дать им время на спуск шлюпок».
0: Подумал и добавил:
3: «Согласно 16-му параграфу Конвенции о гуманности в ведении межзвездной войны».

0: Врач шел рядом, похрустывая белым одноразовым комбинезоном, процеживая слова сквозь закрывающую почти все лицо маску. К Виктору он вышел прямо из операционной, не переодеваясь, лишь скинув заляпанный кровью пластиковый фартук.
1: «Я бы мог отказать вам в посещении. Медицинская служба не подчинена командованию в этих вопросах».
0: Они прошли узеньким коридорчиком с густо-оливковыми стенами, испещренными маленькими дырочками. Стены слабо гудели, обдавая их волнами озона и фиолетового света. Возле наглухо закрытой двери медицинский робот, узенький, высокий, неизбежно белый, похожий на нескладного подростка акселерата, провел по их одежде длинными гибкими манипуляторами, проверяя качество дезинфекции.
1: «Но вряд ли ваш визит ухудшит. Скажите...»
0: Виктор протянул руку к двери, и Таня, ожидая его прикосновения, уползла в бок. «У него есть шанс?»
1: «Ни малейшего. Поэтому я вас пускаю».
0: Он шел не к Богу и не к сверхчеловеку. Землянин умирал, и, поняв это, Виктор ощутил противоестественное облегчение. Землянин лежал перед ним. Обнаженная кукла, окутанная проводами и трубочками, с серым диском кардиомонитора на груди. Он был в сознании, без малейших следов ожогов, которых подсознательно ожидал Виктор, и лишь странная неподвижность крепкого мускулистого тела выдавала подползающую к нему смерть.
2: «Вы пришли, потому что это ваш долг, капитан?»
0: Это были первые слова землянина, и Виктор вздрогнул.
1: «Нет, не только.

0: это мой долг, и потому что вы просили, и потому что мне захотелось взглянуть на человека, сумевшего сделать то, что сделали вы. Удовлетворены?» Землянин слабо кивнул. «Тогда встречный вопрос. Зачем вы меня звали?» С минуту Демченко молчал. Потом спросил:
1: «Бой еще идет?»
0: «Да. Мы только что догнали десант».
1: «Мне страшно умирать одному», —
0: просто сказал наводчик.
1: «Наверное, это признание не украшает офицера. Но теперь уже все равно. А самый бесполезный человек во время боя — капитан. Вы можете посидеть со мной. Без ущерба для крейсера».
0: Виктор вздрогнул.
1: «Я не хотел вас обидеть. Вы хороший капитан, Виктор. Вас не оскорбит, что я называю вас по имени?»
0: «Нет. На моей планете нет фамилий».
1: «Алькор Туманный?»
0: «Да». «Как вы уцелели, Демченко?»
1: «Излишняя дисциплинированность. Я был единственным, кто надел перед боем скафандр. Там же жуткая теснота в боевых постах».
0: Теперь он говорил очень тихо, и Виктору приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова.
1: «А когда я очнулся и увидел, что поганец несется на нас, честь планет, я же единственный землянин на корабле. Я обязан был сделать больше, чем другие».
0: «Я представляю вас к ордену Солнца, Демченко. Уж на это капитан еще нужен». Виктор попробовал улыбнуться.
1: «Мне уже не надеть никакого ордена. А солнце, оно всегда со мной. А вы видели солнце, капитан?»
0: Виктор покачал головой.
1: «Даже смешно. Мы воюем во имя Земли и именем Земли. Усмиряем колонии, требующие независимости. Мотаемся из одного конца галактики в другой. Умираем и убиваем. То есть убиваем и умираем».
0: Демченко на секунду прикрыл глаза, облизнул губы.
1: «А Землю, Солнце, видел только я, один из всего экипажа».
0: «Земля — это символ, Демченко. Колыбель всех планет, всех цивилизаций. Наш флаг, если хотите».
1: «Для меня Земля — это не флаг. Это голубое небо. Знаете, как красиво, когда небо... Да у вас оно тоже голубое. Это зеленые леса. Это снег и холод. И раскаленный жарой песок тоже. Это мой город. Города могут быть красивыми, когда им больше тысячи лет, когда один город не похож на другой».
0: Одна из трубочек, впившихся в тело Демченко, запульсировала, впрыскивая в кровь лекарства, и голос наводчика окреп.
1: «Знаете, я рос в маленьком городке. Вокруг тайга, лес на сотни километров. Город старый-престарый. Каменные дома, бетонные дороги. Кроме станции космической связи, никаких следов цивилизации. На любой планете таких городов тысячи. А для меня он единственный».
0: «Я понимаю, — осторожно сказал Виктор. — Для меня, например, есть лишь один островок из тысяч островов Алькора Туманного. А для Ольсона — один из этажей мегаполиса в Порт-Альве. А для Карлоса — одна из башен кланового замка на Кориане».
1: «Я вообще попал в космос случайно. Не проходил ни по здоровью, ни по интеллектуальным тестам. Все показатели средние, но очень уж рвался. И смог всех переубедить».
0: «Это счастье для крейсера, что смогли», — искренне сказал Виктор.
1: «Да. Знаете, как я решил, что непременно буду офицером космофлота, стану защищать Землю от врагов? Обыкновенная мальчишеская мечта, только у других это проходит, а у меня осталось. Вы не играли в детстве в космическую войну?»
0: «Играл».
1: «Вот и я играл.

0: Я жил в старом доме, ему лет 300, не меньше. А напротив стояло совсем уж древнее здание. Там, конечно, никто не жил. Из кирпича. Знаете, что это такое? Да, в отсталых колониях иногда строят из него. Однажды мы играли, что на наш город напали космические захватчики. Меня поставили охранять наш дом. Ну, я и додумался, залез в эту кирпичную развалину, поднялся на крышу. Там по краям крыши были маленькие башенки, не представляю, для чего их сделали. Я подергал на одну дверь, она отлетела, там все уже проржавело насквозь. Вошел. Маленькая комнатка, по стенам узкие окошки, как амбразуры. Лучшего и не придумаешь. Весь наш двор был виден, как на ладони. Я встал у окна с пистолетом и жду. И вот пока стоял там, словно случилось что-то. Смотрю с высоты на город, на полоску леса вдали, на серую трубу гравиантенны и чувствовал, что я действительно все это защищаю. Это словами не выразишь.
1: Демченко замолчал, и Виктор тихо спросил. А потом?
0: Потом мои друзья вбегали во двор, а я палил по ним с крыши. У нас были игрушечные пистолеты, стреляющие ампулами с краской. Так полдвора забрызгало красным, словно действительно шел бой. Они даже не могли сообразить, откуда по ним стреляют. Правила у нас были строгие. Те, в кого попала хоть капля краски, садились и ждали конца боя. Зеленая трава, дорожки из белого кварцевого песка, десяток неподвижных пацанов, ждущих конца игры. И все в красных пятнах. Это было так похоже на настоящую войну, которую мы только в кино и видели, что мне стало страшно. Я даже радоваться своей победе не мог.
1: Демченко перевел дыхание и закончил.
0: С этого все и началось, с детской игры. И теперь должно кончиться.
1: Он вдруг дернулся и судорожным рывком повернул голову в бок. Его тошнило. Виктор потянулся было к нему, но из стены уже выскользнули гибкие щупальца манипуляторов, подхватили тело наводчика. Через минуту Демченко снова лежал неподвижно.
0: «Капитан, вас кто-нибудь ждет дома?»
1: Виктор кивнул. «Ждут». Он вспомнил низкое серое небо и шум набегающих на берег волн, и мелкую привычную морось, беззвучно ложащуюся на скалы. «У нас нет семей в земном понимании, но...»
0: «А меня ждет только земля».
1: Демченко улыбнулся и закрыл глаза. А в стене отчаянно заверещал зуммер, снова выметнулись манипуляторы, коснулись тела наводчика и медленно поползли обратно.

0: В рубке было тихо. Почти половина кресел пустовала, командиры расходились. На экранах внешнего обзора плыли розовые, нежно мерцающие облачка пыли. Секунду Виктор постоял, глядя на экраны, потом спросил: «Вы дали им сигнал о спуске шлюпок?»
1: «Дали», — с готовностью произнес кто-то.
0: «Ну и?»
1: «Латанцы — гордый народ. Они умеют воевать до конца».
0: Розовые облачка на экране медленно угасали. Виктор сел в свое кресло, включил общую трансляцию. Произнес, наклоняясь над микрофоном:
1: «Экипаж крейсера «Рубеж», за мужество и героизм, проявленные в бою с превосходящими силами противника, я благодарю вас от имени главного штаба и от себя лично. Весь личный состав будет представлен к наградам. Именем Земли!
2: Во имя Земли!»
0: Разноголосо отозвались наушники, лежащие на краю пульта.

Центральный штаб сообщества. Капитану крейсера «Рубеж». Срочно, секретно, синий шифр. Файл распечатки 8N. Получением настоящего приказа немедленно вывести крейсер к 156-й населенной планете 7-й галактической зоны. На планете поднят мятеж против центрального штаба. Ваша задача – захватить и удерживать до подхода главных сил станцию грависвязи, не допуская связи планеты с неблагонадежными цивилизациями в составе сообщества. Именем Земли –

0: Крейсера редко садятся на планеты. Им тесно даже на самых больших космодромах. Их двигатели выжигают леса и отравляют атмосферу даже на самом тихом режиме. Но иного пути для высадки десанта крейсер не имеет. Они опустились в лесу на маленькое озерцо. Вода закипела, колонна белого пара поднялась в небо навстречу серой металлической громаде. Когда опоры коснулись дна озера, лишь черные обугленные рыбы напоминали о том, что еще недавно в маленькой котловине были вода и жизнь. С высоты главной рубки Виктор видел место приземления во всех деталях. Серовато-белесое в черных кляксах дно озера, опоясывающее озеро выжженное до белизны кольцо пепла, черные, как бы съежившиеся скелеты деревьев, а за ними до самого горизонта, до недалекого городка, вначале робко, а затем все более торжествующе, зеленели уцелевшие деревья. «Мы неудачно сели», — ни к кому не обращаясь, сказал Виктор. Он посмотрел туда, где на стыке зеленого леса и голубого неба вставали кажущиеся отсюда игрушечными дома. «Город лежит между нами и станцией связи, придется идти через него».
1: «С других сторон станцию окружают болота», — отпарировал навигатор. «Ничего. Я не думаю, что с городом будет много возни».
0: Он ошибся.

0: Машину командира десанта сбили еще на окраине. Сейчас она горела, дымно, неохотно. Она вообще не должна была гореть. Самого командира Виктор увидел на пороге занятого под временный штаб особняка. Грузный и широкоплечий Вольф Шнайдер что-то говорил в зажатый в ладони передатчик. Передатчик был совсем крошечным, и казалось, что Вольф вполголоса ругается, яростно размахивая перед лицом кулаком. Увидев Виктора, он нахмурился.
1: «Вам следует руководить боем с крейсера, капитан. Здесь опасно!»
0: Словно подтверждая его слова, невдалеке грохнул короткий, но сильный взрыв. На корабле остался Карлос. «Почему вы остановились?»
1: «Это сумасшедшая планета, капитан! В нас палят из каждого окна!»
0: Вольф поднес к губам микрофон, бросил туда
1: «Третий и пятый, сближайтесь!»
0: и снова повернулся к капитану.
1: «Не представляю, где они раскопали столько старого оружия! Один из бронеходов подбили из пороховой пушки! Защита не отреагировала на снаряд, тот летел слишком медленно! Но броню разнес не хуже, чем боевой лазер! Да и лазеры у них есть тоже!»
0: Виктор медленно посмотрел по сторонам и почувствовал, как наплывает смутная тревога. Притихшие дома с попрятавшимися жителями, стилизованные под старину, сложенные из камня особняки, даже яростное сопротивление десантникам — все это было знакомо и привычно, но что-то настораживало.
1: «Если дать по городу из главного калибра, — негромко произнес Вольф, — нет. Или по станции. Разнести антенну».
0: Серая колонна гравиантенны была видна даже отсюда. Она вставала из-за домов, и на вершине ее, вознесенные на 2-километровую высоту, подрагивали голубые молнии. Станция работала. «Нельзя», — с искренним сожалением ответил Виктор. «Станцию приказано захватить, а не уничтожить». Вдоль улицы с визгом пронесся огненный клубок. Выстрелили из плазмомета. Следом прогрохотал бронеход. За ним устало и безмолвно пробежали несколько десантников. Виктор взглянул на Вольфа, снова уткнувшегося в передатчик, на свой вездеход, замерший возле него охраной, и бросился вслед десантникам.

0: Он не заметил, как остался один. Еще недавно вместе со смутно знакомыми ребятами из пилотажной группы Виктор палил по высокому зданию из бетона и черного зеркального стекла. Из здания огрызались, разрывы самонаводящихся ракет ложились все ближе и ближе. Потом лучи их бластеров подрубили здание, разнесли в пыль первые этажи, и вся бетонная коробка обрушилась вниз, погребая стрелявших. Они бежали дальше, и никому из десантников не было дела до того, что рядом с ними капитан крейсера, самый бесполезный человек в бою. А потом он остался один. Улочка была узкой, извилистой, зажатая между глухими стенами домов. Редкие окна, еще более редкие двери, выходящие в эту бетонную расселину в теле города. Виктор шел, держа бластер на изготовку, время от времени щелкая переключателем рации. Связи не было. Наверное, мешали дома. Улица кончилась неожиданно. Дома словно расступились, и Виктор оказался на маленькой площади, а может быть, большом дворе. Скорее, дворе. Здесь было слишком много газонов, дорожек из белого песка, беседок, скамеечек. С одной стороны на площадку выходил торец странного, явно заброшенного здания. 6 или 7 этажей из красно-коричневого кирпича, маленькие декоративные башенки на крыше. Виктор сделал несколько шагов, выходя на середину двора, и остановился. Где же он видел этот двор? Где? Видел или слышал о нем? На одной из башенок вдруг полыхнула яркая ослепительная точка. Виктор не почувствовал ни толчка, ни боли. Просто в ушах зазвенело, а ноги стали подкашиваться. Он поднял руку, ловя башенку в прицел бластера, и неожиданно словно бы увидал себя со стороны, сверху, из этой башенки, глазами мальчишки с игрушечным пистолетом в руках. Демченко. Он опустился на колени, так и не выстрелив в ответ. Песок вокруг был алым, и почему он раньше этого не замечал? И земля раскачивается, как от близких взрывов. Почему он этого не чувствовал? Земля. Виктор подтянул руку с передатчиком к лицу. И не удивился, что тот заработал. Должно же было ему повезти хоть в чем-то.
1: В связи с отсутствием капитана на связи в течение 90 минут, в соответствии с уставом, беру командование крейсером, шипел в рации голос Карлоса, на себя.
0: Откуда-то со стороны Виктор услышал свой голос.
2: Говорит капитан.
0: Голос Карлоса исчез, растворился. Сквозь подплывающую сонливость Виктор подумал, что теперь он знает, что надо было ответить Демченко, когда тот назвал капитана самым бесполезным человеком в бою. Да, капитан не нужен, чтобы вести бой. Он нужен, чтобы вовремя его остановить. И пока первый помощник не поймет этого, он не станет настоящим капитаном.
2: Прекратить огонь! Именем земли!
0: Он произнес эти слова и замер, словно надеясь услышать подтверждение. Но сквозь звон в ушах уже не пробивались ничьи голоса. И лишь земля, его мать, его родина, его знамя все сильнее и сильнее тянуло его к себе.

0: Прошло всего 5 часов с момента, как капитан Васильева активировала протокол «Контакт-2». Это был далеко не первый ее первый контакт, но каждый раз она ловила себя на удивлении. За считанные часы враждующие нации, расы и даже виды забывали о распрях, созывали переговоры и выбирали делегатов. Конечно, планетам до информационной эры требовались недели, чтобы просто собраться в одном месте, но на то и существовал контакт 2А с его многочисленными синхронными высадками. Васильевой протокол никогда не нравился, несмотря даже на то, что она сама написала добрую половину инструкций. Слишком много полетов, согласований и бумажной работы. По правде говоря, контакт 2А и доинформационные планеты не нравились никому, кроме заядлых исследователей исторических параллелей и редких праздных туристов. Планеты же, вступившие в период моментальной передачи информации, справлялись за считанные часы. Иногда даже не отвлекаясь от собственных конфликтов. Пока правители нервно обсуждали угрозы с небес, менее высокопоставленные граждане самозабвенно продолжали всячески истреблять друг друга. Этот раз не стал исключением. Всего 5 часов, и местные подтвердили готовность и прислали координаты места встречи. 3 минуты дойти до командного шаттла, 12 спуститься на поверхность, одна пересечь ярко-сиреневую лужайку и зайти в одиноко стоящее бунгало. Капитан не обманывалась мнимым спокойствием. За ее посадкой точно следили. Местные всегда следят. Ставят по периметру охрану и шпионов, которые больше шпионят друг за другом, чем за пришельцами, и охраняют делегатов больше от местных же угроз и провокаций. Капитан аккуратно прикрыла за собой дверь бунгало. До конца дверь так и не закрылась.
1: «Вы не дали нам выбора!»
0: Вместо приветствия печально осуждающе сообщил единственный выбранный представитель планеты. Голос местного был скрипучим и шелестящим, а язык полон щелкающих и шипящих звуков. Автоматический нейропереводчик тут же наложил поверх пощелкивания понятный вариант. Голос, выбранный переводчиком, звучал даже не старым, древним.
2: «Я капитан корабля!» «И я выполняю свой долг перед моей и перед вашей планетой», — отчеканила Васильева.
0: Поверх ее слов из динамиков скафандра раздались щелчки. Местный вздохнул. Он был похож на постоянно шевелящуюся гору лиан со сморщенными серыми листьями и сухими усами, торчащими в разные стороны. Скорее растение, чем животное. «Куст!» Васильева никак не могла найти у этого существа глаза, и от этого было некомфортно. По стогу лиан несколько раз прошла рябь. Будто бы человек, силясь подобрать слова, шевелил губами. Тишина затягивалась. Следуя протоколу, капитан Васильева представилась. Делегат представился в ответ. И, конечно же, они оба не то что запомнить, но даже и воспроизвести имена друг друга были не в состоянии. Бессмысленный акт вежливости.
1: «Ты ничего нам не должна», —
0: невозмутимо вернулся к, казалось бы, забытой теме местный. Нейропереводчик добавил в свой вариант долю удивления. Переводчик редко ошибался с интонациями.
1: «Раз уж ты тут, присаживайся к моему шерякчсу».
0: Представитель планеты сидел прямо на полу. Переводчик не осилил специфичный термин, вполне вероятно, потому что на Земле не существовало аналогов. Но Васильева уже выцепила наметанным капитанским взглядом свитую из украшенных тонкой резьбой кореньев вазу, которая вполне подходила на роль эндемичного духовного символа или ритуального предмета. Дождавшись, пока гостья аккуратно согнется в скафандре и сядет полубоком, вытянув ноги подальше от ритуального предмета, местный поинтересовался.
1: «Почему ты одна? Ты не боишься, что мы тебя убьем или возьмем в плен?»
0: Вариации этого вопроса были настолько распространенными во время контактов, что их даже включили в приложение к протоколу. Но мало кто интересовался настолько прямо. Большинство делегатов предпочитало осторожно прощупывать почву, будто бы невзначай пытаясь вызнать свои шансы в прямом столкновении. Васильева коснулась дисплея на запястье, включив видимость. В сантиметрах в 10 от скафандра рябью замерцало защитное поле. В ногах поле приминалось, не закруглялось, а упиралось в землю, загибалось, шло параллельно поверхности. Умные датчики распознали, что объект защиты попросту сидит, и выстроили максимально эффективную форму. Свечение мешало смотреть на собеседника, и после краткой демонстрации Васильева вернула полю прозрачность.
2: «Барьер работает даже, когда не светится», — пояснила Васильева. «А у вас пока нет оружия, способного его пробить, и технологий, которые могли бы его сдержать».
0: Местный ничего не ответил. Он поднял, возможно, ритуальную вазу, медленно отхлебнул из нее, пошелестел и также неторопливо выдохнул из зазоров между лианами 4 струйки пара.
1: «Вы, наверное, думаете, что поступаете правильно. Вы отобрали у нас право выбора. Вы решили за нас, хотим ли мы знать, есть ли жизнь в космосе или нет. Но для вас это мелочь, ведь вы уверены, что несете развитие и процветание».
0: Он снова медленно отпил из вазы, пошелестел, выдохнул пар. Местный не был похож на человека. Он даже не был хоть сколько-нибудь антропоморфным, но все же ужасно напоминал Васильевой старого мудрого индейца нового света старой земли из школьных интерактивных видео. Школа была так давно, что уже почти стерлась из памяти, но нет-нет, а подкидывала внезапные ассоциации и глупые сравнения. Куст-индеец выпустил последнюю струйку пара и снова заговорил.
1: «Я никогда не встречал существ, прилетевших из других миров. Но я уже стар. Я видел таких, как ты, юное создание. Вы искренне верите, и я завидую вам. Но вы слепы. Я расскажу тебе историю одного народа. Я видел это своими глазами».
0: Если бы она могла, Васильева бы тут же отказалась от любых историй, рассказов и баек. Но протокол совершенно однозначно это запрещал. Даже тяжело вздохнуть, и то было нельзя. На этот счет прямого запрета не было, но имелась рекомендация. Местный не заметил душевных метаний собеседницы или решил их проигнорировать, а потому невозмутимо продолжил.
1: «За горами Аричаш раскинулся плодородный и приветливый край. Жить там было настолько легко и приятно, что жители его обходились без инструментов, наук и прочих хитростей. Все необходимое для простой и тихой жизни и так в изобилии окружало тех, кому повезло жить в том краю. Много таких оазисов было разрушено и завоевано, когда до них добирались воинственные соседи. Те, кому не повезло с землей или с погодой или, а может, с дикими созданиями вокруг, были вынуждены развивать свои умения. И среди многих было и умение отбирать. Обделенные природными дарами учились сами добывать их как у земли, так и у соседей. Совершенствовали оружие и тактику, тренировали силу и скорость. И когда закаленные такой жизнью племена добирались до тихих жителей щедрых земель, то не оставляли несчастным соседям и шанса. Но горы Аричаш высоки и суровы. Мало кто отваживался их пересечь, и долгое время никто не возвращался обратно. не страдали жители тех земель от набегов, а постепенно и набеги прекратились. Стали развиваться науки, расти сетевища. Мы придумывали все больше способов получать необходимое. Продолжали воевать и отбирать не без этого, но одновременно созидали и исследовали. Народ, который первым перелетел через горы Арричаш, был благородным и мирным. На первый взгляд казалось, что загорным жителям снова повезло. Путешественники увидели жизнь за горами и ужаснулись. Несмотря на природные блага, жизнь там не была идеальной. Жители долины часто болели. Хронические болезни приносили постоянную боль. Из-за суеверий никто не помогал раненым и оторванным. Многие детеныши умирали в раннем возрасте, а стариков изгоняли. Пусть край был плодородным, но природа нестабильна, и неудачные года приносили массовые смерти, естественные и в жестоких ритуалах. Путешественники не смогли этого так оставить. Они ведь были такими же, как и ты, юное создание. Они верили, что несут спасение. Они рассказали о другой жизни, о лекарствах, о записях, о сетевищах, о полетах. Многие из жителей долины соблазнились этими историями. Без долгих совещаний и сомнений было решено открыться внешнему миру. Да и не было у загорных жителей никакой силы, что позволило им остановить благодетелей. Проложили маршрут, пустили регулярные полеты через горы. В долину потянулись отдыхающие. Многие загорные жители стали жить тем, что обслуживают и развлекают. На то, чтобы самим до благ природы добраться, у многих сил и времени не оставалось. Так постепенно жители долины, раньше в изобилии вокруг себя все имевшие, стали днями напролет работать, чтобы хоть часть прежнего изобилия получить. С собой приезжие привезли еще больше заразы. Стали местные жители еще сильнее болеть, целыми семьями помирали. Но благородный народ не обманул загорных. Привезли им лекарства. Раз привезли, другой раз. А на третий раз возмутились те, кто лекарства делали, и те, кто их покупали. Те, кто делали, зарабатывали на жизнь своими умениями и бесплатно работать ради каких-то загорных не хотели. А те, кто покупали, еще сильнее разозлились, ведь они-то честно тратились и не помалу, а тут кому-то за просто так возят. В итоге остались жители долины при своем. С болями и детьми мертвыми. Единицы смогли себе позволить что-то покупать. Старались путешественники из внешнего мира знаниями делиться. Приезжали мудрецы, привозили записи, рассказывали детям и взрослым. Кто быстрее всех схватывал, те уезжали за горы в надежде попасть в тот внешний мир, что так красочно описывали путешественники. Да вот только там они тоже никому нужны особо не были. Разве что как диковинки. А работник, который не с детства учился и говорит нескладно и считает кое-как, кому сдался? так и осели в самых низах. Повезло разве что тем, кто совсем молодыми ехали и талантами какими редкими обладали. Оказалось еще, что туманная роса, которая для остальных легкое увеселение, для загорных настоящий яд. Они с нее с ума сходят, словно околдованные, только о ней думать и могут. Не прошло и это без внимания. Есть ведь и те, кто на чужой беде нажиться захочет. Кто-то начал обирать помраченных, а кто-то заставлять за так работать или даже на преступление идти ради порции росы. Так и продолжилось и продолжается. Долина за горами Аричаш теперь вся распродана. Природа там гибнет. Местных жителей осталось-то крохи, да и тех к самым горам оттеснили. Обещанные блага им так и недоступны, как и прошлое изобилие. Вот что я видел. Вот что я знаю.
0: На последней фразе представитель планеты глубоко вздохнул. Он снова потянулся к своей ритуальной таре, покрутил ее тонкими лозами, переплелся с корнями вазы, но пить не стал. Только смотрел на жидкость и молчал. Васильева осторожно пошевелилась. Ноги успели затечь, но сбивать рассказчика своими движениями капитан точно не хотела. Она с шорохом согнула ноги, чуть подтягивая их к себе. Воздух вокруг заколебался, словно марево, поле перестроилось.
2: «Спасибо, что рассказали свою историю. Она печальна и поучительна. Теперь я понимаю ваши опасения. Позвольте тогда и мне рассказать вам взамен свою».
0: Она и не любила эту историю. Каждый раз было муторно об этом говорить, но постоянно рассказывала, хотя протокол «Контакт-2» совершенно не обязывал это делать. Он обязывал лишь избирать наиболее эффективный способ донести смысл первого контакта и экстренного межгалактического сигнала. Капитан Васильева не знала более эффективного способа, чем рассказ про протокол «Контакт». Она говорила, а перед глазами привычно вставали воспоминания о тех временах, когда она не была никаким капитаном никакого передового флагмана, когда она не участвовала в составлении новых протоколов и не сомневалась в протоколах имеющихся. Ее первый вылет. Ее первые седые волосы.
2: Сейчас, если звездолет находит на планете разумную жизнь, капитан обязан незамедлительно отправить уведомление лидерам всех значимых территориальных и идейных объединений и запросить встречу для разъяснения ситуации. Но раньше, не так даже давно,
0: Васильева задумалась, подсчитывая, выходило, что почти 20 лет прошло.
2: Все было ровно наоборот. Мы были обязаны никак не проявлять себя. Даже если нам были необходимы какие-либо измерения или пробы грунта, следовало высаживаться тайно. За любым, даже малейшим нарушением секретности следовали наказания и разжалования. Главной рекомендацией было лучше даже не приближаться. Мы думали, что так будет лучше. Мы не повлияем на культуру и быт жителей планеты. Мы дадим им шанс развиваться естественным путем. Мы не отберем их свободу выбора. Поэтому, когда мы проходили мимо планеты GJ9827B и поймали звуковые передачи с ее поверхности, мы просто остановились, записали координаты, частоту и образец передачи и проследовали дальше. Мы ловили сигнал еще полдня. Язык был неизвестным, нейропереводчик работает только при непосредственном контакте, но местные жители пели песни. Они пели песни.
0: Васильева остановилась, чтобы выдохнуть.

0: почему всегда так тяжело? Она управляет огромным звездолетом. Она бесстрашно мчится в черный холод космоса. Вместе с другими капитанами она держит на плечах груз первых контактов и обещанной в ходе них помощи. Так почему же она никак не привыкнет рассказывать эту историю? Она не заботилась о том, чтобы объяснять терминологию, если местный представитель чего-то и не знает, нейропереводчик все равно выдаст текст в понятных собеседнику терминах и знакомых понятиях. Говорить и так было тяжело.
1: Через 3 года мы возвращались. Мы снова проходили мимо той же планеты, но она молчала. Мы не поймали ни одной передачи, хотя пытались и искали, все расширяя диапазон. Капитан принял решение подойти ближе, так чтобы аппаратура смогла заснять происходящее на поверхности. Так мы увидели, что на планете нет жизни. С огромными предосторожностями на поверхность спустилась десантная группа. Они провели пробы. Оказалась страшная пандемия. Она прокатилась словно пожар. Пара лет, и жителей не осталось. Когда мы слушали их песни, у них уже начинались вспышки заболеваний. Но вот что самое печальное. Когда мы выделили патоген, мы поняли, что на него действует одно из наших лекарств. Возможно, его пришлось бы доработать, чтобы оно учитывало физиологию местных жителей. Глава медслужбы дал прогноз. 1,5 недели на доработку. Мы могли их спасти. И сейчас у них был бы выбор. Но мы лишили их выбора, потому что их не стало. У тебя не может быть выбора, когда тебя нет. Я была той, кто предложил изменить протокол. У меня не было ни ранга, ни имени, ни влияния. Предложения отклоняли 8 раз подряд. А я писала письма с просьбами поддержать проект. Меня поддержал адмирал, наставник моего капитана. Потом стало легче. Все происходящее — моя вина и ответственность. И я прошу прощения за то, что не оставляю вам выбора. Но что бы мы ни сделали, мы все равно отберем у вас возможность выбирать. Обозначив себя, мы не даем вам возможности отказаться от знания о другой цивилизации. Но не послав сигнал, мы лишим вас возможности наладить контакт, так и не узнав, хотели бы вы этого или нет. В любом случае мы лишаем вас права выбора. В любом случае мы задеваем вашу свободу. В любом случае мы делаем выбор за вас. Но только в одном случае мы сможем вам помочь.
0: Теперь пришло время Васильевой надолго замолчать. Она смотрела на представителя планеты и даже немного жалела, что не может тоже сидеть и пускать пар. Настолько умиротворенным выглядел этот индеец куст. Местная атмосфера была непригодна для людей, и капитан даже не могла снять, пусть малый и планетарный, но все же скафандр. От фильтрованного воздуха сохли губы. Пауза затягивалась.
2: «Этот разговор не имеет смысла!»
0: Наконец спокойно заключил местный, но переводчик четко обозначил сомнение в голосе.
2: «Вы уже связались со всеми лидерами наших общностей. Уже ничего нельзя изменить!»
0: Общности звучало чужеродно, но переводчик старался как мог, пытаясь объяснить, как выглядят глобальные взаимоотношения у жителей планеты.
1: «Этот разговор нужен, чтобы показать наше уважение», —
0: также спокойно отозвалась капитан, открепляя от скафандра чехол с техникой.
1: «Сейчас мы также передаем всем, с кем до этого разговаривали, межпланетные передатчики и сигнальные устройства экстренной связи. Но мы не требуем ни вступать в какие-либо объединения, ни пускать на планету туристов, ни даже пользоваться средствами связи. Вы можете уничтожить передатчики и сигнальные устройства. Это уже ваш свободный выбор. Я здесь, чтобы сказать вам, что он у вашей планеты все еще есть».
2: «Вот будто бы кто-то уничтожит связь с высокоразвитой цивилизацией, зная, что у соседа есть точно такая же связь.
0: Местный невесело усмехнулся.
2: Грязно играете, благородные спасители.
1: Грязно будет, если мы будем за вас выбирать достойные народы или давать возможность кому-то одному выбирать за всех.
0: Васильева пристально оглядела собеседника. Она так и не приноровилась понимать его мимику, если та вообще у него была, но отчего-то казалось, что именно на этот вариант делегат и надеялся. Но, увы, он был лишь представителем планеты, выбранным для первого контакта с инопланетной цивилизацией, а вовсе не единоличным правителем. Это было отдельно прописано в протоколе. Васильева лично описала полномочия представителей. Протокол с тех пор менялся, ширился и пересматривался, но эта строчка все еще держалась. Но даже будь у представителя возможность решать за всех, Васильева вовсе не была уверена, что именно бы тот выбрал. Слишком уж внимательно тот слушал рассказ о мертвой планете.
2: «Никакого смысла», —
0: тихо повторил местный. И Васильева была почти согласна. Но прошло почти 20 лет, а значит, скоро на звездолетах появится создание не с Земли, и у них точно будет собственный, самый эффективный способ донести смысл первого контакта.

0: первым умер Орлан. Он царапал ногтями горло, будто отравился цианистым калием. Потом упал, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и замер. Осипенко приказал утащить его вниз, прочь от стоянки на высоте 2000 метров. Саша и Леша, самые крепкие, самые опытные, подхватили Орлана под руки и поволокли к старому лагерю. Погода портилась. Склон топки превратился в сплошную грязь, и летние трекинговые ботинки скользили, как коньки. Радио не отвечало. Ирка-депутат со всей силы ударилась головой о булыжник. Динара пыталась оттащить ее, но тело девушки было словно под напряжением. По камням потекла кровь. После четвертого удара Ирка замерла. Пульс не прощупывался.
1: «Отставить панику!» – закричала Осипенко.
0: Девчонки рыдали. Вите было 15. Слишком маленькая, неподготовленная. Но сама Маргарита Осипенко настояла, что Вите поход был нужен для укрепления характера. Надьки, старшей сестры Виты, нигде не было видно. Мадина застыла над телом Иры. Слова Осипенко привели ребят в чувство. Руководительница похода могла танки одним взглядом остановить. С ней хоть в Арктику, хоть на Марс.
2: «А Ирка?»
0: – всхлипнула Вита.
2: «Может, она жива?»
0: Дождь хлестал подростков по лицам. Динара не могла открыть глаза и шла на ощупь. А когда сумела оглядеться, увидела, как Саша катается по земле и кричит, что его кожа горит. Леша стоял над ним, вцепившись в мертвого Орлана. Из носа юноши хлестала кровь.
2: «Леша!»
0: – закричала Динара. Тот обернулся, посмотрел девушке в глаза и прохрипел:
3: «Помоги мне!»

0: 10 лет Динаре снились кошмары. Каждый вечер она шла в кровать, зная, что там притаилась тьма. К кошмарам девушка привыкла, к чувству вины — нет.
1: «Опять не спала?» — спросил Марк.
2: «Мое лицо говорит само за себя. Можно я никуда не пойду?»
0: Муж сел напротив Динары.
1: «И что будешь делать?»
2: «Работу закончу».
0: «Для работы тебе интернет нужен».
2: «Тогда учить китайский»,
0: — упрямо сказала Динара. Марк пододвинул жене тарелку с кашей.
1: «Ты сейчас пойдешь спать, продрыхнешь часов до 3.
0: Потом будешь с ватной головой шататься по турбазе, ругаться с гидами», — перечислил он. «А вечером, когда мы соберемся на поляне, будешь страдать, что с нами не пошла».
2: «Угораздило, блин, замуж за жаворонка выйти».
0: Динара набрала полную ложку каши. С утра желудок стягивало узлом.
1: «Программисты жаворонками из принципа не бывают».
2: «Я сейчас в тебя тарелку кину»,
0: — пригрозила девушка. Светило отвратительное июльское солнце, а вдалеке пели птицы. Жар обволакивал Динару, как липкий туман. Насильственный завтрак просился наружу, и девушка опасалась,

условия? Испытание инфразвукового оружия? Ядовитые грибы? Родители погибших не винили Осипенко. На судах, на ток-шоу, в интервью, в личных блогах все как один защищали гида. Первоклассный специалист, лучший инструктор, лучший учитель. Осипенко воспитывала, обучала, поддерживала, провожала подопечных в армию, навещала в больницах. Динаре на окончание 10 класса подарила оберег, железную змейку. Осипенко доверяли, уважали, слушались. Муж Маргариты Андрей занимался альпинизмом, состоял в федерации. Покорил 5 восьмитысячников. С женой бывал на пике Ленина и на Аннапурне. В тайгу не ходил, но тех ребят, кто хорошо показывал себя в походах, Маргарита отправляла к мужу в альпинистский клуб. Лес и горы. Горы и лес. Тайга, Саяны, вулканы Камчатки, Эльбрус. Памир, пик победы, пик коммунизма. И далеко за горизонтом восьмитысячники. Канченджанга, Чогори и Джомолунгма. Но это там, на краю мира. А здесь, в сибирской тайге, лежали маршруты повышенной категории сложности. И по ним Осипенко водила подростков. В старшей школе Динара обклеила комнату фотографиями гор. Хотела ли стать альпинисткой? Осипенко ей доверяла. Говорила, что она хороший турист. Быть может, однажды и Динару бы позвали покорять вершины. Обычный поход. До топки и обратно. 2000 метров. Разве высота? Группа даже теплые вещи не взяла. Но все умерли. И умерли так, что хватило бы на сотню крипипасты скандальных ток-шоу. В официальном заключении написали, что причина смерти – переохлаждение и горная болезнь. На высоте 2 километра! Еще бы сказали, что лавина накрыла, как дятловцев. А что лица у ребят в мясо, так это трупы в тайге 2 недели пролежали.

0: Год назад Марк отвел Динару к психологу. От антидепрессантов и терапии стало легче. Впервые за 10 лет зима прошла тихо. Марк уговорил жену встать на лыжи, хотя раньше один вид зеленых насаждений вызывал у девушки паническую атаку. И вот настало лето. На жаре Динара отчетливо ощущала себя иной. Располневшей от таблеток и сидячего образа жизни, с нездоровым бледным лицом, неуклюжей от тех же таблеток, с глубокими шрамами и черной трясиной внутри. Пока шел учебный год, она могла прикрыть трясину работой с учениками, но на каникулах Динара оставалась сама по себе. Лето пожирало ее счастливыми криками детей, музыкой из открытых окон, пением птиц и теплом. «Мы поднимемся на черный столб, посидим и спустимся обратно», — пообещал Марк. «Остальные пойдут дальше, а мы вернемся на турбазу». Динара кивнула. «А будет совсем хреново, поедем домой», — заверил девушку Марк.
1: «Спасибо».
0: Динара слабо улыбнулась. Психолог, первый человек за много лет, воспринял историю Динары серьезно, но с той долей скепсиса, что необходимо в терапии. И спустя год лечения он посоветовал Динаре и Марку съездить на то самое место. Вариант идеальный, ведь турбазу построили в 30 километрах от топки. Дважды Динара пыталась сдать обратно билеты на самолет. Когда же прилетела, уговаривала Марка поехать в другую сторону. Динаре казалось, что она забьется в конвульсиях и задохнется, стоит ей увидеть топку. Что она разобьет голову о камни или выцарапает себе глаза. Но ничего не произошло. Топка возвышалась над тайгой, как пятиэтажка над деревенской застройкой.

0: Группа Осипенко вышла в путь 21 сентября 2011 года. Обычный недельный поход. Ирка – депутат, студентка юрфака и член молодежного парламента. Арлан – второкурсник педвуза, поступил, отслужив в киргизской армии. Саша и Леша – самые взрослые, обоим по 24. Первый альпинист в поход пошел по просьбе Андрея Осипенко. Второй – из туристической семьи. Вита, самая младшая, в сентябре пошла в 9 класс. Динара помнила ее эмо-прическу и гольфы в розово-черные квадраты. Надя, старшая сестра Виты, нигде не училась, ходила в походы и играла в шахматы. За Виту, кого хочешь, шахматной доской избить могла. И не за сестру, и не шахматной доской. И, наконец, Мадина. Наполовину черкеска, наполовину таджичка. В платке и в рубашке с длинным рукавом. У них с Динарой было много общего. Безумные истории про дальних родственников, решивших, что пора бы сходить пешком в хадж. Или про то, как их классы были избавлены от добровольно-принудительных уроков православия силами старших поколений их семей. Раньше друг с другом участники турпохода не виделись. Иногда общались в общих чатах, но таким составом впервые встретились на платформе 105-й километр в глубокой тайге.
1: «В день будем проходить 10 километров», — сказала Осипенко. «Мобильники здесь не ловят, связь только по радио. Через 4 дня взойдем на топку», —
0: гид указала на гору.
1: «Там разобьем лагерь и двинемся обратно. Дорога назад будет легче, за 3 дня уложимся». «Ясно?»
2: «Так точно, капитан», — хором ответили Леша и Саша.
1: «Тогда разбирайте продукты по весу. Надя, выложи половину».
3: «Я сильная», — запротестовала девушка.
1: «Сильные и независимые, но ты устанешь через сутки, остальным придется брать твои пожитки. Нечего надрываться. Динара, что замерла? Бери вещи!»
4: «А когда Андрей вернется?» — спросила Мадина.
0: Или это была Надя? Или сама Динара?
1: «Не раньше ноября. Но ты ему на почту напиши».
0: Динара, упаковав свою долю провизии, убрала свитер на дно рюкзака. Палатку взяла Мадина, а Динара положила часть ее вещей к себе. Осипенко построила их по парам в линию. Сама встала в середину, а вперед процессии поставила Орлана. Через неделю в 60 километрах от топки туристы из Казахстана найдут Динару. Истощенную, со сломанной рукой, палатки при ней не будет, только ярко-оранжевый спальник, заляпанный кровью и грязью. До Нового года выжившая пролежит в больнице, а после будет сидеть в кабинетах у следователей. Дело закроют за неимением состава преступления, на маршрут запретят водить несовершеннолетних, а Динара останется наедине с черной трясиной и кошмарами.

0: Июльское солнце нещадно палило. Несколько раз Динара садилась на камни и пила воду. А раньше могла на черный столб бегом взобраться и без отдыха спуститься обратно. Но вскоре ей начало нравиться. Ноги перестали болеть, солнце не так раздражало. Девушка широко расставила руки и вдохнула воздух. Чистый, не городской. Она подошла к самому краю черного столба и свесила ноги. 50 метров – ничто в горизонтали. Но почему-то в вертикальном состоянии 50 метров – почти невероятная высота. Группа туристов стала уходить, но Марк дал знак гиду, что дальше они не пойдут. Руководитель пожал плечами. «Тебе снились твои ребята?» – наконец спросил муж.
1: «Да, опять. Не знаю, от таблеток же легче должно стать. Но как лето началось, я глаза закрыть боюсь лишний раз. Блин, у меня вся жизнь по одному месту. Я даже идти не хотела. Не помню почему, но не хотела. Осипенко уговорила, мол, потом школу закончу, будет не до этого».
0: «Но тебе же нравились походы».
1: «Я их обожала. Черт, я каждый раз другим человеком возвращалась. Каждый раз находила силы на что-то новое. Но в тот раз я не хотела. Лень. Хотела и сериалы смотреть на диванчике. Уговорили. А потом... Я до Нового года не помню ничего. Помню больницу, следаков помню. 11 класс на дому заканчивала. К экзаменам не допустили, сдавала через год. На выпускную не смогла пойти. Паническую атаку схватила на выходе. И главное, почему я выжила?»
0: Динара посмотрела на Марка. Муж погладил ее по черным волосам.
1: «Они же умнее меня были, лучше. А я всю жизнь по углам прячусь. И главное, ну какого хрена тащить нас туда 21 сентября?»
0: Динара замолчала и свесила ноги с обрыва. «Погоди», — сказал Марк. «Почему сентября?»
1: «Мы вышли 21 сентября, а что?»
0: «Учебный год в самом разгаре».
1: «Говорю же, странно. Но Осипенко любила делать не как у всех».
0: «Погоди, что-то не сходится. Подержи». Он залез в смартфон. Здесь сотовая связь еще ловила, но страница грузилась медленно. Через несколько минут Марк показал Динаре экран. Группа Осипенко вышла в поход 19 августа 2011 года. Ориентировочно группа должна была вернуться 30 августа перед началом учебного года, однако из-за плохой погоды дата возвращения была сдвинута на 31-е. После того, как группа не вышла на связь, МЧС инициировала поиски.
1: «Подожди, это какая-то ошибка».
0: Википедия, блоги, официальные документы в открытом доступе, форумы, посвященные Трукрайму, региональные и федеральные газеты – все те места, куда Динара не рисковала заглядывать целых 10 лет. Черным по белому, белым по черному – 19 августа – выход группы. 1 сентября – начало поисковых работ.
1: «Мы погибли на 4-й день», – проговорила Динара. «25-го. И 3 дня я бродила в тайге. Меня нашли 28-го».
0: Вот и ее фотография. До похода улыбающаяся старшеклассница. После – истощенный полутруп с ранами и переломами. Единственная выжившая, Магомедова Динара Ахметовна, 17 лет, была обнаружена группой туристов из Казахстана, начал читать Марк, 2 октября 2011 года.

0: Липкий туман исчез с приходом ночи. Динара с фонарем бродила по топке. Она подходила то к Мадине, то к Наде, надеясь, что ребята очнутся. Но к 2 часам ночи пришло понимание. Она осталась одна. Палаток не было. Мощным ветром их унесло в противоположную от лагеря сторону, и Динара не рискнула идти за ними в темноту. В трансе девушка собрала оставшуюся еду. Совсем мало, всего лишь пара банок тушенки. GPS сходил с ума. Стрелка компаса вертелась из стороны в сторону. По памяти Динара перерисовала карту и понадеялась, что дождь не смыл следы. Спустившись в тайгу, Динара двинулась к людям. Следующей ночью ударили заморозки, и Динара пожалела, что послушалась Осипенко и не взяла термобелье. Ботинки не высыхали от грязи и воды, а вдалеке выли волки. На 4-й день она вывесила на ветках оранжевый спальник и легла на лесной валежник. В бреду Динара слышала крики Мадины:
1: «Помоги, помоги, помоги!»
0: Пять недель. 5 недель Динара была непонятно где. 5 недель были вычеркнуты из жизни. Конечно, никто бы не пошел в поход посреди сентября. И дело не в том, что группа состояла из студентов и школьников, а в том, что осень в тайге не сезон.
1: Но она же помнила. 1 сентября, последнее 1 сентября в 11 классе. Одноклассник несет первоклашку на плечах. Просмотры аниме по вечерам. Или нет?
0: Конец августа оставался черным пятном в памяти, как и весь сентябрь. Вот и старые посты в давно заброшенных пабликах, газетные вырезки, клипы из новостных выпусков. Группа вышла 19 августа 2011 года под руководством опытных гидов Маргариты Осипенко и ее супруга, альпиниста Андрея Осипенко.
1: Нас было 9. Осипенко, сестры Надя и Вита, Мадина, Ирка, Леша с Сашей и Орлан.
2: А это кто?
0: Марк увеличил на телефоне фотографию, сделанную на платформе 105-й километр. Все счастливые, отдохнувшие. Кто с дач, кто из Сочи, кто из Турции. С рюкзаками, с палками. Вот и Динара, длинные черные волосы, раскосые глаза. Справа от миниатюрной Осипенко стоял рослый мужчина. Длинные волосы, ярко-красная куртка, татуировка в пол лица. Альпинист Андрей Осипенко.
1: Может, он вас провожал? Нет, его не было с нами. Андрей Павлович остался на Тяньшане обучать инструкторов. Он и Мадине на сообщение не отвечал, потому что занят был.
0: Список погибших. Ни газета, ни блог. Официальный документ от МВД. 10 пропавших. 9 погибших. Осипенко Маргарита, гид-инструктор. Осипенко Андрей, альпинист, член федерации.
1: «Я его не помню! Я его не помню!» —
0: закричала Динара. На ее крики обернулась туристическая группа.
1: «Тише ты!»
0: Марк осторожно забрал у жены смартфон и обнял ее.
1: «Все хорошо. Это в прошлом. Это было 10 лет назад». «Да ни хрена не хорошо!»
0: Динара оттолкнула мужа.
1: «Чего я еще не помню?»
0: Она опустилась на колени.
1: «Чего я еще не помню?»

0: «А почему еды так мало?» — спросил Юрка.
1: «Тебе бы только пожрать!» — съязвил Орлан. Остальные захохотали.
0: «Нам полагается по 2000 килокалорий в день на каждого. А так и 500 не наберется».
1: «Хватит ныть!» — одернула ее Осипенко.
0: «Я не ною!» — настаивала Ирка.
1: «Может, тебе рюкзак понести, чтобы не так тяжко было?» Андрей Осипенко мерзко улыбнулся. За последние 3 дня странная татуировка на лице стала больше, и ее верхний край ушел далеко за линию роста волос.
2: «Зато похудеешь! Бесплатно!»
1: Мужчины захохотали. Им вторили Вита и Надя. Еда закончилась на 3-й день. Вечером они разделили последнюю банку тушенки. Чтобы унять чувство голода, Осипенко заварила каждому из ребят по золотому корню. Его же они пили на утро, закусив ягодами. А потом пришел липкий туман. Он пах полынью и железом, а видимость стала хуже, чем в горах во время метели. Андрей связал ребят веревкой, как альпинистов. Динара оказалась в самой середине между сестрами Надей и Витой. Жутко болела спина, а от голода кружилась голова. На 4-й день Вита потеряла сознание. Когда пришла в себя, стала плакать, что хочет есть. Надя отдала ей свою порцию ягод. Когда их найдут, тела будут в крайней степени истощения. Будто они не в тайге были, а в концлагере.
3: «А я все никак понять не могла, почему постоянно об этом говорили», — прошептала Динара. «Что на стоянках не было пустых банок и пакетов».
1: «Хочешь сказать, она вас сморила голодом?» Динара закрыла глаза. Воспоминания, скрытые пеленой выдумки, рвались наружу.
0: «Почему вы взяли так мало еды? Это преступление!»
1: Ирка-депутат с трудом стояла на ногах. Своей порцией она тоже поделилась с Витой. Осипенко молчала.
3: «Куда вы нас завели? Уже сентябрь! Мы 2 дня назад должны были вернуться!»
1: Осипенко подозвала Лешу. Рослый парень походил на вышибалу в баре.
0: «Приведи ее в порядок!» — приказала она.
1: И Леша ударил Ирку по щеке. Потом еще и еще.
0: «Хватит истерить! Понабрали малолеток!»
1: Ирка больше не ругалась. Она тихо скулила, свернувшись на земле. Леша бил и бил, пока она не замолкла. В наказание Осипенко забрала ее палатку. Больше Ирка никому ничего не сказала. Динара хотела помочь ей, но не решилась. В походе гид, царь и бог, его слово — закон. И Динара успокаивала себя, что так надо, что так правильно. Гида нельзя не слушать, нельзя разводить панику, нельзя разрушать группу. Разборки потом, после возвращения. Но радио молчало. Сломано? Или же они оказались в мертвой зоне, которую радиоволны огибали, как крысы канализационные решетки? Или, подумала Динара 10 лет спустя, радио не работало изначально? —

0: Анастасия Шалункова. «Черный дом». Часть вторая. Окончание. Мозг Динары словно облили кипятком. Ложь. Ее собственная память лгала ей. Сколько дней длился поход? На какой день ребята умерли? Осипенко была одна или с мужем? Даже следователи точную дату гибели не установили, так сильно деформировались тела. Динара бросила смартфон на кровать и заперлась в душевой. Сдернула пропитанную потом майку и встала перед зеркалом. Оттуда на Динару смотрел кто-то моложе 27 лет и сильно застрявший в возрасте травмы. Динара пожалела, что не взяла косметичку. Отеки под глазами делали девушку похожей на запойного малолетнего алкоголика. Стук в дверь.
1: «Дин, ты в порядке?» «Нет, не в порядке».
0: Она вытерла лицо полотенцем.
1: «Чего тебе?» «Я нашел кое-кого. Давай поговорим».
0: Девушка надела спортивный костюм и вышла из душевой. Засунув руки в карманы, она спустилась с Марком в столовую. Там их ждал гид-инструктор. Увидев Динару, он улыбнулся.
1: «Ты же меня не помнишь?»
0: Лицо казалось смутно знакомым.
1: «Я Дархан Мянарбеков. Это моя группа тебя нашла».
0: Динара села напротив него и тихо выдавила слова благодарности. По щекам потекли непрошенные и неконтролируемые слезы.
1: «Да ладно, чего там? Ты молодец, что додумалась мешок вывесить».
2: «Нас Осипенко так научила!»
0: Динара всхлипнула. При упоминании имени руководительницы Дархан помрачнел. «Когда это было?» — спросил Марк. «Когда вы нашли Динару?»
1: 2 октября, под вечер. Мы знали, что в начале сентября пропала группа с подростками, поэтому изменили маршрут».
0: «Но зона поиска была небольшая», — настаивал Марк. «Как вы могли их потерять?» Дархан вздохнул.
1: «Мы вас искали не там».
2: «Но был же официальный маршрут!» —
0: воскликнула Динара.
1: «Был. Ну а вы по нему не пошли».
0: Дархан достал карту.
1: «Вот начало. Платформа 105 километр. А вот маршрут, по которому вы должны были идти».
0: Гид нарисовал карандашом линию.
1: «И искали мы вас здесь. Но нашли тела на топке аж в 100 километрах. У вас не было теплой одежды для похода в горы, не было провизии на столько дней. От платформы до топки идти 2 недели. Хорошую погоду. Плохую — и того 3.
0: Динара притянула к себе карту. Сверилась с масштабированием. 120 километров. 12 дней, если проходить по 10 километров. Они проходили по 6-8.
1: «Если бы ты не выжила, они бы там так и остались», — добавил Дархан. «Это ты сказала, что вы были на топке».
2: «Где вы меня нашли?»
0: Дархан сверился с картой и указал на точку в 60 километрах от горы.
1: «Вот здесь ты вывесила спальный мешок».
0: «Из взрослых с ними только Осипенко ходила? Или муж тоже был?» — спросил Марк.
1: «И муж».
0: Дархан помрачнел еще больше. «Альпинист?»
1: «Муж у нее, слава богу, был один».
0: «Почему слава богу?»
1: «Слушайте, ребят, я сплетни не люблю распространять».
0: «Нам надо знать», — хором ответили Марк и Динара. Дархан налил чай из термоса.
1: «Альпинисты и походники — люди суеверные. Горы ошибок не прощают. И тайга тоже. Топка — это русское название. Местные ее зовут Черный дом. Настоящее имя запретное, его только шаманы знают. Для чужаков, вроде нас, место не шибко интересное. Если идти в горы, то на Хамардабан или на Алтай ехать. Да и добраться нелегко. Местные гору стерегут, чужаков не пускают. В советские времена, бывало, убивали тех, кто туда приходил. Потом добились, чтобы гору признали священным местом. Вы и гидов не просите, никто на топку не пойдет, и я тоже, Марк. Нельзя законы нарушать». «Но Андрей, муж Маргариты, слово «нет» не понимал», — продолжил Дархан. Он и на священные горы в Гималаях уже бы давно залез, если бы не боялся последующего запрета на въезд. Но топка... Какой соблазн для альпиниста? Гора, на которой никто не был. «И за компанию взяли кучку детей?» — спросил Марк, скрестив руки. «Нет, Марк, подожди, до ребят сейчас дойдем. Дальше я уже со слов других знаю. Они дошли до топки в мае, поднялись на вершину и обнаружили пещеру. И внутри лежали мумифицированные тела. Говорили, несколько десятков. То ли жертвы, то ли еще что-то. Когда они вернулись в город, Маргарита неделю была в бредовом состоянии. Она кричала, что за ней кто-то идет, что она не может спать, что боится оставаться одна. А Андрей вернулся с татуировкой на лице. Совсем маленькой, поначалу. Товарищи говорили, что Андрей набил ее в честь удачного восхождения. «Получено достижение осквернитель первого уровня», — добавил Марк. «Татуировка менялась. Сначала была в пол щеки, потом в пол лица, затем закрыл шею. То, что Андрей там увидел, оставило след. И это что-то пришло за ним с самого черного дома». Динара скрестила руки.
2: «Дархан, они нас в жертву принести решили? Типа, чтобы проклятие снять или просто свихнулись?»
1: «Кто знает. Товарищи по турклубу были уверены, что Андрей на Тяньшане. Осипенко дала им через другой маршрут. А когда тела нашли, у всех зафиксировали крайнее истощение. Ребята банально могли умереть от голода».
2: «Извините, мне надо отойти».
1: Динара побежала обратно в комнату. В туалете девушку стошнило. Пустой желудок скручивало от спазмов. Динара доползла до раковины и принялась пить воду с привкусом ржавчины. Девушка прикоснулась к оберегу на шее. Железная змея. Осипенко сказала, что он защищает от бед. Динара не была суеверной. Динара была атеисткой, как бабушка, дочь муллы, которая полжизни состояла в партии, а потом ушла к диссидентам. Но подарок Динара взяла. Шаманский оберег из места силы. Железная змейка спасала Динару в самые страшные ночи. В самые черные моменты отчаяния девушка хваталась за нее, как за стоп-кран в поезде. Снаружи туристы пели у костра. Динара физически ощущала, насколько отрезана от них. Словно между ней и миром уже 10 лет стоит невидимая стена. Она не жила эти 10 лет. Она пряталась, постоянно пытаясь убежать. У нее не было ни студенческих вечеринок, ни танцев, ни безумных историй. У нее не было ничего. 10 лет были эхом травмы, и эхо это было оглушительнее тишины.
2: «Я должна взойти на топку», — сказала Динара, вернувшись в комнату.
1: Марк обалдело посмотрел на нее.
3: «Нет! Мне нужно пойти туда!»
1: «Ты 10 лет не была в походах!»
3: «Я никогда не была! Дархан нас не поведет!»
2: «Всего 30 километров! При хорошей погоде дойдем за 2 дня!» «Марк, мне это нужно! От того, что я тут как коза прыгаю по камням, ничего не поменяется!» «Пусть это сакральное, запретное место, пусть! Я уже там была!» «У нас есть палатки и спальники, погода хорошая. Купим провизии в столовой, скажем, куда идем. Пожалуйста, Марк, раз уж мы так далеко зашли».
1: Марк снял очки. «Динара, если ты хочешь совершить самоубийство, есть способы попроще».
2: «Я не самоубийство совершить хочу, а освободиться. Я не могу еще 10 лет так жить».
3: «А если тебе хуже станет? Если тебя отбросит обратно туда, в осень 11-го года!»
2: «Только подойдем к горе, Марк. Остановимся у подножия и вернемся».
1: «Нет», — твердо сказал он. «Ты хочешь взобраться на вершину, а это не вариант». Из черной трясины высунулась рука и сжала горло. Динара ненавидела себя за неумение сдерживать эмоции, за слабость физическую и моральную, за то, что осталась жива.
0: Марк убрал планшет и встал с кровати. «Я поговорю с Дарханом утром. Попробую его убедить».
2: «Он не согласится».
0: «Значит, будем прорабатывать травму по-другому».

0: Ночью турбаза погрузилась в сон. Динара несколько раз вставала, стараясь не разбудить Марка. Потом ложилась, тщетно пытаясь уснуть. Но стоило ей закрыть глаза, как кошмары возвращались с новой силой. Марк не просыпался. За несколько лет совместной жизни он адаптировался к ее беспокойному сну и не проснулся бы, включи Динара на полную громкость аниме-опенинги. Динара собрала рюкзак, прицепила палатку и спальник, проверила снаряжение, портативная горелка, GPS-трекер и компас, сложила термобелье, застегнула куртку и вышла из спального блока. Осталось раздобыть провизии на 5 дней. Главное, не попасться никому на глаза.
1: «Ты куда?»
0: Динара чуть не подпрыгнула. В полумраке коридора стоял Дархан.
1: «Ты собралась на топку?»
0: «Не вопрос. Утверждение. Отпираться смысла не было».
2: «Да. Мне нужно это сделать. Я хочу знать, почему это произошло».
0: Ничего не ответив, Дархан спустился в подсобку и открыл кладовую с провизией.
3: «Расплачься, как вернешься. Норму помнишь?»
0: Динара накидала в рюкзак банок с тушенкой и пакетированные супы.
2: 1500. Лучше 2, но я больше не унесу».
3: «Я ухожу на Алтанов перевал до вечера. Когда вернусь, скажу твоему мужу, где ты. У тебя будет 14 часов, чтобы передумать».
2: «Спасибо, Дархан, правда, спасибо».
3: «По силам справишься?»
2: «Ну, как говорила моя бабушка-диссидентка, физподготовку не пропьешь, а примус как нифиг делать».
3: «У нас так говорили про гитару», — усмехнулся Дархан. «Удачи тебе, Динар Магомедовна».
0: С первыми лучами солнца Динара покинула турбазу. Топка возвышалась над тайгой, как и 10 лет назад, как и 20, как и 1000. Невысокая, несложная, но такую детей водить, будущих альпинистов. Динаре были нужны ответы. И ответы были там, на вершине топки, что местные звали «Черным домом».

0: вечеру смартфон перестал работать. Динара разбила лагерь, приготовила еду на газовой горелке и заснула крепким сном человека в турпоходе. На утро свихнулся компас. Стрелку шатало, словно под ней лежал магнит. И, наконец, сломался GPS. Карта с метками Дархана осталась единственным ориентиром на местности. Динара шла по вязкой тропинке к топке. Оглушительная тишина сдавливала уши. На исходе второго дня девушка поднялась на 100 метров вверх.
1: «В конце концов, — размышляла Динара, — это гора. Местные могли думать что угодно, а Сипенко с мужем могли думать что угодно. У гибели ребят должно было быть объяснение. Необычное, но рациональное. Газ из трещин, передозировка тем же золотым корнем. В малых дозах он стимулирует нервную систему, но в походе ребята пили его как не в себя. Она взберется на верхушку. Там наверху прошлое отступит. Трясина высохнет. И Динара вернется домой, спустится к реке и вверх по течению выйдет на турбазу, даже если техника не заработает, не пропадет».
0: Динара свернулась в спальном мешке, но сон не шел. От нечего делать стала включать и выключать фонарик. Выключила, включила, выключила, включила. На пятый раз луч света выхватил силуэт. Динара выронила фонарь. Вокруг палатки что-то ходило, и это что-то передвигалось на двух ногах. Девушка осторожно выглянула наружу. Никого. Ни птиц, ни животных. Показалось? Сонный паралич? С горы катился туман. Невесомой лавиной он пожирал деревья и уступы. Запахло железом и полынью. Динара почувствовала, как засыпает. Она закрыла рот рукой, стараясь не вдыхать туман, но это не помогало. Последнее, что она увидела, был человек с гниющей кожей.

0: Пробуждение было отвратительным, как после недолгого дневного сна. Голова болела, одновременно хотелось пить и в туалет. Динара встала и поняла, что она не в палатке. И даже не у подножия горы. Она находилась на самой вершине топки. Костяшки пальцев краснели, а на ладонях красовались свежие порезы. Все тело ломило от усталости, будто последние несколько часов она без остановки карабкалась на гору. Липкий туман попал в рот и горло. Пищевод обожгло. В пяти шагах от Динары стояла фигура. Силуэт то появлялся, то исчезал. Его голова неестественно выворачивалась из стороны в сторону, а руки тряслись, как от судороги.
1: Последний вернулся.
0: В потустороннем голосе было завывание горного ветра и вой таежного зверья. Звуки складывались в слова, но рот, что извергал их, не принадлежал человеку.
2: «Покажись! Кто ты?»
1: «А ты не знаешь, не знаешь, не знаешь!»

0: Туман рассеялся к вечеру. Динара ползла на спуск. Подальше от этой горы, подальше от тел друзей. Маргарита Осипенко схватила девушку за шкирку.
1: «Куда собралась?»
0: Динара кричала и вырывалась, но сил уже не было. Женщина приволокла девушку обратно и бросила к костру.
1: «Восемь. Восемь человек. Иначе ничего не получится».
0: Она погладила Динару по голове.
1: «Разве ты не хочешь, чтобы у нас получилось?»
0: Динара ничего не видела, но она знала, что там, в тумане, альпинист Андрей Осипенко. То, что поначалу выглядело как татуировка, расползлось за время похода по всему телу. Андрей Осипенко больше не был человеком. Он походил на гниющего мертвеца, восставшего из могилы по прихоти доморощенного некроманта.
1: «За что?»
0: – прошептала Динара пересохшими губами.
1: «Та пещера», – бормотала Осипенко. «Мы спустились туда. Нам говорили, что нельзя, но пещера звала, и мы спустились».
0: Ее голос начал сипеть.
1: «Кости, кости, кости! И ходить нельзя, и место сакральное. Погода испортилась, и мы не смогли подняться».
0: Осипенко снова погладила девушку по волосам. Динара уже не плакала.
1: «Мы пробыли там 2 дня. Ждали, пока погода успокоится. Вернувшись в село, узнали, что прошло 2 недели. Мы слышали и видели такое, что никому из вас и помыслить нельзя. Духи гор!» — она засмеялась — «открыли нам тайны черного дома! Но такое не проходит бесследно. Это же как в твоих любимых ужастиках. Что происходит с героем, когда он спасается из лап монстра? Что происходит, когда он с победой возвращается домой?»
0: Динара ждала, когда безумие накроет и ее. Размозжит ли она череп, как Мадина, или выцарапает глаза, как Орлан?
2: «Отвечай!» — рявкнула Осипенко. «Приказ гида, закон! Что происходит с героем, когда он возвращается домой?»
1: «Я не знаю»,
0: — выдавила из себя Динара.
2: «Чудовище пойдет за ним по пятам и никогда не отступит. Мы забрали тьму черного дома с собой по незнанию, но теперь все закончится, и мы будем спасены. Чтобы вернуть тьму назад, нужно заманить ее, как зверя. Мы потревожили в пещере 8, и 8 мы принесли взамен. Пей!»
0: Динару мутило от запаха золотого корня. Но жажда была сильнее, и Динара выпила настой залпом.
1: «Так ты его носишь до сих пор», —
0: проворковала женщина, беря в руки оберег, железную змейку.
1: «Сколько же лет он лежал в пещере? Он был на шее у мумифицированной девочки с такими же черными волосами, как у тебя. Но ничего. Я верну змейку, когда черный дом заберет тебя».
0: Липкий туман сгущался. Жжение на коже усилилось, и девушка застонала. Осипенко отпустил ее, и Динара упала на землю.
2: «Нет, нет, нет!» — закрепела Осипенко. «Забери девчонку! Забери ее! Она 8-я! Она 8-я!»
0: Невидимая рука подняла женщину в воздух. Захрустели сломанные кости. Ноги Осипенко вывернулись под неестественным углом, и с гулким стуком тело Маргариты упало на камни. Потом женщина приподнялась, как после долгого сна, задрала голову к небу и выцарапала себе глаза. «Глаза!»

0: Ты вернулась.
1: В шепоте тумана Динара слышала голоса Мадины и Осипенко. Душа проклятого альпиниста так и осталась прикованной к черному дому на долгие 10 лет. Сотканная из теней рука потянулась к шее Динары. К оберегу. Оберегу, снятому с мертвой девушки, чьи кости покоились внутри горы. Маргарита Осипенко не должна была погибнуть. Жертвой была Динара, но странный подарок от свихнувшейся руководительницы не дал сойти с ума и умереть. Динара прикоснулась к оберегу.
0: «Сними его, сними!» — шептала тьма, одетая в туман. «Закончи начатое! Ты же не живая, ты тоже умерла! 10 лет ты оттягиваешь неизбежное!»
1: Тьма распахнула теплые объятия. Эта тьма однажды звала Динару на первом курсе из открытого окна на 10-м этаже. Звала со дна бутылок и из пачек с успокоительным. Тьма ждала девушку терпеливо и настойчиво, как пожилая родственница в поздний час.
0: «Конечно, ты можешь уйти, беги домой и уноси с собой безумие. Потеря памяти была подарком, даром черного дома. Но теперь ты будешь помнить все, и тебе некому будет рассказать. Даже Марк тебе не поверит. Ты однажды ему надоест жить с психически нездоровым человеком, и ты останешься одна».
1: А тьма подождет еще 10 страшных лет. Динара упала на колени. 10 лет страха и ужаса. 10 лет плотной стеклянной стены между ней и миром. Она будет идти на черное дно, и туда же упадет и Марк. Девушка развязала веревку на шее и сняла оберег. Железная змейка покатилась по камням. А липкий туман, полный тьмы, захлестнул Динару.

0: В окно светило солнце. Шел 2006 год. Жаркое лето было в самом разгаре, и маленькая Динара была счастлива, что не надо делать уроки и вставать рано утром. У открытого окна курила бабушка. Через год она погибнет в автомобильной катастрофе.
1: «Есть будешь?»
2: «Ага».
0: Динара в припрыжку преодолела расстояние от двери до стола и уселась на своем любимом месте.
2: «Бабушка, а можно я кое-что спрошу?»
1: «Ну, спрашивай».
2: «А ты говорила, что у тебя папа был мулаев и очень строго жили, и тебя по мусульманскому обряду замуж выдали в 14 лет».
1: «15».
2: «Но ты убежала в Ленинград в училище, пошла работать в театр, хотя тебя прокляла собственная семья и сказали, что ты будешь гореть в аду. Потом вышла замуж за дедушку и стала с диссидентами,
0: подсказала бабушка.
2: «С диссидентами общаться. Ты не боялась? Я бы испугалась».
0: Бабушка села за стол и взяла внучку за руку.
1: «А я ничего не боялась. Ни бога, ни черта, ни советской власти.
2: И ты ничего не бойся. Слышишь?
3: Слышишь, Динара? Ничего не бойся».
0: Динара распахнула глаза. Голос бабушки таял, как кусочки льда в горячем чае. В этой тайге было кое-что пострашнее, и бога, и черта, и уж тем более советской власти. Куда страшнее ярости прадеда муллы, куда хуже психологической травмы и тяжелее чувства вины. Но это нечто не было проблемой Динары. Это был не ее грех, не ее беда. Это не Динара нарушила покой запретного места, не она потревожила духов, не она сняла оберег с шеи мертвой девушки. И не Динара собрала в поход 8 человек, чтобы принести их в жертву. И не ей расплачиваться за чужие ошибки.
2: Постой, останься! Это для общего блага, это для блага группы. Твои друзья, Динара, подари им покой. Подари покой себе, ты заслужила его. Останься! Вот он, оберег змея.
0: Динара схватила его, и тьма не смогла подобраться ближе. К ней тянула руки Мадина, все в том же платке. Она умоляла о помощи. Вот и остальные. Ирка, Вита, Саша, Орлан. Динара сжала оберег в руке и пошла сквозь марево. Туман слепил горной метелью.
2: «Это не мои грехи»,
0: твердо сказала Динара.
2: «Не моя ответственность! Не мои ошибки! Я не боюсь!» — закричала она. «Ни бога! Ни черта! Ни черного дома!»
0: Лаз в пещеру был прямо под ее ногами. Она просунула оберег в расщелину и разжала пальцы. Через несколько секунд раздался легкий стук. Тень сгнившего альпиниста закричала в тумане, а голоса ребят замолкли навсегда. И в последний миг Динара увидела Мадину. Та, прежде чем исчезнуть, прошептала:
2: «Спасибо тебе!

Через сутки Динара вышла к автостраде. Еще через час заработал GPS. Стрелка компаса перестала биться в припадке. Смартфон ожил. На черном экране проявился логотип, а в правом углу значок «Нет сети» сменился на маленькую букву «H». Трясина не исчезла. Она не исчезнет никогда. Чернота внутри ее души, ожог от тумана не исчезнут. Нельзя забрать тьму, а потом принести ее обратно, мол, заберите. Нет, все остается, как и 10 лет морального ада. Динара будет помнить. И плен у проклятых гидов, и гибель друзей. Трясина останется так же, как и черный дом останется в этой тайге. Но со временем трясина зарастет новыми воспоминаниями. Она больше не выйдет из берегов, усохнет и сморщится. Там же останется и ожог от тумана. И память почти без пробелов. Со всем ясным и кристальным ужасом случившегося. Но стена, что отгораживала Динару от внешнего мира, рухнула в расщелину вместе с оберегом. Девушка обернулась и в последний раз посмотрела на гору. Топка. Черный дом. Она высилась над тайгой, маяком в зеленом море. Динара остановилась, сняла рюкзак и показала топке средний палец.

Вдох, выдох. Пытаюсь восстановить дыхание. Вжимаюсь в бочки из полимеров. По руке течет кровь. Поранился на складе. Он нарочно меня так повел. Зажимаю рану. Боль такая реальная. Кровь льется. Скоро догоню его. Скоро он перестанет мучить меня. Сейчас бы небо увидеть. Такое родное, близкое, земное.

0: Зорин! Зорин! Человек зашевелился. Зорин, ты там заснул? Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Юноша лет 20 широко раскрыл глаза. По голубому небу плыли облака, пролетали с криком птицы. Он вскочил, одернул шинель и выпрямился. «Никак нет, ваше благородие!»
1: «То-то же! Больно!»
0: Капитан Брунгер грозно затопал по дорожке в сторону дворца. Императорская резиденция возвышалась над садом.

0: во всем своем великолепии. Стены украшали ажурные барельефы, идеальные клумбы и фигурные кусты в строгом порядке покрывали полотно парка. Зорин сморщился от яркого солнечного света.
1: Как он мог заснуть на службе и почему его до сих пор не наказали?
0: Зорин пошарил рукой в поисках револьвера. Вот он, родимый.
1: Сейчас бы чарочку. И Валентину уже 3 дня не видел.
0: Обещал подарить осенний букет из кленовых листьев и гроздей рябины. Они еще пахнут так особенно.
1: По-осеннему.
0: Валентине, наверное, понравится. Волосы у нее, как эти листья, чистое золото. А глаза у Валентины, как это небо. Зорин проморгался и зачарованно уставился на птицу. Они кружили над пилястрами и невысокими парковыми деревьями, садились на крыши и землю, прыгали и шумели. Все виды существовали в хаотической гармонии. Вдруг перед Зориным прошелестело крыльями сорока и села напротив него. Парень вздрогнул.
1: «Как бомбардировщик! Стоп! Что это за слово? Я его не знаю!» —
0: пронеслось у него в голове. Птица, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Зорина охватила тревога.
2: «Борин, заняться больше нечем!»
0: Лицо у него вытянулось от удивления.
2: «И нечего тут удивляться. Вспомнил — забудешь».
0: Сорока раскрыла клюв, как громкоговоритель.
1: Опять странное слово.
0: Раскрыла клюв на манер патефонной трубы и вещала. Зорин взял себя в руки. Мало ли, может, это чья-то ручная птица, которую научили говорить философскими фразами. Но на всякий случай ответил:
1: «Я Зорин, а не Борин».
0: Сорока замотала головой.
2: «Борин, тебе пора убираться отсюда».
0: В воздухе послышался свист. Птицы с истеричным криком стали разлетаться в разные стороны. Юноша вздрогнул, проследил за стаей и вновь посмотрел на сороку. Птица превратилась в черную массу, забурлила и начала расти. Зорин почувствовал, как колотится сердце. Тело сковывает ужас. Птица приобрела очертания человека.
3: «Борин, прошлое не вернешь!»
1: Свист все ближе и ближе. Небо чернее и чернее. Не двинуться, не убежать. Что-то неумолимо мчалось к земле, что-то в сияющем свете, брызжущих искрах и пылающем пламени.
2: «Борин, проснись!»
0: Грохот, звон и темнота.

О, черт! Сердце готово выскочить из груди. Вытираю пот со лба, одежда промокла. Чувствую, как кто-то упорно смотрит на меня, но в каюте никого нет. Это ощущение не покидает меня по ночам уже 3 месяца. Обвожу глазами каюту. Все на своих местах. Моя одежда свалена на стул, на столе портативный компьютер. Мигают индикаторы, шумит вентиляция. Часы показывают 7:48. Через 12 минут прозвенит будильник. Все выглядело так реально, что я забылся. Видел себя в каком-то далеком прошлом, о котором успел забыть. А забыл я многое с момента, как покинул Землю. Я не был на родной планете 15 лет. Мне пророчили блестящее будущее, но нежелание играть по правилам заставило меня отказаться от научной карьеры. Мне нужны были деньги, поэтому я заключил контракт и отправился покорять космос. На Земле я ничего не терял. Кстати, сегодня годовщина моей космической одиссеи. Вспоминаю. То, что видел, мы проходили на уроках истории и литературы. Земные люди часто боролись за ресурсы и влияние в прошлом. Сейчас это кажется дикостью. Любой материал можно создать из молекул. Бороться за территорию бесполезно, космос бесконечен. Мы живем в мире, где все стали алхимиками. Люди летают на другие планеты и строят там научные базы. Нет, и что странно, а какое оно? Небо. Почти не помню. Земное, родное, голубое, розовое, синее, с радугой у горизонта, с кучерявыми облаками. Где мое родное небо? Даже в собственном сне не смог до конца им насладиться. Но меня тревожит не это. Тот, кто следит за мной уже 3 месяца, волнует намного больше. Сегодня он впервые проник в мой сон. Эта поганая мелодия безжалостно будет меня каждое утро. Кажется, это вальс. Психоаналитики решили, что классическая музыка хорошо влияет на человеческий организм. Мой же организм ассоциирует ее со страданием. Опускаю ноги и сажусь на койке. Музыка продолжает играть. Иногда во сне переживаю исторические события. Иногда попадаю в прочитанные книги. Но я настолько оторвался от прошлого, что не могу создать идеальный мир, в котором был бы счастлив. Помню, как в детстве смотрел на небо, мечтал о приключениях, о блестящем будущем. Было мне тогда очень хорошо. Надеваю рабочую форму и ботинки. Щелкают застежки, поправляю часы на руке. Мигает экран, слегка приглаживаю волосы. Все равно принимать душ. Перед выходом заправляю кровать. Не люблю беспорядок. Когда разглаживаю плед, представляю, как вернусь вечером и растянусь на нем. Включу проектор, буду смотреть что-то из земного репертуара. Или послушаю старомодный рок, который появился больше века назад. А может, почитаю. Бумажных книг на станции нет, но зато есть доступ ко всемирной базе. Главная задача — дотянуть до вечера.

0: С такими мыслями выхожу в самый большой отсек станции. Отсюда можно попасть во все коридоры с каютами, рабочими помещениями, в столовую, душевые, медкабинеты, на склад. Здесь же у нас проходят все совместные мероприятия. Не перевариваю, но участвовать приходится. Здесь даже смерть не является уважительной причиной для неявки. Насчет последнего не шучу. За 15 лет моего пребывания здесь застал 3 смерти. Один человек отошел в мир иной по естественным причинам старения организма, космос ему светом. А вот насчет двух других ходят разные слухи. Говорят даже про какой-то космический вирус. Да, вполне возможно, ведь вирусы способны выживать даже в космическом холоде. Но почему тогда не заразились остальные? Руководство станции постаралось замять эту историю, но думаю, что у многих остались вопросы. Погибшая женщина сама была биологом. Может, и могла заразиться в результате опытов, но с нашими технологиями это маловероятно. Мы мало общались, но в последние дни перед ее смертью заметил странность. Какой-то пустой взгляд у ранее увлеченной работой дамы. Потом как-то на общем собрании, где мы обсуждали плановые показатели станции, она стала смотреть в одну точку и повторять:
1: «Где ботиночки у моей девочки? Розовые ботиночки».
0: Временами она приходила в себя, но ситуация повторялась. Спустя 3 месяца мы собрались в общей комнате уже по другому случаю. Похожая ситуация была с молодым мужчиной. Как я понял, он сох по нашему стоматологу и ходил лечить зубы каждую неделю. Не знаю, на какие жалкие ухищрения он шел, чтобы удивить возлюбленную своей ротовой полостью, но зубов у него не прибавлялось, а дантист оставалась холодна. Конечно, личные отношения на станции не приветствуются, потому что это может привести к репродукции, а в условиях космоса это ничем хорошим не закончится.

0: Но если очень хочется, можно отказаться от программы, вернуться на Землю и жить счастливо. Насколько это вообще возможно в браке? В общем, вместо того, чтобы напрямую заявить о своих намерениях, этот крокодил ходил каждую неделю к стоматологу. А потом я проснулся от очередного кошмара и услышал за дверью странные звуки, похожие на бормотание. Сперва я прижался ухом к двери, но ничего не разобрал. Поэтому открыл дверь и осторожно вышел в общую комнату. Бедняга ходил вперед-назад и таскал с собой подушку, на которой маркером было что-то намалевано. Я пригляделся и в приглушенном свете ночников увидел на ней женское лицо. Вообще стараюсь ни во что не вмешиваться, но тут не выдержал. Подошел к нему, взял за плечо и спросил, кто эта дама. Уж больно ситуация отдавала постмодерном. Он странно посмотрел на меня и сказал:
1: «Милая хочет провести наш отпуск у моря».
0: Я удивился и спросил, где он собирается найти здесь море, когда вокруг безжизненная почва, и подойдет ли его милая цистерна с дистиллированной H2O со склада. На что он молча побрел с маркерной женщиной в свою каюту. Тогда я только усмехнулся. Но через неделю мы снова собрались в общем зале по печальному поводу. Так почему смерть не является помехой для пропуска общих собраний? Потому что покойники похоронены со всем почтением в капсулах, которые встроены в нишу, в стене общего отсека. Павшие во имя науки и покорения космоса всегда с нами. Только в другом агрегатном состоянии. Транспортировать прах на Землю, конечно, можно, но родственники покойников согласились с тем, чтобы прах первооткрывателей остался там, где тело застало мадам смерть. Я все это время смотрел на их портреты и думал, почему наши психологи и психотерапевты ничего не сделали, чтобы привести этих людей в здоровую норму? Попытался выведать у знакомой эту информацию. Безуспешно. Значит, вывод напрашивается один. Они бесполезны. Доступные нам препараты, исследования, методики бесполезны перед тем, что творилось с этими людьми. И если честно, сейчас мне страшно. Ведь меня преследовал тот человек.

0: Иду вдоль стены. Мои коллеги суетятся, весело перебрасываются шутками, смеются. Эта станция – наш дом и рабочее место, поэтому мы все коллеги. Жить с коллегами в большом общежитии для человека моего характера – та еще пытка. Прохожу мимо одной из кают психологической помощи. Они нужны для разгрузки психологического состояния. Заходит человек в эту камеру, и симуляция создает те воспоминания, в которых ему будет комфортно. За все это время я был там всего один раз. Увидел свое детство, мать, брата. Это фрагмент моей памяти, когда я был счастлив. Небо было летнее, голубое, с кучерявыми облачками. Но симуляция не учитывала, что самый счастливый момент вел меня к глубокой депрессии. Я-то знал, скоро радость закончится, и на смену придет страх, обида и разочарование. Не верю, что комната разгрузки помогает человеку освободиться от воспоминаний и навязчивых мыслей. Слишком тонкий инструмент – человеческая психика, чтобы с помощью машины и искусственного интеллекта решить ее вопрос. Дверь резко разъезжается, вздрагиваю, а из этого адового закутка выползает знакомая белобрысая фигура Инмана. «Боже мой, думаю, только не он». Делаю вид, что увлеченно чешу затылок и смотрю на сияющую вывеску о пользе гигиены. Экое произведение искусства! Никогда не видел! У дизайнера хорошее чувство юмора, раз он нарисовал, как из руки полуголого атлетичного парня, у которого самое интересное для дам прикрыто пузырящейся пеной, выскакивает мыло. По крайней мере, я так вижу, и мне весело.
1: Борин! Эй, дружище!
0: Господи, почти забыл про него, пока любовался мыльным шедевром. Черт бы тебя побрал с твоим дружелюбием. Он упорно называет меня дружище и таращится чистыми, как небо, голубыми глазами. Все стесняюсь у него спросить, когда мы стали друзьями. Но...
1: Борин, ну ты че такой кислый? Я вот успел до завтрака сбегать в волшебную комнату, знаешь, как здорово?
0: Не знаю, но если поход в туалет тебя так радует... Инман улыбается.
1: «Очень смешно! Долго ты планируешь игнорировать психологическую помощь? Может, улыбался бы почаще, а вот...»
0: От его сладкой болтовни можно удавиться. Перестаю слушать. Вдруг чувствую, что кто-то опять на меня смотрит. Нетерпеливо дергаюсь и рыскаю глазами по помещению. Натыкаюсь на темный силуэт. Он смотрит на меня прямо из-под полок с портретами покойников.
2: Это еще кто?
1: Шел в полях кукуру... А?
0: Инман удивленно хлопает глазами.
1: Вон!
0: Тыкаю пальцем.
1: Он из стены почета.
2: Кто? Где?
0: Инман крутит головой.
1: Борин?
0: Останавливает на мне взгляд.
2: Ты меня пугаешь. Там никого нет.
0: Действительно. Фигура растворилась. Призраков не верю, но на всякий случай бормочу «спаси и сохрани».
2: «Может, тебе не стоит игнорировать рекомендации и сходить к врачу?»
0: Инман наклоняет голову вправо и встревоженно смотрит на меня. Морщусь и направляюсь к гигиеническим помещениям.
2: «Я тебе в столовой местечко займу, а?»
0: «Как хочешь». Не оборачиваюсь.
2: «Местечко он мне займет».
0: Нам уже за 40, а он словно школьник. Местечко мне собрался занимать в столовой. С этими мыслями и раздражением вхожу в санблок через небольшой предбанник. Густой пар заполняет помещение. 5 моих коллег заняли душевые кабины и раковины. Очень хочется помыться после тяжелой ночи. Не люблю совершать процедуры в компании других людей, но космос шлет меня куда подальше вместе со всеми хотелками. Смотрю на свое отражение. 15-летие на станции. Так постарел и так устал. Все, чего бы хотел, это беззаботно лежать на травке и смотреть на голубое небо. Но возвращаться мне некуда. Так и сгнию посреди безжизненных тел космоса. Окунаю руки в струю воды и погружаю лицо в прохладу.
1: Опять это липкое чувство. Смотрит. Угроза. Страх.
0: Резко выпрямляюсь и открываю глаза. Среди кабинок какой-то человек. Пристально смотрит на меня. Не могу пошевелиться.
1: Тоскливо. Ну что ты ко мне привязался?
0: Не вижу лица. Размытая фигура. Я не из робкого десятка, но мне страшно.
1: Эй, ты на что там пялишься?
0: Вдыхаю, выдыхаю, моргаю.
1: Борин, все в порядке?
0: Коллега держит меня за плечи и заглядывает в лицо.
1: Голова закружилась. Уже лучше.
2: А, я так и понял. Лицо бледное. Может, отвезти в медпункт?
1: Нет, уже лучше. Сам дойду.
2: Ну, смотри.
0: И я смотрю в сторону душевых. Фигура пропала.

0: Раздраженные и расстроенные из-за того, что приступы психического расстройства стали настолько частыми, выхожу из душевых. Да, понимаю, что происходящее со мной стало переходить в болезненное, навязчивое состояние. Раньше был уверен, что справлюсь сам, но сегодня осознал, что ситуация ухудшилась. Решаю, что после завтрака пойду к врачу. Пока бреду по коридору, сгорбленный и напряженный, автоматически читаю надписи на плакатах. «Здоровый сон, крепкий организм». Моя тушка еще держится, но с такими сновидениями долго не протяну. «Прошел дезинфекцию, спас станцию». Какая ответственность? Я сюда не людей спасать прилетел и даже не трудиться во благо. Я просто убежал от проблем. «Сбалансированное питание – ключ к долголетию». У кого-то явный фетиш на тире. «Чтобы психику поправить, симуляции дай править». Боже, кто вообще это придумал? «Борин, наконец! Я думал, ты там утонул!» Мир моего мысленного юмора распадается. Инма орет через весь зал и машет мне рукой. Вхожу в столовую. Большой светлый отсек с длинными столами. Справа выдача еды и напитков. Машу рукой Инману и иду за завтраком. Кладу на поднос несколько контейнеров и упаковку с напитком. Подхожу к столу. «Утонул в душе? Ты переоцениваешь мои таланты». Инман смеется. Опять придется с ним разговаривать. Его дружелюбие действует на меня удручающе. Мне кажется, я мог бы быть лучше, быть как он, но я не такой. Завидую ему, но его доброта меня обескураживает. Хоть и сторонюсь его, ворчу и раздражаюсь, но он для меня друг. Чувствую себя болезненно. Душ не смыл следы кошмаров. Не хочу делиться своими переживаниями.
1: «Ты видел новую вывеску?»
0: «Что?» Инман мягко улыбается. Благодарен, что он не спрашивает о моем состоянии. Подпираю голову рукой. «Это с голым мужиком, который роняет мыло?»
2: «Нет, боже! Где ты хоть это увидел?»
0: Развожу руками. Там, где его обычно роняют. Инман краснеет и смеется.
1: «Ну тебя! У шлюзов, там, где выход на поверхность со стороны склада, появился плакат «Проверь все дыры».
0: Инман невинно улыбается. Пытаюсь сдержаться, но начинаю хохотать в голос.
1: «Да, меня веселит глупость». «Удивительно, в этот раз фетишисты обошлись без тире».
0: Инман довольно кивает. Приступаю к завтраку.

0: По распорядку станции в 10:00 начинается рабочее время. Пишу руководству подразделения, что вынужден сходить к психотерапевту. Посещение медицинских кабинетов считается уважительной причиной, поэтому проблем с пропуском не возникает. Вхожу в небольшой кабинет и здороваюсь. На экране, как в панорамном окне, умильная картина земной природы. Горы с заснеженными вершинами, блестящая река, деревья колышутся на ветру. По голубому небу плывут облака, пролетают птицы и насекомые. Осень. Листья частично опали, трава пожелтела. С первых секунд мозг воскрешает запах тлеющей листвы и сырости, который говорит: «Все умирает, увидимся в новом цикле».
1: «Так, Борин, здравствуйте. Вы нас посетили год назад, и то ради подписи о психическом здоровье. Что ж случилось?»
0: На меня смотрит женщина лет 35. Привлекательная, приятная азиатская внешность. Сажусь в серое анатомическое кресло.
1: «Разговор весьма деликатный. Вы бы не могли не записывать?» «Как же я не буду записывать? Я просто обязана протоколировать все, что вы говорите».
0: «Действительно, что несу?» Морщусь.
1: «Красивая женщина.
0: Не хотелось бы вываливать все детали моего безумия. А если она залезет в мою голову, тут и про мыло не пошутишь. Ладно, постараюсь вкратце. Хотя нет, не так. Сперва спрошу у вас. К вам обращались ныне покойные?» Врач ухмыляется и удивленно поднимает брови.
1: «Я не разглашаю данные о пациентах. Давайте к делу. Нет, подождите, мне не нужны подробности, да или нет?»
0: Врач внимательно смотрит мне в глаза и молча кивает головой. Снова морщусь и касаюсь лба.
1: «Ладно».
0: Вкратце описываю ситуацию. Ночные кошмары, странная фигура, навязчивые воспоминания.
1: «Я так понимаю, вы специально ко мне не ходили, чтобы принести все сразу?»
0: «Решил увековечить себя в стене почета».
1: «Очень смешно».
0: Следующая процедура — нацепить на себя шлем и отправиться в подсознание. Смущаюсь еще больше и чувствую, как краснею.
1: «Может, без этого? Вы и так вон сколько понаписали, на десяток диагнозов хватит».
0: Врач поднимает одну бровь.
1: «Нет, без этого никак».
0: Слегка улыбается.
1: «Вы не переживайте. За практику я видела всякое. Прошлое есть прошлое. Раз вы здесь, на станции, значит, того прошлого уже нет. Как только вы переступили порог, вы начали писать новую жизнь, каждая деталь которой нам известна».
0: Тяжело вздыхаю и провожу ладонью по лбу.
1: «Хорошо, готов.
0: Как глубоко вы планируете погружаться?»
1: «Программа находит триггерные воспоминания из любого периода жизни».
0: Она протягивает шлем виртуальной реальности. Со вздохом натягиваю его на голову.

Ничего нового мы не увидели. Детство, брат, мать, старый дом, сирень под окнами, играет рок. Школа, влюбленность, университет, неудачный брак, не сложившаяся карьера. Врач вручила какие-то пилюли и отправила в свою каюту. Когда вопрос касается психического состояния сотрудников станции, все становятся серьезными. В замкнутом пространстве страшны не только эпидемии, бактериальные или вирусные, но и ментальные. Навязчивые идеи или страх со скоростью лесного пожара передаются от человека к человеку. Но вот почему безумие тех двоих не передалось всем? Интересно, что было в записях тех счастливчиков из зала славы? Неужели врачи не заметили ничего странного? Если так, то есть шанс, что я... Добираюсь до своей каюты, мотаю головой и отгоняю мысли. Снова мерное гудение вентиляции, заправленная койка. Дождалась. Сегодня даже раньше. Так устал сегодня. Как за все 15 лет на далекой станции. Было бы куда возвращаться. Тянусь за электронной книгой. Точно! Вот отчего мне этот сон. Небо над Аустерлицем. Лев Толстой. Очень философский отрывок. Смешно. Земная история словно ад. А мы тут на небесах. Что лучше, ад на земле или одиночество на небесах? Над ним не было ничего, кроме неба. Было куда стремиться. А надо мной даже неба нет. Аминь. Вкидываю в себя таблетки, запиваю водой из бутылки. Часы на панели показывают 11:45. Скоро обед, а после снова мозгопромывка. Делаю несколько шагов по каюте и сажусь на койку. Внезапно вспоминаю о новом плакате, о котором говорил Инман. Вырывается смешок. Вибрирует уведомление. Открываю часы на руке. Дурацкая привычка. Ставит везде глупые улыбающиеся смайлики и игнорирует большие буквы. Инман. Все ок? Да. Был у врача? Да. Занять место в столовой на обеде? Да. Вздыхаю. Спасибо, Инман, дурак. Решаю вздремнуть. Чтобы не оставаться наедине с гудением, включаю какую-то аудиокнигу. Эдгар По. Хорошо. Под него прекрасно засыпается. Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Золотые слова. Откуда ты из темноты?

Борин. Борин. Борин. Борин! Из темноты доносится голос. Медленно открываю глаза. Сердце замирает на секунду и начинает колотиться. Вижу его. Он в моей каюте. Улыбается. Смотрит мне в глаза из глубины черного силуэта. Резко сажусь и поджимаю ноги. Он смеется. Беру себя в руки и вскакиваю. Фигура растворяется. Бросаюсь к двери. В общем отсеке никого, все на рабочих местах. Слышу смех. Кручу головой. Фигура мелькает в одном из коридоров. Бросаюсь туда. Лечу по длинному коридору. Двери, лампы, двери, двери, лампы. Смех. Около двери на склад. Вбегаю внутрь. Спотыкаюсь, ударяюсь обо что-то, бегу дальше. Вижу, как за бочками мелькает тень. Замедляюсь. Только сейчас понимаю, что стою босиком на холодном полу. Вдох. Выдох. Пытаюсь восстановить дыхание. Вжимаюсь в бочки из полимеров. По руке течет кровь. Поранился на складе. Он нарочно меня так повел. Зажимаю рану. Боль такая реальная. Кровь льется. Скоро догоню его. Скоро он перестанет мучить меня. Эх. Сейчас бы небо увидеть. Такое родное, близкое, земное. Он смеется. Меня наполняет злость. Иду на голос. Покачиваюсь. Морщусь. Вижу плакат «Проверь все дыры». Ох, как сейчас кому-то устрою. Подхожу к шлюзу, опираюсь обеими руками на дверь и смотрю в иллюминатор. За ним длинный коридор с такими же дверями, которые не позволяют станции разгерметизироваться. Вдалеке мелькает черная фигура. Злобно вскрываю крышку электронного замка и вбиваю 08342136. Дверь медленно открывается. Скоро сюда прибежит охрана. Для выхода на поверхность нужно согласование. Фигура глумится и дразнит меня. Протискиваюсь в проем и бегу дальше. Проделываю то же самое со второй дверью. Должен поторопиться и разобраться во всем раз и навсегда, пока не вломилась охрана. Холодно. Задыхаюсь. Перед этой дверью должен быть в скафандре, но мне плевать. Меня шатает. Подхожу к последней двери, где маячит темный силуэт. Ты! Бью по двери кулаком и прижимаюсь к иллюминатору. Тут меня словно пронзает. Замираю в оцепенении. На иллюминаторе появляется и пропадает конденсат от моего дыхания. Где-то вдалеке за шлюзом сверкают звезды. Рядом безжизненные серые камни. Ладони и ступни чувствуют холод. Сзади крики и топот. Где-то капает вода. Шумит вентиляция. Но это ерунда. Наконец, отчетливо вижу его лицо. За 40. Карие глаза. Бледность. Усмешка. Я. Это я. Я улыбаюсь себе и машу рукой. Больше не понимаю, это я снаружи или я внутри? Я в бесконечности вселенной или я полусумасшедший около облупленного шлюза? Кто я?

0: Я это все!
1: Шум сзади все ближе и ближе. Орут, чтобы я не открывал последний шлюз. Рука сама к нему тянется. Мне нужно единение, слияние с той частью, которая жаждет свободы. Хочу быть частью большего! Белый свет озаряет мое сознание. Я медленно оседаю и куда-то лечу. Вот я лежу на траве. Она щекочет мне голые руки и ноги. Я медленно поднимаю запястье и пытаюсь поймать облачка. Мне стало так легко, когда я увидел небо.

директору станции «Центурион Альт-АА» от начальника службы безопасности станции «Брунгера СТ». Докладная записка о нарушении режима допуска к внешним шлюзам гражданином Бориным АД, станционный номер 0806. Станция «Центурион» от 12.11.2136. Докладываю, что гражданин Борин АД задержан при попытке открыть внешний складской шлюз, что привело бы к разгерметизации всей станции «Центурион». Гражданин Борин А.Д. был найден в невменяемом состоянии около внешнего складского шлюза. Он был без обуви, в крови, выкрикивал какие-то цитаты и прорывался выйти в космическое пространство. Нарушитель задержан сотрудниками охраны. Данные действия могут расцениваться как намеренное причинение вреда всем сотрудникам станции, а также саботаж ее работы. Однако, ввиду невменяемого состояния гражданина Борина А.Д., прошу перенести суд до восстановления его психики. Начальник отдела охраны Брунгер СТ.

Берег Московского моря украшала пирамида разбитых контейнеров и списанных пластиковых бочек на глазок метров 10, а то и выше. Пирамиду венчал сваренный из дюймовой трубы крест с распятой на нем зимней рабочей курткой, драной и замасленной до самого мерзавского состояния. Куртка была обращена к

0: спиной, и местный Колумб мог бы при известной зоркости разглядеть на ней красную с желтым эмблему Мосспецстроя. Прямо в берег упиралось анизотропное шоссе, прямая, как по линейке, дорога с идеально ровным и слегка шероховатым покрытием из запеченного красного песка. Согласно плану, она уходила на 15 километров вглубь материка, а по факту к ядре не матери, то есть до первого естественного препятствия непреодолимой силы. Им оказался разлом в марсианской коре, прозванный геодезистами «Невеликий каньон». Выход дороги вплотную к Московскому морю тоже в плане не значился. Это ее случайно так расколбасило. По счастью, трассу заперли с одной стороны геологическая трещина, а с другой — рукотворное водохранилище. Иначе анизотропное шоссе усвистало бы к такой уже непечатной ядре не матери, что хоть клади партбилет на стол. Параллельно дороге располагалась взлетно-посадочная полоса. Очень хорошая, только на 2 километра длиннее, чем надо. В ближнем конце взлетки раскорячился транспортный атомолет, пугающих размеров, способный даже в слабой атмосфере упереть тонн 200 за раз, а когда никто не смотрит, все 250. Снизу машина была дочерно закопченной выхлопом, а по бокам шершавой и облезлой. Но знак Мосспецстроя на пассажирской двери прямо-таки сиял, и в целом воздушное судно глядело бодрячком. Правда, отчего-то возникало опасение, что вас обманули, и летать этот атомный сарай ядреная электричка не может в принципе, даже если догадается махать крыльями. Из-за необъятной туши атомолета выглядывала антенна станции планетной связи, дальше стояли ангары для обслуживания и хранения техники, между ними в аэродинамической тени, чтобы не сдуло на край света ядреной географии, а то здесь случаются те еще бури, спрятался герметичный строительный вагончик. Зализанных очертаний, серебристый и опрятный, он был украшен с торца все той же эмблемой. С берега моря не видны бока вагончика, но знающий человек уверенно сказал бы, что по обоим его бортам написано кириллицей «Хозяйство Бозунова! Не кантовать!» В паре шагов от вагончика торчали с неясными целями, а скорее всего просто набираясь сил войти в помещение и раздеться, геодезист Тарасенков без теодолита, доктор Ленц без томографа и атомщик Сухов с кувалдой ядрен молотобоец, все трое упакованные в зимние спецовки для внешних работ, кислородные маски и теплые шлемы. Судя по обороту головы, Тарасенков смотрел в сторону безукоризненно ровного квадратного участка местности 300 на 300 метров, известного ограниченному кругу лиц как «пик коммунизма». И, наконец, сразу за ангарами выстроилась вдоль полосы, словно на парад, самоходная строительная группа в количестве 13 единиц. Формально вполне исправная, а реально больная на всю голову ядрёна роботехника. 3 бульдозера, 2 экскаватора, 4 самосвала, укладчик покрытия, ремонтник и маленький храбрый погрузчик. 13-м в группе числился многоцелевой дирижабль. Он валялся в некотором отдалении, принудительно сдутый и потому несчастный. Нет-нет, Дмитрий Анатольевич Бозунов, простой советский технарь, кавалер ядреной арматуры трудового красного знамени, отнюдь не считал машины одушевленными. Иначе он пошел бы и надавал дирижаблю пинков. Просто чтобы тот знал, кто тут хозяин. Ну и вообще, для удовольствия. С еще большим удовольствием Бозунов взял бы у Сухова кувалду и отходил ею тяжелый атомный бульдозер по прозвищу «Большой». Да и всей этой железной банде навешало плевух. Пожалел бы только маленький храбрый погрузчик. Бозунов шепотом выругался и отвернулся к морю.
1: «Да куда тут прилив?» — спросил он хрипло. «Высокий прилив».
0: «Вот до сюда». Гидролог ткнул пальцем в карту, и Бозунов с трудом подавил желание отдернуть планшет. Ему показалось, что на трехмерке сейчас останется жирный масляный отпечаток. Гидролог, даром что прикомандированный, оказался ничего мужик. Ночью помогал механикам чиниться, лазал атомолету чуть ли не в сопло и теперь ходил замызганный. Все помогали механикам, даже Бозунов. Он единственный остался более-менее чистым. Бригадир как-никак, ядрен руководство. Зато глотку сорвал.
1: «Высокий прилив», — напомнил Базунов. «Покажи, откуда нам начать копать, чтобы вода не пошла в канал раньше времени?»
0: «Да сюда прилив, говорю же!» Гидролог сделал авторитетное лицо и снова ткнул пальцем, благоразумно промахнувшись на сантиметр вглубь материка от прежней метки.
1: «Совсем высокий?»
0: — уточнил Базунов.
1: «Мне надо, знаешь, такое ядреное цунами типа больше не бывает».
0: «Больше не будет», — заверил гидролог.
1: «А заключение напишешь?»
0: Базунов прищурился. От фирменного базуновского прищура, когда глаз такой ехидный, голова чуть в наклон, рот слегка приоткрыт, короче, вид абсолютно придурочный, но сказать что-то умное в ответ этому дураку надо, даже начальство впадало в задумчивость. Куда там прикомандированному специалисту? Его просто застопорило.
1: «От чего прилив зависит? А эти двое, Фобос и Деймос, ядреная астрономия, могут в линию встать?»
0: — напирал Базунов.
1: «А если... Ты зачем такой нервный, бригадир?»
0: Гидролог обиделся и набучился.
1: «Разве заметно? Кто бы мог подумать?»
0: — в свою очередь надулся Базунов.
1: «Я вчера узнал, что увожу людей сегодня! Сегодня! А у меня аэроплан, ядрёна кочерга, наполовину разобран! И для полного счастья я оставлю тут без присмотра банду роботов, у которой отказали тормоза!»
0: «Тормоза?»
1: «А, ты не в курсе!»
0: Базунов сразу подобрел.
1: «И не надо тебе! Ты, главное, скажи, докуда прилив добьет, чтоб не размыло перемычку, ядрён сопромат! А то если вода пойдет в канал и утопит группу, когда она там ковыряется, сам понимаешь!»
0: Гидролог тяжело вздохнул и снова ткнул пальцем.
1: «Слишком длинную перемычку тоже нельзя».
0: Базунов вздохнул в свою очередь.
1: «Мы черт знает, когда вернемся. И черт знает, это мы будем или кто, ядрен нашей организации, растуды ее туды. А если не мы? А вдруг группа поломается и копать придется, чем попало? Нельзя коллегам свинью подложить. Все надо сделать в самый раз».
0: Гидролог тихо застонал.
1: «Последний раз показываю», — сказал он.
0: И показал.
1: «Вот это другое дело», —
0: согласился Базунов, проставляя отметку на трехмерке.
1: «Вот это я и называю в самый раз. Я бы именно так и решил».
2: «А зачем тогда меня замучил?»
1: «Ну ты ж гидролог, дорогой мой, а я кто?»
0: Базунов развел руками.
1: «Что я понимаю в приливах и отливах, ядреные из Абара? Иди заключение пиши и обоснуй его как-нибудь поувесистей. У нас 3 часа до отлета успеешь. Заранее спасибо».
2: «Вот ты злодей», — буркнул гидролог беспомощно.
1: «А как иначе, ученый ты мой друг? Мы ж Трест Мост Спейс Строй, ядрен шишка. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на опасном пути, смекаешь? Меня без твоего официального заключения съедят, не дай бог чего. А так тебя съедят. Разница, елки-палки».
2: «А если спутники и правда в линию встанут?»
0: Гидролог поднял глаза вверх на небо. Небо было чужое, высокое и прозрачное, очень по-своему красивое, только слабое. Летать по нему трудно, еле держит. То ли дело на земле, там небо сильное, греет тебя и защищает. Только попав на Марс, понимаешь, что твою родную планету атмосфера укутала толстым мягким одеялом, а здесь атмосферу еще делать и делать. И, похоже, наконец-то в ЦК КПСС приняли окончательное решение по воздушному вопросу и дали команду навалиться ударно. Неспроста бригаду Базунова перебрасывают в другое полушарие. На кислород поедем, не иначе. Все сейчас туда помчатся. С водой мы предварительно разобрались, вон море какое запузырили. Теперь на воздух накинемся. Вечно у нас штурмовщина, потом еще накажут кого ни попадя за это, а иначе не получается».
3: «Вы же на кислород едете?»
0: — спросил гидролог, по-прежнему глядя вверх.
1: «На него, родимый!»
0: Базунов машинально поправил маску.
1: «Вероломно, без объявления войны, ядреные тарапыги. Я думал тут неделю просидеть, а теперь ничего не успеваем. Совсем ничего. Ну, что поделаешь, все сейчас туда. И ты наверняка тоже. Ладно, иди, сочиняй ученую бумажку, будь другом. А мне еще своих оппортунистов-затейников призывать к порядку.
0: «Хорошая у тебя бригада», — сказал гидролог.
1: «Да ты тоже ничего», — сказал Бузунов. «Работы не боишься».
3: «Это правда, что тебе героя соцтруда зажали?»
0: Бузунов неопределенно хмыкнул, сунул планшет в карман и ушел к вагончику. Гидролог оглянулся на пирамиду, увенчанную грязной спецовкой, посмотрел на себя и опять тяжело вздохнул.

0: В вагончике было тепло и шумно. Тут пили крепкий чай, отходя от ночного оврала, и над чем-то дружно хохотали. Поспать бы людям, да времени нет. Вот они и подстегивают себя перед рывком на другой край света. Базунов снял маску, уселся за стол, тяжело уронил на него локти, поборол мгновенное желание уронить туда же голову и сказал:
1: «Уважаемые коллеги, призываю вас к порядку! Кто не спрятался, я не виноват!»
0: Ему сунули в руку кружку с чаем.
2: «Нет, погоди, ты только послушай, это начальник!»
0: Позвал с верхней полки Саша Привалов, программист. Он листал книжку по виду детскую.
1: «Ну?»
0: — неприязненно процедил Базунов. «Напрасно программист вообще голос подает. Ой, напрасно! Ему бы молчать в тряпочку!»
2: «А давай-ка, Наденька, пройдемся перед сном, поглотаем кислороду!» — пошутил Владимир Ильич, —
0: прочел Привалов с выражением.
2: «С удовольствием поглотаю кислороду», — улыбаясь, ответила шуткой на шутку Надежда Константиновна.
0: Все дружно грохнули.
2: «И вот такую ахинею наши дети читать должны!»
1: «А ведь какому-то писателю мне за это денег заплатили!»
0: Механик не читал, а самый тут замученный и взъерошенный сделал вид, что сплевывает в угол.
3: «Книжки писать не мешки ворочать», — объяснил транспортный оператор Малаев и мечтательно закатил глаза.
0: Ему вскоре предстояло всех грузить, и он уж точно не отказался бы тиснуть роман вместо перемещения тяжестей. Базунов нехорошо засопел.
1: «Это где ж ты увидел ахинею, дорогой товарищ Привалов?»
0: — начал он, постепенно заводясь.
1: «Это про кислород, ядреная химия. Самое важное, архиважное дело сегодня на Марсе!»
0: «Опаньки!» — пробормотал кто-то. «Ты чего, начальник?» — спросил Привалов опасливо.
4: «Он у тебя даже Надежда Константиновна понимает, как необходим человеку кислород!»
0: — заорал Базунов в полный голос.
4: «А ты!»
3: «Слышь, Бугор, я верно расслышал, что ты сейчас Крупскую дурой обозвал?»
0: Поинтересовались сзади. В вагончике заржали совсем уж по-конски. Базунов, не глядя, сунул через плечо кулак.
1: «Я тебя спрашиваю, товарищ Привалов!»
3: «Чего?» — буркнул Привалов резко грустнее.
1: «Ты ответственность свою понимаешь, ядрёна Матрёна?»
3: «Начальник!»
0: — взмолился Привалов.
1: «Персональную ответственность за исход нашего безнадежного дела!»
3: «Начальник, ну сколько можно?»
2: «Группа выроет канал строго по схеме. Не пойдет она дальше стройплощадки, я там точку прописал вручную. Если команды «стоп» в программе не держится, точка будет вместо «стопа». Это всего лишь инженерная задача. Точка даже лучше. Это четкий маркер, ориентир в пространстве. Роботам так понятнее, они маркер увидят и встанут на нем».
1: «А если опять не встанут?»
0: Привалов отвел глаза.
1: «А незатропное шоссе!»
0: напомнил Базунов.
1: «Про пик коммунизма я молчу вообще. Будут у группы тормоза или как? Можешь гарантировать? Уверен в своей точке, ядреная арифметика?»
2: «Уверен, но на всякий случай, если даже роботы пойдут дальше, их каньон остановит. Через 5 километров от точки. Встанет группа на краю разлома и будет там ждать, пока мы ее не подберем».
1: «А если не мы?»
2: «Да какая разница, начальник?»
1: «Да такая, что приедут люди поднимать комбинат, ядреная бетонмешалка, а канал мимо усвистал на 5 километров дальше, чем по плану. Кто эти лишние 5 км быстро зароет и наши задницы прикроет, а?»
3: «По плану вовсе никакого канала не было», — буркнули из-за спины. «Подсунули нам арык, а мы и рады стараться».
0: Базунов опять не глядя погрозил кулаком.

0: инженер, ядрен матан! Есть утвержденная схема водозабора, прорычал бригадир. И меня спросят, почему она диким образом нарушена на 5 километров ядреной ирригации. И мне придется ответить. Как тебе такая инженерная задача, ядрена ты перфокарта? Взлетку на 2 километра длиннее, чем надо, я еще могу обосновать. Не знаю пока, каким образом, но могу.
1: Взлетка длинной не бывает, подсказали сзади.
0: Предлагаю версию. Забоялись, что не оторвемся, вот и накатали про запас.
1: Базунов все-таки обернулся.
2: Товарищ Сухов.
0: Молчу,
1: пообещал седой атомщик с сизыми пятнами радиационных ожогов на щеках.
2: Я тебя призываю к порядку лично и персонально, ядрен регламент, попросил Базунов сквозь зубы.
3: Я больше не буду, сказал Сухов. Устал просто.
2: Все устали. Допустим, от некондиционной ВПП я нас отмажу, сказал Базунов.
1: Бросил планшет на стол, развернул над ним трехмерку и уставился в нее очень злыми глазами.
2: Дорогу в никуда, это безумное анизотропное шоссе тоже как-нибудь распишу. Яркими красками, ядрёная стенгазета. Пик коммунизма мы успели ликвидировать, его тут не было и вы его не видели. Если кто проболтается, честное слово, мужики, пришибу. Вы меня знаете. Теперь насчет кольцевой дороги вокруг стройплощадки. Своим волюнтаристским решением объявляю ее подарком от нашей бригады строителям комбината. Зачем им такой подарочек, не спрашивайте, пусть сами выдумают. Может, они любят кататься по кругу, ядрена карусель. Короче, это все мелочи жизни. Но если... Слышь, Привалов, если канал уйдет мимо площадки, я прям не знаю, что с тобой сделаю. Либо ты эту точку свою забьешь группе в память как гвоздь в башку, либо собирай манатки. Работать у меня ты не будешь, это стопудово. Потому что меня снимут, а потом я тебя сниму. С люстры, на которой ты повесишься.
1: Я же не виноват, пропыхтел Привалов, красный как вареный рак.
3: Он не виноват, сказал Сухов.
2: Будет,
1: заверил Базунов и накрепко припечатал свое слово кулаком к столу.
3: «Разреши особое мнение, Бугор!»
1: Сухов по-школьному поднял руку.
2: «Я тебя просил, можно не сейчас?»
3: «Нельзя. Я в двух словах. Мы понимаем, самоходная группа исправна чисто условно. Сегодня исправна, а завтра у нее мозги набекрень. Но зачем ты валишь все на Привалова? Команда стоп улетает, потому что заводские намудрили с базовой программой.
2: Попробуй докажи, — перебил Базунов. Замена прошивки ведь помогла».
3: «Только на время».
2: «А кого это колышет?» «Завод отписался, что группа в порядке, отчет лежит в тресте, и меня этим отчетом по мордасам, ядрена бухгалтерия. Хочешь на мое место? Легко. Вот я с тебя посмеюсь. Когда тебе скажут, выполняй план, товарищ Сухов, наличными средствами и не умничай тут».
3: «Давай-ка уточним, Бугор. Ты собираешься до морковки на заговине переделывать все, что группа напортачит? Как в этот раз с пиком коммунизма? Зачем тогда Привалову вешаться? Да я сам удавлюсь на экскаваторе».
1: Базунов шумно засопел носом и промолчал.
2: «Дима, друг мой!»
1: Сухов глядел почти умоляюще.
2: «Ты же у нас умница! Придумай выход! В программу надо лезть глубоко и серьезно, у Сашки не хватает полномочий и инструментов. Он бы давно все исправил уже, он не виноват. Хотя бы не дожимай его». «Да кого я дожимаю? Техника должна работать четко! Ответственный Привалов! С кого мне спрашивать? Или ты сейчас родишь нам другого программиста, ядрёный кибернетика, с полномочиями и инструментом, а?»
1: На Привалова было уже больно смотреть.
2: «Выход тебе найди!»
1: Базунов стиснул кулаки.
2: «Нету выхода! Завод уперся рогом, ядрёна баранина, он не при делах. У треста план, и мы его даем. Значит, все в ажуре, и наши трудности никого не парят. Что теперь предлагаешь, не давать план? А кто работать будет? Кто, если не мы? Вторая экспедиция пополам разорвется?»
3: «Давно обещали прислать третью», — вставил Малаев.
2: «Давно обещали послать тебя подальше»,
1: — огрызнулся бригадир.
2: «А главные мужики, нас ведь просто не поймут. Та же вторая экспедиция не поймет. Скажут, ну подумаешь, одна из 6 робот-групп оказалась с придурью. Пашет как ненормальная, любое задание перевыполняет».

0: А это точно проблема? А может, нам побольше бы таких сумасшедших роботов? А Базунов закатил истерику, ядрёна неженка. И как мы будем выглядеть? Знаешь, Бугор, а мне все равно, как мы будем выглядеть, сказал Сухов. Мы сейчас похожи, в общем, на загнанных лошадей. Так больше нельзя работать. Мы просто надорвемся. Мы уже на пределе.
1: И что ты предлагаешь?
0: Ничего хорошего, но пойми меня правильно. Заводские свою вину не признают ни за что. Марсианская контора Треста вообще самоустранилась. Если ты назначишь крайним Привалова, сыграешь им на руку. Извини, но в таком разе, чисто ради справедливости, мне придется вынести ссор из нашей уютной избушки на партком. Сам угадай, как партком возбудится, когда узнает про пик коммунизма хотя бы. Дальше будет решать партбюро Треста и далее везде, как говорится.
2: В вагончике повисло характерное неловкое молчание. Такое, когда вроде любому понятно, что надо кричать «Слово и дело!», но ведь после будет очень больно сразу всем. Гадалки не ходи, решать проблему недержания команды «Стоп» в программе «Самоходный робот» группы сбегутся дружную толпу из самой неожиданной инстанции, вплоть до КГБ. Если бригаде закроют космос на неопределенный срок, это, считай, повезло. Базунов обвел свою команду взглядом. Здесь сидели 10 человек, далеко не последние люди Треста, которые они фамильярно звали «Мосспейс-строй», и каждого бригадир слишком давно знал, чтобы не считаться с его мнением.
0: А еще он каждого в той или иной степени любил. Даже молодого оболтуса Привалова, хотя этого еще учить и учить коммунизму, и хорошо бы под затыльниками, да жалко дурни.
3: «Будет очень больно сразу всем», — подытожил общее молчание геодезист Тарасенков. «А нам особенно».
4: «Больно, но справедливо», — заметил Сухов.
5: «Трести замотают», — сказал Базунов не очень, впрочем, уверенно. «Выше партбюро это дело не уйдет. Они там не дураки, ядрёна бюрократия. А с нас снимут стружку тупым рубанком. И смысл? Нет, ну, если вы очень хотите, чтобы меня выгнали...»
3: «Мы тебя на поруки возьмем», — пообещал Тарасенков. «И Привалова тоже. Но лично я против. Не в смысле на поруки, а в смысле вообще».
5: «Я устал», — сказал Сухов. «Не знаю, как вы, а я лично устал ощущать себя аглицкой блохой, которую левша взял за жабры и подковал без мелкоскопа. Мне это состояние давно остоелозило».
6: «Почему мне? Рабочему человеку, простому энергетику не дают нормально трудиться.
5: Стройка за стройкой одно и то же. Сначала едва ползем, потому что ничего не готово.
6: Потом аврал и гонка с нарушением всех правил. Технологии по боку, элементарный здравый смысл тоже по боку, только догоняй план.
5: Дальше нам дают премию и обещают, что больше такого бардака не будет. Мы выходим на новый объект и...
6: Вот-вот. Ладно, к бардаку мы привычные.
5: Но извини, на Луне случилась уже какая-то порнография. Нам только бунта машин не хватало для полного счастья. А мы его замолчали.
0: Дурак я старый, надо было прямо тогда поднимать шукер по партийной линии.
1: Вот,
2: поддакнул Тарасенков.
1: На Луне надо было. Сейчас поздно. Сейчас мы уже главные герои в этой порнографии и закатают нас на полную катушку.
3: «Мы подали с Луны докладную»,
2: — напомнил Базунов строго.
3: «Кстати, вот про это самое. Когда Бугор послал с Луны депешу, какая была реакция?
5: Нам тут же прислали заводских наладчиков спецрейсом. Мгновенно сменили прошивку.
1: Это ты, Сухов, называешь, не дают работать? А в Тресте тебе скажут, да ты офигел, старик. Да покажи еще хоть одну бригаду, которую так облизывали. Если Привалов чайник».
3: «Я не чайник, ну зачем вы?»
2: — взмолился Привалов.
3: «Просто на Луне я не сразу разобрался. Группа-то совсем новая».
5: «Прямо жалко, что обратную сторону Луны с Земли не видно», — пробормотал Малаев, сладко жмурясь. «Вот бы астрономы офонарили от нашей красоты».
0: «Слышь, ядрен ты живописец, шел бы уже кидать оборудование на борт, а?» — сказал Базунов. «Вы за временем не следите, раздолбая, у нас 5 минут на болтологию осталось.
1: Выставляешь за дверь как беспартийного?»
0: Говорят, Папанин тоже своего радиста Кренкеля выгонял с заседаний партийной ячейки на дрейфующей льдине. Помнишь, чем кончилось?»
2: Бузунов вдруг опустил голову на руки. В вагончике, где почти каждый потихоньку бухтел, сразу настала мертвая тишина.
4: «Нет больше сил моих», — прошептал Бузунов. «Батарейки сели. Я тебе сейчас покажу кренкеля. Такого кренкеля ядрёна-матрёна».
2: В вагончике стало вдруг заметно теснее. Это на нижней полке сел и протер глаза валявшийся до того молча стармех Ренкель, по совместительству командир воздушного судна. Такой же седой, морщинистый, обожженный, как атомщик Сухов, старый черт, только на голову выше да пошире раза в два. В бригаде его звали суперстармехом.
7: «Намек понял без намека», — гулко сказал Ренкель. «Транспортный оператор, добро пожаловать на борт. Мечтаю через 2 минуты видеть тебя у грузового пульта».
2: Малаев без лишних слов вскочил и потянул с вешалки куртку.
1: «Погоди секунду, дядь Жора», — попросил Сухов. «А твое мнение?»
7: «Безусловно, за», — прогудел Ренкель, вставая и с хрустом потягиваясь. «Могли бы и не спрашивать».
1: «За что?»
7: «Да пофигу».
2: Ренкель взял у Бузунова кружку, в один глоток отпил половину, крякнул, благодарно кивнул и медведем полез на выход. За ним потянулись механики Полевой и Нечитайло, показавшиеся вдруг очень маленькими.
7: «Не ожидал от тебя», — буркнул Сухов. «Нет, я все понимаю, вкалывают роботы, счастлив человек».
2: Ренкель остановился, бросил взгляд через плечо. Механики карикатурно повторили его могучее движение один в один.
7: «Роботы в порядке», — сказал Ренкель. «Это лучшие роботы на моей памяти. Умнейшие ребята и чертовски изобретательные, особенно маленький и храбрый погрузчик. Вы их просто не понимаете. Они всего-то хотят вкалывать, даже когда им не дают. Если бы все люди так хотели их».
2: Он безнадежно пожал одним плечом и протиснулся в тамбур. Сухов озадаченно глядел ему вслед.
8: «Маленький храбрый погрузчик», — пробормотал он. «Нормальный ход, дядь Жора».
1: «А что? Это концепция», — впервые подал голос доктор Ленц, он же повар, он же единственный в бригаде разнорабочий. «Она многое объясняет».
7: «Впервые вижу, чтобы медик сбрендил», — негромко бросил Сухов в сторону. «Ну ладно, наш стармех, ему простительно, механики все по жизни с прибабаком, к колесу молятся».
1: «Но ведь стоп не держится. У нас роботов 6 групп, и вдруг одна не подчиняется. Почему?»
7: «Покачину. Молодая вот и не подчиняется».
1: «Она самая молодая, и у нее самый развитый на сегодня искусственный интеллект», — не унимался доктор. «Не кроется ли за этим нечто большее?»
7: «А может, доктор, вы еще и креститесь? Святой воды не найдется бульдозера кропить? А то в него бес вселился».
1: «Если этот бес хочет работать, зачем ему мешать?»
2: Бузунов поднял голову и с усилием потер лицо обеими руками.
4: «Слышали, что говорит медицина, товарищ Привалов?»
2: Он посмотрел на унылого программиста.
4: «Учитесь, мотайте на ус. Захотите, наконец, работать, работайте, ядрёна ложь!»
7: «Вот ты, злодей!» — буркнул в спину бригадиру Сухов.
8: «Уволюсь нафиг!» — сказал Привалов, глядя в пол. «Вы тут все действительно с ума сходите, вслед за роботами!»
4: «Фиг ты уволишься! Ты сейчас проверишь, держится ли точка в программе, доложишь об исполнении и поедешь с нами на кислород! Тебя там заждалась тяжелая экскаваторная группа! Из тебя сделаем человек, ядрёна мама. Не сумеешь — научим, не захочешь — заставим. В конце концов, это тоже всего лишь инженерная задача».
7: «Вот ты злодей», — повторил Сухов, правда, уже с другим выражением.
4: «Кто-то мне это сегодня говорил», — протянул Бузунов. «А, ну конечно, гидролог. Обидел я его слегка. Кстати, где он? Не забыть бы взять его на борт и посмотреть, чтобы сам ничего не забыл, ядрёный водолаз. Ответственный за гидролога...»
1: «Давайте я»,
2: — предложил Ленц. «Мне грузить всего ничего, я прослежу за человеком, чтобы не потерялся».
4: «Ответственный, товарищ Сухов!»
9: как самый ответственный ядрёный справедливость.
10: «Ну вы злодей, бригадир», — сказал Ленц.

Новейшую самоходную роботизированную группу из 13 единиц, включая 3 бульдозера, легкие, средние и тяжелые, 2 экскаватора, 4 самосвала, путеукладчик, запеканку для сыпучих грунтов, ремонтного паука, дирижабль с прибабахом и маленький храбрый погрузчик, Бузунов не взлюбил сразу по получении. В Мосспецстрое бригада Бузунова числилась прыгающей экспедицией. Она скакала с площадки на площадку от одной группы роботов к другой, не задерживаясь нигде дольше недели. Проверить исполнение задачи, поставить новую, провести техобслуживание и полетели дальше. Иметь дело приходилось с чем угодно. От мобильных атомных электростанций до умных бетономешалок. Очень живая и интересная работа, требующая постоянного напряжения серого вещества. Ну и вообще, мы почти что космонавты, ядрёна пилорама. Любите нас, девочки! Более-менее теряла свой гонор бригада, лишь когда надо было лететь с планеты на планету, и тут Бузунову вежливо напоминали, что в строительном тресте, пусть даже московском и специальном, космонавтов нет. А есть пассажиры, и от них требуется неукоснительное соблюдение дисциплины на борту. И, конечно, психологически трудно приходилось членам прыгающей экспедиции, когда они, горя энтузиазмом, сыпались со звездных небес на свежую площадку, выгоняли из трюма свои железные трудовые резервы, а фронт работ не готов нифига, и в космических бытовках сидят злые, как черти, космические прорабы, которым тоже психологически трудно, ведь они слишком хорошо знают, что будет дальше, ядрёна штурмовщина. Бузунов хотя бы может в интересах дела прыгнуть на другую площадку и там гонять роботов. А прорабу деваться некуда. И даже водки нажраться с горя советскому человеку шансов ноль, поскольку вне земли у советского человека сухой закон, ядрёна конституция. И хоть ты лопни, хоть ты тресни от искреннего желания, чтобы на Марсе как можно скорее яблони цвели, но если не завезли комплектующие, работа встанет намертво. Потому что, извините, делать эти комплектующие прямо на месте мы начнем, когда построим завод по их производству. Такая вот мертвая петля, хоть на ней вешайся. И у соседа не займешь, ему тоже надо. И ему тоже не завезли. И ты от безысходности начинаешь возводить стены цехов раньше, чем подвел коммуникации. Здесь тебе не матушка-земля, где вдоволь кислорода, воды и еды. Тут нельзя сидеть и ждать, а надо давать план хотя бы вверх тормашками и задом наперед. То, что сетевой график превратился в китайскую грамоту, не смертельно. Подгонкой графиков под реальность занимается целый институт в системе Госплана СССР. Там специалисты, пусть у них голова болит. Смертельно — это когда у тебя кончились невосполнимые ресурсы, твоим людям стало буквально нечем дышать, ты бросил недостроенный объект и эвакуировался. За такую ошибку партбилет на стол кладут. Значит, делаем, что можем. Поднимаем стены и крыши, а коммуникации вкорячим когда-нибудь потом через нештатную дырку в фундаменте. Не забыть бы, где у нас эта ядрёна дырка. Кстати, а мы пробили ее вообще? Легко догадаться, что когда несколько объектов входили в завершающую фазу одновременно, прыгающая экспедиция не скучала, ну просто совсем ядрёный пассатижи. Да она и не спала, почти обедала на коленке, душ принимала, если доктор напомнит. «Где тонко, там и рвется». Именно в такие периоды охотнее всего сыпалась техника, ладно бы только строительная. Пару раз у бригады разваливался транспорт, на обслуживание которого просто не оставалось времени, и тогда прыгунов приходилось спасать. Естественно, их потом наказывали, чтобы другим неповадно было, а иначе давно бы Бузунов стал героем социалистического труда. Конкретно вместо героя ему вручили фигу с маслом и пообещали, что высокого звания бригадиру не видать хоть посмертно. Это когда экспедиция совершила аварийную посадку в центре бескрайней пустыни из красного песка, застряла там на 3 суток и успела сначала хорошо выспаться, а потом от безделья начудить. Бузунов вывел роботов поразмяться и отгрохал себе не только положенную в таком случае взлетку, но еще футбольное поле с пьедесталом почета и плавательный бассейн, без воды, зато с прыжковой вышкой. Такую ядрёную шизофрению Бузунову простили бы, да вот незадача. Транспортный оператор Малаев, творческая личность, при технической помощи Нечитайло и программной поддержке Привалова изваял статую «Женщина-строитель».
А спасатели на подлете, действуя строго по регламенту, зафиксировали этот ядрен дизайн своей шикарной спасательной видеокамерой с недюжинной разрешающей способностью. Нецелевой расход ресурса сварочного аппарата ради спекания из красного песка объемного изображения голой бабы с лопатой Мосспецстрой не оценил. Правда, был еще слушок, будто кто-то из дирекции Треста углядел в статуе нечто знакомое. Малаев этот слух опроверг, заявив, что у него и так моральный облик никуда не годится, поскольку он в свободное время рисует акварелью, о чем даже состоялся хмурый разговор на последней аттестационной комиссии, и ему лишние неприятности совсем ни к чему. Но в целом, несмотря на мелкие недоразумения, жизнь у бригады удалась, ядрёна макарона. И ничего, как говорится, не предвещало. А потом случилось страшное. Бузунова послали в космическую задницу, да еще и навязали ему сумасшедших роботов.

0: Для начала бригаду сорвали с Марса, где она прекрасно себя чувствовала, на Луну, которая для простого трудящегося сущее наказание в силу низкой гравитации, а также отсутствия атмосферы и прочих элементарных удобств. Но там у Треста застряли костью в горле два обидных долгостроя. И никого лучше Базунова, знаменитого своей четкостью да изобретательностью, не нашлось, чтобы быстренько подчистить все хвосты. Задача простейшая, ядрёна гайка. Забацать площадку и корпуса под гелиевый заводик на той стороне, пробить трассу до космодрома и помочь там местным разровнять кое-что. Тебе на ползубы, Дмитрий Анатольевич, смотайся, а? В самый разгар ударного освоения Марса, где родной Трест загребал лопатой премии и медали, да и просто было весело, Базунов улетал туда, откуда даже на Землю посмотришь только по телевизору. Чтобы подсластить горькую пилюлю, Базунову подсунули свежую группу вот только что с завода 12 новейших расчудесных строительных машин. Ты ее сначала на простой задаче обкатай, потом вместе с ней на Марс вернешься. Уж она там даст шороху, ядрёна копоть не пожалеешь. Бригадир заподозрил неладное в первый же день на Луне, когда Малаев принял по описи 13 контейнеров. Удивился, снова пересчитал. Опять 13. «Кучеряво живем, ребята», — сказал Базунов. «Нам прислали дирижабль, ядрёна Монгольфье. Сегодня исторический день. Советский аэростат преодолел 300 тысяч километров безвоздушного пространства. Надо об этом написать заметку в строительную газету. Нет преград строителям коммунизма, им даже законы физики пофигу». Базунов не стал писать в газету, он настучал телеграмму в Трест. Оттуда сухо ответили, что группа поставляется строго комплектом, и еще на словах посоветовали не умничать. Базунов пожал плечами, но расстроился. Сколько бы ни уверял Сухов, что мы к бардаку привычны, это было не так. Никто в бригаде не любил бесхозяйственности. Да и как ее можно любить, ядрена политура? Деньги-то на бардак тратятся народные, буквально у своих детей воруем. На завтра бригаде стало не до бардака. Началась та самая порнография. Управляющим мозгом группы, одновременно ее сердцем, то есть зарядной станцией, служил красавец тяжелый атомный бульдозер в 60 с лишним тонн. Силище неимоверный. В бригаде его сразу обозвали попросту «Большой». Большой получил задачу, нормально вывел группу на площадку, огляделся там, счел обзор для себя недостаточным и дал команду дирижаблю на взлет. Дирижабль сломал контейнер и полез наружу, походу надуваясь. Базунов впервые в жизни потерял дар речи. Он просто не знал, как реагировать. Стоял на командной вышке, таращился в монитор и глубокомысленно молчал. Обалдел, ядрёна медь! Стармех Ренкель тоже молча отвесил подзатыльник механику Нечитайло, а потом механику Полевому на всякий случай. Кто-то должен был залезть в 13-й контейнер и посмотреть, не подключен ли по чечаянии ядреный аэростат. Техника при доставке обесточена, закон такой. И первым делом это проверяется, закон в хозяйстве Базунова, с тех пор, как один шибкоборзый экскаватор решил выйти из атомолета на высоте 10 километров. Тут Базунов очухался и заорал единственно верное: «Стоять! Стоять, ядрена мать!» И, опережая его на долю секунды, Саша Привалов сам без команды хлопнул ладонью по красной кнопке, загоняя группу в анабиоз. Но еще секунды раньше проклятый дирижабль, не чувствуя в себе достаточной подъемной силы, успел применить маневр резкого старта, выдуманный специально для планет с бедной атмосферой. Оттолкнулся манипуляторами и пошел на взлет, ядрена авиация. А манипуляторы там ого-го какие! Дирижаблю положено цеплять ремонтного паука, а на форсаже он таскает погрузчик. Пинок ядрёна катапульты вышел не слабый. Базунов схватился за голову. При гравитации в 1/6 же дирижаблю предстояло совершить гигантский прыжок и в конечной его нижней точке убиться об острую скалу на краю метеоритного кратера. Перехватить летучее недоразумение было уже некогда, да и просто нечем. Бригаде на Луне не полагалось своих летательных аппаратов. Оставалось глядеть, как это чудо техники себя погубит, ядрёна катастрофа. Базунов стоял, не обращая внимания на то, что Привалов все теребит и теребит красную кнопку. Подумал, у программиста это нервное. А потом увидел, группа шевелится. Да еще как шевелится, ядрена каракатица! Быстро катится! «Это что за цирк?» – процедил бригадир. «Отставить!»
1: «Да я приказываю, только без толку. Запустился внутренний аварийный режим. Он рассчитан на то, что рядом нет человека, и группе надо обходиться своим умом, вплоть до устранения нештатной ситуации».
0: «Ну-ну. А почему Большой ее устраняет так нештатно, ядрен батон?»
1: «Это просто инженерная задача. Он ее обсчитал и решает наличными средствами. Как может, так и делает».
0: Дирижабль, безвольно свесив манипуляторы вниз, двигался к скале. Вид у него был самый что ни на есть обреченный. Но вдогон бедолаги неслись, поднимая шлейф пыли, два самосвала бок о бок. Левой гусеницей в одном кузове, правой в другом, угнездился экскаватор. В ковше экскаватора сидел, чудом не вываливаясь, маленький колесный погрузчик. А потом экскаватор поднатужился и со всей дури метнул погрузчик в лунное небо. За погрузчиком тянулся едва заметный то ли кабель, то ли трос. Пока крошечная машинка летела вверх, Базунов успел с ног до головы облиться холодным потом.
2: А вдруг Большой просчитался? Черт с ним, с этим заполошным дирижаблем, пусть бьется ядрен цепелин, но если погрузчик грохнется и что-нибудь себе повредит,
0: Базунов заставит механиков развинтить всю группу на запчасти, лишь бы парень снова был здоров и весел. Он так и подумал о погрузчике. Парень, как о человеке.
2: В какой-то миг показалось, Большой правда ошибся. Двум машинам не хватало буквально пары метров, чтобы одна поймала другую.
0: Но в последнюю секунду погрузчик задрал до упора свои вилы, и стальная лапа дирижабля вцепилась в них мертвой хваткой. Натянулась привязь, и дирижабль начал просаживаться вниз. Он уже не долетит до скалы, шлепнется в лунную пыль. По командной вышке пронесся дружный вздох, а потом такие же дружные аплодисменты, ядрёна драма и комедия. За несколько секунд до прилунения дирижабль выпустил погрузчик, тот безопасно упал на колеса и успел выкатиться из-под садившейся на него туши. К месту аварии примчался самосвал с пауком в кузове, следом медленно поспешал легкий бульдозер цеплять беглеца на буксир. Большой тем временем прислал отчет о ситуации и запросил подтверждение либо отмену приказа на отключение группы. Привалов вопросительно смотрел на Базунова.
2: «Пусть работают», — сказал он. «Вот же черти железные, ядрёная техника».
0: Дирижабль подлатали и на всякий случай обесточили в ноль. Правда, Большой не делал новых попыток его поднять. Осознал, что тут ему не матушка Россия и даже не Марс, без ракетной тяги не разлетаешься. Привалов ходил с красными глазами и ругался нецензурно. В заводской прошивке был набор поправок для работы в безвоздушном пространстве, но Большой почему-то их не видел. Заводские программисты валили все на Привалова, заводское начальство тем временем грызлось с Мосспецстроем, а Трест, в свою очередь, вынимал душу из Базунова, требуя установить, какой дятел настучал про 13-й контейнер. Поскольку отправкой бессмысленного груза на Луну заинтересовалась ядрёная облигация «Транспортная прокуратура». Базунов тем временем проверил то, что его действительно волновало. Он заставил доктора Ленца, как заведомо наименее ценного члена экспедиции, надеть скафандр и ходить по площадке, семафоре группе и ее отдельным членам СТОП. На завтра задачу усложнили. Ренкель технику слегка ломал, а доктор мешал другим машинам идти ей на подмогу. У Базунова все не шел из головы внутренний аварийный режим. Он хотел быть уверен, что Большой не смахнет человека со своего пути, ядрёна муха, если надо спасать железного коллегу. Большой вел себя идеально. Доктор, кстати, тоже хорошо слушался команд. Под занавес Базунов сказал ему имитировать отказ кислородного баллона, и славный маленький погрузчик вмиг домчал доктора до тамбура командной вышки. Через неделю Базунов с бригадой ушел на космодром, где у него пахали сразу три группы, надолго там застрял, общаясь с Большим дистанционно и осторожно радуясь его бодрым отчетам. А когда вернулся, остолбенел. Скала, об которую мог разбиться дирижабль, исчезла. Не было и кратера. Заодно пропала бесследно каменная пирамида, сложенная первопроходцами той стороны. Вот же делать людям было нечего, а ты теперь отдувайся в основании, которое они засунули ядрёно писанина капсулу с посланием будущим поколениям коммунистов от строителей коммунизма. В радиусе километра от стройплощадки обратная сторона Луны стала плоской и гладкой, как школьная парта. И вокруг этого великолепия красовалась невысокая, но убедительная кольцевая насыпь с дорогой поверху. На что Большой таким образом намекал, Базунову было страшно даже предположить. Как это колечко выглядит сверху, он решил не задумываться. С Земли не видно, а в космосе все свои, идрономафия, посмеются да забудут. И сумасшедших в космос не берут, значит, никто не настучит в КГБ, что Базунов подает знаки потенциально враждебным цивилизациям. Все бы ничего, только со строительством коммунизма получилось некрасиво. Бедный доктор 3 дня бродил по территории с металлоискателем в поисках капсулы, потом Базунов напряг Малаева, и тот накатал такое послание, что пальчики оближешь. Бумажку засунули в старый термос, камней наковырял добрый маленький погрузчик, впоследствии все тщательно заровняв. Как раз успели закончить к моменту, когда прилетели спецрейсом заводские, вызванные Базуновым, вправлять Большому мозги. Вкатили ему новую прошивку, сфотографировались у памятного знака первопроходцев, Малаев чуть не помер со смеху, и убрались во свояси. А Базунов продолжил работу, не получая от нее уже никакого удовольствия. Он не доверял Большому. Группа вела себя отменно, не проявляя ни малейшего своеволия, но бригадир был постоянно настороже, уставал из-за этого, злился на Большого, на себя, на бригаду, на трест, на завод-изготовитель и почти уже обозлился ядрёна психика на транспортную прокуратуру. Но тут оказалось, что задачи выполнены, пора ехать в отпуск, а потом на Марс. По ситуации с группой Базунов написал подробный отчет, где надо заострив, а где не надо, прикинувшись ветошью, и сдал его в трест. Была слабая надежда, что группу вернут на доработку. Как бы не так. На Марсе бригадир поджидал Большой, а Большого площадка под строительный комбинат. Ну а площадку, естественно, подстерегали нестыковки, недопоставки и прочие не в широком ассортименте. То есть бесконечные простои, в дни которых Большой и его команда раздухарились, ядрёна землеройка не по-детски. Будь у Базунова такая возможность, он бы глаз с Большого не спускал. Но куда там? 6 групп, постоянный аврал, ядрёна свистопляска, новые вводные почти ежедневно. Чтобы вызвать на социалистическое соревнование вторую прыгающую экспедицию Мосспецстроя, Базунов командировал в марсианскую контору треста доктора Ленца. Вторая экспедиция выступила еще круче. Прислала чучело бригадира с запиской: «Дима, привет, извини, у нас полный караул, увидимся на земле». Трест обещал наказать и тех, и других, но когда-нибудь потом.

0: По обратной стороне Луны Большой еле ползал, вероятно, опасаясь взлететь. А на Марсе проявил неожиданную прыть и прямо-таки ядрёна физкультура забегал. Выработка у группы оказалась шикарная. Фантазия тоже. Буквально в каждый приезд Базунова на площадку его там ждал сюрприз. Но если удлиненная взлетная полоса не особо удивила бригадира, и к анизотропному шоссе он был морально готов, а кольцевая дорога вокруг площадки — это, считай, наш фирменный стиль, то пик коммунизма срубил Базунова под корень. За каким чертом непонятно, но в плане было заровнять метеоритный кратер в некотором отдалении от будущего комбината. Группу задача выполнила и перевыполнила. На месте кратера выросла гора вида самого что ни на есть подозрительного. У Базунова привычно уже засосало под ложечкой, и он позвал геодезиста. Тарасенко в битый час носился туда-сюда со своими хитрыми приборами и выдал заключение. Гора точно повторяет форму кратера в обратной проекции. «Я понял, это намек», — сказал Базунов и помрачнел. «Большой зараз так пошутил», — подал версию Малаев. «А чё, я бы тоже пошутил, если бы меня заставили фигнёй заниматься на рабочем месте. Кому мешал этот кратер?» «Ты и так фигнёй страдаешь на рабочем месте, да ещё и шутишь постоянно, Аркадий, ты ядрёный Райкин! Что это за распятие торчит на берегу моря? Почему оно в моей спецовке? Думал, не узнаю? Я в ней весь прошлый сезон. Там каждая дырка моим трудовым потом обмыта!» «Это аллегория», — заявил Малаев. Базунов поглядел на него, крякнул и сказал: «Пойду, что ли, Привалову бубну выбью? Давай за мной следи, чтобы я в натуре руки не распустил». Он пошел и налаял на программиста так, что тот сидел ни жив, ни мертв. За молодого вступился доктор Ленц, досталось и ему на орехи. Доктора попробовал отмазать Сухов, за Сухова вписался обычно невозмутимый Ренкель, и тут бригадир натурально вышел из себя.
1: «Властью начальника экспедиции! Всем суровое порицание, ядрёная аллегория!»
0: — орал Базунов.
1: «Вместо телесных повреждений средней тяжести, которых вы заслуживаете, строители коммунизма, ядрёная скотобаза, глаза б мои вас не видели! А теперь все на площадку и управлять вручную! Срыть этот пик коммунизма к ядрёне бабушки под корень!»
0: Вот так. Идеально ровный участок поверхности Марса стал навечно пиком коммунизма. С кольцевой дорогой и анизотропным шоссе Базунов думал разобраться позже, а длинная взлетка ему на самом деле понравилась. В следующий заход он собирался поставить на профилактику свой ушатанный атомолет и без суеты устранить все пакости Большого, пусть даже в ручном режиме. Как известно, бригадир предполагает, и Мосспецстрой тоже предполагает, а главк располагает. Пренеприятнейшее известие. К нам едет полярный писец. Мы можем построить комбинат, но не можем подвести к нему воду. Насосные станции достаточной мощности нет, и труб нужного диаметра тоже. Передвинуть комбинат поближе к водохранилищу нельзя. Есть план, он увязан с другими планами. Раз приказано комбинату стоять вон там, будет там стоять. Ядреная экономика хоть сухой, но будет. Однако, товарищи, в наших силах сделать его мокрым. Вот гидролог, он покажет, как правильно рыть канал. Поскольку водохранилище копал родной Мосспецстрой, его, разумеется, прозвали «Московским морем». Базунов, недолго думая, нарек свой новый объект каналом имени Москвы, подхватил гидролога и поспешно удрал, пока начальство еще чего не выдумало. Помчался на крыльях, к счастью, освобожденного труда, как аллегорически высказался Малаев. Трудолюбивые роботы осчастливили бригадира пиком коммунизма. Увы, пробыть на объекте удалось чуть больше двух суток. Бригаду сорвали на кислород. Хватило времени не доломать атомолет, загрузить группе новую программу, со всеми в той или иной степени переругаться и отбыть на другую сторону Марса, понимая, в чем-то ты глубоко не прав, ядрёна кочерыжка, вот только в чем? Поди догадайся. «Верно», — сказал Ренкель. «Умнейшая ведь группа. Научиться бы с ней говорить, научиться бы ей объяснять или научиться ее слышать». На прощание Бузунов подошел к храброму маленькому погрузчику, воровато огляделся, не смотрит ли кто, и сказал:
2: «Ну хоть ты-то не балуй. Я знаю, ты парень, что надо. Если смогу, я вернусь за тобой. Если нет, прости, ядрю на совесть. Но придут другие люди, хорошие, добрые люди. Не подведи их, электрическая твоя душа. Лады?»
0: Подумал и добавил:
2: «Они тебя тоже будут любить».

0: Когда в новостях прошло сообщение «Астроном-любитель уверяет, что марсианские каналы меняют конфигурацию», Базунов сразу встрепенулся. Если чутье не подвело его, дело пахло не просто керосином, а вылетом из треста, да и с таким волчьим билетом ядреной репутации, что потом дворником не возьмут. Бригадир пошушукался с доктором Ленцем и на завтра вместе с Ренкелем подхватил марсианский грипп, низкотемпературную инфекцию, при которой полагалось лежать и не высовываться. Еще он подхватил у соседей легкий развозной атомолетик, за ящик пива по возвращении на землю зуб даю, ядрёна вобла, погрузил на него вездеход и был таков. По дороге к аэродрому он вызвонил гидролога и попросил справиться, не падает ли уровень Московского моря, ядрёна клизма. Гидролог фыркнул, но через полчаса уже умолял взять его с собой. Море и правда слегка обмелело. Об этом доложили наверх, но там как-то не придали значения. Подземные источники вскрыты качественно, а убыль наверняка естественный. Как убыло, так и прибудет. «Фиг оно прибудет, ядрёна лужа, знаю я своих железных ребят», — процедил Базунов. Через сутки они втроем стояли на берегу водохранилища и беспомощно ругались. Море размыло перемычку и с веселым журчанием утекало в канал имени Москвы. Искусственное русло поглощало дефицитный продукт, несло его вдаль и там сливало... куда?
1: «А то ты не догадался», — пробасил Ренкель и криво усмехнулся.
0: Группа на вызовы не реагировала. Засечь ее без спутника Базунов не мог, а обращаться в службу слежения означало раньше времени подставиться. Бригадир еще не готов был подставляться. Не знал ядрёна алиби, как отбрехаться.
2: «Пойдем по следам», — решил он. «Настоящие индийцы, ядрёный Чингачгук. Мой скальп уже чешется».
1: «А хороший канал получился», — заметил Ренкель. «Молодец большой, четко сработано».
0: «Канал отменный», — сказал гидролог.
2: «Имейте совесть, негодяи», — сказал Базунов.
0: Еще через полчаса они стояли на краю невеликого каньона и даже не ругались. Водопад рушился в трещину с истинно промышленным грохотом. Воздух у водопада был совсем не марсианской бледной немочью, а по-земному плотным на вид, и люди сразу почувствовали, как стосковались по нормальной атмосфере.
3: «Я на секунду», — сказал гидролог.
0: Его не успели остановить, он уже снял маску и сделал осторожный вдох.
2: «Ну ты псих, ядрёна Кащенко!» — заорал Базунов. «Вот я тебя сейчас...»
0: «Надо бы померить, да нечем», — сказал гидролог, снова пряча лицо за прозрачным забралом.
2: «Пробы взять. Но в целом приемлемо. Как наше высокогорье, я же альпинист». «Ты анархист!» — рявкнул Базунов. «Подпалил бы легкие, и куда тебя потом?»
1: «Вы туда поглядите»,
0: — Ренкель показал на другую сторону разлома.
1: «Дима, где твой бинокль?»
2: «И так вижу».
0: Базунов отдал бинокль стармеху.
2: «Я другого не вижу. Где мост? Не могли же они туда перелететь, ядреной телепортации?»
0: Канал не только впадал в трещину. Он был прорезан дальше, на другой ее стороне, пускай сухой, но все равно канал, и терялся в бескрайних марсианских далях.
1: «Слева».
0: Ренкель вернул бинокль.
2: «Ах ты, ядрена конструкция!»
0: Следы группы вели к скале на краю обрыва. От нее на другую сторону были провешены два толстенных буксировочных троса. Держались они на забитых намертво в скалу жалах от отбойных молотков.
2: «Это уж какая-то ядрёная фантастика», — буркнул Базунов. «Ты что-нибудь понимаешь, дядь Жора?»
1: «Я все понимаю. Ну
2: как? То-то и оно».
0: Базунов, не глядя, ткнул пальцем себя в маску, явно собираясь погрызть ноготь ради активизации умственной деятельности ядрёна головоломка, но палец уперся в плексиглас.
1: «Не мог дирижабль поднять эти тросы», — бубнил Ренкель.
2: «Кажется, знаю. Маленький храбрый погрузчик», — процедил Базунов и вдруг улыбнулся. «Я всегда говорил, что он нормальный парень. Слушай, дружище,
0: Бригадир повернулся к гидрологу.
2: «Есть хотя бы малейший шанс, что вода заполнит разлом? Я помню, по карте он замкнутый с обоих концов».
0: Гидролог пожал плечами.
2: «Теоретически, лет через полсотни, если ресурса хватит. Здесь самое низкое место, и когда добьет до краев, вода попрет дальше в канал, на ту сторону, верно? Че молчишь, ядрен канализация?»
1: «Да пошел ты!
2: Откуда мы знаем, что там на дне? Может, все под землю уйдет?»
1: «Не уйдет», — сказал Базунов.
2: «Я печенкой чую, ядреный Нострадамус. Будет на Марсе роскошный канал имени Москвы поперек планеты всей. Запомните эти исторические слова».
1: «И все-таки, как они переправились?» — не унимался Ренкель. «Эти тросы даже на Марсе весят слишком много. Я вот так навскидку не придумаю, как их бросить через каньон».
2: «Ты просто не в курсе, дядь Жора».
0: Базунов снова улыбнулся, мягко, ласково.
2: «Это все наша бесхозяйственность, ядрен Госплан. На площадке не было еще ни грамма цемента, зато уже приехало две катушки бронированного кабеля».
1: «О, ну конечно! Маленький храбрый погрузчик!»
0: Ренкель восхищенно цокнул языком. То перебивая друг друга, то подсказывая, хлопая в ладоши и восторженно гагача, Стармех и бригадир прикинули схему переправы. Дирижабль на Марсе не поднимает ничего тяжелее паука-ремонтника. Ну и ладушки. Хватило бы силенок перенести через каньон два хвоста кабеля, и задача решена. Сначала экскаваторы вбили в скалу жало, и паук закрепил на них буксирные тросы, чтобы лишний раз не мотаться туда-сюда. Дирижабль тем временем занес концы кабеля на другую сторону. А здесь на кабель просто наехали бульдозером. Дальше летающий пузырь увез паука, и вдвоем они кабель натянули. Для этого дирижабль лег на пузо и закопался манипуляторами. И тогда маленький храбрый погрузчик переехал по кабелям на ту сторону, волоча за собой тросы. После чего паук закрепил их на погрузчике, а тот уперся вилами в грунт и уже сам работал якорем. Следом переправился его приятель-экскаватор, забил два жала, натянул тросы до звона, паук снова вывязал узлы, ну и...
2: «Смотрите!»
0: — крикнул гидролог, вглядываясь куда-то вниз.
2: «Вот он!»
0: Базунов машинально схватился за сердце, потом за бинокль. Переправа была далеко от водопада. Здесь река на дне разлома уже почти не бурлила, и желтое пятно под водой бригадир не заметил только потому, что не интересовался, что там внизу. А там лежал на боку большой.
2: «Ух!» — он оторвался от бинокля и потер грудь. «Слава тебе, Господи, ядренка натоходец, ядрена акробатика, да пропади, но все пропадом, как же я перепсиховал!»
0: Потом он начал тереть виски под шапкой, похоже, у него схватило еще и голову. Ренкель забрал бинокль, посмотрел вниз и сразу уставился на тросы.
1: «Левый чуть слабее. Если не знать, так и не заметишь. Все прошли нормально, но трос просел, большой ехал замыкающим и соскользнул».
2: «Да и черт с ним, никогда его не любил! Я испугался, что там малыш!»
1: «Честно говоря, я тоже. Надо проверить, как у большого с реактором. Кожух не мог треснуть даже в теории, но мы обязаны».
2: «Сейчас принесу из вездехода дозиметр».
0: Базунов снова потер грудь.
2: «Вот я дурень, правда? Сорвался большой, а мне лишь бы не маленькие ядрёны нервы. А этот, ну и пусть себе лежит, железяка фигова. Заодно подумает о своем поведении. Несколько месяцев у него точно есть, потом вернемся и поднимем. Хотя...
1: Погоди, а как они теперь заряжаются? Ядрёный аккумулятор, тогда группа встала где-то недалеко». «Черт из два они встали. Запитаются от среднего бульдозера, у него котел послабее, но если не гнать, хватит отсюда и до посинения. Они еще колечко сделают и с другой стороны Марс приедут. Запчастей у них полно, я посмотрел. Ребятишки выгребли ангар подчистую, увезли на самосвалах, небось».
2: «На среднем нет разъемов, чтобы запитать группу, забыл?»
1: «Через паука. Что они, дураки? Паук отлично работает как переходник. Всего лишь инженерная задача».
2: «Инженерная задача! Это Привалов все время толдычит. У тебя подхватил?»
1: «Наоборот. Я у него», — сказал Ренкель.
0: Базунов снова посмотрел вниз. Большой лежал на боку и мирно спал под толщей воды. Бульдозер мог отдыхать с чистой совестью. Он сделал главное, придумал, как переправить группу. Если надо просто рыть землю носом, группа прекрасно обойдется без него. Она будет тянуть канал до следующего естественного препятствия, и у нее уже есть готовый алгоритм, как препятствие одолеть. Далеко выйдут ребята, ой, далеко, ядреная экспедиция. И в один прекрасный день по их следам хлынут воды Марсианского моря. Если на пути группы встретятся старые марсианские каналы, значит, когда-нибудь вода в них вернется. И люди увидят, каким был Марс в незапамятные времена. Новые люди, мы-то вряд ли. Но все, что мы делаем в жизни, все, что мы строим, это ведь не для себя, а ради счастья будущих поколений, ради новых людей. «Сильно тебя отымеют?» — спросил гидролог, вставая рядом. «Наплевать», — сказал Базунов. И улыбнулся. Так широко, так искренне, что гидролог даже слегка испугался за него. А не сорвало ли у бригадира резьбу? «Прямо что и наплевать? Сейчас начнется, что я не знаю. У нас везде одна система. Тебя сначала заставят догнать и остановить эту землеройную команду, а потом начнут снимать очень мелкую стружку очень тупым рубанком. Это будет не сегодня. И даже не завтра. То есть? Отставить кипиш. Мы сейчас проверим радиационный фон. Если котел в порядке, а он в порядке, зуб даю, его можно с ядреной Эвереста ронять. Быстро сделаем ноги. И никому не скажем, ядрена конспирация. Нас тут не было. Верно, дядь Жора?»
1: «Я в вагончике лежу и на лампочку гляжу», — пробасил Ренкель. «У меня грипп свирепствует».
4: «А ты что скажешь, друг Ситный?»
0: «Ну...» — гидролог замялся.
3: «Ну, это, в конце концов, очень интересно. Водохранилище подпитывается неплохо, источники вскрыты на совесть. Оно просядет, конечно, но ведь не насухо. И канал, прямо скажем, не Беломорско-Балтийский».
4: «Ладно, ладно, он себя еще покажет. Мос Спейс строй веников не вяжет, ядрена технология. И я считаю, пусть ребята поработают, сколько успеют. А то вечно им мешал развернуться. Одним мне не дают, другим я не даю. Надоело».
1: «Пора валить», — напомнил Ренкель. «Пошел за дозиметром».
3: «У вас там комплекта химразведки нет или чего-то похожего? Хочу пробы воздуха». И гидролог ушел вслед за Стармехом.
0: Базунов остался у обрыва. Рассматривал спящего Большого и снова улыбался. Он уже не сердился на строптивый бульдозер. Напротив, чувствовал в нем едва ли не родственную душу и дрянопсихология. Сам того не понимая, он глядел на свое отражение. Того, кто хочет работать и работает, даже когда ему не дают.

Канал имени Москвы, питающий сегодня всю марсианскую промышленную зону, размечен еще на самом раннем генеральном плане освоения планеты, и нет оснований думать, что было иначе. Конечно, в период штурма и натиска случалось всякое. В дошедших до нас мемуарах ветеранов Мосспецстроя слышны отголоски героической эпохи, когда природа была заведомо сильнее человека, планы корректировались едва ли ежедневно, а строители ощущали себя ни много ни мало передовой армией космической экспансии. Сообразно этому психологии и терминологии. Они не просто работали, а сражались за лучшее будущее для всех, и выражение «трудовой подвиг» звучало отнюдь не пафосно. Наши предки были готовы рисковать не только репутацией, но и самой жизнью, чтобы добиться выполнения поставленной задачи. Не исключено, именно таким был и Дмитрий Базунов, о котором можно уверенно сказать лишь самый минимум. Он и правда служил начальником прыгающей экспедиции, а в списках героев социалистического труда не значится. В остальном подлинная история канала имени Москвы выглядит компиляцией сразу нескольких мифов эпохи первопроходцев. Некоторые из них не лишены документальной основы. Например, на берегу Московского моря вы могли заметить необычный топоним «улица, а не затропное шоссе». И первые литры воды в древнюю ирригационную систему Марса действительно были поданы из знаменитого канала. Другой разговор, что это никак не могло случиться по воле трудолюбивых роботов, отбившихся от рук. Система социалистического планирования была исключительно жесткой, и в ней просто не нашлось бы места для подобных.

Значит, не исключено, что где-то рядом с нами живет и работает, несет трудовую вахту, как сказали бы предки, маленький храбрый погрузчик. Так пожелаем ему долгих счастливых лет, ядреный пассатижи!

Шимун Врочек. Страсти по Жанне. После полной остановки Power Off масса робота уменьшается на 20,967 грамма. Считается, что этот эффект связан с выгоранием штатной батареи. Выдержка из служебной записки.

0: Я киборг. Но это нормально. Состав. Армилибден, баблой, дюраниум, бериллиевая бронза, ферхель. Тест памяти. Фэлс. Еще попытка. Фэлс. Заблокировать сбойные сектора. Выполнено. Позитронный мозг восьмого поколения, вычислительная мощность 96 триллионов операций в секунду. Хрупкая электронная начинка заключена в герметичную бронированную капсулу.
1: 6218, слышишь меня?
0: Женский голос. Перестаньте кричать, он все слышит. Мужской.
1: 6218, отступить на исходную, слышишь? Это минное поле, повторяю, минное...
0: Взрыв.

0: Куски брони отлетают под ударом. Я чувствую потери. Голубая вспышка плазменного разряда на мгновение ослепляет меня. Загораются параметры. Давление за бортом, скорость, гравитационный коэффициент, количество целей 254.
1: У него контузия.
0: Количество целей 256, 258.
1: Контузия.
0: Целей бесконечное количество.
1: Контузия, выводите его быстрее!
0: Еще взрыв. Кажется, я вижу, как по своим орбитам летают электроны.

0: Киберсол 6218. Серийный номер WPI-12210. Шасси базисная боевая специализация астероиды. Действие в условиях пониженной гравитации и критического перепада температур. Выведен из боя после взрыва гравитационной мины. Координатор. Высокая блондинка в сине-белой форме корпорации, на правой стороне груди горит алая искорка, обходит кибера по кругу. Лоб блондинки наморщен.
1: Похоже, все не так плохо. С виду он вполне целый.
0: Киберсол 6218 почти черный, закопченный от взрывов. 6 суставчатых лап, 2 манипулятора, подвеска вооружения. Одна, потому что вторую оторвало взрывом.
1: 6218, тест оборудования.
0: Мужчина в черном. Не реагирует. Попробуем еще.
1: Смотрите,
0: говорит блондинка неожиданно. Что там? По лицевой бронепластине кибера 6218 змеится трещина. Синяя окалина.
1: Кажется, теперь он красавчик.
0: Мужчина смеется.

Я идиот. По человеческим меркам очень умный идиот. Хотя это fails true, потому что я не идиот, но и не человек. Я Киберсол серии RZX-21bis. Ограниченный выпуск. Со мной что-то не так. Это true.

0: Капает вода. Жанне кажется, что она снова не закрыла кран в комнате, не довернула ржавую задвижку. Хотя никакого крана там и в помине нет. Это вся память. Память о родных трущобах, о домах, сделанных из кусков гофрированного шифера. Память о реках нечистот, бурлящих под ногами. Чебаркуль, родина корпорации «Северсталь». Ныне жуткая клоака, откуда топ-менеджеры иногда берут ручных зверушек. Вроде нее. Это что-то вроде традиции.
1: «Нельзя забывать о своих корнях», сказал президент «Северстали», выступая на банкете для сотрудников корпорации.
0: И они приняли это как руководство к действию. Это было 2 года назад. Сначала их умилял ее уральский акцент. Потом перестал. Тогда же ее перевели из отдела по связям с общественностью. Сбросили вниз. Лететь бы ей до самого Чебаркуля, но тут подвернулась вакансия. Теперь она здесь одна на безымянном астероиде. Командует маленькой армией вторжения. Читает в минуты отдыха Алису в «Стране чудес», затрепанную крошечную книжку с прозрачными страницами. Пьет водку, это напиток корпорации. «Гордись Северсталью!» Нет, не полководец. Совсем. Всего-навсего диспетчер. Зато теперь, после окончания обучения, мужской голос, она может сидеть за пультом в удобном халате и курить, сколько влезет. И это хорошо.

0: Ему 28. Худой, стремительный, можно сказать, красивый. Киберпсихолог. Прислан из центрального офиса. Экспериментальная программа по повышению эффективности военных действий. Одобрена руководством корпорации, что важно. Раньше я занимался настройкой стиральных машин и роботов-пылесосов. Да, не удивляйтесь, это очень сложные машины, особенно пылесосы. Сложность решений, которые им приходится принимать каждый день, превышает уровень сложности, необходимый для ведения боевых действий, представляете? Одно решение, что делать с хрустальной вазой, а что с прозрачной оберткой от пачки сигарет, очень сложно. Это приводит к хроническому стрессу. Я недавно написал статью «Киберстресс или боятся ли роботы ответственности» для журнала «Корпоративная наука». Не читали?
1: Жанна взяла себя в руки.
2: Но он же не пылесос.
0: Это не важно.
2: А что тогда важно,
0: хотелось ей спросить, но она промолчала. Доктор, по крайней мере, относился к ней как к человеку, а не как к придатку станции освоения. И он симпатичный. После полугодового одиночества на астероидах это вдруг стало важным. Доктор почесал в затылке. Похоже, переход от пылесосов к боевым киберам для него тоже оказался непрост. Вычислительный блок полностью автономен, то есть не можем просто вынуть его мозги, исправить, что хотим, и вставить обратно. Она кивнула.
2: Не можем. Но и противник, естественно, тоже.
0: Это радует, сказал доктор. А что насчет психологии?
2: Простите?
0: Как быть с психологией? Он, этот 6218, какой? Мягкий, жесткий, уступчивый, послушный или не очень? Какой?
2: Он кибер?
0: Доктор посмотрел на нее. Это же не все, что вы можете о нем сказать. Жанна смешалась.
2: Ну, он хороший кибер.

0: Астероид принадлежит компании «Северсталь». На него претендует корпорация «Уралвагонзавод». Это спорная территория. Боевые действия без официального объявления идут уже 2 месяца. Лично она, Жанна, потеряла за это время 16 киберсолдат. Один из них 6218. Но теперь его вернут в строй. Даже нестабильные киберы с юпитерианским синдромом должны сражаться. «Мне кажется, вы ему нравитесь», — сказал доктор наконец. Жанна поморгала.
1: «Вы о чем?»
0: «Нравитесь, понимаете?» Она решила, что это шутка. Такое бывает даже с самыми крепкими. Космическая радиация, психоз. Здесь, в астероидном поясе, это обычное дело. «Какая ерунда», — сказала Жанна. «Он же кибер». «Даже у киберсолов могут быть чувства». Она не сразу поняла, что он имеет в виду.
1: «Как вы себе это представляете?» — сказала Жанна.
0: «Ну, у него же есть сенсоры, верно?»
1: «На поверхности?»
0: «Да».
1: «Есть. Датчик температуры, например».
0: Она пожала плечами.
1: «Что он может почувствовать датчиком температуры?»
0: Она посмотрела на доктора как на идиота и сказала:
1: «Температуру».

0: На панели загорелся вызов. «Через 2 часа сядет челнок. Готовься к тебе, осел». ОСЛ – отдел селективной лимитизации. Внутренняя полиция корпорации «Северсталь». Ублюдки в дорогих обтягивающих костюмах. Часы на руке Rolex стоят больше, чем половина боевой станции. Жанна отвела глаза. До прилета инспектора она успела принять душ, сменить халат на сине-белую форму корпорации, убрать окурки с рабочего места. Оглядела себя в зеркале. Неплохо. Что здесь нужно ослам? Повторите обязанности координатора вслух, пожалуйста. Инспектор сел и закинул ногу на ногу. Ну, я слушаю. Она переступила с пятки на носок. Почему-то перед этим ослом она чувствовала себя неловкой и глуповатой, словно девчонка.
1: Координатор общается с киберсолами голосом. Он должен беречь имущество компании. Координатор должен всегда сохранять контроль над ситуацией.
0: Инспектор кивнул. Потом сказал: «Раздевайтесь».
2: «Что?
0: Вам же нужна эта работа?» Она помедлила, кивнула. Когда расстегивала блузку, у нее затряслись руки. Благо, компания снабжает ее формой на липучках. «Спасибо родной компании». Он взял ее 2 раза. Проверил работу обоих ее рабочих механизмов, пошутил он напоследок. И да, он пах рыбой. Жанна проторчала под душем 2 часа, потом пошла к киберам. От выпитой натощак водки горел пищевод, но облегчения не наступало. Словно этот холеный сукин сын кончил ей душу. И теперь у мыслей вкус рыбы. Киберсолы стояли в ангаре, матово поблескивающие, одинаковые. Дежурный огонек горел тускло.
1: «Вот ты где»,
0: — сказала Жанна. 6218 возвышался, почти неотличимый от собратьев. Только если подойти вплотную, становилось видно, что он другой. Шрам.
3: «Мэм?»
0: Хриплый, скрежещущий голос. Жанна представила, как он подхватывает ее на руки.
4: «Какие руки? Совсем чокнулась!»
0: Она присела рядом, прислонилась к холодной, сцарапанной броне. От его металлического корпуса шел холод. Холод остужал голову и гасил боль.
4: Он был чистый и огромный, и надежный.
0: Жанна опустила голову. Координатор киберсолов.
4: Это как диспетчер такси.
0: Целый рой маленьких желтых машин, только у каждого такси полный комплект вооружения.

Сегодняшний бой закончился поражением. Жанна захватила позицию на высоте 121, но потеряла кибера. Киберсоло Урал вагон завода. У них другой стиль дизайна, другая манера ведения боя. Хотя, в принципе, все то же самое. И где-то там, за многометровой толщей боевой станции, сидит такая же растерянная в халате женщина, курит, не переставая, и командует вторжением. И, может быть, на днях ее рабочие механизмы проверил какой-нибудь заезжий инспектор. Две усталые, задолбанные женщины играют в шахматы на астероиде. В шашки! Дерутся сумками, некрасиво вздрагивая при каждом попадании. Жанна представила, сколько ей еще предстоит провести здесь, на станции освоения. Долго. Почему женщинам? Умение делать несколько дел одновременно, пониженная агрессия, высокий болевой порог и физическая выносливость, устойчивость к стрессам. А главное, женщины обходятся намного дешевле. После того, как руководство «Северстали» объявило о курсе на минимизацию расходов, этот довод становился все весомее. Дешевле. Скоро этот довод станет вообще единственным.

0: понимаете?
1: Это снова доктор, киберпсихолог.
0: У координатора и киберов особые отношения. Они для него как живые, у каждого свой голос и своя манера говорить, свое поведение, свои пристрастия.
1: Жанна не поняла сначала, с кем он беседует. И только потом сообразила. Диктофон, конечно. Готовит очередную завиральную статью.
0: Возможно, что киберсолы в итоге могут привязаться к своему координатору, как, скажем, как собаки. Или не будем называть это любовью. Конечно, это совсем другое, но в целом...
1: Голос стихает. Она открыла глаза. В каюте горело дежурное освещение, на панели высветились зеленые цифры 4.34.
0: Можно поспать еще час. Все-таки жаль, что доктор уехал.
1: Жанна зевнула. Одиночество в эту секунду настолько сильно, что становится непереносимым. Словно в сердце загнали стальной бур.
0: Что там про устойчивость к стрессу?
1: Она невесело улыбнулась. Спать. Еще целый час. Вместо этого она накинула халат и пошла в ангар.

0: Через месяц снова появился тот инспектор. Рука с часами, за которые можно купить весь Чебаркуль или накормить половину Урала. В этот раз она сказала «нет». Инспектор посмотрел на нее, глаз едва заметно дернулся. Тик-так. Потом он сделал вид, что ничего не было. А в ангаре приказал, обращаясь к киберу. «Убей ее!» Жанна похолодела. «У него выше права, он может это сделать!» 6218.
1: «Сэр!»
0: «Убей эту бабу!» — повторил инспектор. И посмотрел на нее так, что она снова почувствовала рыбный привкус. Она повернулась, чтобы бежать. Удар сбил ее на пол. Вспышка где-то под ребрами. Пауза.
1: «Нет!»
0: — хриплый голос. Киберсол 6218.
1: «Нет!»
2: «Не обращайте внимания, у него поврежден речевой блок», — сказала она автоматически.
3: «Боже, что я несу?»
0: Ей хотелось смеяться и плакать одновременно. Инспектор заорал.
1: «Киберсол 6218! Неподчинение приказу! Я тебя, жестянка!»
0: Киберсол молчал и не двигался.
1: «Ты тварь!»
0: Инспектор повернулся к ней.
1: «Ты кубарем улетишь в свой занюханный Чебаркуль!»
0: Шесть ног вдруг сдвинулись. Инспектор открыл рот, начал поворачиваться. Взревели сервоприводы.
1: Заглохнувший, задавленный крик.
0: Под весом киберсола с треском лопнули дорогие часы.
2: «Ролекс»,
0: — автоматически подумала Жанна. Осколки стекла. Кровь. 6218 остановился. Медленно повернулся к ней. Жанне вдруг показалось, что он смотрит на нее не просто так. Лицевая броня рассечена шрамом.
1: «Мэм!»

0: Расследование ее оправдало. Жанна настолько вымоталась, что даже не удивилась этому. Несчастный случай. Возможно, инспектор кому-то перешел дорогу наверху, и его просто списали. Как спишут и ее, когда придет время. Все мы на вроде киберсовов. У каждого свой диспетчер. Она пришла в ангар, когда закончилась смена.
1: 6218. Ты спишь?
0: Я выдвигаю манипулятор. Она делает «ой» и отскакивает.
2: «Мэм!»
0: Голос не похож на мой. Хриплый, потрескивающий. Она смотрит на меня.
1: «Иногда мне кажется, что ты надо мной подшучиваешь».
2: «Мэм!»
0: Она вздыхает. Грудная клетка приподнимается и опадает. Изменение состава атмосферы, повышение уровня углекислоты на 0,2%. Это

0: Вызванный 2 недели назад техник наконец прилетел. Высокий пожилой мужчина с седыми висками, а усы наоборот темные.
1: Ну что ж, приступим. Попросите его о чем-нибудь.
2: Скажи, воркалась, хливки и шарьки пырялись по нове.
0: 6218 сказал. Они переглянулись.
1: У него поврежден речевой блок, пояснил техник. Подождите, сейчас налажу.
2: Не надо,
0: сказала она. Он поднял голову, моргнул.
1: Простите.
2: Не надо.
0: Жанна покачала головой.
2: У остальных такие звучные, поставленные голоса. Ну, вы слышали? Отвратительно, если честно. Я как представлю, сидят сытые актеры где-то глубоко в тылу и читают тексты в микрофон. Такая фальшь.
0: Она передернулась.
2: А этот 6218, он говорит совсем как человек. У него есть индивидуальность.
0: Техник издал странный звук и покачал головой.
1: Там все равно не человек, и никогда им не будет.
2: Интересно, он выглядит с этим шрамом.
0: Она дотронулась пальцами до синеватой окалины. Трещина рассекла квадратную лицевую пластину чуть правее глаза. 6218 стоял неподвижно.
2: «Эй!»
0: — позвала она негромко. С негромким жужжанием глаз открылся.
1: «Сэр!»
0: — сказал киборг. Щелчок. Пауза.
1: «Мэм!»
0: Пауза.
1: «Мэм, вы в порядке?»
0: Жанна вздохнула.
2: «Ничего, 6218. Отбой тревоги».

0: Шрамы украшают мужчину. Они украшают даже боевых роботов серии RZX-21BISC. Когда ее пальцы дотрагиваются до моего изуродованного металла, до синеватой брони, оплавленной плазмой, рассеченной осколками, я замираю. Момент true. Я чувствую тепло ее руки, хотя проигнорирую вспышку плазменной гранаты и солнечную радиацию, и стою неподвижно. Я просыпаюсь. Киберсолам не снятся сны. Это всего лишь бег электронов. Сон. Электромагнитная активность позитронного мозга. Я бегу во сне. Я лечу. Это «Hell's true». Потому что во сне летит кто-то другой. Не я. Я стою в ангаре. И всю ночь стоял. Мои навигационные данные это подтверждают. Загорается свет. Это она. Она присаживается передо мной на колени. Поднимает руку и касается моей брони. Проводит пальцами. Я чувствую ущерб. Тепло. Боль. Смотрит на меня. Содержание углекислоты в атмосфере увеличивается быстрее, чем обычно.
1: Ты меня любишь? 6218.
0: Я хотел ответить, но речевой блок опять отказал.

0: Надо с этим что-то делать. Надо меня починить, это тру. Потому что я так больше не могу, это тоже тру. Киберсолы не люди, это тру. Но когда она прикасается к моей броне, к моим манипуляторам, я чувствую боль, потерю. Это тоже тру. Словно болит металл. Болит каждая гайка в моем огромном металлическом теле. Словно нервы прорастают сквозь металл. Это тру.
1: 6218. Твой выход. Готов?

0: 6218, держись! Сейчас я тебя вытащу!
1: Киберы Уралвагонзавода сегодня получили подкрепление. Их больше в 3 раза, перевес в огневой поддержке в 2,5 раза. Я задница. Это true.

0: Она почувствовала на губах вкус крови.
1: «Держись, 6218, сейчас я тебя вытащу!»
0: И тут заговорил динамик. Экстренная связь. «Астероид признан неперспективным для разработки. Подготовить станцию к эвакуации в течение 15 минут. Это приказ руководства. Вы меня поняли?» Жанна кивнула. «Что ж, все к этому шло. Война продолжается, пока расходы не превышают прибыли. После вашего ухода по астероиду будет нанесен ядерный удар. Если вы не стартуете за отведенное время, корпорация не несет ответственности за возможные последствия».
2: «Что?»
0: «Мы не можем оставлять ресурсы для конкурентов, вы понимаете меня?»
1: «Но там киберы, и я...»
0: Она смешалась. «Вы поняли приказ?» «Пока не вспыхнет свет, ты не знаешь, что на самом деле жил в кромешной тьме».

0: Количество целей 355, 357. Меня окружают. Плазменный удар вышибает куски из моей брони. Потери. Снова потери. Опять потери. Взрыв. На мгновение вокруг меня снова начинают кружить электроны. Я вижу, как вспыхивают голубым их орбиты. И тут я вижу ее. Она идет ко мне сквозь ударные волны разрывов, сквозь голубые трассирующие линии плазменных автоматических пушек. Она прекрасна. Это true.
1: 2 минуты до удара. Уходи, 6218.
0: Это false. Я не могу уйти. Это true. И не собираюсь.
1: 6218, отступить на исходную.
0: Ее голос. Но это false true. Потому что я слышу ее голос в своей голове, но вижу ее перед собой. И это важнее. Это приоритет. Она в бронированном корпусе, закрывающем центральную часть тела. Синеватая окалина на металле. Шрамы от плазменных снарядов и царапины от осколков. Белые волосы развиваются на солнечном ветру. Она улыбается. Она идет ко мне, освещенная выходящим из-за диска астероида светом солнца. Она вспыхивает, как раскаленный электрод. Она прекрасна.
1: 6218, сейчас будет поздно. Они уничтожат астероид.
0: Голос затихает. А она идет ко мне, шагая по оплавленной, изрытой взрывами поверхности астероида. И я чувствую любовь. Огромную и ослепительно прекрасную, как вспышка ядерного взрыва.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

Хомяк определенно был дохлым. Крохотный лохматый комок, рвано окрашенный в рыжее с белым, валялся ровно посередине аквариума, задрав кверху скрюченные

0: выпученные когтистые лапки. Верхняя губа зверька упала, обнажая длинные желтые зубы, страшные и некрасивые. Предсмертный оскал маленького зловредного грызуна. Оставалась еще небольшая надежда, что если потыкать его какой-нибудь палочкой, он вдруг возьмет да оживет, но... Впрочем, какого черта? Не отрывая взгляда от окоченевшего тельца, где-то глубоко внутри, надеясь, что хомяк вот-вот перевернется, зевнет и невозмутимо начнет заниматься своими хомячьими делами, я нащупал органайзер и наугад выудил из него первый попавшийся карандаш. Чувствуя себя живодером, я склонился над аквариумом и осторожно потыкал хомяка острым грифелем. Паршивец, естественно, не ожил, не заверещал и не кинулся прятаться в ворох газетных клочков с любовью нарезанных леськой. «Плохо», — пробормотал я вслух. Последнее время разговаривать с собой вошло у меня в привычку, отвязаться от которой не получалось. К счастью, пока еще я не вел длинные философские беседы с альтер-эго, но довольно часто резюмировал некоторые очевидные выводы. Вот как сейчас, например. Сама по себе смерть грызуна не была трагедией, особенно для меня, человека взрослого, сохранившего за свои 36 лет 4 крыс, морскую свинку, пару волнистых попугайчиков и самого лучшего в мире пса. Но пятый хомяк за месяц — это, согласитесь, перебор. Слава богу, вчера Зинаида Сергеевна, моя теща и по совместительству Леськина бабушка, забрала внучку к себе на ночь. Еще оставалось время все поправить. Не то чтобы я умел оживлять хомяков, во всяком случае, не больше, чем остальные родители. Однако нельзя отрицать, что за последние 30 дней я весьма поднаторел в этом вопросе. С первым черным пушистым толстяком с живыми и умными глазами я, надо признать, лопухнулся по полной. С другой стороны, откуда мужику в одиночку, растящему 11-летнюю дочь, знать такие тонкости? За давностью лет как-то уже и забылось, как меня самого родители оберегали от смерти питомцев. Потому-то я с дуру, честно и искренне попытался объяснить Леське, что хомячки долго не живут в принципе. Кончилось тем, что на руках у меня оказалась ревущая в голос дочка, а сам я неуверенно мямлил, что все хомячки попадают в рай, безбожно перевирая цитату из старого английского мультфильма про собак. Второго питомца, купленного для утешения дочери и скоропостижно скончавшегося через 9 дней, мне удалось подменить похожим хомяком в спешном порядке, приобретенным в ближайшем зоомагазине. Вообще-то я был почти уверен, что Леська подмену заметит. У детей, в особенности у девочек, на такие вещи нюх, они ложь заверстучают. Я даже заранее заготовил небольшое, шитое белыми нитками оправдание, которое при определенной удаче должно было сойти за правду. Еще одна детская особенность — они верят в то, во что хотят верить. Однако обошлось. Операция прошла успешно. В лучших традициях скольки-то там друзей Оушена. Дочка игралась и сюсюкалась с новым любимцем, не подозревая, что он уже не просто новый, а новый-новый. Этот хомяк протянул неделю, и на том спасибо. Следующего хватило только на 3 дня. И вот, наконец, пятый, практически юбилейный хомяк сдох через 10 дней, когда я практически уверовал в окончание хомячкового мора. В зоомагазине мы с продавцом поглядывали друг на друга с подозрением. В надежде уличить меня в скармливании маленьких пушистиков питону или еще какой присмыкающейся гадине, продавец уже несколько раз настойчиво рекомендовал мне белых мышей по 20 рублей за штуку. Я же, в свою очередь, с возрастающим интересом смотрел в сторону книги жалоб и предложений. Ну не могут хомяки дохнуть с такой завидной регулярностью. Как говорится, 1 раз случайность, 2 совпадения, а 3, извините меня, закономерность. 5 — это уже конвейер какой-то. Размышляя таким образом, я сходил на кухню за пластиковым пакетом. Используя его как перчатку, с омерзением подхватил трупик хомяка и скоренько замотал пакет скотчем. Что ни говорите, а есть в дохлых грызунах нечто особо отвратительное. Возможно, в этот момент во мне говорит кровь средневековых предков, с крайней серьезностью относившихся к такому слову, как чума. Но тут уж ничего не могу с собой поделать. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Казалось бы, если уж хомяки так показательно не приживаются, ну брось-то это занятие, но... Каким-то непостижимым образом эти куски меха с ножками положительно влияли на Олеськино здоровье. того самого дня, когда я принес домой круглый аквариум, по которому испуганно бегал самый первый хомяк, моя девочка буквально расцвела. И даже не говорите мне о положительном влиянии домашних питомцев на детей. Когда у девочки с гепатитом B плюс C вдруг ни с того ни с сего появляется вполне себе здоровый румянец, просыпается не менее здоровый аппетит, это дорогого стоит. Да что там, даже врачи констатировали общее улучшение состояния. А в Леськином случае каждое улучшение, возможно, означало дополнительные месяцы жизни. Вероятно, все это не более чем попытки ухватиться за соломинку. Хотя кого я обманываю? Да, я действительно хватаюсь за каждую соломинку. Когда нет опоры, прочнее сойдет и такая. Все же не за воздух. И ведь знаю, сам все прекрасно знаю. Литеры B плюс C рядом со словом «гепатит», «хроническое течение» означают смертный приговор. Отсроченный лет на 15-20, но неизбежный и мучительный. Кому сказать, что я взрослый, до мозга костей материалист, первый год бегал в церковь, свечки ставить, не поверят. Если, конечно, этот кто-то не такой же отчаявшийся родитель. Мы с дочерью не только объездили всех возможных врачей, но даже обошли местных целительниц и белых магов. Правда, по большей части стоило им узнать, что их клиент – сотрудник прокуратуры, как тут же следовал вполне закономерный ответ «Простите, ничем вам помочь не можем». Лишь одна седая узкоглазая бабулька, в газетном объявлении проходящая как потомок бурятских шаманов, взялась посмотреть Лиську. Долго щупала костлявыми морщинистыми пальцами воздух вокруг ее головы, шептала что-то на своем тарабарском, а в итоге расплакалась и сказала, что болезнь слишком сильная. Не знаю, может, я опять себя обманываю, но после визита к ней Лиська почти неделю нормально кушала и вообще вела себя как полноценный здоровый ребенок. Денег, что характерно, шаманка с нас не взяла. Ну и в повторном сеансе отказала. Сказала, мол, смиритесь. Смириться с тем, что обстоятельства сильнее тебя, и ничего, ничегошеньки нельзя сделать, это очень непросто. А когда речь идет о жизни собственного ребенка, так и вовсе невозможно. Именно поэтому спустя 2 года я все еще продолжал таскать Олесю по больницам, магам, шарлатанам, врачам-гомеопатам. Пусть хоть видимость действия, лишь бы не сидеть, сложа руки, не признавать поражение. Иначе лучше сразу в петлю. Потому-то я так зацепился за этих хомяков. Играя с питомцем, дочка становилась другим человеком. Впервые за последние 3 года я слышал, как она смеется. Смеется, понимаете? Вообще-то первый хомяк подвернулся совершенно случайно. Будучи в другом конце города, я искал аптеку, продающую очередное гомеопатическое чудо-средство, а забрел в зоомагазин. Как объяснила обаятельная девочка-продавец, помещение они заняли буквально на днях, а вывеску сменить еще не успели. Ну а крохотные, отпечатанные на принтере объявления на дверях, я проигнорировал. На вопрос, куда переехала аптека, девочка лишь пожала плечами и ответила, что не знает. И тут же без перехода спросила.
1: «У вас дети есть?»
0: «Что, простите, не понял я».
1: «Кольцо».
0: Девчонка указала глазами на мою руку.
1: «У вас с женой есть дети?»
0: «Ах, это... Да, есть девочка, 11 лет». Лихорадочно раздумывая, где мне теперь искать переехавшую аптеку, я отвечал односложно и рассеянно. Да и, честно говоря, объяснять случайной незнакомой девушке, что кольцо — это память о покойной супруге, совершенно не хотелось.
1: «А животных вы дома держите?»
0: Копаясь в меню мобильного в поисках номера гомеопата, втюхавшего мне адрес несуществующей ныне аптеки, я на автомате помотал головой. К своим 11 годам через Леськины руки прошли лишь рыбки гуппи, впоследствии умершие от голода, когда мы в погоне за исцелением на 2 недели уехали на Алтай. Как-то не складывалось у нас с питомцами.
1: «Зря. У ребенка должен быть домашний любимец».
0: Оторвавшись от телефона, я раздраженно зыркнул на назойливую продавщицу и довольно резко спросил. «Девушка, что вам от меня надо?» Вообще-то даже излишне резко. Однако девчонка нисколько не обиделась.
1: «Купите зверька».
0: Она улыбнулась мне открыто и искренне, так что все мое раздражение моментально ушло, подобно воде в ванной, из которой выдернули пробку.
2: «Зверька?
0: Не улыбнуться ей в ответ было решительно невозможно.
1: «Да, у нас даже шиншиллы есть».
0: «Ну, шиншиллы — это, пожалуй, перебор».
1: «Крыску возьмите, только парой, они поодиночке грустят сильно».
0: «Не думаю, что моя Леся будет в восторге от крыски».
1: «Тогда свинку или хомячка».
0: «Вообще-то она у меня уже довольно взрослая, все еще пытался сопротивляться я. Выходила вяло и невнятно».
1: 11 лет — это еще не взрослая», — авторитетно заявила продавщица. «И потом, девочки в любом возрасте любят пушистиков. Моя мама кролика держит ангорского, а ей, между прочим, 53».
0: И тогда словно что-то в мозгу у меня щелкнуло. «Какого черта возьму?» «А давайте», — по-гусарски лихо ответил я.
1: «Кролика?»
0: — с надеждой спросила продавщица. «Не, хомячка давайте, но только чтобы самого пушистого». Словно только того и ждала, девушка нырнула за прилавок. Вернулась она уже с непоседливым черным комком шерсти, старательно пытающимся выбраться из ее узких ладошек.
1: «Вот, держите! Вы его так понесете или вам его в коробочку положить?»
0: Черный хомяк недовольно глядел на меня сквозь решетку из тонких пальцев. Судя по его физиономии, он явно точил на меня зуб. Видимо, уже тогда понимал, что ничего хорошего из нашего знакомства не выйдет.
1: «Простите, а у вас клетка какая-нибудь?» «Ой, клетки нам только на следующей неделе завезут!»
0: Перебив меня, радостно защебетала девочка.
1: «А вообще вы лучше аквариум возьмите, это гораздо лучше, и видно, и не сбежит, и доставать удобнее».
0: Вот так и получилось, что при выходе из магазина у меня в руках обнаружился пакет, забитый кормом для грызунов, а также круглый аквариум на 10 литров, в котором уже беззастенчиво гадил первый питомец моей дочери. И только сгружая покупки на пассажирское сиденье своего старенького патриота, я вдруг осознал, как же ловко мне всучили бесполезную мохнатую крысу. «Теряешь хватку, Вадим Андреевич», — сказал я своему отражению в зеркале заднего вида. Усталое небритое отражение не ответило, но всем своим усталым и небритым видом дало понять, что полностью со мной согласно. Однако дома, глядя на радостно пищащую леську, ни на секунду не отходящую от аквариума, в голову ко мне забралась совсем другая мысль. «Пусть даже меня развели как последнего лоха, плевать! Это того стоило. И если бы я знал, какие проблемы это принесет мне в будущем, все равно это того стоило».

0: Звонок от Лизы застал меня на полпути к мусоропроводу. Ощущая себя незадачливым преступником, застигнутым в пикантный момент избавления от тела, я заметался, пытаясь вынуть мобильный из чехла, действуя всего одной рукой. Пришлось, борясь с отвращением, засунуть пакет под мышку.
1: «Вадюнчик, лапушка, привет!»
0: Неведомой заморской птицей защебетала Лиза. «Лиз, ну я же просил!» Я страдальчески скривился. «Терпеть не могу, когда мое имя так коверкают!»
1: «Вадюнчик, Вадюнчик, Вадюнчик! Вадюнчик, писюнчик!»
0: «Детский сад, бляха!» — в сторону пробормотал я. Вообще-то Лиза пришлась как нельзя кстати. Отчего-то мне казалось, что продавец из зоомагазина скорее умрет, чем продаст мне извергу хотя бы еще одного хомяка. А Лизе продаст. Да не просто продаст, а еще ленточкой перевяжет, да поможет до дому донести. Потому что невозможно отказать этим глазам, этой детской доверчивости, с которой они на тебя смотрят. Ну и этим ногам, само собой. «Так, цыц там!» Прерывая поток бесконечных вадюнчиков, скомандовал я. «Слушай, ты прямо очень удачно позвонила. Нужно, чтобы ты кое-что сделала». Будучи в курсе хомячьей проблемы, Лиза все поняла с полуслова. Я не видел ее, но точно знал, она кивает в такт моим словам.
1: «А ты подумал, как я буду цвет подбирать? Это эскимосы отличают 100 оттенков снега, но я-то не эскимос».
0: «При чем здесь эскимосы?» – опешил я. Лиза тяжело вздохнула. Готов спорить на что угодно, в этот момент она закатила глаза в потолок в духе
1: «Ох уж эти мужчины!» «Ну я как-то не умею различать 100 оттенков хомячков, чтобы подобрать тебе нужного».
0: «Будем надеяться, что Леська тоже не эскимос». Восхищение по поводу женской логики пришлось оставить при себе. В принципе, после такого количества хомяков можно заявлять об этом авторитетно. Иначе бы уже давно обнаружила подмену. Только все же смотри, чтобы хоть отдаленно был похож, ладно?
1: «Не волнуйся, лапушка»,
0: — пропел из трубки Лизин голос.
1: «Все будет в лучшем виде».
0: Уже тогда мне следовало догадаться, что наши с ней лучшие виды слегка отличаются друг от друга.

0: «Это что?» Точно поняв, что разговор ведется о нем, хомяк прекратил намыливать морду. Задрав кверху розовый нос, он несколько раз втянул им воздух. Стойка при этом у него была почти человеческая. Прямая спинка, горделиво вздернутая голова, лапки в свойственной толстякам манере, сложенные на черном брюхе. Да-да, именно на черном.
1: «Хомяк».
0: Еще не понимая, где она накосячила, Лиза чувствовала это хребтом и потому отвечала робко, неуверенно.
1: «Вижу, что хомяк»,
0: с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать, кивнул я.
1: «Почему он черный?» Вместо ответа — хлопанье огромных пушистых ресниц. Частое-частое, почти испуганное, видимо, тщательно сдерживаемая ярость, подобная ядовитым отходам, разъедающим контейнер, нашла таки щели, просочившись сквозь мое окаменевшее лицо.
2: «Рокки же черный был, разве нет?»
1: «Черный? Вот только Рокки мы похоронили, а Маус у нас бело-рыжий. И все последующие Маузы тоже!»
0: Чем мягче я старался говорить, тем хуже у меня получалось. Хотелось рвать и метать. Хотелось схватить девушку за плечи и как следует встряхнуть, чтобы ее васильковые глазки перестали, наконец, глупо моргать.
2: «Вадик...»
0: Лиза виновата отвела взгляд.
2: «Не забыл».
0: Потому как надулись пухлые губки и влажно заблестели глаза, можно было с уверенностью сказать, что расстроилась она по-настоящему искренне. В любое другое время этого мне с лихвой хватило бы для того, чтобы безоговорочно простить ее. Но вашу же мать! Через полчаса бабушка приведет Леську домой, а у меня в аквариуме черный хомяк. Кто бы удивлялся. Доверь блондинке, серьезное дело. Я прикусил язык еще до того, как фраза была произнесена целиком и повисла в воздухе. Глазки васильки брызнули слезами, прежде чем мне в голову пришла мысль об извинениях. Откинув голову назад, чтобы не потекла тушь, Лиза выскочила из комнаты, а я остался стоять возле аквариума с черным хомяком. Как дурак. Секунду спустя хлопнула входная дверь, и я скорее домыслил, чем услышал, как по коридору лошадиными подковками зацокали ее шпильки. Я ощущал себя проколотым воздушным шариком. Злость улетучилась, словно гелий, будто и не было ее вовсе. Будто это какой-то другой человек наговорил гадости Лизе, которая искренне хотела мне помочь. Освободившееся место злости гелия быстро заполнял более плотный и тяжелый стыд. Обидеть Лизу — это все равно, что обидеть ребенка. В 25 лет люди редко остаются такими открытыми и доверчивыми, но именно эту черту я ценил в ней больше всего. Да, именно эту, а вовсе не ноги и грудь, как думало подавляющее большинство моих друзей. Мне бы сейчас броситься следом, догнать, далеко ли она убежит на шпильках-то. Но в коридоре натужно закряхтел лифт, двери с лязгом разъехались на нашем этаже, и я понял, что примирение придется отложить. Моя дочь возвращалась домой. Пока звенели ключи в замочной скважине, пока открывалась тяжелая стальная дверь, мне нужно было успеть исправить положение. Думай, Вадим Андреевич, думай! Впрочем, руки уже все решили за меня. Проворно цапнув черного грызуна поперек пуза, они слегка замешкались, но все же приняли окончательное решение и затолкали хомяка в карман брюк. Только после этого мозг придумал обоснование таким действиям. Главное не дать Леське увидеть черного хомяка. Тогда раскроется подлог, слез с истериками будет не избежать. Сейчас главное убрать черныша с глаз долой, тихонько вынеся его на улицу, пока Леся с бабушкой возится на кухне, выкладывая и разогревая приготовленные тещей пирожки да блинчики.
3: «Вадик, мы вернулись!»

закупила себе хомяка-девочку и взяла Мауса на пару дней, чтобы они сделали маленьких хомячат. Будучи в курсе вопроса, откуда берутся дети, Олеська наверняка проглотит такую версию. Так, оправдание готово, осталось только... Быстро просканировав аквариум на предмет жизнедеятельности черныша, я тут же заметил совершенно ненужные улики. Приличный клок черной шерсти валялся между забросанным рваными газетами блюдечком с водой и пластиковой крышкой из-под майонеза, доверху забитой сухим кормом. Когда этот паршивец успел столько начесать, ума не приложу. Все еще придерживая одной рукой карман с отчаянно царапающимся хомяком, другую руку я запустил в аквариум. Для того, чтобы объяснить, что произошло дальше, понадобится некоторое время. Вас когда-нибудь било током? Хотя бы обычные 220 вольт. Наверняка било. Помните этот момент странной беспомощности, эту сотую долю секунды, когда вы были не в состоянии управлять собственным телом? Долгое время после удара током вы с повышенной осторожностью поглядываете на розетки и плохо заизолированные провода и ни в коем случае не включаете электроприборы, предварительно не вытерев мокрые руки до сухого скрипа. Вероятно, вам кажется, что это электричество вас так напугало, что вы просто опасаетесь той боли, которую оно может вам причинить. На самом же деле вы боитесь вовсе не самого электричества. Вы до дрожи боитесь того самого мгновения, когда ваше тело вас не слушалось. Той едва уловимой доли секунды, когда с вашим телом происходило нечто смертельно неприятное, а вы ничего, совершенно ничего не могли с этим поделать. Нет, меня не ударило током. Не было никаких искр или вспышек, но ощущение беспомощности было один в один. Тело вдруг перестало меня слушаться. Точно в кошмарном сне, когда отчетливо понимаешь, что вот-вот произойдет нечто непоправимое, пытаешься как-то избежать этого, но события все равно идут своим чередом, вопреки всем усилиям. Меня странным образом передернуло, и я ощутил, да, каждой клеточкой прочувствовал, как собираясь со всего тела. Из каждой самой дальней клеточки, каждого самого маленького синапса через пальцы в аквариум потекла моя жизнь». В этом-то и заключалось сходство с ощущением, которое испытывает человек, схватившийся за оголенные провода, силящийся отцепиться от них, но не могущий разжать пальцы. Вынужденный слушать, как скрипят и крошатся его зубы, как точно хорошо прожаренный попкорн лопаются его глаза. Кухня тем временем жила собственной жизнью, переполненная звуками и движением. С хлопаньем закрывал дверцы холодильник, шумел горячей водой кран в мойке, гремели кастрюлями полки шкафчиков. Над всем этим звонким колокольчиком носился Леськин смех, да еще где-то на периферии привычно бубнило нравоучение Зинаиды Сергеевна. А всего в 4 метрах по прямой от них, за 2 не слишком толстыми стенами из рыжего кирпича и штукатурки, нечто высасывало мою жизнь, как какой-то молочный коктейль. Скажу вам откровенно, это безумно страшно, когда ты ощущаешь себя не человеком, а всего лишь стремительно пустеющей тарой. Наверное, схожие ощущения испытывают еще и вскрывшие вены самоубийцы, но тут не могу утверждать со 100% уверенностью. Лишь когда по коленям растеклась тупая боль, я понял, что больше не стою на ногах. Оставалась слабая надежда, что, обессилев окончательно, я упаду, и рука сама выскользнет из аквариума. Но интуиция подсказывала, что ловушка отпустит меня не раньше, чем выкачает всю жизненную силу до последней крупицы. Пальцы прилипли ко дну аквариума, так и не успев ухватить злосчастный кусочек черной шерсти. Оторвать их не было никакой возможности. Да я и не пытался. Пользуясь моей беспомощностью, безымянный грызун совершил дерзкий побег из кармана и теперь с хозяйским видом сновал возле моих ног. Какой-то частью сознания, крохотной и незначительной, я следил за ним, завидуя его свободе передвижения. Сам же я продолжал опустошаться с невероятной скоростью, пугающей скоростью. Однако то, что произошло следом, напугало меня куда как больше. Настолько, что я даже не сразу сообразил, что едва-едва избежал смерти. Только ночью, перед самым сном, внезапно сложив все впечатления и воспоминания, полученные от этого жутковатого случая, в единую картину, я понял, насколько близко к пропасти проскочил экипаж моей жизни.
едва осознав это,

0: Я едва успел добежать до ванной, где тут же изверг из себя непереваренный ужин, состоявший преимущественно из вкуснейших пирожков Зинаиды Сергеевны. Но это было ночью, а сейчас...
1: «Глупый, глупый папка»,
0: — прозвучало над ухом. Голос казался приглушенным, как будто словам приходилось преодолевать некий фильтр или звукопоглощающее покрытие. Даже в таком искаженном виде я без труда узнал голос дочери. Именно с этими усталыми, чуть раздраженными нотками она объясняла мне прописные девчоночьи истины. Почему к розовому платью совершенно необходимы розовые же туфельки? Или почему эта кукла лучше той, хотя с виду они совершенно идентичны? Взрослый папка не понимает таких простых вещей. Глупый папка.
1: Глупый папка. Зачем ты-то сюда полез?
0: Каким-то чудовищным усилием воли мне удалось повернуть голову к источнику голоса. Если бы я мог кричать, именно сейчас я бы закричал во всю силу легких, потому что вместо ожидаемой Олеськи в поле зрения вползла морщинистая старушечья голова, чьи бескровные губы, почти неотличимые по цвету от остальной кожи, шептали сейчас мантру о глупом папке, попавшем в ловушку. Я смотрел и не мог связать между собой разрозненные детали.
1: Платье.
0: Олеськино любимое белое платьице в цветочек, из которого торчит тонкая морщинистая шея гауфовской ведьмы. И босоножки тоже Олеськины.
1: Так и не сняла.
0: Но торчавшие из босоножек ступни, кривые пальцы которых венчали желтые скрученные ногти, не могли принадлежать 11-летней девочке. Я не решался посмотреть в ее глаза, страшась того, что могу там увидеть. Мне хватало того, что на уровне сморщенной шеи вместо белокурых локонов болталась выцветшая седая пакля грязно-пепельного цвета. В этот момент я даже не знал, что страшнее — умереть, будучи досуха высосанным каким-то дурацким аквариумом, или заглянуть в глаза существу, по какой-то причине одетому в платье моей дочери. Заглянуть, чтобы понять, оно и есть моя дочь! На какой-то момент даже мысли о скорой гибели отошли на второй план, померкли перед новым, по-настоящему чудовищным ужасом. Тогда-то ко мне, стоящему перед аквариумом на коленях, точно какой-то дикарь, впервые увидевший прозрачную стекляшку, наклонилась седая карликовая ведьма, занявшая место моей Олеськи. Худенькое тельце просто заслонило мне обзор, давая возможность как следует рассмотреть все цветочки на платье, складывающиеся в траурный венок. Присев передо мной на корточки, существо совсем по-детски растопырило в стороны исцарапанные коленки. Оно еще раз прошептало что-то про глупого папку, который лезет куда не надо, а затем ловко сцапало ползавшего по полу черныша. Недовольно пискнув, хомяк по короткой дуге полетел прямо в аквариум, точно смятая бумага в мусорную корзину. Едва лишь мохнатый комок приземлился среди вороха газет, я почувствовал, что тело наконец-то начинает меня слушаться. Но даже несмотря на это, руку мне пришлось буквально вырывать обратно. Как будто аквариум был доверху наполнен невидимой цементной смесью, которая уже практически застыла. Отчасти это было даже хорошо, насколько вообще что-то может быть хорошим в такой ситуации. Сосредоточенный на спасении, я постарался выбросить из головы то, что увидел в тот короткий миг, когда маленькая седая ведьма присела рядом со мной. Нет, мы не встретились глазами, Бог миловал. Но того краешка ее взгляда, что я все же зацепил, мне хватило по самое горло. Потому что в маленьких девочках нет и не может быть такой усталой мудрости. И та расчетливая уверенность, с которой она бросила хомячка в стеклянную ловушку. Сказать, что это меня напугало, значит... ничего не сказать. Рука освободилась с резкостью вылетевшей из бутылки шампанского пробки. Мне даже показалось, что где-то на самой грани слышимости раздался оглушительный хлопок. По инерции я откинулся назад, болезненно приземлившись на собственные ноги, и тут же схватился за сердце, неосознанно, на каких-то рефлексах. Люди часто так делают, когда понимают, что чудом избежали смерти. В нелепой позе, сидя на полу детской, я массировал грудь, судорожно глотая воздух. Медленно осознавая, что мне только что невероятно повезло. Хомяку, к примеру, повезло гораздо меньше. Даже не глядя на аквариум, я мог с уверенностью сказать: «Черныш умирает». Из аквариума доносились какие-то хрипы и жалостливый писк. Еле слышно царапали стекло тонкие, почти прозрачные коготки. Не было никакого желания глядеть на мучения обреченного существа, но какая-то часть меня, движимая болезненным любопытством, просто жаждала этого, мечтала увидеть, что же должно было произойти со мной, не вмешайся, Леська. Я поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть печальный финал подменыша. В первую секунду у меня возникло ощущение, будто хомяк состарился. Лоснящаяся чернотой шубка свалялась, кожа на мордочке стянулась, обнажив длинные тупые зубы, глазницы провалились внутрь. Черныша мотыляло из стороны в сторону. Заплетались тонкие лапы, подрагивала точно под ударами тока слипшаяся шкурка. Хомяк пищал, не переставая, но его протесты с каждой секундой становились все тише. Судя по всему, умирать было больно. Но не это поразило меня до глубины души, не это погнало полчища мурашек по всему позвоночнику от копчика до затылка, а бесстрастно наблюдающая за смертью питомца Леська. До самого конца, пока хомяк не завалился на бок и не затих, дернув напоследок лапками, трогательно сжатыми в кулачки от постоянных судорог, моя дочь пристально вглядывалась в умирающего зверька. Момент, когда она подошла ко мне и плюхнулась рядышком на пол, я прозевал. Просто внезапно в плечо мне уперлась белокурая Леськина головка, и тонкие ручки с какой-то невыразимой нежностью обняли мое предплечье. Я смотрел на дочь и даже не удивлялся, видя, как проступает румянец на обычно бледных щеках. Больше не было ощущения, что девочку подменили, подсунув вместо нее карликовую старуху-колдунью. Кожа зарозовела, волосы блеснули естественным здоровьем. Из-под пружинистых локонов торчало оттопыренное крохотное ушко, украшенное простеньким гвоздиком из хирургического серебра. Очень хотелось заглянуть ей в лицо, но я все еще боялся того, что могу прочесть в этих недетских глазах.
1: «Глупый папка»,
0: — уткнувшись мне в плечо, прошептала Леська.
1: «Говоришь мне, чтобы я руки куда попало не совала, а сам, как маленький, честное слово».
2: «Леся!»
0: Странно, но изо рта куда-то подевалась вся влага. Глотка напоминала пересохший колодец, а голос — эхо, идущее из этого колодца.
2: «Леся, доченька, что это было?»
0: «Глупый вопрос». И ответ на него тоже должен был быть глупым. Да только Олеся вдруг сама посмотрела мне в лицо. Слава богу, глаза ее оказались самыми обыкновенными, детскими, доверчивыми и лишь чуть-чуть более взрослыми, чем должны быть. Самую малость.
1: «Я думала, ты знаешь».
0: Кажется, своим неведением я удивил ее не меньше, чем она меня своей осведомленностью.
1: «Ты же сам мне ее подарил. Это сфера».
0: Прежде чем я успел осмыслить сказанное, с кухни донесся зычный голос Зинаиды Сергеевны.
3: «Олесенька, Вадик, пирожки готовы, идите чай пить. А то я сейчас без вас есть начну».
1: «Теперь она будет поглощать больше. Намного больше».
0: Глядя куда-то в сторону, пробормотала Леська. И наложившиеся друг на друга фразы тещи и дочки вдруг заставили меня рассмеяться. Истерично, испуганно и затравленно. На дне стеклянные сферы в последние судороги дернулись лапы умирающего хомяка, и бумага, служившая ему подстилкой, зашуршала точно рвущийся саван.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: как спички. Не в смысле, что я занимался живодерскими опытами, поджигая лабораторных зверенышей, просто лучшего сравнения мне не подобрать. Стоило четырехлапой закуски для питонов оказаться в аквариуме... В общем, да, как спички. Вот уже полчаса я, за неимением лучшего слова скажу, экспериментировал со сферой. Четыре скрюченных тельца рядком лежали на подоконнике на заблаговременно расстеленном пакете. Еще одна мышь в данный момент стремительно умирала, пытаясь из последних сил вскарабкаться по скользким, загнутым вовнутрь стенам. На это я тратил свой законный отгул, который выбил себе вчера вечером, сославшись на здоровье. Почти не соврал, кстати говоря. Определенная польза от таких естествоиспытаний была. Так, бросив в сферу сразу пару мышей, я узнал, что погибает из них только одна. Не знаю, с чем это связано, но покуда я с опаской не поднял наружу первую околевшую мышь, вторая чувствовала себя более чем великолепно. Что характерно, в этот момент мне также совершенно ничего не грозило. Еще примерно с десяток белых тушек, красными глазами напоминающие вампиров-альбиносов, в ожидании своей участи носились по небольшому пластиковому контейнеру, зарываясь в опилки, топчась по спинам и головам друг друга. Не могу сказать точно, обычная ли это мышиная суетливость, или все же каким-то животным чутьем несостоявшиеся питомцы чувствовали приближение скорой кончины. Сегодня утром, отправив Леську в школу, я, опасливо завернув злополучный аквариум в старое покрывало, решил во что бы то ни стало выяснить, что же это за фирма поставляет такие изделия. Искать тот самый зоомагазин пришлось по памяти. Бумажка с адресом давным-давно затерялась где-то в недрах мусорного ведра. Честно говоря, я был готов к тому, что по прибытию на место не застану там искомого, а все местные, будь я обращусь к ним с расспросами, станут в один голос утверждать, что никакого зоомагазина здесь никогда не было. Ну, я имею в виду, ведь именно так все это происходит, да? Незадачливый герой получает в руки могучий старинный артефакт, купив его в лавке древности, внезапно возникший ниоткуда в темном тупичке. После чего, выполнив свою миссию, магазинчик бесследно исчезает, оставив героя самостоятельно разбираться с последствиями необдуманного приобретения. Однако моя лавка древностей оказалась на месте. Более того, со времен моего последнего и единственного визита магазин обзавелся большой красивой вывеской с изображением собак, кошек, попугаев и даже одной черепахи. Все животные излучали невероятное счастье, и даже сморщенная морда рептилии светилась чистейшим позитивом, насколько это вообще было возможно при таких внешних данных. На месте оказалась и моя случайная знакомая, жизнерадостная хипушка, любительница пушистиков. Девушка не узнала меня и потому действовала по старой схеме. Я даже пережил острый приступ дежавю, когда вновь услышал:
1: «У вас есть дети? У ребенка должен быть домашний питомец».
0: Эти два факта – естественное поведение девочки-продавца и полная реальность самого магазина – вогнали меня в ступор. Оказалось, что к такому повороту событий я готов не был. Нет, ну подумайте сами. Подходит к вам заросший, всклокоченный мужик и говорит: «Ваш аквариум пытался меня убить, оформите возврат, пожалуйста». Бред! Так и получилось, что из магазина я в очередной раз вышел с покупкой. «Для дочки», – сказал я. Но по заговорщическому подмигиванию продавщицы я понял, что она ни на секунду не поверила в эту версию и, скорее всего, тоже считает меня владельцем крупной змеюки. Действительно, мало какой отец вдруг решит подарить своей крохе сразу полтора десятка белых мышей. А сейчас я с маниакальным упорством по очереди засовывал мышей в сферу. И мыши горели, как спички. Или... Я мысленно поставил себе плюс за более удачное сравнение. Разряжались. Да, именно разряжались, как дешевые щелочные батарейки по 5 рублей штука. Таких в избытке можно найти на любом рынке. Никогда не понимал, что заставляет людей экономить столь странным образом. Дешевые пальчиковые батарейки хороши разве что для телепульта. При минимальном расходе они даже могут прослужить довольно долго. Но засуньте их в плееры уже через 15... Стоп. Вот оно. Понимание происходящего оказалось похожим на детскую головоломку «Найди индейца». Помните эти путанные переплетенные линии то ли тропических джунглей, то ли сибирской тайги, в которых нужно было отыскать зловредных краснокожих? Нужно было всего лишь по-особому взглянуть на рисунок, и искомые дикари с перьями в волосах тут же становились как на ладони. «Просто отсеки все лишнее, сосредоточься на главном». Именно это и случилось, когда я нашел нужное сравнение. К чертовой матери отсек лишнее. С первого раза очень непросто не обращать внимания на аквариум, высасывающий энергию у живых существ. Но стоит только отбросить всю эту мистику и чертовщину, как появляются индейцы. Сдуру бросившись искать таинственную лавку, я поступил не очень умно. Нет, правда, какой мне толк с поисков истоков? Гораздо важнее, что обладание сферой дает мне здесь и сейчас. Беспокойное соседство опасностью своей, могущее соперничать с неразорвавшейся миной, да, безусловно. Но в первую очередь здоровую и смеющуюся Олеську. И заодно лишь это я готов жить на минном поле. После случившегося не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, не в хомяках и мышках кроется причина ее здоровья. Аквариум — большой аккумулятор, капкан, собирающий жизненную силу попавших в него существ. Как, почему, зачем это все линии запутанных джунглей? Равно как и то, откуда он взялся, как попал ко мне и почему он закачивает собранную энергию в леську. А вот понимание того, по какому принципу строится его работа, это уже индейцы. Леся — организм гораздо более сложный и большой, чем хомячок. Другими словами, она не пульт от телевизора и даже не плеер. Моя наивная попытка подзарядить аквариум мышами так же смешна, как холодильник или стиральная машина, работающая от пальчиковых щелочных батареек с рынка. Что это понимание мне давало, я пока еще не слишком понимал. Требовалось время, чтобы как-то упорядочить бег мыслей, сосредоточиться. Бережно держа очередную красноглазую мышь за хвост, я осторожно опустил ее на дно аквариума. Также аккуратно, точно обезвреживающий мину-сапер, я удалил оттуда ее дохлую предшественницу. Назовите меня живодером, но куда мне еще деть полтора десятка белых мышей? К тому же наблюдение за бренностью жизни помогает сосредоточиться, как ничто другое. Идея пришла в считанные секунды и столь же быстро оформилась в план. После уроков у Леси еще факультатив по риторике и танцы. На танцы, кстати, она записалась как раз в самом начале эпопеи с хомяками. Это значит, что в запасе у меня есть целых 2,5 часа чертова прорва времени. Я успею? Конечно же, успею. И при этом еще и вовремя заберу Леську из танцевальной секции. Оставалось только решиться. И я решился.

0: Мне нравится водить машину. Считается, что лошади очень хорошо снимают стресс. Всего одна конная прогулка дарит городскому человеку столько положительных эмоций, сколько он не всегда получает за целый год. Люди, знающие, говорят, дескать, это от общения с живым существом более сильным и выносливым, нежели человек, но при этом кротким и послушным. Не знаю, как там насчет самоутверждения над братьями нашими меньшими, а мне схожие эмоции дарила едва ли не каждая автомобильная поездка. Может, все дело в том, что водить я начал чуть больше 2 лет назад, когда понял, что невозможно дальше таскать ребенка по врачам на общественном транспорте. Но мне действительно нравилось, что я, обычный мужчина, с легкостью управляю своим 4-колесным монстром одним лишь поворотом руля или нажатием педали. Да, мне определенно нравится водить машину, но не сегодня. Очень сложно получать удовольствие, когда голова забита черт его знает чем. Во-первых, я заметил, что Олеська вновь стала хуже выглядеть. Всю жизнерадостность последних недель, к которой я только-только начал привыкать, точно корова языком слезала. Ей на смену явилась более привычная, но куда как менее приятная меланхолия. Дочь стала хуже выглядеть, а преподаватель танцев отметила, что Леся сегодня была очень вялой. Все возвращалось на круги своя, и мне это было как ножом по сердцу. Во-вторых, я все еще не мог отойти от последствий своего решения. Знаете, как говорят, одно дело решить и совсем другое сделать. Это действительно так. Ну и в-третьих, мне постоянно приходилось разрываться между дорогой и разговором с дочерью. В тот вечер ни один из нас не заводил разговор о сфере. Мы с Олеськой поглощали бабушкину стряпню, примило беседу с Зинаидой Сергеевной о погоде и ценах на хлеб. Полглаза наблюдали за скачущим в телеэкране ведущим какого-то сверхпопулярного шоу. В общем, вели себя на редкость обыденно и естественно. Даже когда теща ушла домой, а я зашел пожелать Олесе сладких снов, даже тогда, в присутствии объекта нашего внимания, в котором все еще валялся окоченевший хомяк, мы ни словом не обмолвились о произошедшем. Вероятно, я мог бы молчать и дальше, ожидая, когда Олеся сама расскажет мне все, что знает, а я был уверен, что знает она лишь немногим больше моего. Однако, после того, что я сделал в тот короткий промежуток между принятием решения и выездом из дома, молчать было выше моих сил. «Лисичка, ты ничего мне не хочешь рассказать?» — аккуратно перестраиваясь в крайний правый ряд, спросил я. Сидящая на заднем сиденье, крест-накрест перечеркнутая ремнями безопасности, Олеська отрицательно мотнула головой, даже не потрудившись удостовериться, что я разглядел жест. Происходящее за окном занимало ее гораздо больше. Видя, как с каждой секундой Леся все больше становится похожей на себя прежнюю, душа моя сжималась коллапсирующей звездой. Сейчас дочь меньше всего напоминала лисичку. Гораздо больше ей бы подошло сравнение с цветком, погибающим без солнца. Вялым, бледным растением, обреченным на суррогат жизни. «Олеся, это не шутки. Я хочу понять, что происходит». Говорить с дочерью строгим голосом было сложно, да и не получилось у меня. За 11 лет не выработал соответствующих интонаций, так откуда же им теперь взяться? Но я хотя бы попытался. Впрочем, не тот этот тон. Сейчас, по крайней мере, точно не тот. Спокойнее надо, Вадим Андреевич. Педагогичнее.
1: «Лисичка, помоги мне», —
0: как можно мягче попросил я.
1: «Подскажи, что с нами произошло? Мне без тебя не разобраться».
0: Вообще-то я думал, что на данный момент знаю все, что можно было узнать. Всего лишь хотел уточнить, прав ли я в своих догадках. Леся контактировала со сферой гораздо дольше меня, к тому же испытывала на себе ее положительное влияние. Она могла знать нечто, до чего не доехать на одних умозаключениях. А Леся вполне ожидаемо со вздохом отвернулась от окна. Голосом тусклым и безжизненным говорила она со мной, а я слушал и холодел, цепляясь пальцами за изгибы руля. Все оказалось не совсем таким, как виделось изначально. Или даже совсем не.
2: «Сфера пыталась тебя выкачать. Ты вынул из нее использованную батарейку и вставил новую в себя. Надо было на нее табличку наклеить, не влезая, убьет. Но я же не думала, что ты туда полезешь. Мне казалось, что вопрос о личных вещах мы уже давно решили.
1: Так. В определениях мы оказались почти стопроцентно схожи. Но Леся так уверенно об этом говорит, что... Ты знаешь, как эта штука работает?
2: Догадываюсь.
1: Покачала головой Олеся, и свитые пружинками кудряшки мотнулись из стороны в сторону.
2: Она как аккумулятор, только он накапливает не электрическую, а жизненную энергию. А все живое для нее источники питания. Как-то так.
1: Но почему тогда...
2: Почему меня лечит, а всех калечит?
1: Угадала вопрос Леся.
2: Не знаю. Мне кажется, это потому, что с меня и взять-то нечего.
1: Она грустно улыбнулась, а я едва не взвыл от отчаяния. Ничего, лисичка, ничего, мы приедем домой, и там тебя будет ждать сюрприз.
2: Знаешь?
1: Дочка задумчиво провела пальцем по стеклу, издав неприятный скрип.
2: Я даже сначала думала, что ты волшебник, как в книжках или мультиках.
1: Вот дела. Моя дочь-подросток, которая лет с пяти перестала верить в Деда Мороза, считает меня волшебником. Прости, лисичка, я не волшебник, и даже не только учусь. Я просто глупый папка, который лезет куда не следует.
2: Она ведь для этого создана, лечить. Нет, не то. Продлять жизнь, так вернее.
1: Кем? Кем создана?
2: Вот этого не знаю. Я вообще не так уж много знаю, если честно. Когда сфера меня подпитывает, она, как бы это сказать, раскрывается, понимаешь? Не сильно, как ракушка. Так она дает информацию о себе. Что-то вроде инструкции к микроволновке или пылесосу.
1: Очередной перекресток весело подмигнул зеленым и тут же подозрительно вытаращился на нас багровым бычьим глазом. Воспользовавшись паузой в движении, я повернулся к дочери. И что же написано в этой инструкции?
2: Я тебе уже почти все сказала. Сфера работает как аккумулятор. Выкачивает жизненную энергию из одних существ и передает другим, более слабым. Мне кажется, что тот, кто ее сделал, был или очень больным, или очень старым.
1: Собственно, я так и думал. Скажи мне, я правильно понял, мы можем запихивать в аквариум различную живность, и благодаря этому ты будешь оставаться здоровой, так? И чем больше животное, тем дольше эффект, верно? Я был настолько уверен в своей правоте, что не сразу понял Леськин ответ.
2: Не совсем.
1: То есть? Вот тут мои пальцы впервые похолодели.
2: Второе верно. Чем больше животное, тем больше энергии. А вот первое... Тут все сложно. Чтобы сфера срабатывала как нужно, я должна...
1: Она замялась, подыскивая нужные слова.
2: Мне нужно хоть что-то испытывать к этому существу. На любви, вот как она работает.
1: Глухо сказала Олеся наконец.
2: Рокки мне очень нравился. И Маус тоже. Это я сейчас понимаю, что ты их менял. А тогда очень удивлялась, что он такой стойкий. Я с ним разговаривала, говорила ему, какой он молодец, как он меня лечит. А это, оказывается, даже не он был.
1: Сидя в удобном водительском кресле, упираясь подошвами туфель в педали управления, я в то же время ощущал, как земля уходит у меня из-под ног. Странное и противоречивое чувство. Но, Леся, радость моя, я же видел, как вчера... Ты же знал, что это не твой хомяк, но ведь сработало, да? Его энергия...
2: Это не его, а твоя энергия!
1: Со слезами в голосе выкрикнула Леся.
2: Твоя, понимаешь?
1: Такой гаммы чувств, какая промелькнула на ее лице, мне не доводилось видеть никогда в жизни. Злость, обида, растерянность, испуг и самое невероятное желание защитить меня, глупого папку. Видимо, что-то в этот момент отразилось и на моем лице, потому что Леся обличающим тоном прокурора спросила.
2: «Ты что, кого-то туда запихал, да?»
1: Не в силах даже соврать, я просто кивнул.
2: «Кого ты туда засунул?» «Попугайчика? Кошку? Собачку какую-нибудь мелкую? Кого?»
1: Не дождавшись ответа, Леся успокоилась так же внезапно, как взорвалась.
2: «Не делай так больше!»
1: — еле слышно попросила она.
2: «Толку чуть, а животных жалко. Не делай. Не надо».
0: Боль в ее уставших глазах, яркая и неподдельная, на секунду выбила меня из колеи. Я пришел в себя от раздраженного гудка, раздававшегося из стоящей за нами Мазды. Поспешно тронув автомобиль с места, я миновал перекресток и только тогда ответил: «Хорошо, лисичка, не буду». На улице пошел мелкий моросящий дождик. И хотя видимость была практически идеальной, я все же максимально придвинулся к окну, едва не улегшись на руль грудью. Еще не хватало, чтобы в зеркале заднего вида Леська увидела, как ее отец плачет. Со всеми этими поисками индейцев мне даже не пришло в голову, что для детей всякая жизнь свята. Для меня домашние питомцы были расходным материалом, меховыми источниками энергии, а для Леськи... Они были крохотными бессловесными друзьями, за чей счет она жила. Кем же должен чувствовать себя мой ребенок? Каким чудовищем она себя считает? Мне очень хотелось схватить ее прямо сейчас, прижать к груди и крепко стиснуть, чтобы она поняла на тактильном уровне, прочувствовала, что все будет хорошо. Но в плотном потоке спешащих домой автовладельцев я не мог бросить руль. Поздним вечером, почистив зубы и надев ночнушку, лежа в своей кровати до подбородка натянув одеяло, Олеся спросила меня:
2: «Пап, а куда ты ее дел?»
0: «Кого?» Сфера была на месте, и я не сразу понял, о чем меня спрашивают.
2: «Ну, собачку. Это ведь собачка была, да?»
0: Взяв ее худенькое личико в ладони, я большими пальцами вытер влагу, собравшуюся в уголках доверчивых детских глаз, после чего мягко поцеловал дочь в щеку и уверенно соврал. Это была крыса. Злобная, облезлая подвальная крыса. Я ее уже выбросил. Не бери в голову, о ней никто не будет плакать. В кухне я достал из шкафчика давно невынимаемую початую бутылку Немирова и за каких-то 10 минут прикончил ее без закуски прямо из горла. Убитая крыса не давала мне покоя.

Говорят, спонтанные идеи самые верные и правильные. Какой бы безумной и нереальной ни казалась первая мысль, стоит довериться ей. Мы еще колеблемся, а наше подсознание уже все просчитало и приняло самое грамотное решение. Не исключаю, что так оно и есть. Все ж таки люди делают такие выводы не... на пустом месте. Однако мое решение, спонтанное, безумное, совершенное на полном доверии подсознанию, оказалось в корне неверным. Черт его знает, быть может, обрадованный обнаружением первого индейца, я подзабыл, что краснокожих должна быть целая банда. Стоило учесть уйму фактов, прежде чем, сломя голову, кидаться в безрассудную авантюру. Но понял я это только после разговора с Олеськой. Животных действительно жалко. Они же ни в чем не виноваты. Крыса тоже была ни в чем не виновата. Вероятно, следовало все же подумать дважды. Найти кого-то более подходящего, какого-нибудь маргинала, бомжа или спившегося уголовника. Но получилось так, как получилось. В конце концов, Резида немногим лучше. Я хотел сказать, была немногим лучше. Резида, тощая грязная алкоголичка, жила прямо под нашей квартирой. Точного возраста этой вечно опухшей от пьянства и побоев сожителей тетки не знал никто. С равным успехом ей могло быть и 30, и 50. Алкоголь бережно хранил самую заветную женскую тайну. В редкие дни вынужденной трезвости Резида иногда общалась с соседями на человеческом языке. Так я узнал, что в прошлом она работала то ли учительницей, то ли библиотекарем. Чем соседка промышляла сейчас, оставалось лишь догадываться. Несмотря на статус безработной, деньги на выпивку у нее находились исправно. Жизнь рядом с такой особой, доложу вам, то еще удовольствие. Почему мой выбор пал именно на нее, объяснить затруднительно. Возможно, мною двигало желание одновременно проверить свою теорию, а заодно избавиться от нежелательной соседки. Возможно, никого более подходящего в ближайшей досягаемости не нашлось. Я просто не знал более никчемного человека, чем Резида, и был твердо уверен, что без нее мир вздохнет с облегчением. По крайней мере, мой мир. Проще простого. Спуститься на третий этаж и предложить опухшей спросонье соседке подзаработать. Наверное, сам по себе предлог был да нельзя глупым. Я, в общем-то, не был уверен, нуждаются ли аквариумы в полировке. Однако вкупе с краешком 500-рублевой купюры, которую я посулил Резиде, уловка сработала как нужно. Я даже не стал подниматься домой. Просто постоял в подъезде минут 5, искренне сожалея, что не курю. Время тянулось немилосердно. Потом толкнул вечно незапертую дверь и вошел внутрь. Резида обнаружилась на кухне. Стараясь не глядеть на тело, я осторожно вытряхнул ее ссохшуюся руку из аквариума, сунул его под мышку и поспешно ретировался домой. Просто идеальное преступление, блин. А вечером после разговора с Леськой я узнал, что это еще и никому нахрен не нужное преступление. Вот такие пироги. Резиду увезли глубокой ночью, когда Олеся уже крепко спала. Я лежал в своей комнате с благодарностью, ощущая, как начинает воздействовать на мозг ударная доза алкоголя. Голову слегка вертолетило, глаза слипались, но самое главное, водка сумела разбавить чувство вины, частично растворив его в себе. Слушая через стену, как бригада скорой помощи ужасается внешнему виду моей крысы, я почти ничего не ощущал. Почти.

0: Постепенно жизнь вернулась в обычное русло. Сфера еще какое-то время постояла в Олеськиной комнате, затем переехала на самый верх двухкамерного холодильника на кухне. Там в нее гарантированно никто не мог забраться. Изредка я запускал в нее какую-нибудь четвероногую живность. Очередной живой источник энергии для садящихся аккумуляторов моей дочери. Крохотная батарейка, которой едва ли хватит на пару дней или часов. И то только если она успеет к нему привязаться. А поскольку случалось это все реже и реже, в скорости я прекратил и эти эксперименты. Наверное, год или два спустя вся эта чертовщина забылась бы напрочь, как забываются все неприятные моменты наших жизней. Особенности психики, что вы хотите? Вот только память регулярно подпитывалась кошмарами, приходящими ко мне стабильно 5-6 раз в месяц. В них я раз за разом толкал незапертую дверь, входя в квартиру соседки, проходил на кухню, а уже там... Каждый раз Резеда появлялась по-разному. Сначала она высушенной мумией лежала посреди комнаты, медленно поднимаясь при моем появлении. Потом, когда я попривык и претерпелся, стала выпрыгивать из ниоткуда, точно маньяк в низкобюджетном триллере. Мертвая Резеда шла ко мне, вспарывая воздух неуверенными движениями скрюченных пальцев, бешено вращая глазами. Именно глаза были самой страшной деталью ее облика. Налитые кровью пополам с ненавистью, безумные, гиперподвижные, живые глаза на мертвом лице. Встретившись с ней взглядом, я всегда просыпался. Иногда с воплем, иногда просто в холодном поту, сотрясаемый жутким ознобом. Мертвая соседка стала моим персональным призраком. Но я готов был терпеть это, готов был не обращать внимания, если бы не Олеся. День ото дня дочери становилось все хуже. Лекарства, от которых и так было мало толку, перестали оказывать даже видимость помощи. Леська предельно отощала и пожелтела. Прогрессирующая худоба словно втягивала ее внутрь собственного тела, в некую точку, за которой не останется совершенно ничего. Я никогда не думал, что детское лицо может быть настолько костлявым. Натянувшаяся кожа плотно прижалась к каждой маломальски заметной косточке, к каждому хрящику, угрожая порваться при неловком движении. В провалившихся глазницах уже нельзя было различить цвет радужки. Глаза казались черными, искусно ограненными кусочками агата, вставленными в оправу из кожи и костей. Руки, и без того тощие, превратились в ссохшиеся птичьи лапки, такие же морщинистые и грубые. Я не слишком часто смотрел хроники Великой Отечественной, но сейчас мне казалось, что на фоне ужасающей Олеськи некоторые жертвы Освенцима выглядели сытыми и откормленными. Раньше я считал, что невозможность предотвратить смерть близкого человека – самое худшее. Теперь я понял, что худшее – это знать, что панацея есть, но воспользоваться ею ты не можешь. У меня появилась скверная привычка. Вечерами, сидя на кухне, я медленно напивался, глядя на сферу. В шкафчике, где раньше подолгу могла стоять одна единственная бутылка водки, появился солидный запас крепких напитков, который пополнялся столь же регулярно, сколь исчезал. Я старался держать себя в рамках, но получалось не всегда, и пару раз из кухни в спальню меня уводила проснувшаяся Олеська, растрепанная, босоногая, в длиннополой ночнушке, похожая на привидение. Привидение куда более жуткое, чем являющаяся мне во снах покойница Резеда. Вы не поверите, но это был первый раз, когда у меня действительно опустились руки». Появилось осознание, насколько смешны и бессмысленны были все мои ранние попытки противодействовать медленной Леськиной смерти. Я перестал искать новые чудодейственные средства. У меня было одно, самое чудодейственное, к чему мне шарлатанские таблетки и примочки. Я забросил поиски и проверку новых целителей, знахарей и врачевателей. Для чего, если сейчас у меня на руках было нечто, способное совершить настоящее чудо? Неважно, каким законам подчинялась эта штука, магическим, мистическим или алхимическим, пускай она шла вразрез со всей официальной наукой, главное, что она работала, по-настоящему работала, понимаете? И невозможность использовать этот артефакт сводила меня с ума. Поэтому, когда бабушка Зина предложила свозить Олеську на недельку на море, я с радостью ухватился за возможность немного передохнуть и разобраться в себе. На время отсутствия дочери Лиза переехала ко мне. Оказывается, мое планомерное саморазрушение не осталось незамеченным и для нее. Лишь позже, когда теща, обняв меня на прощание, быстро шепнула:
1: «Давай, Вадим, приводи себя в порядок и с выпивкой завязывай, понял?»
0: Лишь тогда мне стало ясно, что все это от внезапной поездки Зинаиды Сергеевны в Сочи до спонтанного переезда Лизы ко мне, все это частички плана по вытаскиванию меня из кризиса. И я мысленно поблагодарил Бога за то, что меня окружают такие мудрые женщины. Но это было позже. А пока мы сидели в прихожей на дорожку. Без этого ритуала Зинаида Сергеевна, по-моему, не выдвигалась даже в магазин за хлебом. «Ну, с Богом!» – тяжело поднявшись, скомандовала теща. Я помог дочери накинуть на плечи компактный рюкзачок с принтом ранеток и отошел в сторону, давая возможность им с Лизой попрощаться. Упершись ладонями в коленки, Лиза наклонилась вперед, заглядывая в Олеськины запавшие глаза.
2: «Люблю тебя, лисенок!»
0: Она мягко ткнулась своим носом в Леськин. Эскимосский поцелуй.
2: «Не волнуйся за папу, я за ним присмотрю, окей?»
0: Молча кивнув, Олеся обвела ее шею ручонками и звонко чмокнула Лизу в щеку.
2: «Я тоже тебя люблю».
0: От этих слов у меня в голове словно что-то взорвалось. Озарение по силе своей, не идущее ни в какое сравнение с индейцами, ярчайшей вспышкой осветило весь мой мозг, каждый самый укромный его уголок. Теперь все действительно стало понятным. До жути, до ужаса простым. Вот только слово «ужас» здесь отнюдь не метафора. Осознание истинного предназначения сферы нагнало на меня какой-то животный страх, заставив оцепенеть. Мне едва хватило силы воли, чтобы попрощаться с тещей, услышать прощальное напутствие и ответить на объятие дочери.
1: «Пока, конфетка».
0: Я чмокнул Леську в макушку. «Слушайся, бабушку Зину». Остаток дня я ходил, придавленный открывшейся мне истиной. Лиза оставалась у меня нечасто, раз или два в месяц, на пару дней максимум. Чаще на ночь и до обеда. Так что нашим совместным временем я дорожил особо. Это были мои настоящие выходные. Редкие часы, когда все проблемы отваливались, как засохшая грязь. Когда можно было подумать о себе и о ком-то еще, кроме Леськи. О еще одном человеке, которого я любил. Не знаю, как минимум был очень привязан.
2: «Люблю тебя, лисенок. Я тебя тоже люблю».
0: Лиза тоже по-особому относилась к таким дням, готовилась, красилась, надевала какое-то умопомрачительное белье. Не то чтобы мы все это время не вылезали из кровати, уже не подростки как-никак. Мы могли целый день заниматься какой-нибудь ерундой. Валяться на кровати, щелкая пультом в поисках интересного фильма, болтать обо всем и ни о чем, принимать вместе душ или делать массаж друг другу. Но секс в эти дни всегда был особенно нежный и чувственный. И сейчас Лиза недоумевала, отчего я хожу как в воду опущенный. А мне хотелось напиться. К счастью, коньяка в заветном шкафчике осталась на самом донышке. Пришлось вынужденно ограничиться половинкой рюмки за ужином. Ни о чем не спрашивая, Лиза все же внимательно наблюдала за мной остаток вечера. Природное женское чутье подсказывало ей, с любимым мужчиной творится что-то неладное, а природный женский такт советовал подождать еще немного, пока мужчина сам решит рассказать о своих проблемах. Лишь к ночи, постелив свежее, благоухающее ромашковым отбеливателем белье, она не утерпела и осторожно поинтересовалась.
2: «Вадик, у тебя все хорошо? Ты весь день где-то не со мной».
0: Я зажмурился, сжав пальцами переносицу возле самых глазниц. Оказывается, я даже не представлял, насколько устал за последнее время. «Прости, радость моя.
1: А что мне еще оставалось ответить?»
0: «На работе завал, все никак из головы не выкину».
2: «Как только у нее это получается!»
0: Не успел я моргнуть, как оказался на кровати, утопая в мягком ромашковом затылком, ощущая упругость Лизиного бедра, щекой шелк кружевной комбинации. Нежные пальцы перебирали мои волосы, массировали кожу головы, скребли затылок ноготками. Все, как мне нравится.
2: «Трудяга ты мой»,
0: — шептала она.
2: «Ты себя загонишь, Ватька. А загнанных лошадей что?»
0: «Пристреливают, не правда ли?» — закончил я.
2: «Вот, сам сознаешь. Ты хотя бы на сегодня выброси все это из головы, ладно? Побудь со мной. Побудь моим».
0: Когда ее рука успела забраться ко мне под рубашку? Те же самые пальцы, что секунду назад игрались с моими волосами, теперь гладили мою грудь, игриво царапая кожу. Чувствуя, что еще немного и моя решимость растает, я перехватил ее запястье. «Так нельзя. С моей стороны это будет слишком уж цинично. Лиз, давай не сегодня. Как-то я без настроения совсем. Только не обижайся, хорошо?» Я перевернулся, сел на кровати и поцеловал девушку в открытую ладошку, в уголок губ и в висок.
2: «Ложись без меня, ладно?» «А ты?»
0: Кажется, Лиза все же обиделась. «А я на кухне посижу, посмотрю чего-нибудь». Недоуменно пожав плечами, дескать, «ну как знаешь», Лиза нырнула под одеяло. Тут же привычно практически все его намотало на себя, так что снаружи осталась только белокурая головка. Перед тем, как уйти на кухню, я наклонился, чтобы поцеловать Лизу в губы, но она ловко увернулась, подставив мне щеку. Все-таки обиделась. Поскольку спиртное отсутствовало, пришлось глушить чай. Вливая в себя кружку за кружкой, я порой даже не замечал вкуса, иногда забывая положить лимон, иногда сахар. Один раз даже забыл налить заварки и выпил почти кружку пустого кипятку. Странно, но в туалет не хотелось вовсе. Точно внутри меня образовалась бездонная черная дыра, поглощающая все.

0: безысходности. На экране Брюс Уиллис бодро распечатывал физиономии плохим парням, переворачивались машины, взрывались вертолеты, рушились здания. Яркими бессмысленными вставками врывались в фильм рекламные блоки, похожие на экзотических птиц, попавших на Северный полюс. Мне нужно было чем-то занять глаза, чтобы они не возвращались ежесекундно к стоящей на холодильнике сфере. Только разум ничем не получалось занять. Для манипуляции с чайником хватало мышечной памяти, а сюжет фильма проходил мимо. В голове крутилось собственное кино. Этакий мистический триллер с элементами фэнтези. Иногда главным героем был седой старец, иногда молодой инвалид или ребенок-калека. Не знаю, почему воображение нарисовало того, кто придумал сферу именно мужчиной, но Леся была права, он определенно был или старым, или больным. Словно наяву я видел его отчаяние, его боль и обиду на несправедливую вселенную, заставляющую его умирать в самом расцвете лет. Ведь по существу, давайте не будем кривляться, кто из нас, сколько бы лет ему ни было, скажет: «Да, пришло мое время, достаточно я пожил в этом мире», и добровольно уйдет вслед за тощей старухой, что вечно прячет лицо за капюшоном. В мыслях я прокручивал несуществующую кинопленку жизни создателя сферы, проживая вместе с ним его радость от создания артефакта, его боль от создания артефакта, его ужас от создания артефакта. Все как у меня. Впрочем, это единственный возможный сценарий, даже если считать, что я всего лишь проецировал собственные впечатления. Ты радуешься, что Бог, или, быть может, дьявол, или всемогущий Рок дал тебе еще один шанс. Дал реальную возможность отыграться у костлявой. Сдал отличную карту вместо мелочи, что попадается тебе в последнее время. В этот момент тебе еще не ясно, что обыграть смерть невозможно по одной простой причине. Игра всегда идет по ее правилам, и играете вы в то, во что захочет она. Ты чувствуешь себя до нельзя глупо, сидя с флеш-роялем на руках, когда перед тобой недоигранная партия в шахматы. Только тогда ты осознаешь, что эта высшая сила имеет довольно своеобразное чувство юмора, и за твой успех платить придется тем, кого ты любишь. И тогда ты испытываешь боль, обиду и смятение. Ты не понимаешь, почему после всех бед, выпавших на твою долю, судьба продолжает преподносить тебе такие сюрпризы. Когда спасение так близко, видит око, да зуб не имет. Нет, только не такой ценой, думаешь ты. И вот тогда...
1: Люблю тебя, лисенок. Я тебя тоже люблю.
0: Тогда ты понимаешь, что готов заплатить любую цену. Ты с готовностью платишь ее. Раскошеливаешься, как перебравший гуляка в кабаке, решивший внезапно угостить всех за свой счет, не думая о последствиях столь широкого жеста. Ты платишь, а утром, придя в себя, приходишь в ужас от содеянного. Чтобы снять сферу с холодильника, пришлось встать на цыпочки. Выпуклые стеклянные бока удобно легли в ладони, словно только того и ждали. Внутри уже давно не бывало ничего живого, кроме мелких насекомых. Шейные суставы скрипнули, когда я опасно приблизил лицо к горловине аквариума, чтобы выдуть оттуда скопившуюся пыль. Половицы тоже скрипели, когда я наступал на них, направляясь в спальню. Странно, никогда не скрипели, а тут прямо тревожная сигнализация. Еще не хватало, чтобы заскрипели дверные петли. Петли скрипнули протяжно, заунывно, как ржавые ворота древнего замка с привидениями. Все вокруг вдруг стало невероятно шумным и громким. Сердце грохотало барабаном, выстукивая ритм нервный, но ровный. Воздух покидал легкие со звуком работающей вытяжки. Даже взмах ресниц поднимал такой шум, что слышно было, вероятно, на другом краю земли. Однако Лиза продолжала спать. Безмятежное, но при этом какое-то очень сосредоточенное лицо. Губы приоткрытые ровно настолько, чтобы виднелись ровные белоснежные зубки. Кокон из одеяла, сбившийся в ноги, да там и застрявший. Левая рука, заброшенная за голову, острым локотком прицелилась в окошко. Правая, присев на корточки

0: перед спящей Лизой, я некоторое время, стараясь не дышать слишком громко, смотрел, как размеренно вздымается ее грудь, спрятанная в чашечках кружевного бюстика. Не знаю, каким образом ее пальцы оказались в моей руке. Я поцеловал их все до одного, надолго прикладываясь губами к каждому суставу. А потом осторожно опустил ее кисть прямо в жадное горло сферы. Я ожидал, что Лиза выгнется дугой и забьется в конвульсиях, как та девочка из «Экзорциста». Но сфера в очередной раз не оправдала моих ожиданий. С безвольно повисших пальцев на дно аквариума полилось слабое сияние, почти как фосфорное свечение над свежей могилой, только голубоватое. Лиза продолжала лежать неподвижно, однако теперь это чувствовалось как-то особенно отчетливо. Это уже не была неподвижность спящего тела. Лиза была похожа на спящую принцессу из сказки.
1: «Гроб качается хрустальный», — прошептал я.
0: Выйдя из комнаты, я тихонько прикрыл дверь. По внезапно переставшим скрипеть половицам, ноги вернули меня в кухню к остывшему чаю, черствым баранкам и Брюсу Уиллису. Мне нужно было вновь чем-то занять глаза, руки и зубы, которые уже почти крошились, со скрипом стираясь друг от друга. Кажется, престарелый лысый супергерой вновь всех победил. Впрочем, разве могло быть иначе? Я хочу сказать, ведь для того кино и создано, верно? Чтобы показывать торжество добра над злом, прекрасного над уродливым, жизни над смертью. Ведь в реальном мире так получается далеко не всегда. Более того, в нашем мире это скорее исключение, чем правило. Сегодня у нас с Олесей получилось. Пусть даже она об этом не догадывается. Да и то, ведь мы одержали локальную победу, всего лишь отсрочили неизбежное. Сколько еще продержится наша маленькая армия при столь ограниченных поставках боеприпасов и продовольствия? А? У нас есть еще бабушка Зина и тетя Лида, сестра моей покойной супруги. И еще тот мальчик из Леськиного класса, который ей нравится. Илья, что ли? Ничего. Как-нибудь протянем первое время.
2: Люблю тебя, лисенок.
1: В конце концов, есть еще я, верно? И я тоже тебя люблю. Сильнее, чем кто бы то ни была.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

Сентябрь 1917 года. Серость. Этим словом, пожалуй, опишешь здесь все. И убогий приемный покой, и облупленные стены, и мой ветхий халат. Даже огонь в печурке какой-то тусклый. Больницы и года нет, а кажется, она уже наглухо вросла в здешний перегной, и все, что есть в ней, больные, и доктора, и оснастка, лишь ископаемые в вечном унылом некрополе тягостной нежизни. Тася пошла на почту за корреспонденцией, со мной только Журавский. Скучнейший тип. Два фурункула, простатит, четыре чирия, вот мой улов до обеда. Остальное все насморки и кашли, морбус, трактус, респиратьонис. Не мудрено. За окном так тускло и безотрадно, словно на дворе ноябрь. Дорога разбухла от

костей, словно полежавший в реке мертвец. Поля черные, вранье одного цвета с землей, точно родится прямо из нее. После обеда странный случай. Пришел Матвей Нежилец, крестьянин из села Лютожня. Здоровый детина. Плечи, руки, чистый гранит. Жаловался на озноб и головную боль. По симптомам бесспорная инфлюенса, но есть одна особенность. Чуть выше висков, симметрично по обе стороны головы, звездчатые покраснения, довольно крупные. Не сыпь и не дерматит. Походило бы на ожог, но покровы не воспалены. Заключаю пигмент и все же сомневаюсь. На всякий случай спрашиваю у мужика, не было ли каких внезапных сношений. Матвей говорит, что нет, божится. Можно ли ему верить? Не знаю. Однако что-то подсказывает, Венера здесь ни при чем. Прописываю Киклопу обычную процедуру, велю явиться через 3 дня на осмотр. Делюсь наблюдением с Журавским. Тот мямлит что-то про родимые пятна. Совершенный кретин. Вернулась с почты Тася. Ответа на мое прошение о переводе в Вязьму нет как нет. Зато 2 письма от сестры. В Киеве, да и в стране неспокойно. Что-то зреет. Но это там, где пространство, где огни и звуки, где жизнь. А здесь все время будет одинаково. И даже если разверзнется ад, и Антихрист выскочит наружу в огненной мощи своей, дойдя до наших мест, он непременно впадет в меланхолию, оступится и канет в какое-нибудь козье болото. Рассказал жене про красные звезды, но она пропустила мои слова мимо, как делает это всегда. Говорит, на почту доставили новую автоматическую кассу, будто бы даже из Британии. Глядеть на чудо сбежался народ. Выстроилась очередь, и кто-то кому-то бока намял. Сетует, что сапожник привез отменных подметок из Гдыни, и все у него справляют обувь, и она не захватила мои сапоги. Экая, однако, скука. Впрочем, сегодня у нас в гостях собирается общество. Нестор Иванович, сельский учитель, аптекарь Ибисов и помещик Смирягин. Ждем еще землемера Брумса, но он со своей треногой бродит в полях и чего гляди к вечеру не обернется. Когда-то здесь будет железная дорога и поезда. Право, смешно. Неожиданная приятность. Журавский притащил посылку от друга из Одессы. Набор скальпелей Золинген. Тевтоны, конечно, сволочи, но приборы делают как никто. Новенькие блестящие лезвия удобно лежат в руке, а все-таки есть от Журавского какая-то польза. На радостях пригласил его отужинать, но он, к моему облегчению, отказался. Дела. Какие еще у него дела? Бес разберет.

паника. По спине холодный пот. Но, впрочем, все постепенно. Вечером собрались, как и говорено. Я выставил свой коронный штоф на земляничных листах. Смирягин привез немного коньяку и ароматный свиной окорок. Ибисов где-то раздобыл 4 бутылки лафиту. Какие пронырливые бестия. Сели в вист, конечно, без высоких ставок, откуда бы деньги. Нестор Иванович, тишайший, скромный человек, сначала увлеченно рассказывал про прекрасного качества иллюстрированный атлас мира, будто бы бельгийский, который ему на днях удалось выхлопотать в земстве. Потом как-то стушевался от общего внимания, опустил вихрастую голову и далее безмолвно кидал карты. Видно было, что он бледноват и что ему не здоровится. Мы же завели обычный разговор о погоде, о том, что было в газетах. Я, как всегда, пожалился на глупость и ограниченность мужиков. И тут Нестора Ивановича словно что-то ужалило. Он выпрямился, отложил карты, кажется, даже рубашками вниз, и стал он говорить, распаляясь и артикулируя, точно заправский оратор. О том, что ежели держать даже самых лучших людей в скотском состоянии, то они вскоре обрастут щетиной и захрюкают. О том, что Россия погрязла в запустении, а власти не думают с этим ничего сделать. Что людям и вовсе не нужна никакая власть, и они могут прекрасно обойтись так. Тут Смирягин, кроме иного еще и член уездного собрания, преодолел удивление и спросил, потешно грассируя от беспокойства: «Полно, батюшка, да вы никак анархистом наладились?» На это Нестор Иванович отвечал, что лучше быть анархистом, чем заплесневелым щенком, который меряет свою будущность по гороскопам. Тут он намеренно задел помещика за живое, ибо тот в самом деле увлекался астрологией. Смирягин, человек крупный и сильный, побагровел и начал подниматься из-за стола. Дело могло бы кончиться плохо, если бы мы с Ибисовым не вмешались и не остудили страсти. Я чуть ли не волоком вытащил Нестора Ивановича в соседнюю комнату. Благо, мужчина он был субтильный и особого сопротивления не оказал. «Нестор Иванович, что с вами?» — вскричал я, как только захлопнул дверь. «Анархия, оскорбление! Это не вы! Скажите, что не вы!» Он и сам, как видно, почувствовал, что хватил лишку. Забормотал что-то про головную боль, озноб и хроническую усталость. Я уже хотел было закончить дело какой-нибудь шуткой и вернуть Нестора Ивановича обществу, но тут заметил такое, что волосы встали дыбом на загривке. Так, наверное, чувствовал себя мой хвостатый предок, завидев в густоте листвы огненный взгляд ягуара. На бледном жильчатом виске сельского учителя пульсировала красная звезда. Я обошел стул, на котором сидел Нестор Иванович, и убедился, что аналогичное образование имеется и на другом виске. Как ни странно, но очевидность диагноза меня успокоила. Я тотчас развил бурную деятельность, действуя скорее уже как врач, нежели хозяин. Через 10 минут Нестор Иванович был умыт, напоен чаем с валерьянкой и отправлен на коляске домой. Все это время он совершенно не упрямился и даже покорно попросил прощения у помещика. Смирягин его тут же простил. Гостям я объяснил, что Нестору Ивановичу не здоровится, и все быстро улеглось.

0: Едва сели за карты, как в коридоре послышались тяжелые шаги, и я было испугался, что это учитель вернулся завершить свой спич. Но тут же понял, маленький Нестор Иванович не может производить такой шум. Через мгновение в залу вошел Брумс, огромный и совершенно квадратный в своей черной форменной шинели. Заскорузлый башлык топорщился над его плечами, точно сложенные вороньи крылья. Сапоги и полушинели были в засохшей жирной грязи. Огонь свечей отражался в золоченых пуговицах с масонскими знаками и круглых стеклах очков. В руках Брумс сжимал походящую на турнирное копье полосатую землемерскую вешку.
1: «А вот и Гарольд Карлович! Что это вы, душа моя, не раздевшись в залу?» — обратился я к землемеру.
2: «Не мог, знаете, терпеть. Хотел поделиться», — прохрипел Брумс. «Вот, извольте, certain of my mispoliteness».
0: Он расстегнул свою чудовищную шинель и выставил на стол каменную фигурку.
2: «Там у коровьего ручья берег подмыл, так я смотрю, торчит. Потянул за край, и вот вам, пожалуйста».
0: Перед нами был грубый идол на манер монгольских баб. Гендерные признаки отсутствовали. Едва намечены были руки и ноги. Большая голова не содержала решительно никаких черт, за исключением округлой дыры на месте рта и носа. Отверстие было не сквозное, и оттого казалось, что пасть идола бездонна. Вырезанная из светлого камня фигурка была изляпана жирной красноватой грязью. Мне тут же вспомнился полевой госпиталь и тазы с отнятыми конечностями. Словно наяву в нос ударил тошнотворный запах корпии.
3: «Батюшки мои! Да знаете ли, это ведь поплак!»
0: Ибисов в волнении склонил над находкой свою козлиную бородку.
3: «Кто-кто?» — удивились мы со Смирнягиным.
4: «А это, господа, призанятная штука! В древности края наши населяли племена сачуев. Отсюда, кстати, и название уездного города Сычевка. Богов у сачуев было великое множество, но поплак стоял особняком. К нему обращались, если что-то в жизни вдруг затягивалось. Вот, скажем, девица ходит пустая, ей давно пора тяжелеть, или ссора между родами долго не кончается, или вот, к примеру, не урожай год от году. Тогда брали, стал быть, этот артефакт и приносили жертву».
2: «Кровавую, разумеется», — пробасил Смирягин. «Ох уж эти язычники!»
4: «Отчасти вы правы, Федор Афанасьевич», — закивал аптекарь. «Кровь для поплака лилась всегда. Однако в ритуале потребен был еще элемент, как говорится, новум и нитиум. Лучше всего была какая-нибудь свежая черта. Только что связанный лапоть, талика хлеба едва из печи, но более всего ценились вещи пришлых людей, чужаков. Чужое стало быть новое. Штуки эти, извольте видеть, как искры в пистолете. Вещи вроде никчемные, но без нее порох не поджечь».
2: «А что осталось с этими сычами?» — усмехнулся Смирягин.
4: «В начале 14 века в этих краях случился мор, а затем оставшихся вырезали татары Мамая».
2: «Ай да, аптекарь! Целая лекция!» — восхитился Брумс. «Откуда такая осведомленность?»
4: «Здесь ровным счетом никакой истории», — улыбнулся скромный Ибисов. «Когда я учился в Петербурге, у нас был клуб антропологии. Готовили, знаете, доклады, даже на раскопки в Крым ездили к милейшему Костюшке Валюжиничу. Вот и про сачуев этих мне довелось материалец готовить. Да что там попусту ворошить? Давайте-ка мы его лучше от грязи отчистим».
0: Я попросил Тасю подготовить воды, но Ибисов сам вызвался обработать башка. Как-то очень трогательно притиснул фигурку к груди и потащил во флигель.
2: «Странный человек», — Смирягин покачал большой головой. «Образование столичное, а мается в нашей глухомане. Ну вот хоть вы скажите, друг мой, на кой ляд здесь аптека? Да еще какая! Вязьме такой нет!»
0: Я отвечал, что аптека-то как раз очень кстати, не нужно ждать лекарств из города, однако признал, что и в самом деле чудно. Нужно сказать, что я об этом как-то никогда не задумывался. Есть аптека и есть... Но в словах Смирягина была логика. Землемер Брумс в нашей дедукции участия не принимал. Сидел оцепенело за столом и смотрел на свечу. Как видно, устал шататься бездорожьем.
1: Даже без шинели он походил на тролля из норвежских легенд, книгу о которых мне как-то в другой жизни подарила Варя. Я хотел было спросить Брумса, не желает ли он, чтобы ему уже постелили, как вдруг в гостиную ворвался извозчик Селиван.
3: «Беда, барин! Уж простите, что без спросу! Беда!»
1: Извозчик был явно напуган.
3: «Нестор Иванович, это... Ох, святые угодники!»
2: «Что еще за ох?»
1: Смирягин, суровый и тяжелый, встал из-за стола.
2: «Что стряслось, солдат? Доложись!»
1: Опыт службы немедленно помог, и Селиван заговорил членраздельно, поминутно отирая потный лоб рукавом.
3: «Едем мы, стал быть, Нестор Иванович спит. Умителец, стал быть, проснулись, сходили по нужде, а как к лютожне подъехали, видим шум, огни, крики. Нестор Иванович, стал быть, говорит, правь туда. Мне что, велят, значит, едем. Свернули с тракта, подъехали к селу, а там мужики перепились и посад жгут».
2: «Что значит жгут?» — нахмурился Смирягин. «Ты что несешь, скотина?»
3: «А вот так жгут, натурально. Нам кричат, оно больше не нужно. Мы, мол, в город пойдем, на завод работать».
2: «Так», — мрачно протянул помещик, — «значит, бунт. А что ж, Нестор Иванович?»
3: «А они, учитель наш, стал быть, вдруг сделались очень прытки. Как на землю сиганет, да как завопит. Народ мой, внемли!» И шась в самую толпу. «Ну, думаю, пропал батюшка Нестор Иванович, и скорее к вам поехал. Что делать-то, барин? Мне ж ты исправников звать».
2: «Да какие исправники среди ночи? Самим нужно ехать!»
1: Смирягин заметался по комнате.
3: «Надо бы слуг с собой взять, да ко мне далеко не поспеем. Доктор, вы ведь из дворян?»
1: Я отвечал, что из колокольных, но помещик только рукой махнул, мол, все едино.
3: «Гарольд Карлович, вы?»
1: Мы с Брумсом переглянулись и молча поднялись. «Ах, если бы выпитое не ударило нам в голову, все могло сложиться иначе». Но в тот момент нас охватило какое-то лихое единодушие, как у бравых мушкетеров из романов Дюма. В прихожей испуганная Тася схватила меня за рукав и просила напрасно не рисковать. Хотели звать Ибисова, но потом раздумали и решили оставить старика на хозяйстве. Ехали на двух колясках. Мы с Брумсом на Селиване, а Смирягин в своей. Я прихватил с собой трофейный австрийский револьвер. У землемера тоже было что-то огнестрельное. Помещик сказал, что всегда возит с собой ружье и кинжал. Вот так, вооруженные, точно башибузуки, ворвались мы в злополучную лютожню. В селе и правда бушевал пожар. Непотребство, как видно, началось с окраинных домов, где жили бобыли и бедняки, а теперь смута переместилась к центру, где теснились подворья кулаков и белела колокольня церкви Архангела. Мы стали продвигаться к центру и вскоре увидели толпу. Что-то препятствовало их продвижению. Оказалось, мужики разделились на две фракции. Одни желали жечь, другие этому противостояли. Предводитель запальщиков выступил вперед, и я с удивлением узнал в нем Матвея Нежильца. Навстречу Киклопу вышел приземистый крепкий мужик по виду староста.
5: «Что ты творишь, Матвей?»
1: — начал он укоризненно, словно выговаривал ребенку.
5: «Зачем с огнем балуешь? Нечто водки тебе мало, так давай я еще налью».
6: «Не нужна мне твоя водка!»
1: — громыхнул Матвей.
6: «Неужто не видишь, что творится вокруг? Все менять надо, в города идти!»
5: «Опомнись, оглашенный! Какие города? Кто тебя там знает? Эти хотят идти, да? Фролда Фома?»
1: Староста презрительно глянул на толпящихся за спиной Матвея мужиков, сплюнул.
5: «Пущай катятся! Ничего здесь не нажили, может, хоть там ума наберутся. Но ты-то семейный, крепкий мужик. У тебя двор, скотина, дети. Куда собрался? Не, что ты цыган. Отец с матерью на тебя с неба глядят и плачут».
6: «Ты отцом мне не тычь», — пробасил Нежилец. «Он тебе все завещал, и дом, и конюшню».
5: «О, вон у тебя чего», — протянул староста.
6: «Да на, забирай половину, нет, все бери». «Не надо мне, пусть все общее будет. «Общее?»
1: — сощурился староста.
7: «Это с кем же? С этими безалабами?»
6: «А хоть бы и с ними!»
7: «Да ты никак рехнулся!» «Все, Матвей, я тебя предупредил!»
6: «Отступись или...»
7: «Брата убьешь?»
1: Как-то неожиданно плаксиво спросил нежилец.
7: «Возьмешь грех на душу?»
6: «Возьму!»
1: Просто ответил староста и шагнул вперед. За его спиной подобрались дюжие батраки. Навстречу им шатнулась пьяная и угрюмая толпа. В этот момент Смирягин выстрелил в воздух. Громовой звук заставил спорящих застыть на месте, и мы весьма эффектно ступили в круг света, блистая своим арсеналом.
8: «Что, свиньи, бунтовать?»
1: — взревел Смирягин, потрясая ружьем.
8: «Вас построк за это в кандалы в Сибирь!»
1: Огромный и страшный, как медведь-шатун, он пошел на толпу. Мужики, ощутив за ним силу, отступили к воротам ближнего подворья. Только нежилец остался на месте, точно верстовой столб, по ошибке вкопанный посреди дороги. Смирягин прошел мимо, не замечая его, продолжая бичевать пьяницу угрозами и бранью. Мы с Брумсом держали мужиков под прицелом.
6: «Расходитесь по домам, православные!» — внес лепту староста.
8: «Уйдете сейчас, все простится!»
1: Тут двери конюшни за его спиной внезапно и резко открылись. Наружу вырвался сноп искр, и в сизых дымах нарождающегося пожара явился всадник на огромном черном коне. Только давнее знакомство позволило мне узнать в этом демоническом наезднике скромного сельского учителя. Нестор Иванович был весь в саже, даже непослушные кудри почернели.
8: «Свобода или смерть!»
1: — завопил учитель и направил жеребца прямо на старосту, подминая под брюхо коня растерявшихся батраков.
8: «Воля! Воля!»
1: Угрюмо отозвалась толпа, и потом заметалась, взошло над крышами проклятые лютожни, первобытные и страшные.
8: «Бей!»
1: Мужики бросились на Смирягина. Я выстрелил раз и, кажется, попал. Смирягин ударом приклада опрокинул одного, другому отвесил тяжелую оплеуху. Хотел выстрелить, но на нем уже повисли, хватали за руки. Я глянул на Брумса и не нашел его на месте. Землемер отбросил револьвер, выхватил табельный кортик геодезиста и быстрыми мягкими шагами двигался к Нестору Ивановичу. В его движениях ощущалась привычка, сноровистые четкие действия убийцы-профессионала. В моей голове всплыла непрошенная мысль про милого увольня-бегемота, который становится грозным недругом, если причинить ему боль. Первым делом Брумс напал на коня. Стремительно рассек ему горло. Жеребец в припадке предсмертного ужаса вскинулся на дыбы, сбрасывая учителя в грязь. Брумс тем временем подскочил к Нестору Ивановичу и легко поднял его над землей. Встряхнул, что-то спросил. Внезапно раздался выстрел, и землемер упал ничком, погребая под собой учителя. Я хотел разглядеть нападавшего, но в темноте только различил едва видимый силуэт, поразившись, как далеко стоит стрелок. Тут что-то тяжелое врезалось мне в голову, я начал проваливаться в овчинные объятия забытья. Темнота нахлынула, пахнула гарью, сивухой, и вдруг сказала голосом Матвея Нежильца:
9: «Вам, доктор, не надо здесь быть. Я вас к заборчику, чтоб не зашибли».

0: Я пришел в себя от холода. Болело лицо, хотелось по нужде. В помещении, где я лежал, царил утренний сумрак. Что-то огромное загораживало свету дорогу. Я сощурился, пытаясь сфокусировать зрение, и понял, что надо мной склонился Брумс.
1: «Гарольд Карлович, вы живой? Я же видел, как вы упали и...» «Пустая царапина!»
0: Брумс поморщился.
1: «Лучше скажите, как вы себя чувствуете?» «Бывало и хуже. Где мы?» «В доме старосты».
0: Землемер подошел к окну, и мне стала видна комната, основательно оформленная на кулацкий вкус.
1: «Дом не сожгли?» «Нет, после конюшни поджогов больше не было».
0: И Брумс рассказал, как мужики дрались с батраками старосты, как терзали несчастного Смирягина, а потом, словно присытившись кровью, впали в оцепенение и разбрелись кто куда, оставив на улице 5 человек искалеченными и убитыми. Старосту тоже изрядно помяли, но ему удалось скрыться за палисадом. Я решительно поднялся и хотел идти вниз, чтобы оказать помощь этому мужественному человеку. Но землемер просил обождать и поманил меня к окну. Я нехотя подошел. За мутноватым стеклом была видна улица и лежащие на ней трупы. Вдруг кто-то ступил в поле зрения. Я узнал Ибисова.
1: «Что он здесь делает?» — с удивлением обратился я к Брумсу, но тот лишь покачал большой головой и снова привлек мое внимание к окну.
0: Ибисов, в шляпе и темном плаще крылатки, походивший на какое-то глубоководное создание, медленно ходил между лежащими, наклонялся, протягивал руку. Двигался он странно неуклюже, и вскоре стало ясно, отчего. В левой руке аптекарь держал поплака. Вот он снова наклонился, тронул мертвеца, а затем сунул пальцы в черный рот идола.
1: «Кормит!»
0: Брумс поправил очки.
1: «Он его кормит! Ай да Ибисов!»
0: Мы с Брумсом выскочили на улицу. Окликнули Ибисова, тот был уже у церкви. Он обернулся, всматриваясь, и вдруг побежал.
1: Мы за ним.
0: Аптекарь двигался неожиданно прытко. При этом он все так же прижимал идола к груди. Вот Ибисов свернул с дороги и устремился через поле к руинам каменного строения, окруженного неровным строем хилых осин. У входа Брумс достал свой кортик. Лезвие на вид казалось влажным и странно расплывалось в глазах, словно свет не мог удержаться на его скользкой поверхности. Этот странный оптический эффект я отнес насчет сотрясения мозга, которое я пережил благодаря младшему нежильцу. Однако иллюзия никак не желала рассеиваться. А тут еще Гарольд Карлович сказал что-то на странном гортанном наречии, и от кортика на землю излился каскад ярких белых искр. Я в замешательстве глянул на землемера, тот только пожал широкими плечами.
1: «Нет времени объяснять. Скорее!»

0: Вместе мы прошли в здание и увидели Ибисова. Он стоял у дальней стены как-то боком, сиротливо сутулившись, слегка наклонившись вперед. Дышал трудно, надрывно. Полы его шикарного плаща украшали потеки грязи. Шляпу Ибисов обронил и стал виден высокий, в испарине лоб, увенчанный хохолком седых волос, а на виске звезда, словно горсть земляники на белой тарелке.
1: «Не подходите!»
0: Аптекарь вытянул свободную руку вперед. Я думал, что у него пистолет, но нет. Беглец был безоружен. В кулаке зажата перчатка.
2: «Что вы делали у дома старосты?» — спокойно спросил Брумс.
1: «Ничего такого»,
0: — с трудом вымолвил Ибисов.
1: «Я узнал, что вас помяли, и вот решил помочь. Селиван в деревне ждет, можете справиться».
0: «Тогда зачем убегали?» Я заметил, что Брумс с каждым словом делает маленький, почти незаметный шаг в сторону аптекаря.
1: «Испугался. В дымке не разглядел вас. Думал, погромщики вернулись».
0: «Зачем вы мазали идола кровью?» — спросил я в свою очередь. Ибисов вздрогнул, помрачнел.
1: «Вы видели? Что ж, я хотел проверить одну теорию. Говорят, камень, из которого сделан божок, меняет цвет при взаимодействии с железистыми растворами, и я...»
2: «Довольно. Вы заврали, Ибисов»,
0: — холодно сказал Брумс.
2: «Знаете, что я думаю? Вы адепт одной из теургических лож Петербурга. У вас следы от браслетов силы на запястьях. Уверен, что найдется и татуировка. На вашей правой руке не хватает фаланги мизинца. Это значит, вас изгнали. А теперь вы хотите вернуться при помощи сомнительного ритуала?»
1: «Да! Хочу!» —
0: вдруг закричал аптекарь.
1: «А вы бы не хотели? Я измучился здесь, разве не видно? Доктор, вы ведь жили в Киеве. Скажите, неужто вам хорошо в этой дыре?»
2: «Но с чего вы решили, что поплак сработает?»
1: «Я знаю. В Петербурге в кунсткамере был один такой идол. Мы с друзьями выкрали его и провели ритуал против одного субъекта из тайной полиции. Все сладилось. Человек, который отравлял нам жизнь, исчез на следующий день».
2: «И вы отправились сюда искать еще фигурки?»
1: «Да. Но за 7 лет мне ни разу не посчастливилось. Идол словно бы не хотел, чтобы его отыскали. И вот такая удача! Судьба улыбнулась!»
0: Аптекарь был явно помешан. Глаза его нездорово блестели, точно как у Нестора Ивановича прошлым вечером.
2: «Бросая в реку судьбы камни, вы рискуете вызвать потоп», — веско сказал Брумс. «Отдайте идола и покончим с этим».
3: «Делайте, как просит Гарольд Карлович», —
0: мягко обратился я к аптекарю.
3: «Вы нездоровы. Позвольте оказать вам помощь».
1: «Это вы нездоровы! Вся страна больна застоем!»
0: Ибисов сорвался на крик.
1: «Нам нужны перемены! Всем нужны, понимаете? Всем!»
0: В этот момент Брумс рванулся вперед. Он двигался очень быстро, но аптекарь каким-то чудом опередил его. Ибисов швырнул перчатку под ноги, и от пола к потолку вдруг устремилась стая черных птиц. Такая плотная, что за мельтешением пернатых тел было не разглядеть дальние стены. В ответ Брумс ударил кинжалом. Обшарпанные стены озарила яркая вспышка, птицы исчезли, но вместе с ними пропал и аптекарь.
3: «Что это было, Гарольд Карлович?» — спросил я.
2: «Что? Птицы? Да так, пустяки. Направленная оптическая иллюзия. А он неплох, этот Ибисов. Дематериализация. Не ожидал».
0: Брумс протопал к дальней стене и вдруг выругался. Я подошел и увидел в полу черное отверстие лаза. С нашей позиции его было не разглядеть.
2: «Вот тебе и дематериализация», — усмехнулся землемер. «Давайте-ка разделимся. Я за ним, а вы обойдите дом и ждите снаружи. Только прошу вас, доктор, будьте бдительны. Бог знает, откуда он выскочит».
0: Я согласился, хотя и не очень хорошо представлял, что делать с человеком, способным вытащить из перчатки стаю ворон. Снаружи царила привычная серость. Я обежал дом, поминутно оглядываясь. Никого. Выстрел. Эхо пошло гулять над черным полем, вспугнуло грачей. Я бросился на звук и обнаружил, что осинник за домом клином врезается в поле. Местность за деревьями шла вниз, образуя небольшую ступень, которая была не видна, если глядеть от дома. Там-то я и нашел Ибисова. Аптекарь лежал на спине. Он был мертв. Во лбу покойника чернело входное отверстие от пули, земля под затылком пропиталась кровью. Я оглянулся в поисках идола, поплак исчез.
4: «Что там у вас? Кто стрелял?»
0: Из тоннеля в склоне обрыва точно шатун из берлоги выбрался Брумс. На мгновение я заподозрил, что это он убил Ибисова, но потом понял, что оружия, кроме кортика, у землемера не было. В отдалении заржала лошадь. Я вгляделся и увидел, далеко, почти на горизонте, через поля едет всадник.
4: «Вот наш стрелок!»
0: Брумс приложил руку козырьком ко лбу. «Далековато», — усомнился я.
4: «Не для этого!»
0: Гарольд Карлович покачал головой.
4: «Думаю, это он меня вчера подстрелил».
0: «С чего вы взяли?»
4: «Рана»,
0: — глухо сказал немец.
4: «Рана не затягивается. Я должен... Мне нужно вам сказать...»
0: Землемер пошатнулся. Я подскочил к нему, подставил плечо, обхватил широкую спину и тут же почувствовал под пальцами горячую влагу.

0: Селиван, как и сказал Ибисов, ждал на окраине села. Увидев нас, соскочил на землю и принялся помогать. Вместе мы со всей осторожностью разместили Брумса на сиденье. Гарольд Карлович был в сознании, но очень бледен. Однако оперировать на месте было решительно невозможно, и я велел извозчику ехать в больницу. Дорогой немец впал в тревожное забытье, что-то бормотал, тряс головой, потом пришел в себя, спросил, куда едем, и, узнав, что я собираюсь его оперировать, кивнул.
1: «Похоже, без этого не обойтись».
0: Я очень хотел спросить Брумса, как он умудрился разгуливать с пулей в спине, но промолчал. Однако взгляд мой, похоже, был красноречивее слов, и землемер заговорил, медленно выцеживая из себя фразы.
1: «Не смотрите на меня так. Понимаю, у вас есть вопросы. Я действительно инженер-геодезист на службе Его Величества. Но это не все мои обязанности. Прокладка дороги есть акт борьбы с хаосом. Любое воздействие, как известно, вызывает ответную реакцию. И ответ подчас принимает странные формы. Это началось задолго до нас. Еще римляне сталкивались, есть письменные свидетельства. Древние формы. Обитатели, двеллеры, насельники камней, деревьев и болот».
0: «Вы что же, с нечистью боретесь?» — не выдержал я. «Как у господина Гоголя? Ви и прочие бесы?»
1: «Не смейтесь», — прохрипел Брумс. «Если бы вы видели то, что довелось видеть мне...»
0: Тут я вспомнил ворон, вылетающих из перчатки, и прикусил язык.
1: «Людей влечет тусклый мир», —
0: продолжал землемер.
1: «Они хотят могущества и сакрального знания, желают отличаться. Обитатели пользуются этим. Сначала я подумал, что в уезде происходит нечто подобное, но, похоже, ошибся. Здесь другое, какой-то заговор. Людские дела не в моей компетенции». «Но этот стрелок... Я хотел бы взглянуть на него».
0: В ответ я рассказал Брумсу про звездную болезнь. Про метаморфозы Нестора Ивановича и Матвея Нежильца. Вспомнил, что и у Ибисова была звезда на виске.
1: «Кажется, понимаю», — кивнул землемер. «Это что-то вроде эксперимента. Очень похоже на столичных теургов. Они хотят посмотреть, работает ли ритуал с поплаком. Проверяют всех, кто имеет непокой в душе. Ибисов давно хотел вернуться в Петербург. Нежилец с детства завидовал старшему брату. Нестор Иванович безнадежно лелеял в душе анархические идеи. Только вот убийство для теургов — это чересчур. Как-то не вяжется».
0: Тут ему снова стало хуже, и дальше мы двигались в молчании. Вскоре к нам подъехал исправник в сопровождении жандармов и конных казаков. Спросил, что происходит в лютажне. Мы с Селиваном коротко рассказали, что случилось, и расстались со служителями закона, сославшись на то, что больного необходимо поскорее оперировать. Пока мы двигались через поля, я размышлял над словами Брумса. Даже в таком плачевном состоянии он казался человеком сугубо рассудочным и не склонным к мистификации. Я знал, студент повесы из той другой веселой жизни не поверил бы единому слову и посмеялся бы над нелепыми бреднями землемера. Однако здесь, посреди серого безлюдья, странные откровения раненого немца совсем не казались смешными. К полудню мы добрались до больницы, где нас встретила заплаканная Тася. Брумс был жив, хотя и плох. Я велел санитарам немедленно готовить операционную. Послал за Журавским, но того не было на месте. В 12:35 я приступил к первой и единственной операции по извлечению пули, осуществленной на территории Сычевской больницы. Снаряд, поразивший Гарольда Карловича, выходил долго, мучительно. Слава богу, теперь жизнь Брумса вне опасности.

Сижу в приемном покое и записываю то, что случилось. Приходят люди. Я назначаю терапию. На обходе у троих больных видел звезды на висках. Прописал им строгий постельный режим, авось обойдется. Минувшие события прокручиваются в голове, движутся по кругу, точно фигурки в башенных часах. Проведал Брумса. Спит, как младенец. Рана удивительно хорошо выглядит. Не представляю, как такое может быть. Только что заходила уборщица Фрося, спрашивала, гладить ли костюм Журавского. Я удивился, что с его вещами. Оказалось, он прискакал утром весь в грязи и велел отмыть одежду. Когда Фрося пожаловалась, что у барина сюртучок порохом пропах, у меня мурашки побежали по спине. Нелепая догадка ширилась в голове, обрастая пугающими подтверждениями. Вчера на банчок он не пришел, какие-то дела, бог знает, где мотался всю ночь, ездил верхом и, похоже, применял оружие. Неужели Журавский и есть таинственный стрелок? Этот скучный тип? Нонсенс. Но ведь его поведение может оказаться маской. Кроме того, заявление насчет родимых пятен при столь очевидных признаках иной природы уж чересчур нелепое, даже для него. Мне необходимо проверить свою версию. Положиться не на кого страшно. Тасенька, милая, если вдруг не вернусь, передай мои записки в полицию, возьми деньги и поезжай к Варе в Киев. Я был несправедлив к тебе. Ты заслуживаешь лучше.

0: хранился всяческий малопродуктивный инвентарь, и туда редко заглядывали. Я взял лампу, спустился во двор и вошел в темное помещение. На пыльном полу четко отпечатались следы Журавского, уводящие куда-то вглубь стеллажей. Ориентируясь по следам, я быстро обнаружил в дальнем углу крышку люка и старый шифоньер, которым ее маскировал Журавский, когда был в отлучке. Все эти простецкие ухищрения казались смехотворными. С другой стороны, никому не было дела до этого замкнутого типа. Я спустился по лестнице в земляной тоннель, укрепленный грубыми деревянными распорами. От стен тянуло сыростью и могилой. Идти пришлось недолго, впереди замаячил свет. Передо мной был портал входа, пробитый в кирпичной стене. За порталом располагалась просторная комната. Я прикинул, что это, по всей видимости, подвал больницы. Скрытый в глубине помещения источник света озарял глухую кирпичную стену впереди. Очевидно, Журавский велел рабочим перегородить одно из подвальных помещений, создав себе таким образом тайное убежище. Я осторожно шагнул внутрь и тут же увидел Журавского. Тот стоял спиной ко мне перед неким подобием грубого алтаря. На алтаре и на полу горели свечи. Между ними черными колобками застыло десятка три каменных фигурок. Журавский был облачен в белый халат и, как видно, уже собирался идти в освояси. Я заколебался. Что делать? Внезапно мой мнимый ассистент резко повернулся, выбрасывая руку вперед. В тот же миг я почувствовал странное онемение, словно меня обнял великан. Двинуться было невозможно.
1: «Вот очень глупо, господин заведующий. Зачем полезли?»
0: — спросил Журавский своим тихим, бесцветным голосом.
2: «Так это вы насылали звездную болезнь?»
1: «Не стану скрывать. Обнаруженные вами симптомы — следствие моих экспериментов. Хотя, с нашей точки зрения, это вовсе не болезнь, а нечто противоположное».
0: Журавский подошел поближе, заглянул мне в глаза.
1: «Вы не представляете, сколько достойных людей не реализует свой потенциал лишь из-за простой нерешительности».
2: «Господи, зачем вам это?»
1: «Государство нуждается в переменах. И мы даруем перемены. Россия вспрянет ото сна».
2: «Это вы убили Ибисова?»
1: «Он выполнил свою роль. Восстановил ритуал до мельчайших подробностей. Определил, где располагались поселения Сачуев, и, конечно, нашел бы фигурки, но мы всегда на шаг опережали его. А новое здание больницы стало прекрасным источником для наших инкантаций, многократно усиливая действие фигурок. Результаты поражают. Сачуем такое и не снилось».
2: «Хорошо, но зачем убивать?»
1: «Мелочный, недостойный человек, к тому же извергнутый из круга адептов, не должен владеть великими тайнами».
0: Журавский слегка наклонил голову, словно прислушиваясь, и тогда я увидел то, что скрывал от меня полумрак крипты. Мой мнимый ассистент тоже был инфицирован.
2: «Теорги не пойдут на убийство», — сказал Брумс.
0: Однако теперь Поплак решает за них.
2: «А что насчет меня? Я тоже из числа недостойных?»
1: «Нет-нет, вы случайные свидетели, ни в чем не повинны, но, учитывая обстоятельства, у меня небольшой выбор. Простите, доктор, вам просто не повезло».
0: Журавский подошел к кирпичной стене, перекрывающей подвальное помещение, нагнулся и поднял нож на длинной рукояти.
1: «Великая цель оправдывает любые жертвы.
2: Кровь для него лилась всегда», —
0: грустно прошептал в моей голове голос мертвого аптекаря. Я попытался вырваться из сковавших меня пут. Тщетно. Тогда мне ничего не оставалось, как громко позвать на помощь. Журавский нахмурился и поднял нож. Но ударить не успел. Стена за его спиной внезапно взорвалась сотнями осколков. Взрыв швырнул Теурга на пол.

0: Окутанный облаком кирпичной пыли, в комнату ступил огромный человек. Я не сразу узнал Брумса. Кортик землемера снова светился. На мгновение мне даже почудилось, что это не кинжал, а длинный меч. В круглых очках вспыхивали отблески свечей. Журавский попытался проделать трюк с оцепенением, но безуспешно. Сверкнула вспышка, и он снова оказался на полу. Приподнялся на локтях, сплюнул кирпичную пыль, уставился на Брумса.
1: «Так кто вы такой, черт возьми?»
0: В ответ землемер извлек на свет серебряный медальон. Мечеобразный крест, охваченный неполным кругом.
1: «Посланец Синода!» — прохрипел Журавский. «Ну и как ваш крестовый поход? Всех чертей перебили?»
2: «Еще нет», — спокойно сказал Брумс. «Но я вижу, что нам пора расширить круг полномочий».
1: «Не имеете права! У нас договор с Синодом!»
2: «Договор действует лишь для тех, кто его соблюдает», — сурово сказал Брумс. «То, чем вы снабдили свои пули, взяты из тусклого мира, это бесспорно, как и грядущее наказание».
0: Землемер взмахнул кортиком, и мои путы пропали.
1: «Вам все равно не остановить процесс. Грядут перемены!»
0: Журавский подполз к алтарю и вдруг стремительно полоснул себя ножом по горлу.
1: «Кровь лилась для него всегда».

0: Непростое ощущение, когда все кончено. Пустота. Ноша, которую тащил, вдруг исчезла. Тебе странным образом ее не хватает. Журавский выживет, мы успели вовремя. Однако он повредил себе сонную артерию. Мозг долго находился без кислорода и, возможно, необратимые изменения. Тем не менее, Брумс хочет забрать его. Говорит, что это важно. Он привел исправника и долго толковал с ним, показывал какие-то бумаги. Как мне показалось, офицер ушел от Гарольда Карловича несколько обескураженным. Они только что сели в поезд. Журавский очень плох. Его сознание едва теплится. На прощание мы с немцем крепко обнялись. Я спросил его, правда ли то, что говорил Тивурк, и грядут перемены. Брумс долго глядел на меня поверх круглых очков, потом нехотя кивнул.
1: Да, это весьма вероятно.
0: Пока ехал от станции домой, сильно разболелась голова. Принял микстуру, напился горячего чая. Все равно как-то неуютно. Похоже, заболеваю. Тяжело писать. Никак не могу унять дрожь в руках. Сегодня среди ночи встал, подошел к зеркалу и увидел их. На правом виске чуть крупнее, на левом меньше и четче. Выходит, я тоже инфицирован. Прислушиваюсь к себе, но никакой тяги к переменам не ощущаю. Все как обычно. Чтобы успокоиться, перечел свои записи. Интересная история. Мог бы получиться недурной рассказ. Да и слог у меня хорошо поставлен. Может, тут нечего делать, заняться писательством. А там, глядишь, и до драматурга недалеко. Через 2 дня покраснения почти полностью сошли. Быть может, чаша сия меня миновала?

0: Я впервые услышал его голос. Отчетливо помню это странное новое ощущение, словно в комнате появился незримый собеседник. Он говорил мне о величии, о власти над душами тысяч людей, и ключи к этой силе все время были у меня в руках. Литература — не просто развлечение тоскующего в глуши интеллигента. Он сказал, что мой дар уникален, что я непременно должен писать, что меня ждут перемены. Он говорил еще, но тут передо мной встали образы горящей лютажни, мертвые ибисов и журавский с ножом в руке. Усилием воли я попытался отстраниться от навязчивой галлюцинации, и мне это как будто удалось. Однако голос не ушел совсем. Каждый раз, как только я ослаблял контроль, он начинал звучать снова. Не сплю третий день. Пытаюсь бороться. Выгляжу я просто ужасно. Пусть и звезд на висках давно нет. Тася хлопочет, хочет помочь и мучается от того, что не знает как. Милая, бесхитростная душа. Зачем она со мной? Неожиданное открытие. На днях делал трахеотомию мальчику, больному дифтеритом, и, похоже, вдохнул через трубку часть пленок. Сделал себе прививку и получил неожиданную аллергическую реакцию в виде мучительного подкожного зуда. В таких случаях рекомендуется принимать морфий. Я начал вводить себе небольшую дозу внутривенно и поразился эффекту. Голос поплака совершенно исчез. Первая минута – ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым, расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. Доставать препарат для меня не так уж и сложно, но все же хотелось бы иметь под рукой хороший запас. Здесь это недостижимо. Снова подал прошение о переводе в Вязьму. Октябрь 1917 года. Вторая неделя в Вязьме. Перебои с поставками препарата. Сосед-аптекарь что-то пронюхал и перестал отпускать морфий даже под личную ответственность. Ненавижу его. Тасе приходится ходить в слободку. Там еще отпускают, но мало. Крайне мало. Февраль 1918 года.
1: Сегодня ночью опять слышал шепот поплака. Он настойчив, гневается. Я должен ехать в Киев. Где огни, где жизнь?
0: Август 1921 года. Кажется, не писал в дневник уже сотню лет. Чего только не было. Избавление от зависимости, работа в газетах и рядом, переворот, война. Киев, мобилизация, потом госпиталь во Владикавказе. Удивление и ужас от краха великой страны. Затем Горский, театр, удача первых пьес и мерзкое ощущение от того, что пьесы неискренние, заказные. Решение бежать за границу и безумный вояж через горы. Поплак больше ни разу не говорил со мной. То ли болотная магия сгинувших сочуев была не так сильна, то ли я делал все, как хотел идол. В Тифлисе меня обокрали, и надежда вырваться из капкана почти угасла, но я все же приехал в Батум. Говорил с капитанами, хотел наняться судовым врачом. Тщетно. Как-то в голодном бреду я вышел на берег моря и хотел добираться до Турции вплавь. Силы оставили меня, и я растянулся на песке, глядя вверх, где высоко в небе шелестели пятипалые листья платанов. Кто-то подошел ко мне. Я с трудом поднял голову и увидел Ибисова. Он все так же был одет в измазанный грязью плащ-крылатку. Черное отверстие от пули чернело во лбу аптекаря, точно зев поплака.
2: «Вот видите, доктор, к чему вы пришли, сражаясь со своим предназначением?»
0: Ибисов сокрушенно покачал головой.
2: «Еще немного и заурядная голодная смерть. А все от того, что вы упрямо ставите частности на первое место и забываете о важном».
0: «И что же, с вашей точки зрения, частности, а что важное?» Меня начал забавлять этот разговор с покойником.
2: «Частности, дорогой друг, это то, от чего вы так безуспешно пытаетесь спастись. Смена политического строя, новые порядки, репрессии последователей старого режима. Для вас это всего лишь материал. Работайте с ним или перенеситесь в выдуманную реальность. Важно то, что у вас есть дар говорить и быть услышанным. Не только современниками, но и теми, кто еще не родился».
1: «Как?»
0: — закричал я на него, хотя крик мой в этот момент был больше похож на шепот.
1: «Как писать среди этой мерзости? Среди торжествующего быдла, среди лагерной сволочи, которые убивают чаще, чем ходит по нужде, когда ничего хорошего здесь не осталось!»
2: «Эки вы все-таки неженка!» — засмеялся Ибисов. «Солнце светит, ветер дует, матери рожают детей. Что вам еще нужно? Справедливости? Так создайте ее! Делайте то единственное, для чего вы рождены! Пишите! Где? Здесь?»
0: И я, ухмыляясь, точно балаганный паяц, дурачась, вывел пальцем на песке «Записки покойника».
2: «Нет, пожалуй, нет. Хотя название мне нравится».
0: Ибисов протянул руку, и я, ухватившись за нее, поднялся на ноги.
2: «Место в вашей истории тоже важно. Вот что, ступайте-ка за мной».
0: И я покорно последовал за мертвым аптекарем через сквер на променад. Народу почти не было. Лишь в отдалении навстречу мне двигались два каких-то гражданина.
1: «Вот ваш шанс!» — прошептал Ибисов мне на ухо. «Заговорите с ними!»
0: Я оглянулся. Аптекарь исчез, а незнакомцы все приближались.

Сентябрь 1921 года. Сижу на вокзале, пью кофе. Почти как в старые времена. В кармане билет до Москвы и два рекомендательных письма. Ибисов не соврал. Встреча на Батумском променаде оказалась судьбоносной. Теперь у меня есть направление. Что ждет впереди? Прибывший поезд замедляет ход, и я слышу в грохоте колес и свистках кондукторов «Слава! Слава!» Я поднимаюсь, тащу по перрону чемодан. У кассы курят два красноармейца. Их черты скрывает дым от самокруток. Штыки примкнуты. На шапках звезды.

Мороз стоял такой, что даже своенравная Кама пала под его натиском, скованная и обманчиво притихла, но когда Ася подходила близко-близко, то слышала дыхание уставшей реки и мерный ледяной скрип в глубине. Минувшими годами, помнится, еще проглядывали тут и там черные полыньи, а в этом уже можно дойти до небольших безымянных островков и уж тем более без проблем добраться до другого берега. Правда, смотреть там особо не на что, разве что на лесоповалку да на карьер. До ближайшего поселка 13 километров по прямой, до Березняков около 25, если тоже идти пешком по льду. Ася и сама ехала из Перми 3,5 часа на автобусе до Кудымкара, где пересела на 735-й, а с поворота на Шемейный ее забрал уже дядя Слава. По пути они не разговаривали особо. Хмурый и уставший, с глубокими тенями под глазами, дядя Слава только спросил, мол, нормально ли добралась, а Ася отозвалась тихо, что все хорошо. На том и замолчали. За окном царила темнота. Только мелькали еловые стены, плотно смыкавшие объятия вокруг прокатанной снежной дороги, а свет фар тускло рассекал мрак. Ася уж и не помнила, когда в последний раз возвращалась в родное село размером 4 на 4 улицы, откуда с таким трудом вырвалась в город, а садясь на автобус года назад, верила, что уже не вернется домой вовсе. Ехать и далеко, и сложно, и дорого, особенно для вчерашней-то студентки, с треском вылетевшей с первой же работы, и не хотелось. И если бы не слишком уж сдержанное сообщение от тети Тани, приглядывавшей за совсем слегшей в последние месяцы бабушкой, Ася, наверное, сделала бы вид, что вовсе у нее никаких корней нет. Бездомная и безродная она. Но что-то в глубине души тянуло ее обратно. Терзала невыразимая и невыносимая тоска по месту, где дышалось проще, где она провела детство, где потеряла отца, однажды ушедшего в лес и не вернувшегося. Ася помнила каждую деталь, словно тот вечер никогда не кончался. Из покрытого прихотливым морозным узором окна их дома виднелась освещенная багряным

закатом краснокирпичная церковь, ветхая и потерявшая два купола, с поросшей тоненькими деревцами крышей. С друзьями они частенько бывали там по вечерам, пусть взрослые, конечно, запрещали, мол, церковь рухнет вам на голову, будете знать, как шляться, где ни попадя. Но энтузиазм все эти ворчания нисколько не тушили. Наоборот, разжигали так, что Ася неизменно карабкалась вместе со всеми к закату на крышу, стараясь не дышать лишний раз на хрупкой, истонченной ржавчиной винтовой лестнице, когда лезла под осыпающийся потолок, некогда выложенный мозаиками и расписанный фресками, но ныне смазанный, исколотый и блеклый.

0: Над деревней разлилась благословенная тишина. Ветер не шевелил заснувшие под зимние деревья, не квакали уснувшие лягушки, не лаяли встревоженные собаки, молчала даже их муха, не мычали коровы, не беспокоились курицы, не журчали вставшие подо льдом ручейки, не гудели комариные раи, не переговаривались в отдалении звонко люди, не фыркали, постукивая копытами лошади. Бабушка тогда варила суп из щавеля, Ася старательно решала примеры по математике, а отец... Отец вдруг замер, уронил многострадальную полку, где стояли Асины учебники неровными рядками, и весь словно обратился вслух, как услышал что-то такое, что было предназначено для него одного. «Я скоро», — только и бросил он, а после хлопнула дверь. На мгновение что Ася, что бабушка застыли, не сразу поняв, что происходит.
1: «Коленька!»
0: — воскликнула бабушка.
1: «Что сидишь? Беги за ним! Ася!»
0: Испугавшись, Ася побежала. Не надев толком обуви, выпрыгнула за порог в одних носках, покрутила головой и заметила, как отец скрылся между деревьев. Сколько его ни искали, найти не смогли. Только следы на первом снеге резко обрывались у холма, и сколько Ася не прокручивала в голове тот день, а никак не могла понять, нарисовала ее воображение едва заметный образ между серых стволов, не оставляющий следов на снегу, или в самом деле по лесу блуждала одинокая длинноволосая женщина с отрешенным лицом, не похожая ни на кого из местных, но при этом от чего-то мучительно знакомая. Ася так никому и не рассказала. Лишь раз заикнулась при бабушке, но та огрела ее ладонью по спине так, что из глаз брызнули слезы, и свистящим шепотом наказала никогда глупостей таких не говорить. С того дня, как исчез папа, бабушка огрубела и будто посерела. Еще долго обсуждали его загадочные исчезновения. Еще долго хаживали в лес и кликали по имени, а Ася оставляла у леса скромные подношения, то лишний пирожок с капустой, то пару куриных яиц, то ириску, то шоколадную конфету, и просила, чтобы папа вернулся. Но ничего не происходило, и, повзрослев, Ася перестала заворачивать в салфетку крохи еды и взывать к нечисти. Ася вдохнула и потерла нервно друг об друга ладони, и шерсть на варежках вздыбилась. Подъезжали.
2: «Дядь Слав, сможете меня рядом с домом высадить, пожалуйста?»
0: «Без проблем», — охотно отозвался тот. Несмотря на поздний час, приближавшийся к 10 вечера, деревня не спала. Укрытые снегом деревянные дома сверкали окнами, а на некоторых красовались тонкие нити гирлянд. Береговы вон и вовсе выложили из гирлянды синюю снежинку, пусть и простенькую, на фасаде, а елочку у порога украсили стеклянными игрушками. И Ася невольно улыбнулась. Пусть Новый год она безбожно пропустила и отметила в глухом одиночестве, накрывшись с головой одеялом и зажмурившись, пока за окном взрывались пестрыми стрелами фейерверки и радовались люди, но успевала еще на святки и на крещение. Не то чтобы Ася веровала искренне и неистово, она не помнила толком ни одной молитвы, но на Рождество, пока жила с бабушкой, ходила в церковь и честно стояла ночь, как бы ни шла кругом голова от ладана, и как бы ни смыкались против воли глаза, как бы ни трещали уставшие ноги и как бы ни сводила судорогой спину. Наконец дядя Слава остановился, и Ася словно очнулась от транса. «Надо помочь занести вещи», — предложил он.
2: «Спасибо, не стоит».
0: Ася покачала головой и на миг зажмурилась.
2: «Я справлюсь».
0: Вот он, родной дом. Все такой же маленький, по-прежнему стоящий поодаль от деревни, ближе к разрушенной церкви, чьи кресты, кажется, покосились только больше за прошедшие годы. Голубая краска на резных наличниках треснула, облупилась в углах, а синяя, положенная когда-то отцом толстым слоем, на стены потускнела. Забор тонул в снеге. И на крыше накопился снег, и Ася, только подумав, как придется взбираться по шаткой и грубо сколоченной деревянной лестнице с лопатой наперевес, поежилась. Но все-таки кто-то расчистил дорожку к крыльцу, из трубы валил дым, а в одном из окон горел свет. Дядя Слава не стал заглушать мотор, небось потом не заведется. Привлеченная звуком, выглянула на мгновение тетя Таня в меховой шапке и закутанная в шерстяную шаль, собиравшаяся на выход. Внутренне Ася дрогнула. От одной мысли, что придется оставаться наедине с бабушкой, позорно замутила. Сколько лет они уже не общались, как тяжело расстались в последний раз. Трудно было ожидать, что бабушка обрадуется, когда Аня огорошит ее новостью, мол, поступила в училище и планирует уехать в Пермь. И все пошло ровно так, как Аня представила. С хватанием за сердце, криками, руганью и проклятиями.
1: «Да на кого ты меня тут оставляешь? Да я тебя воспитала, да как я одна останусь?»
0: Рыдала тогда бабушка, а потом вдруг замолчала и посмотрела так холодно, что у Аси озноб по коже пробежал, и захотелось извиниться, и захотелось передумать, и захотелось никуда не ехать, и захотелось остаться там, где всегда жили Сидеговы. Но бабушка, посеревшая и помрачневшая, прошипела:
1: «Как мать твоя поганка, чтоб ей пусто было!»
0: О матери говорить было не принято, и Ася не знала, как ее звали. Ни одной фотографии не хранилось дома, как бы ни силилась Ася хоть что-нибудь найти, и даже в записи в свидетельстве о рождении значился только отец. На малой родине все уже привыкли к этому. Пусть находились изредка умники, желающие похихикать и потравить шуточек, но игнорирование вошло в привычку прежде, чем кто-то вовсе сумел задеть за живое. «Черт с ними», — думала про себя Ася всегда. «Черт с ними! Черт с ними!» Тетя Таня, кажется, что-то сказала, но Ася не услышала. Только чуть запоздало помахала ей рукой и протараторила то, что первое пришло ей на ум и что сказать было прилично.
2: «Спасибо, что помогли. Думаю, должна справиться».
0: Та расплылась в широкой улыбке.
2: «Ах, да ничего, не благодари меня».
0: Когда Ася подошла ближе, встав рядом на истоптанное крыльцо с погнувшимися деревянными ступенями, тетя Таня прихватила ее за руку и совсем негромко прошептала, будто кто-то мог услышать.
1: «Совсем Шурке дурно стало. Ты уж с ней поаккуратней как-то. Не хотела так тебя пугать, но бредит она часто, плачет. Кольку поминает каждый божий день.
2: Можно будет к вам обратиться, если будут проблемы?»
0: Тетя Таня кивнула. Когда машина дяди Славы отъехала, Ася еще мялась на пороге, но с трудом, пересилив себя, зашла внутрь и плотно закрыла дверь. Когда-то давно дом пах домом. Вареньем из сосновых шишек, терпким чаем, травы для которого собирала Ася каждое лето, хлебом, малосольными огурцами, яичницей. А теперь остались только старость, болезнь и одиночество. Полная противоположность общежития, где Ася жила в минувшие годы.
1: «Асенька, ты?» —
0: послышался скрипучий бабушкин голос. Казалось, она готова вот-вот расплакаться, но держалась из последних сил на упрямой гордости.
1: «Ты приехала?»
2: «Да, ба», —
0: выдохнула Ася и поставила сумку.
2: «Я вернулась».
0: Разувшись и раздевшись, Ася протопала внутрь в тепло, и половицы скрипели под ее шагом. Тетя Таня оставила ужин. Что за замечательнейшая женщина! Так что сегодня можно расслабиться и хотя бы самую малость ни о чем не думать.
2: Завтра.
0: Все, завтра с утра Ася встанет, раскидает снег на участке, проверит запасы в подполе, обойдет дом, покормит кур, посмотрит, какие есть дела, поговорит с ба, когда настанет вечер и когда закончатся дела на день. На кухонном столе, за которым могли обедать, не сталкиваясь коленями, только два человека, Ася вдруг заметила клочок бумаги, исписанный мелким убористым почерком. Наверняка тетя Таня. Сложив бумажку пополам, Ася окликнула:
1: «Ба, ты голодная? Тебе надо что-то? Лекарство, может?»
0: Но ответа не последовало, только храп. —

0: Среди ночи Ася проснулась. Как бы она ни ворочалась, как бы ни жмурилась, как бы ни отпускала мысли, но сон не шел. В соседней комнате похрапывала ба, за окном мерно дышал скрипучий холод, в отдалении ухнула сова, где-то совсем далеко завыли волки. Повернувшись на бок и лицом к окну, Ася уставилась в небо, тот краешек, который ей было видно и который не скрывали ели, усыпанный звездами. Когда зимними утрами она шла на пары или на работу, царила еще непроглядная ночь, разрываемая только светом фонарей. И порой, запрокинув голову, стояла так, пока мороз не искусает лицо, рассматривая созвездия. Особенно заметным всегда был Орион, который она безошибочно находила по поясу. Не то чтобы Ася хорошо разбиралась в звездах, не то чтобы изучала астрономию, но любила вглядываться в фигуры и пытаться представить, какие знаки будущего и начертания судьбы видели в них древние люди. И вдруг Ася услышала скрип шагов по снегу. Шли двое. Цурк, цурк, цурк, цурк, цурк. Из-за тонкой занавески, сев на кровати и прижавшись к покрытому хитросплетением узоров инея окну, Ася рассмотрела две невысокие, закутанные в шарфы и пуховики фигуры, степенно бредущие мимо. Откуда они шли, она могла только догадываться, но держали путь к старой церкви. Возможно, в каком-то другом мире Ася, будучи смелее и отчаяннее, на грани здравого смысла и преисполненной любопытством, накинула бы пуховик и запрыгнула в ботинки, чтобы помчаться следом и проследить, что же такое происходит. Но вместо всего на свете закрыла глаза, досчитала до 10 задом наперед, выдохнула так, что заболели легкие, и открыла глаза вновь. Почему она не закричала, сама не поняла. За окном стоял он. Его силуэт был едва различим сквозь узоры морозного стекла, но Ася узнала его сразу, потому что не могла не узнать. Сердце ее сжалось, будто кто-то немилосердно сдавил его в кулаке, и оно пропустило удар. Ася не могла дышать, не могла пошевелиться, только смотрела и смотрела, не моргая, пока не зарезала от боли, и ее пальцы непроизвольно сжались в кулаки, а в горле поднялся ком, горячий и тяжелый. Его лицо было бледным, почти прозрачным, как будто вырезанным изо льда. Глаза, такие знакомые и такие чужие, неживые, смотрели на нее сквозь стекло, но в них не было тепла. Только пустота, глубокая и бездонная, только смерть и бесконечная, непередаваемая тоска, как та, что охватывала порой саму Асю бессонными ночами в общежитии, около 3 утра, когда гулянки постепенно рассасывались, когда заканчивались гитарные трели и когда винный дух, царивший в коридорах, стихал, когда она, оставшись наедине с собой, прокручивала в голове навязчивые воспоминания о доме и о детстве. Щеки его впали, кожа натянулась над скулами, как пергамент, а губы, тонкие и синеватые, были плотно сжаты. Он не дышал, Ася это поняла сразу. Его грудь не поднималась, пар не врывался изо рта, хотя мороз на улице был таким, что даже воздух казался хрустальным. Он был одет в ту самую старую куртку, в которую ушел тогда. Ткань висела на нем, как на вешалке, а на плечах и воротнике лежал снег, который не таял, словно искусственный. Его волосы, когда-то темные и густые, теперь были седыми и спутанными. Ася заметила, что на его руках, лежащих на стекле, не было перчаток. Пальцы, тонкие и костлявые, некогда сильные и могучие, легко державшие кайло и точившие для соседей коней педальных, казались сине-гангренозными, но он не двигался, не стучал, не пытался войти. Он просто стоял и смотрел, и взгляд его был печален. Ася помнила его смех. Его руки, которые подбрасывали ее в воздух, когда она была совсем маленькой. Его голос, читающий ей сказки перед сном. Но этот человек за окном, он не был ей отцом. Он был тенью, призраком, чем-то холодным и далеким, что только напоминало о том, что она потеряла.
1: «Папа!»
0: Пролепетала Ася, едва двигая губами, но звук ее голоса, такой тихий и дрожащий, разбился о стекло, не дойдя до него. Он не ответил. Он глядел сквозь нее, будто она была призраком, а не он. Ася протянула руку к стеклу, к его лицу, к тому месту, где его пальцы касались окна. Но в тот момент, когда ее пальцы почти коснулись синие, он исчез. Просто растворился, оставив после себя только узоры на стекле и тишину, такую густую, что она давила на уши. Такую тишину, которая случается, когда вас двое в доме, и вдруг кто-то умирает. И вроде как-то не вслушивалась никогда ни в дыхание, ни в голос, ни в ночное бормотание, но в один момент становится так тихо, что ты понимаешь, смерть побывала у тебя в гостях. Закрыв глаза, Ася упала на скрипнувшую кровать и попыталась не то уснуть, не то проснуться. Не существовало никаких призраков, а верование — это только верование. И сколько угодно можно оставлять в святке на столе поломанный и никогда не порезанный ножом хлеб или подносить баннику стакан парного молока, только бы не уморил в бане. Ничто не становилось реальным из-за того, что кто-то старательно верил и чтил ритуалы вплоть до деталей. Не становилось реальным. Ася бежала. Босая, в ночной рубашке, она мчалась сквозь зимнюю тайгу, не чувствуя ничего, кроме ледяного ужаса, сжимающего ее грудь. Ужас заполонил все ее существо, и она даже не понимала, чего боится, но знала точно. Нельзя остановиться, нельзя обернуться. Снег тысячами крошечных игл впивался в кожу, и каждый шаг резал болью. Но она не останавливалась, пусть даже задыхалась, пусть даже не могла выдохнуть. Пусть легкие горели пожаром, она бежала, и ее дыхание врывалось клубами пара, а волосы, растрепанные и мокрые от пота, примерзали к щекам и шее. Ноги немели. Ася спотыкалась, падала, но тут же поднималась, не обращая внимания на синеющие пальцы. Ее тело горело и замерзало одновременно, а в ушах стоял звон, заглушающий мир вокруг. Тайга стояла неподвижно, не дышала, замерев, точно хищник, готовый к одному резкому прыжку, к измотанной жертве, готовый вот-вот свалиться без сил. Деревья, покрытые толстым слоем снега, стояли, как воткнутые в землю кости. Их ветви тянулись к ней, словно намеренные схватить, задержать на радость незримому ужасу, следующему неотступно по пятам. Воздух загустел. Ася не видела преследователя, не слышала, но ощущала кожей. Что-то холодное, безжалостное, неумолимое и давно потерявшее все человеческое, если вовсе имевшее. И вдруг она увидела колодец. Колодец посреди глухой тайги. Его каменные стены, покрытые живым мхом, презревшим лед зимы и тончайшим, как серебристое кружево мастерицы, налетом инея, уходили вглубь земли, туда, где тьма сгущалась до непроглядной черноты. На поверхности камня, вырезанные рукой неведомого мастера, виднелись рисунки. Странные, пугающие, гипнотические. Они изображали животных, но не тех, что можно встретить в лесу. То были существа с неестественно вытянутыми телами, множеством глаз и конечностей, которые изгибались в невозможных позах. Их очертания, высеченные с пугающей точностью, точно двигались,

0: при свете луны, словно оживая в ее холодном сиянии. Всмотревшись, Ася вдруг поняла, почему звери показались ей ненормальными. Это были люди с лосиными головами, медведи в человеческих шкурах, птицы с лицами стариков, чьи глаза светились холодным нечеловеческим знанием, змеи с многими и многими руками, обвивающие деревья, олени с человеческими ногами и с множеством рогов, растущих из их спин, как ветви древнего леса, волки с человеческими руками, застывшие в жестах мольбы или проклятия. Каждое изображение было не просто старинным барельефом. Оно было криком, застывшим во времени, предупреждением о том, что здесь, в этом месте, граница между мирами истончилась до предела и готова вот-вот порваться и выпустить все то, что должно быть заперто за смоляной горящей рекой и окутано паутиной чарани стража. Воздух стал тяжелым и сырым, насытился чем-то древним, забытым, что не должно быть потревожено человеческим духом. Колодец был не просто колодцем, откуда незатейливо таскали на коромыслах воду. Он был вратами. Ася проглотила вязкую слюну. Больше всего хотелось немедленно убраться отсюда, но ноги не слушались. Придерживаясь за край колодца, Ася попыталась встать, но снова оступилась и поскользнулась, снова упала, отбив колени. Невольно Ася заглянула в его бездну. Тени извивались на дне, жадно тянулись к ней, а когда луна скрылась за облаками, колодец вспыхнул тихим, зловещим, бледно-голубым светом, и Ася услышала неразборчивый шепот, как будто что-то звало и манило именно ее, обещая раскрыть все тайны и ответить на каждый вопрос. Что-то звало ее шепотом матери. И когда Ася встала вновь, ее толкнули в спину. Она даже не успела закричать, не успела схватиться за колодец, только нелепо замахала руками, как пойманная в сачок бабочка, и в темных водах бесконечного колодца увидела свое лицо, перекошенное и бледное. Холодный воздух бил в лицо, а тьма сомкнулась вокруг, как пасть огромной лягушки, готовой обратить колдунью. Ася попыталась кричать, но из горла вырвался только хрип, и ее тело, уже почти бесчувственное от колкого мороза и выжигающей усталости, растворялось в ледяной колодезной воде, пропитывавшей ночнушку и утягивающей на самое дно. И только в последний момент, перед тем, как Ася смирилась, что утонет в этом ненормальном колодце и исчезнет навсегда, забытая всеми, она упала на вязко-мягкий мох. Не без труда, едва не плача, Ася поднялась. Над ней сомкнулись каменные своды, будто не бывало никакого колодца и падения, будто нет там ничего наверху и никогда не было. Узкий лаз вел только вперед, и, просочившись между камней, Ася попала в огромный зал, чьи своды поддерживали ледяные, но не тающие от тепла сталагмиты, на которых неизвестные мастера выточили изображения медведей, змей, лосей, птиц с человеческими головами, руками, ногами, напоминающими те, что покрывали колодец. В центре зала раскинулось огромное прозрачное озеро, дно которого чудилось обманчиво близким, и на его поверхности отражался свет сотен грибов в мягком бирюзовом свечении. Пустые улицы города-лабиринта были вымощены истоптанным тысячами ног гладким камнем, а дома прорезались из самых скал. Украшенные тонкой резьбой фасады изображали охоту, танцы, некие ритуалы, смысла которых Ася понять не могла, но эти барельефы заставили ее отвернуться в испуге. Давно покинутый, город казался ей от чего-то живым, всматривающимся в каждый ее шаг. Пахло глиной, водой и минералами и солью. За озером возвышался каменной громадой аметистовый храм, и Ася застыла перед его воротами в нерешительности. Если откуда-то и доносился шепот, то отсюда. Если где-то ее кто-то и поджидает, то здесь. Если где-то и ждала мама. Ася остановилась на этой мысли, и вдоль позвоночника пробежал холодок, а глаза сами по себе наполнились слезами. И все-таки она толкнула ворота. Те распахнулись приветливо, точно ждали. Внутри храма царила полутьма. Лишь слабый свет, проникающий сквозь аметистовые стены, окрашивал все вокруг в призрачные фиолетовые оттенки. Воздух был наполнен запахом старины и чего-то неуловимого, знакомого, но давно забытого или вовсе запомнившегося из наивного детского сна. Ася сделала шаг вперед, потом еще один. Ее ноги дрожали, а сердце билось так громко, что, казалось, его отзвуки разлетаются по всему храму, и так сильно, что, казалось, вот-вот пробьет изнутри костяную клетку и вырвется наружу. Вдоль стен стояли идолы и изваяния, вырезанные из причудливых минералов, названий коих Ася не знала, и те следили за ней. Но она нисколько не страшилась. Она чувствовала, что ее ведет что-то большее, чем сводящий с ума ужас или приземленное любопытство. Это было ожидание. Ожидание, которое годами жило в ее сердце, но только сейчас обрело форму. В центре храма на каменном пьедестале стояла женщина. Ее фигура была окутана легкой дымкой, словно она была частью этого исчезнувшего и нереального места, но в то же время казалась такой настоящей, что дыхание перехватило. Женщина повернулась к ней, и Ася увидела ее лицо. Оно было таким, каким она представляла его в своих мечтах, мягким, теплым, с глазами, которые светились, как звезды в зимнем небе глубокой ночью.
1: «Мама!»
0: – прошептала Ася, и ее голос дрогнул, как будто это слово было слишком большим, слишком важным, чтобы произнести его вслух. Мама улыбнулась, и в ее улыбке было столько любви, столько боли, столько надежды, что Ася задохнулась в слезах. Она не могла говорить, не могла двигаться, только смотрела на нее, пытаясь впитать и запомнить каждую деталь, каждую черту, которые так долго были лишь туманным сном.
1: «Ася»,
0: произнесла женщина, и ее голос был как шепот ветра, как журчание ручья, как все, что Ася когда-то любила, но не могла назвать, как шепот травы на летнем лугу, как шелест осенних листьев, как дыхание, скованное льдом реки.
1: «Я так ждала тебя, доченька».
0: Ася сделала шаг, потом еще один. Ее ноги, казалось, двигались сами по себе, ведомые неведомой силой. Она протянула руку, боясь, что женщина исчезнет, как мираж, но ее пальцы коснулись живой, горячей кожи.
1: «Я не...»
0: И Ася не нашла слов. Мама обняла ее. И это было не просто объятие. Это было возвращение домой, к чему-то, что она потеряла и не надеялась когда-либо познать. Это была материнская любовь, теплая и бесконечная, принимающая и глубокая, любовь, которой у Аси никогда не было.
1: «Я всегда была с тобой»,
0: — проговорила мама. Ее голос звучал, как колыбельная.
1: «В каждом сне, воспоминании, ударе твоего сердца, я всегда была с тобой».
0: Повторила она, шелестя.
1: «В ветре и в звездах, в траве и в ручье, в соловьиной трели и в уханье совы, в волчьем вой и в пении сверчка».
0: Ася закрыла глаза, прижавшись к матери, и впервые за долгие годы почувствовала, что сердце наконец-то обрело покой. Пусть даже в безумном сне, пусть даже на мгновение, пусть даже не по-настоящему, пусть забудется поутру, пусть растворится где-то в памяти с годами, но сейчас, сейчас не было ничего важнее.
1: «У нас мало времени»,
0: — вздохнула мама.
1: «Я должна сказать, ты кровь моя и кровь их. Они не отпустят, но ты должна бороться. Должна найти другой выход, когда придется выбирать. Выбери третий путь, когда предложат два».
0: Но прежде чем хоть что-то сказать, Ася проснулась, и сон растаял.

Ася лежала на кровати и тряслась. За окном не брезжил рассвет, и небо осталось черным, как бархат, усыпанный сотнями звезд алмазов. Но дом уже дышал жизнью. Бабушка подкинула дров в печь, проскрипела шагами по половицам, что-то бормотала себе под нос, а после тяжело села в глубокое кресло у печи и наверняка взялась за вязание, без

0: Красенька.
1: Да, я сейчас.
2: Отозвалась она и завернулась в толстый махровый халат. Горница встретила Асю теплом и ароматом сосны и благовоний. Горела маслянистая лампада в красном углу, а беленая, покрытая тонкими трещинами, как морщинами, печь, дышала сосновыми поленьями. Рядом с печкой в углу расположилось бабушкино кресло. Когда-то отец сделал его так, чтобы простояло десятки лет и увидела внуков, хотя с тех пор обивка из пестрого ситца местами потерлась, обнажив набивку. На спинке кресла висел вязаный плед, а на подлокотнике лежала корзинка с клубками шерсти. Ба сидела, слегка наклонившись вперед. Ее руки неспешно, но мастерски двигались, и спицы ритмично постукивали друг от друга, превращая нить не то в шарф, не то еще в какое полотно. Ася так и не разобрала, что именно творила Ба. Таня подняла на Асю глаз. Тишина стояла удушливая, но Ася никак не решалась заговорить.
1: «Ба!»
2: — наконец выдохнула Ася.
1: «Я видела ее во сне».
2: Бабушка на мгновение замерла, спицы в ее руках остановились. Потом она тяжело вздохнула и продолжила вязать, как будто ничего не произошло.
0: «Кого это ты видела, детка?»
1: «Маму»,
2: — прошелестела Ася.
1: «Она была в храме, таком странном, из аметиста. Она говорила со мной, бабушка. Сказала, что всегда была со мной».
2: Бабушка отложила вязание и посмотрела въедливо.
0: «Аська!»
2: Начала она медленно, как будто каждое слово приходилось выдавливать из себя жестоко и немилосердно.
0: «Это был просто сон. И мать твоя!»
1: «А что, мать моя? Поганка и мерзавка? Так я это уже слышала!»
2: Сама от себя не ожидав, прикрикнула Ася.
1: «Может, что-нибудь новое скажешь?»
2: Стало давяще тихо. Ба вздохнула. Ее руки дрожали, когда она поправила платок на голове и отложила вязание. Казалось, она резко постарела, как-то ссутулилась. На плечи ее вновь упало тяжкое горе.
0: «Сказать?»
2: Она покачала головой.
0: «И что ты хочешь услышать? Что Коленька ушел за этой мерзавкой? Что мать твоя была не из нашего мира? Ты бы поверила? Да и зачем тебе это знать было? Чтобы сердце болело, как у меня?
1: Но она моя мама!»
2: Ася почти кричала, и слезы потекли по ее щекам.
1: «Я имею право знать!»
0: «Право!»
2: Ба фыркнула, но в ее тоне не было злости, только бесконечные скорбь и усталость.
0: «Право! Аська, жизнь, она не про права. Она про то, что мы можем вынести. Коленька любил ее. Любил так, что готов был оставить все. И она была не просто женщиной. Она была из тех, кто живет между мирами. Чуть? Да, чуть. Та, что в лесу, в камнях, в ветре, в реке. Та, что открывает и закрывает врата между мирами. Она позвала его, и он пошел. Выбор-то какой был? А я осталась с тобой, чтобы охранять. А зачем позвала? Да черт ее поймет. Такова ее гнилая природа».
2: Ася опустилась на скамью.
1: «Охранять?»
0: «Есть одна вещь, которую я должна тебе отдать».
2: Ба тяжело поднялась, опершись на подлокотники, и дохромала до большого сундука, накрытого шалью, а после открыла его крышку, протяжно и натужно заскрипевшую. Обернулась Ба уже с маленьким ларчиком в руках и протянула его Асе.
0: «Не открывала, и что там, не знаю. И знать не желаю», — фыркнула она. «Что есть, все твое».
2: Ася тут же открыла крышку.

0: Маленькая деревянная фигурка женщины с глазами из обсидиана. Костяные подвески. Медвежий коготь. Пучки трав. Гребень из пихты. Костяная игла. Каменный нож. Плоские камешки с резными символами. Глиняная фигурка человека-лося. Стригушка-стерегушка. Лягушачьи косточки. Кусок ткани с вышитыми узорами, пахнущий травами и дымом. Маленький мешочек с землей. Кристалл аметиста, ленты, ивовый пруд, пояс из потускневшего бисера, два зеркальца, берестяная дудочка, амулет птицы с головой тюленя, бронзовая бляха с медвежьими головами, каменный амулет с трехголовой птицей, изображающая всадника на ящерице подвеска, бронзовая собака-птица, осколок резного деревянного идола из древнего капища, моточек шерстяной нити. Казалось бы, ничего сколько-нибудь значимого. Хлам и сущая мелочевка, но Ася точно знала, что делать. Что бы ни произошло с ней ночью, но нечто, дремавшее внутри, вдруг подняло голову и всмотрелось в мир. На улице звенели колокольчиками и ржали кони, и топот их разносился по округе, отпугивая нечисти задержавшихся духов предков, а горницу освещал лишь тусклый свет свечи. Ба оставила Асю в одиночестве, мол, ушла к соседке отнести к той грибные ушки. А Ася не стала идти ни к старым знакомым, еще оставшимся или приехавшим навестить родню, ни в старую церковь. «Потом, все потом», — пообещала Ася себе. «Сначала она должна отыскать заброшенный Чудской город». В зеркальцах, поставленных друг напротив друга, отражались бесконечный лабиринт и тревожное дрожание пламени свечи. Ася подожгла пучок сушеных трав, тот вспыхнул особенно сильно. Вдохнув глубоко терпкий дым, она бросила его в миску с водой, потревожив тихую гладь, и проговорила.
1: «Нить путеводная, протянись через тьму к камню, к лесу, к древнему дому. Уйди вглубь горы и поведи меня, куда я желаю, куда мое сердце птицей стремится. Нить путеводная, протянись через тьму к камню, к лесу, к древнему граду».
0: Свеча на столе погасла, оставив комнату в полной темноте. Ася замерла, и сердце ее забилось в такт с тихим шепотом, доносящимся из красного угла горницы. Она знала путь.

0: За ней следовал олень. Ася не сразу его заметила, только отойдя от деревни и углубившись в глухой лес, где ветер не шевелил покой вековых елей. Снег под ногами хрустел стеклянной крошкой, и воздух был густым, и каждый вдох обжигал легкие, оставляя на губах иней, и укутанные в белые шубы ели тянулись к серому небу, и ветви их тяжело провисали под грузом снега. Лес погрузился в звенящую тишину, нарушаемую только шагами Аси и редким скрипом деревьев, будто тайга шептала что-то на лишь ей известном языке. Время от времени вдалеке раздавался глухой стук. То ли падала с ветки снежная глыба, то ли что-то двигалось в зарослях, что-то, что не хотело, чтобы его обнаружили, и что-то, что Ася сама не желала видеть. Оглянуться хотелось постоянно, но каждый раз, стоило ей украдкой повернуть голову, взгляд упирался в плотную стену леса, где тени казались слишком густыми, а очертания деревьев слишком странными. Тропы под ногами не было, но Ася доверилась чутью и сну, петляя между стволов. Порой вдалеке гулко раскатывался странный звук, похожий не то на стон, не то на приглушенный вой, то ли зверь дикий, то ли сама тайга, но сердце пропускало удар. Солнце, бледное и холодное, едва пробивалось сквозь плотную завесу облаков, отбрасывая на снег длинные искаженные тени. Иногда Асе чудилось, будто тени движутся сами по себе, но стоило остановиться и приглядеться, как все замирало, и только ветер затягивал тихое монотонное пение. Чем дальше в лес, тем сильнее нарастало чувство, что за ней следили, настойчиво и неотступно, но не показываясь. Иногда впереди мелькало что-то темное, то ли заблудшее животное, то ли просто игра света на бурых, точно шкура росомахи, стволах. Но Ася, едва завидев, замирала на месте и прислушивалась настороженно к тишине, всматривалась в чащу, а тишина будто становилась все плотнее, все тяжелее, словно лес сжимался вокруг, готовясь поглотить. И вот, ощутив вдруг с особенной силой, что колодец близко, Ася увидела его. Олень стоял между елей, словно призрак, выплывший из самой сердцевины метели. Его тело, покрытое белым инеем, блестело, словно высеченное изо льда. Олень о костяной голове с черепом, белоснежным, и рогами ветвистыми и массивными, украшенными вязью ледяных узоров. Он не двигался, и таилась в этом какая-то неестественная, зловещая неподвижность. Замерев, не дыша, он пустоглазо глядел в сторону Аси, так что она застыла на месте, и смотрел он сквозь нее, видя не тело, а дрожащую душу. Всякий его выдох, сотрясающий торчащие из-под шкуры ребра, был похож на хриплый стон, принуждавший еле вторить ему скрипом. А ноги его, тонкие и изящные, казалось, не касались земли, а парили над снегом. Вокруг него вихрился снег, и на миг Асе подумалось, что порывы ветра его дыхания, обушующие бураны, его злоба. Дух зимы, ее олицетворение, ее карающая длань — вот чем он был. Это зима, пришедшая за ней. Это метель, какая не утихнет, пока не заберет тепло и жизнь. Это дух, забывший милосердие. Как во сне, но Ася не бежала и не страшилась. Почти. Из кармана она вытащила костяную иглу. Ту самую, что оставила мать. Тонкая, почти невесомая, будто не здешняя, но острее лезвия. Ася сжала иглу крепче, готовая. Дух метели, ни живой и ни мертвый, его не убить, но можно заточить, и игла — ключ к его пленению. Когда олень шагнул к ней, он точно скользил, плавно, беззвучно, неестественно. Его копыта не оставляли следов, а снег под ними расступался, уступая покорно дорогу.
1: «Я не боюсь тебя!»
0: — крикнула Ася не то себе, не то оленю, и из его ноздрей повалил пар, а рога сверкнули ледяными копьями. Олень остановился в нескольких шагах от нее. Он наклонил голову, забил копытом бешеный холод, сжал сердце Аси, но она не отступила. Он бросился вперед, И его движение было стремительным, как порыв ветра, но Ася успела отпрыгнуть в сторону. Холодный воздух хлыстом обжег ее щеки, но она не отпустила иглу. Метель завыла, застонала, закричала, завопила, кружась неистово вокруг. Но Ася сосредоточилась на одном — на олене. Он развернулся и вновь бросился на нее, и на этот раз Ася не стала уклоняться. Она встала навстречу, подняв иглу перед собой. Олень замер в последний момент. Его рога оказались в сантиметрах от ее лица, и холод проник в ее кожу, но Ася упрямо не дрогнула. Игла вошла в череп, и олень страшно закричал и рассыпался на тысячи ледяных осколков. Ася опустилась на колени, держа в руке иглу, покрытую инеем. Дух метели обязательно вернется. Это не конец, и наверняка злее станет он в следующий раз, но то потом, и Ася встретит его достойно. Ковыляя и запинаясь на снегу, она побрела к колодцу. Никто не гнался за ней, никто не дышал в спину, никто не грозился насадить на рога, и Ася шла, оставляя за собой неровную дорожку следов. Покрытый мхом и барельефами, колодец стоял на том же месте, как во сне. Ветер завыл, и из-за деревьев показались тени, полупрозрачные, размытые, дрожащие, как дым, но все-таки с глазами, горящими ледяным синим светом. Души медленно приближались, окружая Асю, но вновь она не дрогнула и сжала между пальцев берестяную дудочку. Совершенно простую, но древнюю, вырезанную века назад, когда мир был моложе и когда многие-многие безымянные боги жили между трав и деревьев в ручьях и на склонах горных вершин. Среди теней она заметила его.
1: «Отец!»
0: Его лицо было покрыто инеем, а глаза смотрели на нее пусто и безжизненно. Он был таким же, как во сне, когда стучался в окно, и от него веяло только вечным холодом. Комок подступил к горлу, но Ася знала, что не могла поддаться чувствам. Она должна сделать то, зачем пришла, и помочь всем, кто застрял против воли в Междумирье. Отец лишь смотрел на нее, и в его взгляде замерла бесконечная тоска. Вокруг него кружились другие души, их шепот сливался в единый гул, наполненный болью и отчаянием. Ася подняла дудочку к губам и закрыла глаза. Первые ноты были тихими, робкими, неуверенными. Они дрожали в воздухе, как тонкие нити, но постепенно мелодия набирала силу, складывалась в верный ритм. Это была древняя песня, которую она не слышала прежде, но которая лилась из самого ее сердца. То была песня, могущая направлять души. Ася играла, не открывая глаз, и музыка обволакивала ее, пеленала в кокон, проникала в душу. Мертвецы замерли, их шепот стих. Отец стоял ближе всех к Асе, он и остался последним. Его лицо, покрытое инеем, начало таять, и Ася увидела в его глазах что-то знакомое. Любовь, печаль, прощание, сожаление, страх. Он протянул руку, но не дотронулся до нее. Вместо этого он повернулся и шагнул в колодец следом за всеми. Когда отец исчез, Ася опустила дудочку и подошла к колодцу, заглянула вниз, и там, в глубине, мерцал свет, далекий, как звезды на ночном небе, а затем шагнула следом в темную пасть незримой гигантской лягушки, без страха будто ринулась в объятия матери, и бездна приняла. Ася больше не падала. Она летела в неизвестность, где не было ни верха, ни низа. Вокруг нее складывались в древние узоры спирали света, мерцающие и шепчущие на языке, который она не понимала, но чувствовала всем своим существом. Перед ее глазами складывались причудливые образы. Сначала это были деревья, но необычные. Их стволы были сплетены из податливых костей, а листья звенели, как колокольчики, и пели песню, ровно как плач и смех. Ася протянула руку, чтобы коснуться листка, но он рассыпался в пыль, обернувшуюся стаей птиц с глазами из янтаря и перьями из чистого серебра. Птицы закружились вокруг нее, их крылья оставляли за собой следы из огня, которые складывались в слова. «Ты — мост между мирами». Затем тьма сгустилась, и Ася оказалась в огромной пещере, стены которой были покрыты изморозью. В центре пещеры стояло зеркало, но вместо отражения в нем раскинулся бесконечный лес, где каждое дерево было живым существом. Они смотрели на нее, их глаза светились, как угли, и грубые лица их хмурились и улыбались, и деревья заговорили голосами бабушки.
2: «Ты должна выбрать, быть корнем или крылом!»
0: Ася хотела ответить, но ее голос потерялся в эхе, которое разнеслось по пещере. Пещера исчезла, и Ася оказалась в реке, которая текла вверх. Вода была теплой, как кровь, и прозрачной, как стекло, и в ней плавали рыбы с человеческими лицами, которые пели песню о том, как мир был создан из дыхания Великого Духа. Одна из рыб подплыла к Асе и говорила так.
2: «Ты капля в океане, но океан — это ты!»
0: Ася хотела спросить, что это значит, но рыба исчезла, а река превратилась в водопад, который падал в небо и растворял воды среди звезд. Затем Ася наконец увидела лягушку. Огромная, с кожей светящейся словно изнутри, лягушка глядела на нее глазами, подобными солнцу, и прогрохотала голосом, какой мог заглушить самый раскатистый гром над древними горными вершинами.
3: «Ты готова войти?»
0: Ася кивнула. Лягушка открыла пасть, где царил мрак, но не страх. Ася видела, как миры рождаются и умирают, как звезды взрываются и превращаются в пыль, как духи танцуют вокруг огня, который никогда не гаснет, как птица летит над бескрайним океаном, и из упавшего ее пера поднимается земля. Ася слышала голоса предков, которые пели песню о том, как все связано в единое целое. И затем увидела его. Чудской город, покинутый и пыльный, и аметистовый храм. Земля под ногами задрожала. Сначала то была едва ощутимая вибрация, через миг обернувшаяся подземным гулом, дыханием вековечных скал. Аметистовый пол треснул, и из трещин поднялся пар. Ася отступила на шаг, и в руке она сжала осколок резного деревянного идола с древнего капища, как если бы это могло защитить. Из-под каменного пола показалась рука. Тонкая, прозрачная, с кожей, сквозь которую просвечивали корни, заменившие вены, и Ася замерла, не в силах пошевелиться. Она знала, что должна идти до конца, но оробела. Земля разверзлась, и из нее поднялась женская фигура.
4: «Мама!»
0: — только и смогла выдохнуть Ася.
4: «Ася!»
0: — прошептала мама. Ее голос был похож на шорох листьев, на песню лесного ветра, на мелодию чистейшего ледяного ручья, на уханье ночной совы, на вопль раненого оленя.
4: «Ты должна занять мое место и удержать врата или разрушить их. Но тогда... Что тогда?»
0: — спросила Ася.
4: «Те, кто спит под землей, выйдут в мир живых», — ответила мама. «Те, кого мы держим здесь веками. Если я уйду, они проснутся».
0: Ася закрыла глаза. Она знала, что не могла позволить себе слезы. Не сейчас, когда зашла так далеко. Она должна сделать выбор. Остаться здесь, стать новой хранительницей или разрушить врата и освободить мать, но выпустить древних духов в мир. Одно из двух. Никогда не третье. Мать протянула руку, и ее пальцы коснулись щеки. Прикосновение было странным, будто Асю окунули лицом в кисель, но нежным.
4: «Ты сильнее, чем думаешь», — сказала мама. «Ты можешь выбрать жизнь, не жертву, подобно моей, не уничтожение врат, жизнь».
1: «Но как?»
0: — воскликнула Ася.
1: «Я не...»
4: «Знаешь»,
0: — мягко оборвала мама.
1: «Я не хочу терять тебя снова».
4: «Ты никогда не теряла меня. Я всегда следовала за тобой. Но теперь ты должна решить и закончить свой путь одна».
0: Ася открыла глаза. Она посмотрела на маму, на ее полупрозрачное тело, на корни, вплетенные под ее кожу, и поняла, что
4: осознала.
0: Мать превратилась в нежный туман, будто поцеловавший напоследок, а Ася крепче сжала теплый, пульсирующий сердцем осколок идола.
1: «Покажись!»
0: — воскликнула Ася, и зов ее эхом пролетел по обманчиво пустому чудскому городу.
1: «Появись передо мной!»
0: Таилась в городе тьма, извивалась, как живая, в пещерах и закутках, подползала, лизала мокрыми щупальцами, хватала за плечо, клубилась тучей, заполняла все, до чего могла добраться, и оскверняла, оскверняла, обгладывала кости предков, обращала в пыль их тела. Плотная и жадная, словно сама материя мира сгустилась, тьма дышала, и дыхание ее было зловонно и противно, и в глубине ее мерцали огоньками тысячи глаз, глядевшие на Асю с ненавистью и голодом. Тьма шелестела пеплом сожженного капища, велась. Ася подняла осколок идола над головой, и тьма зарычала сотнями голосов, заверещала многотысячно, но Ася не дрогнула. Она знала, что должна сделать, и бросилась вперед, держа осколок идола в руке, как меч. Тьма сгустилась перед ней, пытаясь остановить, но Ася оказалась проворнее и быстрее. Она вонзила осколок в самую сердцевину тьмы, и свет вспыхнул, ослепляя. Осколок идола взорвался в ее руке, и свет заполнил все вокруг. Когда свет растаял туманной дымкой, Ася оказалась на земле, на снеге. Город исчез, а на его месте росла бесконечная тайна. Пусть тьма не исчезла навсегда, но теперь Ася знала, как с ней бороться. А олень, совсем обыкновенный, поглядел на Асю и умчался в Парму.

За окном еще царила тьма, но небо на востоке уже начинало светлеть, окрашиваясь в нежно-розовые цвета. Из труб поднимался над деревней серый дым, устремляясь к темному небу. Крещенские морозы отступали, и хоть снег еще скрипел под ногами, иней покрывал окна плетеными узорами, а изо рта по-прежнему вырывался на улице пар, на реке появились полыньи. Подбросив в печь дров, заготовленных еще со вчерашнего вечера на весь день, Ася зевнула и прикинула план на день. Покормить кур, поменять им воду на теплую, если вдруг подмерзла, собрать яйца, если вдруг снесли, покормить кроликов, проверить, все ли у них в порядке, заготовить дрова и воду на завтра, принять просителей. В спину глядел настойчиво идол, сплетенный из маминых лент и отцовского ивового прута, ожидая, когда Ася исполнит предназначение. И она исполняла. Ступив за порог, Ася глубоко выдохнула и почти тут же глухо закашлялась через шерстяной шарф, натянутый до носа. Солнце искрилось на белом снеге, лаяли собаки, мычали коровы, смеялись дети, переговаривались люди, урчал мотор машины дядь Славы, опять собравшегося куда-то рано поутру, кудахтали проснувшиеся курицы, скрипели едва слышно сонные деревья. Ася зажмурилась, подставившись зимнему солнцу, и улыбнулась. Духи больше не стучали в окна и отступили, вернувшись за реку, но Ася все еще ощущала их присутствие и видела порой, как где-то на периферии зрения возникали вдруг сами собой цепочки человеческих следов, уходящие в лес, а на плечах она ощущала касание ладоней, материнской и отцовской. Они теперь были рядом, только рукой подать. Пусть не ожившие и не телесные, но такие родные, бесконечно близкие и далекие одновременно. Нельзя бороться с тем, что прошло. Она будет бороться за то, что грядет.

0: Юлия Рыженкова. Читальный клуб. Рассказ из сборника «Профессионариум», издательство «Снежный ком», 2021 год. Говорившему было неловко. Он прятал глаза и отворачивался, несмотря на то, что отлично знал Дэна, как и все прочие в этом читальном клубе.
1: «Уважаемый мистер Мрост, поверьте, мы очень-очень уважаем вас и как человека, и как писателя, но, к сожалению, стать автором «Боевого дракона» вы не сможете. Ваша кандидатура не прошла. Не добрала процентов. 52 голоса — это около четверти. Даже для дальнейшего обсуждения требуется половина, а чтобы писатели утвердили 3/4. Мне очень жаль. Очень жаль».
0: Дэн попытался поймать взгляд Рика, но тот принялся с преувеличенным вниманием разглядывать дубовую столешницу, хранившую чернильные следы заседаний и пару едва различимых кружков от чашки.
1: «Мы вас...»
0: Рик споткнулся, чувствуя, как не вяжутся привычные приятельские интонации с таким официальным обращением. Прочистил горло, начал снова.
1: «Уважаемый мистер Мрост, при всем уважении к вам, мы, руководство клуба, не можем принять к рассмотрению вашу заявку на участие в конкурсе авторов, пишущих для «Боевого дракона». Но вы же меня еще не читали. Может быть, я пришлю свои книги, и потом соберемся еще раз на обсуждение?» Схватился Дэн за последнюю соломинку. «Сожалею, это предложение тоже не набрало нужного количества голосов».
0: Рик положил руку ему на плечо, и писатель почувствовал, какая она твердая. Ему отказало еще 3 читальных клуба, прежде чем он решился позвонить Виктору. Автоответчик в виде большого голографического бирюзового кристалла ответил, что бронебойного нет дома, но вы можете оставить ему сообщение. Дэн смотрел, как внутри кристалла скачут кони, рубятся рыцари, летит дракон, и думал, что вкус у брата определенно есть. Это вам не банальная до пошлости блондинка с 4-м размером груди, облаченная в красный латекс. Именно эту опцию в качестве автоответчика ставит себе большинство холостяков. Писатель решил, что все равно поедет к брату. Или сейчас, или неизвестно, когда он еще соберется силами это сделать. Подходя к его высотке из стали и стекла, Дэн традиционно задрал голову и замер. Да уж, его однокомнатная малогабаритная каморка ни в какое сравнение не шла с квартирой Виктора на 42-м этаже. И хотя ему не нравилась сталь, он предпочел бы теплое дерево, писатель всегда отдавал должное таланту архитектора. Ну и деньгам Виктора, которые он тоже воспринимал скорее как искусство.
1: Не может же человек в здравом уме предположить, что возможно заработать такую прорву, уж точно не на книгах.
0: После 4-го настойчивого звонка дверь открылась, и на пороге возник зевающий Виктор в одних боксерах.
2: «Чё в такую рань?»
0: Сделал он шаг назад, впуская Дэна. 3 часа дня, хватит спать».
2: «Да я лёг только в 7 утра. Кофе будешь?»
0: Не дождавшись ответа, он прошлёпал босыми ногами по кафелю, щёлкнул кнопку кофемашины, накинул шёлковый халат. Визор у Виктора работал, кажется, всегда, и Дэн отметил, что с последней их встречи брат сменил рут на новый с более чёткой передачей погодных явлений и мелких деталей. Изображение в полкомнаты действительно впечатляло. Вся эта голографическая толпа просто не влезла бы к Дэну в квартиру, но в 80-метровой комнате смотрелось органично. Он заглянул в рабочую студию брата. С непривычки казалось, что там полный бедлам. Голограммы как минимум 10 игр проецировались в разные части студии, создавая хаос. Примерно в 8 из них шли битвы. Детское увлечение давно превратилось в работу. Виктор был профессиональным геймером по прозвищу «Бронебойный». Он за плату играл за персонажей своих клиентов, прокачивая их, улучшая, проходя за них особо сложные задания. На одних клиентов он работал день, на других — годы. Но обычно контракт длился несколько месяцев. Во сколько игр к 45 годам сыграл Виктор, Дэну было страшно подумать. Чем обязан? Виктор плюхнулся в кресло, пододвинув ногой журнальный столик и поставил на него горячую чашку. Аромат крепкого свежесваренного кофе заполонил все, и несколько секунд Дэн просто наслаждался им, после чего взял обеими ладонями свою чашку и сделал маленький глоток. Сколько литров этого напитка было выпито во время работы? Особенно, когда сроки горят, а роман написан лишь наполовину. Зашел проведать брата.
3: Ну-ну,
0: дождешься от тебя. Помнится, когда ты у меня был последний раз, то просил денег.
3: А и предпоследний раз тоже.
0: Ты-то ко мне вообще не заходишь, буркнул Дэн.
3: А зачем? У меня же есть деньги, заржал Виктор.
0: Я всегда тебе все отдавал. Дэн начал, как обычно, заводиться и тут же себя одернул. Нужно успокоиться. Это же Вик. Разве он ожидал от него другого приема? На этот раз мне нужна работа. Вик присвистнул.
3: Полоумные, наконец, одумались и перестали платить за книги.
4: Моего младшего братика выгнали пинком под зад.
3: Вик, хватит, взбесился Дэн. Молчу, молчу, говори сам.
0: Мой читатель обанкротился, а с клубами тоже проблема. Литература вообще может умереть, и, видимо, мне пора искать работу в другой области.
3: Литература подыхает уже больше 100 лет. Все никак не подохнет до конца. Еще наш дед цеплялся за ее дряхлые кости. «Вот деда только не тронь!» — крикнул он.
4: «Что ты как маленький, Денечка?»
0: Дед был классный мужик, но чокнутый со своими книгами. Их уже тогда мало кто читал, а он продолжал писать.
5: У Дэна перед глазами встали морщинистые руки, держащие книжку, маняще пахнущую типографской краской, пылью и еще чем-то сладковатым. Завораживающий шелест переворачиваемых страниц и мягкий бас, читающий им сказки. Вику быстро это наскучило, он все рвался играть, а Дэн боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть волшебство. И потом уже, когда дед умер, Дэн после уроков читал, а Вик рубился по визуалу в какую-нибудь игру. Книги умерли одновременно с писателями. Когда в сети все можно было найти бесплатно, издательства разорились, и писатели перестали зарабатывать себе на жизнь. Большинство нашло новую профессию, встроившись в быстро меняющийся мир. Но не дед.
0: «Ладно, я пришел тебя спросить о работе, а не спорить о литературе», — вздохнул Дэн.
3: «А что ты умеешь?» — прищурился брат.
0: «Ну, писать.
3: Буквами сейчас никто не пользуется. Что еще?»
0: «Я профессиональный геймер. Все мои знакомые работают либо в гейм-индустрии, либо в визуале. Ты умеешь играть? Делать визоры? Придумывать сценарии для игр, для ток-шоу? Вести конкурсы?»
3: «Нет, Вик, ты сам знаешь, чего я умею. Может быть, вам нужен какой-нибудь ассистент или грузчик, или третий помощник пятого визоратора. Я пойду на любую работу».
0: «Денечка, ты серьезно?» Виктор нахмурился и подался вперед.
3: «Да! Я не найду больше работы по специальности. А деньги нужны. Так продай чертову дедову библиотеку. Тебе хватит до конца жизни. Пока еще есть чокнутые, которые готовы ее купить».
6: «Ты что?» — вскочил писатель. «Это же память! О дети, о книгах, о нас!»
3: «Господи! Тебе 40 лет, а ты как был юным романтиком-идеалистом, так и остался. Когда ты уже поймешь, что память, она у тебя в сердце, а не в полуистлевшей бумаге?»
6: «Я не могу.
3: А я не могу взять тебя к себе. Мне нужен помощник, но ты в играх разбираешься хуже 3-летнего ребенка. Мне надо угробить на тебя несколько лет, чтобы обучить профессионально проходить игры. Извини, я к этому не готов».
0: Дэн вздохнул и поднялся.
3: «Ну, я поспрашиваю, может, кому нужна неквалифицированная рабочая сила?»
5: Дэн не знал, плакать или смеяться, когда Виктор сообщил ему о вакансии. Звучало это в современном мире гордо. Обозреватель визуальных программ. В визуальной корпорации АТВ мечтала работать половина населения, тогда как другая в гейме. Это, конечно, был бизнес-монстр. Только в столице АТВ принадлежало 4 многоэтажных небоскреба и как минимум по одной башне во всех крупных городах. Все маломальски хорошие должности разбирали дети, племянники, дяди и сестры начальства, но попасть туда даже младшим помощником означало вытянуть счастливый билет. Недаром у них девиз «АТВ. Все мечты делаем явью». В Вакансия обозревателя оказалась свободной лишь потому, что требовала написания ежедневных обзоров. Буквами. Тяжелая и нудная работа, по мнению большинства. Да и платили копейки. Впрочем, это было больше, чем читатель ежемесячно перечислял Дэну на карточку. А ведь все 20 лет писатель был уверен, что получает неплохую зарплату. Дэн уже казалось пыткой смотреть визоры. Каждый день по 8 часов. Работа действительно тупая. Смотри себе передачи, да записывай, о чем они. Смысла он в этом никакого не видел. Они что, сами не в курсе, чего показывают? Но смысла и не требовалось. Требовалось записывать и ежедневно отправлять начальнику отчет. Все. Он, конечно же, принял предложение. Виктор не прав. К 40 годам он подрастерял и свой идеализм, и свой романтизм. Но когда он писал про этого чертова космодесантника Дрейка, он хотя бы занимался любимым делом. Сейчас же просто получал зарплату и тупел. Через несколько месяцев он, кажется, начал слышать скрип собственных мозгов, а еще через некоторое время обнаружил, что его не только не мутит от ток-шоу и игр, но он получает от этого мазохистское удовлетворение, будто каждое утро садится на привычную сковороду в аду, и черти, здоровые с ним за руку, поджигают под ней хворост. По вечерам они тушат огонь, стреляют у него сигареты и кивают друг другу. «Ну, бывай, до завтра». Закончив работу, он выключал рут и сидел несколько часов в тишине, приходя в себя. Пробовал писать для себя. Сначала тот самый шедевр. Не вышло. Он сидел за виртуальной клавиатурой и молчал. Ему нечего было сказать ни себе, ни людям. Потом попробовал хотя бы дописать последний роман о Дрейке. 2 главы, полностью продуманные, работы на 3 дня, максимум на неделю. Он трудился 1/2, выцеживая из себя слова. Все чаще подходил к дедову шкафу с книгами. 6 полок по 32 книги на каждой, на нижней 30, на второй 29 и на верхней 35. Всего 192 книги. Жены и детей у него нет и вряд ли будут. Ради кого хранить их? Не лучше ли продать тому, кто оценит и сохранит, передаст по наследству? А он до конца жизни будет избавлен от необходимости заниматься тем, от чего его воротит. Дедов шкаф оставался единственной ниточкой к другой жизни. К мечте и идеалам. К воздушным облакам в форме летящего дракона и звонкому смеху. К грибному дождю и объятиям. Он и сам не мог себе объяснить, что для него книги, но точно не деньги. Пока еще не деньги. Он помнил историю, рассказанную дедом, почему умерла литература. Хотели же как лучше, чтобы книги стали доступны всем, бесплатно и в любой момент. Издательства не окупались, лопаясь одно за другим. Писателям приходилось искать другую работу, зачастую ненавистную, вот как сейчас у Дэна. Приходя по вечерам домой, кто-то из них еще продолжал писать, выкладывая книги бесплатно, но потом просто перегорал. Все заполонили ученические поделки, слепленные на скорую руку от скуки школьниками, студентами и безработными. Читать это было невозможно, и тогда стали появляться читальные клубы и богатые читатели. Они платили немалые деньги, а профессиональные писатели творили для них и только для них. Почти у всех исключительные права с запретом на распространение литературных произведений. Кто-то не очень жадничал и дозволял обмен книгами между клубами. У кого-то, как у него, были жесткие условия, никакого распространения. Правда, у Дэна запрет закончился вместе с контрактом. Теперь он мог делать со своими книгами что угодно. «Да пошло оно все!» – психанул он и направился от шкафа прямо к компьютеру. Выложил в сеть полную сагу о Дрейке в 28 томов и разослал ссылку на нее всем читателям во все клубы, в том числе и боевому дракону. Нет, он не надеялся найти себе работу писателя, кто же после этого заплатит, если книги можно скачать бесплатно. Но ему стало нестерпимо жалко своего космодесантника, о котором никто, кроме автора и его личного читателя, никогда не узнает. Подумал и отправил еще одно письмо со ссылкой Виктору, прицепив к саге в сети простенький визор. Этому он научился за последние несколько месяцев. Зачем? Что он ожидал услышать от брата, кроме насмешки, Дэн и сам не знал. Просто вот такой дурацкий порыв остатков идеализма.

0: «Катерина, зайдите в мой кабинет». Кейт ненавидела, когда ее называли Катериной. А если к ней так обращается шеф, значит, не миновать взбучки. Она быстро вспомнила все, чем занималась последнюю неделю, но не нашла ничего криминального. Внутренне сжавшись, вошла, тихонько прикрыв за собой дверь. Он утопал в мягком вертящемся кресле, но не предложил ей сесть. Лысый череп блестел под ярким светом ламп. Подтянутая в косметологическом центре кожа делала его лет на 20 моложе, что позволяло флиртовать с молодыми девушками, но не с Кейт. Ей он напоминал отца. Мягкий снаружи, а внутри как кастрюля. Пустой и холодный.
1: «Я очень недоволен вашими последними сюжетами. У трех из них самый низкий рейтинг в выпуске. Это никуда не годится. Мне не нужны тут скучные новости. Даю вам неделю. Или вы находите интересные новости, или мы расстаемся. Идите», — махнул он рукой.
0: Кейт еле сдержалась, чтобы не заплакать. Выскочила за дверь, бросилась в дамскую комнату, там открыла кран с холодной водой на максимум и подставила под струю свое пылающее лицо.
2: Ей казалось, что она сделала такие замечательные сюжеты. На одну выставку нетрадиционного искусства целый день убила. Ну а что ей остается делать, если все рейтинговые темы уже разобраны старшими? Чемпионат страны по гейму отдали этой рыжей стерве, а чем она лучше ее? Тем, что спит с шефом? И все нормальные визораторы с Кейт не работают, заняты. Почему их всегда занимает кто-то другой? Как тут можно сделать рейтинговый сюжет?
1: «Кейт, вот ты где!»
0: Секретарша приоткрыла дверь, просунула голову, но входить не стала.
1: «Тебя твой визоратор обыскался!»
3: «Иду!»
0: — буркнула Кейт, встряхивая волосами. С кончиков во все стороны полетели капли воды.
2: «Кейт, там ребята тебя спрашивают. Какие-то проблемы с озвучкой, надо перезаписать. Эй, ты что, плакала?»
0: Рустем разговаривал все время так, будто извинялся, и хотя он на 2 года старше ее, всем казалось, будто он тинейджер. Кейт считала, что это худший визоратор в их коллективе, и это было правдой. Вот только в другой правде, что она сама худший визуальный корреспондент, ей признаваться не хотелось. Оба они и полгода не проработали, и оба находились на испытательном сроке.
2: «Что случилось?»
0: Рустем заглянул ей в лицо снизу, как собака. Казалось, будто он виляет хвостом.
4: «Он сказал, что наши сюжеты худшие, и дал мне неделю. Если я за это время не сделаю рейтинговый визор, вышвырнет», —
0: хмуро констатировала Кейт.
2: «Вот блин!»
0: Она сидела третий день в сети, выискивая новость. Литры кофе, красные глаза, крошки от бутербродов и затекшая спина. Все не то. Или ерунда, или очень сложно сделать, или уже кто-то про это рассказал. Рустем периодически подходил и даже пытался помочь, но по большей части мешал. Впрочем, он ей таскал кофе и бутерброды, и на том спасибо. В конце концов, не его обещали вышвырнуть из АТВ.
2: «Кейт, ну сделай перерыв. У тебя глаза уже как у панды», —
0: тормошил ее визоратор, но она лишь сердито дергала плечом.
2: «Смотри, какую мне классную штуку прислали. Кстати, этот дядька работает тоже в АТВ. Кто бы мог подумать, что есть люди, которые еще такими вещами занимаются. Более 1 000 000 просмотров за 3 дня».
0: Кейт развернулась, чтобы рявкнуть на него, но замерла с раскрытым ртом. Перед ней висел примитивный визор, лишь голограмма человека в голубых джинсах и белой рубашке, рукава закатаны до локтей. «Более 1 000 000 просмотров?» Мужчина заговорил. «Это то, чем я занимался последние 20 лет. Почитай, если еще не забыл буквы. Если же ты слишком заигрался в свои игры и не помнишь, что такое книги, то напоминаю. Нужно читать слова, складывая их в предложения, и если все сделал правильно, то в голове увидишь картинку, которую я нарисовал. Безо всякого визора и рута. Это намного круче, поверь мне». После чего на его месте появилась книжная полка с 28 томами. Кейт, не шевелясь, смотрела, как цифры, означающие, сколько раз скачано путешествие космодесантника Дрейка, крутятся с сумасшедшей скоростью, подбираясь к 2 000 000. Количество просмотров визора обращения перевалило уже за 3 000 000. Она бросилась обратно к компьютеру, в сети нашла вал отзывов.
2: народ уже начал читать книги, и те, у кого получилось увидеть картинку, восторженно писали, что это прорыв, новая эра, поствизуальная. Из года в год корпорации старались сделать РУТ меньше, а возможностей в нем больше, усовершенствовали визуальное оборудование, но теперь с изобретением литературы это все стало прошлым веком. Не нужна никакая техника. Изображение можно передавать прямо в мозг посредством простых букв. Это была сенсация. Кейт схватила Рустема двумя руками за футболку, встряхнула, как мешок картошки, и прорычала: «С

0: Когда к нему приехала визуальная бригада, он смотрел визор, делая пометки для отчета. Молодая корреспондентка лет 20 спросила, тот ли самый он Дэн Мрост. Дэн подтвердил, что он Мрост, хотя и не понял, что значит «тот самый».
1: «Ну, тот самый писатель, благодаря которому мы все шагнули в поствизуальную эру».
0: Нужно было видеть глаза корреспондентки, когда она поняла, что Дэн ни о чем не в курсе. Ему даже в голову не приходило отслеживать количество просмотров и скачиваний собственных книг. Но вы многое потеряли, если не видели выражение лица Дэна Мроста, когда Кейт объяснила ему причину своего визита. К тому времени она уже сделала один визор на эту тему, и он побил все рейтинги. Невозможно, но визор о книгах посмотрело даже больше народу, чем визор о финале чемпионата страны по гейму. А вот то, как Дэн истерично смеялся, узнав, что миллионы людей готовы заплатить, чтобы прочитать о дальнейших приключениях Дрейка, не видел, к счастью, никто. В конце концов, писатель решил, что в таком сумасшедшем мире когда-нибудь обязательно найдется читатель, для которого захочется написать свой шедевр. Ну а пока... Космодесантник Дрейк вновь отправляется в путь.

0: У доски Светлана Семеновна на секунду замерла, будто оглушенная криком, но тут же бросилась к их среднему ряду, на ходу отправляя за медсестрой Стаса с первой парты.
1: «Я не помню, кто я!» —
0: продолжала выть Настя. Она подняла руки, растопырила пальцы с длинными аккуратными ногтями, и Олеся обнаружила, что вцепилась в Настину руку, не давая этой блаженной расцарапать себе лицо. Вторую также цепко схватила учительница. Стул валялся в проходе. Олеся со Светланой Семеновной возвышались с двух сторон парты. Олеся заглянула учительнице в глаза, безмолвно спрашивая, что делать дальше, но наткнулась на такой же испуганный взгляд в ответ. Настя перестала кричать и заплакала. Громко, с подвываниями и причитаниями, что она ничего не помнит. Олеся поморщилась.
2: «Настя, Настя, посмотри на меня! Ты понимаешь, где ты?»
0: Светлана Семеновна пыталась то ли успокоить, то ли привлечь внимание, то ли узнать, насколько все плохо. Олеся плохо понимала, что происходит и что нужно делать в такой ситуации. Наверняка именно чему-то такому должны бы учить на ОБЖ, а не только правильному заполнению тестов. Может, вообще нельзя вот так держать больную? Может, у нее судороги начнутся? Олеся недолюбливала Настю. Красивая, высокая и умная, да еще и спортсменка. Дома Олеся только и выслушивала. Настенька то, Настенька сё, а вот Настенька за эту контрольную получила 5, а вот Настенька в выходные поехала на городские соревнования, а вот Настенька готовится поступать в столицу в престижный вуз, а вот у Настеньки хорошая фигура, а вот Настенька точно бы помыла посуду после ужина. Олеся была уверена, что с таким графиком, набитым репетиторами, онлайн-школой при престижном вузе и тренировками, никакую посуду Настенька не мыла примерно никогда. Но дома это объяснить было невозможно. А теперь Настя рыдала на весь класс, а Олеся прижимала ее руку к парте, не давая расцарапать это ненавистное красивое личико. Соблазн, будто бы случайно отпустить дергающуюся руку, был практически непреодолимым. Ну а что? Не совладала, не справилась. У волейболисток вон какие сильные руки. Олеся вцепилась в руку еще крепче. На самом деле ведь Настя не виновата, что каждый шаг Олеси постоянно сравнивали именно с ней. Настя, скорее всего, даже и не подозревала об этом. А теперь Настя сошла с ума от этих нагрузок и собственной идеальности, и Олеся не готова была взять на себя вину за то, что соседка выцарапает себе глаза. Олеся будто видела себя со стороны. Застывшая, медлительная. Все будто застыло, только мысли так и скакали. Разве она когда-нибудь думала настолько лихорадочно? Это реакция на стресс, это точно реакция на стресс.
2: «Настя, Настя, все хорошо. Сейчас придет медсестра, на тебя никто не злится, все будет хорошо»,
0: продолжала честить Светлана Семеновна. И Олеся вдруг отчетливо поняла, что успокаивает та не Настю и даже не Олесю, а саму себя. Настя снова завыла, и это было даже страшнее, чем ее крик.
3: Возможно, с точки зрения Насти, именно Олеся была одноклассницей стервой, которая огрызалась ни с того ни с сего. Возможно, это Олеся была виновата в Настином помешательстве, нервном срыве, хоть бы просто нервном срыве.
0: Послышался щелчок. Кто-то начал снимать и забыл отключить звук. Время тянулось бесконечно. Вокруг сгрудился весь класс, в смешанном гуле слышалось что-то осторожно ободряющее, но никто больше не рисковал притронуться к Насте. Отправленный за медсестрой Стас все никак не возвращался. У Олеси начали болеть руки.
3: Разве прошло не каких-то 5 минут? Иначе бы сестра уже была тут. И, возможно, тоже бы смотрела на Настю с испугом и не знала, что делать. Учат ли школьных медсестер, что делать, если кто-то внезапно начинает выть?
0: Настя замолчала, обмякла
3: и тут же выгнулась в дугу, закидывая голову и упираясь пустым взглядом в потолок. В классе поднялся ветер и запахло свежескошенной зеленью.
2: «Так как же так? А ведь Олеся уже почти простила Настю за неосознанно испорченную жизнь. Почти!» Мысль о том, что Олеся придет домой и расскажет родителям, что от излишней нагрузки и зашкаливающей идеи

0: реальности иногда сходят с ума, поспособствовал упрощению сильнее всего. Конечно, пользоваться чужой бедой — это плохо, но тут ведь речь шла о родительской любви. Так нет же! Настеньке было мало хорошо учиться, быть амбициозной, спортивной и отлично выглядеть на каблуках, и это с таким-то ростом. Нет! Ей нужно было оказаться пробудившейся богиней. Круто! Отлично!
1: «Я не помню, не помню, не помню, не помню», —
0: монотонно шептала Настя, чуть раскачиваясь. Она опустила голову, с потолка полился дождь. Словно водопад в торговом центре, стена воды из ниоткуда и никуда. Прямо над Олесей и ее несчастной партой. Гомонящая группа поддержки резво расступилась, выходя из зоны поражения. Олеся все так же держала руку, а мокрая рубашка липла к телу. Скрипнула дверь. На пороге замаячила медсестра, а из-за ее плеча выглядывал Стас. Но медсестра здесь уже явно была не нужна. Медсестра осталась на пороге. Наблюдала.
2: «Приведите директора!» —
0: крикнула Светлана Семеновна, и медсестра убежала. А Стас остался. На его месте Олеся бы тоже не стала пропускать все самое интересное.
1: «Я не помню, не помню, не помню, не помню», —
0: продолжала Настя так тихо, что дождь почти заглушал ее.
1: «Лада», —
0: сказала Олеся, не особо раздумывая. Такая богиня ведь точно была, она точно слышала о такой. Если пробужденная не помнит, значит, надо ей напомнить.
1: «Нет», —
0: прошелестела в ответ Настя. Светлана Семеновна сдавленно вскрикнула. Настя реагировала, отвечала. Олеся посмотрела на учительницу, и та судорожно закивала, так же судорожно, как до этого пыталась достучаться до Насти. Та выглядела спокойно и вроде бы не пыталась себе навредить. Олеся попыталась убрать руку, но ладонь обожгло жаром, будто приплавила к чужой коже.
1: «Ладо?» «Нет».
0: «Лёля?»
1: «Нет».
0: «Масленица?» «А почему бы и нет?»
1: «Нет».
0: «Коляда?»
1: «Нет». «Весна!» —
0: из-за спины добавила Ирина, когда Олеся выдохлась. Довольно быстро выдохлась, если быть честной. У Олеси возникло стойкое чувство, что всего этого точно не было в школьной программе. Она помнила, как они изучали античную мифологию, еще немного скандинавскую, но почему они не изучали свою собственную? Были летописи и несколько былин, и на этом все. Это ощущалось неправильно. Олеся вдруг почувствовала пустоту. Захотелось завыть вместе с Настей.
2: «А разве такая есть? Весна — это же просто весна!» —
0: тут же усомнилась из-за плеча Катя. А может, и Лиза. Олеся никогда не могла различить их высокие певучие голоса. Олеся была уверена, что там, за пределами стены дождя, ее одноклассники уже нашли в своих смартфонах онлайн-энциклопедии славянской мифологии. Она видела, как многие склонились над экранами. Это было правильно и логично. Ноль осуждения. Олеся закрыла глаза. Ей точно нужен был перерыв. Разве не должен уже прозвенеть звонок? И кто-то же должен уже прийти и спасти их всех, разве нет? Олеся просто хотела успокоиться, но теперь она невольно концентрировалась на голосах. Далеко не весь класс включился в викторину. Внешнее кольцо шепотом обсуждало свои проблемы и хихикало над соцсетями.
2: «Есть, есть», —
0: подтвердила Ира.
1: «Нет», —
0: снова прошелестела Настя. Заскрипели стулья, кто-то устал стоять. Снова захихикали. Олеся не знала, что ее бесило больше. То, что они там явно не воспринимали происходящее всерьез, или то, что она не могла тоже полистать ленту и провести время с удовольствием, раз уж так повезло, что урок сорван.
2: «Кострома!» —
0: в свою очередь предложила Катя или Лиза. В голосе звучало сомнение. Несколько человек тут же разом вскинулись с ожидаемым: «Это же город!»
1: «Нет».
0: Раздался звонок, но никто не обратил на него внимания.
3: «Морена? Марана?
0: Марена, Мара, Мора», — старательно зачитал Андрей, и Олеся уверилась в своих догадках по поводу энциклопедий. Андрей не переваривал литературу и прочие гуманитарные предметы, и вряд ли среди его тайных хобби было именно изучение персонажей мифов и легенд.
1: «Нет»,
0: — ответила Настя на все.
2: «Услада»,
0: — после небольшой паузы выдала Ира. Наверное, пришлось поискать.
2: «Лель!»
0: — выкрикнула Соня. «Это мужское имя!» — тут же поправил Андрей. Пусть он и не любил гуманитарные предметы, но он был занудой, и от этого никуда не деться.
1: «Неважно»,
0: — монотонно припечатала Настя. Она все еще шептала, но все замолкали, чтобы ее услышать.
1: «Таких богов нет».
3: «Как же нет?» — судя по голосу, смутился Андрей. «Вот мы ж нашли».
1: «Это все ложь. В этих именах нет силы».
0: С каждым словом голос Насти становился все громче, а потолок над ней начинал угрожающе громыхать.
1: «Я не чувствую в них силы!»
0: Под конец фразы Настя снова закричала, и Олеся испугалась, что в них сейчас ударит молния.
2: «Кто я?»
0: Настя вскинула голову, посмотрела Олесе прямо в глаза, а потом потеряла сознание. Завалилась прямо на Олесю. Дождь прекратился. Стало тихо.
3: «Почему таких имен нет?» — внезапно спросил Андрей.
2: «Что мы сделали не так?» —
0: одновременно с ним спросила Ира. «Они все точно что-то сделали не так. Они все или кто-то из них. Боги пробуждались по всему миру уже третью неделю, но нигде это не пыталось обернуться катастрофой. Аполлон и вовсе оказался популярным книжным блогером, британцем греческого происхождения, и проснулся прямо посреди стрима, очаровательно улыбнулся, заново представился и предложил задавать вопросы. Никаких ливней и завываний. Тор пробудился на тренировке и тоже без драмы. В интернет слили запись с камер наблюдения спортивного клуба в Рейкьявике. Огромный скандинав звал всех после тренировки выпить пиво и отпраздновать свое пробуждение. На самом деле видео было много. Настолько много, что к середине второй недели Олеся даже начала их проматывать или смотреть с ускорением. Многие видео были милыми или смешными, но этот тренд очень быстро себя исчерпал. Главное, что ни разу не случалось ничего страшного. Сама концепция могла пугать. Внутри тебя просыпается другая личность. Поначалу многие отнеслись к этому как к чему-то трагичному. Но чем больше пробудившихся появлялось, тем очевиднее становилось, что ничего ужасного с ними не происходит. Они ничего не забывали, не теряли свои человеческие «я», не забывали родных, друзей и любимых. Новая сущность не поглощает старую. Одни плюсы и поводы для зависти. Вак дал развернутое интервью. Рассказывал, что это похоже на обычное воспоминание. Как будто ты не помнил лето перед школой, и тебя это не особо заботило, а потом взял и вспомнил. И оказывается, ты в то лето научился кататься на велосипеде, и теперь ты катаешься на велосипеде или стреляешь молниями. Это было последнее видео на тему пробуждения, что Олеся посмотрела целиком. Славянские божества пока ни разу не пробуждались. Но вряд ли дело могло быть в этом. Олеся подтолкнула Настю, устойчивее усаживая ее на стул. Светлана Семеновна помогла уложить голову Насти на парту. Со стороны могло показаться, будто школьница просто уснула на уроке.
1: «Я позвоню родителям», —
0: сдавленно сообщила Светлана Семеновна. Олеся зачем-то кивнула. Очевидно было, что учительнице не нужно было ее одобрение. Все теперь казалось странным.
2: «Нужно ее в медкабинет отнести», —
0: от двери сказала медсестра. За ней на этот раз маячили директриса и два физрука. Светлана Семеновна только кивнула и осела на стул около учительского стола. Директриса протиснулась в кабинет. Медсестра с физруками помялись в дверях, но тоже зашли. Директриса оглядела потоки воды и вздохнула. Тот физрук, что повыше, взял Настю на руки и понес. Его имени Олеся не знала, он не вел у их класса.
2: «Кто снимал видео, удаляйте»,
0: — строго сказала директриса. 5 человек послушно достали телефоны. Но было очевидно, что видео уже есть и в чате класса, и в переписках с другими классами.
2: «Вот поэтому я и говорил родительскому комитету, что нужно телефоны на входе отбирать»,
0: — проворчала директриса так, чтобы ее точно услышали. Одноклассники неодобрительно загудели, и Олеся присоединилась, рассказывая, как удобно записывать в смартфон задания и как важно иметь доступ к справочным материалам под рукой. Олеся прислушалась к себе. Она, конечно, немного завидовала пробудившимся, но теоретический запрет смартфонов волновал ее куда больше, чем всякие боги. Директриса даже не стала вслушиваться. Вероятно, потому что слышала все эти аргументы не раз. А еще, скорее всего, потому что вот ее, богиня-подросток в обмороке на территории школы, волновала куда сильнее, чем все смартфоны вместе взятые. Директриса устало махнула рукой.
2: «Кабинет пока закрываем, пусть просохнет. А вы не толпитесь, перемена скоро закончится, идите на следующий урок».
0: Под общий разочарованный вздох директриса вышла. Никто не сдвинулся с места.
4: Разве их не должны были отправить домой? У них была экстренная ситуация, у них стресс. И Олеся вся вымокла.
0: Олеся задумалась. Может, стоит отпроситься? У нее явно есть уважительная причина. А еще ее точно уже несколько раз сфотографировали, и это смущало.
3: «Я понял!» —
0: внезапно сказал Андрей, поднимая голову от экрана смартфона, и Олеся была вовсе не уверена, что он вообще слушал директрису.
3: «Я понял, почему имена не помогли. Они и правда не настоящие».
0: Андрей замолчал, выдерживая драматическую паузу, и тут же получил тычок в бок от Стаса.
3: «Это кабинетная мифология, вот, с Википедии. Научная фикция, научные мифы, не соответствующие реальной традиции представления о мифологии, сформировавшиеся в результате неверной интерпретации источников или самостоятельного творчества исследователей, включая искаженные или искусственно созданные образы мифологических персонажей, божеств».
0: Прозвенел звонок, но на него снова никто не обратил внимания.
4: «Из-за того, что сначала языческие памятники и записи уничтожали по религиозным причинам, а потом долгое время грамотными были в основном либо монахи, либо знать, и им не особо интересны были всякие деревенские суеверия, у нас осталось очень мало записей о древней мифологии. В итоге достоверных сведений о славянской высшей мифологии просто не сохранилось. Но 200 лет назад пошла мода на славную историю и давнее прошлое. Ученые собрались и попросту придумали пантеон богов по аналогии с античным, с богом-громовержцем, богиней любви и богом веселья. Иногда с нуля, иногда брали что-то вроде масленицы или леших и объявляли их полубогами. Как там только наши. А настоящих наших мы просто не помним».
0: Андрей остановился и перевел дыхание.
4: «Тебе кто-нибудь говорил, что ты зануда?» —
0: тут же спросила Ира, и все заговорили одновременно.
3: «Теперь понятно, почему нам это толком не преподавали. Ну да, не скажешь же, мы все потеряли, учить нечего.
2: Вообще, можно было бы и сказать, мол, вот раньше не интересовались литературой, и все забыли и протеряли. Не будете учиться, то, что есть, тоже протеряем».
3: «Меня пробрало».
2: «А меня нет».
3: «Не, сейчас все записано же».
4: «Но при чем тут Настя? Она-то, получается, тогда жила и должна все вспомнить, как все остальные».
0: Олеся тоже об этом думала, и ей показалось, что она что-то нащупала.
4: «Богам же нужно, чтобы их, если не почитали, то хотя бы помнили. Это же не просто люди, которые научились дождь вызывать. Это скорее идеи. Что-то другое, древнее, не такое. Вот Зевса и Тора знают, пусть больше по мультфильмам и комиксам. Греческую мифологию вообще везде преподают. И в Азии тоже свои легенды любят, и сериалы по ним снимают».
2: «А, там много всего!» —
0: тут же вклинилась Лиза, фанатевшая по Китаю.
4: «А мы не сохранили, и потому она не помнит», —
0: продолжила Олеся.
4: «Чувствует, что в ее голове должны быть сотни лет, но не помнит их. Даже звучит так себе».
1: «Ребята, идите на урок», —
0: тихо и устало попросила Светлана Семеновна.
1: «Мне же потом выскажут».
0: Все сразу же стихли, быстро и не особо аккуратно покидали вещи в рюкзаки и потянулись к выходу.
5: «Как думаете, к нам теперь спецслужбы приедут?»
0: — прошептал кто-то на ходу, и на него зашикали. В коридорах уже никого не было, и они растянулись неравномерной цепочкой, разбились на пары и тройки, продолжая обсуждать. Невозможно за несколько минут переключиться после такого.
2: «А она ведь теперь военнообязанная», — долетела до Олеси. «Позавчера указ был».
0: Славянские боги еще не пробуждались, а их уже в хозяйстве приспособили. Кабинет биологии находился этажом выше, но на лестнице Олеся свернула вниз. Если кто и заметил, точно решили, что она пошла домой, у нее была уважительная причина. Олеся пошла в медкабинет. Медсестра встревожилась, но, услышав, что Олеся пришла просто проведать, проверить и переждать, пока одежда высохнет, успокоилась. Обрадовалась даже, предложила Олесе чай и уговорила подежурить, пока сама отчитается директрисе. Настя лежала на единственной койке. Обычно на эту койку сажали, чтобы взять кровь на анализ. Олеся впервые видела, чтобы тут кто-то лежал. Настя выглядела спокойно и даже расслабленно. Теперь, когда она не кричала и не шептала безразличным голосом, стало очевидно, что она идеально подходит на роль славянской богини. Густые русые волосы, круглое лицо, светлая кожа, ровный нос, высокий рост и сильные руки. Хоть и не видно сейчас, но глаза серо-голубые, большие и ясные, словно крестьянка с музейной картины. С той, что писали восхищенные художники, никогда не видевшие настоящих полевых работ. Так она и выглядела. Выдуманно. Настя отлично подходила. Не то что сама Олеся, у которой в крови и чертах было намешано черти что. Завидовала. Как же она завидовала даже этому срыву и ливню. Насте явно было тяжело и страшно, но теперь она станет знаменитостью. Зависть. Если бы в Олесе пробудилась богиня, это точно была бы богиня зависти. Сейчас Олесе казалось, что она целиком и полностью состоит из одной лишь жгучей зависти. И все же Олеся была тут. Пила заваренный медсестрой травяной чай, бездумно пялилась в чашку и прислушивалась, дышит ли Настя. Они никогда не были подругами, но они уже 2 года сидели бок о бок. Олеся знала, что Настя ставит завитушку у прописной К, любит зеленые текстовые делители, ненавидит органическую химию и булочки с сахаром. Когда что-то такое знаешь, уже сложно воспринимать человека просто как строчку в новостях или фото в некрологе. Если Настя не выдержит этого пробуждения и умрет, она будет не просто первой жертвой трансформации в божество. По крайней мере, для Олеси. Олеся подняла глаза от чашки и столкнулась с внимательным серо-голубым взглядом. Настя очнулась. Ее глаза немного светились. Олеся подумала, что надо бы позвонить медсестре, но Олеся не знала ее номера. «Привет», — сказала Олеся.
2: «Привет»,
0: — ответила Настя.
2: «Ты меня помнишь?»
0: Настя ненадолго задумалась. Олесе стало особенно зябко, хотя рубашка уже почти подсохла.
2: «Да, нас посадили вместе. Ты меня ненавидишь»,
0: — просто ответила Настя.
2: «Нет, я тебя не ненавижу!»
0: Тут же замахала рукой Олеся и чуть не уронила чашку.
2: «Точнее, ненавижу, но не совсем тебя!» «Ладно»,
0: — ответила Настя.
2: «Ты не вспомнила свою... вторую часть?»
0: — спросила Олеся совсем осторожно. И на всякий случай поставила чашку на стол.
2: «Нет».
0: Настя прошептала тем самым неживым шепотом, которым отказывалась от имен. В кабинете стало влажно и постепенно начал сгущаться туман. Олеся смотрела на нее и не знала, что сказать. Настя отвернулась к стене и сжалась в клубок. Она была статной. Даже если бы от этого зависела ее жизнь и смерть, Олеся бы ни за что не смогла дать словарное значение этого слова, но знала, Настя была статной. В этом был весь смысл.
4: А теперь она сжималась в клубок и смотрела в стену, и все снова было неправильно. Олеся думала, что будет злорадствовать, если Настя, например, сломает руку. Но теперь Настя сломалась вся. И это было совсем не весело.
2: «Может, оно и к лучшему», — сказала Олеся внезапно для себя.
1: «Почему?» «Потому что...»
0: Ответа у Олеси не было. Она сказала это только в попытке подбодрить. Она задумалась. Настя не пошевелилась. Олеся отхлебнула чай. Медсестра все не возвращалась.
4: В этот день никто не приходил тогда, когда было больше всего нужно. Может, Настя оказалась богиней опозданий? Это было бы странно. Обычно пробужденные божества были тесно связаны с личностью и предпочтениями тех, в ком находились. А Настя никогда не опаздывала.
1: «Потому что...»
4: Олеся начала снова и опять запнулась. Нужно было сказать хоть что-то, и она зачастила.
1: «Потому что уже и так много различных богов и богинь. Если ты окажешься очередной богиней любви или дождя, или пшеницы, то тебе придется конкурировать еще с десятками таких же, потому что в каждой культуре все было примерно одинаково. Я не знаю, нужны ли таким, как ты, наши эмоции или наше поклонение, но если ты не помнишь себя из-за того, что мы все ничего не помним, то, наверное, что-то такое нужно. И тогда ты будешь получать лишь малую часть и голодать. Ну, вроде как голодать. Представь, каково это — конкурировать с Афродитой и Купидонами».
0: Олеся представляла, чувствовала и продолжала через накатившую злость.
4: «Если сама Олеся живет в постоянном сравнении с более успешной Настей, вовсе не значит, что она будет ей желать того же.
1: А вдруг ты была какой-нибудь богиней прялок? Ты вспомнишь себя, и это свяжет тебя по рукам и ногам. Да, это память и традиции, но это ведь, может быть, что-то устаревшее и не особо нужное. Ты никогда не знаешь. Будешь слабый и снова забытый, но сейчас ты можешь выбрать себе что-то новое». «Что?»
0: Настя развернулась и теперь сверлила Олесю светящимся взглядом.
1: «Ну, ты можешь быть богиней учебы? Ты ведь хорошо учишься?»
0: «На удачу», — сказала Олеся.
1: «Я не люблю учиться».
4: «Что?»
1: «Когда-то было интересно, а теперь времени ни на что нет. Школа, репетитор, тренировки, домашние задания. Я постоянно чем-то занята, постоянно не высыпаюсь, и все для того, чтобы поступить на специальность, которая мне даже не нравится. И нельзя бросить тренировки или не учить непрофильные предметы, потому что это надо для общего развития. А то ведь Андрей лучше написал контрольную по математике, у Иры сочинение, оценки выше, а Лиза едет на область по физике».
0: К концу Настя явно передразнивала чужие слова, а потом замолчала. И Олеся молчала тоже. Пыталась уложить в голове новую информацию. Стройная картина мира рушилась на ходу. На вершине своего пьедестала Настя была ничуть не счастливее самой Олеси.
1: «Как это не нравится специальность?» —
0: наконец выдавила Олеся.
1: «Там при поступлении предметы, по которым у меня результаты лучше, вот родители и решили, что это самый надежный вариант. Ну, чтобы поступление было максимально престижным».
4: «А куда ты тогда хочешь?»
1: «Я вообще не хочу поступать сразу после школы. Хочу отдохнуть».
0: В неживом голосе Насти начали прорезаться эмоции. Пусть это и были только возмущение и усталость, но все же это, наверное, было хорошо. Наверное.
1: «Может, тебе что-то нравится делать?» —
0: продолжила Олеся. Ее охватил азарт. Теперь ей уже самой было необходимо докопаться до новой сути будущей богини.
1: «Я читать люблю, сериалы смотреть, гулять по парку, особенно когда с подружками получается собраться, идти, пить молочные коктейли, обсуждать любимых персонажей».
0: В голосе Насти прорезалась мечтательность.
1: «Я тоже люблю сериалы.
0: Олеся все никак не понимала, почему Настя вообще отвечает на все ее вопросы, зачем делится всем этим, а потому совесть заставляла делиться в ответ. Открытость в обмен на беззащитность.
6: «Недавно посмотрела финал «Светлой луны». Может, знаешь?»
1: «Я видела две первые серии. Потом времени не было. Завидую тебе».
0: Олеся почувствовала, будто бы молния в нее все же ударила.
1: «Тогда, может, ты будешь богиней всего этого?» —
0: почти шепотом выдавила Олеся.
1: «Богиней прогулок?»
0: Настя улыбнулась впервые за их разговор. Олеся улыбнулась ей в ответ. Тоже впервые. Вообще впервые.
1: «И бережной учебы,
6: и вообще баланса между продуктивностью и жизнью. Или ты можешь быть богиней подруг, или богиней девчачьих штучек, богиней ром-комов, богиней сладостей, богиней отдыха. Ты можешь выбрать все, что тебе нравится, не обязательно даже что-то одно. Теперь, наконец-то, можешь выбирать именно ты».
0: Настя засмеялась в полный голос, и по всему кабинету запели птичьи голоса и запахло корицей. Было совсем непонятно богине, чего она станет, но все вместе это наконец-то звучало правильно. Олеся, конечно, все еще завидовала, но теперь совершенно не так. То, что раньше жгло, теперь

0: мы с тобой давно уже не те и не живем делами грешными. Юрий Аделунг. Створки входного шлюза распахнулись бесшумно. Помещение не реставрировали. На стенах сохранились следы от лазеров и царапины от осколков. На полу подозрительные бурые пятна. Туристам сделалось неуютно. Какая-то малышка в мультяшном комбинезоне сморщила личико, собираясь заплакать, но не успела. Вспыхнул свет. Из динамиков грянул гимн витальеров. Седобородый осанистый капитан в мундире, отделанном золотыми пуговицами, вышел навстречу гостям.
1: «Добро пожаловать, дамы и господа! Фрегат А-класса «Хелена» и пиратский капитан Арчибальд к вашим услугам! Во время экскурсии вы сможете узнать подлинную историю корабля, все подробности участия экипажа в борьбе за независимость и демократию на планете!»
2: «И про подвиг верного Генри тоже расскажут!» —
0: пискнула голенастая школьница, покраснев от собственной смелости.
1: «Конечно, юная леди!» — густым басом подтвердил капитан. «В кают-компании мы увидим пробоину, которую героически Юнга закрыл своим телом. Он погиб, спасая товарищей. Но всему свой черед. В орудийном отсеке, дамы и господа, вы ознакомитесь с вооружением фрегата, в навигационные полюбуетесь на приборы, в трюме на контейнеры для перевозки провизии осажденным повстанцам, на капитанском мостике покрутите настоящий штурвал, в кубрике испытаете на себе прелести невесомости. На камбузе вам предложат легкий ланч, приготовленный по старинным рецептам лучшими поварами нашего кафетерия. По окончании экскурсии вы сможете приобрести сувениры, памятные значки и билеты на ночную дискотеку «Дорога в космос». Настоятельная просьба, господа и дамы, будьте бережны с корабельным инвентарем и покрытием внутренних помещений. Нелегальные сувениры запрещены. Прошу за мной».
0: Капитан тронул пусковой медальон, внутренние створки шлюза разъехались, открывая увешанные трофеями стены. Галдящие туристы двинулись следом за экскурсоводом. Щелкали гаджеты, голографируя подсвеченные витрины, эфесы древних клинков, следы взрывов и мужественный профиль бывшего звездолетчика. Подростки крутили браслеты, торопливо диктовали комменты и ставили лайки. Разряженные старухи громко шептались, делясь воспоминаниями. Кто сновал, словно птичка на флайере, подвозя повстанцам провизию и горючее, кто, не покладая рук, трудился в госпитале, а кого соблазнил сам командант в ночь перед разгромом десанта Конфедерации. «У Хорхе всегда был хороший вкус», — фыркнул про себя Арчи, изображая приветливую улыбку. «Этим клушам он и посуду на камбузе не доверил бы». Экскурсия ползла медленно, словно минутная стрелка перед атакой. Туристы восхищались, ахали-охали, взволнованную малышку стошнило в симуляторе невесомости. Старуха в белом споткнулась на лестнице, но была подхвачена мужественной рукой капитана. Пробоина вызвала ожидаемый ужас, штурвал — восторг. Ланч подали на длинной стойке, гости жадно набросились на еду, угощение включалось в цену билета. Долговязый, модно одетый турист воровато оглянулся и поманил к себе капитана на два слова. Понимающе улыбаясь, Арчи долго кивал, затем вывел гостя наружу в коридорную нишу.
3: «Вот, сэр, подлинные раритеты, не мусор из лавочки. Я вижу, вы хорошо разбираетесь в настоящих вещах, сэр».
0: Никому из ценителей древности до сих пор не приходило в голову, что в боевом лазере нет патронов, стеклянная посуда в невесомости чертовски опасна, а кортики и эполеты отменили еще при батюшке-императоре. Старье за гроши скупалось в трущобах, заказывалось у местных умельцев, а туристы платили за рухлядь настоящими голденами. Из принципа капитан не брал ни инфов, ни кредов. Арчи помнил, как лопались банки, а золото остается золотом. Напоследок пришлось сняться со всеми желающими на групповой голограмме и по отдельности. Девицы в прозрачных топиках так и жались к герою пышными бюстами, старухи скалили белоснежные зубы, а у мужчин делались на редкость глупые лица. Арчи терпел. Экскурсии — это не страшно. Дискотеки, где он по контракту должен был появляться не менее 2 раз за вечер, раздражали его куда больше. Выпроводив последнюю на сегодня группу, старый боцман снял карнавальный мундир и прошелся по кораблю. Не нашкодили ли туристы? Случалось, ляпали граффити на стенах, крали муляжи из специально приоткрытых витрин, ухитрялись даже процарапывать плексиглас, выводя бессмертное «Здесь был Джонни». Но в этот раз запакощенные тысячами ног коридоры Хелены сверкали как новенькие, сенсоры работали безупречно, в кондиционированном воздухе ощущалась чуть слышная морская свежесть, как любил тот капитан. Арчи сплюнул и беспомощно выругался. «Идиоту ведь ясно, честным людям не место в политике!» Но командант Хорхе был уверен, что с несправедливостью надо бороться там, где можешь до нее дотянуться. Когда заключили перемирие с разгромленной и униженной конфедерацией, именно Хорхе, в те дни еще капитан Хелены, предложил совету разоружаться всем. И повстанцам, и федератам, и витальерам, и отчаянным каперам. Кто не хочет жить в мире, пусть валит на 4 стороны. Космос большой, планет много. Хелена тогда носилась по всей системе, вылавливая упрямцев. Канониры наводили орудия на корабли бывших товарищей, веря, это все ради светлого будущего. Потом неподкупного Хорхе выбрали первым президентом вольной планеты. Он успел открыть небо, гарантировать детям чистый воздух, а старикам продуктовые пенсии. Через 144 дня президента подорвали вместе с флайером. Ни один из законно избранных не вышел больше к народу без персональной охраны кишка танка. Но воздуха вправду стало хватать на всех. Без работы народ не сидел, а если кого и высылали на рудники, так ведь не топили в горячем озере и в открытый космос в скафандре без троса не отправляли, как при батюшке-императоре. Жить стало лучше, а если кому жить тошно, так это его проблема. Зато у деток есть жрачка, гаджеты, флайеры, непрозрачные стены в собственных комнатах, дискотеки по выходным. Своих детей у боцмана не было, и он не жалел об этом. Сенсор кают-компании мигал красным. Так, еще один любитель истории ищет подлинный дневник команданта или рубашку, испачканную в крови героя. Сняв с пояса разряженный лазер, Арчи скорчил свирепую мину и ворвался в помещение. За шахматным столиком сидел невысокий парнишка в старомодной джинсе без браслетов, наушников и дурацких серег грустно-весело. Он задумчиво двигал магнитные фигуры, разбирая отложенный эндшпиль. Ферзь на d4, белые выигрывают преимущество, но рискуют оставшейся пешкой. Знакомая партия. У Генри тоже была привычка размышлять за шахматами, забравшись с ногами в неуютное корабельное кресло. Хулиганка Марисабель, сдав вахту, любила играть с пареньком партию и отчаянно мухлевала, взглядом смещая позицию. Казначей Лео играл основательно, но слышал одно и то же «Вам мат, сэр!». Только боцману удавалось иногда добиться ничьей.
3: «Отставить, Юнга!» — вырвалось у Арчи. «Как похож тюсы и двигатели! Как похож!»
4: «Простите, сэр!» Паренек виновато поднялся. «Я отстал от экскурсии и задумался. Мне показалось, не сочтите, что я вам не доверяю, но ваши истории я читал в школьной энциклопедии, а они всегда врут».
3: «Яйца в одной корзине тоже не отличаются друг от друга», — против воли улыбнулся Арчи.
4: «Да, капитан Арчибальд, снаружи они одинаковы, но в одном таится птенец, а в другом — вонючая жижа. Прошу, расскажите мне правду».
0: Генри в 17 был таким же отчаянным пацаном. Настырным, любопытным, жадным до справедливости. А 18 ему не исполнилось.
3: «Слушай и запоминай, приятель.
1: Если кто-то соврет, что верный Генри рос пай-мальчиком, не пробовал крейзи-колу и не целовался с девчонками, плюнь дураку в лицо. Хм. Он был юнгой на Витальере, сыном нищенки и солдата. Он научился драться раньше, чем читать и писать. Он любил свой фрегат, мороженое с ванилью, штурманом Арисабелью. Все обожали, а она обожала звезды. А еще он любил свободу. Больше жизни. И это чистая правда.
4: Таймер заверещал. «Вахта, вахта!» За бортом стемнело. В двустороннем иллюминаторе было видно, полуголые девки в обнимку с раскрашенными подземлян-мажорами уже толпятся у входа, ожидая диджеев. Сиамских близнецов Флаффи наняла управляющая компания и не ошиблась. Дискотека «Дорога в космос» с тех пор не жаловалась на плохие продажи. До выхода к дорогим гостям оставалось совсем немного. Арчи выпроводил паренька через грузовой люк и поспешил в гримерку. Хороший парень, не похожий на нынешнее отродье. Хорхе, пожалуй, взял бы такого на борт. Тугой воротничок костюма сдавил горло. Боцман расстегнул пуговицу, глянул в экран и показал язык отражению. Отважные витальеры уже не молоды, и женщины не сражают наповал красотой. Где ты, Марисабель? Штурман, который не умел ошибаться. Смуглое от космического загара лицо, пышные кудри, скрученные в пучок, талия в обхват ладоней, колечки на мизинце, запах табака и смолы. После разоружения она подалась в пограничники, подралась на вахте, стала эскорт-девицей и охраняла трусливых болванов. Потом отошла от дел, как и прочие. Арчи попробовал вспомнить, когда в последний раз беседовал с парнями из команды, и не смог. Стыдно. Пора. Когда он в расшитом алым камзоле с обнаженной шпагой и парой лазеров за поясом вышел на сцену к орущей толпе, веселье уже кипело вовсю. Вспыхивали и гасли световые пушки, пол вибрировал от звуковых волн, сниженная гравитация позволяла танцорам выкидывать невероятные коленца. Кто б мог подумать... В трюме фрегата на боевом ходу устроит пляски бесстыжая школота. А он, Арчибальд, боцман Хелены и друг команданта, словно клоун, запрыгает перед идиотами. Горячая ненависть подступила к горлу. Арчи сглотнул и поправил микрофон в лацкане.
5: «Мы с тобой, пираты, до конца! Мы с тобой попляшем, умтаца!»
4: Если Бог милосерден, он даст шанс пристрелить автора этой дряни. Как всегда, после первого сета страшно хотелось выпить, но врачи давно запретили спиртное. Трезвый и злой Арчи бродил по коридорам, гонял роботов чистить блевотину и подбирать банки от крейзи-колы. Из-за этих паршивцев стоило воевать? Таких, как давешний пацан, неравнодушных, чутких, стремящихся к правде почти не осталось. Они вывелись, словно снежные волки. А овцы сыты и пьяны. Пусковой медальон завибрировал. «Аларм! Тревога! Капитанская рубка!» Арчи спешил как мог, но увиденное пригвоздило его к порогу.
6: «Они сняли флаг!»
4: Сняли флаг! И обдолбанные, счастливые, кувыркались прямо на нем. Бритый наголо, увешанный серьгами гаденыш и белокожая рыжая дрянь. Круглые ягодицы и раскрашенная спина парня блестели от пота. Девица, постановая для виду, безостановочно крутила браслет.
2: «Смотрите, френдята, смотрите, лайкайте, витальерский флаг, это вау!»
4: Один из двух лазеров оказался заряжен. Арчи выстрелил прямо в витрину. Осколки стекла разлетелись, царапая стены. Паршивцы вскочили тотчас.
2: «Вы не посмеете!»
4: Дрожащим голосом проблеял гаденыш и попытался прикрыть собой даму.
2: «Я сын самого при...»
1: «Сукин ты сын!» — сказал Арчи.
3: Вон отсюда! И все твои дружки, вон!
4: Он гнал их пинками до самого трюма. В грохоте танцпола никто не обращал внимания на раздетых юнцов и свирепого старика, пока Арчи вторым выстрелом не подбил световую пушку. После третьего выстрела предложение немедленно покинуть фрегат А-класса «Хелена» было встречено с бурным энтузиазмом. Арчи даже открыл запасные люки, опасаясь свирепой давки.
0: Когда последний гуляк скатился с трапа, по трюму уже сновали уборщики. Боцман успел отдать приказ.
3: Глупое сердце попробовало спайнуть, но мы же его поправим, таблеточку под язык и порядок.
0: Столь буйной ярости Арчи не помнил за собой с того дня, как убрал в кладовую прежний мундир и на неделю ушел в запой. И в крупные неприятности ему не доводилось влетать давно, очень давно.
4: Полиция будет не скоро. Пока примут вызов, снимут все показания, отберут у юнцов наркоту, свяжутся с их родителями, пока вскроют два шлюза и по сенсорам вычислят координаты преступника, пройдет время. Скорее всего, управляющая компания решит дело без шума. Уволит на заслуженный отдых, отключит двигатели, тишком отправит Хелену на переплавку, поставит макет с танцполом и рестораном на 200 мест, как давно собирались. Обшивку раздергают на сувениры, дневники запрут в музей. Боцману Арчибальду, как почетному ветерану, обеспечат уютное место в тихом пансионате для героев борьбы за независимость. Каждый год на персональные коляски с фигуристой сиделочкой позади будут вывозить на столичный парад. По воскресеньям выдавать по бокалу вина. Каждый вечер таблетку снотворного.
0: И мир останется лживым.
3: Сколько там бишь у нас пушек? А ведь запросто не возьмут. 10 лет прожил крысой. Может, пора умереть человеком? Витальером с вольного фрегата «Хелена», лучшего корабля на свете. Где валяется чертов браслет тюзы и двигатели? Марисабель, это я. Есть выгодный фрахт, штурман.
0: Зеленый стремительный флайер обогнал полицию. Он ввинтился в шлюз, словно пуля в беззащитное тело. Скрипнули тормоза, откинулся яркий купол. Арчи зажмурил глаза, зная, что он увидит. Подтянутую нарядную куклу раскрашенного болванчика. Но седая, жилистая старуха обняла его так же сильно, как обнимала прежде. У нее были те же глаза, быстрые, жаркие, те же духи, смола, табак и мятая кожа. И бронилась Марисабель, как раньше, не переводя духа. Головоногие полицеи не любят отстирывать штаны от собственного дерьма, в которые сядут мозолями после профуканного штурма. Факт. Этим поротым трясогузкам кровь из глаз нужно нырнуть в гальюн и вылезти чистыми. Сперва на борт вышлют мозгокрутов и болтократов, потом попробуют газа и сонмашинку. Ты уверен, старый мошенник? Никто, кроме вас с капитаном, не знает, что двигатель на ходу. Ферзь D2-D4? Поехали! Нужно горючее, говорила Марисабель с бешеной скоростью, набирая полетные коды. Нужны заряды, кислород, тюбики и таблетки. Нужна команда, а мы с тобой давно уже не те. Альтезахи — бесполезные старики, как пишут сопляки в блогах. Толстяк Брайтон спился в конец. Шанталь умерла от рака. У Фергюса молодая жена и дети, не стоит и предлагать. Погоди, вот. Айвенс Бешеного служит героем в Музее Победы. Чао сторожит склады на космодроме. Таня Землянка ловит жуликов на таможне. Христо держит клуб в Нижнем городе. Звать их? Звать, капитан?
4: К рассвету полиция окружила кафе «Хелена» редкой цепью, не подпуская зевак. Невысокий парнишка в старомодной джинсе неторопливо прохаживался перед потеющим от почтения майором планетарной безопасности.
7: «Операция запланирована, ситуация под контролем. Небольшой показательный бунт поможет усмирить всех недовольных в столице. Никаких расстрелов, никакой крови. Пара месяцев с нашими специалистами, и пираты во всем покаются, а потом мирно доживут остаток дней в уютных пансионатах. пресса уже здесь?»
3: «Да, сэр», —
4: кивнул майор.
3: «Самострелов гоняем, технику глушим. Журналисты с государственного канала вот-вот подъедут».
7: «И учтите, сюда сбегутся десятки, сотни бунтовщиков и недовольных. Со скандальными лозунгами, завиральными идеями, витальерскими флагами и портретами команданта на потных футболках. Они будут требовать не весть чего: петь, орать, пьянствовать, драться друг с дружкой и провоцировать полисменов. Самые ретивые полезут в корабль, возможно, даже с оружием. Мы перехватили сообщение одного из зачинщиков. Вы осознаете свой долг?»
3: «Да, сэр. А в чем он заключается?»
4: Парнишка обреченно вздохнул.
7: «Не допускать эксцессов с нашей стороны. Ни трупов, ни раненых, ни избитых, ни изнасилованных девиц, ни скандальных арестов. Мы представляем закон. Беспредел — прерогатива пиратов. Препятствуйте, отстраняйте. В крайнем случае задействуйте водометы и излучатели».
3: «Сон-машинку?» —
4: ухмыльнулся майор.
3: «Да, сэр».
7: «И еще. Как бы вам объяснить, коллега? Охрана Хелены не слишком надежна».
5: «Мимо моих ребят мышь не проскочит», —
4: возмущенно возразил майор.
7: «А нужно, чтобы могла проскочить. Пусть самые рьяные бунтовщики соберутся на корабле и подготовятся к обороне. Мы поставим им ультиматум, спровоцируем, а затем красиво разоружим перед камерами. Понятно?»
3: «Нет, сэр»,
4: — потупился майор.
7: «Бывших пиратов не бывает. Они всегда готовы укусить кормящую руку. Легенды должны оставаться легендами до тех пор, пока в них есть нужда», —
4: улыбнулся парнишка. Бессонная ночь нарисовала предательские морщинки на его гладком лице.

Витальеры собирались по одному. Только Айвен привел жену, а Христос сына и дочь. Он воспитал хороших детей. Кому-то удалось пробраться сквозь оцепление, кто-то прорвался. Толстяк Лео, недолго думая, дал на лапу майору. Представительная Таня просто прошла сквозь ряды, помахивая членским билетом клуба преферансистов. Канонир Майк пролез через канализационный тоннель, как только не застрял. А рыжий Билли примчался на гоночном флайере, едва успели распахнуть шлюз. По молчаливому уговору у шпаков брали все, кроме советов. Деньги, выпивку, топливо, медикаменты и оборудование. Но в корабль наотрез не пускали. Капитан Арчибальд заявил, что туристов на борту боевого фрегата А-класса побывало уже достаточно. Двое юнцов все равно умудрились пробраться сквозь запасной вход, и один въехал в ящики с оборудованием, но это было неизбежное зло.

0: сперва вела себя хорошо. Недовольные граждане тихо шумели, махали флагами и плакатами, но не пакостили и даже сдавали полиции особо рьяных и пьяных бунтовщиков. На третий день на площадь явилась компания бритоголовых чудиков с настоящими факелами и интерактивным баннером. Сетевые наперебой постили непечатные отзывы о руководстве страны. Длинноволосые сторонники команданта дружно сплюнули на асфальт духовитые самокрутки, закатали рукава и заявили, что баннер – провокация, и отзывы – провокация, призванные расточить акцию протеста. Лидер бритых вытащил шайбу из уха и, пристраивая ее на шипастую цепь, нелестно высказался на тему интимных привычек собеседников и сомнительных пятен в их неординарном происхождении. Длинноволосые, лишнего не говоря, запузырили баночку с газом и на время сравняли шансы. Витальеры смотрели на цирк через нижние иллюминаторы, свистели, улюлюкали, делали ставки 5-1. Банк сорвала Марисабель. Она ставила на полицию. Бузатеров скрутили быстро, под прицелами камер рассовали по дуровозкам и увезли от греха. Под шумок разогнали и остальных протестантов, кого вежливо, кого в тычки. Кольцо полисменов сомкнулось, прислали дроны и геликоптеры. Людей к Хелене больше не подпускали. Зато выслали переговорщиков, элегантную полисвумен в синем мундире, туго натянутом на пышной груди, и добродушного пожилого парламентария с отеческой улыбкой. Если выбросить лишние словеса и витиеватые комментарии Марисабель, суть предложения властей сводилась к простому «хватит дурить, дедули». Бунтовщикам предлагали амнистию, места в пансионатах и алкокарточки в социальные бары. Даже зачинщику ничего, кроме года в комфортабельной столичной тюрьме, не грозило. Господин президент приказал не судить по всей строгости. Посовещавшись, витальеры выдвинули встречные требования. Топливо на год, неделю на сборы и публичную порку автора пиратского хита «Ум-ца-ца». Представители власти взяли сутки на размышление. Закрыв шлюз, Арчи объявил всех наверх и вырубил микрофон. По обычаю витальеров, судьбу корабля решали сообща, от капитана до последнего юнги. Оглушительным свистом антикварной боцманской дудки Арчи призвал команду к порядку. По обычаю он спросил, хочет ли кто-то сказать про него что дурное, выказать недоверие или вступить в бой за капитанский мостик. Боцману тут же припомнили штрафы, карцер, ржавый скафандр, разлитую в невесомости пинту доброго рома, бегство со свадьбы и запачканные во время перестрелки штаны. Рыжий Билли, ухмыляясь, потребовал драки, и два грузных старика волтузили друг дружку по скользкому полу, пока Арчи не разбил приятелю нос. Под вопли, грохот и улюлюканье два юнца поднесли новому капитану помятую, пахнущую коптеркой фуражку «Альте Захен», сказал бы любой старьевщик, не задумавшись, кто носил головной убор раньше. Когда шум утих, капитан задал экипажу резонный вопрос. «Что делать?» «Реактор не протянет и полугода». Запасов тюбиков на 2 месяца, экипаж укомплектован наполовину, и за последние 20 лет никто из ребят никуда не летал. Даже если Хелену удастся поднять, чего Марисабель, кстати, не гарантирует, даже если их не ослепят лазером, не собьют ракеты внешней охраны, куда податься фрегату? Грабить рудники? Собирать дань с работяг на астероидах? Шантажировать прогулочные суда? Искать планету Тартуга, надеясь, что витальерские сказки не врут? Если кто хочет покинуть корабль, опасаясь за жизнь, самое время. Никто?
1: Продолжаем. Очевидно, что фрегат под колпаком. Вероятность, что разговоры прослушивают, 100%. Да, господа безопасники, мы еще не в маразме. Поэтому, парни, девочки, к вам это тоже относится. Сдаем браслеты и серьги. Марисабель, включай глушилку.
0: Древний джаз захрипел из коридорных динамиков, сбивая с толку глупые микрофоны.

0: Отхлебнув из пузатой фляжки, Арчи продолжил.
1: «Завтра нас попробуют выкурить из корабля. Сон-машинкой, скорее всего. Защиту Хелены изготовили раньше, чем портативные излучатели, и это известно всем. Поэтому лететь надо сегодня. Билли, твои расчеты».
0: Рыжий Билли собрал в кулак бороду.
1: «Вокруг фрегата достаточно большой сквер, чтобы Хелена стартовала, не развалив город. Но волной накроет оцепление и флыра. С одной стороны, если мы поджарим зады бессовестным полицаем, так им и надо. С другой, одного трупа хватит, чтобы по нам законно шмальнули ракетами».
2: «С третьей!» — рявкнула с места Марго. «Там люди! Живые люди! Сколько им нужно на эвакуацию, Билли?»
1: 10 минут. Для верности 15 минут. «Так и объявим. За 15 минут до взлета», — согласился Арчи. «Команда, старт в полночь. По местам, бездельники. За работу!»

0: Аларм заверещал за час до начала отсчета. Капитан вышел на смотровую площадку и зажмурился от яркого света. Хелену окружили прожекторами, сновали журналисты, плечом к плечу стояли хмурые полисмены. Перед строем прохаживался полковник внутренней безопасности, щуплый и совсем юный на вид. Он шутливо отсалютовал Арчи.
1: «Приветствую капитана погорелого судна. Поиграли и хватит. Сдавайте оружие, выходите по одному. Время кончилось». Переговоров больше не будет.
2: «С чего бы такая немилость, господин околотошный?» Лениво поинтересовался Арчи.
1: «Вы собрались поднять в космос это корыто. По статье Планетарного кодекса 114, часть 2, старт космических кораблей разрешен исключительно в специально отведенных местах после прохождения техконтроля и санитарной проверки. У вас есть нужные справки?»
0: Арчи молча достал две карточки. Конечно, они были фальшивыми, но журналистам хватит.
1: «Вы считаете центр города специально отведенное место?»
2: «Я считаю, что командант Хорхе лучше знал, куда сажать боевой фрегат».
0: Арчи пожал плечами и демонстративно отвернулся. Его собеседник сделал шаг к кораблю.
1: «Ферзь Д2-Д4. Что вы на это скажете?»
2: «Откуда вам?»
0: Начал Арчи и побледнел, вцепился пальцами в поручень.
1: «Подсказали?»
0: По-юношески широко улыбнулся полковник.
1: «Остальное было делом техники. Найти Витальера с некрупными неприятностями и пообещать ему большие проблемы. Казначей Лео Флокс, как честный гражданин, ввел нужный код в систему и деактивировал двигатель. Никуда вы не полетите, господа Альтезахи. Сдавайтесь сами, и закон будет к вам снисходителен».
0: На постаревшего, ссутулившегося капитана было жалко смотреть. Журналисты наперебой щелкали, голографируя трагические черты. Как выразительно белая борода, как скорбны складки у мудрых глаз Витальера, потерпевшего последнее поражение. Арчи молчал. Казалось, он вот-вот упадет. Но пузатая фляжка помогла старику и здесь.
2: «Вы позволите, господин полисмен? Мне нужно всего лишь несколько минут уговорить команду сложить оружие. Они отчаянные ребята, и я меньше всего хочу лишней крови. Кто бы ее ни пролил, она прольется мне на руки».
1: «Хорошо», — согласился полковник. «Верный Генри поступил бы так же, не правда ли, боцман? Время у вас есть. Майор, включите таймер, пожалуйста».
0: Через 9,5 минут створки шлюза разъехались.
2: «Первый пошел!» —
0: громыхнул из динамиков бас капитана. Грязный, смрадный, помятый, но, несомненно, живой Лео выкатился под ноги полисменов. Полковник принюхался и отступил на шаг.
2: «Бедняга, отродясь, плохо играл в шахматы! Ферзь D2-D4, а потом ход конем, шах и мат. Кодом была другая позиция. И у вас есть 10 минут, чтобы унести отсюда трясущиеся зады».
0: Полковника отшатнуло. Капитан Арчибольд продолжил.
2: «Считаю долгом предупредить. Отсчет пошел. Код сработал. Если вы пустите сон машинку, Хелена все равно взлетит, но потом упадет на город. Наши жизни столько не стоят. Пошел вон! Виво, команданте!
3: Виво!» —
0: откликнулась команда. Сорванным голосом Марисабель добавила, куда именно нужно идти и какие препятствия ожидают в дороге бравого полицея, его коллег и воинское начальство. До самого старта она не повторилась ни разу. Полисменов едва успели эвакуировать, оборудование погибло, но город не пострадал. Поэтому господин полковник впоследствии потерял лишь погоны. Старушка Хелена оделась в белое пламя и с ревом оторвалась от земли. Флаг подняли в кают-компании. Через 30 минут на всех каналах планеты транслировали нравоучительное зрелище. Взбунтовавшийся фрегат А-класса распадается на атомы под ударом ракет внешней охраны. Номеров корабля, правда, было не разглядеть, и картинка выглядела слишком уж нечеткой, мутной. И частные голографы еще месяц не могли пробиться за стратосферу сквозь упорную магнитную бурю. И какой-то фрегат А-класса еще год грабил прогулочные яхты за поясом астероидов, а потом, прорвав кордоны, улетел на Тартугу. За флаг витальеров, нарисованный на стене или вышитый на рубахе, сами знаете, что бывает. А мальчишки в бедных кварталах до сих пор играют в бесстрашного Арчи и старт Хелены, и девчонки дерутся за имя Марисабель. И хоть кто-то из них обязательно вырастет человеком, способным своим телом заткнуть пробоину на борту.

29 ноября, 19:00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт года!

0: Что там?»
1: Хозяева умолкают. Лица делаются похожими на восковые маски, глаза на стеклянные пуговицы. Старик медленно поднимает палец к губам. Но все молчат и так, напряженно вслушиваются в тишину. Двери заперты на три замка. Ставни закрыты и заколочены. Печная труба перекрыта вьюшками. Под полом все продухи заложены. Никому не пробраться в дом. Однако хозяева не чувствуют себя в безопасности. Страх не дает людям спать, и они собрались здесь вместе. 8 человек, 3 поколения, большая семья. Напуганы все. И дед, вцепившийся в берданку, и неслышно молящаяся старуха, и обнимающий сына отец, и беззвучно плачущая мать. Они знают. Пришла их очередь. Они чувствуют, смерть рядом. Может быть, этой ночью, может, следующий брякнет что-то на крыльце, или стукнет на крыше, или хлопнет по наличнику, и уже на рассвете их станет на 1 человека меньше.
0: «Что там?» «Мыши возятся. Жук стену точит. Лягушка в подполье голос пробует.
1: Или эта смерть подошла к их дому?»

Рано утром, когда запертые в курятниках петухи только пробовали голос, в деревне появился чужак. На нем были серые от пыли галифе, побитые яловые сапоги и поношенная шинель без каких-либо знаков различия. Мятый картуз, если не приглядываться, можно было принять за форменную фуражку без кокарды, а выправка и шаг чужака выдавали, что это настоящий солдат, а не простой бродяга в военной одежде.

0: Остановившись у колодца, солдат из-под руки оглядел окна, в которых уже горели отсветы солнца, встающего из-за низкой полосы облаков. Крякнул и скинул с плеч на землю тяжелый мешок. «Их мать!» — сказал он негромко и взялся за тяжеленную бадью, стоящую на колодезной лавочке. Массивный ворот скрипел долго, вода была глубоко. А пил солдат еще дольше, присосался к воде и не отрывался, хлюпал, словно поросенок, пузыри пускал. Потом умылся из той же бадьи, бритую голову намочил и опять огляделся. Петухи пели, а людей видно не было. «Эх, мать!» — совсем тихо сказал солдат и, выплеснув воду в канаву, подхватил мешок. Из-за кустов сирени вдруг выкатилась колченогая собачонка, зашлась лаем, но чужак как-то особенно цыкнул на нее, и она сразу притихла, поджала хвост и, сев в придорожную пыль, принялась выкусывать блох, издалека уважительно поглядывая в сторону идущего по деревне гостя. А тот словно бы гулял не спеша, осмотрел бывший купеческий дом, заглянул в мертвые окна, брошенные, сползающие во враг избенки, постоял у сохнущего палисадника, к огородам прошелся. Потом, видимо, выбрал избу, невысокую, крепкую, с двумя печными трубами, с холодным приделком и широким двором. Взошел на крыльцо, ударил в дверь кулаком. Звук был, словно дерево о дерево стукнуло. «Спите, хозяева!» Открывать ему не спешили. Однако и он уходить не собирался. Стоял, ждал, слыша тихую возню за дверью, замечая движение за резными ставнями. Дождался.
1: «Чего надо?»
0: — недобро спросили его. Он поглядел на дверь, чувствуя взгляд хозяина, по голосу угадывая возраст.
2: «Работу еще, отец!»
1: «Нет тебе тут работы! Уходи!»
2: «А верно ли нет? Ты б спросил, что я умею?»
1: «Не нужно нам ничего! Иди уж!»
2: «А не пойду! 2 дня не жрамши, голодное брюхо велит тут остаться!»
1: «Уноси свое брюхо, пока цело!»
2: «Не пугай зря, отец! Пуганные мы! И я, и брюхо мое! Ты мне скажи лучше, что за страх в вашей деревне? Почему петухи поют, а дворы заперты и стоят? Почему шавка всего одна, да и так где-то ховалась? Почему ты дверью от гостя отгородился, на крыльцо не выходишь?» Ответа не было долго. Наконец брякнул крючок, стукнул засов, скрипнул замок. Дверь приоткрылась.
1: «Экий ты настырный!»
0: Из дома выглянул серый дед с берданкой в руках, сощурился глазами к белому свету привыкая, спросил:
1: «Солдат, что ли?»
0: «Было дело», — кивнул гость. «Но могу и плотничать, и слесарничать, пахать, копать, косить».
1: «Уходи, солдат», — перебил дед. «Уходи ты из нашей деревни, беги подальше и не оглядывайся. У нас кто мог, все ушли. Побросали хозяйство, сбежали».
0: «А вы чего остались?»
1: «А некуда нам бежать, разве что только в чистое поле или в лес. Но там еще страшней».
0: «И от чего бежите?»
1: «От смерти, солдат».
0: «Так ведь от нее не убежишь. Ты бы пустил меня в дом, отец. О беде вашей рассказал бы. Глядишь, и придумали бы чего».
3: «Пусти его, батя», —
0: шагнув из темных сеней, сказал изможденный мужчина. Из-за его плеча выглядывала заплаканная женщина. За подол ее платья держались 2 детей, мальчик и девочка, погодки.
2: «Некуда, значит, вам идти», — тихо сказал солдат и покачал головой. «Эх, мать».

0: Блюда вареные картошки с постным маслом, резанный кольцами лук, пареная морковь, ломоть хлеба и домашний квас из подполья. Вот и все угощение. Собравшаяся у стола семья смотрела, как трапезничает солдат. Словно службу служит. Всякое движение точное, каждый столовый инструмент в пределе и на месте, ни крошки мимо рта не упадет, ни капли не капнет.
1: «Ну и что тут у вас творится?»
0: — спросил гость, управившись с половиной трапезы и ко второй половине примеряясь.
1: «Упырь у нас бродит, вот чего!» — сказал хмурясь дед.
0: «Понятное дело», — кивнул солдат, ничуть не удивившись ответу. «А как зовут-то его?»
1: «Кого?»
0: — не понял хозяин.
1: «Упыря, конечно.
0: Жил, небось, у вас в деревне мужичок, тихий да одинокий, и помер незаметно. Вы хоронить его собрались, может, и закопали уже, как вдруг гроза случилась, после которой покойник и пропал. Так?»
1: «Так»,
0: — кивнул дед, недоверчиво слушая солдата и словно какую подлость от него ожидая.
1: «А потом этот мужичок стал к вам приходить и в избы стучать. Так?»
2: «Так!»
0: «В чью избу постучит, там покойник. По всей деревне прошел, от дома к дому. Теперь вот ваша очередь».
2: «Откуда знаешь, солдат?»
0: Дед медленно встал, за берданкой потянулся. «Так понятное дело», — спокойно повторил солдат. «Кладбище ваше видел, могилы свежие. Пока сюда шел, по сторонам глядел, кумекал».
2: «А как нам от напасти этой спасти, знаешь?»
0: «Убить упыря, да и дело с концом». Солдат положил в рот последние крохи, встал, за котомку свою взялся.
1: «Ну так что, добрые люди, найдется ли для меня работа?»
0: Времени у них оставалось немного, день до вечера, так сказал солдат. Он никуда не ушел, не отпустили его, но и за дело взяться не позволили. Дед велел обождать, чтобы все обговорить с соседями. Уж две делегации приходили, смотрели на чужого гостя, расположившегося в горнице.
2: «А, ну, обманет!»
0: — опасался дед Андрей, три дня тому назад схоронивший среднего сына, и теперь от чего-то думающий, что остальных его родственников упырь не тронет.
3: «Оплата какая?»
0: — волновалась молодуха Анна Шаманова.
3: «Че он взамен-то хочет?»
0: Плату солдат запросил скромную. Пятую часть серебра и золота от того, что есть во всей деревне. А много ли в деревне ценного металла? Ну, крестики у кого-то припрятаны, ну, старые монеты кто-то сберег, ну, помещичья посуда в чем-то хозяйстве сохранилась. Пойди попробуй все учти. Не станет же солдат в каждый двор ходить, в каждом доме шариться, подсчитывая, что ему не додали.
2: «Ну, вот, положу я ему подстаканник»,
0: — шептал дед, провожая гостей к воротам.
2: «Ну, пару золоченых окладов снимем. Наберем чай нужную часть».
0: Утро кончилось, кончились и совещания. Пришла в горницу делегация, сразу тесно, стало душно, в доме яблоку негде упасть.
2: «Ладно, солдат», — сказал дед. «Есть у нас для тебя работа. И плату соберем».
0: «Глядите, не обманите», — погрозил пальцем солдат. «В шутку ли, взаправду ли? А то бы хуже не вышло. Я ведь золото не для себя собираю. Должок на мне большой, вот и приходится по деревням бродить». К обеду порешили все остальное. И золото нашли, и серебро показали солдату, а потом спрятали от него клад под печку. Сначала, мол, работа, потом оплата. Подстаканник серебряный, оклад золотой, подсвечник, две барские ложки, сережка и тонкая цепочка.
2: «Помощь нужна какая?»
0: — спросил дед, готовый, если надо, свою берданку отдать. «Не нужно», — ответил солдат. «Сам все сделаю. Вы только не мешайте». Весь день просидел солдат в чулане. Точил что-то, строгал, постукивал. Старик пару раз заглядывал к нему, звал к столу, да и уходил, не дождавшись ответа. К вечеру работа была закончена. Выволок солдат из каморки тяжелое чучело, посадил его перед дверью, березовые руки на липовых коленях пристроил, резное лицо к окну поворотил, соломенные волосы пригладил. В сумерках и не разглядишь, что в сенях не человек сидит, а деревянный болван.
2: «Зачем это?»
0: — недоверчиво спросил старик, оглядывая жуткое чучело, стерегущее вход. «Положено так», — ответил солдат. «Теперь его оживить надо».
2: «Оживить?»
0: — ужаснулся дед. «Ну, как бы. Сердце ему нужно. Принесите петуха». За птицей отправили женщину. Вернулась она через несколько минут, принесла не петуха, а курицу, зажав ее под мышкой. Осиновая колода, что заменяла болвану туловище, была продолблена насквозь. Вот в эту дыру солдат и сунул одуревшую от страха несушку, а чтобы та не выбралась, обернул колоду холстиной и обвязал веревкой.
2: «Уж не колдун ли ты?»
0: — спросил дед, мрачно глядя на манипуляции гостя. «Может, и колдун, — пожал тот плечами. Пойди теперь разбери. Время-то странное, непонятное».
2: «И где ты всему этому выучился?»
0: «А на войне выучился».
2: «Ведь на какой же?»
0: «Просто так спрашиваешь?» — нахмурился солдат. «Или на самом деле знать хочешь?» Что-то нехорошее мелькнуло в его взгляде. Недоброе, страшное. Старик испугался, отвел глаза. «Мы уже прорвали оборону и шли на Выборг», — сказал солдат. «Как вдруг вокруг мертвецы начали вставать. Все солдаты, которых мы убили, поднялись и набросились на нас, только теперь пули им были нипочем. И те наши, кто погибал, тоже вставали и дрались уже на их стороне. Эх, мать, ну и страху мы тогда натерпелись. Драпали так, что штаны теряли. Из боя ушли и думали, выжили, а вот хрен. Чертовы финны. У них в каждой деревеньке, в каждом хуторке мертвецы прятались. Я 2 года выбирался из тех мест, и сам сейчас не верю, что выбрался. 2 года я жил среди мертвецов. Проклятый Маннергейм превратил половину своей страны в ад, лишь бы она не досталась советам. Говорят, он плохо кончил. Сошел с ума и превратился в какую-то морскую тварь, скользкую, как сопля. А его мертвецы так и служат ему и тем, кто его таким сделал.
2: Эх, мать!»
0: Старик мало что понял из сказанного, но выяснять побоялся. «Я видел это много раз в финских деревнях и на границе», — продолжал солдат, глядя в окно и качая головой. «Сначала всегда появляется один мертвец из местных, его называют вербовщиком. Он ходит от дома к дому и несет смерть. Если его не остановить, он отправит на кладбище всю деревню. А потом появляется другой мертвец. Его зовут Поводырем».
2: «Прекрати это!» —
0: прошептал старик, закрывая ладонями уши.
2: «Прошу, прекрати!»

Ночью солдат вышел на улицу, глянул на звездное небо, прислушался и сразу определил, откуда ждать страшного гостя. В северной стороне такая тишь стояла, что казалось, будто нет там ничего. Ни бессонных печуг, ни травы с деревьями, ни насекомых, только черный бездонный провал прямо в звездный космос, вечный безмолвный вакуум в другой мир. «Эх, мать!» — выдохнул солдат и поежился. Он вернулся в дом, оставив дверь открытой. Заглянул в комнату, где на печи и палатях спрятались хозяева, все 8 человек. Задул лампадку, отвернул к стене икону. Тихо перешел в сени, где сидел деревянный болван с живым куриным сердцем внутри, и начал доставать из торбы странные предметы. Камень, похожий на череп, изогнутый медный нож, костяной рог, железный крюк. Разложив все свое имущество, солдат куском мела нарисовал какие-то знаки на стенах, начертил рассыпающейся головешкой несколько символов на пороге и опустился на колени перед самым входом. В правой руке он держал нож, в левой — крюк. Солдат был совершенно спокоен. Дело свое он знал хорошо, а смерти давно не боялся. У него еще оставалось немного времени, он чувствовал это. Вербовщик сейчас был далеко, прятался где-то на окраине, в какой-нибудь сырой яме или на илистом дне пруда, или даже в болоте, где полно пиявок, лягушек и червей. Вербовщик набирался силы, той непонятной чужеродной силы, что возвращала к жизни покойников и убивала живых. «Николай!» Тихо позвал солдат и взял в руки маленький бубен, испещренный узорами, возможно, письменами на нечеловеческом языке. Он почувствовал, что где-то в северной стороне словно вздрогнуло что-то холодное, скользкое и мертвое. «Николай!» — повторил солдат чуть громче и один раз ударил пальцами по сухой натянутой коже. «Иди к нам! Иди сюда!» Тишина давила на уши. Темнота обжигала глаза. Время еще оставалось. Минута, две или три. Пока можно было сбежать, покинуть этот дом, эту деревню. Вербовщик не уйдет отсюда. Он будет преследовать только тех, кого знал при жизни лично. «Я жду тебя, Николай», — сказал солдат. И ему показалось, что он слышит ответ. Где-то там, на севере, в бездонной тишине родился странный звук. То ли вздох, то ли всхлип. Это мертвый вербовщик Николай наконец-то выбрался из своего убежища и направился на зов. «Ну вот и хорошо», — сказал солдат. Он открыл дверь пошире и подпер ее осиновым дрыном.

0: В избе было жарко, но людей, спрятавшихся на печи и палатях, било зноб. Шутка ли знать, что все двери для смерти сейчас открыты, все засовы сняты и откинуты, и надежды только на безвестного дезертира, который и имени-то своего не назвал, а лишь пугал всякими небылицами? Щелкал маятник ходиков, цвиркал под печкой сверчок, потом птица в окошко стукнула, и все стихло. Даже часы встали. Дед вцепился в берданку, выглядел с палати из-за корзины, тут же назад спрятался. В избе темень, хоть глаз выколи. Но только...
1: Чу, что это? Будто вздох. Или всхлип.
0: Прямо под окном с северной стороны.
1: И шаг редкий, тяжелый, будто не ноги, а дубовые колоды по земле ступают.
0: Застонало крыльцо. Треснули ступени.
1: Не как мертвец в дом вошел. Где же ты, солдат? Чего тянешь? Что задумал?
0: Хлопнуло что-то. Бухнуло, зазвенело. Курица коротко крикнула. Загрохотало в сенях. Загремело, застучало. И все смолкло.
2: Час лежали люди под потолком, рта открывать не смея.
0: 2 часа лежали, боясь шевельнуться. 3. Только на рассвете, убедившись, что живы, выбрались из укрытий, лампадку зажгли, вооружились чем попало и опасливо вышли в сени.
2: Деревянный болван был разбит неведомой силой. Колода на 3 части раскололась. Одна березовая рука на окне висела, другая у порога валялась. Липовых ног и вовсе не было. Они потом на улице нашлись, все поломанные, перекрученные. А от куриц только кровавые перья остались. Упырь лежал в углу, скорчившийся, черный, иссохшийся. В боку его торчал железный крюк. В затылок глубоко впился кривой медный нож. В развороченном рте намертво засел камень, похожий на череп. А рядом с убитым мертвецом распластался солдат. Ран на его теле видно не было, и крови на пол не натекло. Однако с первого взгляда как-то становилось ясно, что он мертв.
1: «Эх, мать!»
2: — тихо сказал дед, выпуская из рук свою берданку. Хоронили солдата с почестями. Гроб сделали крепкий, крашеный, настоящий. Хорошего попа из соседнего села позвали, панихиду заказали, могилу вырыли на высокой, светлой части кладбища, крест из старых рессор сварили аж в человеческий рост. А в низине, за изгородью, 2 днями раньше закопали и убитого упыря. Оставили на его могиле ореховый крест да доску с выжженным именем. Вот тебе и вся память, сосед Николай. Поминали солдаты шумно, пьяно, весело. Самогон кутьей заедали, детей сластями закармливали. Под вечер на улице никого не осталось. Кто пьяный свалился, кто за страшные дни страшно уставший, наконец-то уснуть смог. И никто, кажется, не видел, как в 3 часа ночи на чистом звездном небе при полной луне вдруг появилась низкая тяжелая туча, как в считанные минуты она набрякла и расползлась, и в брюхе ее засверкали зорницы, похожие на огненных червей. Некоторые из них прорывались наружу, вонзались в кладбищенскую землю, в свежие могилы. Не прошло и часа, странная гроза стихла. Туча растворилась, словно дым, так ни капли и не пролив. Погасли призрачные огни на могильных крестах. Еще минута-другая, и горячая земля вздохнула, зашевелилась. Покосились ограды, полопались могильные плиты, с треском завалилась огромная береза и лопнул старый дуб. А потом накренился, повернулся и выворотился из земли сваренный из старых рессор крест. И словно бы пасть в могиле открылась, черная глотка с обломками гробовых досок вместо зубов. И там, в глотке этой, ворочался кто-то. Выбирался.

0: Рано утром, когда петухи только голоса пробовали, в окно постучали. Дед спал чутко, как все старики, поэтому глаза открыл сразу, но не сразу понял, что его разбудило. Через минуту стук повторился. Кто-то шлепал по стеклу ладонью, стекло дребезжало, будто жаловалось. Дед спустил больные ноги на пол, сунул их в валенки, поднялся, кряхтя, за спинку кровати цепляясь. Стоял, выжидая, привыкая к боли.
1: «Что там, батя?»
0: Тихо, чтоб не потревожить детей, спросил взрослый сын.
1: «Спите!»
0: — махнул рукой старик. Он отдернул занавеску, выглянул в окошко, но ничего не разглядел в тумане. С улицы опять стукнули, теперь на крыльце.
1: «Спите!»
0: — повторил дед и, взяв берданку, похромал в сени. Уличная дверь была заперта. Старик потоптался перед ней, слыша какие-то звуки. Спросил тихо, почти прошептал.
1: «Кто там?»
0: «Это я, открывай!» Голос был знакомый, только вот чей дед с просонок вспомнить не мог.
1: «Ты что ли, Михалыч?»
0: «Открывай, я на минутку всего», — отозвались из-за двери. Старик сдвинул щеколду.
1: «Ну, чего тебе? Похмелиться пришел? Нашел ты же время!»
0: Черная фигура, окутанная туманом, шагнула на порог. Пахнула землей и сыростью, повеяло холодом.
1: «Михалыч?»
0: Нет, это был не сосед. В дверном проеме стоял солдат. Тот самый, которого они похоронили, на чьих поминках кутью ели и самогоном запивали. «А вот и свиделись, хозяин». Берданка выпала из дрожащей руки.
1: «Ты...»
0: «Не ждал? Так ведь я за платой своей пришел. Где вы ее спрятали? Под печкой? А вещи мои собрали, как я велел?»
1: «Ты же умер!»
0: — выдохнул старик. 3 года назад», — кивнул солдат. «Там, где я был, не осталось живых».
1: «Но ты убил упыря!»
0: «А это часть моей работы. Вербовщик не остановился бы, пока вы все не оказались бы на кладбище. Поэтому первое, что делает поводырь, убивает вербовщика».
1: «Зачем?»
0: Старик опустился на колени, ноги не держали. Солдат усмехнулся, глядя на него, пожал плечами. «Че, мол, тут непонятного?» «Вы должны жить. Вы наш резерв, наш племенной скот. Откуда мои хозяева станут брать свежих мертвецов, если живых людей не останется? Рожайте детей, растите их, пока не придет время. И тогда кто-то из вас превратится в нового вербовщика. И он опять пойдет по деревне, от дома к дому, от семьи к семье». Солдат по-хозяйски шагнул в темный тихий дом, прошел через комнату, сунул руку под печку и вытащил узел с серебром и золотом. Проснувшаяся от шума старуха глянула с лежанки в его сторону, да и обмерла, обомлела. На палатях завозились потревоженные дети, что-то испуганно спросила у мужа молодая хозяйка. «Спите», — велел солдат. «Рано еще». Он снял с крюка свою торбу, сунул в нее полученную награду и вернулся в сени. Опомнившийся старик встретил его у порога. Крепко вцепился в берданку, резко вскинул ее к плечу. Выплеснувшееся из ствола пламя ударило солдата в лицо. Он покачнулся, отступил на шаг, но не упал. Из разбитой глазницы мертвеца вывалилась сплющенная пуля, покатилась по полу. «До свидания, старик», — тихо сказал солдат. «До скорого свидания», — Он подвинул плечом хозяина дома, толкнул дверь и растворился в тумане. Задыхающийся старик прыгнул за ним, растопырил руки, но ловить было уже некого. Он бросился к забору, повис на калитке, лепеча, что-то умоляя или проклиная, не разобрать. А мимо него в сырой серой мгле проходили по деревенской дороге люди. Брели, медленно шаркали, спотыкались, следуя на северо-запад за своим поводырем в галифе и шинели без знаков различия. Евсей Халимов, Василий Конев, Настя Степанова, Трофим Блохин. 12 человек, 12 вставших из могил мертвецов. Пополнение.

0: Что там?
1: Хозяева просыпаются от малейшего шума. Их лица делаются похожими на восковые маски, глаза на стеклянные пуговицы. Двери заперты, ставни закрыты, продухи заложены, никому не пробраться в дом. Но они не чувствуют себя в безопасности. Каждый день и каждую ночь, каждый час и каждую минуту страх не отпускает их. Они знают, рано или поздно придет их очередь. Они помнят, смерть рядом. Может быть, этой ночью, а может, через год брякнет что-то на крыльце или стукнет на крыше, или хлопнет по наличнику, и на рассвете их станет на одного меньше.
0: Что там?
1: Осенний ветер в трубе воет. Подтаивший снег приседает. Февральская вьюга окно царапает. Или эта смерть уже подходит к их дому?
0: Страшно!

0: Новость свалилась неожиданно и похоронила надежды на летний отдых. Мелихин пытался спасти планы на лето, хотя знал, что шансов мало. Он молодой сотрудник следственного управления одного из федеральных округов, и в лучшем случае ему светило захватить конец сентября, но уж никак не июль, и тем более не август. Теперь и сентябрь оказался под угрозой.
1: «Ну почему я? Щипачева пусть возьмут, он опытнее. Симахин вернулся из отпуска, свежий, отдохнувший. Меня-то за что?»
0: Начальник отдела побагровел, затем стал розовым, потом вовсе каким-то пепельным. За эту особенность, вот так менять цвет лица, в отделе его звали хамелеоном.
2: «Спорить тут не о чем. Есть распоряжение из Москвы отправить лейтенанта юстиции Мелехина для выполнения ответственного поручения, связанного с деятельностью Антарктической исследовательской станции «Прогресс». Точка.
1: Что там у них стряслось, а также о сроках и целях командировки узнаете в Москве.
2: С этого момента вы переподчинены непосредственно главку. Это все, что я должен был вам сообщить. Единственное, что мне известно...»
0: Хамелеон вскинул ладонь, пресекая попытку подчиненного вставить словечко.
2: «Там работает международная группа исследователей из Исландии и Чили, а рядом находятся британские полярники. Смекаете, к чему это все?»
1: «Эх, черт!»
0: Вырвалось у Мелехина, проклинавшего в эту минуту свои способности к изучению иностранных языков.
2: «Вот-вот! В следственном управлении не так уж много полиглотов со знанием испанского, английского, а главное, исландского. Не знаю, как вам удалось его осилить. В общем, стране нужны герои. Никто, кроме вас, и все такое прочее. Кажется, на станции что-то пропало. А некоторые полярники-гости русским и английским владеют на уровне школы, почти как я. My town is not very big, but not very small. Thank you very much, everybody». «Как-то так»,
0: — щегольнул шеф диалектом, весьма недотягивающим до оксфордского.
1: «Я же собирался на международные отношения», — зачем-то начал оправдываться Мелехин. «Но там конкурс, нужен был стаж, вот и пришлось».
2: «Ага», — снова прервал хамелеон. «Заодно расскажите о сутане монаха, о которой мечтаете во снах, в то время как вам приходится носить плащ мушкетера.
1: Думаю, если удастся справиться с заданием, шансы стать дипломатом увеличатся. В противном случае мне придется доложить, что информация запоздала, и никакого лейтенанта Мелехина в моем управлении не числится, потому что сотрудник с такой фамилией уволился по собственному желанию прямо сейчас».
3: «А если я не справлюсь? Я же больше по бухгалтерскому учету и финансам, а там какой-то криминал, кража. Какой из меня Пинкертон? Туда сыскаря нужно, оперативника МВД. Что я? Да и холодно слишком, и вообще...»
0: Вывалил Мелехин последние аргументы,

0: ты говоришь? Короче, собирай манатки, завтра вылетаешь в Москву.
1: Мелехин живо представил себе ухмыляющегося полярного медведя и стайку укутанных в меха пингвинов, смеющихся над замерзающим молодым лейтенантом в туфлях, пальто и лайковых перчатках. Сейчас ему было наплевать, что если с пингвинами он угадал, то белых медведей в Антарктиде отродясь не бывало, потому что они живут на Северном полюсе, а ему предстояла дальняя дорога в дом казенный по бубновым хлопотам совершенно в противоположную сторону – на самый-самый юг.
0: А вдруг у них какой-то диалект особенный, тогда как? На месте и разберешься, что у них за диалект. Кто писал во всех анкетах при поступлении на службу, что владеет исландским, испанским, английским? Я, что ли?
1: Ну, это я так просто...
0: Ага, выпендрёж называется. Теперь радуйся. Родине твои умения пригодились. Так что, Олежка... Двигайся, тебе еще в бухгалтерию бежать, оформлять командировку. Эфей кудль ты наш. Теплых вещей возьми. Я посмотрел в интернете, там сейчас минус 60. Зато снежные бури только через неделю ожидаются. В общем, вперед и с песней.

0: «Ну почему именно тебя?»
1: – заволновалась мать, когда узнала, что отправляют ее сына.
0: «Во всей огромной стране не нашлось никого другого?»
1: Спрашивал. «Сказали, нужны герои, и сегодня моя очередь». «Ладно, мам, не переживай. Все будет хорошо. Отправляют, потому что языки иностранные на свою голову выучил».
0: «Так у нас всегда. Кто много знает, того на поле загнать нужно, а другие наверх лезут. А когда вернешься-то?»
1: «Вот это самая большая тайна. Никто не знает. Бураны у них бывают минус 60 сейчас, так что главное — безопасность. Я позвоню или по интернету как-нибудь, должна же у них быть связь». Утро вышло каким-то скомканным. Всю ночь Мелехин ворочался сбоку на бок, настроившись на необычные приключения. В конце концов, не каждый день и не всем подряд предлагают побывать на полюсе за казенный счет. «Может быть, эта командировка станет самым ярким моментом всей жизни», — думалось ему. Время шло, сон нет. А когда глаза стали слипаться сами по себе, зазвонил телефон, оказалось, машина уже у подъезда. Так началась его странная командировка.

0: Москва встретила шумом и неразберихой. В Домодедово с самого утра ажиотаж. Из-за плохой погоды ночные рейсы прибыли с опозданием, наслаиваясь на те, что состоялись вовремя. И Мелехин едва не прозевал встречающих. Их было двое. Первый – очень высокий седой мужчина, годившийся по возрасту Олегу в отцы. Второй моложе, но тоже на голову выше. Он держал в руках табличку с лаконичной аббревиатурой «ГСУ Мелехин». Для непосвященных то ли стройтрест какой, то ли газовики, то ли еще что. Но Мелехину были знакомы эти заглавные буквы.
1: «Майор Коротков, главное следственное управление», — представился тот, что моложе.
2: «Лодырев», — бросил первый, что старше.
0: Звание он не уточнил, но Мелехину стало ясно, что перед ним офицер в генеральском звании. Возраст, взгляд, слишком глубокие морщины на лбу и властность в голосе. Признаков хватало. Он и в самом деле оказался генералом, вот только из другого ведомства. Это обнаружилось, когда автомобиль, преодолев пробки на МКАДе, пересек столицу и оказался в районе станции Арбатской, хотя следственный комитет, насколько знал Мелехин, был совсем в другом районе, на Бауманской.
2: «Здание генерального штаба», — пояснил майор.
1: «Вас временно берут на службу в военно-космическом

0: человеческие силы, с чем и поздравляю.
1: «Послужим отечеству, лейтенант», — улыбнулся Лодырев, а после, без всякого перехода, зашипел, заюлькал мягкими знаками.
2: «Хваертуш, кильюр, тюнгюмал».
0: Майор многозначительно прикусил нижнюю губу, а Мелехин, любовавшийся видами утренней столицы, на секунду замешкался, врубаясь, что его спрашивают, хороша ли была поездочка, сколько ему лет и действительно ли он разговаривает на исландском.
3: «Спасибо, все нормально. Мне 24, немного говорю по-исландски, английский и испанский знаю лучше», — ответил на исландском Мелехин, ничуть не оробев под пристальным взглядом генерала.
0: А после зачем-то добавил свое любимое
2: «Андиас Котюн».
1: «То есть?»
0: — удивился генерал, которому выражение было незнакомо.
2: «Тысячи чертей!»
1: «О, настоящий мушкетер!»
0: — рассмеялся майор, ни слова до сих пор не понявший из их короткого диалога.
1: «Что ж, знание языков будет полезным бонусом при выполнении задания», — удовлетворительно кивнул генерал.
3: «Бонусом? Так что же, я здесь не из-за знания языков?»
1: «Ну, во-первых, не здесь, а там».
0: И генерал поднял взгляд кверху.
1: «Во-вторых, языки действительно пригодятся. И в-третьих».
0: Генерал не договорил. Машина остановилась у фасада генштаба, где Мелехину объяснили суть истинного задания.
4: «Вау!» —
0: сказал он чуть позже, не веря до конца в то, что ему предстояло пережить. Потому что вовсе не к полюсу лежала дорога. Мелехина ждал космос.

0: На инструктаж и подготовку к полету было отведено 2 дня. Причиной спешки явилось четкое расписание грузовых кораблей, обеспечивающих орбитальные станции, и еще одно обстоятельство. «Комплекс «Зодиак» второй по величине и первый по уровню комфорта из всей группы орбитальных гостиниц», — сообщал инструктор. «На орбите присутствуют 2 космоотеля Российской Федерации, 4 принадлежащих США, 1 европейская гостиница, 2 китайские. Выгодный бизнес. Можно сказать, золотая жила 21 века».
1: «И что, везде прям наплыв туристов?» — удивился Мелехин. «Ведь дорогое удовольствие».
2: «Это психология.
0: Если я богат, то хочу чего-то дорогого. А расценки... Самые дорогие курорты — это вовсе не тропические острова. Вы слыхали о таком месте, как Исла де Херадурро, остров Подкова? Хм. Ночь в отеле на этом островке стоит около 70 тысяч американских долларов. Можно жить целый год. И возьмут недорого 30 миллионов. Ночь на островке с названием Бушакей стоит 40 тысяч. Есть еще куча злачных мест, где богатый турист может потратить до 50 тысяч долларов за сутки. Частные виллы пытаются привлечь какими-то особенными фишками, эксклюзивом от владельца, так сказать. Иные места примечательны своим расположением, теплой и чистой водой, хорошей погодой, хорошей рыбалкой, интересным дайвингом, как в Красном море и на Большом барьерном рифе. Но кому-то хочется чего-то новенького.
1: «Пойти туда не знаю куда, побывать там, где никому другому не побывать», — сказал Мелехин.
0: «Да не то чтобы очень далеко идти, и не то чтобы очень волшебное место. Вопрос престижа, понимаете? Есть одно унылое местечко в горах Шотландии. Там нет моря, но часто идут дожди. Нет дайвинга, но есть полянка для гольфа. Солнце светит, но не слишком греет. Экология, чистый горный воздух, чистая вода, пасторальные картины. Номер в гостинице стоит от 2 до 10 тысяч долларов за ночь. Ни много и ни мало. Есть одно «но». Даже если у вас окажется 10 тысяч лишних долларов, вам все равно никогда не попасть в эту гостиницу, потому что давно уже придумана такая замечательная вещь, как клубная карта».
1: «Закрытый клуб?»
0: «Не просто закрытый. Для того, чтобы вступить в клуб, члены которого имеют право отдыхать в той шотландской гостинице, сначала вам нужно заплатить 4 миллиона фунтов, потом каждый год вносить не менее 1 миллиона».
1: «Ого! Золотой отдых!
0: Платиновый! Даже иридиевый или какой-то металл самый дорогой на свете!» «Попасть в гостиницу имеет право лишь тот из членов, кто внес в фонд клуба 200 миллионов. Престиж — странная штука. Руками не потрогать, а вот по карману и нервам бьет и весьма ощутимо».
1: «Лихо.
0: И что, космические отели тоже строятся по такой схеме?» «Почти. Но это конфиденциальная информация, и вам она не понадобится. Раз уж мировой доктриной стал не прорыв к звездам, а именно рентабельный космос, то это неизбежно — развивать орбитальные отели».
1: «Космические туристы и раньше летали. МКС, все такое. В чем же основная разница? Неужели кому-то это так важно — видеть рядом то, чего в избытке хватает на Земле? Джакузи, ресторан с официантами, постель с пуховой периной, даже не знаю, что там еще бывает в дорогих гостиницах».
2: «Вопрос в том, чего там не бывает. Космоса и Земли, проносящейся под окном твоего номера. Туда попадает едва ли 1 из 1 миллиона, и джакузи у них не просто бассейн со стеклянным полом, но бассейн с видом в космос. Вы и звезды. А еще незабываемые ощущения полета. Одно дело самолет, взмывающий чуть выше видимой атмосферы, другое — подъем на орбиту в кабине космического корабля».
1: «Есть грузовики, которые управляются экипажем, а есть автоматические модули. Мне кажется, достался рейс без экипажа», — вспомнил Мелехин.
0: «Не расстраивайтесь, дорожка протоптана. У автономных модулей уровень аварийности даже меньше, чем у пилотируемых, потому что исключен человеческий фактор. В случае чего управление модулем всегда можно перехватить из центра контроля. Вы летите на «Зодиак», а это новая система шлюзования и стыковки, там аппаратура швартовки последнего поколения. Лучше думайте о предстоящем задании».
1: «Как я могу думать о том, что мне совершенно неизвестно? Вы целый час излагаете основы гостиничного бизнеса, а что я должен делать там, на орбите, про это ни слова». Я только ввел вас в курс дела. Объяснил, что к чему, а дальше не моя компетенция. Просто вам предстоит сыграть роль весьма богатого человека. Изображать космического туриста? Боюсь, что кто-то наверху сильно со мной просчитался. У меня нет никаких замашек миллионера, я уверен. Не умею сорить деньгами, не привык к роскоши, да и с актерским талантом, кажется, не особенно.
3: Вы очень похожи на того человека, который исчез в отеле «Зодиак», прервал жалобы Мелехина генерал Лодырев, вошедший совершенно бесшумно.
4: Как исчез? Почему я?
3: Ну, на второй вопрос ответ простой. Визуальное сходство. Вы просто копия пропавшего пассажира. Мы прошерстили персональные данные сотрудников всех государственных учреждений. А вот первый вопрос. Хотел бы я знать, куда и как подевался настоящий пассажир. Его звали Грегор. Шотландец. Работал в одной из корпораций, где установили за правило премировать отличившихся сотрудников 10-дневным отдыхом в космоотеле. Что-то вроде розового авто для лучших продавцов косметики в сетевой империи Мэри Кей. Занял номер в синей зоне, пользовался всем набором услуг, так что вам предстоит вкусить все прелести орбитального отдыха. Повезло, Мелехин!
4: А что, в отеле нет никаких камер наблюдения?
3: Конечно же, есть. Но станция новая. Запускали в спешке, чтобы успеть занять выгодную орбиту, пока там не заселились конкуренты. К тому же синий сегмент, его смонтировали всего полгода назад, и потому хватает мертвых зон, где видеофиксация невозможна. Есть человек и нет человека.
5: Двое суток назад Грегор Бортвик позавтракал в кафе «Зодиака», затем он ушел, вот смотрите.
1: Лодырев развернул к Мелехину планшет с записями видеокамер «Зодиака». На экране можно было видеть, как молодой человек лет 25-27 встает из-за стола, подходит к другому столу, за которым сидело четверо туристов, намного старше его, и каждому из них пожимает руку. Потом направляется в сторону и исчезает из поля зрения камер.
3: «Объектив следующей камеры ловит его в коридоре, это уже в двух переходах от кафе», — продолжил виртуальное слежение за пропавшим туристом Лодырев. «Потом он поворачивает направо, там дорога одна к жилым зонам. После чего мы видим его прямо перед дверью каюты. Вот, синий сектор, 8. Входит, закрывает дверь, идет в ванную. По договору со всеми туристами, ванная комната, совмещенная с туалетом, спальная зона и еще некоторые места являются местами, исключающими наблюдение за интимными моментами их жизни. Так что в ванной мы его не видим. Но!»
1: Генерал выдержал паузу, вглядываясь в лицо молодого лейтенанта.
3: «Вы же понимаете, что такое хранение государственных секретов? И что такое космическая станция стоимостью в несколько триллионов рублей? В общем...»
1: Видео на экране снова ожило, теперь можно было видеть лицо человека, смотрящего на себя в зеркало. Мелехин с удивлением отметил, что действительно, сходство было таковым, словно он подглядывал за самим собой. Разница имелась в цвете волос, но эту мелочь можно было легко подправить, тем более, что на выполнение всей миссии ему отводилось 4 дня, и обман с окрашенной шевелюрой не успел бы раскрыться.
4: «Это логично — использовать видеонаблюдение во всех подобных местах. Все равно во всем мире ведется прослушка телефонных разговоров и контроль интернет-трафика, что уж...»
3: «А еще, как и раньше, во всем мире не слишком доверяют нам, России», — в тон продолжил генерал. «Поверь, Мелехин, всю дорогу нас будут рисовать как злых гениев. Никто из туристов не обольщается по поводу отсутствия камер в ванной и в спальне. Их привлекают наши цены. Хотя в данном случае камера фиксирует важный факт. В 10:05 по орбитальному времени, совпадающему на наших станциях с московским, турист, этот чертов Грегори, еще не стал невидимкой. Вот он, голубчик, красуется».
1: 2 минуты, не меньше, Бортвик пялился на свое отражение, после чего сделал глубокий вдох, выдохнул
4: и, развернувшись, покинул ванную.
1: «Он даже не стал чистить зубы, хотя вначале схватился за щетку», — отметил Мелехин.
6: «А ты видел, какой у него был взгляд? Будто он решился на какой-то отчаянный шаг. Это же подтвердил психолог-физиогномист».
1: «Вы думаете, самоубийство?» Попрощался, посмотрел в зеркало, а потом...
6: «Потом ничего. Вот он вышел из номера, прошел до поворота и... Вот он исчез. Камеры у других номеров его не фиксировали, коридорные камеры тоже».
1: «А возможно попадание в мертвые зоны?»
6: «Да, мы просчитали на компьютере. Это возможно, если двигаться по определенной траектории, пригибаться вот тут, тут и тут».
4: Генерал ткнул пальцем в монитор.
6: «Вот только одно «но». Эти зоны никому не известны».
1: «Ну, с этим уже потом можно разобраться. А куда он мог пойти? Вернее, если он действительно решил устроить суицид, где это можно сделать? Выход в открытый космос? Технические ниши, куда можно свалиться случайным образом, и наш турист лежит где-то в вентиляционной шахте без сознания?»
6: «Исключено. Нет таких технических ниш. Отели класса «Зодиак» или американского «Спейс Ранчо» — это шедевры! Зоны гравитации, прогулочная палуба с выходом в открытый космос, зимний сад с цветущими орхидеями, поющими канарейками, ручьями, высший уровень безопасности. И вдруг такое! Пока есть хоть какая-то возможность, будем искать. Живого или мертвого, его нужно найти, понимаешь?»
7: «Понимаю».
6: «Ни черта ты не понимаешь, по глазам вижу. Это важное задание, очень важное. Ты понятия не имеешь, сколько народу прикрывает всю операцию. Для своих ты где?» «Правильно, в Антарктиде». «А это значит, что в Антарктиде действительно появится некий сотрудник следственных органов с документами на имя Олега Мелехина и произведет проверку. В детали я не вдавался, другой отдел шаманит. А там, на «Зодиаке», персонал прямо сейчас водит за нос остальных туристов, которые уже по 100 раз задали вопрос: где наш развеселый шотландец? Он, видите ли, анекдоты любил рассказывать. Им отвечают, что бедолага залетел в карантин и что у него обнаружились какие-то проблемы со здоровьем, но все это решаемо, заказ на лекарства отправлен, будут доставлены на очередном грузовике, после чего турист присоединится к остальным. Правда, что-то у него с горлом, и теперь уже придется обойтись без анекдотов. Короче, тебе придется стать немой рыбой, изображая Грегори. Он им как экзотика. Простой работяга-инженер, мелкий винтик промышленной империи рядом с владельцами яхт, ресторанов и заводов-пароходов».
1: «Я все понимаю, товарищ генерал. Только что мы будем делать, если у этого винтика на самом деле сорвало резьбу, и он просто шагнул в открытый космос или еще как-то там убился?»
6: «Не мог он шагнуть в космос. Отель имеет всего один выход на прогулочную палубу, который активируется после выполнения процедуры проверки скафандров. Кстати, один выход — 5 миллионов долларов».
8: «Ух ты ж!»
6: «У американцев 15. Основной закон рынка, знаешь? Зачем продавать за 100 баксов то, что можно продать за 1000? Вот и вся экономика капитализма. Впрочем, это тоже не моя компетенция. Но с ценами на орбите уже понял, да? Так же дорого, как в Ялте, и помножить на 1000. Хотя с сервисом все тип-топ. Увидишь».
1: «И космос увижу? То есть открытый космос в скафандре?»
6: «Конечно, увидишь. Полный набор. Я вот все гадаю. Когда же у нас простых, но заслуженных людей вот так же премировать будут? Мэры всякие летали. Дети мэров, депутаты, олигархи, жены олигархов, дети, жены детей.
8: А какой-нибудь пожарный, спасший человеческую жизнь?
6: Или офицер, исполнивший долг? Я не говорю уже об учителях, врачах, инженерах, прочих трудягах. Ну да ладно, придет время. В общем, нет на «Зодиаке» никаких мест, откуда можно безнадзорно, запросто, без всякого контроля выйти в космос. Контроль тройной. Присутствие инструктора, внешний осмотр, доклад на Землю в Центр управления орбитальными полетами, протокол открытия шлюза, закрытие, тут как на подлодке, вход там же, где и выход, и никаких форточек».
1: «С этим понятно.
4: В космос попасть он не мог. А кухня? Генерал рассмеялся.
9: Это ты представляешь кухню, как в передачах из цикла «Давай пожрем»? С кастрюлями, сковородами, с разделочными ножами и огромным шкафом для выпечки?
4: Ну, типа того. Осознав, что сморозил глупость, смутился Мелехин.
9: Нет, лейтенант, никаких ножей и молотков для отбивных. Меню оговорено, или же предполагается стандартный набор. Продукты упакованы, готовы к употреблению, разве что есть разогреватели для первых блюд. Но это мелкие ниши с электрическим нагревом, как в чайнике. Так что никакой техасской резни, бензопилой и прочей хозяйственной утварью. Давай лучше познакомим тебя со станцией, чтобы не переспрашивать каждый раз у всех подряд, как пройти в библиотеку. А потом спать.
4: В библиотеку? А зачем?
9: Забудь, это шутка. Вот, гляди сюда.
8: Завтра я увижу звезды, подумал Мелехин.
4: Окончание рассказа Дмитрия Градинара «Зодиак, синий, 8» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Дмитрий Градинар. Зодиак синий 8. Часть 2. Окончание.

0: Зодиак впечатлял. Вначале он казался игрушкой, странным волчком, вертящимся в темной бездне. Основой зодиака являлась суставчатая ось, на которую насаживались вращающиеся кольцевые фермы жилой зоны с искусственной гравитацией. Оба конца основной конструкции оканчивались огромными прямоугольными пластинами, несущими солнечные батареи, а также являющиеся своеобразными щитами в случае солнечного выброса. Вначале на центральной оси вращалось всего одно жилое кольцо – сектор красный. Затем настала очередь оранжевого сектора. Доставленные на орбиту составляющие были смонтированы меньше, чем за год. Центральную ось нарастили в длину и поместили на нее вторую конструкцию. Еще через год зодиак обзавелся третьей зоной – синей. Шутку отель называли светофором, но это ненадолго, потому что в следующем году планировалось разместить еще одну жилую зону – белый сектор, четвертое вращающееся кольцо. В каждой жилой зоне имелось 8 индивидуальных номеров, которые могли быть переделаны в 4 двухместных для парного проживания. На «Зодиаке» находилось 6 человек обслуживающего персонала, плюс стационарный технический пост, где несли посменную вахту 4 профессиональных космонавтов. Спасатели «Малибу», как окрестили туристы. Только со случившейся нештатной ситуацией персонал не справился. Неоднократный осмотр как самой станции, так и ее окрестностей никаких результатов не дал. Ни одной зацепки. Грегори Бортвик исчез. И вот спустя 4 дня он должен был появиться снова. Конечно же, Мелехин нервничал. Персоналу были даны инструкции оказать полное содействие, в том числе и в убеждении туристов, что Бортвик — это Бортвик, потому что внешнее сходство и голос, даже если бы Мелехин идеально копировал голос шотландца, это еще не все. Жесты, улыбка, грусть, выражение прочих эмоций — какие-то штрихи, вроде едва не забытой в торопях татуировки на запястье. Любая мелочь могла выдать его с головой или хотя бы посеять сомнения среди туристов. Изображать немого, якобы из-за ослабленных простудой голосовых связок, тоже непросто. Если бы речь шла о тотальной немоте, ему бы просто выдали упаковку пилюль, отключающих на время голос, но тогда бы он не смог вести общение с обслуживающим персоналом. И еще одна неприятная деталь. В отличие от Мелехина, Грегори Бортвик был левшой, и тут уже ничего поделать нельзя.
1: «Ты, конечно, старайся делать что-то левой рукой, но только не самые важные вещи.
2: Здороваться, замешкайся, подавая руку. Помнишь этот жест на видео? Вначале протяни левую, а потом, смутившись, правую.
1: Ну, от всего не застрахуешься. Импровизируй. В конце концов, бывай почаще в зоне невесомости, после такого некоторые мелочи тебе простят. Мало ли, голова закружилась. Вот тебе документы Бортвика. Все, что он писал о себе в анкетах и что проверили наши информаторы, все же мы не какая-то частная лавочка и должны иметь представление, кого отправляем на орбиту. Дорогой Гагарина, так сказать.

0: космосе нет полутонов, полутеней, ничего половинчатого. Или минус 200 и ниже, или плюс 200 и выше. Вот зодиак, маленький игрушечный, а вот без всяких промежуточных стадий он прыгнул навстречу и стал огромным. Мелехину показалось, что он сейчас просто врежется в зодиак, и на этом все его недолгое путешествие будет завершено. Медаль, оркестр, траурные венки. Не дошло ни до оркестров, ни до катастроф. Модуль тряхнуло. Сработали автоматические ловушки-финиширы, затем потащило вправо, маневровые движки корректировали позицию, а потом в наступившей тишине раздался звук, будто вылетела пробка из шампанского. Шлюзовая камера открылась. «Здравствуйте!» — поприветствовал он двух хмурых парней чуть постарше возрастом. «И тебе не болеть!» — сказал один, пока другой деловито цеплял тросы к каким-то контейнерам.
1: «Случилось что-то?»
0: — поинтересовался Мелехин, не слишком обрадованный такой встречей. Ему казалось, он только что совершил подвиг. Взмыл к самым звездам. «Дорогой Гагарина», как сказал новый шеф. Но только дорога оказалась не таинственной сказочной тропинкой, а бывалым хоженым трактом. «Пока ты поднимался, на наших косточках кто только не повалялся, не покатался, от КБ до ФСБ. Ценный ты груз, товарищ лейтенант. Беречь тебя, как зеницу ока, сказали». «Ну, раз не сберегли туриста», — хотел съязвить Мелехин, но прикусил язык. «Пассажиры спят. Тихонько идем в лазарет, там поговорим», — сказали ему, а после подхватили под руки и потащили, будто на буксире, сквозь шлюз. Мелехина подташнивало. Невесомость и взлетные перегрузки давали о себе знать. Но вскоре они достигли обитаемой зоны, где появилась гравитация, и там он чуть пришел в себя. «Знакомься, главврач, медсестра, друг, товарищ и просто красивая женщина», представили ему стройную молодую девушку.
2: «Астра», —
0: протянула она руку. «Олег», — ответил он, пожимая узкую ладонь. Минуту стояла тишина. Собравшиеся в помещении карантина космонавты, двое мужчин, техников и три женщины из обслуживающего персонала разглядывали вновь прибывшего.
2: «Очень даже похож», — сказала Астра, и только после этого появились улыбки.
0: «Добро пожаловать на Зодиак!» Теперь руку протянул старший техник, а за ним остальные.
3: «А Элита, Венера»,
0: — представились девушки.
4: «Это настоящие имена? Или так требуется для антуража?» — изумился Мелехин.
0: «Астра, Венера, а Элита как на подбор!»
4: «Ты еще не знаком с четвертой?» — рассмеялись космонавты.
0: «Тоже какое-нибудь звездное имя?»
3: «Угадал. Вега Анатольевна Швец».
0: Вошедшая в карантинную палату женщина представилась сама.
3: «Я тут вроде начальника, командую персоналом, но за исключением техников, у них своя кухня. Техники отвечают за зодиак, а мы за туристов. И, кажется, со своей работой не справились».
0: «Подождите!» Мелехин все еще улыбался, но мысли уже потекли и побежали куда-то вглубь технических переходов зодиака, к его самым темным закоулкам, которые хотелось немедленно излазить вдоль и поперек, хотя он отлично понимал, что это уже проделано много раз.
3: «Я всего лишь лейтенант из следственного управления. Сюда попал только потому, что похож на туриста из Шотландии, так что никаких оправданий не нужно. Очень надеюсь, что смогу помочь, и вместе нам получится отыскать пропажу. Готов приступить, Вега Анатольевна?»
2: «Служебное рвение — это хорошо. Только придется чуть подождать. Нужно прийти в себя после перелета, заодно ознакомитесь с жилищем. Одно дело инструктаж на Земле, другое — на орбите. К тому же корабельное время — середина ночи. Вам бы поспать, иначе как вы станете изображать радость встречи со старыми приятелями? Сейчас важнее всего убедить туристов, что вы с нами, вы вернулись, все в порядке. А голос — это ерунда. Нам сказали, вы владеете языками.
3: Английский, испанский», — ответил Мелехин, умолчав о знании исландского.
2: «Вот и замечательно. У каждого в отеле есть блокнот. Вы можете общаться, просто записывая вопросы и ответы на бумаге. Думаю, это сработает. Внешняя схожесть практически идеальная, разве что щеки. У шотландцев палые, но спишем на вынужденные бездействия, на всякие бульоны и прочее. 4 дня на 4, то есть 4 дня с ним общались другие туристы, потом на 4 дня он пропал, так что впечатления от непродолжительного знакомства наверняка у всех смазались.
4: «Да и отступать нам некуда», — добавил Мелехин.
2: «Это точно. Отступать отсюда совсем некуда. Разве что некоторым шотландцам удается. Ладно, идемте. Ваш новый адрес — Зодиак, сегмент синий, каюта 8».
0: Затем все из фантастического превратилось в обыденное. Каюта, которую в путеводителях рекламщики упорно именовали гостиничным номером, оказалась весьма уютной и без излишней роскоши, только самое основное. Кровать, свежее постельное белье, как в обычной гостинице, столик, 2 экрана на стенах, один для просмотра видео, второй для видеоконференции с другими пассажирами, как пояснила Астра, представленная к Мелехину в качестве негласного провожатого. Круглый иллюминатор, прикрытый непрозрачной шторкой, планшетный компьютер, вазочка со свежими гвоздиками, небольшой бар-холодильник вдоль всей каюты, страховочные леера на случай сбоя системы псевдогравитации. Стены расписаны в теплые тона, а вот потолок темный, с россыпью мерцающих звезд. Космос повсюду. Как оказалось, это мерцание служило еще одной цели. Буквально через минуту Мелехин, любовавшийся потолком, несмотря на возбуждение от перелета, уже спал сном младенца.

0: На удивление, операция по внедрению, как назвал Мелехин процедуру приветствия после возвращения из карантинной каюты, прошла без шероховатостей. Утром он занял свое место за столом под аплодисменты остальных семерых обитателей синего сегмента отеля. Мелехин встал, раскланялся. Он знал, что шотландцу был не чужд артистизм и чувство юмора, а затем показал на горло и просипел что-то вроде:
1: «Эх, какая досада, придется долечиваться на земле».
0: Возможно, ему это только показалось, но один из туристов за соседним столом, мистер Отто Клошвиц, директор и совладелец металлургического комбината в Руре, как-то странно посмотрел в его сторону, чуть сощурив глаза. На всякий случай Мелехин решил ему подмигнуть, что могло означать что-то вроде «Мы оба знаем эту небольшую тайну». Его он решил взять на заметку. Но сразу после ужина подошла Астра и потащила в медблок, заявив, что персонал заботится о своих клиентах и что трижды в день Грегор Бортвик должен проходить врачебный осмотр. Затем для туристов был организован показ редкой документальной хроники о полете Гагарина, о запуске первого спутника, о подготовке к первому полету на Луну. Все же первыми, кто сумел составить полный атлас обратной стороны Луны, изучить окололунное пространство, запустить корабль, сумевший облететь Луну и вернуться на Землю, да еще с двумя живыми организмами на борту, степными черепахами, был Советский Союз, который у всех ассоциировался теперь с Россией. Пока туристы с разной степенью увлеченности просматривали хронику, Мелехин в сопровождении Астры и одного из техников облазил все закоулки отеля.
2: «Видите? Спрятаться негде!» — разводил руками техник. «А всякие потайные зоны — это бред полный. В узких щелях, даже если они где-то есть, человеку не поместится».
0: «Мы говорим о цельном теле. А если каким-то образом Грегори был расчленен, мало ли? Конкуренция, дискредитация. Представляете, какие броские заголовки тут возможны? Каннибализм на русской космической станции! Азиаты, поедающие британского подданного или что-то в этом роде».
3: «Тогда должны были остаться какие-то следы».
0: Ни минуту не смущаясь предложенной версии, ответила Астра.
3: «Мы тоже, кстати, подумывали. А что, если туриста нужно искать по частям? Но нет, никаких следов. Да и чем бы тут его разделывали? Это только в фильмах ужасов легко разрезать человека на части. Повсюду датчики и видеокамеры. Вы наверняка видели, турист не просто исчез, а умышленно спрятался. Мы просчитывали, можно попасть в мертвые зоны, что он и проделал».
0: «Можно. Но для чего? Какова цель этого тайного маршрута? Куда он мог пойти? Даже если скрытно, избегая поля зрения камер».
3: «В том-то и дело. Некуда ему деваться».
0: «Ну а какие-то там механизмы, станция вращается, должны быть какие-то гигантские подшипники или что-то вроде?»
3: «Нет никаких подшипников и страшных шестеренок, это вы фильмов насмотрелись. Все механизмы псевдогравитации находятся за пределами обитаемой зоны. Попасть туда можно только после выхода в открытый космос. Есть технический туннель, он проходит внутри центральной оси станции. Его мы уже осматривали. Люки доступа в рабочие зоны закрыты, сами видели, да и некуда там деваться».
0: «Ну а все же? Может, у него имелся помощник? Если бы двое сговорились, ты лезешь в технический отсек, а я закрываю люк снаружи».
3: «Проверяли. Чисто в технических отсеках. Никого и нигде».
0: «Выйти в космос он не мог?»
3: «Полностью исключено. Открыть люк шлюзовой камеры — такое мимо нас не пройдет. Там камера слежения и масс-детектор. Если кто-то подходит к шлюзу, камера включается и фиксирует происходящее».
0: «Ясно. Что ж, вам нужен такой же, как я, только более шотландский пассажир? Будем искать», — пошутил Мелехин, хотя ему было совсем не весело. Не так он представлял командировку на орбиту. Ему казалось, все будет просто. Что экипаж, уставший от однообразия вахт, пропустил какую-то мелкую деталь, и именно он, Мелехин, быстро распутает эту головоломку и найдет останки погибшего туриста. Он с самого начала почему-то уверился, что Грегори Бортвик пожелал закончить свой путь в таком необычном месте, чтобы остаться в памяти как первый человек, совершивший самоубийство на орбите. Но оказалось, что убиваться, да еще так, чтобы никто не заметил и не нашел никаких следов, тут и в самом деле было негде. На всякий случай он решил еще раз пройтись по тому же маршруту, который персонал станции «Зодиак» проделал уже, быть может, раз 20. На то, чтобы обследовать все переходы станции, требовалось не более получаса. Одновременно персонал проверил все жилые каюты. Прошелся. Ничего.
4: Черт!
0: Вслед за недовольством он почувствовал некоторое замешательство.
4: Чудес не бывает!
0: Ну и что, что здесь космос? Версия с инопланетянами даже не рассматривалась.
4: Заявить, что один из космических туристов был похищен инопланетными формами жизни, было все равно, что собственноручно прикончить «Зодиак», а вместе с ним и весь гостиничный бизнес. Никто из руководства Роскосмотура на это никогда бы не пошел. Уж лучше версия с самоубийством. А улики как-нибудь изобразим сами.
0: После обеда все повторилось шаг в шаг. И Мелехину стало окончательно ясно, что удачи ждать не придется. Нету. Растворился турист.
4: Но как это доложить на землю?
0: Лодырев ждал доклада к концу дня.
4: Что он мог сказать генералу?

0: Во время ужина он пристально всматривался в лица туристов, возможно, даже пристальнее, чем это допустимо правилами приличия. «Да и черт с ними, с правилами», — решил Мелехин. «Пусть думают, что хотят, чего взять магнатом с люмпеном. Я все же технарь, а не граф, не олигарх». Технарь. Это слово почему-то зацепилось за край сознания и не отпускало. Что же они упускают? Встав из-за стола, вяло изобразив прощание, Мелехин отправился в номер Грегора, то есть в свой номер, где заново принялся перечитывать досье Бортвика. Все, что касалось его трудовой деятельности, позволившей ему осуществить мечту подняться на орбиту. Чем же он так прошиб своих боссов, что те решили скинуться на поездочку стоимостью в 50 миллионов, доставшуюся именно ему, Бортвику? Так, сверхурочные. Ага, лес из кожи. Что ж, молодец. Усовершенствование аппарата подачи какой-то там смеси в какую-то там хрень, что повысило уровень выработки. Мелехин знал, что чаще всего дьявол кроется в деталях, и именно такие вот мелочи, как понимание технической стороны деятельности пропавшего инженера, могут послужить ключом к разгадке. Но также он понимал и другое. Всему на свете есть простое объяснение, и не стоит плодить сущности сверх необходимого. Бортвик работал в автоконцерне, в офисе проектирования аппаратов по производству изделий из резины. Жесть! Ничего общего с космосом! Сетевая активность — тут тоже ноль. Компьютерные игры, социальные сети, сайты с объявлениями о купле-продаже, спортивные обозрения, интерактивные приложения, стандартный набор. Хакером Грегори не был и взломать систему видеонаблюдения не мог, даже если бы его допустили в технический центр «Зодиака» и там оставили наедине с бортовой аппаратурой отеля. Книги. Фантастика. Фильмы. Она же. Бортвик оказался фанатом «Звездных войн» и «Звездного пути». Ну, мотивация понятна. Тот, кому привычно смотреть лишь под ноги, не станет мечтать о полете на орбиту. И вкалывать по 3-4 смены в неделю сверхурочно ради этой самой корпоративной премии. И у тебя это получилось, Грегори! Что же случилось потом? Семьи нет, но встречается с девушкой. Есть фото. Некрасивое. Вместе отдыхали на островах, обручены. Конфетно-букетный период полным ходом. Не то. На личном фронте все нормально. Мысли о суициде никогда не допускал. Не был. К психоаналитикам, психиатрам, психологам не обращался. К гадалкам тем более. Тут Мелехин почувствовал укол совести, потому что часто грешил онлайн-гаданиями и прочим фэншуем. Заявление о включении в группу туристов на российскую станцию «Зодиак». Прошу, обязуюсь, предупрежден. А, вот еще мотив. С детства люблю все фантастическое и все связанное с космосом. Уважаю традиции русской космонавтики. Доверяю качеству российского космического оборудования. Очень хочу увидеть звезды и облететь Землю. Вся фраза подчеркнута. И что же? Пришел, увидел, исчез. На экране загорелся сигнал вызова. Лодырев вышел на связь. «Что там у тебя?» Без предисловий, без вопросов типа «как долетел», в лоб спросил генерал. «Ничего, товарищ генерал. То есть совсем ничего не понимаю. У человека сбылась мечта жизни. Он поднялся на орбиту, увидел звезды. Можно сказать, потрогал руками их свет, прокатился вокруг планеты.
1: Мелехин, давай без лирики. Никуда он не катался».
0: «Да это я так образно, в смысле, что вышел в открытый космос и летал на туристическом боте, он ведь к этому стремился».
1: «Я понял. Вот только в космос он выходил тут без обмана, а на прогулочный модуль не попал».
0: «То есть как это? У него же полный пансион. Фирма оплатила поощрение, лучший работник, все такое».
1: «Да там какая-то неувязка вышла с контрактом, или же фирма не столь щедрая оказалась, не знаю. В общем, пункт насчет облета ему аннулировали. Он даже спорил с персоналом «Зодиака», ему показали копию контракта, и он отстал. В качестве утешительного приза выдали абонемент на 4 дополнительных часа в бассейне. Так что наша совесть, как говорится, чиста. Каждый килограмм на борту челнока — это деньги, Олег, и немалые. Но неважно. Ищи дальше, он не иголка. Живым или мертвым он должен быть на Зодиаке, и ты мне его обязательно найдешь. Иначе отправлю в Шотландию играть роль до конца, веришь?
2: Верю, товарищ генерал.
1: Все, отбой. Жду результата.
0: Экран погас. Мелехин перечитал строки анкеты.
3: «Хочу увидеть звезды и облететь землю». Подчеркнуто. Зачем-то он выделил эту фразу. Чем-то она ему была важна. Или же зачем-то ему было важно это проделать.
0: «Свет в конце туннеля?»
4: «Астра!»
0: — вызвал он по внутреннему коммуникатору.
4: «Пожалуйста, зайдите ко мне. И как тут посмотреть расписание вылетов прогулочного бота?»

0: Шотландии Мелехин все-таки побывал. Не сразу, спустя месяц после окончания полета. В связи с успешным выполнением задания ему разрешили 3 месяца отпуска и выдали солидные наградные. Теперь после подъема на орбиту он как-то совсем иначе смотрел на ту землю, по которой ходил. Теперь он знал, какая она хрупкая, маленькая, затерянная, беззащитная и какая она волшебная, наша земля. Грегори встретил его, как и обещал, прямо в аэропорту. С ним была невеста, рыжеволосая, носатенькая, с веснушками во все лицо. Впрочем, в жизни она оказалась весьма милой особой. Оттуда они отправились в кафе посидеть, поболтать, вспомнить зодиак и те удивительные дни. А еще, как Мелехин, докопавшись до истины, вытаскивал Грегори Бортвика из ложемента прогулочного бота. Облететь Землю не просто мечта. Это было их совместное желание, закрытое на ключ и брошенное в воду. Их тайна, к которой присоединился невольный свидетель.
1: Грегори сказал, если ему удастся побывать в космосе, а потом облететь Землю на прогулочном кораблике и помахать рукой над Шотландией, мы будем счастливы всю жизнь. Он так боялся, что небо закроют облака, и он не сможет разглядеть, где там внизу Шотландия. Так боялся.
0: Да уж, сильно испугался. Особенно, когда узнал, что его прогулочный полет отменяется. Прокрался мимо камер наблюдения, пропустил туристов, завершивших такой полет, а сам пролез в челнок и там спрятался. Камеры с масс-детектором оказались бессильны, потому что были активированы уже после того, как туристы покинули посадочную площадку. Вот как ты смог прошмыгнуть, чтобы никто из туристов о тебе не вспомнил? Повезло. Ваши техники решили, что я вернулся вместе со всеми. Они следят за кораблем, а за туристами следят другие. Если бы это были обитатели моего синего сектора, ничего бы не вышло. Но это были другие, из красного. И я решился. Что значит 4 дня ожидания по сравнению с целой счастливой жизнью? Весело смеялся теперь Грегор, потягивая темное пиво. Дождался, молодчага.
1: Ну как же так? Они ведь должны были оплатить. А русские не станут требовать каких-то денег за полет?
0: Вмешалась невеста, оказавшаяся практичной особой. Нет, они сказали, что это подарок. Видимо, не надеялись меня найти. Если бы челнок вылетал каждый день, было бы меньше мороки, а так... 4 дня. Я думал, меня расстреляют или сошлют в Сибирь. От радости, что я нашелся, они все-таки разрешили прокатиться вместе с двойником. Мелехин рассмеялся, вспомнив, как от счастья, когда увидел живого Грегори Бортвика, расцеловал всех звездных девушек, собравшихся перед гибким рукавом перехода в прогулочный челнок. Он понимал, повезло не только Бортвику. Ему, Мелехину, тоже повезло, да еще как! Шутка ли подняться на орбиту, облететь Землю, махать руками над городом, где мать ждала весточки из Антарктиды, не догадываясь, что сын смотрит на нее с высоты? Это вам от одного генерала. Имени называть не стану, скажу только, он тоже очень рад, что все у нас закончилось хорошо. Кстати, он оказался на удивление сентиментальным. И Мелехин поставил на стол темную бутылку весьма дорогого армянского коньяка.

0: Владимир Максимушкин. Тревожное расстройство. Часть первая. Этот полет для Дины стал во многом первым. Первая командировка в должности оператора робобригады, первый выход за пределы Солнечной системы, первая работа в одной из 10 земных колоний, основанных за последние 10 лет, первый дальний перелет после того рейса. Дина зажмурилась и слегка тряхнула головой, отгоняя мысли, от которых училась избавляться последний год, и встала в очередь на посадку. Юрий Семенович – маленький, пухлый, такой мягкий и уютный, не сказать, что гений, но просто хороший психотерапевт, очень радовался скорости ее восстановления.
1: «Да что я, Дина?» – каждую встречу говорил он. «Переживи я то, что выпало на вашу долю, давно бы с ума сошел. А вы вон какая сильная. И зачем вы ко мне ходите?»
0: Он скромничал, конечно. Терапия и антидепрессанты сильно помогли, но отчасти он был прав. Отец сумел научить Дину стойко переносить практически любые невзгоды и потери. Даже когда у нее, 13-летней, умерла собака, Дина просто посидела на полу своей крохотной каюты над телом минут 5, пару раз тихонько шмыгнула носом, положила умершего пса в большой картонный ящик и собственноручно отправила в открытый космос через мусоропровод. Отец наблюдал за всем этим, не издав ни звука. Потом подошел к Дине и крепко обнял ее.
2: «Все правильно, девочка», — прошептал он ей на ухо. «Космос не терпит слабости».
0: Дина вошла в салон космического корабля, скромный по сравнению с туристическим лайнером, тем самым, который... Нет, никаких воспоминаний. «Просто иди и сядь в кресло». Хотя на комфорте тут и правда экономили. Сиденья жесткие, пластик грубый, с мелкими заусенцами и острыми углами. Все серо-синее. «Лоукостер во всей красе! Прям как в самолетах до космической эпохи!» Раздался у Дины за спиной громкий мужской голос, как раз когда она собралась садиться.
3: «Уступите мне место у иллюминатора».
0: Дина обернулась и увидела симпатичного светловолосого молодого мужчину, чуть за 30, выше ее на целую голову, который широко улыбался, беззастенчиво глядя ей прямо в глаза. «Ну так что?» Дина молча сделала шаг назад, жестом пригласив мужчину садиться.
3: «Вот спасибо!» — обрадовался тот. «Будем знакомы, Николай!»
0: Он плюхнулся в кресло и тут же протянул Дине руку, перегнувшись через подлокотник.
4: «Дина!»
0: Они пожали руки. Его ладонь была большая и шершавая на ощупь, но слабая. Дине отчего-то захотелось ее сжать как можно сильнее, но она подавила в себе это странное желание и убрала свою руку.
3: «Вот и чудно. А вы не психолог случаем?»

0: почему?» – удивилась Дина, пытаясь найти удобное положение в кресле. «Уж больно вы разговорчивы!» Парень растянул свою улыбку еще шире и жизнерадостнее. «У меня была парочка знакомых психологов, так они все были жуткими буками, напрочь лишенными чувства юмора».
1: «Я не психолог», — ответила Дина. «Просто больше люблю общаться с роботами».
0: Николай замер и уставился на свою попутчицу. Так продолжалось несколько секунд, в течение которых он пристально, очень внимательно, словно музейную диковинку, разглядывал Дину.
1: «Что-то не так?»
0: — спросила Дина, слегка смутившись и машинально поправив свои непослушные волосы, которые она всегда стригла коротко, чтобы не возиться с укладкой. «Ох, нет, что вы!» — ответил Николай, как бы нехотя отрываясь от разглядывания Дины. «Просто я впервые вижу живого специалиста по общению с роботами. Я думал, вы совсем другие».
1: «Вы это кто?»
0: — удивилась Дина и подпустила стали в голос. «Специалисты по общению с роботами», — не заметив стали, ответил Николай.
2: «Я представлял вас такими высокими мужчинами, немного сутулыми, с холодным расчетливым взглядом и обязательно лохматыми. А вы, Дина, совсем другая».
1: «И какая же?»
0: Обычно мужчины, которые попадались Дине, услышав этот вопрос, смущались и отвечали что-то банально абстрактное. И только Влад при их первой встрече не смутился.
3: «Влад...»
0: «Нет, нельзя. Никаких воспоминаний. Ну, во-первых, вы женщина. Во-вторых, у вас для этой профессии слишком маленький рост». Голос Николая вернул Дину из чуть было не захлестнувших ее воспоминаний. «Ведь строительные роботы большие, а чтобы подключить консоль, вам придется забираться на стремянку». Дина с вызовом посмотрела на Николая, опешив от такой наглости, он же тем временем продолжал. «Сколько вас? 1,64 м?»
1: «1,62 м».
0: «Вечно я все преувеличиваю», — улыбнулся Николай.
3: «У вас отлично уложенные прямые черные волосы, ухоженные сильные руки, большие черные глаза и очаровательная горбинка на носу. А улыбка... Ваша улыбка меня просто покоряет.
0: Жаль, что вы редко ей пользуетесь».
1: «Все случая не предоставляется», —
0: буркнула Дина, хотя ей было приятно слушать такие комплименты.
1: «А вы-то сами кто по специальности?»
0: «О, я ваша полная противоположность», — сказал Николай, вдруг став совсем серьезным. «Моя работа — общаться с людьми. Я психолог». Дина невольно улыбнулась.
1: «Да!»
0: — крикнул Николай, победно вскинув руки в воздух.
1: «Ваша улыбка!
0: А теперь простите, великодушно, я сбегаю в туалет, пока взлет не объявили. Ненавижу взлетать с полным мочевым пузырем». Договаривал эту фразу Николай как раз в тот момент, когда пролезал к проходу перед Диной, задержав на секунду перед ее лицом блестящую пряжку ремня с пятиконечной звездой, в центре которой была выдавлена семерка.
1: «Психолог»,
0: — тихонько фыркнула Дина, когда Николай отошел на достаточное расстояние. Чтобы скоротать время, она активировала встроенный в спинку впереди стоящего кресла экран, но тут же пожалела об этом. Запустился непропускаемый рекламный ролик. Смоделированная нейронной сетью идеальная девушка задорно рассказывала о том, как же здорово быть колонистом на Земле-7, какая там чудесная природа, очень похожая на земные тропики, какие там прекрасные условия работы и, конечно же, какие у колонистов большие зарплаты. Зарплаты и правда были большие. Тут виртуальная зазывала не врала. Но Дина сюда летела не за деньгами. Это был финальный этап терапии — возврат в социум. Выключив экран, Дина закрыла глаза. Она все детство провела в космических кораблях, где лучшим способом скоротать время был сон.

0: Привычка сработала. Весь полет Дина благополучно проспала. Проснувшись от голоса пилота, сообщавшего о скором окончании полета и подготовке к посадке, она потянулась и уперлась левой рукой во что-то мягкое.
1: «Ой!»
0: Дина отдернула руку и посмотрела на Николая, пытающегося спросонья понять причины такого дружеского тычка в ухо.
2: «Ничего, ничего», — заулыбался Николай.
3: «Я сам виноват, что разместил свою голову на траектории движения вашей руки. С прибытием!»
0: Дина засмущалась, но ничего не ответила, а просто достала свой коммуникатор и сделала вид, что погрузилась в изучение чего-то важного.
2: «Кстати, Дина, — как ни в чем не бывало, — спросил Николай, — а зачем вы летите на Землю-7?»
0: Все еще смущаясь, Дина оторвалась от созерцания пустого экрана.
1: «Нужно заменить местного оператора робобригады», —
0: проговорила она. «А что с ним случилось? Он захотел больше общаться с людьми?»
1: «Не знаю, вроде какие-то проблемы со здоровьем».
0: «С психическим, как я понимаю». Дина удивленно посмотрела на Николая.
1: «С чего вы взяли?»
0: «А с того, что я лечу как раз для того, чтобы разобраться в причинах тревожного расстройства у оператора робобригады. Приятное совпадение, не находите?»
1: «Не нахожу»,
0: — равнодушно ответила Дина и снова уткнулась в коммуникатор, хотя и была благодарна Николаю за то, что он поменял тему. Так она и смотрела в экран до самой посадки, а потом быстро нырнула в поток покидающих лайнер колонистов. Проплыв в выходящей толпе к выходу, Дина вышла на космодром и тут же заслонила глаза от яркого света. Перед ней была Земля-7. Рекламный ролик не соврал и насчет природы. Пару квадратных километров бетонной площадки космодрома окружала плотная стена растительности, усеянная разноцветными цветами. Но главное — запах. Дина шла вперед и буквально наслаждалась каждым вдохом. Земля-7 пахла чем-то сладко-пряным, с едва уловимой кислинкой, отчего губы сами собой разъехались в довольной улыбке, а ноги замедлили ход. Но в следующую же секунду она ощутила сильный толчок в спину. «Ой, простите!» — послышалось сзади. Дина обернулась. За ней стоял Николай, выглядывающий из-за огромного контейнера, водруженного на антигравитационную платформу.
2: «Из-за этого ящика со сканером мозговой активности я не вижу, куда иду», — весело проговорил он. «Станете моим поводырем?»
1: «Ладно»,
0: — ответила Дина, пристраивая свой чемодан на платформу.
1: «Идем. Только без разговоров».
0: Выглядывая из-за контейнера, Николай демонстративно зажал себе рот рукой, и они пошли.

0: У края космодрома вновь прибывших ждали два вездехода и несколько местных, которые помогли всем разместиться и погрузить вещи. Вездеходы пробирались к базе через джунгли минут 40. Кто-то из бывалых колонистов объяснил, что растительность здесь очень живучая, и дорогу приходится расчищать чуть ли не раз в неделю, так быстро она зарастает. Колония «Земля-7» представляла собой небольшой поселок, человек на 200-300, состоявший из двух общежитий для длительного и краткосрочного пребывания, одного административного здания, в котором кроме руководства размещался медпункт, а также десятка рабочих помещений, гаражей и складов. В центре красовалась недоделанная большая клумба в форме пятиконечной звезды, которую начали засаживать каким-то местным растением. Издалека оно было похоже на обычный зеленый газон, только высокий, но стоило подуть легкому ветру, как трава начинала раскачиваться и переливаться всеми цветами радуги. Прямо у этой клумбы новоприбывших встретила директор «Земли-7», чуть полноватая женщина среднего роста с густыми рыжими волосами, заплетенными в толстую косу. Большие затемненные очки с дополненной реальностью, Дина тоже хотела себе такие, но пока это было для нее слишком дорого, делали директора немного похожей на панду. Дина даже тихонько хихикнула.
1: «Добро пожаловать на Землю-7», — громко произнесла директор. «Со всеми вами мы уже общались по видеосвязи, но на всякий случай напомню, что звать меня Варвара Андреевна Крон. Сейчас вас заселят в общежитие и покажут рабочие места. Сегодня отдыхайте, гуляйте, изучайте колонию, но завтра на работу».
0: Оставшийся день Дина провела в привычном с детства обустройстве на новом месте. Ее родители любили путешествовать и везде таскали с собой дочь. К 15 годам Дина посетила больше звездных систем, чем некоторые исследователи дальнего космоса. Поэтому, только войдя в свою комнату, она погрузилась в медитативный процесс создания своего мирка в чужом пространстве.
2: «Ого!»
0: — услышала Дина за спиной голос Николая.
2: «Такое ощущение, что ты живешь тут не 2 часа, а 2 месяца минимум».
3: «Мы уже на «ты»?»
0: Не оборачиваясь и пряча свою последнюю семейную фотографию, сделанную как раз накануне того трагического рейса, под подушку, спросила Дина.
2: «Конечно», — невозмутимо сказал Николай, проходя в комнату и становясь рядом с Диной. «Мы же соседи. Кстати, нас панда вызывает».
3: «Панда?»
0: Дина с удивленной улыбкой посмотрела на Николая.
2: «У меня снова получилось вызвать твою улыбку», — довольно сказал тот. «Признайся, ведь тебе тоже показалось, что наша Варвара Андреевна в этих очках вылитая панда».
0: Дина смутилась.
2: «Так я и знал»,
0: — Николай заговорщически подмигнул.
2: «Это будет наш с тобой секрет. А теперь идем. Панда Андреевна ждать не любит».

0: Директор поприветствовала их небрежно поднятой рукой, не поднимая головы от трех больших экранов, на которых мелькали какие-то люди, диаграммы, таблицы и прочая административно-хозяйственная графика. Дина с Николаем уселись в кресло напротив стола и ждали минут пять, прежде чем Варвара Андреевна переключила фокус своего внимания на них.
1: «Вы уж простите, что вызываю вас сегодня, да еще обоих сразу, но дело тут деликатное», — заговорила директор, выключая все экраны. «Понимаете, наш прошлый оператор робобригады не просто заболел. Он сошел с ума».
0: Дина непроизвольно поежилась и глянула на Николая. Тот лишь устало вздохнул.
2: «Варвара Андреевна», — мягко произнес он, — «давайте не будем ставить диагнозы заочно».
1: «Тут я решаю, что ставить, а что класть», — резко ответила директор. «Просто он вдруг стал всего бояться. Подозревать, что другие колонисты, особенно шахтеры, его ненавидят за то, что его роботы могут отобрать у них работу. Но это полбеды. На днях он ворвался в мой кабинет и требовал приставить к нему охрану, потому что, мол, его хотят убить. Хотя по прилету это был самый спокойный и невозмутимый человек из всех, кого я знала».
0: «Такое может случиться с каждым», — сказал Николай, пожимая плечами.
1: «Я не хочу, чтобы этот каждый был в моем подчинении, и вы это мне должны обеспечить».
0: «Тут уж я ничего обещать не могу». Николай развел руками и очаровательно улыбнулся.
2: «Психика — штука индивидуальная».
3: «Простите, что перебиваю», — вмешалась в разговор Дина. «Но зачем вызвали меня?»
0: Директор тяжело вздохнула, подозрительно посмотрела на Николая, помедлила пару секунд и заговорила.
1: «Я подозреваю, что проблемы связаны с нашими роботами».
2: «Стоп!»
0: — резко подняв руку вверх, сказала директор, останавливая Николая.
1: «Не нужно меня считать идиоткой. Я отлично понимаю, что теория бредовая, но все же. Факт остается фактом. Срыв случился только у того, кто работал с роботами. Дина...»
0: Директор строго посмотрела на Дину.
1: «Внимательно следите за своим состоянием и, если что, сразу же сообщайте Николаю. Ясно?»
3: «Ясно»,
0: — равнодушно ответила Дина.
3: «Тем более, что я в последний год только и делаю, что внимательно слежу за своим состоянием».
1: «Вот и отлично. Вы свободны».
0: С этими словами Варвара Андреевна включила экраны на своем рабочем столе и перестала обращать внимание на присутствующих в ее кабинете других людей. Дина хотела было попрощаться, но Николай жестом остановил ее, и они молча вышли. В молчании они прошли по коридорам административного корпуса и вышли на улицу. На Земле 7 наступил вечер. Зажглись фонари, ярко освещая территорию базы, а воздух наполнился новыми ароматами, которые источали ночные цветы. Дневной шум стих, все работы закончились, лишь доносились редкие разговоры, тихая музыка из общежития да пение местных птиц. Дина глубоко вдохнула и запрокинула голову, подставив лицо звездному небу.
3: «И как в такой красоте, в таком блаженстве можно чего-то бояться?»
0: «Вот ты завтра и узнаешь», — ответил Николай, становясь рядом так, чтобы как бы невзначай коснуться плеча Дины. Она сразу же отстранилась, но ничего не сказала.
2: «Кстати», — спросил Николай, — «а почему ты сказала, что внимательно следишь за своим состоянием? Обычно люди так не делают».
3: «Были обстоятельства»,
0: — буркнула Дина в ответ. «Я, конечно, могу и в твоем личном деле почитать, но мне бы хотелось от тебя услышать».
2: Дина посмотрела в небо. Из-за яркого освещения звезды были видны плохо, но все равно отчетливо различимы. Совсем не так, как она запомнила в тот день, болтаясь в открытом космосе и с каждым вдохом, понимая, что кислород заканчивается.
3: «Крушение первого звездного».
2: Буднично, как будто рассказывая о мелкой бытовой неурядице, заговорила Дина.
3: «Я была там с мужем и сыном. Влад погиб сразу. Антона успели положить в прогулочную детскую капсулу. Я сама была в скафандре. Капсулу отбросила слишком далеко от корабля, спасатели могли ее не найти. Я сама полетела за ней, рассчитала маршрут, сожгла всю батарею скафандра, но вернулась с капсулой к обломкам и включила режим гибернации.
2: «Ты отважная», — вставил Николай, но Дина лишь горько усмехнулась в ответ.
3: «Когда спасатели вернули меня к жизни, оказалось, что Антона спасти не удалось. Я, конечно, правильно сделала, что притащила его капсулу к обломкам, но все равно было слишком поздно. Годовалые дети в целом неплохо переносят гибернацию, но в 3% случаев...»
2: Дина замолчала.
3: «Соболезную», — тихо сказал Николай. «Спасибо, но не стоит», — ответила Дина. «Это все в прошлом. У меня был хороший психотерапевт. Так что можешь быть уверен, я очень внимательно слежу за своим состоянием».
2: Они постояли молча еще пару минут и пошли в общежитие.

0: Следующие несколько дней Дина с Николаем не виделась. Уходила она рано, возвращалась поздно. У предыдущего оператора робобригады были весьма специфические представления о том, как надо управлять роботами, поэтому Дине пришлось переобучать их нейронные сети заново, сперва откатив их к заводским настройкам. Когда с этой рутинной работой было покончено, ей выдали большой список задач по строительству новых складов, расчистке территории, помощи геологоразведчикам и прочее, и прочее. Но первым пунктом с красным флажком была задача закончить центральную клумбу.
1: «О, Варвара Андреевна с этой клумбой вторую неделю носится», — пояснил похожий на Колобка главный биолог Земли-7 Иван Растейкин, когда они с Диной битый час пробирались по джунглям за травой для клумбы. «Мол, мы должны сделать лучше, чем у Земли-3. Там к директорам колонии ее бывший муж заступил в том месяце. Вот она и лезет вон из кожи, чтобы его обскакать».
2: «А почему я должна этим заниматься?» — возмущалась Дина. «Она бы еще вызвала геологический бур, чтобы землю там вспахать».
0: Иван хохотнул, жестом дав понять, что именно так и было. Дина нахмурилась. Похоже, директор тут была со странностями, но развить эту мысль ей не удалось, потому что Иван резко сменил тему.
1: «Это растение мы назвали «Иридесцентус херба», переливающаяся трава или просто переливашка», —
0: заговорил он, аккуратно ведя вездеход по изрядно заросшей просеке.
1: «Она довольно редкая, я ее только в одном месте тут встретил, но уж больно красиво. Не жалко и машин гонять в такую даль».
0: Вездеход выехал на край поляны и замер.
1: «Дальше лучше пешком. В траве иногда птицы или мелкие зверьки попадаются», — пояснил Иван.
0: Сам он пошел вперед, а Дина обошла вездеход и дала двум роботам команду на выгрузку и подготовку к работе.
1: «Дина, смотри!» — закричал биолог. «Как раз, что я тебе говорил!»
0: С противоположного края поляны показался местный зверь, напоминающий то ли сильно выросшего зайца, решившего, что ходить удобнее, чем прыгать, то ли чересчур ушастую лисицу. Зверек понюхал воздух, вышел на полянку и замер.
2: «Может, он нас боится?» — спросила Дина. «Ветер нам в спину, вон он наш запах и почуял».
1: «Нет», — отмахнулся Иван. «Я много раз встречал Сикут Лепус Вульпес. Они людей совсем не боятся. То и дело на базу приходит. Ты что, не видела?»
2: «Не довелось»,
0: — ответила Дина, разглядывая зверька.
2: «А что с ним?»
0: Зверек вдруг начал вертеть головой, затем побежал вперед, в бок, подпрыгнул и заметался по поляне из стороны в сторону.
1: «Каждый раз так»,
0: — прокомментировал биолог.
1: «Заходят сюда, потом бегают, как ошпаренные, и убегают».
0: Между тем зверек продолжал носиться по поляне, то и дело подпрыгивая и тут же прижимаясь к земле и замирая, будто пытаясь спрятаться от какой-то неведомой угрозы. Но вот он понесся к центру поляны и вдруг ухнул куда-то вниз. Раздался истошный визг, который через секунду сменился гнетущей тишиной, нарушаемой лишь мерным шелестом травы переливашки.
1: «Пойдем»,
0: — чуть дрогнувшим голосом сказал Иван.
1: «Посмотрим».
0: Они направились туда, где только что был зверек.
1: «Осторожнее», — предупредил биолог. «Похоже, там яма или острая ветка какая-то».

0: центре поляны действительно оказалась яма глубиной примерно в полметра, утыканная острыми шипами. Зверек упал прямо на них. Его проткнуло насквозь в трех местах. Кровь стекала по шипам и впитывалась в землю.
1: «Не повезло ушастому», —
0: проговорил Иван, стараясь унять дрожь.
1: «Ты только глянь»,
0: — продолжил он, опускаясь на колени и трогая пальцем один из шипов.
1: «Тонкие, острые, но прочные. Прям как игла от шприца».
2: «Это ветки какие-то?» — спросила Дина.
1: «Не знаю», — задумчиво произнес биолог. «Но похоже на какое-то новое растение или его корни. Возьму, пожалуй, парочку для анализов, а пока давай переливашку наберем для пересадки. И давай уже свалим отсюда поскорее. Как-то не по себе мне».
0: Всю обратную дорогу Дина думала о произошедшем.
2: «Ваня, тебе не показалось, что тот зверь чего-то испугался?»
0: — спросила она.
2: «Он метался по поляне, как ужаленный».
1: «Кстати, да», — задумчиво отозвался тот. «Может, они все-таки людей иногда боятся. Надо бы изучить».
0: Когда они стояли у вездехода на базе и наблюдали, как роботы разгружают переливашку, выкопанную с грунтом, Иван опасливо оглянулся по сторонам и поманил Дину к себе.
1: «А тебе сказали?»
0: — прошептал он ей на ухо.
1: «Что твой предшественник газон-то, считай, закончил?»
2: «Нет», — удивленно ответила Дина.
1: «А он закончил», — продолжал тот. «Но потом его вытоптал. Рвал руками переливашку и орал что-то вроде: „Тебе меня не напугать!“ Совсем умом тронулся, бедняга. А все потому, что наша директриса попросила его переделать в центре семерку».
2: «Чего?» — удивилась Дина. «Какую семерку?»
1: «Ну, типа логотип нашей базы. Звезда внутри семерка».
0: На следующий день Дина встала пораньше и постучалась в дверь Николая. Он открыл почти сразу. Свежий, улыбающийся только что из душа, в белом махровом халате.
3: «Какие люди без охраны!» — радостно сказал он. «Заходи, располагайся, будь как дома, если, конечно, это возможно на планете, на которой мы все в гостях».
0: Дина пропустила мимо ушей жизнерадостную речевку Николая и, едва перешагнув порог, спросила:
2: «Что скажешь про моего предшественника?»
0: «А что тебя интересует?» — с любопытством переспросил Николай.
2: «Он действительно сошел с ума?»
0: «Это не научный термин», — ответил Николай и распахнул халат, заставив Дину тут же отвернуться и покраснеть.
3: «Ты не против, я пока переоденусь? Итак, у нашего Коли, кстати, он мой тезка, тяжелая форма тревожного расстройства, переходящая в панические атаки. Дело в том, что он свою медкарту слегка подредактировал, скрыв повышенную тревожность, которую мы еще в школе диагностировали».
2: «То есть переливашка тут ни при чем?»
0: — задумчиво проговорила Дина.
3: «Трава эта, из которой клумбу делают?» — переспросил Николай. «Он ее тоже боится, кстати, помимо дверных ручек, сквозняков и пижамы в горошек. Можешь оборачиваться».
0: Дина обернулась.
3: «Это то, что ты хотела услышать?» — спросил Николай, застегивая последнюю пуговицу.
2: «Не совсем»,
0: — все так же задумчиво ответила Дина.
2: «Но все равно спасибо».

0: Весь день Дина провела в обустройстве клумбы. Точнее, в попытках сформулировать правильные команды для робобригады. Из-за того, что Дине пришлось откатить роботов к заводским настройкам, теперь ей приходилось довольствоваться базовой версией нейронной сети, управляющей их работой. Промучившись битый час в попытках составить полноценную инструкцию для всей клумбы, она решила делать работу поэтапно. Сперва дала роботам команду разметить семерку в центре и оградить ее, затем составила инструкцию для разметки пятиконечной звезды и только после этого запустила подпрограмму высадки выкопанных вчера растений.
1: «Учитывайте заданные границы», — закончила Дина последнюю инструкцию.
2: «Уточните», — отозвался робот. «Какие из заданных границ следует учитывать при посадке?»
0: Дина обреченно вздохнула и следующие 10 минут потратила на детальное описание внешних и внутренних границ клумбы. После этого робобригада принялась за высадку, а Дина уселась рядом прямо на землю и запрокинула голову к небу, подставив лицо яркому свету звезды, освещавшей Землю 7. Роботы копошились, высаживая переливашку, стучали железными ногами по бетону, жужжали сервоприводами, скрипели плохо смазанными суставами.
2: «Не спи, замерзнешь!»
0: Голос Николая раздался прямо над ухом Дины. Она вздрогнула и рефлекторно кувыркнулась вперед, вскочив в боевую стойку.
3: «Ого!»
0: — восхитился Николай.
3: «Вот это прыть!»
0: Дина стояла у самой клумбы, слыша, как за спиной ветром колышется переливашка, и страх ее усилился. В каждом движении Николая она видела скрытую угрозу. Поднял руку, замахивается. Положил руку в карман, достает оружие. Улыбается, хочет втереться в доверие, обмануть. Сердце заколотилось сильнее, дыхание участилось. Дина затравленно озиралась по сторонам, готовая ударить любого, кто к ней приблизится.
3: «Дина!»
0: — расслышала она голос Николая.
3: «Тише, тише! Я сам перепугался, но ты же отважная!»
0: С каждым шагом Николай подходил все ближе.
3: «Тебе открытый космос нипочем, и потерю близких ты пережила, и мою надоедливую болтовню переносишь лучше всех. Дыши спокойно, медленно, вдох, выдох».
0: Дина слушала сквозь бешено колотящееся сердце и не заметила, как Николай оказался рядом. Он осторожно обнял ее, а когда почувствовал, что она не сопротивляется, прижал к себе сильнее.
3: «Вдох, выдох», — повторял он. «Вдох, выдох».
0: Страх отступал. Нехотя, медленно, но отступал. Николай отвел Дину от газона, усадил на траву в тени большого разлапистого дерева, которое местные называли плакучей елкой, потому что оно издали напоминало плакучую иву, но запах издавало очень напоминающий еловый. Вдох. Дину окутал нежный еловый аромат. Выдох. Стало спокойнее, умиротвореннее. Страх отступал. «И давно у нас панические атаки?» — спросил Николай, надевая Дине на руку медицинский браслет, измеряющий основные показатели.
1: «Впервые», — ответила Дина. «Не знаю, что на меня нашло».
0: «Никто не знает», — сказал Николай. «Пойдем домой, я тебя провожу. Твои роботы сами закончат».
1: «Закончить-то они закончат», — ответила Дина. «Но кто же их в ангар загонит?»
0: «Так ты, выходит, не оператор робобригады?» — хохотнул Николай, садясь рядом с Диной. «Ты погонщик роботов?» Так они просидели вместе, пока роботы не высадили всю клумбу. Болтали о том, о сём. Болтал, конечно, Николай, а Дина лишь деликатно смеялась. По большей части из вежливости. Под вечер клумба была готова. 5 метров в диаметре пятиконечная звезда с вырезанной семеркой в центре, переливающаяся всеми цветами радуги, что в закатном свете выглядело поистине волшебно. Дина отправила роботов в ангар, перевела их в режим сна, Николай все это время следовал за ней, поглядывая на показания медицинского браслета. Он снял его только в общежитии.
4: «Ну, спокойной ночи»,
0: — сказала Дина. Николай молчал, задумчиво глядя в ее большие глаза.
3: «Знаешь», — вдруг очень серьезно сказал он, — «мне не дает покоя одно совпадение».
0: Дина насторожилась. Было непривычно слышать от Николая такой серьезный тон.
3: «Коля, твой предшественник, впервые испытал страх рядом с этой блестяшкой...»
0: «Переливашкой», — поправила Дина. «Да, переливашкой», — продолжил Николай, — «травой этой.
3: Я, кстати, тоже перепугался, когда увидел, что с тобой творится».
4: «Ну, это неудивительно»,
0: — попыталась пошутить Дина.
4: «Маленькая женщина в боевой стойке с перекошенным от злобы лицом...»
3: «Не утрируй», — прервал ее Николай. «Я 5 лет отработал в психиатрической клинике, в буйном отделении, меня таким не напугаешь».
0: Он очень внимательно посмотрел на Дину. «Но я испугался». Он замолчал. Дина не знала, что сказать.
3: «Ладно», — сказал наконец Николай. «Идем спать. Завтра годовщина Земли-7».
0: Панда Андреевна обещала зачитать торжественную речь прямо у клумбы.

0: Дину разбудил телефонный звонок. Звонила Варвара Андреевна.
1: «Вы мне нужны у пломбы»,
0: — без приветствия сказала она.
1: «Даю вам 10 минут, чтобы одеться».
0: Дина наскоро умылась и выбежала из общежития. Директор стояла у клумбы, поглядывая на часы.
2: «Наконец-то!» — проворчала она, завидев Дину.
1: «И как это понимать?»
0: Дина в ответ лишь пожала плечами.
1: «Семерка! Где она?»
0: Дина подключилась к системе видеонаблюдения и вывела на экран коммуникатора крупный вид клумбы сверху. Вместо «семерки», которую вчера так старательно огораживали роботы, в центре зиял бесформенный провал. За ночь переливашка сумела пустить побеги сквозь ограждение, испортив ровные границы.
3: «Оно очень быстро растет», — сказала Дина. «Я не знала».
1: «Тут никто ничего не знает», — прошипела директор. «А если наш позор заметят журналисты? А если президент?»
0: Со стороны клумбы подул ветер. Варвару Андреевну вдруг затрясло. Она обхватила себя руками и вся сжалась.
1: «Меня же уволят! Выкинут, как пустую консерву, как мусорный пакет!»
0: Дина тоже ощутила укол страха, но силой воли взяла себя в руки. Она взяла Варвару Андреевну под руку и отвела от клумбы.
3: «Все будет хорошо»,
0: — мягко сказала Дина.
3: «Я вручную уберу лишние побеги. Не переживайте». «Правда?»
0: — с беспомощной надеждой спросила директор.
3: «Конечно»,
0: — как можно увереннее сказала Дина.
3: «Я все сделаю, а вы идите к себе».
0: Варвара Андреевна кивнула и зашагала по направлению к административному корпусу. Дина смотрела ей вслед и отметила про себя, как с каждым шагом к директору возвращается уверенность и сила. Побегов переливашка выпустила и правда много. Дине потребовалось около часа, чтобы привести семерку в более-менее ровный вид. Чтобы не испортить клумбу, ей пришлось запрограммировать двух роботов, чтобы они держали ее на вытянутых руках, а сама она висела вниз головой, занимаясь прополкой. Это давалось ей нелегко. Каждую минуту Дине казалось, что она вот-вот упадет, что роботы не устоят на месте, что пойдет дождь и окончательно испортит клумбу, что упадет метеорит, в конце концов, и накроет всю территорию Земли, семь оставив от нее лишь кратер диаметром в пару километров. Выдернув последний побег, Дина принялась разглаживать землю руками, и вдруг...
1: «Ай!»
0: Дина отдернула руку. Через всю ладонь пролегла глубокая царапина. Дина аккуратно разгребла землю и увидела там острый тонкий шип.
3: Точно такой же, как они видели с биологом на полянке, на который напоролся ушастик.
0: Дина аккуратно засыпала его землей, отметив, что нужно будет рассказать об этом Ивану. Похоже, эти острые штуки тут растут повсюду.

0: через пару часов у клумбы собралась вся Земля-7. Даже службе охраны разрешили отлучиться со своих постов, все равно за год существования базы ничего опасного не случилось. Варвара Андреевна стояла на антигравитационной платформе, зависшей прямо над центром клумбы, и говорила речь.
1: Дина слушала ее вполуха. Там было что-то о важности работы колонистов, о командном духе, о смелости и отваге первооткрывателей.
2: «Вот-вот где!»
0: — услышала Дина голос Ивана.
2: «Можно вас на минуточку?»
0: Дина вышла из толпы, и они с биологом отошли чуть в сторону.
2: «Помните те иглы из поляны Переливашек?»
0: — азартно заговорил Иван.
2: «Я выяснил, что это!»
1: «Интересно!» — оживилась Дина. «Кстати, они тут тоже растут. Я нашла один прямо в клумбе».
2: «Не растут!» —
0: с видом победителя прервал ее биолог.
2: «А выросли! Это часть корневой системы Иридесцентус херба».
1: «Чего?» — удивилась Дина.
2: «Похоже, наша переливашка — хищник. Помните того ушастика, что свалился на эти острые корни? Они полые!»
0: — тараторил с азартом первооткрыватель Иван.
2: «И через них впитывается кровь упавших на них животных, но это не все!»
0: Биолог полез в карман, достал коммуникатор и начал быстро тыкать пальцами в экран.
2: «Сейчас покажу. У меня в лаборатории растет маленький кустик переливашки, и я вчера забыл рядом с ним включенную камеру».
0: Он протянул Дине коммуникатор. На экране крупно были видны листы переливашки, окутанные какой-то мелкой пылью.
1: «Вы давно не убирались», — пошутила Дина.
2: «Это пыльца переливашки», — перебил ее биолог. «Она очень мелкая, не больше микрона в диаметре, выделяется на листьях растений и разносится ветром. Именно из-за нее листья так переливаются».
1: «Так вот оно в чем дело», — вставила Дина, но Иван вдруг взорвался.
2: «Да слушайте меня, наконец!» —
0: прикрикнул он.
2: «Боюсь, вы совсем не хотите меня слушать. Пыльца содержит в себе психоактивные вещества, сходные с земным мескалином. Правда, его так мало, что никакой опасности оно не представляет, а вот у больших полян я бы рекомендовал надевать респиратор, потому что...» «Хватит!»
0: — раздался со стороны клумбы громкий крик.
2: «Хватит нас пугать!»
0: Дина обернулась. В толпе мелькали поднятые руки, чувствовалось общее недовольство.
2: «Вы только и делаете, что запугиваете нас!»
0: Продолжал кипятиться высокий мужчина, судя по форме геолога-разведчик.
2: «Мол, кто не будет в команде, может валить домой! А на деле специально нас выживаете!» «Что за бред?»
0: Возмущенно отвечала директор, возвышаясь над всеми на парящей платформе.
2: «Мне важен каждый колонист! Даже роботы! Вот! Роботы!»
0: Подхватила высокая женщина в медицинском халате.
3: «Вы хотите заменить нас роботами? Сперва строительная робобригада, потом медицинская, а потом и всех нас замените!»
4: «Правильно! И оператор эта чернявая, подозрительная, ни с кем не общается, только и зыркает на всех! И мечтает, как одна будет все наши зарплаты получать!»
2: «Хватит!»
0: — крикнула Варвара Андреевна и топнула ногой.
2: «Тишина!»
0: Платформа качнулась в одну сторону, тут же включился механизм стабилизации и качнул платформу обратно. Директор не удержалась и, отчаянно размахивая руками, рухнула прямо в клумбу. Она попыталась встать, нога ее провалилась в мягкую землю, и Варвара Андреевна дико закричала.
2: «А-а-а! Нога! Нога!»
0: Двое мужчин тут же бросились на помощь. Левая ступня директора была насквозь проткнута тонкими шипами в нескольких местах и сочилась кровью.
2: «Вот! Я же говорил, что этой чернявой нельзя доверять!» —
0: заорал геолог-разведчик.
2: «Это она клумбу делала!»
0: Колонисты завертели головами, высматривая Дину.
4: «Вот она! Держите ее!»
0: Дине хватило полсекунды, чтобы развернуться и побежать к ангару, где стояли ее роботы. Но за эти полсекунды она вспомнила отца. Вспомнила, как он регулярно подкрадывался и бросал в нее подушку. «Всегда реагируй быстро, дочка», — говорил он. «Думать будешь, когда окажешься в безопасности». Дине хватило 40 секунд, чтобы добежать до ангара и закрыть его, забаррикадировав дверь изнутри. Еще минуты, и она сквозь грохот стучащих в двери озверевших колонистов начитала роботам программу, предписывающую держать двери закрытыми. Теперь можно было и подумать.
1: Стараясь сосредоточиться, Дина ходила по ангару туда-сюда и говорила вслух, чтобы лучше слышать саму себя в диком грохоте, доносящемся снаружи.
5: Прошлый оператор испытал страх около клумбы. На поляне в страхе метался местный зверек. Вчера Николай признался, что ему около клумбы было страшно, а сегодня директор испугалась. Так-так. Отец рассказывал про каких-то сектантов, которые специально вызывали страх с помощью галлюциногенных наркотиков. А в пыльце содержится... Точно! Вот почему Коля рвал переливашку и кричал, что она его не напугает. Пыльца растения вызывает страх. Роботы. Новая команда.
1: Через 5 минут двери ангара распахнулись, и колонисты отпрянули. Оттуда ровным строем, римской черепахой, вышли строительные роботы. На плечах у самого первого, словно Ганнибал на слоне, сидела Дина с лицом, обмотанным какой-то тряпкой. Плотным маршем, оставляя плотно утоптанную дорожку, роботы направились к клумбе. В немом ужасе колонисты наблюдали, как роботы вытаптывают клумбу. Растоптав каждый лист переливашки, роботы остановились.

0: Через неделю, когда Дина стояла на космодроме, ожидая посадки на обратный рейс, к ней подошла Варвара Андреевна.
1: «Все-таки улетаете?» – спросила она.
2: «Улетаю.
1: Даже моя личная просьба не может вас остановить?»
2: «Не может».
1: «Жаль, но не могу же я вас заставить», – сказала директор. «И еще раз спасибо. И отдельно за новую клумбу. В следующем году мы точно уделаем Землю-3».
0: Дина проводила взглядом Варвару Андреевну, достающую на ходу коммуникатор, и подняла голову в небо. Глаза слепило, и она приставила к колбу руку козырьком. И правда, почему она не хочет остаться? Переливашку, которая вызывает у животных страх, заставляя их метаться из стороны в сторону и падать на острые корни, запретили высаживать на территории базы, а клумбу засадили земными цветами. Дину все полюбили, особенно геолог-разведчики, когда она запрограммировала одного из роботов для их экспедиции. Но все же она улетала.
3: «Фух!» — раздалось сзади. «Чуть не опоздал!»
0: Дина повернулась и пару секунд моргала, ожидая, пока глаза отойдут от яркого света. Николай стоял перед ней с букетом местных цветов.
2: «Это панда тебя подослала?»
0: — спросила Дина, принимая букет.
3: «Почти», — ответил Николай. «Скажем так, она поддержала мое предложение».
2: «Хорошие цветы».
0: Дина вдохнула густой аромат, сочетающий в себе одновременно мяту, сочную траву и цитрусовую кислинку.
2: «Надеюсь, постоят хотя бы пару дней».
0: «Может, все-таки останешься?» — спросил Николай.
2: «Может, все-таки полетишь со мной?»
0: — парировала Дина. Николай замолчал, разглядывая Дину, как в тот первый раз, когда они сидели в космическом лайнере, направляясь сюда.
3: «Нет», — наконец ответил он, — «я буду переливашку изучать. Это тема для докторской диссертации минимум».
2: «Значит, прощаемся?»
0: — спросила Дина, и Николай снова задумался.
3: «Я, пожалуй, нарушу правила и признаюсь тебе кое в чем», — через несколько секунд сказал он.
2: «Только не нужно признаваться в любви. У меня билет невозвратный», — сказала Дина как можно серьезнее.
0: Николай рассмеялся.
3: «Хотел бы я признаться в любви, но мое признание куда скучнее».
0: Он помолчал. «Юрий Семенович, мой старый приятель, когда он узнал, что мы летим вместе, просил присмотреть за тобой и дать заключение, заканчивать твою терапию или нет».
3: Дина слегка опешила. Она хотела возмутиться, броситься на Николая с кулаками. Он все знал, он притворялся, он следил за ней.
0: Вместо этого она просто улыбнулась.
2: «Ну и как?» —
0: стараясь говорить спокойно, спросила Дина. «Не бойся», — сказал Николай и тепло улыбнулся. «Ты справилась с этим испытанием получше некоторых так называемых нормальных людей. Терапия окончена». Он протянул ей руку. Дина пожала ее. И в этот раз рукопожатие получилось крепким, настоящим.

хуже гарнизонной гауптвахты, только гауптвахта на космическом корабле. Третий сержант Ковальский и раньше так думал, а теперь убеждался с каждой минутой все больше и больше. Собственно, гауптвахты как таковой на грузопассажирском Фридрихе Дюрин-Матте вообще не было предусмотрено, и в качестве нее использовался пустой хозяйственный отсек площадью примерно 2 метра на 2. В углу этого отсека и сидел сейчас третий сержант, предаваясь печали и безделью. Перед ним стоял пластиковый пузырь с водой, рядом с ним лежал пульт вызова на случай, если Ковальскому понадобится в туалет. Правда, этим развлечением просили особенно не злоупотреблять, потому что дежурному только и было забот, что водить арестованного по нужде. Ничего страшного третий сержант не сделал. Проник на пассажирскую палубу, напился в баре, подрался с какими-то напомаженными хлыщами с виду педиками. Разумеется, ни первого, ни второго, ни третьего ему делать не разрешалось, и капитан Лин со вздохом вынес решение. Трое суток гауптвахты по суткам за каждое правонарушение, плюс затем ежедневные наряды.

0: до самого прибытия на Ганимед. Излишнее, видите ли, проявление агрессии. За такое могли припаять и посильнее, так что Ковальскому негоже было сетовать, но он не мог удержаться. Особенно обидной штукой выглядели наряды, потому что служба у Ковальского была не пыльная, стрелок кормовой надстройки. Третий сержант любил это, наверное, самое уединенное место на корабле. Кормовая надстройка возвышалась над почти километровой тушей Фридриха Дюренмата, и Ковальский мог видеть сверху практически весь корабль, удобно устроившись в кресле за турелью лазерных пушек. Это настраивало на лирический лад. Сияющий космолет, звезды и туманности в бескрайней черноте. А наряды представляли собой тяжкий и неблагодарный труд на камбузе или на ассенизационно-регенерационных установках. Третий сержант даже не задумывался о том, кто сменил его на время наказания в стрелковой капсуле. Вполне вероятно, что она вообще пустовала. Межпланетные рейсы сроду не подвергались нападениям, потому схема боевых дежурств частенько перекраивалась капитанами кораблей на свое усмотрение, а уж временная потеря какого-то стрелка жалкой лазерной установки и подавно не играла роли. Два дня Ковальский спал. На жестком металлическом полу отсека это было весьма неудобно, но третий сержант пристроил себе под голову пузырь с водой и выспался. Кормили три раза в день, но пригадка – консервами из аварийного НЗ, которые все равно собирались списывать по прибытии на Ганимед. Кстати, подумал Ковальский, глядя на часы, что-то они запаздывают с завтраком. И нажал на кнопку пульта. Спустя четверть часа никто так и не пришел. Ковальский тревожно заметался по своему узилищу, стуча кулаками в гулкие стенки. Потом устал, попил водички. Прошла еще четверть часа. Еще полчаса. Третий сержант несколько раз нажимал на кнопку, а потом плюнул и сел на нее, чтобы сигнал шел постоянно. Черта с два! Никто не появился.
1: «Слушайте!» —
0: закричал Ковальский, надеясь, что отсек оборудован микрофоном.
1: «Вы что там, совсем охренели? Тут, между прочим, живой человек сидит!»
0: «А чё ты сидишь-то здесь, живой человек?» Послышался незнакомый голос. Третий сержант резко обернулся и увидел, что дверь гауптвахты открыта, в проеме стоит бородатый человек со штурмовой винтовкой наперевес и приветливо смотрит на Ковальского.
1: «Ты ещё что за хрен?» — довольно грубо спросил третий сержант. «И что ты делаешь на корабле с оружием?»
2: «Меня зовут Штирнер. Макс Штирнер», — ответил бородач. «А с оружием я потому, что мы захватили ваш корабль».

0: Штирнер оказался, в общем-то, сносным малым. Пока он вел третьего сержанта на пассажирскую палубу, то вкратце объяснил, что представляет анархо-террористическую группировку «Черный крест», которая и захватила Фридриха Дюренмата. Судя по всему, Штирнер плохо разбирался в космических и военных вопросах, но Ковальский понял, что к лайнеру анархисты подцепились на небольшом кораблике, подав ложный сигнал СОС. «Эти обалдуи даже не успели среагировать. Они-то поперлись к нам навстречу с аптечками и носилками», — веселился Штирнер, шагая позади третьего сержанта по коридору и подталкивая его в спину стволом винтовки. «Нескольких мы пристрелили, иначе нельзя, не будет должного эффекта. Остальных согнали в банкетный зал. Никто даже не сопротивлялся, только полицейские. Пришлось и этих прикончить. А ты вроде военный, судя по форме».
1: «Стрелок, сержант», — не стал оспаривать очевидное Ковальский.
2: «А почему не на месте? Мы ваших вызвали туда же, в банкетный, наставили на капитана пистолет, он и дал приказ. Парни еще удивлялись, мол, чего это нас на пассажирскую палубу кличут?»
0: Штирнер захихикал.
1: «Я под замком сидел».
2: «Что натворил?»
1: «Нажрался, подрался с пассажирами».
2: «С чего это?» —
0: поинтересовался Штирнер, и третий сержант снова ответил чистую правду.
2: «Бог его ведает». «А чё они?» «Из тебя выйдет толк, парень», — убежденно произнес Штирнер. «Видишь, внятный повод набить лицо буржуям нашел без труда».
0: Ковальский хмыкнул, но ничего не сказал. Штирнер привел его в банкетный зал. Туда в самом деле согнали всех обитателей Дюренмата, от капитана Линна до последнего пассажира из эконом-класса. Они сидели кто за столиками, кто прямо на полу, и выглядели крайне озадаченными. Третий сержант прекрасно их понимал, о захвате террористами межпланетного рейсового лайнера никто и слыхом не слыхивал. Стрелки вроде Ковальского полагались на подобных кораблях по инструкциям черт знает какого года, и расстреливать им приходилось в крайнем случае космический мусор или астероиды, да и теми в основном занимались роботы. Что касаемо полиции, то эти ребята занимались внутренними проблемами. Утихомиривали драки между пассажирами, склоки среди команды, растаскивали по каютам пьяниц из баров и ресторанов, а также жрали пончики в кафетерии. Оружие полицейским полагалось, но хранилось в сейфе, в оружейной комнате. Для повседневных забот вполне хватало шокеров. Поэтому захват Фридриха Дюренмата и произошел молниеносно. Капитан Лин не мог отказать терпящему бедствие кораблю, раз. Он никак не ожидал, что вместо благодарных спасенных на нем окажутся вооруженные террористы, два. Никто не давал капитану инструкции, что же делать в случае, если на лайнер нападут террористы, потому что такую возможность вообще никто никогда не рассматривал в единой компании межпланетных перевозок? Три. Можно было назвать еще 4, 5, 6. Штирнер пихнул третьего сержанта к стоявшим кучкой военным. На Дюренмате таковых насчитывалось 12. Стрелки, техники и помощник Линна по обороне лейтенант Сметерс. Теоретически, на любом лайнере такого класса находился еще офицер службы безопасности, который тоже относился к военным, но кто из экипажа им является, не знал даже капитан. А Ковальский был уверен лишь в одном, что это не он сам.
3: «Что за фигня?»
0: — в полголоса спросил техник кормовой надстройки Андерсон.
3: «Это какое-то шоу?»
1: «Не похоже», — покачал головой третий сержант. «Этот бородатый сказал, что они нескольких убили. Кстати, кого?»
3: «Откуда мне знать? Я вообще спал, когда меня растолкали и выволокли из каюты. Знаю эти штучки, заранее предупредили, кому надо притвориться мертвым, а вместо крови есть такие специальные мешочки с краской, которые взрываются».
0: Андерсон хотел добавить что-то еще в пользу своей версии насчет шоу, но один из террористов разубедил его самым простым способом – врезал по зубам прикладом. Техник с воплем схватился за лицо и, пуская сквозь пальцы кровавые слюни, прошамкал:
3: «Да это все по правде!»
0: Третий сержант мудро промолчал. Несколько террористов тем временем вскарабкались на рояль. Низенький толстяк в черном берете на бекрень громко провозгласил:
4: «Слушайте, пассажиры помпезного корабля! Я командант Фридман! А сейчас с вами будет говорить Ланд Стрейчер, руководитель группировки «Черный крест».
0: Ланд Стрейчер оказалась сухопарой женщиной неопределенного возраста с некрасивым лошадиным лицом. Неудивительно, подумал Ковальский, что ее понесло по кривой дорожке, еще бы с такой-то рожей.
5: Все, что я скажу только один раз.
1: Объявил Улан Стрейчер хорошо поставленным голосом профессионального оратора.
5: Мы захватили корабль, и с этого момента он полностью принадлежит нам. Все претензии на него единой компании межпланетных перевозок и прочих эксплуататорских структур объявляются ничтожными. В случае изъявления протеста со стороны членов экипажа и пассажиров мы будем принимать крайние меры. Если кто-то не согласен, прошу, перед смертью он имеет право на последнее слово.
1: Черт из два, кто-нибудь чего-нибудь сказал, ясное дело.
5: Отрадно,
1: заключил Лан Стрейчер, свысока оглядев притихший зал.
5: Вас поместят в отделении эконом-класса. Это будет тесно, но так удобнее вас контролировать. Для богатеньких это окажется полезным знакомством с жизнью простейших, а для простейших, которые смиренно привыкли нести свое ярмо, и вовсе будет обычным делом. Еду и питье мы обеспечим. Теперь, если у кого-то имеются вопросы по существу, я на них отвечу. Наказание за это не последует.
3: «У меня вопрос»,
1: — поднял руку капитан Лин. Старик в белоснежном кителе с золотыми нашивками смотрелся куда солиднее лошадиной террористки, разве что портил дело разбитый нос.
5: «Да, капитан».
3: «Насколько я знаю, террористы обычно предъявляют требования. Что хотите потребовать вы?»
5: «Разумный вопрос», — согласилась Лан Стрейчер. «Мы ничего не станем требовать».
3: «То есть?»
1: — не понял капитан.
3: «Вы захватили грузопассажирский лайнер и ничего не станете требовать взамен?»
5: «Капитан, вы давно на внутренних линиях?»
1: — поинтересовалась террористка.
3: 43 года без малого», — сказал Лин. «Какое это имеет отношение к...»
5: «И сколько раз за это время совершались захваты космических кораблей?» — перебила его Лан Стрейчер.
3: «Я о таком не слыхал»,
1: — развел руками капитан и оглянулся вокруг, словно призывая присутствующих в свидетели.
5: «Так зачем же нам еще чего-то требовать?» — победно воскликнула Лан Стрейчер. «Сам факт уже делает нас героями! Но не волнуйтесь!» Мы будем играть по правилам, которые были написаны за сотни лет истории нашими соратниками. Мы выдвинем требования.
3: «Вы же сказали, что ничего не собираетесь требовать»,
1: — осторожно уточнил капитан.
5: «Вот именно! Мы потребуем выполнить наши условия, не выдвигая их. И будем каждый день казнить несколько человек, когда власти не смогут наши условия выполнить, ибо нельзя выполнить условия, которых не выдвинуто. Представьте, как заболят головы у этих толстозадых чиновников из правительства. Они будут бросаться во все стороны, выпускать на свободу преступников, снижать налоги, провозглашать гражданские свободы, надеясь, что рано или поздно попадут в точку. Потому что требования террористов принято исполнять, а ЕКМП попросту разорится, если на ее кораблях никто никуда не прилетит из страха оказаться в плену».
3: «Они пришлют сюда крейсер», — неуверенно сказал капитан.
5: «На здоровье!
1: И собьют собственный лайнер?»
5: «Они не сделают этого хотя бы из жалости. Штурмом нас не взять, да и кто бы этим занялся? Земля не воевала в космосе никогда и ни с кем. Генералы размякли и обабились. Спецназовцы в основном играют в нарды между несложными физическими упражнениями. Огромный корабль, на котором есть военные и полиция, мы захватили легче, чем отняли бы карамельку у ребенка. Поэтому я с удовольствием буду наблюдать, как корчится правительство, пытаясь сохранить и лицо, и деньги, и заложников».
3: «Вы сумасшедшие», — пробормотал Лин.
5: «А вот это уже оскорбление, капитан. А я обещала не карать только за вопросы».
1: С этими словами Лан Стрейчер подняла руку с большим серебристым лазерным метателем, и голова капитана превратилась в разлетевшийся по сторонам пепельный шар.

0: Ковальского поместили в четырехместную каюту эконом-класса вместе с еще семью бедолагами. Трое из них были члены экипажа, четверо – пассажиры.
1: «Спать можете по очереди или в обнимку», – шутливо сказал водворивший их в каюту здоровяк, которого звали Роккер.
0: После этого он запер дверь снаружи.
2: «Твою мать!»
0: – сказал жирный неповоротливый кок Чарли.
2: «Я только в книжках про такое читал. Они что, всерьез?»
1: «Спроси у Дэвиса», – буркнул помощник навигатора Сноу. «Я видел, как он валялся весь в крови с дырками по всему телу».
0: Дэвисом звали одного из корабельных врачей. Видимо, он попал в число первых жертв, встречая в шлюзе пострадавших с якобы терпящего бедствия корабля. Уточнять третий сержант не стал, сообщив: «Я, пожалуй, посплю. Разбудите, если принесут пожрать». И он в самом деле уснул и спал до тех пор, пока не принесли пожрать. Как ни печально, это были все те же консервы из аварийного НЗ, потому что камбуз не работал, а кок сидел рядом с Ковальским.
3: «Это невозможно есть!» — нервничал один из пассажиров, видимо, из VIP-класса, поддевая пластиковые вилкой непонятные волокна из распечатанного контейнера. «Какая тут дрянь!»
0: Пожав плечами, кок, только что закончивший со своей порцией, взял у него контейнер и принялся есть, вздыхая и хлюпая соусом. Опешивший пассажир не нашелся, что сказать, но тихо сидеть тоже не мог и через некоторое время принялся выдвигать свои варианты развития событий.
3: «Нас непременно освободят», — вещал он с уверенностью. «Здесь столько уважаемых людей! На Ганимед отлетел новый директор рудной добычи мистер Гинзбург. Да и вообще, эти люди должны понять, что вся их затея бессмыслица».
1: «Все так думали», — сказал Сноу. «Потому, собственно, мы здесь и сидим. Раньше их вроде бы уничтожали, пока какие-то умники не сочинили меморандум».
2: «Что за меморандум?»
0: — поинтересовался третий сержант.
1: «Я одно время занимался историей, пока не пошел на курсы навигации», — объяснил Сноу. «Лучше бы не ходил. Сидел бы сейчас в кабинете или листал какой-нибудь пыльный трактат. Так вот, одно время от террористов буквально прохода не было. Их держали в узде, ловили по всему свету, а если удавалось поймать, то спуску не давали. Шлепнуть террориста считалось у тогдашних военных высшим шиком».
2: «И что же?»
1: «Да то, что операции по освобождению заложников иногда заканчивались гибелью этих самых заложников. Не всех, но тем не менее. Борцы за всевозможные права не могли пройти мимо и тут же подняли бучу. Дескать, не проще ли выполнять требования террористов, лишь бы заложники были живы? К тому же у террористов тоже есть права, которые следует уважать, и они порой вовсе не террористы, а совсем даже борцы за эти самые права. Пусть даже с точки зрения нормального человека это вовсе и не права никакие, а совсем даже...»
0: «Тьфу!» — сказал помощник навигатора, запутавшись в своих вовсе и совсем.
1: «Ну, короче, вы поняли. Требования террористов стали выполнять. Правда, заложников они отпускали целыми и невредимыми далеко не всегда, но это никого не волновало. Права-то соблюдались, жертв стало поменьше».
0: «И что потом?» — спросил Ковальский, поедая безвкусное месиво.
1: «А потом терроризм сошел на нет сам по себе. Потому что в большинстве случаев требования были совсем ни при чем. Терроризм существовал ради терроризма, как любой бизнес существует ради бизнеса, а не для того, чтобы, скажем, накормить людей повкуснее или там одеть потеплее».
0: «Ну так и хорошо», — сказал Ковальский. «Получается, эти парни сделали все правильно?»
1: «Вроде бы да»,
0: — уныло согласился помощник навигатора.
1: «Но к чему это привело, мы видим. Хочешь мира, готовься к войне», — сказал какой-то умный человек, черт знает сколько лет назад. «Кстати, я уверен, вздумай некие инопланетяне вторгнуться к нам в Солнечную систему, они захватят ее точно так же, как эта скотина со своей бандой нашего Дюренмата. Мы не умеем воевать. Мы не умеем бороться с терроризмом. И то, что его не было, не значит, что он исчез навсегда. Если с болезнью не бороться, если к ней не готовиться, она рано или поздно вернется».
0: «Да, Сноу, зря вы не пошли в историки», — заключил Ковальский, бросая пустой контейнер в мусоросжигатель. «Очень дельно нам все рассказали. Одна беда. Вы не сказали, что же нам делать».
1: «А этого я не знаю».
2: «Зато я, кажется, придумал», — сказал третий сержант и снова забрался на верхнюю полку, ничего не объясняя.

0: На ночь, условную корабельную, но, честное дело, террористы гасили в каютах свет, только в углу горела слабым голубым светом ночная лампа. В ее свете толстый кок казался похожим на вурдалака и дергал третьего сержанта за ногу с таким видом, словно собирался впиться в нее зубами.
1: «Но-но!»
0: — сказал на всякий случай Ковальский.
2: «Слезай!»
0: — попросил Чарли.
2: «Есть разговор!»
0: Третий сержант послушно слез и обнаружил, что пассажиры спят на нижней полке, сидя и прижавшись один к одному, а помощник навигатора и еще один член экипажа, молчаливый техник-осенизатор Гудвин, дрыхнут в обнимку на другой.
2: «Слушай, Ковальский!»
0: — заговорщически прошептал в самое ухо третьего сержанта Чарли.
2: «Ты сказал, что придумал, как нам быть!»
0: «Допустим, а что?»
2: «А то, что я... майор службы безопасности!»
0: С этими словами кок что-то сделал с поварской нашивкой на рукаве своей замызганной куртки. Она тут же заискрилась оранжевым и высветила голографическую эмблему СБ, тут же погасшую.
3: «Нифига себе!» — удивленно пробормотал третий сержант. «А я думал, сэр, что это кто-то из старших офицеров».
2: «Это мой последний вылет перед пенсией, вот поди ж ты!»
0: — рассерженно сказал кок, он же майор.
2: «Ладно, никаких сэров. Чарли я был, Чарли я и буду».
0: «Окей, Чарли», — согласился с коком Ковальский.
2: «И что ты придумал?» «Все очень просто, Чарли», —
0: сказал третий сержант, понебратски кладя руку на жирное плечо майора СБ.
2: «Фишка в том, что мы отвыкли сопротивляться».
3: «Это я понял еще со слов Сноу».
2: «А от чего отвыкли эти чертовы террористы?»
0: Майор посопел, соображая, и неожиданно расплылся в улыбке.
2: «Они отвыкли от сопротивления!»
0: «Да, Чарли, да, так оно и есть».

0: Завтрак им принесли, как обычно, двое террористов. Старый знакомый Ковальского Штирнер и тщедушного вида типчик, именуемый Махно. Махно выдал каждому по контейнеру, а Штирнер наблюдал за процессом. «Что там с переговорами у Ландстрейчер?» – добродушно спросил его третий сержант. «Правительство уже запрыгало?»
1: «О, еще как!» – заулыбался в ответ бородач. «Мы пригрозили расстрелять десяток пассажиров, если они не исполнят требования. Те сразу оживились. Какие требования? Давайте скорее!» А Ландстрейчер им: «Да никаких! Тут они и сели. Завтра пришлем им запись казни, если не получится с трансляцией. Расстрел вечером».
0: «Вы, я смотрю, слов на ветер не бросаете», — заметил Ковальский.
1: «Верно говоришь. Кстати, я замолвлю за тебя словечко перед Ландстрейчер», —
0: со значительным видом сказал Штирнер, поглаживая бороду.
1: «Я уже говорил ей, что если эти слизняки посадили человека под замок, значит, он чего-нибудь стоит. Так что не волнуйся».
0: «Да я и не волнуюсь», — пожал плечами третий сержант. «Кстати, у тебя что-то упало».
1: «Где?»
0: Бородач нагнулся, и в тот же момент Ковальский ударил его по затылку сложенными в замок руками. Штирнер пал на колени, потом ничком вытянулся на полу каюты. Кок в тот же момент всем своим жирным телом навалился на тщедушного Махно, прижав его к переборке. Махно придавленно заверещал. При помощи Сноу и молчаливого техника-ассенизатора они связали руки террористам их же ремнями и забросили обоих на верхние полки. «Лежите тихо», — наказал Ковальский и повернулся к пассажирам. «А вы за ними присматривайте».
2: «Это же насилие над личностью»,
0: — пискнул было тот, что утверждал, что их непременно освободят, но тут же сник под тяжелым взглядом Кока.
1: «Если рыпнуться, бейте по голове чем-нибудь тяжелым, ботинком, например», — велел напоследок третий сержант.
0: Когда члены экипажа, вооруженные трофейным оружием, покинули каюту, он на всякий случай ее закрыл. У Ковальского и Кока теперь имелись штурмовые винтовки, у Сноу и техника — пистолеты. Чарли быстро продемонстрировал, как с ними обращаться, потом также быстро объяснил третьему сержанту, как пользоваться винтовкой. Оказалось, несложно. Хотя, конечно, до автоматических лазерных пушек этому оружию было далековато.
3: «Что будем делать дальше?» —
0: поинтересовался Сноу, который явно вошел в азарт и, наверное, уже не жалел, что не пошел в историки.
1: «То, чего они не ожидают», — мрачно произнес третий сержант.
0: Естественно, никаких постов нигде выставлено не было. Заложники смирно сидели по каютам, вкушая очередную порцию аварийного НЗ, а террористы отдыхали в вип-баре. По пути туда попался только один, валявшийся в луже собственной блевотины и ничего вокруг не замечавший. Возле автоматических дверей бара Ковальский сделал спутникам знак остановиться.
4: «Входим и стреляем», — сказал он вполголоса.
1: «То есть?» — не выдержал Гудвин. «Там же люди!»
4: «Они перебили медиков, которые шли к ним на помощь».
1: «Тем более нельзя ему подавляться!»
0: Неизвестно, как далеко зашел бы диспут, если бы из женского туалета не вышла Ландстрейчер. Вытаращив на них свои бесцветные глазки, предводительница анархистов промямлила:
5: «А что вы тут?»
0: Больше ничего она сказать не успела, потому что третий сержант поднял винтовку так, чтобы ствол оказался у виска Ландстрейчер, и сказал:
4: «А теперь, кобыла, ты войдешь внутрь».
5: «Хорошо»,
0: — упавшим голосом согласилась террористка. Появление столь странной компании вначале никто не заметил. Хозяева Дюренмата пили и гуляли. Кок, не дожидаясь чьих-либо советов, выстрелил в потолок, откуда посыпалась крошево фальшивой лепнины. Тут же наступила тишина, нарушаемая лишь бульканьем арманьяка, вытекавшего из оброненной бутылки.
1: «Чарли, возьми вон того!»
0: Ковальский кивнул на ближайшего к Коку террориста, которым оказался почти такой же толстый, как сам Кок, командант Фридман, исполнявший обязанности заместителя Ландстрейчер. Чарли схватил Фридмана за плечо и сунул ему в ухо ствол своей винтовки.
1: «Сейчас вы исполните наши требования», — внушительно сказал третий сержант, обводя глазами напряженные лица анархистов. «Прежде всего, бросьте оружие».
6: «Не слушайте его!»
0: — храбро крикнула Ландстрейчер.
6: «Вы же знаете, эти ублюдки не способны к активному сопротивлению».
1: «А давай поспорим», — спросил Ковальский и выстрелил в голову атаманши.
0: Ее тело еще падало, когда третий сержант направил винтовку в живот другому террористу. Тот, шокированный зрелищем, тут же выронил под ноги свой лазерный метатель и поднял заметно дрожащие руки вверх. Его примеру последовали товарищи, тогда как майор Кок зловеще ухмылялся, щекоча ухо побелевшего команданта Фридмана стволом винтовки. «Молодцы!» — одобрил действия террористов Ковальский, смахнув со щеки прилипший кусочек мозга. «Все в угол! Сноу, Гудвин, соберите оружие и вынесите вон!» Террористы послушным стадом собрались в дальнем углу. Ковальский дождался, пока техник с помощником навигатора вынесут трофеи, и попятился к двери, не опуская оружия. Кок, оттолкнув Фридмана, последовал за ним. В коридоре Ковальский врезал кулаком по защитному стеклу кнопки экстренного закрытия двери, и та с грохотом заблокировалась.
7: «Отпусти, сидят там, пока мы не прибудем на Ганимед», — злорадно сказал он.
1: «Это же 2 недели!» — воскликнул Гудвин. «Что же не будет есть? Там ведь одна выпивка, а перегрузки при посадке».
7: «А это уже не мои проблемы», — покачал головой третий сержант.
1: «Но предупреждаю, каждого, кто попытается открыть эту дверь до посадки на Ганимеде, я лично отделаю так, что мало не покажется, пусть это даже будет первый помощник капитана». «А я помогу!» — присоединился к нему Кок, снова произвел неясные манипуляции со своей нашивкой, и она опять засветилась.
7: «Да, сэр!» Хором отозвались Сноу и техник.
1: «Вольно!»
7: — махнул рукой бывший Кок.
1: «Идите, выпускайте пленников и начните с первого помощника».

0: Фридрих Дюренмат стоял на посадочной площадке ганимедского космопорта, а местная полиция, суровые люди с угрожающего вида промышленными лазерами в руках, выводили из него членов Черного Креста. Террористы выглядели жалко. В баре не было даже туалета, да и разлагающийся труп ландстрейчер воздуха не озонировал, плюс диета из спиртного, плюс не слишком приятная посадка с усиленной перегрузкой. Кое-кто этой посадки вообще не пережил, судя по укрытым серой тканью носилкам.
1: «Вы не планируете сменить службу, сержант?»
0: — спросил майор Чарли, который стоял рядом с Ковальским и тоже наблюдал за плачевным шествием побежденных врагов. «Хотите переманить меня к себе в безопасность?»
1: «Почему бы и нет? Вы нестандартно мыслите, хотя и излишне агрессивны. Нам такие люди нужны. Я боюсь, что пример Черного Креста вдохновит кого-нибудь еще, а единая компания межпланетных перевозок к такому пока не готова, как и правительство, впрочем».
0: «А можно мне подумать, майор?»
1: «Можно. Кстати, я уже полковник».
0: «Поздравляю, сэр», — учтиво поклонился третий сержант.
1: «Снова уже согласился. Нам нужны историки с базовыми знаниями по проблеме, которым не придется вникать во все сначала».
0: «Хочешь мира, готовься к войне», — задумчиво произнес Ковальский.
1: «Именно. И, сержант, раз уж вы все равно собирались подумать, я вынужден вам напомнить, что почти целые сутки своей гауптвахты вы не досидели. А ведь приказ покойного капитана Линна, согласно уставу, не утратил силы».
0: «С дисциплины, по сути, все и начинается», — беззлобно согласился с бывшим коком третий сержант. «Разрешите следовать на гарнизонную гауптвахту, чтобы отбыть оставшиеся наказания, сэр?»
1: «Отправляйтесь, сержант».
2: «Есть, сэр!»
0: Ковальский улыбнулся и добавил.
2: «К тому же гарнизонная гауптвахта куда лучше гауптвахты на космическом корабле».

Не могу, говорит, тебя любить. Все по швам, в клочья. Все, все, все. Говорит, глупая ты. Хочу возразить, возмутиться. А у кого из нас красный диплом мехмата? А как же моя кандидатская по частным решениям задачи трех тел? А как же... Ты реши сначала задачу двух тел. Горячо и зло шепчет Макс прямо мне в лицо. Вот они мы, ты и я. А толку? Постель как клетка. Как ринг, из которого нельзя выйти. Тусклый ночник заливает поле боя ярче сотни прожекторов. Некуда спрятаться. Я не вижу тебя. Ни утром, ни вечером, ни ночью. Гвоздь за гвоздем. Он умеет. Ты обменяла меня на... это! Палец молнии бьет в потолок. Зеленые цифры часов, как счетчик такси. 0314. Пи. Время Пифагора. Да, я пришла домой 10 минут назад. Многота не объединяет, а разделяет нас. По перекрученным простыням бродит электричество. Это ненадолго. Оправдываюсь, опять в тысячный раз оправдываюсь я. Скоро будет график и посменная работа. И надо только немного потерпеть, Макс. Джаф обещал, что осталось совсем чуть-чуть. Так поднимают с пола и прикладывают друг к другу осколки какой-нибудь сахарницы, зная заранее, что склеивать смысла нет. Джафар вас за лохушек держит, а вы рады уши развесить. Семь царевен, ахи-охи. Прорывается наружу тот Макс, которого я стараюсь не видеть, не замечать, даже не представлять. Мой парень преодолевает ступеньку за ступенькой по лестнице, уходящей за облака. Он ценит деньги, потому что знает, как они достаются. Он умеет подать себя. Каждым жестом, взглядом, поворотом головы. И иногда он абсолютно, совершенно безжалостен. Макс успешен в рамках тесного, размером с планету мирка, дилеров бытовой техники. И знает эти рамки. И ощущает разницу между своим бизнесом и моим делом. И сжигает себя самоиронией. Но сейчас человек-пылесос вышел из себя. Содержимое мусоросборника того и гляди вырвется наружу. «Все как всегда». Ты не со мной. Где угодно, только не здесь. Я к тебе лицом, а ты спиной. Не бывает, понимаешь, не бывает такой любви. О, это старая фишка, заезженная пластинка. Я лишь щурюсь, чтобы не смотреть, не слышать, не чувствовать. Я в домике. Ты мне больно делаешь, Лёлька! Кричит Макс в полутьме. Что тебе дороже? Его радужка светится, словно тонкая воздушная пленка вокруг черной ночной земли. А где-то там... Далеко за пределами атмосферы скользят сквозь пустоту умные рыбки, блестя невесомой чешуей. Старенькие ресурсы и океаны, застывшие в геостационаре электро, безымянные номерные военные штуковины, навигация, связь, наука, разведка, стайки серийных циклопов и авгуров. Можно протянуть руку и погладить их угловатые бока. Если ты ставишь вопрос ребром, Макс... то я выбираю спутники. Теперь все и впрямь по-другому. Макс бы удивился. Хотя, конечно, Джафова чуть-чуть растянулась еще не на один год. У меня безупречная осанка, слегка усталый взгляд много повидавшей женщины, две бесшумных тени за спиной и маленький серебряный значок на лацкане делового пиджака. Я работаю ровно по 10 часов один раз в 4 дня. Я отдыхаю в любом уголке мира, куда есть смысл метнуться максимум на 86 часов. У нас в орбитах и траекториях четкий график. Рядом с проходной толпится молодняк, перепуганные глазастые девчушки, нескончаемый поток соискательниц. Всем хочется райской жизни. И особенно манит отсутствие изначальных ограничений. В орбитах могут пригодиться и сирые, и убогие. Критерии отбора куда сложнее и куда проще. Минуя сканеры первой постохраны, я взлетаю по широким ступеням и скрываюсь за дверью с пафосной голографической табличкой «Начальник отдела расчета траекторий». Также записанный в моей трудовой книжке, надежно похороненный в подвалах Джафовой бухгалтерии. Вранье в трех словах из четырех. Другой выход из кабинета ведет во внутренний коридор. За вторым постом уже нет чужих. В комнате релаксации разлеглись, как игуаны, девчонки Орби из ночной смены. При виде меня они чуть-чуть подбираются из положения расслабон в очень вольно. Это вместо приветствия. Навстречу спешит
Милка, несостоявшийся свитер. Моя единственная настоящая подруга. До вахты время есть? В глазах шаловливые огоньки. Там новеньких на чешуе проверяют. Прикольно! Прикольно не то слово. Милка тащит меня в аппаратную. Техники не особенно рады нашему появлению, но, видя меня, смиряются с неизбежным.

0: Царевнам в орбитах не перечит. За панорамным зеркальным стеклом 7 крошечных комнатушек, и в каждой сидит по девчонке. Это для них не первый и не последний тест на трудоустройство в корпорацию, но самый и единственный по-настоящему важный, о чем они, впрочем, не подозревают. Стул, стол, стеклянная салатная миска, наполненная блестящим полупрозрачным, полная миска наноматериала, нанки, невесомых колечек размером чуть меньше копейки, ноу-хау нашего мудрого Джафа. Скажи я, сверхпроводящая керамика или реструктуризированный полимерный композит, яснее не стало бы. Нанка она и есть нанка. Девчонки опасливо погружают ладони в рассыпчатое стекло, перебирают колечки, катают их в горсти. «На кого ставят многоопытные свиперы?» — косится на меня технарь по имени Валька. Единственный обитатель аппаратный, кто рад меня видеть и не скрывает этого. Свиперы — это в кёрлинге такие тетки со швабрами. Бегут, суетятся, шлифуют или царапают лед перед скользящим камнем, подправляя направление его движения, траекторию. «Вон!» — я киваю на третью кабинку. «Как царь Кощей над златом чахнет!» Длинноносая девица, насупив брови, всматривается в свои открытые ладони. Между пальцами радужным водопадом просачиваются колечки чешуи. Пластиковые манипуляторы выдвигаются из стен и переносят посудины с нанкой в прозрачные вакуумные шкафы. Внутренний контур каждого колечка, соприкоснувшегося с твоей рукой, ловит какое-то колебание, эманацию и запоминает ее навсегда. Чешуя – штука одноразовая. Колечки почувствовали тебя. Вопрос, почувствуешь ли их ты.
1: «Подойдите к шкафу!» Голос кадровика транслируется одновременно во все 7 кабин. «Положите ладони на стекло и постарайтесь притянуть или оттолкнуть тестовый материал».
0: Весь фокус в этом «постарайтесь». На собеседовании в орбиты не принято переспрашивать. И девчушки стараются. Морщат переносицы, пыхтят, полуприкрывают глаза, хищно шевелят пальцами. За короткие секунды они успевают поверить в свои телекинетические способности, магические навыки и черти во что еще. Но только у одной эта спонтанная вера неожиданно находит видимое подтверждение. Девчонка, на которую я поставила, изумленно замирает. Между ладонями будущей орби, а может и свипера, за толстой преградой термостойкого стекла хаотичной рябью искристым снегом бушует вихрь прозрачных колечек чешуи. Взлетает, опадает и снова взлетает. Иногда нам приходится сопровождать Джафа на линию обороны. Милка, впервые удостоенная подобной чести, жмется ко мне как теленок. Декольтированный, нашпиленный, заминиюбленный теленок. Орбитальная Золушка. Плацдарм сочится иллюминацией. Укрепрайон ломится от яств и изысканного бухла. Вероятный противник — гламуренный тысячелик. От смазливых мордашек и холеных рыл некуда глаза прятать. Бабло-быдло, как когда-то окрестила здешний контингент, быстрый на язык царевна Марика. Сплошь акционеры, инвесторы, меценаты и филантропы. Фельдмаршалы налоговых инспекций и махараджи пенсионных фондов. «От таких не спрячешься», — любит повторять Джаф. «Частная космическая корпорация — это противоестественно для нашей страны. Пусть мы не запускаем своих кораблей, но ведь трогаем чужие. Значит, надо слиться с ландшафтом, девочки». И мы сливаемся. Цедим шампунь, пощипываем виноград, лучезарим, мило тупим. Замзамы и генпреды вьются роем. Все больше вокруг пейзаночки Милки, ну и мне перепадает. «Джафар Резович», — игриво хмурится какой-то молодой дараний, — «как же так? Вашей-то отрасли и делать ставку на прекрасных дам, я бы даже сказал, очень прекрасных». Чтобы случайно не икнуть, спешно отпиваю. «Мы — креатиды, мы держим небеса», — хочется ответить мне. Понимаю, что захмелело. Но наш многомудрый визирь никогда не отдаст даже огрызка правды. Простейшего, по сути, факта — мужчины не чувствуют чешую. «Мне нравится работать с женщинами». Свойская улыбка класса «Но между нами мальчиками» каменеет на лице Джафа. «Иногда ощущаю себя как в гареме, словно на родине предков». Джафушка у нас иранских кровей, ему можно. Но собеседник не унимается, видимо, проповедует другую систему ценностей. Он цепляет Милку под локоток и принимается за разрушение ее неокрепшего мозга, объясняя, почему в топ-менеджменте неоспоримо гендерное превосходство мужчин. Нудит, бросаясь взятыми с потолка цифрами и статистическими выкладками. «Математика», — цинично усмехается он. «Чистая математика». А сам расслабляет шелковистую наноткань высокого воротника, дороняет взгляды Милки в промеж бюстья. Турбо-шейк расслабляет публику. Рано или поздно Макс тоже окажется здесь, вдруг думаю я. Если все пойдет по плану, обязательно окажется. Его труды вознаградятся сторицей. Здесь ему будет комфортно. Буксирую сладкую парочку в курительный зал. Неосторожной фразой провоцирую топ-менеджера на партию в бильярд. Шары приветливо поблескивают слоновой костью. Начинающий шовинист любезно предоставляет мне право разбить. Ему нравится, как я смотрюсь с кием. Первые пару минут. Дальше ему уже не до того. Откуда-то с горизонта кивает Джаф. Конец вахты, девчонки, дальше сами. Значит, успел все, что надо, и мы в свободном полете. В 4 удара разгоняю по лузам все, что катается в пределах моего кия. От 2 бортов с подкруткой и прибаутками. Вспоминаю добрым словом Эйлера, Риммана и Вейерштрасса. Торжественно вручаю трезвеющему сопернику треугольник. «Математика», — шепчу ему на ушко. «Чистая математика». На парковке мои верные стражи сканируют окружающее пространство. Предполагается, что они в состоянии уберечь нас от любых неприятностей. Джафару вообще нравится о нас заботиться. Первые 7 девушек, кому удалось почувствовать чешую, хитрую джафовскую нанку, стали настоящими царевнами. И это не просто расхожий оборот. Я давно уже не соприкасалась с деньгами. Да, где-то там на счетах постепенно растет сумма, которой мне, если что, хватит на пару жизней. И я расписываюсь за зарплату и премию в унылых архаичных ведомостях. Но мне это неинтересно, и Джаф знает об этом. Куда важнее сопричастность и тайна. Проболтайся, любая из царевин, и орбиты разберут по винтикам, а наши тела отдадут в дар науке. Это простушка Морби кажется, что все очевидно и понятно. Биоэнергетическая телеметрия, бла-бла-бла, далее неразборчиво. Но мы-то знаем. За красивыми фразами пшик, пустота, ложный след. Гномы 7 белоснежек хранят свой маленький секрет. То, что мы делаем... Ядреный замес хай-тека, шаманства и тяжелой атлетики. Мы свиперы. И кто бы сказал, при чем здесь деньги? Милка вытягивает поперек лимузина свои очень прекрасные задние конечности. Беззаботно смеется, спрашивает, не позвонить ли ребятам. Презираю ли я служебные романы? О, да. И поэтому уже полгода встречаюсь с Милкиным техником. А она с моим. Так оно менее служебно получается. Нет, ничего серьезного. Флирт, двусмысленность, этакая бесконтактная танго. Много красивых па. Прогулки вдоль реки, цветы на столике в гостиничном номере на другом краю света, смайлики доброго утра и спокойной ночи, случайные касания в коридорах орбит. Мы проходим по встречным траекториям, чиркая друг друга, как кремень и огниво. Между нами пропасть. Царевне не по ранжиру, ему не по зубам. И еще просто анекдот. Его зовут Валей. Лёлик и Валик. На кастинг мультсериал, срочно. Звони, конечно, говорю Милке. Она-то со своим Петруча, моим техником, кстати, уже давно преодолела. Барьеры там всякие. Кастовые, так сказать, различия. Звони, говорю ребятам. Чего уж там. Когда Джаф говорит о деле, с него слетает лоск. Спадает маска удачливого, оборотистого бонвивана. Его глаза разгораются фанатичным огнем, и нас влечет этот свет. С того момента, как Джаф собрал нас вместе. 8 лет назад, где-то на выселках, ни техники, ни нормальной аппаратуры, провода, как лианы, чайные круги на обшарпанных столах, клочья ваты из-под законопаченных на зиму форточек, позапрошлогодние фотомодели по стенам. Из активов у Джафа трогательный иранский акцент и жар великой идеи, разрывающей его изнутри. В какой-то подзаборной наномастерской он сварил первую порцию чешуи. В физической лабе соседнего факультета, снятой на 3 часа за бутылку водки, заставил Марику повозиться с нанкой. И когда первые колечки взлетели к горловине вакуумной колбы, в мире незаметно, но в один миг наступила новая эра. Тогда Джаф еще не думал, что большую идею трудно сохранить в неприкосновенности. И тыкал нас, первых адептов, сами в свои каракули. Горячился, когда мы пытались оспаривать его странную, кривобокую, на грани фола теорию. И требовал все большего на практике. Когда я усилием воли подняла игральную кость, на каждую грань которой было прилеплено по чешуйке, и раскрутила кубик вокруг своей оси, Марика первой забила тревогу. Кучке студентов не удержать прав на подобное знание. Джаф послушался ее, остальные поддержали. Проект быстро превратился в черный ящик, оброс небылицами и дезинформацией, растворился в поддельных протоколах исследований и псевдоэкспериментах. Когда на околоземку вышла первая птичка, тень уже полностью скрыла плетень. Тот авгур был равномерно покрыт колечками из трех разных партий, заряженными мной, Марикой и Кристиной. Джаф довел до ума систему сопряжения с ЦУПом. Родились орбиты и траектории. Мысль о том, что можно не целиться в нужную для спутника орбиту с Земли, а корректировать его полет уже там, наверху, причем без расхода топлива или электроэнергии, приглянулась многим. Достаточно выплюнуть объект за пределы атмосферы, а все остальное сделают девчонки из ОУНТ. Пока структуры разного уровня зубастости пытались прибрать нас к рукам, Джаф сделал все, чтобы орбиты успели стать незаменимым компонентом рынка. Мы взялись за тяжелые транспортные модули, что оказалось по силам очень немногим. 7 царевен, 7 свиперов взвалили на себя, да и потащили весь грузопоток. «Как вы это делаете?» После очередной стыковки благоговейно спрашивают простушки Орби, способные максимум отклонить объект весом в 100 кило на микроскопические доли градуса. Их труд тоже востребован, и работа только прибывает. На средних орбитах скоро пробки начнутся. Но Орби смотрит на свиперов, как на богинь. «Как?» Мы улыбаемся чуть снисходительно, но искренне. Силой и лаской, девчонки. А Марика и впрямь похожа на богиню. Кубинский загар напоминает мне, что сейчас пасмурный февраль, и совсем не хочется задумываться, каково ей круглый год болтаться на платформе в Карибском море. Крис сонно таращит глаза. У них на Сахалине уже поздний вечер. Мы редко видимся. Царевин разбросала, как глонассовские спутники, для равномерного покрытия небосвода. Мир наизнанку. Я с утра не нахожу себе места. И теперь этому появляется объяснение. Джаф готовит новое дело.
2: Модуль такого размера нам обслуживать еще не приходилось.
0: То ли пугает, то ли успокаивает он.
2: 40 метров в длину, 7 в сечении. Идет на собственной тяге. Мы на подстраховке.
0: Мы прощаем ему это мы. Если бы хоть один мужчина мог приподнять чешуйку, это был бы Джаф. «Куда идет?» – уточняет Кристина.
2: «В море спокойствия»,
0: – бесстрастно уточняет Джаф, а в глазах прыгают чертики.
2: «К базе 6».
3: «Нас пустили в лунную программу!»
0: Сползаю с кресла. «Пульс 200, башка кругом!»
3: «Джаф, персидская, это наша рожа!»
0: «Чему радуешься-то, дуреха?» Это внутреннее «я» говорит голосом Макса. «Что тебе до Луны?» А вот Вальку не удивил бы мой восторг. Он сам в орбитах, ему не пришлось бы объяснять. Впервые эти двое возникают у меня в голове рядом. По разные стороны барьера. Дуэльных пистолетов не хватает.
2: «Олечка, тебе нехорошо?»
0: Джаф деликатно дотрагивается до моего плеча. Смотрю на него снизу вверх.
3: «Нет, Джафушка, мне хорошо».

Назад к былым временам. График летит в топку. Трудовое законодательство следом. 10 часов в сутки выливаются в 14. 70 в неделю во все 140. Без выходных и всяких 8 марта. Ликуй, мой проницательный недомуж. Я снова пашу, как зомби. Марика, милая стервозина, улетая, оставила нам с Крис по оранжевому тряпичному жилету с записочкой «Пригодится подруге». Недолго думая, отправила ей вслед курьерской почтой литровый флакон масла для загара. Подпись «Отдыхай, детка». Пусть доставит в перерывах между вахтами визуальную радость

0: Чтобы почувствовать заряженные мной чешуйки на шкуре лунного модуля, нужен контур. Джав, конечно, называет это костылем для двуногих, но другого средства пока не придумал. Волнуюсь, как в первый раз. И тут вместо Петруччо за пультом появляется Валька. Этого еще не хватало. Не иначе Милки на происки. Машет мне рукой сквозь стекло. Отвечаю, а что делать-то? Наше умение — это хай-тек, шаманство и тяжелая атлетика. Но в работе с грузовыми модулями превалирует последний элемент. Сил на управление лунным транспортом даже среди царевен хватит только у нас троих. Почти все наши прочие, более легкие во всех смыслах дела, перераспределены между другими свиперами и орби. То, что Валька будет видеть меня во время вахты, не прибавляет оптимизма. Перекошенная потная физиономия и вздувшиеся жилы — так себе мейкап. «Думал, тебя еще нет. Там в коридоре оранжевая роба на вешалке». Это Валька включает микрофон. «Ну да, будет еще и слышать. Встаньте над двухпудовой гирей. Поднимите ее слегка. Да не за ручку, а просто в обхват ладонями. Подержите полчасика. Включите микрофон. Запишите свое дыхание, кряхтение, все прочее. Нет, не хочу, чтобы он тут находился. А молоток?» Спрашиваю.
1: «Какой?»
0: «Ну как, траекторию обстукивать?» Наглый тип радостно улыбается. «Куда Петра подевал?»
1: «Убил и съел.
0: А у меня тебе подарок». Заглядывает в окошко. Прикладывает к стеклу картонную табличку. «Осторожно, такелажные работы». Показываю кулак. Валька доволен.
1: 30 секунд», — говорит он.
0: Заводит тревожную песню «Два первых каскада». Валька надевает большие аэродромные наушники.
1: 10 секунд. Удачи, Лёлька».
0: Не по уставу, но приятно. В павильоне гаснет свет. На фоне открытой в аппаратную двери лохматый ушастый силуэт шутовски отдает честь. Становится окончательно темно. Непонятно где, словно по внутреннему своду черепной коробки, проносится юркий зенит-М. Контроль за лесными пожарами. Над головой разгорается флёром расчерченная по потолку кабинки координатная сетка. Теперь «Зенит-М» пересекает ее по диагонали. Этот спутник я давно не трогаю. Он обклеен еще под трех орби, им и штурвал. Из затылка к темечку ползет массивный куб циклопа. Милицейское и пограничное наблюдение. Выведен на временную орбиту трое суток назад. Ну давай, Лёлька, первый подход к снаряду. Кресло запрокидывается, я ложусь спиной на плоскость экватора. Мерцающая паутина сетки скользит вслед каждому моему движению. На стекле кабины загораются ряды зеленых и красных строчек. Текущие и требуемые векторы скорости. Теперь циклоп прямо передо мной. Протягиваю руки. Спутник похож на коробку от торта, отлитую в чугуне. Стараюсь, чтобы не соскользнули ладони. Одной плавно нажимаю на угол, другой подпираю днище. В левом локте предательски дрожит какая-то мелкая жилка. Краем глаза замечаю, как поползли и замелькали зеленые цифры. Зажглась желтая процентная шкала. Не спеша выдавливаю циклоп выше и выше. Координатная сетка становится помехой, ненужной абстракцией. Я размером с два глобуса. Моя голова торчит из верхних слоев атмосферы, как из кружевного воротничка. Ноги целят в большого пса. Я беременна землей. Я воздушный шарик. Руки нелепо торчат из Атлантики и Пацифики. Но в моих ладонях зажата хрупкая металлическая коробка, и я направлю ее туда, где ей положено быть. Зеленая подравнивается к красному. До завтра, одноглазый. Я отпускаю циклопа и сдуваюсь. Падаю. Проваливаюсь к поверхности суши. 55 и 45 северный, 37 и 37 восточный. В промятое кресло с грубой обивкой и жесткими подлокотниками. Возвращаюсь в сидячее положение. На ощупь нахожу

0: Бутылку воды. Пузырьки бьют в нос. И тут же вших, вших, вших, проносится через носоглотку целое звено авгуров. Слишком много небесных тел за эти годы обзавелись моей чешуей. Под правым глазом разрастается сияние. Еще не контакт, лишь его предчувствие. Готовность 5 минут. В наушниках просыпается Валька. Циклоп отрихтован. Чистая работа. Сосунок он мне еще. Я понимаю, что кусаю губы от смеха. Хотя того же Петруча за подобный комментарий стерла бы в нанопыль. Надо мной, вокруг меня, расчерченная мерцающей решеткой, раскинулась бесконечность. Через неделю я дотянусь до Луны. Почему же я не могу, выйдя из орбиты траектории, отправиться туда, где меня ждут? К тому, кто... Сколько лет прошло, а слова несостоявшегося мужа, как ядовитая заноза. Чуть что, сразу саднит. «Любовь, — рассуждал мой человек-пылесос, — бывает всего двух видов. Лицом к лицу и спиной к спине. Либо двое замыкаются друг на друге, тогда внешний мир превращается в декорацию, в задник, в фон их любви. Либо у каждого собственная отдельная жизнь. И все свое. Но каждую секунду чувствуешь, как справа под лопатками бьется ритм чужого сердца. А лицом к спине, — предостерегал романтик-прагматик Макс, — это уже не любовь. Это мучение, Лёлька. Я не могу лицом. Лицом я к небу. Получается, меня нельзя любить? Или нельзя показывать мне свое чувство? Притворяться, что к спине прилегает спина? Бред и лицемерие. Значит, Лёля, к тебе гости с Востока! И что же мне, Валька, с тобой делать? Не хочу тебя мучить. Но и отпустить что-то совсем не могу. Кажется, что в аудиоканале шумит прибой. Ух ты, Кристина собственным вокалом. Ну, мужайся, неженка. Такую штуку ты в руках еще точно не держала. Минутная готовность. Из-за горизонта моей правой скулы восходит неимоверный, невероятный лунный корабль. Как надел Иван да боевой кафтан, с изнанки изнанки, снаружи титан. Валька в свободное время пишет детские сказки и читает их мне, когда в маневрах лунного модуля возникает пауза. Баюкает и лелеет. Дни и ночи слились в одно сплошное рябое полотно. Сдавая в конце вахты наше 40-метровое дитя с рук на руки Марики, я едва выползаю из кабины. Не игуаной, а морской звездой, медузой, мхом. Без мыслей и без чувств пластаюсь в релакс-зоне. На потеху бестолковом орбе. Массажисты сворачивают меня в рулон, а корпоративный доктор цокает языком и периодически вкалывает что-то тонизирующее. Иногда я остаюсь ночевать на работе, и тогда наутро меня будет запах фиалок или горячего шоколада. Валька, ты классный. Но я зря даю себе слабину и тебе надежду. Вот кончится только сегодняшняя вахта. Мы посадим грузовик в море спокойствия. Интересно, это может называться морским финишем? И нужно будет рубить концы. Мы заигрались, Валька. Это же про мое сердце. С изнанки изнанки, снаружи титан. В моем прошлом есть такие макси-грабли, что я была бы полной дурой, если бы заново решила прогуляться по той дорожке. Минутная готовность. Над правой скулой восходит наш корабль-призрак. Сиреневым маревом дышат дюзы, обращенные к приближающейся Луне. Джав доверил посадку мне. Не знаю, как потом буду смотреть в глаза Марике. Земля футбольным мячиком болтается в ногах. Тянусь к кораблю. Кристина еще плотно держит его. Мои руки проходят сквозь ее. Задеваю ладонью тонкий шрам на ее запястье, цепляюсь ногтями о ногти. В костяшках пальцев от чужого присутствия бегают неприятные искорки. Дрожь работающих турбин щекочет кожу. Кристина неохотно отстраняется. Теперь корпус корабля полностью под моим контролем. Огромный керамический баклажан, залитая свинцом дыня. Грузовик в пятеро превосходит все, чем нам приходилось управлять до сих пор. Я глажу его плавные обводы, добегая пальцами почти до выступов дюз. Он зацепил мою душу. Мне кажется, я люблю его. Но сегодня мы расстанемся. С первого до последнего дня полета грузовика нам приходилось корректировать его курс. Издержки производства. Орбитальная сборка такого масштаба проводилась впервые. Результат не так уж плох. Мы уже все знаем о четвертой дюзе, дающей отклонение почти в 3 угловых секунды. Не секрет для нас и нарушение центровки. Качество залитого в баке метилгидрозина, наверное, станет темой судебного разбирательства Роскосмоса с подрядчиками. Но все это не страшно. Свиперы, как добрые сиделки, передают 40-метрового несмышленыша с рук на руки. Кристина, Лёля, Марика, Кристина, Лёля. Сегодня карусель остановится. Телеметрия запаздывает всего лишь на 1,5 секунды. Если этот факт станет достоянием общественности, то аппаратуру Джафа разберут по атомам, а нас с девчонками сожгут на костре, как ведьм. Потому что сейчас до корабля больше 400 тысяч километров. Сначала я воспринимаю данные, так или иначе поступающие от чешуи, которой облицован грузовик. В соответствии с этой информацией воздействую на корабль. И тогда сообщение о результатах моего воздействия летит к Земле со всем известной скоростью. 3 пробега туда-сюда, верных 4 секунды. А у нас 1,5. Но над этим пусть Джаф ломает голову, потому что царевнам пора облачаться в оранжевые робы. По пологой траектории лунный кит подплывает к цели своего путешествия. 4-я дюза упорно продолжает раскручивать корпус вокруг продольной оси, и он пытается вырваться у меня из рук. Я стискиваю его изо всех сил и замираю пародией на Геракла, который пытается сжать льву пасть, вместо того, чтобы порвать ее. Мышцы за неделю истощились. Молочная кислота течет в них, как из крана. Если бы не укол нашего доброго доктора прямо перед началом смены, я бы уже сдалась. Наверное. К счастью, дюзы пока включаются лишь изредка. Дрожь обшивки стихает, и я слегка ослабляю хватку. Теперь можно заняться проверкой траектории. База 6 уже ведет нас к посадке. Точность координат воодушевляет. Сами координаты вводят в ступор. Модуль отклонился от курса почти на 0,5 километра. Если по исходному плану посадочная траектория проходила в стороне от базы, то теперь пунктир прошивает ее на вылет. Жду рекомендации от супа. Через силу пью энерджайзер. «Оля», — вкрадчиво спрашивает Джаф, — «ты успеешь сделать коррекцию?» Я молчу. Мне не хочется говорить ему, сколько весит эта хреновина. Он же все знает сам.
1: «Так я и думал», — говорит Джаф. «Через 0,5 часа сработают поворотные дюзы. Не расслабляйся».
0: «Хороший совет», — хочу ответить я. «Вовремя и к месту. Как раз думала, не вздремнуть ли».
2: «Лёль, не переживай!»
0: «Не засоряйте эфир, Валентин».
2: «Да, Ольга Викторовна». Без обиды, скорее, озадачена.
0: «Нет, я не против поворотных дюз. Для чего-то их ставят на транспорт. Наверное, как раз для таких случаев, когда царевны в оранжевом разводят руками и говорят: дальше сами».
2: «Валь, посмотри данные по испытаниям поворотников», прошу я. «Их вообще проверяли?» Минут 10 наши бодаются с супом. Судя по всему, нам рекомендуют не соваться в чужую кухню. Меня просят приготовиться. Продолговатое тело корабля прыгает в сторону, царапая мне ладони. Судя по всему, вместо серии микрокоррекций произошел один мощный выхлоп. Стекла и потолок вокруг меня вспыхивают красным.
0: «Лёль!» Валька не напряжен, почти весел, и сейчас это меня пугает.
2: «Ты не волнуйся, но там серьезный трабл. Топливо уходит. Разгерметизация баков. Похоже, не дыра, а трещина».
0: Тяжеленная дыня начинает хаотично крутиться передо мной сразу в 2 плоскостях. Мне даже не за что ухватиться. Внезапно половина дыни просто исчезает, и моя ладонь проваливается в пустоту. В панике я даже не сразу соображаю, что виной этому может быть вытекшее топливо. Чешуя бесполезна вне вакуума. Любой газ экранирует ее почти мгновенно, и контакт с кораблем пропадает. «Теряю контроль над обшивкой», — деревянным голосом докладываю я. Суп пытается активировать дюзы. «Мощный хлопок!» И мертвая окончательная тишина. От последнего выхлопа корабль притормаживает. И облако потерянного топлива соскальзывает с него, как чулок с ноги. Чуть замедлившее вращение дыни снова возникает передо мной целиком.
1: «Девочка, только не волнуйся».
0: Это уже Джаф.
2: Что вас всех сегодня так мои нервы беспокоят? Огрызаюсь я.
1: Тише, спокойно, пожалуйста,
2: уговаривает он.
1: Оля, сейчас мы включим 8-й каскад. А ты постараешься что-нибудь сделать.
2: 400 тонн. Прикидываю я, сжимая и разжимая пальцы. Движки сдохли. Прикидываю траекторию. 30 минут до соприкосновения. Валька, угадывая мои мысли, рассыпает передо мной густые столбцы расчетов. Исподволь подкрадывается неприятная мысль, что Джав таки держит меня за дуру, за бестолковую орби. Ни один каскад никогда не усиливал воздействие свипера на объект. И 400 тонн остаются 400 тонн. В гудение усилителя вплетается новый высокий тон. Свист, почти на грани слышимости. Ловлю крутящуюся тушу корабля на вытянутой ладони. Грузовик утягивает меня вместе с собой, как песчинку. Я распростерлась от земли до луны. А теперь меня мотает во все стороны. Большая медведица крутится патефонной пластинкой, а звезды размазываются в блестящие дуги. Все это не на самом деле, пытаюсь убедить себя я. Жмурюсь, сосредотачиваюсь на кресле, помявшем мне всю попу, на прилипшей к спине футболке, на бутылке минералки, к которой можно было бы протянуть руку, если бы та не упиралась в обшивку лунного транспорта. «Пожалуйста, прошу я корабль, остановись, погоди, замри! Тебе так же тяжело, как мне! Но я помогу, дай только упереться!» Чувствую, как немеют мышцы. Я всем телом наваливаюсь на болтающийся округлый нос грузовика и ловлю быструю ослепительную судорогу. В то же мгновение оглушительный треск разрывает все вокруг меня. Языки пламени вырываются из усилителя. Плотный белый дым змеями ползет по сторонам, и я теряю контакт с кораблем. Последнее, что успеваю ухватить, его вращение потухло. Остановилось. Лунное притяжение гнет траекторию грузовика в нежную, ненавязчивую параболу. Вокруг носятся люди с огнетушителями. Джав сцепился с ЦУПом. Валька набросил мне на плечи плед, усадил в уголке аппаратной и скрылся в дыму. Всюду свет и шум, но я как будто выпадаю из этой круговерти. Меня здесь нет. За время нашего полета к Луне мой горе-график уполз в ночь. Над операторской консолью светят зеленым простенькие цифровые часы. 03:14. Время Пифагора. Гигантская сигара падает под острым углом к поверхности Луны. Огонек на ее кончике, обращенный теперь в небо, давно потух. Керамика и сверхпрочные сплавы. 800 кубометров грузовых отсеков. Еще четверть часа, и она распашет базу 6, как плуг. Разделает хлипкие купола, сплющит и сметет многотонным утюгом все то, что с таким тщанием собирали почти 30 лет. «Нет, — говорю я, — так просто ты от меня не отделаешься. Мы с тобой немножко не в тех отношениях, чтобы расстаться на полуслове». Бреду в коридор, ослепленная тысячей ламп. «Мне нужна темнота. Мне срочно нужна темнота». Натыкаюсь на дверь подсобки. Внутри пахнет химией. На узких полках навалены рулоны туалетной бумаги, расставлены чистящие средства. В углу растопырился пучок швабр и метелок. Я вхожу и закрываю за собой дверь. Грузовик валится на базу. Он еще далеко, очень далеко. Неразличимая точка в черном лунном небе. Но его путь предопределен. Задача двух тел не слишком сложна применительно к физике. Из-под двери сочится свет, и я затыкаю его пледом. Вытягиваю перед собой ладони, растопырив пальцы. Вспоминаю, как совсем недавно обводила руками изящный вытянутый контур. Как гладила керамические бока. «Я здесь», — шепчу в темноту. «Я здесь. Отзовись». Островерхие скальные гряды бросают в долину зазубренную черную тень. База 6 кажется собранной из пластмассового конструктора моделью самой себя. Здесь нет грязи и ржавчины. Эрозия не выветривает камень. Семена травы не прорастают в стыках бетонных плит. В небе появляется белая точка. Спустя пару минут она превращается в тире. Три коротких, три длинных, три коротких. Майский день наступает досрочно, опережая график. Белое тире растет в черном небе. Я тебя вижу. Я тебя чую. Я тебя хочу. Ладонями от дюз к носу. Сжимаю с двух сторон. Поворачиваюсь так, что тело корабля нависает надо мной, а под моим хребтом проносятся хребты луны. «Давай же», — шепчу я. Одновременно прижимаюсь к нему и отталкиваю его вверх. Никого нет рядом, чтобы сказать о минутной готовности. Грузовик чуть задирает нос, но этого мало. Это, говорю, очень просто. Задача трех тел. Ты, луна и я. Наверное, я давлю на тебя. Наверное, мои мышцы уже лопнули под 400-тонной махиной. Но мы с тобой решим нашу задачу. Из уха что-то липкое течет по шее. Но у меня нет тела. Оно расклеено маленькими колечками по обшивке лунного грузовика. Под моей спиной бросают блики купола базы 6. Мы лишь сносим какую-то антенну, и ее обломок улетает в небо. Я отпускаю тебя, едва заставив руки разжаться. Возносясь вверх, я вижу, как далеко за базой ты задеваешь носом грунт. Вскидываешься, вздыбливаешь пыльное облако злополучной четвертой дюзой и скрываешься в пепельном тумане. Наш контакт разрывается. Тогда я оборачиваюсь к черноте неба, толкаю ее перед собой и падаю навзничь в океан света.

0: целует в шею. И это запрещенный прием. Сердит меня историями про настоящего свипера. Это когда я прямо со швабрами рухнула из подсобки в коридор. Кому приятно такое слушать о себе? Мне, правда, приятно. Где мы? Кто мы? Когда мы? Реальность понемножку начинает обретать очертания. И я вскидываюсь в постели. А Валька роняет меня назад. У меня заготовлена такая доказательная база, и я мямлю, лопочу что-то про спины, спины и лица, про неправильности, невозможности. «Глупая ты!» — шепчет в ухо, смеется, щекочет смехом. «Глупая, я же люблю тебя!» И словно мир сходит с орбиты. Моя рука гатью через Валькин пушистый живот, пальцы сжимают его бедро. Это якорь. Лёля держится за землю. Лёля боится улететь. Высвобождается, расковывается что-то внутри. Невидимые шестеренки сцепляются зубьями. Искрят соединяющиеся провода, сходятся в точку призрачные сетки траекторий. Подпорка-костыль отпала за ненадобностью. Никаких контуров усиления, ничего не надо. Хватит моих ладоней и моей любви. Я осторожно разжимаю пальцы и развожу руки, обнимая космос. Валька жарко дышит мне в темечко, и я прижимаюсь к нему вся, от пяток до затылка. Парят в неизбывной пустоте, сияют радужной чешуей стальные рыбки, послушные моей воле. «Держи меня», — предупреждаю, — «а то улечу».
1: «Как держать?» — галантно уточняет Валька.
0: «Как держать?» «Силой и лаской». «Да». Именно так.

Ирина Лазаренко, Дмитрий Самохин. Полустанок тысячи дорог. Станция живописная, следующая сталелитейная. Сероватое покрывало бесконечные душистые степи. Длинный прочерк блестящих рельс. Бесконечность в одну сторону и бесконечность в другую. Чернопузый паровоз, чадящий дымом, и три хлипких вагона за ним остановились прямо напротив двухэтажного трактира, что торчит в сотни шагов от железной дороги, такой нелепый в этой бесконечной степи, словно когда-то его обронил пробегавший мимо великан. Из вагона сама собой опускается тонкоступенчатая шаткая лестница, и по ней сходит немолодой мужчина с лицом столь открытым и пытливым, что его не могут сделать суровее ни глубокие складки у рта, ни широкие брови. Одной рукой мужчина держит птичью клетку со страусиным яйцом внутри, другой прижимает к груди черный котелок с куцами полями. Шевелит губами, оглядывается в растерянности и в то же время с пытливым интересом. На нем черный костюм с галстуком и белая рубашка, на ногах высокие ботинки в форме человеческой стопы. Паровоз, чухнув, плюет в небо черным дымом, тонкоступенчатая лесенка сама собой поднимается, и поезд, покачиваясь, уходит по рельсам в бесконечность, а мужчина, зачем-то закрыв лицо котелком, направляется к одинокому трактиру.

0: В трактире царил полусумрак. Простые деревянные столы, покрытые белыми скатертями, стены драпированы темной тканью, ни одного посетителя. Откуда им взяться в такой-то глуши? Какой глупец построил трактир посреди степи, где нет ни одного жилого дома, только железнодорожная станция живописная? Какая тут живописность? Лишь бескрайние просторы травы вперемешку с тоской. Если бы у гостя были кисти и мольберт, он бы излил эту тоску, увидев всадника в небе. За барной стойкой никого не было. На каминной полке стояли большие часы с плоским циферблатом без стрелок. По центру циферблата велась надпись «Tempus a liquid». Словно дождавшись, пока гость оглядится, глухо хлопнула дверь, выпустила из служебного помещения трактирщика в черном просторном балахоне и полный достоинства глубокий баритон, произнесший «Приветствую!». У трактирщика были черные волосы, всклокоченные с двух сторон, словно уши пуделя, а лицо украшали пронзительные черные глаза и усы, похожие на велосипедный руль. На правом плече он держал копченую свиную ногу. Человек в котелке тут же захотел есть. Он поставил клетку со страусиным яйцом на барную стойку и зашарил по карманам в поисках кошелька, выложил сначала связку ключей, затем зеленое яблоко и, наконец, изогнутую трубку. Над яблоком тут же повисла в воздухе витиеватая надпись «Это не яблоко», а над трубкой «Это не трубка». Гость попробовал стряхнуть надписи, но они рассеивались в воздухе и тут же восстанавливались.
1: «Кажется, у меня при себе не сантима».
0: «Ничего». Трактирщик, кажется, совсем не удивился. Положил копченую ногу на стол, глянул на гостя внимательно и цепко. «Расплатишься историями. У тебя же есть истории?» Едва осознавая, как удивил его такой ответ, гость поспешил подтвердить «Да-да». «Изм». Диковато отреагировал трактирщик, ухмыльнулся и отвернулся, завозился с посудой. Что-то звякнуло, глухо стукнуло и забулькало.
1: «Так странно», — пробормотал гость, потирая лоб. «Не могу вспомнить, куда ехал. Как попал в поезд? Зачем сошел на этой станции?»
0: Трактирщик молча поставил на стойку большую чашку с черным чаем. Гость осторожно отхлебнул. Звонкая тишина, повисшая вдруг в воздухе, тут же надавила ему на плечи. Он прочистил горло. Трактирщик, словно очнувшись от раздумий, отвернулся, завозился с копченой ногой на столе.
1: «Куда я направлялся? Что-то такое в голове. Я словно немного сплю. Куда пойдет следующий поезд?»
0: Трактирщик бросил на гостя быстрый взгляд, пожевал губу. «Неважно. На поезд нельзя сесть, можно только сойти на своей станции. Дальше каждый добирается своим ходом».
2: «Ты с пешком?» — уточнил гость.
0: «Нет». Трактирщик принялся быстро-быстро что-то нарезать, отчего затряслось все его упитанное тело. В зале запахло зеленью. «Не пешком, своим ходом. У каждого свой ход». Гость подумал, что в другое время принял бы трактирщика за безумца. Но в этом непонятном месте его непонятное же поведение выглядело как нельзя более нормальным, и гость принял как данность, что это он чего-то еще не понимает. Быть может, нужно выпить еще чашку чаю и, наконец, проснуться? «Происходящее весьма отдает сном», — подумал гость и покосился на яйцо в клетке. «Нет нужды спешить», — спокойно ответил трактирщик на невысказанный вопрос и покосился на часы без стрелок. «Наверху есть комнаты».
2: «Там кто-нибудь живет?»
0: «Сейчас нет». Трактирщик, крякнув, полез, судя по звуку, в стоящие под столом ящики, повозился там и вынырнул обратно покрасневшим и с тремя гигантскими картофелинами в руках.
3: «Сейчас нет, но скоро будут».
0: «Еще чаю?» «Вот, держи». «А теперь расскажи мне историю, Роме». Гость наморщил лоб, и густые брови нарисовали на нем упитанную птичку.
1: «Я не говорил, как меня зовут», — Да и не надо. Трактирщик отер лоб массивным предплечьем. В руке у него был зажат остро заточенный кухонный нож, и Рене едва не отшатнулся. «Не надо мне говорить то, что я и так знаю. Расскажи мне то, чего я не знаю. Расскажи мне про Брюссель, Рене».

0: Слова трактирщика всколыхнули воспоминания и тряхнули время. Гость зажмурился, ловя несущиеся перед глазами образы, а когда снова открыл глаза, на степь уже опустился прохладно-серый вечер. За дальним столом сидел карлик, разодетый как придворный щеголь, и цедил что-то из кружки. Рене с удивлением понял, что увидел карлика еще в тот миг, когда вошел в трактир, но принял за незначительную деталь интерьера. Трактирщик мог бы сказать, что карлик возник за столом в то же мгновение, как сам трактирщик впервые переступил этот порог, а вино в его кружке бесконечное. Но трактирщику не нужно было рассказывать истории. Рене поднял взгляд. Его глаза стали глазами слепца. В них плясал огонь, а трактир понемногу наполнялся ржанием лошадей. Ближний угол заалел и вспыхнул, как высушенный солнцем муравейник. Пламя лизнуло стену, отбило чечетку на полу. Только жара от огня не шло. Он был холодным, словно амнезия. Рене вздрогнул, словно от громкого звука, и обернулся. Из стены прыгали перепуганные кони, в три прыжка преодолевали зал и выбегали в дверь.
1: «Полегче, полегче!» — невозмутимо проговорил трактирщик и долил гостю чаю.
0: Лошади о чем-то напоминали Рене. Он наморщил лоб, силясь вспомнить, и в помещении зазвучала музыка, какой-то ноктюрн. Рене снова было 16, он недавно познакомился с девчонкой Жоржетта. В груди заныло, трепыхнулось жалобно.